0: этого, и на завершившей неделе тоже сырье, то есть мясо дорожало, и получается, что отчасти, может быть, вот этот тренд, он свидетельствует о некотором охлаждении потребительского спроса, действительно спрос относительно рыхлый. В целом, можно сказать, что по сравнению с предыдущими неделями, все-таки, наверное, категории товаров, которые подешевели и свой вклад в замедление инфляции внесли, больше, чем было раньше. Наверное, никаких скрытых вне недельной корзины больших категорий, которые могут внести какой-то сюрприз, нет, поэтому я думаю, что порядка 0,35 по апрелю мы будем в целом иметь.
1: Центробанк прогнозирует рост цен в этом году в диапазоне 4,5-5,5%. В то же время экономика России в первом квартале сократилась впервые за 3 года, сообщает Минэкономразвития. Минпромторг выступил за резкое повышение НДС для импортных онлайн-товаров. В министерстве считают, что ставка в 22% должна заработать уже со следующего года. Впрочем, там подчеркнули, что параллельно разрабатывается план постепенного повышения налога для иностранных селлеров с 7% в 2027 году до 22% в 2029. Этот вариант, в частности, поддерживает Минфин. Аналитик Data Insight Сергей Семко считает, что это станет серьезным ударом для потребителей.
2: Кажется, что введение 22-процентного НДС может повлиять сразу на несколько рынков. Безусловно, более всего повышение будут рады кирпичная розница и российские селлеры большой тройки маркетплейсов, потому что они давно выступают за подобного рода введение, мотивируя тем, что китайские селлеры имеют преференции в сравнении с ними.
3: Каким последствиям может привести введение этого налога?
2: Главной проигравшей страной в этих обстоятельствах будет российский потребитель, который увидит повышение цен, как минимум на ставку НДС, а возможно и более, потому что, на самом деле, для многих китайских селлеров станет неочевидным интерес в российском рынке. Второй главный аргумент – это повышение тарифов и с меньшей заинтересованностью китайских селлеров может значительно сузиться ассортимент предложения. В этом случае товары, которых часто просто нет на российском рынке, просто могут уйти с рынка. Если их будут вести под заказ, то это будет стоить совсем другие деньги, кратно больше. А далее по цепочке принятия решения о цене товаров это может распространиться и на российские товары.
3: А можно ли назвать постепенное повышение налога компромиссным решением?
2: Довольно странное состязание внутри правительства, когда главный инициатор разного рода фискальных решений Минфин выступал за более мягкое внедрение НДС на трансграничные покупки. Это более плавный вариант. Рынки попытаются приспособиться к этим нововведениям. В любом случае для российского потребителя ничего хорошего в этом не будет.
1: Ранее, как сообщил Коммерсант, производители обуви попросили правительство ввести НДС на импорт одномоментно, а также ввести пошлины и обязательную маркировку на всю зарубежную продукцию. Участники рынка жаловались на падение производства на 30% и повальные закрытия. Из-за аналогичных проблем заградительные пошлины предлагается ввести на мебель из недружественных стран, пишут «Известия». Однако одного повышения налогов недостаточно, чтобы стабилизировать рынок, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Кабелев.
4: Что касается зарубежных продавцов, то тут российский рынок станет значительно менее привлекательным. Мелкие продавцы могут либо вообще уйти, либо крупные будут вынуждены снижать цены за свой счет. И усложнится логистика и администрирование. Потребуется, видимо, регистрироваться в российской налоговой системе, как сейчас делают электронные площадки. Многие глобальные маркетплейсы могут просто ограничить продажи в РФ. Российским производителям это точно поможет, причем в основном тем, кто производит массовые, недорогие, технологически простые товары. Типа дешевую одежду, обувь, игрушки, посуда. И разрыв между ценами, там, российского и китайского аналогов теперь сократится, потому что китайский аналог будет стоить больше. Ну и также поможет крупным маркетплейсам, потому что они будут продавать в основном российские товары или импорт, уже завезенный крупными партиями через оптовый импорт. Не поможет производителям, которые сами импортируют комплектующие или которые производят какую-то продукцию, у которой нет российских аналогов, типа спецэлектроники, медицинского оборудования или какой-то оригинальной косметики. Но для долгосрочного эффекта важны какие-то еще параллельные меры, типа технологии, контроля издержек, чтобы налог не превратился просто в дополнительный сбор с населения и не ускорял инфляцию. Для рынка в целом будет снижаться конкуренция со стороны дешевого импорта, будет развиваться параллельный импорт и, видимо, потребуется администрировать сбор НДС с каждого пакета. Это может увеличить нагрузку на таможню, либо увеличить затраты на автоматизацию. Многие могут пытаться использовать посредников в странах ЕАЭС, где пороги беспошлинного вноса и ставки НДС могут отличаться.
1: По данным компании Юмани, треть россиян делает международные заказы ежемесячно. 60% из них приходится на товары из Китая. Оставшуюся долю занимают США и Европа.
5: Thank you.

0: Водителей призвали распечатать полис ОСАГО и бланки для оформления ДТП. Из-за сбоев связи их отсутствие может обернуться проблемой для автомобилистов, заявили в Российском союзе автостраховщиков. Оформить ДТП по европротоколу через приложение с самостоятельной фотофиксацией повреждений без мобильного интернета невозможно. Но только этот способ позволяет без вызова сотрудников ГАИ получить максимальное возмещение в 400 тысяч рублей, если у участников аварии нет разногласий. Оформление на бумажном бланке и без фото ограничит выплату по ОСАГО суммой в 100 тысяч. Но даже если ущерб кажется незначительным, уже при ремонте могут выявиться скрытые повреждения, говорит автор проекта «Про правила» юрист Сергей Смирнов.
1: В том случае, если проблемы со связью и невозможно оформить европротокол с использованием специальных приложений, здесь, конечно, настоятельно рекомендую автовладельцам, которые попали в такую неприятную ситуацию, дожидаться приезда сотрудников уполномоченных органов, то есть сотрудников ГИБДД, и оформлять дорожно-транспортное происшествие с их участием. Оформлять европротокол на бумажном носителе, заполняя бланк извещения, это возможно только когда, ну, на 100% есть уверенность в том, что положенных 100 тысяч рублей будет достаточно пострадавшей стороне для компенсации ущерба. Но, к сожалению, на сегодняшний момент при стоимости запчастей и дороговизне автомобилей и возможности, самое главное, в дальнейшем каких-то скрытых повреждений и дефектов, этой суммы, как правило, в большинстве случаев не хватает.
2: Обязаны ли водители иметь при себе распечатанную версию полиса ОСАГО?
1: На сегодняшний день достаточно инспектору предоставить либо реальный полис, либо предоставить электронный аналог, то есть это фотография, либо PDF-файл в смартфоне. Этого будет достаточно для того, чтобы инспектор убедился в наличии полиса ОСАГО. Если у инспектора возникнут какие-то сомнения в части наличия электронного полиса, он может это проверить по соответствующим базам. Если будут проблемы со связью, например, и у инспектора ДПС, то в целом он может связаться, например, с дежурной частью по простому телефону и как раз выяснить наличие или отсутствие полиса ОСАГО по конкретному транспортному средству. Сейчас с этим проблем нет никаких.
0: Масштабные ограничения связи в столице крупнейшие сотовые операторы анонсировали до 9 мая. На этом фоне Аэрофлот предупредил пассажиров о временной децифровизации авиаотрасли и рекомендовал заранее распечатывать билеты и посадочные талоны, а также иметь наличные для оплаты дополнительных услуг в аэропорту. Сбер, Т-банк, МТС-банк, ВТБ и другие финансовые организации также заявили о возможных сбоях в работе цифровых сервисов, банкоматов, а также проблемах с получением кодов подтверждения по СМС. Косметический ритейлер «Золотое яблоко» предупредил клиентов о сложностях с входом в приложение и посоветовал владельцам подарочных карт при походе в магазин иметь при себе скриншот ее номера и CVC-кода, чтобы назвать их на кассе. Рубль укрепился на фоне анонса о возобновлении покупок валюты и золота. Минфин раскрыл плановый объем сделок на май. С пятницы министерство начнет ежедневно проводить операции на 5 миллиардов 800 миллионов рублей. При этом рынок рассчитывал, что объемы вложений государства будут в два раза больше. На этом фоне рубль начал резко расти. Доллар на межбанке ушел ниже 75 рублей, при этом ЦБ оставил официальный курс доллара на четверг выше 75. Ожидания рынка были основаны на новостях о значительной компенсации по демпферу, говорит глава аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
3: Соответственно, нефтегазовые доходы не так сильно превысили плановый уровень, поэтому объем операций достаточно несущественный. При этом, с учетом дополнительных самостоятельных операций Банка России по продаже валюты на 4,6 миллиарда рублей, в конечном итоге на эту операцию составит всего 1,2 миллиарда рублей в день. Это совсем несущественная величина, то есть она не оказывает какого-то глобального влияния на баланс предложения и спроса на валютном внутреннем рынке.
4: Получается, рубль укрепляется за счет того, что закладывалось, что валютных операций будет больше, но насколько вот это укрепление в моменте может быть существенным?
3: На текущий момент я думаю, что во многом укрепление носит эмоциональный характер. В остальном важно также понимать, конечно, в каком объеме поступает экспортная выручка, какой объем валюты экспортеры дополнительно продают и продают ли они его или нет. Но глобально, наверное, у рубля появляется локальное пространство для дальнейшего укрепления. Хотя и чисто технически все-таки рубль сегодня торгуется на определенных уровнях поддержки. Но я бы не ожидала какого-то существенного именно устойчивого движения вниз по парам валютным. Но локально, наверное, может и к 74, и к 73 за доллар США. Но в конечном итоге все-таки мы полагаем, предполагаем, что динамика будет в том узком диапазоне, в котором рубль в последнее время торгуется.
0: По данным Минфина, дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в апреле составили лишь 21 миллиард рублей. По бюджетному правилу, при ценах на нефть выше $59 за баррель, Министерство финансов пополняет бюджет за счет покупки золота и валюты. До этого почти год котировки были низкими, и ведомство только распродавало резервы. Однако со скачком мировых цен на сырье в марте и апреле все сделки были поставлены на паузу. Через несколько минут реплика Дмитрия Дризе.
5: Мужские игрушки. Hart Audio DNW Oral Pleasure – самая дорогая акустическая система в мире. Единственная в мире пара из 18-каратного золота стоит $5 миллионов. У колонок необычная форма. Они напоминают гигантский зуб или боксерскую перчатку на телескопической ножке. И весит каждая около 50 килограммов. Из-за сверхжесткого корпуса колонки выдают исключительно чистый звук. Но все же это больше ювелирная скульптура, чем рабочий аппарат. На студиях и радиостанциях работают с более традиционными мониторами. Линейка широкая, от Yamaha до Genelec.
6: Деньги и средства.
7: Филиппинская песо, на филиппинском писо, состоит из 100 сентива. Относится к валютам с невысокой стоимостью. Колониальная администрация США организовала денежно-кредитную и банковскую системы Филиппин по аналогии с американскими. Песо привязали к американскому доллару в соотношении 2 к 1. Конгресс США одобрил закон о чеканке монет на Филиппинах в 1903 году. Получив независимость после Второй мировой, страна использовала в качестве валюты старые казначейские билеты с надписью «Победа». В 2009-м Центробанк Филиппин начал масштабную модернизацию банкнот и монет для улучшения функций безопасности и повышения долговечности денежных знаков. Особо ценной у нумизматов считается монета номиналом 1 песо с портретом юного короля в виде мальчика с короткой прической, выпущенная в конце 19 века. Прическа стала настолько популярной, что появился модный стиль стрижки, известный как «короткий Альфонсина».
6: Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Среди сотни разных каналов и одинаковых новостей пишем и показываем только то, что имеет значение. Деньги, тренды, оценки и смыслы. Все важные темы в одном сообщении. Мнение экспертов и эксклюзивные заметки редакторов «Коммерсант ФМ». Ну и, конечно, Дризе. Специальный Дризе. Читайте, смотрите и комментируйте, где и когда вам удобно. Телеграм-канал KFM936. С нами все ясно.
0: В студии с последними новостями Ромас Чаурели.
8: Здравствуйте.
9: Latest news.
8: За последние 24 часа США провели очень хорошие переговоры с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Он допустил, что стороны могут заключить сделку уже до 14 мая. Об этом он заявил в интервью PBS. Дата выбрана не случайно. На 14 мая запланирован визит Трампа в Китай. США не удивили израильское руководство утверждениями о возможности скорого заключения сделки с Ираном. Премьер-министр Нетаньяху находится в постоянном контакте с президентом Трампом, и они почти ежедневно общаются, сказал правительственный чиновник агентству ТАСС. Вместе с тем, Нетаньяху поручил армии обороны Израиля быть готовой к любому развитию событий, включая возобновление боевых действий против Ирана в случае необходимости, добавил собеседник агентства. «Газпромнефть» не ведет переговоров о продаже своей доли в сербской нефтегазовой компании «НИС» ни с кем, кроме венгерской «МОЛ». Так в России прокомментировали новость о том, что появилась некая сербская компания KFT Senator Treasury. Она была создана только в прошлом году, но уже нашла почти $2.5 миллиарда, чтобы предложить их «Газпрому» и «Газпромнефти» за их совместную 56-процентную долю в «НИС». По словам главы KFT Senator Treasury Ранка Мимовича, это предложение было в целом принято. В Информация Яндекса. Жаркая погода в Москве в четверг сохранится. Столбики термометров подберутся вплотную к 30-градусной отметке, но вернутся дожди, местами и грозы. Рамаз Чиеурели, радио «Коммерсант ФМ».
0: Владимир Зеленский обвинил Россию в срыве перемирия. Ранее президент Украины объявил об одностороннем прекращении огня, начиная с полуночи 6 мая. В Москве на это никак не отреагировали. Между тем, украинская сторона так и не ответила на российскую инициативу о режиме тишины на время празднования Дня Победы 9 мая. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» не исключает очередной эскалации конфликта.
10: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
11: Украина в ответ на объявленное Россией одностороннее перемирие 8 и 9 мая объявила свой режим тишины, начиная с полуночи 6 числа, в расчете на то, что Москва это начинание поддержит и прекращение огня станет долгосрочным, что даст надежду на заключение мирного соглашения. РФ никак на это не отреагировала. Утром 6 мая Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация перемирие сорвала. Что касается инициативы Кремля, украинский президент ничего на этот счет не сказал. Неизвестно, остановит он боевые действия или нет. Ранее Киев неоднократно давал понять, что Украину ни о чем не спросили, поэтому и комментировать нечего. Так что ситуация остается подвешенной. Владимир Путин заявил о намерении объявить паузу в боевых действиях 29 апреля в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом. Позже, общаясь с прессой, президент США объявил данную инициативу своей. В этом можно прочитать сигнал Зеленскому, что, мол, это не Кремль требует, а главный посредник предлагает. Логично предположить, что в Москве посчитали, что Трамп надавит в итоге на Киев, и проблем с перемирием не будет. Однако никакого развития указанной темы со стороны Вашингтона с тех пор так и не последовало. Трамп полностью занят Ираном. Его главные переговорщики Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер, хорошо знакомые в России, пытаются согласовать мирную сделку с Тегераном. В итоге Минобороны РФ выпустило сообщение, что в соответствии с решением президента страны будет придерживаться двухдневного прекращения огня 8 и 9 мая. Если Украина попытается сорвать парад, в ответ будет нанесен удар по центру Киева, о чем российская сторона предупреждает мирных жителей и представителей иностранных государств, там находящихся. Тем временем, согласно сообщениям различных СМИ, 5 мая 2026 года Государственный департамент Соединенных Штатов официально уведомил Конгресс об одобрении сделки по продаже Украине высокоточных авиационных боеприпасов «Джедам-ЕР». Это такое оборудование, которое превращает тупые бомбы в умные. Они могут планировать, дальность их полета увеличивается. Ранее Трамп в очередном интервью похвалил Зеленского, назвал его хорошим парнем, пусть и хитрым. Все это происходит на фоне явной эскалации российско-украинского конфликта. Создается такое впечатление, что впереди очередное повышение ставок. Если, конечно, Трамп оперативно не вмешается. Как бы то ни было, время до 9 мая еще есть. Во многом ход событий будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Там сейчас очередная развилка. То ли будет мирная сделка, то ли не будет. Если не будет, значит и на Украину у Трампа времени не останется. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
10: Генеральная линия.
0: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Всех заболевших хантавирусом пассажиров голландского лайнера эвакуировали. Их доставили в Нидерланды, заявили в Минздраве Испании. Речь о круизном пароходе «Хондиус». 1 апреля он вышел из города Ушуайя на юге Аргентины и направлялся в Кабо-Верде. На борту находились около 150 человек, включая членов экипажа. В основном граждане США, Великобритании, Нидерландов и Испании. Во время круиза лайнер делал остановки в Антарктиде и на островах в Южной Атлантике. Первые симптомы тяжелого респираторного заболевания у пассажиров появились спустя неделю после начала путешествия. Несколько людей жаловались на лихорадку, расстройство ЖКТ и пневмонию. 5 мая число зараженных увеличилось до 7, 3 человека скончались. При этом ситуация на борту более-менее спокойная, рассказала Associated Press участница круиза Хелен Гессиард.
12: Атмосфера здесь, за редким исключением, относительно хорошая, несмотря на все обстоятельства. Мы обеспокоены состоянием двух наших попутчиков, которые заболели и которым не разрешили сойти на берег. Сейчас продолжаются дипломатические переговоры, поэтому я не могу ничего комментировать. Но мы все хотим, чтобы наши больные пассажиры как можно скорее получили необходимую помощь. Конечно, мы не садились на паром с мыслью, что кто-то из 100 наших попутчиков умрет. Это шокирует. Нам нужно глобально это переосмыслить и принять. Но в целом с этим ничего нельзя сделать. Никто ничего не может с этим сделать. Нас информируют об обстановке по 2, а то и по 3 раза в день. И как только появляются новости, мы снова получаем уведомления. Мы всегда в курсе событий.
0: По данным следствия, погибшая пара из Нидерландов могла заразиться хантавирусом во время бёрдвотчинга в Аргентине перед посадкой на борт. Как указывает Associated Press, супруги посещали свалку, где и могли контактировать с грызунами, переносящими инфекцию. Сейчас лайнер стоит на якоре у берегов Кабо-Верде. Ожидается, что после эвакуации зараженных Хондиус дойдет до Канарских островов. Там остальные пассажиры смогут сойти на берег и пройти медосмотр. По словам специалистов, сценарий заболевания пассажиров лайнера предполагает, что вирус передался от человека к человеку. То есть речь, возможно, о южноамериканском вирусе Андес, который поражает легкие. Его инкубационный период составляет до 8 недель. Если развиваются кашель, одышка и давление в груди, больше 30% пациентов умирают. Вакцины от этого вируса нет, но риск для населения низкий, отметила эксперт ВОЗ доктор Мария Ван Керкхофе на брифинге.
13: В какой-то момент было зарегистрировано 7 случаев заражения, 2 подтвержденных и 5 подозрительных. У одного из пассажиров лайнера сейчас все хорошо, и у него нет симптомов. Так что в процессе расследования число случаев может меняться. На данном этапе на борту нет других людей с симптомами заболевания. В качестве меры предосторожности мы попросили пассажиров оставаться в своих каютах на время проведения дезинфекции и других санитарно-гигиенических мероприятий. Медицинские бригады из Кабо-Верде оказывают поддержку на борту судна. Хантавирусы – это вирусы, которые переносятся некоторыми видами грызунов. Они могут вызывать тяжелые заболевания у людей и могут привести к летальному исходу. Хотя мы не часто слышим о них. По оценкам, ежегодно в мире происходят 1000 случаев инфицирования. Люди обычно заражаются через контакт с инфицированными грызунами или их мочой, пометом или слюной. Передача инфекции от человека к человеку встречается редко. В некоторых предыдущих вспышках одного из вирусов, андского вируса, наблюдалось ограниченное распространение среди лиц, имевших тесный контакт. ВОЗ тесно сотрудничает с властями Кабо-Верде, Нидерландов, Южной Африки, Испании и Соединенного Королевства, а также операторами судна в целях координации действий по обеспечению безопасности и здоровья всех людей на борту, а также ограничения дальнейшего распространения вируса.
0: Если позволит состояние здоровья эвакуированных на лечение в Нидерланды, их репатриируют, указали в испанском Минздраве. Карантин иностранным пассажирам в Испании проходить не придется, решения об ограничительных мерах будут принимать их страны. Между тем, первый случай хантавируса выявили в Швейцарии. Заболевший был среди пассажиров Хондиуса в Атлантике. Полностью импортозамещенный российский суперджет отправится в первый рейс до конца года. По крайней мере, такое развитие событий допустил глава Минпромторга Антон Алиханов. Новая модификация самолета должна получить российский двигатель ПД-8 и полностью отечественную авионику. Насколько реалистичны планы по запуску полностью импортозамещенного самолета? На этот вопрос Коммерсант ФМ ответил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
14: Фактически большая часть программы сертификационных испытаний завершена благополучно. То есть осталось, по большому счету, только лишь оформление доказательной документации, которую рассмотрит Росавиация. Как ожидается, в августе нынешнего года может быть выдан сертификат на импортозамещенный суперджет. После выдачи сертификата откроется возможность для передачи самолета в эксплуатацию заказчика. Те заявления, которые сейчас делают представители Минпромторга, указывают на то, что есть довольно-таки внушительный производственный задел, который сейчас оценивается примерно 26 самолетов разной степени готовности, что даст возможность после получения сертификата достаточно быстро поставить авиакомпании некоторое количество лайков.
0: Параллельно власти пытаются продлить срок службы уже летающих суперджетов, сообщают ведомости. Однако переоборудование находящихся в эксплуатации самолетов – задача даже более сложная, чем выпуск полностью новой модификации, отмечает основатель сервиса «РАНАВИА» Андрей Патраков.
15: Так быстро, как изначально планировалось реализовать программу 2030, производство 1000 самолетов к 2030 году, ну, не получается. И понятно, что надо максимально продлить жизнь тому, что есть. Проблема в том, что даже еще и до всяких санкций не было прецедентов ремонта. Потому что изначально ремонтопригодность его была очень ограничена. Зачастую планировалась даже просто замена этого двигателя на случай, если у него случаются какие-то серьезные неплановые поломки, как, например, с камеры сгорания. Обсуждался, начиная с 2022 года, вариант ремоторизации оригинальной конструкции суперджета с иностранно-российским двигателем на полностью отечественный двигатель. Но вот это все упиралось в то, что ПТ-8 еще сам в процессе разработки. Ремоторизация уже находящихся в эксплуатации самолетов является задачей более даже сложной, чем фактически производство нового суперджета с новым двигателем, как новой модификацией. И этот проект, насколько я знаю, еще не начинался. И если даже условно его сегодня начать, то это как минимум пройдет 3-5 лет, когда его можно будет начать реализовывать.
0: Сейчас в эксплуатации находится около 160 самолетов семейства «Суперджет». Хотя изначально к 2030 году российским авиакомпаниям обещали порядка 1000 отечественных самолетов. Между тем, Антон Алиханов заявил, что создание полностью российского пассажирского лайнера – крайне долгий процесс, который может занять более 20 лет.
16: «Коммерсант ФМ. Время и место». 7 мая. Москва. В день рождения Петра Ильича Чайковского в зале «Зарядье» прозвучит опера «Евгений Онегин». В главных партиях Надежда Павлова сопрано и Алексей Марков баритон. В спектакле участвуют Государственный академический русский хор имени Свешникова и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19 часов. На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. В 2004 году во время съемок «Девятой роты» режиссер Федор Бондарчук приобрел один из первых в России комплексных страховых полисов для фильма. Общая страховая сумма составила 3 миллиона долларов, что было сопоставимо с бюджетом картины. Полис защищал актеров и съемочную группу от несчастного случая, а негативы и реквизит – от любых повреждений. Для середины нулевых такой подход был новаторством. Страхование фильмов тогда только начинало развиваться после трагедии со съемочной группой Сергея Бодрова в Кармадонском ущелье. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
0: В студии Олег Булгак в этом часе. Российский бизнес нашел способ переводить своих сотрудников в статус самозанятых в обход действующих ограничений. Они используют для этого посреднические платформы, что это дает компаниям и работникам. Минпромторг считает, что повышение НДС для импортных онлайн-товаров до 22% должно быть резким и одномоментным. Минфин настаивает на постепенном повышении налога в течение 3 лет. А что будет в результате с ценами? В Венеции прошла презентация российского павильона. Официальное открытие биеннале запланировано на 9 мая. До этого пройдут мероприятия для прессы. Как открылся российский павильон? Вещи актера Мэтью Перри продадут на благотворительном аукционе, а вырученные средства направят в фонд, созданный после смерти актера для помощи людям с зависимостями, что выставят на торги. Бизнес активно оптимизирует свои налоги через работу с самозанятыми. С использованием фирм-посредников к фактическим трудовым отношениям компании стали привлекать фрилансеров на льготном налоговом режиме. По данным ФНС, в 2025 году число самозанятых увеличилось более чем на четверть и составило почти 15,5 миллионов. Активнее всего на специализированных платформах регистрировались блогеры. С июля по декабрь прошлого года их стало на 50% больше. Но в основном налоговый режим самозанятости используют курьеры, мастера бьюти-индустрии, фотографы и учителя. На рынке активно применяются схемы, когда сотрудник уходит из штата, но фактически продолжает работать в своей прежней компании, говорит профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
17: Когда появился монолит, был рассчитан на вывод из тени тех, кто действительно не работал по трудовым договорам, но это не 82 миллионов 600 тысяч. Все остальное прирост – это либо фиксация в качестве самозанятой через службу занятости статуса работающего для получения единого социального пособия. Ну и самая распространенная форма – это перевод работодателей в режим самозанятых. Государство среагировало на эту историю, запрещает, например, привлекать работника, который ранее у вас был на трудовом контракте в режим самозанятости не ранее, чем через 2 года. Схема совершенно спокойно обходится через прокладки. Это могут быть частные агентства занятости. А есть такие платформы, бывшие сотрудники открывают аккаунты, и уже дальше работодатель фактически передает туда заказы. Надо понимать, что режим самозанятости был бы логичен с точки зрения экономики, если мы с вами бы видели экономический рост, дополнительные доходы населения, которые не просто номинальные, но реальные доходы. В условиях, когда всего этого нет, рост самозанятости абсолютно нелогичен.
0: Подмена трудовых отношений договорами ГПХ грозит бизнесу гораздо большими потерями, чем выгода от использования обходных схем, говорит юрист сервиса для автоматизации работы с самозанятыми «Моя удаленка» Валерия Минакова.
18: Если раньше самозанятость воспринималась как мягкий режим, то сегодня это зона повышенного внимания, контроля и ответственности. Такие схемы по-прежнему встречаются. Речь идет о классической модели, то есть сотрудник увольняют, он оформляется как самозанятый и продолжает работать с тем же заказчиком, иногда через фирму-посредника. Формально здесь структура может у нас усложняться, но для ФНС это уже не имеет определяющего значения. Налоговая анализирует сразу несколько параметров: долю дохода от одного заказчика, регулярность выплат, длительность сотрудничества и даже массовость перехода сотрудников в самозанятый. То есть, например, если более 10 сотрудников уволились и продолжают работать с тем же бизнесом, такая схема автоматически у нас попадает в зону контроля. Главный риск – это переквалификация отношений в трудовые. И тогда бизнес заплатит налоги дважды. То есть, по сути, то, что уже заплатил самозанятый, и дополнительно НДФЛ и страховые взносы, также штрафы. Все чаще для компании заканчивается последствиями и доначислениями.
0: Число фрилансеров на льготном режиме будет только расти, особенно в IT-индустрии, считает операционный директор компании «Архитех ИИ» и платформы «Кодик» Артем Карпов.
19: Почему все это растет, несмотря на давление со стороны регуляторов? Потому что ценность для экономики перевешивает. Когда один специалист выполняет недельный объем работ за пару дней, статус самозанятого остается самой удобной и легальной формой фиксации подобного дохода. Компания получает готовый результат в разы быстрее и дешевле, без расходов на оплату труда и страховки. Один подобный усиленный и специалист, или как их называют, оркестратор, на фрилансе заменяет целую команду штатных сотрудников. И именно поэтому опосредованно наем – это не временная мода. Так что спрос на самозанятых, которые умеют дирижировать нейросетями, будет только расти. И в ближайшие месяцы мы увидим с вами взрывной рост таких и смежных услуг далеко за пределами IT-отрасли.
0: Если договор с самозанятым признают трудовым, фирме может грозить попадание в реестр нелегальных работодателей, а это закроет доступ к господдержке, льготным кредитам и тендерам. В Венеции прошла презентация российского павильона. Это первое участие страны на Венецианской биеннале с 2022 года. Ранее решение организаторов допустить Россию и Израиль вызвало резкую критику со стороны правительства Италии и Еврокомиссии, включая указания на нарушение санкций. Официальное открытие форума запланировано на 9 мая. До него начались мероприятия для прессы, в том числе в российском павильоне, где проходит музыкальный перформанс. Его 3 дня будут снимать на камеру, затем запись начнут транслировать на экране. Искусствовед Ксения Коробейникова была у российского павильона. По ее словам, без протестных акций в среду не обошлось.
20: Видимо, каким-то образом хотели сорвать открытие павильона, но это ни на что абсолютно не повлияло, потому что павильон был окружен карабиньерами с щитами, которые никого из активистов не пропускали. А внутри в это время продолжался 2-й день музыкальный перформанс от российской команды. Там 50 музыкантов, выступления которых сменяются друг за другом, и все это периодически переходит в рейв. Это очень эффектно оказалось. Когда мы это читали в анонсах, казалось, что да, это ничего из себя представлять не будет. Но все получилось. Но надо понимать, что есть одна слабая сторона. Это вот цветочные композиции, которые расставлены по всему павильону. Они сделаны не художественно, это скорее такие декорации получились из дорогого цветочного магазина. Но это уже мелочи.
21: Как вообще организован российский павильон? То есть какой-то есть один куратор?
20: А вот это проблема. В этот раз у нас объявлен только комиссар. И впервые нет, по сути, куратора. куратора. Да, такое было уже при Семёне Михайловском, который был и комиссаром, ну и, по сути, выполнял кураторские функции, но в его случае это было абсолютно оправданно. А сейчас у нас куратора нет никакого. Официально он не объявлен. И я знаю несколько людей, кому предлагали быть кураторами, но они от этой миссии отказались. Видимо, получилось, что у нас кураторская команда собралась так или иначе, которую не озвучивают. Есть подозрение, что одним из таких кураторов может быть Тереза Маника, которая в свое время запускала фонд VAC и ГС-2 у нас. То есть она очень близка к команде организаторов. Она, кстати, на входе стоит на протяжении всего времени. Возможно, что она очень даже содействовала тому, чтобы наш павильон состоялся в этот раз.
0: В среду пресс-служба Венецианской биеннале сообщила, что в мероприятиях не сможет принять участие российский режиссер Александр Сокуров. Его выступления 6 и 7 мая отменили из-за, цитата, «внезапной недоступности». Сам он в беседе с Коммерсант-ФМ сказал, что не знает, откуда возникла такая формулировка. Однако Сокуров подтвердил, что не смог прибыть в Италию из-за организационных проблем, в том числе связанных с перелетами. Между тем, за несколько дней до начала мероприятий Министерство культуры Италии направило в фонд Биеннале проверку, и все международные жюри ушло в отставку. Уже ясно, что министр культуры Алессандро Джули как минимум не посетит открытие, говорит журналист из Италии Сергей Иезуитов.
1: Обстановка сначала была довольно нервозная и, в общем-то, где-то попахивала скандалом, но так, судя по всему, сейчас уже все довольно сильно утряслось, и такой непосредственной угрозы каких-то экстраординарных событий, типа срыва открытия биеннале, не существует. Что касается жюри, естественно, не будет участвовать в присуждении призов, и, видимо, все это будет отнесено на суд публики. Но вот как будет публика голосовать, и будет ли голосовать только публика, будет ли присутствовать там еще экспертное сообщество, пока никто толком не знает. Но что касается самого открытия, которое состоится 9 числа, то вроде бы как все остается в силе, за исключением того, что не будет присутствовать министр культуры Италии. Что касается остальных гостей, ну, вот здесь представители мира искусства, потому что смотр, он, в общем-то, считается весьма престижным, и участие в нем тоже, конечно, всегда прибавляет репутации любому участнику.
0: До того, как уйти в отставку, жюри Венецианской биеннале исключило из претендентов на награды Россию и Израиль, руководителей которых обвиняют в Международном уголовном суде. Анекдотом нет. В России признали запрещенным юмористический портал «Я плакал». Решение вынес Чертановский районный суд Москвы. Оно вступит в силу 28 мая, если владелец сайта не подаст апелляцию. Кроме того, по делу проходят порталы «Анекдотов стрит» и «Анекдото.нет». Они тоже будут заблокированы. Как сказано в постановлении, прокуратура выявила унижающие человеческое достоинство и направленные на дискриминацию материалы, а также оскорбления по признакам национальной и расовой принадлежности. Впрочем, экспертиза для вынесения решения не потребовалась, отмечает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко, который ознакомился с документами.
2: Приблизительно 6-страничное решение суда подробно расписывает то, как прокуратура нашла на этом сайте признаки экстремизма в виде унижения человеческого достоинства, дискриминации по признакам расы и так далее, но абсолютно не указывает, какие именно материалы подвергались анализу и что именно в этих материалах стало причиной предъявления административного иска. При этом понятно, что на шуточном сайте, где много мемов, анекдотов, можно найти практически любую информацию, в том числе и связанную с расой, с языком, которую, если рассматривать чересчур серьезно, можно подвести под резиновые определения закона о противодействии экстремистской деятельности и закона об информации, которые суд и применил в этом случае. Три сайта, которые объединены в этом административном иске, находятся на доменах ком и нет. Соответственно, регистраторами выступают украинская, канадская и американские компании. Владельцы же, те, кто администрирует эти домены, суд вообще не устанавливал. Дело рассматривалось только с участием прокурора, без участия Роскомнадзора и уж тем более без владельцев этих сайтов. В этом смысле, к сожалению, дело с этими сайтами абсолютно рядовое.
0: Владельцы портала «Я плакал» узнали о блокировке из новостей. Скорее всего, это вброс или фейк, отреагировали представители в посте в Телеграм. По их словам, жалоб от Роскомнадзора к ним не поступало. Коммерсант ФМ направил в службу запрос и ждет ответа. Сайт создан в 2004 году, имеет несколько премий Рунета и занимает 133 место по посещаемости в России. Выручка по итогам 25-го составила 178 миллионов рублей, чистая прибыль около 34,5 миллионов. Аэрофлот уточнил новые правила перевозки пауэрбанков. Теперь устройство можно брать только в салон и не больше двух аккумуляторов на пассажира. На борту пауэрбанк нельзя заряжать от бортовых розеток, использовать для зарядки других гаджетов и размещать в ручной клади на багажных полках. Портативное зарядное устройство должно быть надежно защищено от короткого замыкания, быть в оригинальной упаковке и с изолированными клеммами. По мощности стандартный лимит прежний – от 100 до 160 ватт в час только с разрешения авиакомпании. Все, что мощнее, провозить нельзя. О подобных планах заявили и West7 Airlines. Все эти изменения еще в конце марта внесла в техрегламент Международная организация гражданской авиации, и касаются они всех авиакомпаний в мире, отмечает аналитик, главный редактор портала Aviaru Роман Гусаров.
3: Современные пауэрбанки, литиевые, различные технологии с содержанием лития, подвержены так называемому тепловому разгону. То есть, когда пауэрбанк начинает нагреваться и происходит возгорание. Возгорание в багажном отделении крайне опасно, потому что это приведет к пожару в воздухе и аварийной ситуации. А возгорание в пассажирском салоне всегда очень быстро обнаруживается и быстро ликвидируется силами экипажа. Такие случаи тоже нередко происходят, но еще ни разу никаким серьезным последствиям это не приводило, ну, максимум кто-то палец обжег. Именно по этой причине и вводятся новые требования, новый регламент вступил в силу буквально с 1 марта. И все авиационные правила должны быть скорректированы под этот новый технический регламент. Именно по этой причине авиакомпании сейчас и приводят его в соответствие. Я больших проблем с этим не вижу. Во многих современных самолетах есть USB-порты, где можно также зарядить свой гаджет от бортовой сети. И на самом деле лично я с такой практикой изъятия массового пауэрбанков много лет назад столкнулся в том же Китае, когда они очень тщательно, очень внимательно, причем каждый пауэрбанк заставляли доставать, просматривали маркировку, и какие-то из них просто изымали. Не знаю, по каким критериям это делалось тогда в Китае, но эта практика уже давно существует.
0: На прошлой неделе Росавиация поручила подразделениям транспортной безопасности аэропортов перейти на проверку литиевых батарей и зарядных устройств по новым международным стандартам и срочно внести эти изменения в технологию досмотра пассажиров, багажа и ручной клади.
4: Совет на миллиард. Если вы ищете острых ощущений, не пытайтесь утолить это желание за счет своего инвестиционного портфеля. Безопаснее и дешевле совершать затяжные прыжки с парашютом. Уильям Бернстайн, американский финансист. Вы слушаете «Коммерсант ФМ».
22: Они готовы на все ради победы. Подменить анализы, инсценировать ДТП и даже переписать собственный генетический код. Добро пожаловать в закулисье, где правила пишутся не на стадионах. О, спорт. Ты – боль.
23: Голы, очки, секунды. Как рождаются легенды и почему рушатся карьеры.
22: Мир высоких достижений и низких поступков. Обратная сторона большого спорта. В программе «Арена» с Владимиром Осиповым. Всю неделю на «Коммерсант-ФМ».
0: В студии с последними новостями Ромас Чаурели.
24: Здравствуйте. Latest news. Нефтегазовые доходы федерального бюджета за апрель превысили 855 миллиардов рублей, что на 239 миллиардов больше мартовских значений. Это следует из данных Минфина. Причина увеличения сборов, выросшая в марте до 77 долларов за баррель цена Urals. Это первая месячная прибавка нефтегазовых доходов, вызванная начавшимся в конце февраля конфликтом на Ближнем Востоке. В мае дополнительные доходы должны вырасти еще, поскольку в апреле российская нефть стоило в среднем уже 95 долларов за баррель. А вот у стран, входящих в картель крупнейших экспортеров нефти, ситуация гораздо хуже. В апреле совокупная добыча сырья членами ОПЕК составила всего 20,5 миллионов баррелей в сутки. Показатель стал минимальным с 1990 года, сообщает Bloomberg. Это связано с перебоями в поставках нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сильнее всего добыча просела в Кувейте, сократившись до 800 тысяч баррелей в сутки. Это меньше трети от объемов, добываемых до ближневосточного конфликта. Опрос Bloomberg проводился еще до выхода Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+, так что статистика учитывает и нефтедобычу ОАЭ. Московский «Спартак» стал первым суперфиналистом Кубка России. В решающем матче «Пути регионов» красно-белые принимали на родной арене самого принципиального соперника ЦСКА. Интриги добавляло еще и то, что армейцы буквально за два дня до матча расстались со своим тренером, швейцарцем Челестини. Но это армейцам не помогло, и взять рекордный 10-й кубок им не суждено. Все решил единственный гол, забитый в начале матча полузащитником «Спартака» Русланом Литвиновым. Теперь «Спартак» ждет в суперфинале Кубка либо «Краснодар», либо «Динамо». По информации Яндекса, последний жаркий день ожидает москвичей в четверг. Воздух прогреется до 27 градусов, и даже дождь не сможет его остудить. Зато уже с пятницы станет существенно прохладнее. Ромас Чиаурели, радио «Коммерсант ФМ».
0: Вещи актера Мэтью Перри продадут на благотворительном аукционе. Торги проведет площадка Heritage Auctions 5 июня, сообщает Guardian. Среди лотов, подписанные актерами сериала «Друзья» сценарии, премия гильдии киноактеров США, которую исполнитель роли Чендлера получил в 1995 году. Вырученные средства направят в фонд Мэтью Перри Foundation, созданный после смерти актера для помощи людям с зависимостями. Это поможет привлечь к торгам не только фанатов легендарного ситкома, говорит коллекционер, президент юридической фирмы «Левант и партнеры» Матвей Левант.
5: Коллекционирование имеет весьма эфемерные, я бы сказал, границы. Кто-то может собирать консервативное искусство старых мастеров, кто-то может собирать современное искусство, кто-то может собирать монеты или медали, а кто-то может собирать бабочек. Это всегда сугубо индивидуально, люди все разные, у всех разные страсти. Есть чисто коммерческие аукционы, есть благотворительные аукционы. Благотворительные аукционы направлены в первую очередь на поддержание фонда, но спрос трудно предугадать. Это будет, безусловно, зависеть от стоимости лотов, от числа участников и вот этой большой фан-базы покойного актера. Думаю, что аукцион состоится и будет успешен. Будут ли проданы все лоты, непонятно, неизвестно. Призы, которые он получал, вообще все имущество в его коллекции, это наследственная масса, и нужно в первую очередь, как мне кажется, проверять, прежде чем покупать. Это делают только специалисты в области арт-ло.
0: В 24-м году уже проводился аукцион, связанный с сериалом «Друзья». Реквизит распродавали по случаю 30-летия ситкома. Тогда онлайн-ставки на большинство лотов в разы превышали эстимейты. На Западе культура коллекционирования вещей, связанных с кинематографом, достаточно развита и может восприниматься как хорошая инвестиция, говорит главный редактор «Синемаплекс» Рифат Фазлыев.
6: В нашей стране действительно очень редкое явление. В мировой практике я сталкивался с подобными новостями довольно часто, потому что там действительно есть люди, которые, допустим, из тех же «Звездных войн», «Стар Трека» и так далее, известных франшиз, готовы приобретать те или иные вещи с площадки. Фанатам очень нравится возможность прикоснуться к вещам, которые участвовали в создании фильма. Это достояние именно известных франшиз, известных историй, которые имеют под собой уже достаточно большой количество фанфиков, творчества народного, сериалов, фильмов и так далее. Если это, условно говоря, какой-то даже блокбастер, выходящий в мире, он должен получить еще известность среди аудитории, он должен полюбиться фанатами, чтобы приобрести такую возможность распродавать вещи с площадки.
0: Актер Мэтью Перри умер от отравления препаратами в 23-м году. По делу о сильнодействующих веществах проходили врачи и голливудская кетаминовая королева, дилер знаменитостей Джасвин Санге, которая поставила актеру смертельную дозу препарата. Она получила 15 лет лишения свободы. Апатия на собеседовании, неуверенная речь и резюме, написанные нейросетью. Большинство россиян не умеют продавать себя потенциальному работодателю. К такому выводу по итогам исследования пришли специалисты HeadHunter и Skillos.
7: Тренды.
0: Согласно опросу, только 11% россиян могут грамотно презентовать себя и свои навыки. В итоге большинство кандидатов не проходят дальше первого этапа отбора, и руководители лишаются потенциально золотых сотрудников. Стоит ли нанимать на работу неуверенных специалистов? С предпринимателями и карьерными консультантами беседовала Анна Кулецкая.
8: Желанный оффер ожидается искателей в среднем лишь после 15 собеседований. Одна из причин – ошибки, которыми грешат кандидаты. Шаблонные фразы, сбивчивая речь и излишняя холодность даже при идеальном резюме могут сыграть злую шутку. Все это из-за стресса или слабой подготовки, допускает карьерный консультант для руководителей Виктория Войтович.
9: Хороших и сильных специалистов сейчас много. Приходят 90% неподготовленными. Если вы неправильно выстроили самопрезентацию, неправильно ответили на ключевые вопросы, не показали свои результаты, то на выходе это уже не тот образ, который нужен работодателю. Собеседование – это стрессовая ситуация. Особенно сыпятся на вопросах о заработной плате, начинают объяснять, что он там получал на предыдущем месте столько, у него ипотека, трое детей. Научитесь говорить о своих достижениях конкретно и убедительно.
8: Соискатели часто делают ставку на свою дисциплину и ответственность. Эти качества считают основными 73% опрошенных. В любом случае, все это надо логично и связано сформулировать в резюме, говорит директор практики корпоративных коммуникаций Михайлов и партнеры Виктор Чуков.
10: Использование общих фраз, типа ответственные, дисциплинированные, сплошь и рядом, характерные для топов и для рядовых сотрудников. Но еще хуже – это описание опыта в формате должностных инструкций, разработка стратегий продвижения, подготовка стратегических текстов, составление отчетности для акционеров и топ-менеджмента. Часто люди грешат использовать нейросети для подготовки таких текстов. Это тоже становится видно.
8: Бизнес-консультант и предприниматель Лев Овчинников признается, что на заре своей карьеры сам допускал ошибки. Но уверенность в себе, по его словам, один из ключевых ингредиентов.
11: Все приходит с опытом. Когда-то я не готовился, думал, да я и так классно. Потом почитал, проконсультировался, как это делается, на что обращают внимание и какие вопросы будет задавать владелец бизнеса. Бывают ошибки, бывают неудобные вопросы на интервью из моего опыта. Что вы будете делать, чтобы компания выросла 5 раз? Сейчас я говорю, да я вообще не знаю, что я буду делать, потому что мне нужен контекст. Будет зависеть от того, какие есть возможности у бизнеса, ресурсы, какая у него цель. Сам могу 50 вопросов задать.
8: Как всегда, у медали две стороны. Слишком яркая, грамотная самопрезентация с обилием личных деталей может оказаться лишь красивой оберткой, считает владелец юридического агентства для экспертов и бизнеса Наталья Корсакова.
25: Иногда много дополнительных деталей – это тоже плохо. У меня были ситуации, когда человек, наоборот, слишком хорошо умеет себя презентовать. Я бы даже это назвала продавать себя как специалиста. Я смотрю, все устраивает, мы берем этого человека на работу, а потом по факту понимаем, что это просто была красивая презентация, ну и приходится расставаться с таким человеком, тоже неприятно.
8: Но есть проверки, к которым не подготовиться. На зарубежных форумах часто пересказывают легенды о том, как кандидаты проходили собеседование в Apple. Якобы Стив Джобс любил внезапные вопросы в духе «Сколько автомобилей в Соединенных Штатах? Если бы вы были доставщиком пиццы, зачем вам ножницы?» Или «Каким самым оригинальным способом вы можете сломать часы?» Тут остается уповать только на свою фантазию. Анна Кулецкая, Коммерсант ФМ.
0: Дональд Трамп собирается потратить на свой бальный зал уже $1 миллиард. Стоимость проекта выросла больше, чем в 5 раз с момента, когда президент США впервые рассказал об идее в начале 25-го. В октябре строители снесли восточное крыло Белого дома, чтобы построить на его месте более крупное здание государственного бального зала. Накануне республиканцы представили в Сенате проект финансирования внутренней безопасности на сумму около $70 миллиардов. Из них 1 миллиард планируется выделить на укрепление будущего бального зала. По данным CNN, для принятия законопроекта хватит лишь голосов республиканцев. В случае одобрения финансирование будет действовать до осени 29 года. Впрочем, ситуацией уже очень недовольны демократы, говорит корреспондент NBC News Гейб Гутьеррес.
7: В сети появились новые кадры бурного строительства бального зала в Белом доме. Однако сегодня демократы обвиняют администрацию в подмене условий после того, как республиканцы в Конгрессе представили новый законопроект, предусматривающий выделение миллиарда долларов на меры безопасности, которые связаны с этим проектом. Президент в течение нескольких месяцев утверждал, что строительство будет полностью оплачено частными инвесторами. Теперь Белый дом настаивает, что деньги налогоплательщиков пойдут только на обеспечение безопасности, а сам бальный зал по-прежнему оплатят доноры. Чтобы оправдать строительство в суде, администрация в том месяце утверждала, что здание построить должным образом. Оно будет выдерживать атаки дронов, а также там предусмотрены подземные медицинские лаборатории и бомбоубежища. После того, как на ужине Ассоциации корреспондентов в Белом доме на президента, судя по всему, было совершено покушение, Трамп заявил, что большое и хорошо защищенное пространство для мероприятий — это просто необходимость. Строительные работы пока продолжаются. В следующем месяце апелляционный суд рассмотрит вопрос о том, можно ли их продолжать.
0: Национальный фонд сохранения исторического наследия США подал на Трампа в суд за снос восточного крыла Белого дома. Технически президенты не имеют прав на здание и не могут менять в нем что-то без разрешения Конгресса. В апреле суд запретил строительство бального зала, но с оговоркой: работы можно продолжать в целях обеспечения безопасности. Спустя две недели апелляция признала формулировку слишком размытой и отправила дело на повторное рассмотрение. На это время стройку разрешено вести дальше. 26 апреля во время ужина президента с журналистами в отеле «Вашингтон Хилтон» началась стрельба. После этого Трамп еще больше зациклился на идее пуленепробиваемого бального зала, отметил ведущий Джимми Киммел.
12: Может, в следующем году Мет-гала проведут в бальном зале Белого дома? Не знаю, в чем там дело, но Трамп просто одержим идеей его построить. И особенно активно продвигает ее с момента стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов. При этом сначала он говорил, что проект будет стоить 200 миллионов долларов и оплатят все частные инвесторы. Потом цена выросла до 400 миллионов. В итоге администрация хочет, чтобы за все платили мы. Миллиард долларов за бальный зал. Ну, что сказать, человек любит танцевать. Проект вообще крайне непопулярен. Только 28% американцев с одобрением отнеслись к тому, что Трамп снес половину Белого дома посреди ночи, чтобы начать строительство своего бального зала. И такие данные соцопроса были еще до того, как мы узнали, что платить придется нам. Кстати, в True Social Трамп минимум 13 раз писал, что на проект не уйдет ни доллара из налогов. Я вообще не понимаю, зачем ему бальный зал. Он и так неплохо правит бал. Джей Ди Вэнс, Линдси Грэм, да и в целом республиканцы почти все танцуют под его дудку.
0: По словам Трампа, ему удалось собрать 350 миллионов долларов от личных спонсоров на строительство бального зала. Предполагалось, что работы завершат к лету 2028 года.
13: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы.
14: 93,6. И мнения. Коммерсант ФМ 93,6. Радиоканал «Коммерсант». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-63-782. Выдано Роскомнадзором 27 ноября 2015 года. Для лиц старше 16 лет.
15: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
0: В студии Олег Булгак в этом часе. Российские компании оптимизируют свои налоги через работу с самозанятыми. На рынке активно применяются схемы, когда сотрудник уходит из штата, но работает со своим прежним работодателем через посредника. Какие выгоды при этом получают компании? Введение 22-процентного НДС на зарубежные интернет-покупки поддержало правительство. При этом Минпромторг считает, что это нужно сделать одномоментно, а в Минфине разрабатывают план постепенного повышения налога. Какую стратегию выберут в итоге? Владимир Зеленский обвинил Москву в срыве перемирия, которое Киев объявил с полуночи 6 мая. В свою очередь, украинская сторона не ответила на российскую инициативу о режиме тишины на время празднования Дня Победы. О возможной эскалации конфликта – реплика Дмитрия Дризе. А прямо сейчас в России впервые с августа 25-го зафиксировали дефляцию. По данным Росстата, за неделю цены снизились на 0,02%.
16: Цены.
0: Росстат при этом пока не опубликовал данные по инфляции в годовом выражении на конец апреля. Они появятся 15 мая. В основном за неделю подешевели фрукты и овощи, за исключением капусты, лука и свеклы. Снизились цены на яйца и свинину. Среди непродовольственных товаров – на телевизоры и электропылесосы. Стоимость бензина и дизеля при этом выросла на 0,1%. Кроме того, значительно подорожали турпутевки. Но пока статистика сигнализирует о том, что динамика цен в мае и июне будет умеренный, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
17: То, что инфляция будет низкой, еще некоторое время было понятно по трендам, которые мы наблюдали еще в апреле, и один из этих трендов – это явное чуть-чуть с опережением сезонности, подешевление плодово-овощной продукции на этой неделе. Отчетные тоже действительно плодово-овощная продукция большой отрицательный вклад внесла, то есть нивелировала даже в том числе прирост стоимости туризма. Но к этому, наверное, стоит добавить, что подешевели, в принципе, неделя к неделе некоторые продовольственные товары промышленной переработки мяса, что действительно достаточно удивительно, учитывая, что до этого и на завершившей неделе тоже сырье, то есть мясо дорожало, и получается, что

0: Банк прогнозирует рост цен в этом году в диапазоне 4,5-5,5%. В то же время экономика России в первом квартале сократилась впервые за 3 года, сообщает Минэкономразвития. Минпромторг выступил за резкое повышение НДС для импортных онлайн-товаров. В министерстве считают, что ставка в 22% должна заработать уже со следующего года. Впрочем, там подчеркнули, что параллельно разрабатывается план постепенного повышения налога для иностранных селлеров с 7% в 2027 году до 22% в 2029. Этот вариант, в частности, поддерживает Минфин. Аналитик Data Insight Сергей Семко считает, что это станет серьезным ударом для потребителей.
1: Кажется, что введение 22% НДС может повлиять сразу на несколько рынков. Безусловно, более всего повышение будут рады кирпичная розница и российские селлеры большой тройки маркетплейсов, потому что они давно выступают за подобного рода введение, мотивируя тем, что китайские селлеры имеют преференции в сравнении с ними.
2: Каким последствиям может привести введение этого налога?
1: Главной проигравшей страной в этих обстоятельствах будет российский потребитель, который увидит повышение цен, как минимум на ставку НДС, а возможно и более, потому что на самом деле для многих китайских селлеров станет неочевидным интерес в российском рынке. Второй главный аргумент – это повышение тарифов и с меньшей заинтересованностью китайских селлеров может значительно сузить ассортимент предложения. В этом случае товары, которых часто просто нет на российском рынке, просто могут уйти с рынка. Если их будут вести под заказ, то это будет стоить совсем другие деньги, кратно больше. А далее по цепочке принятия решения о цене товаров это может распространиться и на российские товары.
2: А можно ли назвать постепенное повышение налога компромиссным решением?
1: Довольно странное состязание внутри правительства, когда главный инициатор разного рода фискальных решений Минфин выступал за более мягкое внедрение НДС на трансграничные покупки. Это более плавный вариант. Рынки попытаются приспособиться к этим нововведениям. В любом случае для российского потребителя ничего хорошего в этом не будет.
0: Ранее, как сообщил Коммерсант, производители обуви попросили правительство ввести НДС на импорт одномоментно, а также ввести пошлины и обязательную маркировку на всю зарубежную продукцию. Участники рынка жаловались на падение производства на 30% и повальные закрытия. Из-за аналогичных проблем заградительные пошлины предлагается ввести на мебель из недружественных стран, пишут «Известия». Однако одного повышения налогов недостаточно, чтобы стабилизировать рынок, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Кабелев.
3: Что касается зарубежных продавцов, то тут российский рынок станет значительно менее привлекательным. Мелкие продавцы могут либо вообще уйти, либо крупные будут вынуждены снижать цены за свой счет. И усложнится логистика администрирования. Потребуется, видимо, регистрироваться в российской налоговой системе, как сейчас делают электронные площадки. Многие глобальные маркетплейсы могут просто ограничить продажи в РФ. Российским производителям это точно поможет, причем в основном тем, кто производит массовые, недорогие, технологически простые товары. Типа дешевую одежду, обувь, игрушки, посуда. И разрыв между ценами российского и китайского аналогов теперь сократится, потому что китайский аналог будет стоить больше. Ну и также поможет крупным маркетплейсам, потому что они будут продавать в основном российские товары или импорт, уже завезенный крупными партиями через оптовый импорт. Не поможет производителям, которые сами импортируют комплектующие или которые производят какую-то продукцию, у которой нет российских аналогов, типа спецэлектроники, медицинского оборудования или какой-то оригинальной косметики. Но для долгосрочного эффекта важны какие-то еще параллельные меры, типа технологий, контроля издержек, чтобы налог не превратился просто в дополнительный сбор с населения и не ускорял инфляцию. Для рынка в целом будет снижаться конкуренция со стороны дешевого импорта, будет развиваться параллельный импорт и, видимо, потребуется администрировать сбор НДС с каждого пакета. Это может увеличить нагрузку на таможню, либо увеличить затраты на автоматизацию. Многие могут пытаться использовать посредников в странах ЕАЭС и ЕС, где пороги беспошлинного вноса и ставки НДС могут отличаться.
0: По данным компании Юмани, треть россиян делает международные заказы ежемесячно. 60% из них приходится на товары из Китая. Оставшуюся долю занимают США и Европа. Водителей призвали распечатать полис ОСАГО и бланки для оформления ДТП. Из-за сбоев связи их отсутствие может обернуться проблемой для автомобилистов, заявили в Российском союзе автостраховщиков. Оформить ДТП по европротоколу через приложение с самостоятельной фотофиксацией повреждений без мобильного интернета невозможно. Но только этот способ позволяет без вызова сотрудников ГАИ получить максимальное возмещение в 400 тысяч рублей, если у участников аварии нет разногласий. Оформление на бумажном бланке и без фото

0: ограничит выплату по ОСАГО суммой в 100 тысяч. Но даже если ущерб кажется незначительным, уже при ремонте могут выявиться скрытые повреждения, говорит автор проекта «Про правила» юрист Сергей Смирнов.
1: В том случае, если проблемы со связью и невозможно оформить европротокол с использованием специальных приложений, здесь, конечно, настоятельно рекомендую автовладельцам, которые попали в такую неприятную ситуацию, дожидаться приезда сотрудников уполномоченных органов, то есть сотрудников ГИБДД, и оформлять дорожно-транспортное происшествие с их участием. Оформлять европротокол на бумажном носителе, заполняя бланк извещения, это возможно только когда, ну, на 100% есть уверенность в том, что положенных 100 тысяч рублей будет достаточно пострадавшей стороне для компенсации ущерба. Но, к сожалению, на сегодняшний момент при стоимости запчастей и дороговизне автомобилей и возможности, самое главное, в дальнейшем каких-то скрытых повреждений и дефектов, этой суммы, как правило, в большинстве случаев не хватает.
2: Обязаны ли водители иметь при себе распечатанную версию полиса ОСАГО?
1: На сегодняшний день достаточно инспектору предоставить либо реальный полис, либо предоставить электронный аналог, то есть это фотография, либо PDF-файл в смартфоне. Этого будет достаточно для того, чтобы инспектор убедился в наличии полиса ОСАГО. Если у инспектора возникнут какие-то сомнения в части наличия электронного полиса, он может это проверить по соответствующим базам. Если будут проблемы со связью, например, и у инспектора ДПС, то в целом он может связаться, например, с дежурной частью по простому телефону и как раз выяснить наличие или отсутствие полиса ОСАГО по конкретному транспортному средству. Сейчас с этим проблем нет никаких.
0: Масштабные ограничения связи в столице крупнейшие сотовые операторы анонсировали до 9 мая. На этом фоне Аэрофлот предупредил пассажиров о временной децифровизации авиаотрасли и рекомендовал заранее распечатывать билеты и посадочные талоны, а также иметь наличные для оплаты дополнительных услуг в аэропорту. Сбер, Т-банк, МТС-банк, ВТБ и другие финансовые организации также заявили о возможных сбоях в работе цифровых сервисов, банкоматов, а также проблемах с получением кодов подтверждения по СМС. Косметический ритейлер «Золотое яблоко» предупредил клиентов о сложностях с входом в приложение и посоветовал владельцам подарочных карт при походе в магазин иметь при себе скриншот ее номера и CVC-кода, чтобы назвать их на кассе. Рубль укрепился на фоне анонса о возобновлении покупок валюты и золота. Минфин раскрыл плановый объем сделок на май. С пятницы министерство начнет ежедневно проводить операции на 5 миллиардов 800 миллионов рублей. При этом рынок рассчитывал, что объемы вложений государства будут в два раза больше. На этом фоне рубль начал резко расти. Доллар на межбанке ушел ниже 75 рублей, при этом ЦБ оставил официальный курс доллара на четверг выше 75. Ожидания рынка были основаны на новостях о значительной компенсации по демпферу, говорит глава аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
3: Соответственно, нефтегазовые доходы не так сильно превысили плановый уровень, поэтому объем операций достаточно несущественный. При этом, с учетом дополнительных самостоятельных операций Банка России по продаже валюты на 4,6 миллиарда рублей, в конечном итоге нетто-операции составят всего 1,2 миллиарда рублей в день. Это совсем несущественная величина, то есть она не оказывает какого-то глобального влияния на баланс предложения и спроса на валютном внутреннем рынке.
4: Получается, рубль укрепляется за счет того, что закладывалось, что валютных операций будет больше, но насколько вот это укрепление в моменте может быть существенным?
3: На текущий момент я думаю, что во многом укрепление носит эмоциональный характер. В остальном важно также понимать, конечно, в каком объеме поступает экспортная выручка, какой объем валюты экспортеры дополнительно продают и продают ли они его или нет. Но глобально, наверное, у рубля появляется локальное пространство для дальнейшего укрепления. Хотя и чисто технически все-таки рубль сегодня торгуется на определенных уровнях поддержки. Но я бы не ожидала какого-то существенного именно устойчивого движения вниз по парам валютным. Но локально, наверное, может и к 74, и к 73 за доллар США. Но в конечном итоге все-таки мы полагаем, что динамика будет в том узком диапазоне, в котором рубль в последнее время торгуется.
0: По данным Минфина, дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в апреле составили лишь 21 миллиард рублей. По бюджетному правилу, при ценах на нефть выше 59 долларов за баррель, Министерство финансов пополняет бюджет за счет покупки золота и валюты. До этого почти год котировки были низкими, и ведомство только распродавало резервы. Однако со скачком мировых цен на сырье в марте и апреле все сделки были поставлены на паузу. Через несколько минут реплика Дмитрия Дризе.
5: Биохакинг с Анной Кулецкой.
6: И выживет остроумнейший. Естественный отбор – это не только про силу, выносливость и даже не про дружелюбие, а еще и про умение вовремя сказать иронично хлесткую фразу. Не ударить, а переиграть. Эту мысль развивают лингвисты в исследовании от NAS Nexus. Его главная идея заключается в том, что важную роль в нашем развитии сыграла способность быстро, гибко и изобретательно использовать язык. Под остроумием авторы понимают умение комбинировать слова и создавать неожиданные связи. Один из примеров в английском Killjoy – зануда, вечно портящий всем веселье. В русском языке похожую функцию выполняют слова вроде «сорви голова» или «несуразный». Ученые даже протестировали влияние таких конструкций на человека и пришли к выводу, что они особенно ярко воздействуют на область мозга, которая отвечает за визуальную обработку, понимание метафор, а также за распознавание лиц. Отдельно в работе подчеркивается и роль полового отбора. Остроумие могло служить сигналом интеллектуальной гибкости и креативности. Люди, которые умели шутить и говорить ярко, чаще привлекали внимание противоположного пола и получали социальные преимущества. А передается ли чувство юмора по наследству? Да, но лишь частично. Исследования показывают, что у человека могут быть врожденные склонности к определенному типу шуток или восприятию смешного. Но вот смешливость, как навык, формируется лишь под влиянием среды, общения и личного опыта. Так что чувство юмора почти не зависит от генов.
5: Вы слушаете Коммерсант ФМ. Полис от непорочного зачатия, от травмы среднего пальца, от кражи багажа обезьянами или от риска зомби-апокалипсиса. Как, кто и где страхует то, что не страхуется? Самые невероятные случаи в истории в программе «На страх и риск». Всю неделю на Коммерсант ФМ.
0: В студии с последними новостями Ромас Чаурели.
7: Здравствуйте.
8: Latest news.
7: За последние 24 часа США провели очень хорошие переговоры с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Он допустил, что стороны могут заключить сделку уже до 14 мая. Об этом он заявил в интервью PBS. Дата выбрана не случайно. На 14 мая запланирован визит Трампа в Китай. США не удивили израильское руководство утверждениями о возможности скорого заключения сделки с Ираном. Премьер-министр Нетаньяху находится в постоянном контакте с президентом Трампом, и они почти ежедневно общаются, сказал правительственный чиновник агентству ТАСС. Вместе с тем, Нетаньяху поручил армии обороны Израиля быть готовой к любому развитию событий, включая возобновление боевых действий против Ирана в случае необходимости, добавил собеседник агентства. «Газпромнефть» не ведет переговоров о продаже своей доли в сербской нефтегазовой компании «НИС» ни с кем, кроме венгерской «МОЛ». Так в России прокомментировали новость о том, что появилась некая сербская компания KFT Senator Treasury. Она была создана только в прошлом году, но уже нашла почти 2,5 миллиарда долларов, чтобы предложить их «Газпрому» и «Газпромнефти» за их совместную 56-процентную долю в «НИС». По словам главы KFT Senator Treasury Ранка Мимовича, это предложение было в целом принято. По информации Яндекса, жаркая погода в Москве в четверг сохранится. Столбики термометров подберутся вплотную к 30-градусной отметке, но вернутся дожди, а местами и грозы. Ромас Чаурели, радио Коммерсант ФМ.
0: Владимир Зеленский обвинил Россию в срыве перемирия. Ранее президент Украины объявил об одностороннем прекращении огня, начиная с полуночи 6 мая. В Москве на это никак не отреагировали. Между тем, украинская сторона так и не ответила на российскую инициативу о режиме тишины на время празднования Дня Победы 9 мая. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» не исключает очередной эскалации конфликта.
5: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
9: Украина в ответ на объявленное Россией одностороннее перемирие 8 и 9 мая объявила свой режим тишины, начиная с полуночи 6 числа, в расчете на то, что Москва это начинание поддержит и прекращение огня станет долгосрочным, что даст надежду на заключение мирного соглашения. РФ никак на это не отреагировала. Утром 6 мая Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация перемирие сорвала. Что касается инициативы Кремля, украинский президент ничего на этот счет не сказал. Неизвестно, остановит он боевые действия или нет. Ранее Киев неоднократно давал понять, что Украину ни о чем не спросили, поэтому и комментировать нечего. Так что ситуация остается подвешенной. Владимир Путин заявил о намерении объявить паузу в боевых действиях 29 апреля в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом. Позже, общаясь с прессой, президент США объявил данную инициативу своей. В этом можно прочитать сигнал Зеленскому, что, мол, это не Кремль требует, а главный посредник предлагает. Логично предположить, что в Москве посчитали, что Трамп надавит в итоге на Киев, и проблем с перемирием не будет. Однако никакого развития указанной темы со стороны Вашингтона с тех пор так и не последовало. Трамп полностью занят Ираном. Его главные переговорщики Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер, хорошо знакомые в России, пытаются согласовать мирную сделку с Тегераном. В итоге Минобороны РФ выпустило сообщение, что в соответствии с решением президента страны будет придерживаться двухдневного прекращения огня 8 и 9 мая. Если Украина попытается сорвать парад, в ответ будет нанесен удар по центру Киева, о чем российская сторона предупреждает мирных жителей и представителей иностранных государств, там находящихся. Тем временем, согласно сообщениям различных СМИ, 5 мая 2026 года Государственный департамент Соединенных Штатов официально уведомил Конгресс об одобрении сделки по продаже Украине высокоточных авиационных боеприпасов «Джедам-ЕР». Это такое оборудование, которое превращает тупые бомбы в умные. Они могут планировать, дальность их полета увеличивается. Ранее Трамп в очередном интервью похвалил Зеленского, назвал его хорошим парнем, пусть и хитрым. Все это происходит на фоне явной эскалации российско-украинского конфликта. Создается такое впечатление, что впереди очередное повышение ставок. Если, конечно, Трамп оперативно не вмешается. Как бы то ни было, время до 9 мая еще есть. Во многом ход событий будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Там сейчас очередная развилка. То ли будет мирная сделка, то ли не будет. Если не будет, значит и на Украину у Трампа времени не останется. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
5: Генеральная линия.
0: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Всех заболевших хантавирусом пассажиров голландского лайнера эвакуировали. Их доставили в Нидерланды, заявили в Минздраве Испании. Речь о круизном пароходе «Хондиус». 1 апреля он вышел из города Ушуайя на юге Аргентины и направлялся в Кабо-Верде. На борту находились около 150 человек, включая членов экипажа. В основном граждане США, Великобритании, Нидерландов и Испании. Во время круиза лайнер делал остановки в Антарктиде и на островах в Южной Атлантике. Первые симптомы тяжелого респираторного заболевания у пассажиров появились спустя неделю после начала путешествия. Несколько людей жаловались на лихорадку, расстройство ЖКТ и пневмонию. 5 мая число зараженных увеличилось до 7, 3 человека скончались. При этом ситуация на борту более-менее спокойная, рассказала Associated Press участница круиза Хелен Гессиард.
10: Атмосфера здесь, за редким исключением, относительно хорошая, несмотря на все обстоятельства. Мы обеспокоены состоянием двух наших попутчиков, которые заболели и которым не разрешили сойти на берег. Сейчас продолжаются дипломатические переговоры, поэтому я не могу ничего комментировать. Но мы все хотим, чтобы наши больные пассажиры как можно скорее получили необходимую помощь. Конечно, мы не садились на паром с мыслью, что кто-то из 100 наших попутчиков умрет. Это шокирует. Нам нужно глобально это переосмыслить и принять. Но в целом с этим ничего нельзя сделать. Никто ничего не может с этим сделать. Нас информируют об обстановке по 2, а то и по 3 раза в день. И как только появляются новости, мы снова получаем уведомления. Мы всегда в курсе событий.
0: По данным следствия, погибшая пара из Нидерландов могла заразиться хантавирусом во время бёрдвотчинга в Аргентине перед посадкой на борт. Как указывает Associated Press, супруги посещали свалку, где и могли контактировать с грызунами, переносящими инфекцию. Сейчас лайнер стоит на якоре у берегов Кабо-Верде. Ожидается, что после эвакуации зараженных «Хондиус» дойдет до Канарских островов. Там остальные пассажиры смогут сойти на берег и пройти медосмотр. По словам специалистов, сценарий заболевания пассажиров лайнера предполагает, что вирус передался от человека к человеку. То есть речь, возможно, о южноамериканском вирусе Андес, который поражает легкие. Его инкубационный период составляет до 8 недель. Если развиваются кашель, одышка и давление в груди, больше 30% пациентов умирают. Вакцины от этого вируса нет, но риск для населения низкий, отметила эксперт ВОЗ доктор Мария Ван Керкхофе на брифинге.
11: В какой-то момент было зарегистрировано 7 случаев заражения, 2 подтвержденных и 5 подозрительных. У одного из пассажиров лайнера сейчас все хорошо, и у него нет симптомов. Так что в процессе расследования число случаев может меняться. На данном этапе на борту нет других людей с симптомами заболевания. В качестве меры предосторожности мы попросили пассажиров оставаться в своих каютах на время проведения дезинфекции и других санитарно-гигиенических мероприятий. Медицинские бригады из Кабо-Верде оказывают поддержку на борту судна. Хантавирусы – это вирусы, которые переносятся некоторыми видами грызунов. Они могут вызывать тяжелые заболевания у людей и могут привести к летальному исходу. Хотя мы не часто слышим о них. По оценкам, ежегодно в мире происходят 1000 случаев инфицирования. Люди обычно заражаются через контакт с инфицированными грызунами или их мочой, пометом или слюной. Передача инфекции от человека к человеку встречается редко. В некоторых предыдущих вспышках одного из вирусов, андского вируса, наблюдалось ограниченное распространение среди лиц, имевших тесный контакт. ВОЗ тесно сотрудничает с властями Кабо-Верде, Нидерландов, Южной Африки, Испании и Соединенного Королевства, а также операторами судна в целях координации действий по обеспечению безопасности и здоровья всех людей на борту, а также ограничения дальнейшего распространения вируса.
0: Если позволит состояние здоровья эвакуированных на лечение в Нидерланды, их репатриируют, указали в испанском Минздраве. Карантин иностранным пассажирам в Испании проходить не придется, решения об ограничительных мерах будут принимать их страны. Между тем, первый случай хантавируса выявили в Швейцарии. Заболевший был среди пассажиров «Хондиуса» в Атлантике. Полностью импортозамещенный российский суперджет отправится в первый рейс до конца года. По крайней мере, такое развитие событий допустил глава Минпромторга Антон Алиханов. Новая модификация самолета должна получить российский двигатель ПД-8 и полностью отечественную авионику. Насколько реалистичны планы по запуску полностью импортозамещенного самолета? На этот вопрос «Коммерсант ФМ» ответил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
12: Фактически большая часть программы сертификационных испытаний завершена благополучно. То есть осталось, по большому счету, только лишь оформление доказательной документации, которую рассмотрит Росавиация. Как ожидается, в августе нынешнего года может быть выдан сертификат на импортозамещенный суперджет. После выдачи сертификата кроется возможность для передачи самолета в эксплуатацию заказчиков. Те заявления, которые сейчас делают представители Минпромторга, указывают на то, что есть довольно-таки внушительный производственный задел, который сейчас оценивается примерно 26 самолетов разной степени готовности, что даст возможность после получения сертификата достаточно быстро поставить авиакомпании некоторое количество лайков.
0: Параллельно власти пытаются продлить срок службы уже летающих суперджетов, сообщают ведомости. Однако переоборудование находящихся в эксплуатации самолетов – задача даже более сложная, чем выпуск полностью новой модификации, отмечает основатель сервиса «РАНАВИА» Андрей Патраков.
13: Так быстро, как изначально планировалось реализовать программу 2030, производство 1000 самолетов к 2030 году, не получается. И понятно, что надо максимально продлить жизнь тому, что есть. Проблема в том, что даже еще и до всяких санкций не было прецедентов ремонта. Потому что изначально ремонтопригодность его была очень ограничена. Зачастую планировалось даже просто замена этого двигателя на случай, если у него случаются какие-то серьезные неплановые поломки, как, например, с камеры сгорания. Обсуждался, начиная с 2022 года, вариант ремоторизации оригинальной конструкции суперджета с иностранно-российским двигателем на полностью отечественный двигатель. Но вот это все упиралось в то, что ПД-8 еще сам в процессе разработки. Ремоторизация уже находящая в эксплуатации самолетов является задачей более даже сложной, чем фактически производство нового суперджета с новым двигателем, как новой модификации. И этот проект, насколько я знаю, еще не начинался. И если даже условно его сегодня начать, то это как минимум пройдет 3-5 лет, когда его можно будет начать реализовывать.
0: Сейчас в эксплуатации находится около 160 самолетов семейства «Суперджет». Хотя изначально к 2030 году российским авиакомпаниям обещали порядка 1000 отечественных самолетов. Между тем, Антон Алиханов заявил, что создание полностью российского пассажирского лайнера – крайне долгий процесс, который может занять более 20 лет.
5: «Коммерсант ФМ. Время и место».
14: 16 мая. Москва. Главный хранитель органа зала зарядья Лада Лабзина и сопрано Александра Соколова представят программу «Две стихии. Орган и голос». Концерт – музыкальное путешествие по эпохам и странам, от барокко до джаза. Место проведения – концертный зал зарядья. Начало в 13 часов.
15: Пояснила корреспондент «Коммерсанта».
16: Источники «Коммерсанта» утверждают.
17: Об этом сообщил источник «Коммерсанта».
18: Конечно же, вы следите за новостями. И вам важно знать, что за ними стоит. Мы делаем все, чтобы вы знали.
19: Выплаты из казны ЕС по тем или иным предлогам прекращаются, вводятся фактически санкции, накладываются штрафы, и в стране, власти которой попали в немилость, ухудшается экономическая ситуация, растет недовольство избирателей, и на следующих выборах, как это случилось в Венгрии, бунтовщики терпят поражение, на смену им приходит политическая сила, более лояльная Брюсселю, более сговорчивая.
20: Шанс выиграть был как у «Арсенала», так и у «Атлетика», но финальный свисток зафиксировал ничью 1-1, которая на первый взгляд больше устраивает канониров. Если верить букмекерам, то «Арсенал» с большой долей вероятности должен выйти в финал Лиги чемпионов. Но не сомневаюсь, что игроки «Атлетика» с таким раскладом точно не согласны.
9: Трамп продолжает крушить старый мир, который погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. Это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ и даже Евросоюз – все они в зоне риска.
14: Радио «Коммерсант», 93,6 FM. Новости и мнения. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
0: В студии Олег Булгак в этом часе. Российский бизнес нашел способ переводить своих сотрудников в статус самозанятых в обход действующих ограничений. Они используют для этого посреднические платформы. Что это дает компаниям и работникам? Минпромторг считает, что повышение НДС для импортных онлайн-товаров до 22% должно быть резким и одномоментным. Минфин настаивает на постепенном повышении налога в течение 3 лет. А что будет в результате с ценами? В Венеции прошла презентация российского павильона. Официальное открытие биеннале запланировано на 9 мая. До этого пройдут мероприятия для прессы. Как открылся российский павильон? Вещи актера Мэтью Перри продадут на благотворительном аукционе, а вырученные средства направят в фонд, созданный после смерти актера для помощи людям с зависимостями, что выставят на торги. Бизнес активно оптимизирует свои налоги через работу с самозанятыми. С использованием фирм-посредников к фактическим трудовым отношениям компании стали привлекать фрилансеров на льготном налоговом режиме. По данным ФНС, в 2025 году число самозанятых увеличилось более чем на четверть и составило почти 15,5 миллионов. Активнее всего на специализированных платформах регистрировались блогеры. С июля по декабрь прошлого года их стало на 50% больше. Но в основном налоговый режим самозанятости используют курьеры, мастера бьюти-индустрии, фотографы и учителя. На рынке активно применяются схемы, когда сотрудник уходит из штата, но фактически продолжает работать в своей прежней компании, говорит профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
21: Когда появилась самозанятость, был рассчитан на вывод из тени тех, кто действительно работал по трудовым договорам, но это не больше 2 миллиона 700 тысяч. Все остальное прирост – это либо фиксация в качестве самозанятой через службу занятости статуса работающего для получения единого социального пособия. Ну и самая распространенная форма – это перевод работодателей в режим самозанятых. Государство среагировало на эту историю, запрещает, например, привлекать работника, который ранее у вас был на трудовом контракте в режим самозанятости не ранее, чем через 2 года. Схема совершенно спокойно обходится через прокладки. Это могут быть частные агентства занятости. А есть такие платформы. Бывшие сотрудники открывают аккаунты. И уже дальше работодатель фактически передает туда заказы. Надо понимать, что режим самозанятости был бы логичен с точки зрения экономики, если мы с вами бы видели экономический рост, дополнительные доходы населения, которые не просто номинальные, а реальные доходы. В условиях, когда всего этого нет, рост самозанятости абсолютно нелогичен.
0: Подмена трудовых отношений договорами ГПХ грозит бизнесу гораздо большими потерями, чем выгода от использования обходных схем, говорит юрист сервиса для автоматизации работы с самозанятыми «Моя удаленка» Валерия Минакова.
2: Если раньше самозанятость воспринималась как мягкий режим, то сегодня это зона повышенного внимания, контроля и ответственности. Такие схемы по-прежнему встречаются. Речь идет о классической модели, то есть сотрудник увольняют, он оформляется как самозанятый и продолжает работать с тем же заказчиком, иногда через фирму-посредника. Формально здесь структура может у нас усложняться, но для ФНС это уже не имеет определяющего значения. Налоговая анализирует сразу несколько параметров: долю дохода от одного заказчика, регулярность выплат, длительность сотрудничества и даже массовость перехода сотрудников в самозанятый. То есть, например, если более 10 сотрудников уволились и продолжают работать с тем же бизнесом, такая схема автоматически у нас попадает в зону контроля. Главный риск – это переквалификация отношений в трудовые. И тогда бизнес заплатит налоги дважды. То есть, по сути, то, что уже заплатил самозанятый, и дополнительно НДФЛ и страховые взносы, также штрафы. Все чаще для компаний заканчивается последствиями и доначислениями.
0: Число фрилансеров на льготном режиме будет только расти, особенно в IT-индустрии, считает операционный директор компании «Архитех ИИ» и платформы «Кодик» Артем Карпов.
16: Почему все это растет, несмотря на давление со стороны регуляторов? Потому что ценность для экономики перевешивает. Когда один специалист выполняет недельный объем работ за пару дней, статус самозанятого остается самой удобной и легальной формой фиксации подобного дохода. Компания получает готовый результат в разы быстрее и дешевле, без расходов на оплату труда и страховки. Один подобный усиленный и специалист, или как их называют, оркестратор, на фрилансе заменяет целую команду штатных сотрудников. И именно поэтому опосредованно наем – это не временная мода. Так что спрос на самозанятых, которые умеют дирижировать нейросетями, будет только расти. И в ближайшие месяцы мы увидим с вами взрывной рост таких и смежных услуг далеко за пределами IT-отрасли.
0: Если договор с самозанятым признают трудовым, фирме может грозить попадание в реестр нелегальных работодателей, а это закроет доступ к господдержке, льготным кредитам и тендерам. В Венеции прошла презентация российского павильона. Это первое участие страны на Венецианской биеннале с 2022 года. Ранее решение организаторов допустить Россию и Израиль вызвало резкую критику со стороны правительства Италии и Еврокомиссии, включая указания на нарушение санкций. Официальное открытие форума запланировано на 9 мая. До него начались мероприятия для прессы, в том числе в российском павильоне, где проходит музыкальный перформанс. Его 3 дня будут снимать на камеру, затем запись начнут транслировать на экране. Искусствовед Ксения Коробейникова была у российского павильона. По ее словам, без протестных акций в среду не обошлось.
22: Видимо, каким-то образом хотели сорвать открытие павильона, но это ни на что абсолютно не повлияло, потому что павильон был окружен карабиньерами с щитами, которые никого из активистов не пропускали. А внутри в это время продолжался 2-й день музыкальный перформанс от российской команды. Там 50 музыкантов, выступления которых сменяются друг за другом, и все это периодически переходит в рейв. Это очень эффектно оказалось. Когда мы это читали в анонсах, казалось, что да, это ничего из себя представлять не будет. Но все получилось. Но надо понимать, что есть одна слабая сторона. Это вот цветочные композиции, которые расставлены по всему павильону. Они сделаны не художественно, это скорее такие декорации получились из дорогого цветочного магазина. Но это уже мелочи.
23: Как вообще организован российский павильон? То есть какой-то есть один куратор?
22: А вот это проблема. В этот раз у нас объявлен только комиссар. И впервые нет, по сути, куратора. Да, такое было уже при Семёне Михайловском, который был и комиссаром, ну и, по сути, выполнял кураторские функции, но в его случае это было абсолютно оправданно. А сейчас у нас куратора нет никакого. Официально он не объявлен. И я знаю несколько людей, кому предлагали быть кураторами, но они от этой миссии отказались. Видимо, получилось, что у нас кураторская команда собралась так или иначе, которую не озвучивают. Есть подозрение, что одним из таких кураторов может быть Тереза Малик, которая в свое время запускала фонд VAC и GS2 у нас. То есть она очень близка к команде организаторов. Она, кстати, на входе стоит на протяжении всего времени. Возможно, что она очень даже содействовала тому, чтобы наш павильон состоялся в этот раз.
0: В среду пресс-служба Венецианской биеннале сообщила, что в мероприятиях не сможет принять участие российский режиссер Александр Сокуров. Его выступления 6 и 7 мая отменили из-за, цитата, «внезапной недоступности». Сам он в беседе с «Коммерсант-ФМ» сказал, что не знает, откуда возникла такая формулировка. Однако Сокуров подтвердил, что не смог прибыть в Италию из-за организационных проблем, в том числе связанных с перелетами. Между тем, за несколько дней до начала мероприятий Министерство культуры Италии направило в фонд Биеннале проверку, и все международные жюри ушло в отставку. Уже ясно, что министр культуры Алессандро Джули как минимум не посетит открытие, говорит журналист из Италии Сергей Иезуитов.
1: Обстановка сначала была довольно нервозная и, в общем-то, где-то попахивала скандалом, но так, судя по всему, сейчас уже все довольно сильно утряслось, и такой непосредственной угрозы каких-то экстраординарных событий, типа срыва открытия биеннале, не существует. Что касается жюри, жюри, естественно, не будет участвовать в присуждении призов, и, видимо, все это будет отнесено на суд публики. Но вот как будет публика голосовать, и будет ли голосовать только публика, будет ли присутствовать там еще экспертное сообщество, пока никто толком не знает. Но что касается самого открытия, которое состоится 9 числа, то вроде бы как все остается в силе, за исключением того, что не будет присутствовать министр культуры Италии. Что касается остальных гостей, ну, вот здесь представители мира искусства, потому что смотр, он, в общем-то, считается весьма престижным, и участие в нем тоже, конечно, всегда прибавляет репутации любому участнику.
0: До того, как уйти в отставку, жюри Венецианской биеннале исключило из претендентов на награды Россию и Израиль, руководителей которых обвиняют в Международном уголовном суде. Анекдотом нет. В России признали запрещенным юмористический портал «Я плакал». Решение вынес Чертановский районный суд Москвы. Оно вступит в силу 28 мая, если владелец сайта не подаст апелляцию. Кроме того, по делу проходят порталы «Анекдотов стрит» и «Анекдото.нет». Они тоже будут заблокированы. Как сказано в постановлении, прокуратура выявила унижающие человеческое достоинство и направленные на дискриминацию материалы, а также оскорбления по признакам национальной и расовой принадлежности. Впрочем, экспертиза для вынесения решения не потребовалась, отмечает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко, который ознакомился с документами.
3: Приблизительно 6-страничное решение суда подробно расписывает то, как прокуратура нашла на этом сайте признаки экстремизма в виде унижения человеческого достоинства, дискриминации по признакам расы и так далее, но абсолютно не указывает, какие именно материалы подвергались анализу и что именно в этих материалах стало причиной предъявления административного иска. При этом понятно, что на шуточном сайте, где много мемов, анекдотов, можно найти практически любую информацию, в том числе и связанную с расой, с языком, которую, если рассматривать чересчур серьезно, можно подвести под резиновые определения закона о противодействии экстремистской деятельности и закона об информации, которые суд и применил в этом случае. Три сайта, которые объединены в этом административном иске, находятся на доменах ком и нет. Соответственно, регистраторами выступают украинская, канадская и американские компании. Владельцы же, те, кто администрирует эти домены, суд вообще не устанавливал. Дело рассматривалось только с участием прокурора, без участия Роскомнадзора и уж тем более без владельцев этих сайтов. В этом смысле, к сожалению, дело с этими сайтами абсолютно рядовое.
0: Владельцы портала «Я плакал» узнали о блокировке из новостей. Скорее всего, это вброс или фейк, отреагировали представители в посте в Телеграм. По их словам, жалоб от Роскомнадзора к ним не поступало. Коммерсант ФМ направил в службу запрос и ждет ответа. Сайт создан в 2004 году, имеет несколько премий Рунета и занимает 133 место по посещаемости в России. Выручка по итогам 25-го составила 178 миллионов рублей, чистая прибыль около 34,5 миллионов. Аэрофлот уточнил новые правила перевозки пауэрбанков. Теперь устройство можно брать только в салон и не больше 2 аккумуляторов на пассажира. На борту пауэрбанк нельзя заряжать от бортовых розеток, использовать для зарядки других гаджетов и размещать в ручной клади на багажных полках. Портативное зарядное устройство должно быть надежно защищено от короткого замыкания, быть в оригинальной упаковке и с изолированными клеммами. По мощности стандартный лимит прежний – от 100 до 160 ватт в час только с разрешения авиакомпании. Все, что мощнее, провозить нельзя. О подобных планах заявили и West7 Airlines. Все эти изменения еще в конце марта внесла в техрегламент Международная организация гражданской авиации, и касаются они всех авиакомпаний в мире, отмечает аналитик, главный редактор портала Aviaru Роман Гусаров.
4: Современные пауэрбанки, литиевые, различные технологии с содержанием лития подвержены так называемому тепловому разгону. То есть, когда пауэрбанк начинает нагреваться и происходит возгорание. Возгорание в багажном отделении крайне опасно, потому что это приведет к пожару в воздухе и аварийной ситуации. А возгорание в пассажирском салоне всегда очень быстро обнаруживается и быстро ликвидируется силами экипажа. Такие случаи тоже нередко происходят, но еще ни разу никаким серьезным последствиям это не приводило, но максимум кто-то палец обжег. Именно по этой причине и вводятся новые требования, новый регламент вступил в силу буквально с 1 марта. И все авиационные правила должны быть скорректированы под этот новый технический регламент. Именно по этой причине авиакомпании сейчас и приводят его в соответствие. Я больших проблем с этим не вижу. Во многих современных самолетах есть USB-порты, где можно также зарядить свой гаджет от бортовой сети. И на самом деле лично я с такой практикой изъятия массового пауэрбанков много лет назад столкнулся в том же Китае, когда они очень тщательно, очень внимательно, причем каждый пауэрбанк заставляли доставать, просматривали маркировку, и какие-то из них просто изымали. Не знаю, по каким критериям это делалось тогда в Китае, но эта практика уже давно существует.
0: На прошлой неделе Росавиация поручила подразделениям транспортной безопасности аэропортов перейти на проверку литиевых батарей и зарядных устройств по новым международным стандартам и срочно внести эти изменения в технологию досмотра пассажиров, багажа и ручной клади.
6: Дороже золота. Самое дорогое ношенное нижнее белье в мире – трусы Элвиса Пресли. Исподняя, которую король рок-н-ролла надел на шоу в 1977 году, продали на аукционе за 5000 фунтов. Что, впрочем, ниже изначально объявленной цены в 7000 фунтов. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Идея.
7: На Аляске защитники редких птиц готовы присвоить имя бывшего мучному червю или грызуну.
6: Ниша.
7: В последние годы многие азиатские тренды неплохо приживались в России. От бабл-чая до кимчи.
6: Технологии.
7: Теперь мошенники все чаще выдают себя за знакомых, смешивая киберпреступность с эмоциональными манипуляциями.
6: Идеи для жизни, работы и отдыха в программе «Офф-топ» с Яной Лубниной. Ежедневно на Коммерсант ФМ.
0: В студии с последними новостями Ромас Чаурели.
8: Здравствуйте. Latest news. Нефтегазовые доходы федерального бюджета за апрель превысили 855 миллиардов рублей, что на 239 миллиардов больше мартовских значений. Это следует из данных Минфина. Причина увеличения сборов, выросшая в марте до 77 долларов за баррель цена Urals. Это первая месячная прибавка нефтегазовых доходов, вызванная начавшимся в конце февраля конфликтом на Ближнем Востоке. В мае дополнительные доходы должны вырасти еще, поскольку в апреле российская нефть стоило в среднем уже 95 долларов за баррель. А вот у стран, входящих в картель крупнейших экспортеров нефти, ситуация гораздо хуже. В апреле совокупная добыча сырья членами ОПЕК составила всего 20,5 миллионов баррелей в сутки. Показатель стал минимальным с 1990 года, сообщает Bloomberg. Это связано с перебоями в поставках нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сильнее всего добыча просела в Кувейте, сократившись до 800 тысяч баррелей в сутки. Это меньше трети от объемов, добываемых до ближневосточного конфликта. Опрос Bloomberg проводился еще до выхода Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+, так что статистика учитывает и нефтедобычу ОАЭ. Московский «Спартак» стал первым суперфиналистом Кубка России. В решающем матче «Пути регионов» красно-белые принимали на родной арене самого принципиального соперника ЦСКА. Интриги добавляло еще и то, что армейцы буквально за два дня до матча расстались со своим тренером, швейцарцем Челестини. Но это армейцам не помогло, и взять рекордный 10-й кубок им не суждено. все решил единственный гол, забитый в начале матча полузащитником «Спартака» Русланом Литвиновым. Теперь «Спартак» ждет в суперфинале Кубка либо «Краснодар», либо «Динамо». По информации Яндекса, последний жаркий день ожидает москвичей в четверг. Воздух прогреется до 27 градусов, и даже дождь не сможет его остудить. Зато уже с пятницы станет существенно прохладнее. Ромас Чиаурелли, радио «Коммерсант ФМ».
0: Вещи актера Мэтью Перри продадут на благотворительном аукционе. Торги проведет площадка Heritage Auctions 5 июня, сообщает Guardian. Среди лотов, подписанные актерами сериала «Друзья» сценарии, премия гильдии киноактеров США, которую исполнитель роли Чендлера получил в 1995 году. Вырученные средства направят в фонд Matthew Perry Foundation, созданный после смерти актера для помощи людям с зависимостями. Это поможет привлечь к торгам не только фанатов легендарного ситкома, говорит коллекционер, президент юридической фирмы «Левант и партнеры» Матвей Левант.
10: Коллекционирование имеет весьма эфемерные, я бы сказал, границы. Кто-то может собирать консервативное искусство старых мастеров, кто-то может собирать современное искусство, кто-то может собирать монеты или медали, а кто-то может собирать бабочек. Это всегда сугубо индивидуально, люди все разные, у всех разные страсти. Есть чисто коммерческие аукционы, есть благотворительные аукционы. Благотворительные аукционы направлены в первую очередь на поддержание фонда, но спрос трудно предугадать. Это будет, безусловно, зависеть от стоимости лотов, от числа участников и вот этой большой фан-базы покойного актера. Думаю, что аукцион состоится и будет успешен. Будут ли проданы все лоты, непонятно, неизвестно. Призы, которые он получал, вообще все имущество в его коллекции, это наследственная масса, и нужно в первую очередь, как мне кажется, проверять, прежде чем покупать. Это делают только специалисты в области арт-ло.
0: В 24-м году уже проводился аукцион, связанный с сериалом «Друзья». Реквизит распродавали по случаю 30-летия ситкома. Тогда онлайн-ставки на большинство лотов в разы превышали эстимейты. На Западе культура коллекционирования вещей, связанных с кинематографом, достаточно развита и может восприниматься как хорошая инвестиция, говорит главный редактор «Cinemaplex» Рифат Фазлыев.
11: В нашей стране действительно очень редкое явление. В мировой практике я сталкивался с подобными новостями довольно часто, потому что там действительно есть люди, которые, допустим, из тех же «Звездных войн», «Стар Трека» и так далее, известных франшиз, готовы приобретать те или иные вещи с площадки. Фанатам очень нравится возможность прикоснуться к вещам, которые участвовали в создании фильма. Это достояние именно известных франшиз, известных историй, которые имеют под собой уже достаточно большой количество фанфиков, творчества народного, сериалов, фильмов и так далее. Если это, условно говоря, какой-то даже блокбастер, выходящий в мире, он должен получить еще известность среди аудитории, он должен полюбиться фанатами, чтобы приобрести такую возможность распродавать вещи с площадки.
0: Актер Мэтью Перри умер от отравления препаратами в 23-м году. По делу о сильнодействующих веществах проходили врачи и голливудская кетаминовая королева, дилер знаменитостей Джасвин Санге, которая поставила актеру смертельную дозу препарата. Она получила 15 лет лишения свободы. Апатия на собеседовании, неуверенная речь и резюме, написанные нейросетью. Большинство россиян не умеют продавать себя потенциальному работодателю. К такому выводу по итогам исследования пришли специалисты HeadHunter и Skillos.
12: Тренды.
0: Согласно опросу, только 11% россиян могут грамотно презентовать себя и свои навыки. В итоге большинство кандидатов не проходят дальше первого этапа отбора, и руководители лишаются потенциально золотых сотрудников. Стоит ли нанимать на работу неуверенных специалистов? С предпринимателями и карьерными консультантами беседовала Анна Кулецкая.
13: Желанный оффер ожидается искателей в среднем лишь после 15 собеседований. Одна из причин – ошибки, которыми грешат кандидаты. Шаблонные фразы, сбивчивая речь и излишняя холодность даже при идеальном резюме могут сыграть злую шутку. Все это из-за стресса или слабой подготовки, допускает карьерный консультант для руководителей Виктория Войтович.
24: Хороших, сильных специалистов сейчас много. Приходят 90% неподготовленными. Если вы неправильно выстроили самопрезентацию, неправильно ответили ответили на ключевые вопросы, не показали свои результаты, то на выходе это уже не тот образ, который нужен работодателю. Собеседование – это стрессовая ситуация. Особенно сыпятся на вопросах о заработной плате, начинают объяснять, что он там получал на предыдущем месте столько, у него ипотека, трое детей. Научитесь говорить о своих достижениях конкретно и убедительно.
13: Соискатели часто делают ставку на свою дисциплину и ответственность. Эти качества считают основными 73% опрошенных. В любом случае, все это надо логично и связано сформулировать в резюме, говорит директор практики корпоративных коммуникаций Михайлов и партнеры Виктор Чуков.
5: Использование общих фраз, типа ответственные, дисциплинированные, сплошь и рядом, характерные для топов и для рядовых сотрудников, но еще хуже – это описание опыта в формате должностных инструкций, разработка стратегий продвижения, подготовка стратегических текстов, составление отчетности для акционеров и топ-менеджмента. Часто люди грешат использовать нейросети для подготовки таких текстов, это тоже становится видно.
13: Бизнес-консультант и предприниматель Лев Овчинников признается, что на заре своей карьеры сам допускал ошибки. Но уверенность в себе, по его словам, один из ключевых ингредиентов.
15: Все приходит с опытом. Когда-то я не готовился, думал, да я и так классно. Потом почитал, проконсультировался, как это делается, на что обращают внимание и какие вопросы будет задавать владелец бизнеса. Бывают ошибки, бывают неудобные вопросы на интервью из моего опыта. А что вы будете делать, чтобы компания выросла 5 раз? Сейчас я говорю, да я вообще не знаю, что я буду делать, потому что мне нужен контекст. Будет зависеть от того, какие есть возможности у бизнеса, ресурсы, какая у него цель. Сам могу 50 вопросов задать.
13: Как всегда, у медали две стороны. Слишком яркая, грамотная самопрезентация с обилием личных деталей может оказаться лишь красивой оберткой, считает владелец юридического агентства для экспертов и бизнеса Наталья Корсакова.
17: Иногда много дополнительных деталей – это тоже плохо. У меня были ситуации, когда человек, наоборот, слишком хорошо умеет себя презентовать. Я бы даже это назвала продавать себя как специалиста. Я смотрю, все устраивает, мы берем этого человека на работу, а потом по факту понимаем, что это просто была красивая презентация, ну и приходится расставаться с таким человеком, тоже неприятно.
13: Но есть проверки, к которым не подготовиться. На зарубежных форумах часто пересказывают легенды о том, как кандидаты проходили собеседование в Apple. Якобы Стив Джобс любил внезапные вопросы в духе «Сколько автомобилей в Соединенных Штатах? Если бы вы были доставщиком пиццы, зачем вам ножницы?» Или «Каким самым оригинальным способом вы можете сломать часы?» Тут остается уповать только на свою фантазию. Анна Кулецкая, Коммерсант ФМ.
0: Дональд Трамп собирается потратить на свой бальный зал уже $1 миллиард. Стоимость проекта выросла больше, чем в 5 раз с момента, когда президент США впервые рассказал об идее в начале 25-го. В октябре строители снесли восточное крыло Белого дома, чтобы построить на его месте более крупное здание государственного бального зала. Накануне республиканцы представили в Сенате проект финансирования внутренней безопасности на сумму около $70 миллиардов. Из них 1 миллиард планируется выделить на укрепление будущего бального зала. По данным CNN, для принятия законопроекта хватит лишь голосов республиканцев. В случае одобрения финансирование будет действовать до осени 29 года. Впрочем, ситуацией уже очень недовольны демократы, говорит корреспондент NBC News Гейб Гутьеррес.
18: В сети появились новые кадры бурного строительства бального зала в Белом доме. Однако сегодня демократы обвиняют администрацию в подмене условий после того, как республиканцы в Конгрессе представили новый законопроект, предусматривающий выделение $1 миллиарда на меры безопасности, которые связаны с этим проектом. Президент в течение нескольких месяцев утверждал, что строительство будет полностью оплачено частными инвесторами. Теперь Белый дом настаивает, что деньги налогоплательщиков пойдут только на обеспечение безопасности, а сам бальный зал по-прежнему оплатят доноры. Чтобы оправдать строительство в суде, администрация в том месяце утверждала, что здание построят должным образом. Оно будет выдерживать атаки дронов, а также там предусмотрены подземные медицинские лаборатории и бомбоубежища. После того, как на ужине ассоциации корреспондентов в Белом доме на президента, судя по всему, было совершено покушение, Трамп заявил, что большое и хорошо защищенное пространство для мероприятий — это просто необходимость. Строительные работы пока продолжаются. В следующем месяце апелляционный суд рассмотрит вопрос о том, можно ли их продолжать.
0: Национальный фонд сохранения исторического наследия США подал на Трампа в суд за снос восточного крыла Белого дома. Технически президенты не имеют прав на здание и не могут менять в нем что-то без разрешения Конгресса. В апреле суд запретил строительство бального зала, но с оговоркой: работы можно продолжать в целях обеспечения безопасности. Спустя 2 недели апелляция признала формулировку слишком размытой и отправила дело на повторное рассмотрение. На это время стройку разрешено вести дальше. 26 апреля во время ужина президента с журналистами в отеле «Вашингтон Хилтон» началась стрельба. После этого Трамп еще больше зациклился на идее пуленепробиваемого бального зала, отметил ведущий Джимми Киммел.
9: Может, в следующем году Мет-гала проведут в бальном зале Белого дома? Не знаю, в чем там дело, но Трамп просто одержим идеей его построить. И особенно активно продвигает ее с момента стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов. При этом сначала он говорил, что проект будет стоить $200 миллионов, и оплатят все частные инвесторы. Потом цена выросла до 400 миллионов. В итоге администрация хочет, чтобы за все платили мы. $1 миллиард за бальный зал. Ну, что сказать, человек любит танцевать. Проект вообще крайне непопулярен. Только 28% американцев с одобрением отнеслись к тому, что Трамп снес половину Белого дома посреди ночи, чтобы начать строительство своего бального зала. И такие данные соцопроса были еще до того, как мы узнали, что платить придется нам. Кстати, в True Social Трамп минимум 13 раз писал, что на проект не уйдет ни доллара из налогов. Я вообще не понимаю, зачем ему бальный зал. Он и так неплохо правит бал. Джей Ди Вэнс, Линдси Грэм, да и в целом республиканцы почти все танцуют под его дудку.
0: По словам Трампа, ему удалось собрать $350 миллионов от личных спонсоров на строительство бального зала. Предполагалось, что работы завершат к лету 2028 года.
14: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6. Радиоканал Коммерсант. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-63-782. Выдано Роскомнадзором 27 ноября 2015 года. Для лиц старше 16 лет. Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93,6 FM.
0: В студии Олег Булгак в этом часе. Российские компании оптимизируют свои налоги через работу с самозанятыми. На рынке активно применяются схемы, когда сотрудник уходит из штата, но работает со своим прежним работодателем через посредника. Какие выгоды при этом получают компании? Введение 22% НДС на зарубежные интернет-покупки поддержало правительство. При этом Минпромторг считает, что это нужно сделать одномоментно, а в Минфине разрабатывают план постепенного повышения налога. Какую стратегию выберут в итоге? Владимир Зеленский обвинил Москву в срыве перемирия, которое Киев объявил с полуночи 6 мая. В свою очередь, украинская сторона не ответила на российскую инициативу о режиме тишины на время празднования Дня Победы. О возможной эскалации конфликта – реплика Дмитрия Дризе. А прямо сейчас в России впервые с августа 25-го зафиксировали дефляцию. По данным Росстата, за неделю цены снизились на 0,02%.
14: Цены.
0: Росстат при этом пока не опубликовал данные по инфляции в годовом выражении на конец апреля. Они появятся 15 мая. В основном за неделю подешевели фрукты и овощи, за исключением капусты, лука и свеклы. Снизились цены на яйца и свинину. Среди непродовольственных товаров – на телевизоры и электропылесосы. Стоимость бензина и дизеля при этом выросла на 0,1%. Кроме того, значительно подорожали турпутевки. Но пока статистика сигнализирует о том, что динамика цен в мае и июне будет умеренной, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
2: То, что инфляция будет низкой, еще некоторое время было понятно по трендам, которые мы наблюдали еще в апреле. И один из этих трендов – это явное чуть-чуть с опережением сезонности, подешевление плодовочной продукции на этой неделе. Отчетная тоже действительно плодовочная продукция большой отрицательный вклад внесла, то есть нивелировала даже в том числе прирост стоимости туризма. Но к этому, наверное, стоит добавить, что подешевели, в принципе, неделя к неделе некоторые продовольственные товары промышленной переработки мяса, что действительно достаточно удивительно, учитывая, что до этого и на завершившей неделе тоже сырье, то есть мясо дорожало, и получается, что отчасти, может быть, вот этот тренд, он свидетельствует о некотором охлаждении потребительского спроса. Действительно, спрос относительно рыхлый. В целом, можно сказать, что по сравнению с предыдущими неделями, все-таки, наверное, категории товаров, которые подешевели и свой вклад в замедление инфляции внесли, больше, чем было раньше. Наверное, никаких скрытых вне недельной корзины больших категорий, которые могут внести какой-то сюрприз, нет. Поэтому я думаю, что порядка 0,35 по апрелю мы будем в целом иметь.
0: Центробанк прогнозирует рост цен в этом

0: налога для иностранных селлеров с 7% в 2027 году до 22% в 2029. Этот вариант, в частности, поддерживает Минфин. Аналитик Data Insight Сергей Семко считает, что это станет серьезным ударом для потребителей.
1: Кажется, что введение 22-процентного НДС может повлиять сразу на несколько рынков. Безусловно, более всего повышение будут рады кирпичная розница и российские селлеры большой тройки маркетплейсов, потому что они давно выступают за подобного рода введение, мотивируя тем, что китайские селлеры имеют преференции в сравнении с ними.
2: Каким последствиям может привести введение этого налога?
1: Главной проигравшей страной в этих обстоятельствах будет российский потребитель, который увидит повышение цен, как минимум на ставку НДС, а возможно и более, потому что на самом деле для многих китайских селлеров станет неочевидным интерес в российском рынке. Второй главный аргумент – это повышение тарифов и с меньшей заинтересованностью китайских селлеров может значительно сузить ассортимент предложения. В этом случае товары, которых часто просто нет на российском рынке, просто могут уйти с рынка. Если их будут вести под заказ, то это будет стоить совсем другие деньги, кратно больше. А далее по цепочке принятия решения о цене товаров это может распространиться и на российские товары.
2: А можно ли назвать постепенное повышение налога компромиссным решением?
1: Довольно странное состязание внутри правительства, когда главный инициатор разного рода фискальных решений Минфин выступал за более мягкое внедрение НДС на трансграничные покупки. Это более плавный вариант. Рынки попытаются приспособиться к этим нововведениям. В любом случае для российского потребителя ничего хорошего в этом не будет.
0: Ранее, как сообщил Коммерсант, производители обуви попросили правительство ввести НДС на импорт одномоментно, а также ввести пошлины и обязательную маркировку на всю зарубежную продукцию. Участники рынка жаловались на падение производства на 30% и повальные закрытия. Из-за аналогичных проблем заградительные пошлины предлагается ввести на мебель из недружественных стран, пишут «Известия». Однако одного повышения налогов недостаточно, чтобы стабилизировать рынок, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Кабелев.
3: Что касается зарубежных продавцов, то тут российский рынок станет значительно менее привлекательным. Мелкие продавцы могут либо вообще уйти, либо крупные будут вынуждены снижать цены за свой счет. И усложнится логистика администрирования. Потребуется, видимо, регистрироваться в российской налоговой системе, как сейчас делают электронные площадки. Многие глобальные маркетплейсы могут просто ограничить продажи в РФ. Российским производителям это точно поможет, причем в основном тем, кто производит массовые, недорогие, технологически простые товары. Типа дешевую одежду, обувь, игрушки, посуда. И разрыв между ценами российского и китайского аналогов теперь сократится, потому что китайский аналог будет стоить больше. Ну и также поможет крупным маркетплейсам, потому что они будут продавать в основном российские товары или импорт, уже завезенный крупными партиями через оптовый импорт. Не поможет производителям, которые сами импортируют комплектующие или которые производят какую-то продукцию, у которой нет российских аналогов, типа спецэлектроники, медицинского оборудования или какой-то оригинальной косметики. Но для долгосрочного эффекта важны какие-то еще параллельные меры, типа технологий, контроля издержек, чтобы налог не превратился просто в дополнительный сбор с населения и не ускорял инфляцию. Для рынка в целом будет снижаться конкуренция со стороны дешевого импорта, будет развиваться параллельный импорт и, видимо, потребуется администрировать сбор НДС с каждого пакета. Это может увеличить нагрузку на таможню, либо увеличить затраты на автоматизацию. Многие могут пытаться использовать посредников в странах ЕАЭС, где пороги беспошлинного вноса и ставки НДС могут отличаться.
0: По данным компании Юмани, треть россиян делает международные заказы ежемесячно. 60% из них приходится на товары из Китая. Оставшуюся долю занимают США и Европа. Водителей призвали распечатать полис ОСАГО и бланки для оформления ДТП. Из-за сбоев связи их отсутствие может обернуться проблемой для автомобилистов, заявили в Российском союзе автостраховщиков. Оформить ДТП по европротоколу через приложение с самостоятельной фотофиксацией повреждений без мобильного интернета невозможно. Но только этот способ позволяет без вызова сотрудников ГАИ получить максимальное возмещение в 400 тысяч рублей, если у участников аварии нет разногласий. Оформление на бумажном бланке и без фото ограничит выплату по ОСАГО суммой в 100 тысяч. Но даже если ущерб кажется незначительным, уже при ремонте могут выявиться скрытые повреждения, говорит автор проекта «Про правила» юрист Сергей Смирнов.
4: В том случае, если проблемы со связью и невозможно оформить европротокол с использованием специальных приложений, здесь, конечно, настоятельно рекомендую автовладельцам, которые попали в такую неприятную ситуацию, дожидаться приезда сотрудников уполномоченных органов, то есть сотрудников ГИБДД, и оформлять дорожные.

0: транспортное происшествие с их участием. Оформлять европротокол на бумажном носителе, заполняя из бланка извещения, это возможно только когда, ну, на 100% есть уверенность в том, что положенных 100 тысяч рублей будет достаточно пострадавшей стороне для компенсации ущерба. Но, к сожалению, на сегодняшний момент при стоимости запчастей и дороговизне автомобилей и возможности, самое главное, в дальнейшем каких-то скрытых повреждений и дефектов, этой суммы, как правило, в большинстве случаев не хватает.
1: Обязаны ли водители иметь при себе распечатанную версию полиса ОСАГО?
0: На сегодняшний день достаточно инспектору предоставить либо реальный полис, либо предоставить электронный аналог, то есть это фотография, либо PDF-файл в смартфоне. Этого будет достаточно для того, чтобы инспектор убедился в наличии полиса ОСАГО. Если у инспектора возникнут какие-то сомнения в части наличия электронного полиса, он может это проверить по соответствующим базам. Если будут проблемы со связью, например, и у инспектора ДПС, то в целом он может связаться, например, с дежурной частью по простому телефону и как раз выяснить наличие или отсутствие полиса ОСАГО по конкретному транспортному средству. Сейчас с этим проблем нет никаких.
2: Масштабные ограничения связи в столице крупнейшие сотовые операторы анонсировали до 9 мая. На этом фоне Аэрофлот предупредил пассажиров о временной децифровизации авиаотрасли и рекомендовал заранее распечатывать билеты и посадочные талоны, а также иметь наличные для оплаты дополнительных услуг в аэропорту. Сбер, Т-банк, МТС-банк, ВТБ и другие финансовые организации также заявили о возможных сбоях в работе цифровых сервисов, банкоматов, а также проблемах с получением кодов подтверждения по СМС. Косметический ритейлер «Золотое яблоко» предупредил клиентов о сложностях с входом в приложение и посоветовал владельцам подарочных карт при походе в магазин иметь при себе скриншот ее номера и CVC-кода, чтобы назвать их на кассе. Рубль укрепился на фоне анонса о возобновлении покупок валюты и золота. Минфин раскрыл плановый объем сделок на май. С пятницы министерство начнет ежедневно проводить операции на 5 миллиардов 800 миллионов рублей. При этом рынок рассчитывал, что объемы вложений государства будут в два раза больше. На этом фоне рубль начал резко расти. Доллар на межбанке ушел ниже 75 рублей, при этом ЦБ оставил официальный курс доллара на четверг выше 75. Ожидания рынка были основаны на новостях о значительной компенсации по демпферу, говорит глава аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
3: Соответственно, нефтегазовые доходы не так сильно превысили плановый уровень, поэтому объем операций достаточно несущественный. При этом, с учетом дополнительных самостоятельных операций Банка России по продаже валюты на 4,6 миллиарда рублей, в конечном итоге нетто-операции составят всего 1,2 миллиарда рублей в день. Это совсем несущественная величина, то есть она не оказывает какого-то глобального влияния на баланс предложения и спроса на валютном внутреннем рынке.
4: Рубль укрепляется за счет того, что закладывалось, что валютных операций будет больше, но насколько вот это укрепление в моменте может быть существенным?
3: На текущий момент я думаю, что во многом укрепление носит эмоциональный характер. В остальном важно также понимать, конечно, в каком объеме поступает экспортная выручка, какой объем валюты экспортеры дополнительно продают и продают ли они его или нет. Но глобально, наверное, у рубля появляется локальное пространство для дальнейшего укрепления. Хотя и чисто технически все-таки рубль сегодня торгуется на определенных уровнях поддержки. Но я бы не ожидала какого-то существенного именно устойчивого движения вниз по парам валютным. Но локально, наверное, может и к 74, и к 73 за доллар США. Но в конечном итоге все-таки мы полагаем, что динамика будет в том узком диапазоне, в котором рубль в последнее время торгуется.
2: По данным Минфина, дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в апреле составили лишь 21 миллиард рублей. По бюджетному правилу, при ценах на нефть выше 59 долларов за баррель, Министерство финансов пополняет бюджет за счет покупки золота и валюты. До этого почти год котировки были низкими, и ведомство только распродавало резервы. Однако со скачком мировых цен на сырье в марте и апреле все сделки были поставлены на паузу. Через несколько минут реплика Дмитрия Дризе.
5: Мужские игрушки. Hart Audio DNW Oral Pleasure – самая дорогая акустическая система в мире. Единственная в мире пара из 18-каратного золота стоит $5 миллионов. У колонок необычная форма. Они напоминают гигантский зуб или боксерскую перчатку на телескопической ножке. И весит каждая около 50 килограммов. Из-за сверхжесткого корпуса колонки выдают исключительно чистый звук. Но все же это больше ювелирная скульптура, чем рабочий аппарат. На студиях и радиостанциях работают с более традиционными мониторами. Линейка широкая, от Yamaha до Genelec.
6: Деньги и средства.
5: Ботсванская пула в переводе с языка цвана означает «пусть будет дождь». Также звучит приветствие и девиз государства. Состоит из статхебе. Сегодня одна из самых стабильных африканских валют. Современные ассигнации выполнены по новым технологиям. На аверсе печатаются портреты государственных деятелей и вождей. Но не на всех. Так на дензнаке в 200 пула изображена школьная учительница с детьми. Реверс украшает изображение алмазных рудников, объекты архитектуры, а также представители фауны. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Их судьбу решали войны, эмбарго, случайные изобретения и капризы правителей.
7: Доктор Джон Харви Келлок из Мичигана был врачом, мракобесом и расистом.
5: Уверены, что знаете настоящую историю вещей, которые вас окружают.
7: Откуда на вашем столе кетчуп и что подарил человечеству ботаник-шпион?
5: Главные тайны и исторические загадки самых обычных вещей в программе «Культово» с Павлом Шинским. Ежедневно на «Коммерсант ФМ».
2: В студии с последними новостями Ромас Чаурели.
8: Здравствуйте.
9: Latest news.
8: За последние 24 часа США провели очень хорошие переговоры с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Он допустил, что стороны могут заключить сделку уже до 14 мая. Об этом он заявил в интервью PBS. Дата выбрана не случайно. На 14 мая запланирован визит Трампа в Китай. США не удивили израильское руководство утверждениями о возможности скорого заключения сделки с Ираном. Премьер-министр Нетаньяху находится в постоянном контакте с президентом Трампом, и они почти ежедневно общаются, сказал правительственный чиновник агентству ТАСС. Вместе с тем, Нетаньяху поручил армии обороны Израиля быть готовой к любому развитию событий, включая возобновление боевых действий против Ирана в случае необходимости, добавил собеседник агентства. «Газпромнефть» не ведет переговоров о продаже своей доли в сербской нефтегазовой компании «НИС» ни с кем, кроме венгерской «МОЛ». Так в России прокомментировали новость о том, что появилась некая сербская компания «KFT Senator Treasury». Она была создана только в прошлом году, но уже нашла почти 2,5 миллиарда долларов, чтобы предложить их «Газпрому» и «Газпромнефти» за их совместную 56-процентную долю в «НИС». По словам главы «KFT Senator Treasury» Ранка Мимовича, это предложение было в целом принято. Информация Яндекса. Жаркая погода в Москве в четверг сохранится. Столбики термометров подберутся вплотную к 30-градусной отметке, но вернутся дожди, а местами и грозы. Ромас Чаурели, радио «Коммерсант ФМ».
2: Владимир Зеленский обвинил Россию в срыве перемирия. Ранее президент Украины объявил об одностороннем прекращении огня, начиная с полуночи 6 мая. В Москве на это никак не отреагировали. Между тем, украинская сторона так и не ответила на российскую инициативу о режиме тишины на время празднования Дня Победы 9 мая. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» не исключает очередной эскалации конфликта.
5: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
10: Украина в ответ на объявленное Россией одностороннее перемирие 8 и 9 мая объявила свой режим тишины, начиная с полуночи 6 числа, в расчете на то, что Москва это начинание поддержит и прекращение огня станет долгосрочным, что даст надежду на заключение мирного соглашения. РФ никак на это не отреагировала. Утром 6 мая Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация перемирие сорвала. Что касается инициативы Кремля, украинский президент ничего на этот счет не сказал. Неизвестно, остановит он боевые действия или нет. Ранее Киев неоднократно давал понять, что Украину ни о чем не спросили, поэтому и комментировать нечего. Так что ситуация остается подвешенной. Владимир Путин заявил о намерении объявить паузу в боевых действиях 29 апреля в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом. Позже, общаясь с прессой, президент США объявил данную инициативу своей. В этом можно прочитать сигнал Зеленскому, что, мол, это не Кремль требует, а главный посредник предлагает. Логично предположить, что в Москве посчитали, что Трамп надавит в итоге на Киев, и проблем с перемирием не будет. Однако никакого развития указанной темы со стороны Вашингтона с тех пор так и не последовало. Трамп полностью занят Ираном. Его главные переговорщики Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер, хорошо знакомые в России, пытаются согласовать мирную сделку с Тегераном. В итоге Минобороны РФ выпустило сообщение, что в соответствии с решением президента страны будет придерживаться двухдневного прекращения огня 8 и 9 мая. Если Украина попытается сорвать парад, в ответ будет нанесен удар по центру Киева, о чем российская сторона предупреждает мирных жителей и представителей иностранных государств, там находящихся. Тем временем, согласно сообщениям различных СМИ, 5 мая 2026 года Государственный департамент Соединенных Штатов официально уведомил Конгресс об одобрении сделки по продаже Украине высокоточных авиационных боеприпасов «Джедам-ЕР». Это такое оборудование, которое превращает тупые бомбы в умные. Они могут планировать, дальность их полета увеличивается. Ранее Трамп в очередном интервью похвалил Зеленского, назвал его хорошим парнем, пусть и хитрым. Все это происходит на фоне явной эскалации российско-украинского конфликта. Создается такое впечатление, что впереди очередное повышение ставок. Если, конечно, Трамп оперативно не вмешается. Как бы то ни было, время до 9 мая еще есть. Во многом ход событий будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Там сейчас очередная развилка. То ли будет мирная сделка, то ли не будет. Если не будет, значит и на Украину у Трампа времени не останется. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
11: Генеральная линия.
2: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Всех заболевших хантавирусом пассажиров голландского лайнера эвакуировали. Их доставили в Нидерланды, заявили в Минздраве Испании. Речь о круизном пароходе «Хондиус». 1 апреля он вышел из города Ушуая на юге Аргентины и направлялся в Кабо-Верде. На борту находились около 150 человек, включая членов экипажа. В основном граждане США, Великобритании, Нидерландов и Испании. Во время круиза лайнер делал остановки в Антарктиде и на островах в Южной Атлантике. Первые симптомы тяжелого респираторного заболевания у пассажиров появились спустя неделю после начала путешествия. Несколько людей жаловались на лихорадку, расстройство ЖКТ и пневмонию. 5 мая число зараженных увеличилось до 7, 3 человека скончались. При этом ситуация на борту более-менее спокойная, рассказала Associated Press участница круиза Хелен Гессиард.
12: Атмосфера здесь, за редким исключением, относительно хорошая, несмотря на все обстоятельства. Мы обеспокоены состоянием двух наших попутчиков, которые заболели и которым не разрешили сойти на берег. Сейчас продолжаются дипломатические переговоры, поэтому я не могу ничего комментировать. Но мы все хотим, чтобы наши больные пассажиры как можно скорее получили необходимую помощь. Конечно, мы не садились на паром с мыслью, что кто-то из 100 наших попутчиков умрет. Это шокирует. Нам нужно глобально это переосмыслить и принять. Но в целом с этим ничего нельзя сделать. Никто ничего не может с этим сделать. Нас информируют об обстановке по 2, а то и по 3 раза в день. И как только появляются новости, мы снова получаем уведомления. Мы всегда в курсе событий.
2: По данным следствия, погибшая пара из Нидерландов могла заразиться хантавирусом во время бёрдвотчинга в Аргентине перед посадкой на борт. Как указывает Associated Press, супруги посещали свалку, где и могли контактировать с грызунами, переносящими инфекцию. Сейчас лайнер стоит на якоре у берегов Кабо-Верде. Ожидается, что после эвакуации зараженных «Хондиус» дойдет до Канарских островов. Там остальные пассажиры смогут сойти на берег и пройти медосмотр. По словам специалистов, сценарий заболевания пассажиров лайнера предполагает, что вирус передался от человека к человеку. То есть речь, возможно, о южноамериканском вирусе Андес, который поражает легкие. Его инкубационный период составляет до 8 недель. Если развиваются кашель, одышка и давление в груди, больше 30% пациентов умирают. Вакцины от этого вируса нет, но риск для населения низкий, отметила эксперт ВОЗ доктор Мария Ван Керкхофен на брифинге.
4: В какой-то момент было зарегистрировано 7 случаев заражения, 2 подтвержденных и 5 подозрительных. У одного из пассажиров лайнера сейчас все хорошо, и у него нет симптомов. Так что в процессе расследования число случаев может меняться. На данном этапе на борту нет других людей с симптомами заболевания. В качестве меры предосторожности мы попросили пассажиров оставаться в своих каютах на время проведения дезинфекции и других санитарно-гигиенических мероприятий. Медицинские бригады из Кабо-Верде оказывают поддержку на борту судна. Хантавирусы – это вирусы, которые переносятся некоторыми видами грызунов. Они могут вызывать тяжелые заболевания у людей и могут привести к летальному исходу. Хотя мы не часто слышим о них. По оценкам, ежегодно в мире происходят 1000 случаев инфицирования. Люди обычно заражаются через контакт с инфицированными грызунами или их мочой, пометом или слюной. Передача инфекции от человека к человеку встречается редко. В некоторых предыдущих вспышках одного из вирусов, андского вируса, наблюдалось ограниченное распространение среди лиц, имевших тесный контакт. ВОЗ тесно сотрудничает с властями Кабо-Верде, Нидерландов, Южной Африки, Испании и Соединенного Королевства, а также операторами судна в целях координации действий по обеспечению безопасности и здоровья всех людей на борту, а также ограничения дальнейшего распространения вируса.
2: Если позволит состояние здоровья эвакуированных на лечение в Нидерланды, их репатриируют, указали в испанском Минздраве. Карантин иностранным пассажирам в Испании проходить не придется, решения об ограничительных мерах будут принимать их страны. Между тем, первый случай хантавируса выявили в Швейцарии. Заболевший был среди пассажиров «Хондиуса» в Атлантике. Полностью импортозамещенный российский суперджет отправится в первый рейс до конца года. По крайней мере, такое развитие событий допустил глава Минпромторга Антон Алиханов. Новая модификация самолета должна получить российский двигатель ПД-8 и полностью отечественную авионику. Насколько реалистичны планы по запуску полностью импортозамещенного самолета? На этот вопрос «Коммерсант-ФМ» ответил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
13: Фактически большая часть программы сертификационных испытаний завершена благополучно. То есть осталось, по большому счету, только лишь оформление доказательной документации, которую рассмотрит Росавиация. Как ожидается, в августе нынешнего года может быть выдан сертификат на импортозамещенный суперджет. После выдачи сертификата кроется возможность для передачи самолета в эксплуатацию заказчиков. Те заявления, которые сейчас делают представители Минпромторга, указывают на то, что есть довольно-таки внушительный производственный задел, который сейчас оценивается примерно 26 самолетов в разной степени готовности, что даст возможность после получения сертификата достаточно быстро поставить авиакомпании некоторое количество лайков.
2: Параллельно власти пытаются продлить срок службы уже летающих суперджетов, сообщают ведомости. Однако переоборудование находящихся в эксплуатации самолетов – задача даже более сложная, чем выпуск полностью новой модификации, отмечает основатель сервиса «РАНАВИА» Андрей Патраков.
14: Так быстро, как изначально планировалось реализовать программу 2030, производство 1000 самолетов к 2030 году, не получается. И понятно, что надо максимально продлить жизнь тому, что есть. Проблема в том, что даже еще и до всяких санкций не было прецедентов ремонта. То, что изначально ремонтопригодность его была очень ограничена. Зачастую планировалось даже просто замена этого двигателя на случай, если у него случаются какие-то серьезные неплановые поломки, как, например, с камеры сгорания. Обсуждался, начиная с 2022 года, вариант ремоторизации оригинальной конструкции суперджета с иностранно-российским двигателем на полностью отечественный двигатель. Но вот это все упиралось в то, что ПД-8 еще сам в процессе разработки. Ремоторизация уже находящая в эксплуатации самолетов является задачей более даже сложной, чем фактически производство нового суперджета с новым двигателем, как новой модификации. И этот проект, насколько я знаю, еще не начинался. И если даже условно его сегодня начать, то это как минимум пройдет 3-5 лет, когда его можно будет начать реализовывать.
2: Сейчас в эксплуатации находится около 160 самолетов семейства «Суперджет». Хотя изначально к 30-му году российским авиакомпаниям обещали порядка 1000 отечественных самолетов. Между тем, Антон Алиханов заявил, что создание полностью российского пассажирского лайнера – крайне долгий процесс, который может занять более 20 лет.
11: «Коммерсант ФМ. Время и место».
5: 16 мая. Москва. Сольный концерт Дениса Мацуева. В программе фортепианные произведения Шуберта, Шумана и Листа. Место проведения – концертный зал Чайковского. Триумфальная площадь, 4. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте meloman.ru. На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. В 2004 году во время съемок «Девятой роты» режиссер Федор Бондарчук приобрел один из первых в России комплексных страховых полисов для фильма. Общая страховая сумма составила 3 миллиона долларов, что было сопоставимо с бюджетом картины. Полис защищал актеров и съемочную группу от несчастного случая, а негативы и реквизит – от любых повреждений. Для середины нулевых такой подход был новаторством. Страхование фильмов тогда только начинало развиваться после трагедии со съемочной группой Сергея Бодрова в Кармадонском ущелье. Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум?
15: Дайте я скажу!
5: Как звучат новости, которые ни на что не влияют?
16: Побывал губернатор в детском саду Калинково.
17: Коммуникации. Власти останавливаться на этом не собираются.
5: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим. Слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93.6. Новости и мнения. Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93.6 FM.
2: В студии Олег Булгак в этом часе. Российский бизнес нашел способ переводить своих сотрудников в статус самозанятых в обход действующих ограничений. Они используют для этого посреднические платформы. Что это дает компаниям и работникам? Минпромторг считает, что повышение НДС для импортных онлайн-товаров до 22% должно быть резким и одномоментным. Минфин настаивает на постепенном повышении налога в течение 3 лет. А что будет в результате с ценами? В Венеции прошла презентация российского павильона. Официальное открытие биеннале запланировано на 9 мая. До этого пройдут мероприятия для прессы. Как открылся российский павильон? Вещи актера Мэтью Перри продадут на благотворительном аукционе, а вырученные средства направят в фонд, созданный после смерти актера для помощи людям с зависимостями, что выставят на торги. Бизнес активно оптимизирует свои налоги через работу с самозанятыми. С использованием фирм-посредников к фактическим трудовым отношениям компании стали привлекать фрилансеров на льготном налоговом режиме. По данным ФНС, в 2025 году число самозанятых увеличилось более чем на четверть и составило почти 15,5 миллионов. Активнее всего на специализированных платформах регистрировались блогеры. С июля по декабрь прошлого года их стало на 50% больше. Но в основном налоговый режим самозанятости используют курьеры, мастера бьюти-индустрии, фотографы и учителя. На рынке активно применяются схемы, когда сотрудник уходит из штата, но фактически продолжает работать в своей прежней компании, говорит профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
18: Когда появилась самозанятость, была рассчитана на вывод из тени тех, кто действительно работал по трудовым договорам, но это не больше 2 миллиона 700 тысяч. Все остальное прирост – это либо фиксация в качестве самозанятой через службу занятости статуса работающего для получения единого социального пособия. Ну и самая распространенная форма – это перевод работодателей в режим самозанятых. Государство среагировало на эту историю, запрещает, например, привлекать работника, который ранее у вас был на трудовом контракте в режим самозанятости не ранее, чем через 2 года. Схема совершенно спокойно обходится через прокладки. Это могут быть частные агентства занятости. А есть такие платформы. Бывшие сотрудники открывают аккаунты. И уже дальше работодатель фактически передает туда заказы. Надо понимать, что режим самозанятости был бы логичен с точки зрения экономики, если мы с вами бы видели экономический рост, дополнительные доходы населения, которые не просто номинальные, но реальные доходы. В условиях, когда всего этого нет, рост самозанятости абсолютно нелогичен.
2: Подмена трудовых отношений договорами ГПХ грозит бизнесу гораздо большими потерями, чем выгода от использования обходных схем, говорит юрист сервиса для автоматизации работы с самозанятыми «Моя удаленка» Валерия Минакова.
15: Если раньше самозанятость воспринималась как мягкий режим, то сегодня это зона повышенного внимания, контроля и ответственности. Такие схемы по-прежнему встречаются. Речь идет о классической модели, то есть сотрудник увольняют, он оформляется как самозанятый и продолжает работать с тем же заказчиком, иногда через фирму-посредника. Формально здесь структура может у нас усложняться, но для ФНС это уже не имеет определяющего значения. Налоговая анализирует сразу несколько параметров: долю дохода от одного заказчика, регулярность выплат, длительность сотрудничества и даже массовость перехода сотрудников в самозанятый. То есть, например, если более 10 сотрудников уволились и продолжают работать с тем же бизнесом, такая схема автоматически у нас попадает в зону контроля. Главный риск – это переквалификация отношений в трудовые. И тогда бизнес заплатит налоги дважды. То есть, по сути, то, что уже заплатил самозанятый, и дополнительно НДФЛ и страховые взносы, также штрафы. Все чаще для компаний заканчивается последствиями и доначислениями.
2: Число фрилансеров на льготном режиме будет только расти, особенно в IT-индустрии, считает операционный директор компании «Архитех ИИ» и платформы «Кодик» Артем Карпов.
19: Почему все это растет, несмотря на давление со стороны регуляторов? Потому что ценность для экономики перевешивает. Когда один специалист выполняет недельный объем работ за пару дней, статус самозанятого остается самой удобной и легальной формой фиксации подобного дохода. Компания получает готовый результат в разы быстрее и дешевле, без расходов на оплату труда и страховки. Один подобный усиленный и специалист, или как их называют, оркестратор, на фрилансе заменяет целую команду штатных сотрудников. И именно поэтому опосредованно наем – это не временная мода. Так что спрос на самозанятых, которые умеют дирижировать нейросетями, будет только расти. И в ближайшие месяцы мы увидим с вами взрывной рост таких и смежных услуг далеко за пределами IT-отрасли.
2: Если договор с самозанятым признают трудовым, фирме может грозить попадание в реестр нелегальных работодателей, а это закроет доступ к господдержке, льготным кредитам и тендерам. В Венеции прошла презентация российского павильона. Это первое участие страны на Венецианской биеннале с 2022 года. Ранее решение организаторов допустить Россию и Израиль вызвало резкую критику со стороны правительства Италии и Еврокомиссии, включая указания на нарушение санкций. Официальное открытие форума запланировано на 9 мая. До него начались мероприятия для прессы, в том числе в российском павильоне, где проходит музыкальный перформанс. Его 3 дня будут снимать на камеру, затем запись начнут транслировать на экране. Искусствовед Ксения Коробейникова была у российского павильона. По ее словам, без протестных акций в среду не обошлось.
20: Видимо, каким-то образом хотели сорвать открытие павильона, но это ни на что абсолютно не повлияло, потому что павильон был окружен карабиньерами с щитами, которые никого из активистов не пропускали. А внутри в это время продолжался 2-й день музыкальный перформанс от российской команды. Там 50 музыкантов, выступления которых сменяются друг за другом, и все это периодически переходит в рейв. Это очень эффектно оказалось. Когда мы это читали в анонсах, казалось, что да, это ничего из себя представлять не будет. Но все получилось. Но надо понимать, что есть одна слабая сторона. Это вот цветочные композиции, которые расставлены по всему павильону. Они сделаны не художественно, это скорее такие декорации получились из дорогого цветочного магазина. Но это уже мелочи.
21: Как вообще организован российский павильон? То есть какой-то есть один куратор?
20: А вот это проблема. В этот раз у нас объявлен только комиссар. И впервые нет, по сути, куратора. Да, такое было уже при Семёне Михайловском, который был и комиссаром, ну и, по сути, выполнял кураторские функции, но в его случае это было абсолютно оправданно. А сейчас у нас куратора нет никакого. Официально он не объявлен. И я знаю несколько людей, кому предлагали быть кураторами, но они от этой миссии отказались. Видимо, получилось, что у нас кураторская команда собралась так или иначе, которую не озвучивают. Есть подозрение, что одним из таких кураторов может быть Тереза Малик, которая в свое время запускала фонд VEC GS2 у нас. То есть она очень близка к команде организаторов. Она, кстати, на входе стоит на протяжении всего времени. Возможно, что она очень даже содействовала тому, чтобы наш павильон состоялся в этот раз.
2: В среду пресс-служба Венецианской биеннале сообщила, что в мероприятиях не сможет принять участие российский режиссер Александр Сокуров. Его выступления 6 и 7 мая отменили из-за, цитата, «внезапной недоступности». Сам он в беседе с «Коммерсант-ФМ» сказал, что не знает, откуда возникла такая формулировка. Однако Сокуров подтвердил, что не смог прибыть в Италию из-за организационных проблем, в том числе связанных с перелетами. Между тем, за несколько дней до начала мероприятий Министерство культуры Италии направило в фонд Биеннале проверку, и все международные жюри ушло в отставку. Уже ясно, что министр культуры Алессандро Джули как минимум не посетит открытие, говорит журналист из Италии Сергей Иезуитов.
0: Обстановка сначала была довольно нервозная и, в общем-то, где-то попахивала скандалом, но так, судя по всему, сейчас уже все довольно сильно утряслось, и такой непосредственной угрозы каких-то экстраординарных событий, типа срыва открытия биеннале, не существует. Что касается жюри, жюри, естественно, не будет участвовать в присуждении призов, и, видимо, все это будет отнесено на суд публики. Но вот как будет публика голосовать, и будет ли голосовать только публика, будет ли присутствовать там еще экспертное сообщество, пока никто толком не знает. Но что касается самого открытия, которое состоится 9 числа, то вроде бы как все остается в силе, за исключением того, что не будет присутствовать министр культуры Италии. Что касается остальных гостей, ну, будут здесь представители мира искусства, потому что смотр, он, в общем-то, считается весьма престижным, и участие в нем тоже, конечно, всегда прибавляет репутации любому участнику.
2: До того, как уйти в отставку, жюри Венецианской биеннале исключило из претендентов на награды Россию и Израиль, руководителей которых обвиняют в Международном уголовном суде. Анекдотом нет. В России признали запрещенным юмористический портал «Я плакал». Решение вынес Чертановский районный суд Москвы. Оно вступит в силу 28 мая, если владелец сайта не подаст апелляцию. Кроме того, по делу проходят порталы «Анекдотов стрит» и «Анекдото.нет». Они тоже будут заблокированы. Как сказано в постановлении, прокуратура выявила унижающие человеческое достоинство и направленные на дискриминацию материалы, а также оскорбления по признакам национальной и расовой принадлежности. Впрочем, экспертиза для вынесения решения не потребовалась, отмечает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко, который ознакомился с документами.
1: Приблизительно 6-страничное решение суда подробно расписывает то, как прокуратура нашла на этом сайте признаки экстремизма в виде унижения человеческого достоинства, дискриминации по признакам расы и так далее, но абсолютно не указывает, какие именно материалы подвергались анализу и что именно в этих материалах стало причиной предъявления административного иска. При этом понятно, что на шуточном сайте, где много мемов, анекдотов, можно найти практически любую информацию, в том числе и связанную с расой, с языком, которую, если рассматривать чересчур серьезно, можно подвести под резиновые определения закона о противодействии экстремистской деятельности и закона об информации, которые суд и применил в этом случае. Три сайта, которые объединены в этом административном иске, находятся на доменах ком и нет. Соответственно, регистраторами выступают украинская, канадская и американские компании. Владельцы же, те, кто администрирует эти домены, суд вообще не устанавливал. Дело рассматривалось только с участием прокурора, без участия Роскомнадзора и уж тем более без владельцев этих сайтов. В этом смысле, к сожалению, дело с этими сайтами абсолютно рядовое.
2: Владельцы портала «Я плакал» узнали о блокировке из новостей. Скорее всего, это вброс или фейк, отреагировали представители в посте в Телеграм. По их словам, жалоб от Роскомнадзора к ним не поступало. Коммерсант ФМ направил в службу запрос и ждет ответа. Сайт создан в 2004 году, имеет несколько премий Рунета и занимает 133 место по посещаемости в России. Выручка по итогам 25-го составила 178 миллионов рублей, чистая прибыль около 34,5 миллионов. Аэрофлот уточнил новые правила перевозки пауэрбанков. Теперь устройство можно брать только в салон и не больше 2 аккумуляторов на пассажира. На борту пауэрбанк нельзя заряжать от бортовых розеток, использовать для зарядки других гаджетов и размещать в ручной клади на багажных полках. Портативное зарядное устройство должно быть надежно защищено от короткого замыкания, быть в оригинальной упаковке и с изолированными клеммами. По мощности стандартный лимит прежний – от 100 до 160 ватт в час только с разрешения авиакомпании. Все, что мощнее, провозить нельзя. О подобных планах заявили и West7 Airlines. Все эти изменения еще в конце марта внесла в техрегламент Международная организация гражданской авиации, и касаются они всех авиакомпаний в мире, отмечает аналитик, главный редактор портала Авиару Роман Гусаров.
3: Современные пауэрбанки, литиевые, различные технологии с содержанием лития подвержены так называемому тепловому разгону. То есть, когда пауэрбанк начинает нагреваться и происходит возгорание. Возгорание в багажном отделении крайне опасно, потому что это приведет к пожару в воздухе и аварийной ситуации. А возгорание в пассажирском салоне всегда очень быстро обнаруживается и быстро ликвидируется силами экипажа. Такие случаи тоже нередко происходят, но еще ни разу никаким серьезным последствиям это не приводило, но максимум кто-то палец обжег. Именно по этой причине и вводятся новые требования, новый регламент вступил в силу буквально с 1 марта. И все авиационные правила должны быть скорректированы под этот новый технический регламент. Именно по этой причине авиакомпании сейчас и приводят его в соответствие. Я больших проблем с этим не вижу. Во многих современных самолетах есть USB-порты, где можно также зарядить свой гаджет от бортовой сети. И на самом деле лично я с такой практикой изъятия массового пауэрбанков много лет назад столкнулся в том же Китае, когда они очень тщательно, очень внимательно, причем каждый пауэрбанк заставляли доставать, просматривали маркировку, и какие-то из них просто изымали. Не знаю, по каким критериям это делалось тогда в Китае, но эта практика уже давно существует.
2: На прошлой неделе Росавиация поручила подразделениям транспортной безопасности аэропортов перейти на проверку литиевых батарей и зарядных устройств по новым международным стандартам и срочно внести эти изменения в технологию досмотра пассажиров, багажа и ручной клади.
6: Совет на миллиард. Финансовый рынок – это устройство перераспределения денег от нетерпеливых инвесторов к терпеливым. Уоррен Баффет, американский предприниматель, инвестор. Вы слушаете «Коммерсант ФМ».
22: 4 миллиона долларов за неубранную кровать. 6 миллионов за банан на скотче. 12 миллионов за надпись трафаретом «Дурак». И 18 миллионов долларов за голубой прямоугольник.
6: Серьезно? Искусство или розыгрыш? Гениальность или безумие? И почему за это платят миллионы? Явления в мире искусства и их ценность. В программе «Арт и факты» с Дмитрием Буткевичем.
23: Штыривает? Ну, значит, это не твое.
6: Всю неделю на «Коммерсант ФМ».
2: В студии с последними новостями Роман Счаурели.
8: Здравствуйте. Latest news. Нефтегазовые доходы федерального бюджета за апрель превысили 855 миллиардов рублей, что на 239 миллиардов больше мартовских значений. Это следует из данных Минфина. Причина увеличения сборов, выросшая в марте до 77 долларов за баррель цена Urals. Это первая месячная прибавка нефтегазовых доходов, вызванная начавшимся в конце февраля конфликтом на Ближнем Востоке. В мае дополнительные доходы должны вырасти еще, поскольку в апреле российская нефть стоило в среднем уже 95 долларов за баррель. А вот у стран, входящих в картель крупнейших экспортеров нефти, ситуация гораздо хуже. В апреле совокупная добыча сырья членами ОПЕК составила всего 20,5 миллионов баррелей в сутки. Показатель стал минимальным с 1990 года, сообщает Bloomberg. Это связано с перебоями в поставках нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сильнее всего добыча просела в Кувейте, сократившись до 800 тысяч баррелей в сутки. Это меньше трети от объемов, добываемых до ближневосточного конфликта. Опрос Bloomberg проводился еще до выхода Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+, так что статистика учитывает и нефтедобычу ОАЭ. Московский «Спартак» стал первым суперфиналистом Кубка России. В решающем матче «Пути регионов» красно-белые принимали на родной арене самого принципиального соперника ЦСКА. Интриги добавляло еще и то, что армейцы буквально за два дня до матча расстались со своим тренером, швейцарцем Челестини. Но это армейцам не помогло, и взять рекордный 10-й кубок им не суждено. Все решил единственный гол, забитый в начале матча полузащитником «Спартака» Русланом Литвиновым. Теперь «Спартак» ждет в суперфинале Кубка либо «Краснодар», либо «Динамо». По Информация Яндекса. Последний жаркий день ожидает москвичей в четверг. Воздух прогреется до 27 градусов, и даже дождь не сможет его остудить. Зато уже с пятницы станет существенно прохладнее. Рамаз Чиаурели, радио «Коммерсант ФМ».
2: Вещи актера Мэтью Перри продадут на благотворительном аукционе. Торги проведет площадка Heritage Auctions 5 июня, сообщает Guardian. Среди лотов, подписанные актерами сериала «Друзья» сценарии, премия гильдии киноактеров США, которую исполнитель роли Чендлера получил в 1995 году. Вырученные средства направят в фонд Matthew Perry Foundation, созданный после смерти актера для помощи людям с зависимостями. Это поможет привлечь к торгам не только фанатов легендарного ситкома, говорит коллекционер, президент юридической фирмы «Левант и партнеры» Матвей Левант.
7: Коллекционирование имеет весьма эфемерные, я бы сказал, границы. Кто-то может собирать консервативное искусство старых мастеров, кто-то может собирать современное искусство, кто-то может собирать монеты или медали, а кто-то может собирать бабочек. Это всегда сугубо индивидуально, люди все разные, у всех разные страсти. Есть чисто коммерческие аукционы, есть благотворительные аукционы. Благотворительные аукционы направлены в первую очередь на поддержание фонда, но спрос трудно предугадать. Это будет, безусловно, зависеть от стоимости лотов, от числа участников и вот этой большой фан-базы покойного актера. Думаю, что аукцион состоится и будет успешным. Будут ли проданы все лоты, непонятно, неизвестно. Призы, которые он получал, вообще все имущество в его коллекции, это наследственная масса, и нужно в первую очередь, как мне кажется, проверять, прежде чем покупать. Это делают только специалисты в области арт-ло.
2: В 2024 году уже проводился аукцион, связанный с сериалом «Друзья». Реквизит распродавали по случаю 30-летия ситкома. Тогда онлайн-ставки на большинство лотов в разы превышали эстимейты. На Западе культура коллекционирования вещей, связанных с кинематографом, достаточно развита и может восприниматься как хорошая инвестиция, говорит главный редактор «Синемаплекс» Рифат Фазлыев.
9: В нашей стране действительно очень редкое явление. В мировой практике я сталкивался с подобными новостями довольно часто, потому что там действительно есть люди, которые, допустим, из тех же «Звездных войн», «Стартрека» и так далее, известных франшиз, готовы приобретать те или иные вещи с площадки. Фанатам очень нравится возможность прикоснуться к вещам, которые участвовали в создании фильма. Это достояние именно известных франшиз, известных историй, которые имеют под собой уже достаточно большое количество фанфиков, творчества народного, сериалов, фильмов и так далее. Если это, условно говоря, какой-то даже блокбастер, выходящий в мире, он должен получить еще известность среди аудитории, он должен полюбиться фанатами, чтобы приобрести такую возможность распродавать вещи со площадки.
2: Актер Мэтью Перри умер от отравления препаратами в 23-м году. По делу о сильнодействующих веществах проходили врачи и голливудская кетаминовая королева, дилер знаменитостей Джасвин Санге, которая поставила актеру смертельную дозу препарата. Она получила 15 лет лишения свободы. Апатия на собеседовании, неуверенная речь и резюме, написанные нейросетью. Большинство россиян не умеют продавать себя потенциальному работодателю. К такому выводу по итогам исследования пришли специалисты HeadHunter и Skillos.
11: Тренды.
2: Согласно опросу, только 11% россиян могут грамотно презентовать себя и свои навыки. В итоге большинство кандидатов не проходят дальше первого этапа отбора, и руководители лишаются потенциально золотых сотрудников. Стоит ли нанимать на работу неуверенных специалистов? С предпринимателями и карьерными консультантами беседовала Анна Кулецкая.
10: Желанный оффер ожидается искателей в среднем лишь после 15 собеседований. Одна из причин – ошибки, которыми грешат кандидаты. Шаблонные фразы, сбивчивая речь и излишняя холодность даже при идеальном резюме могут сыграть злую шутку. Все это из-за стресса или слабой подготовки, допускает карьерный консультант для руководителей Виктория Войтович.
12: Хороших и сильных специалистов сейчас много. Приходят 90% неподготовленными. Если вы неправильно выстроили самопрезентацию, неправильно ответили на ключевые вопросы, не показали свои результаты, то на выходе это уже не тот образ, который нужен работодателю. Собеседование – это стрессовая ситуация. Особенно сыпятся на вопросах о заработной плате, начинают объяснять, что он там получал на предыдущем месте столько, у него ипотека, трое детей. Научитесь говорить о своих достижениях конкретно и убедительно.
10: Соискатели часто делают ставку на свою дисциплину и ответственность. Эти качества считают основными 73% опрошенных. В любом случае, все это надо логично и связано сформулировать в резюме, говорит директор практики корпоративных коммуникаций Михайлов и партнеры Виктор Чуков.
4: Использование общих фраз, типа ответственные, дисциплинированные, сплошь и рядом, характерные для топов и для рядовых сотрудников. Но еще хуже, это описание опыта в формате должностных инструкций, разработка стратегий продвижения, подготовка стратегических текстов, составление отчетности для акционеров и топ-менеджмента. Часто люди грешат использовать нейросети для подготовки таких текстов, это тоже становится видно.
10: Бизнес-консультант и предприниматель Лев Овчинников признается, что на заре своей карьеры сам допускал ошибки. Но уверенность в себе, по его словам, один из ключевых ингредиентов.
13: Все приходит с опытом. Когда-то я не готовился, думал, да я и так классно. Потом почитал, проконсультировался, как это делается, на что обращают внимание и какие вопросы будет задавать владелец бизнеса. Бывают ошибки, бывают неудобные вопросы на интервью из моего опыта. А что вы будете делать, чтобы компания выросла 5 раз? Сейчас я говорю, да я вообще не знаю, что я буду делать, потому что мне нужен контекст. Будет зависеть от того, какие есть возможности у бизнеса, ресурсы, какая у него цель. Сам могу 50 вопросов задать.
10: Как всегда, у медали две стороны. Слишком яркая, грамотная самопрезентация с обилием личных деталей может оказаться лишь красивой оберткой, считает владелец юридического агентства для экспертов и бизнеса Наталья Корсакова.
14: Иногда много дополнительных деталей – это тоже плохо. У меня были ситуации, когда человек, наоборот, слишком хорошо умеет себя презентовать. Я бы даже это назвала продавать себя как специалиста. Я смотрю, все устраивает, мы берем этого человека на работу, а потом по факту понимаем, что это просто была красивая презентация, ну и приходится расставаться с таким человеком, тоже неприятно.
10: Но есть проверки, к которым не подготовиться. На зарубежных форумах часто пересказывают легенды о том, как кандидаты проходили собеседование в Apple. Якобы Стив Джобс любил внезапные вопросы в духе «Сколько автомобилей в Соединенных Штатах? Если бы вы были доставщиком пиццы, зачем вам ножницы?» Или «Каким самым оригинальным способом вы можете сломать часы?» Тут остается уповать только на свою фантазию. Анна Кулецкая, Коммерсант ФМ.
2: Дональд Трамп собирается потратить на свой бальный зал уже $1 миллиард. Стоимость проекта выросла больше, чем в 5 раз с момента, когда президент США впервые рассказал об идее в начале 25-го. В октябре строители снесли восточное крыло Белого дома, чтобы построить на его месте более крупное здание государственного бального зала. Накануне республиканцы представили в Сенате проект финансирования внутренней безопасности на сумму около $70 миллиардов. Из них 1 миллиард планируется выделить на укрепление будущего бального зала. По данным CNN, для принятия законопроекта хватит лишь голосов республиканцев. В случае одобрения финансирование будет действовать до осени 2029 года. Впрочем, ситуацией уже очень недовольны демократы, говорит корреспондент NBC News Гейб Гутьеррес.
16: В сети появились новые кадры бурного строительства бального зала в Белом доме. Однако сегодня демократы обвиняют администрацию в подмене условий, после того, как республиканцы в Конгрессе представили новый законопроект, предусматривающий выделение $1 миллиарда на меры безопасности, которые связаны с этим проектом. Президент в течение нескольких месяцев утверждал, что строительство будет полностью оплачено частными инвесторами. Теперь Белый дом настаивает, что деньги налогоплательщиков пойдут только на обеспечение безопасности, а сам бальный зал по-прежнему оплатят доноры. Чтобы оправдать строительство в суде, администрация в том месяце утверждала, что здание построить должным образом. Оно будет выдерживать атаки дронов, а также там предусмотрены подземные медицинские лаборатории и бомбоубежища. После того, как на ужине ассоциации корреспондентов в Белом доме на президента, судя по всему, было совершено покушение, Трамп заявил, что большое и хорошо защищенное пространство для мероприятий — это просто необходимость. Строительные работы пока продолжаются. В следующем месяце апелляционный суд рассмотрит вопрос о том, можно ли их продолжать.
2: Национальный фонд сохранения исторического наследия США подал на Трампа в суд за снос восточного крыла Белого дома. Технически президенты не имеют прав на здание и не могут менять в нем что-то без разрешения Конгресса. В апреле суд запретил строительство бального зала, но с оговоркой: работы можно продолжать в целях обеспечения безопасности. Спустя 2 недели апелляция признала формулировку слишком размытой и отправила дело на повторное рассмотрение. На это время стройку разрешено вести дальше. 26 апреля во время ужина президента с журналистами в отеле «Вашингтон Хилтон» началась стрельба. После этого Трамп еще больше зациклился на идее пуленепробиваемого бального зала, отметил ведущий Джимми Киммел.
5: Может, в следующем году Мет-гала проведут в бальном зале Белого дома? Не знаю, в чем там дело, но Трамп просто одержим идеей его построить. И особенно активно продвигает ее с момента стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов. При этом сначала он говорил, что проект будет стоить $200 миллионов, и оплатят все частные инвесторы. Потом цена выросла до 400 миллионов. В итоге администрация хочет, чтобы за все платили мы. $1 миллиард за бальный зал. Ну, что сказать, человек любит танцевать. Проект вообще крайне непопулярен. Только 28% американцев с одобрением отнеслись к тому, что Трамп снес половину Белого дома посреди ночи, чтобы начать строительство своего бального зала. И такие данные соцопроса были еще до того, как мы узнали, что платить придется нам. Кстати, в True Social Трамп минимум 13 раз писал, что на проект не уйдет ни доллара из налогов. Я вообще не понимаю, зачем ему бальный зал. Он и так неплохо правит бал. Джей Ди Вэнс, Линдси Грэм, да и в целом республиканцы почти все танцуют под его дудку.
2: По словам Трампа, ему удалось собрать $350 миллионов от личных спонсоров на строительство бального зала. Предполагалось, что работы завершат к лету 2028 года.
15: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы.
17: 93,6. И мнения. Коммерсант ФМ 93,6. Радиоканал «Коммерсант». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-63-782. Выдано Роскомнадзором 27 ноября 2015 года. Для лиц старше 16 лет.
18: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
2: В студии Олег Булгак в этом часе. Российские компании оптимизируют свои налоги через работу с самозанятыми. На рынке активно применяются схемы, когда сотрудник уходит из штата, но работает со своим прежним работодателем через посредника. Какие выгоды при этом получают компании? Введение 22% НДС на зарубежные интернет-покупки поддержало правительство. При этом Минпромторг считает, что это нужно сделать одномоментно, а в Минфине разрабатывают план постепенного повышения налога. Какую стратегию выберут в итоге? Владимир Зеленский обвинил Москву в срыве перемирия, которое Киев объявил с полуночи 6 мая. В свою очередь, украинская сторона не ответила на российскую инициативу о режиме тишины на время празднования Дня Победы. О возможной эскалации конфликта – реплика Дмитрия Дризе. А прямо сейчас в России впервые с августа 25-го зафиксировали дефляцию. По данным Росстата, за неделю цены снизились на 0,02%.
24: Цены.
2: Росстат при этом пока не опубликовал данные по инфляции в годовом выражении на конец апреля. Они появятся 15 мая. В основном за неделю подешевели фрукты и овощи, за исключением капусты, лука и свеклы. Снизились цены на яйца и свинину. Среди непродовольственных товаров – на телевизоры и электропылесосы. Стоимость бензина и дизеля при этом выросла на 0,1%. Кроме того, значительно подорожали турпутевки. Но пока статистика сигнализирует о том, что динамика цен цен в мае и июне будет умеренной, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
0: То, что инфляция будет низкой, еще некоторое время было понятно по трендам, которые мы наблюдали еще в апреле. И один из этих трендов – это явное чуть-чуть с опережением сезонности, подешевление плодово-овощной продукции. На этой неделе отчетной тоже действительно плодово-овощная продукция большой отрицательный вклад внесла, то есть нивелировала даже в том числе прирост стоимости туризма. Но к этому, наверное, стоит добавить, что подешевели, в принципе, неделя к неделе некоторые продовольственные товары промышленные, переработки мяса, что действительно достаточно удивительно, учитывая, что до этого и на завершившей неделе тоже сырье, то есть мясо дорожало, и получается, что отчасти, может быть, вот этот тренд, он свидетельствует о некотором охлаждении потребительского спроса. Действительно, спрос относительно рыхлый. В целом, можно сказать, что по сравнению с предыдущими неделями, все-таки, наверное, категории товаров, которые подешевели и свой вклад в замедление инфляции внесли, больше, чем было раньше. Наверное, никаких скрытых вне недельной корзины больших категорий, которые могут внести какой-то сюрприз, нет. Поэтому я думаю, что порядка 0,35 по апрелю мы будем в целом иметь.
2: Центробанк прогнозирует рост цен в этом году в диапазоне 4,5-5,5%. В то же время экономика России в первом квартале сократилась впервые за 3 года, сообщает Минэкономразвития. Минпромторг выступил за резкое повышение НДС для импортных онлайн-товаров. В министерстве считают, что ставка в 22% должна заработать уже со следующего года. Впрочем, там подчеркнули, что параллельно разрабатывается план постепенного повышения налога для иностранных селлеров с 7% в 2027 году до 22%

0: любителям ничего хорошего в этом не будет.
1: Ранее, как сообщил «Коммерсант», производители обуви попросили правительство ввести НДС на импорт одномоментно, а также ввести пошлины и обязательную маркировку на всю зарубежную продукцию. Участники рынка жаловались на падение производства на 30% и повальные закрытия. Из-за аналогичных проблем заградительные пошлины предлагается ввести на мебель из недружественных стран, пишут «Известия». Однако одного повышения налогов недостаточно, чтобы стабилизировать рынок, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Кабелев.
2: Что касается зарубежных продавцов, то тут российский рынок станет значительно менее привлекательным. Мелкие продавцы могут либо вообще уйти, либо крупные будут вынуждены снижать цены за свой счет. И усложнится логистика администрирования. Потребуется, видимо, регистрироваться в российской налоговой системе, как сейчас делают электронные площадки. Многие глобальные маркетплейсы могут просто ограничить продажи в РФ. Российским производителям это точно поможет, причем в основном тем, кто производит массовые, недорогие, технологически простые товары. Типа дешевую одежду, обувь, игрушки, посуда. И разрыв между ценами там российского и китайского аналогов теперь сократится, потому что китайский аналог будет стоить больше. Ну и также поможет крупным маркетплейсам, потому что они будут продавать в основном российские товары или импорт, уже завезенный крупными партиями через оптовый импорт. Не поможет производителям, которые сами импортируют комплектующие или которые производят какую-то продукцию, у которой нет российских аналогов, типа спецэлектроники, медицинского оборудования или какой-то оригинальной косметики. Но для долгосрочного эффекта важны какие-то еще параллельные меры, типа технологии, контроля издержек, чтобы налог не превратился просто в дополнительный сбор с населения и не ускорял инфляцию. Для рынка в целом будет снижаться конкуренция со стороны дешевого импорта, будет развиваться параллельный импорт и, видимо, потребуется администрировать сбор НДС с каждого пакета. Это может увеличить нагрузку на таможню, либо увеличить затраты на автоматизацию. Многие могут пытаться использовать посредников в странах ЕАЭС, где пороги беспошлинного вноса и ставки НДС могут отличаться.
1: По данным компании Юмани, треть россиян делает международные заказы ежемесячно. 60% из них приходится на товары из Китая. Оставшуюся долю занимают США и Европа. Водителей призвали распечатать полис ОСАГО и бланки для оформления ДТП. Из-за сбоев связи их отсутствие может обернуться проблемой для автомобилистов, заявили в Российском союзе автостраховщиков. Оформить ДТП по европротоколу через приложение с самостоятельной фотофиксацией повреждений без мобильного интернета невозможно. Но только этот способ позволяет без вызова сотрудников ГАИ получить максимальное возмещение в 400 тысяч рублей, если у участников аварии нет разногласий. Оформление на бумажном бланке и без фото ограничит выплату по ОСАГО суммой в 100 тысяч. Но даже если ущерб кажется незначительным, уже при ремонте могут выявиться скрытые повреждения, говорит автор проекта «Про правила» юрист Сергей Смирнов.
3: В том случае, если проблемы со связью и невозможно оформить европротокол с использованием специальных приложений, здесь, конечно, настоятельно рекомендую автовладельцам, которые попали в такую неприятную ситуацию, дожидаться приезда сотрудников уполномоченных органов, то есть сотрудников ГИБДД, и оформлять дорожно-транспортное происшествие с их участием. Оформлять европротокол на бумажном носителе, заполняя бланк извещения, это возможно только когда, ну, на 100% есть уверенность в том, что положенных 100 тысяч рублей будет достаточно пострадавшей стороне для компенсации ущерба. Но, к сожалению, на сегодняшний момент при стоимости запчастей и дороговизне автомобилей и возможности, самое главное, в дальнейшем каких-то скрытых повреждений и дефектов, этой суммы, как правило, в большинстве случаев не хватает.
4: Обязаны ли водители иметь при себе распечатанную версию полиса ОСАГО?
3: На сегодняшний день достаточно инспектору предоставить либо реальный полис, либо предоставить электронный аналог, то есть это фотография, либо PDF-файл в смартфоне. Этого будет достаточно для того, чтобы инспектор убедился в наличии полиса ОСАГО. Если у инспектора возникнут какие-то сомнения в части наличия электронного полиса, он может это проверить по соответствующим базам. Если будут проблемы со связью, например, и у инспектора ДПС, то в целом он может связаться, например, с дежурной частью по простому телефону и как раз выяснить наличие или отсутствие полиса ОСАГО по конкретному транспортному средству. Сейчас с этим проблем нет никаких.
1: Масштабные ограничения связи в столице крупнейшие сотовые операторы анонсировали до 9 мая. На этом фоне Аэрофлот предупредил пассажиров о временной децифровизации авиаотрасли и рекомендовал заранее распечатывать билеты и посадочные талоны, а также иметь наличные для оплаты дополнительных услуг в аэропорту. Сбер, Т-банк, МТС-банк, ВТБ и другие финансовые организации также заявили о возможных сбоях в работе цифровых сервисов, банкоматов, а также проблемах с получением кодов подтверждения по СМС. Косметический ритейлер «Золотое яблоко» предупредил клиентов о сложности.

0: подробностях с входом в приложение и посоветовал владельцам подарочных карт при походе в магазин иметь при себе скриншот ее номера и CVC-кода, чтобы назвать их на кассе. Рубль укрепился на фоне анонса о возобновлении покупок валюты и золота. Минфин раскрыл плановый объем сделок на май. С пятницы министерство начнет ежедневно проводить операции на 5 миллиардов 800 миллионов рублей. При этом рынок рассчитывал, что объемы вложений государства будут в два раза больше. На этом фоне рубль начал резко расти. Доллар на межбанке ушел ниже 75 рублей, при этом ЦБ оставил официальный курс доллара на четверг выше 75. Ожидания рынка были основаны на новостях о значительной компенсации по демпферу, говорит глава аналитического департамента «Цифроброкер» Наталья Пырьева.
1: Соответственно, нефтегазовые доходы не так сильно превысили плановый уровень, поэтому объем операций достаточно несущественный. При этом, с учетом дополнительных самостоятельных операций Банка России по продаже валюты на 4,6 миллиарда рублей, в конечном итоге нетто-операции составят всего 1,2 миллиарда рублей в день. Это совсем несущественная величина, то есть она не оказывает какого-то глобального влияния на баланс предложения и спроса на валютном внутреннем рынке.
2: Рубль укрепляется за счет того, что закладывалось, что валютных операций будет больше, но насколько вот это укрепление в моменте может быть существенным?
1: На текущий момент я думаю, что во многом укрепление носит эмоциональный характер. В остальном важно также понимать, конечно, в каком объеме поступает экспортная выручка, какой объем валюты экспортеры дополнительно продают и продают ли они его или нет. Но глобально, наверное, у рубля появляется локальное пространство для дальнейшего укрепления. Хотя и чисто технически все-таки рубль сегодня торгуется на определенных уровнях поддержки. Но я бы не ожидала какого-то существенного именно устойчивого движения вниз по парам валютным. Но локально, наверное, может и к 74, и к 73 за доллар США. Но в конечном итоге все-таки мы полагаем, что динамика будет в том узком диапазоне, в котором рубль последнее время торгуется.
0: По данным Минфина, дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в апреле составили лишь 21 миллиард рублей. По бюджетному правилу, при ценах на нефть выше 59 долларов за баррель, Министерство финансов пополняет бюджет за счет покупки золота и валюты. До этого почти год котировки были низкими, и ведомство только распродавало резервы. Однако со скачком мировых цен на сырье в марте и апреле все сделки были поставлены на паузу. Через несколько минут реплика Дмитрия Дризе.
3: Биохакинг с Анной Кулецкой.
4: И выживет остроумнейший. Естественный отбор – это не только про силу, выносливость и даже не про дружелюбие, а еще и про умение вовремя сказать иронично хлесткую фразу. Не ударить, а переиграть. Эту мысль развивают лингвисты в исследовании от NAS Nexus. Его главная идея заключается в том, что важную роль в нашем развитии сыграла способность быстро, гибко и изобретательно использовать язык. Под остроумием авторы понимают умение комбинировать слова и создавать неожиданные связи. Один из примеров в английском Killjoy – зануда, вечно портящий всем веселье. В русском языке похожую функцию выполняют слова вроде «сорви голова» или «несуразный». Ученые даже протестировали влияние таких конструкций на человека и пришли к выводу, что они особенно ярко воздействуют на область мозга, которая отвечает за визуальную обработку, понимание метафор, а также за распознавание лиц. Отдельно в работе подчеркивается и роль полового отбора. Остроумие могло служить сигналом интеллектуальной гибкости и креативности. Люди, которые умели шутить и говорить ярко, чаще привлекали внимание противоположного пола и получали социальные преимущества. А передается ли чувство юмора по наследству? Да, но лишь частично. Исследования показывают, что у человека могут быть врожденные склонности к определенному типу шуток или восприятию смешного. Но вот смешливость, как навык, формируется лишь под влиянием среды, общения и личного опыта. Так что чувство юмора почти не зависит от генов.
3: Вы слушаете Коммерсант ФМ. Полис от непорочного зачатия, от травмы среднего пальца, от кражи багажа обезьянами или от риска зомби-апокалипсиса. Как, кто и где страхует то, что не страхуется? Самые невероятные случаи в истории в программе «На страх и риск». Всю неделю на Коммерсант ФМ.
0: В студии с последними новостями Ромас Чаурели.
5: Здравствуйте. Latest news. За последние 24 часа в США провели очень хорошие переговоры с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Он допустил, что стороны могут заключить сделку уже до 14 мая. Об этом он заявил в интервью PBS. Дата выбрана не случайно. На 14 мая запланирован визит Трампа в Китай. США не удивили израильское руководство утверждениями о возможности скорого заключения сделки с Ираном. Премьер-министр Нетаньяху находится в постоянном контакте с президентом Трампом, и они почти ежедневно общаются, сказал правительственный чиновник агентству ТАСС. Вместе с тем, Нетаньяху поручил армии обороны Израиля быть готовой к любому развитию событий, включая возобновление боевых действий против Ирана в случае необходимости, добавил собеседник агентства. «Газпромнефть» не ведет переговоров о продаже своей доли в сербской нефтегазовой компании «НИС» ни с кем, кроме венгерской «МОЛ». Так в России прокомментировали новость о том, что появилась некая сербская компания KFT Senator Treasury. Она была создана только в прошлом году, но уже нашла почти 2,5 миллиарда долларов, чтобы предложить их «Газпрому» и «Газпромнефти» за их совместную 56-процентную долю в «НИС». По словам главы KFT Senator Treasury Ранка Мимовича, это предложение было в целом принято. Информация Яндекса. Жаркая погода в Москве в четверг сохранится. Столбики термометров подберутся вплотную к 30-градусной отметке, но вернутся дожди, а местами и грозы. Ромас Чиеурель, радио «Коммерсант ФМ».
0: Владимир Зеленский обвинил Россию в срыве перемирия. Ранее президент Украины объявил об одностороннем прекращении огня, начиная с полуночи 6 мая. В Москве на это никак не отреагировали. Между тем, украинская сторона так и не ответила на российскую инициативу о режиме тишины на время празднования Дня Победы 9 мая. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» не исключает очередной эскалации конфликта.
3: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
6: Украина в ответ на объявленное Россией одностороннее перемирие 8 и 9 мая объявила свой режим тишины, начиная с полуночи 6 числа, в расчете на то, что Москва это начинание поддержит и прекращение огня станет долгосрочным, что даст надежду на заключение мирного соглашения. РФ никак на это не отреагировала. Утром 6 мая Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация перемирие сорвала. Что касается инициативы Кремля, украинский президент ничего на этот счет не сказал. Неизвестно, остановит он боевые действия или нет. Ранее Киев неоднократно давал понять, что Украину ни о чем не спросили, поэтому и комментировать нечего. Так что ситуация остается подвешенной. Владимир Путин заявил о намерении объявить паузу в боевых действиях 29 апреля в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом. Позже, общаясь с прессой, президент США объявил данную инициативу своей. В этом можно прочитать сигнал Зеленскому, что, мол, это не Кремль требует, а главный посредник предлагает. Логично предположить, что в Москве посчитали, что Трамп надавит в итоге на Киев, и проблем с перемирием не будет. Однако никакого развития указанной темы со стороны Вашингтона с тех пор так и не последовало. Трамп полностью занят Ираном. Его главные переговорщики Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер, хорошо знакомые в России, пытаются согласовать мирную сделку с Тегераном. В итоге Минобороны РФ выпустило сообщение, что в соответствии с решением президента страны будет придерживаться двухдневного прекращения огня 8 и 9 мая. Если Украина попытается сорвать парад, в ответ будет нанесен удар по центру Киева, о чем российская сторона предупреждает мирных жителей и представителей иностранных государств, там находящихся. Тем временем, согласно сообщениям различных СМИ, 5 мая 2026 года Государственный департамент Соединенных Штатов официально уведомил Конгресс об одобрении сделки по продаже Украине высокоточных авиационных боеприпасов «Джедам-ЕР». Это такое оборудование, которое превращает тупые бомбы в умные. Они могут планировать, дальность их полета увеличивается. Ранее Трамп в очередном интервью похвалил Зеленского, назвал его хорошим парнем, пусть и хитрым. Все это происходит на фоне явной эскалации российско-украинского конфликта. Создается такое впечатление, что впереди очередное повышение ставок. Если, конечно, Трамп оперативно не вмешается. Как бы то ни было, время до 9 мая еще есть. Во многом ход событий будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Там сейчас очередная развилка. То ли будет мирная сделка, то ли не будет. Если не будет, значит и на Украину у Трампа времени не останется. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
3: Генеральная линия.
0: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Всех заболевших хантавирусом пассажиров голландского лайнера эвакуировали. Их доставили в Нидерланды, заявили в Минздраве Испании. Речь о круизном пароходе «Хондиус». 1 апреля он вышел из города Ушуайя на юге Аргентины и направлялся в Кабо-Верде. На борту находились около 150 человек, включая членов экипажа. В основном граждане США, Великобритании, Нидерландов и Испании. Во время круиза лайнер делал остановки в Антарктиде и на островах в Южной Атлантике. Первые симптомы тяжелого респираторного заболевания у пассажиров появились спустя неделю после начала путешествия. Несколько людей жаловались на лихорадку, расстройство ЖКТ и пневмонию. 5 мая число зараженных увеличилось до 7, 3 человека скончались. При этом ситуация на борту более-менее спокойная, рассказала Associated Press участница круиза Хелен Гессиард.
7: Атмосфера здесь, за редким исключением, относительно хорошая, несмотря на все обстоятельства. Мы обеспокоены состоянием двух наших попутчиков, которые заболели и которым не разрешили сойти на берег. Сейчас продолжаются дипломатические переговоры, поэтому я не могу ничего комментировать. Но мы все хотим, чтобы наши больные пассажиры как можно скорее получили необходимую помощь. Конечно, мы не садились на паром с мыслью, что кто-то из 100 наших попутчиков умрет. Это шокирует. Нам нужно глобально это переосмыслить и принять. Но в целом с этим ничего нельзя сделать. Никто ничего не может с этим сделать. Нас информируют об обстановке по 2, а то и по 3 раза в день. И как только появляются новости, мы снова получаем уведомления. Мы всегда в курсе событий.
0: По данным следствия, погибшая пара из Нидерландов могла заразиться хантавирусом во время бёрдвотчинга в Аргентине перед посадкой на борт. Как указывает Associated Press, супруги посещали свалку, где и могли контактировать с грызунами, переносящими инфекцию. Сейчас лайнер стоит на якоре у берегов Кабо-Верде. Ожидается, что после эвакуации зараженных «Хондиус» дойдет до Канарских островов. Там остальные пассажиры смогут сойти на берег и пройти медосмотр. По словам специалистов, сценарий заболевания пассажиров лайнера предполагает, что вирус передался от человека к человеку. То есть речь, возможно, о южноамериканском вирусе Андес, который поражает легкие. Его инкубационный период составляет до 8 недель. Если развиваются кашель, одышка и давление в груди, больше 30% пациентов умирают. Вакцины от этого вируса нет, но риск для населения низкий, отметила эксперт ВОЗ доктор Мария Ван Керкхофе на брифинге.
8: В какой-то момент было зарегистрировано 7 случаев заражения, 2 подтвержденных и 5 подозрительных. У одного из пассажиров лайнера сейчас все хорошо, и у него нет симптомов. Так что в процессе расследования число случаев может меняться. На данном этапе на борту нет других людей с симптомами заболевания. В качестве меры предосторожности мы попросили пассажиров оставаться в своих каютах на время проведения дезинфекции и других санитарно-гигиенических мероприятий. Медицинские бригады из Кабо-Верде оказывают поддержку на борту судна. Хантавирусы – это вирусы, которые переносятся некоторыми видами грызунов. Они могут вызывать тяжелые заболевания у людей и могут привести к летальному исходу. Хотя мы не часто слышим о них. По оценкам, ежегодно в мире происходят 1000 случаев инфицирования. Люди обычно заражаются через контакт с инфицированными грызунами или их мочой, пометом или слюной. Передача инфекции от человека к человеку встречается редко. В некоторых предыдущих вспышках одного из вирусов, андского вируса, наблюдалось ограниченное распространение среди лиц, имевших тесный контакт. ВОЗ тесно сотрудничает с властями Кабо-Верде, Нидерландов, Южной Африки, Испании и Соединенного Королевства, а также операторами судна в целях координации действий по обеспечению безопасности и здоровья всех людей на борту, а также ограничения дальнейшего распространения вируса.
0: Если позволит состояние здоровья эвакуированных на лечение в Нидерланды, их репатриируют, указали в испанском Минздраве. Карантин иностранным пассажирам в Испании проходить не придется, решения об ограничительных мерах будут принимать их страны. Между тем, первый случай хантавируса выявили в Швейцарии. Заболевший был среди пассажиров «Хондиуса» в Атлантике. Полностью импортозамещенный российский суперджет отправится в первый рейс до конца года. По крайней мере, такое развитие событий допустил глава Минпромторга Антон Алиханов. Новая модификация самолета должна получить российский двигатель ПД-8 и полностью отечественную авионику. Насколько реалистичны планы по запуску полностью импортозамещенного самолета? На этот вопрос «Коммерсант-ФМ» ответил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
9: Фактически большая часть программы сертификационных испытаний завершена благополучно. То есть осталось, по большому счету, только лишь оформление доказательной документации, которую рассмотрит Росавиация. Как ожидается, в августе нынешнего года может быть выдан сертификат на импортозамещенный суперджет. После выдачи сертификата откроется возможность для передачи самолета в эксплуатацию заказчиков. Те заявления, которые сейчас делают представители Минпромторга, указывают на то, что есть довольно-таки внушительный производственный задел, который сейчас оценивается примерно 26 самолетов в разной степени готовности, что даст возможность после получения сертификата достаточно быстро поставить авиакомпании некоторое количество лайков.
0: Параллельно власти пытаются продлить срок службы уже летающих суперджетов, сообщают ведомости. Однако переоборудование находящихся в эксплуатации самолетов – задача даже более сложная, чем выпуск полностью новой модификации, отмечает основатель сервиса «РАН-Авиа» Андрей Патраков.
10: Так быстро, как изначально планировалось реализовать программу 2030, производство 1000 самолетов к 2030 году, не получается. И понятно, что надо максимально продлить жизнь тому, что есть. Проблема в том, что даже еще и до всяких санкций не было прецедентов ремонта. Потому что изначально ремонтопригодность его была очень ограничена. Зачастую планировалась даже просто замена этого двигателя на случай, если у него случаются какие-то серьезные неплановые поломки, как, например, с камеры сгорания. Обсуждался, начиная с 2022 года, вариант ремоторизации оригинальной конструкции суперджета с иностранно-российским двигателем на полностью отечественный двигатель. Но вот это все упиралось в то, что ПД-8 еще сам в процессе разработки. Ремоторизация уже находящаяся в эксплуатации самолетов является задачей более даже сложной, чем фактически производство нового суперджета с новым двигателем, как новой модификации. И этот проект, насколько я знаю, еще не начинался. И если даже условно его сегодня начать, то это как минимум пройдет 3-5 лет, когда его можно будет начать реализовывать.
0: Сейчас в эксплуатации находится около 160 самолетов семейства «Суперджет». Хотя изначально к 30-му году российским авиакомпаниям обещали порядка 1000 отечественных самолетов. Между тем, Антон Алиханов заявил, что создание полностью российского пассажирского лайнера – крайне долгий процесс, который может занять более 20 лет.
3: «Коммерсант ФМ. Время и место». 21 мая. Москва. Вечер посвящения Людвигу ван Бетховену. В исполнении Камерного оркестра России под управлением Филиппа Чижевского прозвучат третий фортепианный концерт и героическая симфония. Солистка, лауреат международных конкурсов Ольга Давнис. Хаммер-клавир. Место проведения – концертный зал Чайковского. Триумфальная площадь 4. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте meloman.ru.
11: Пояснила корреспондент «Коммерсанта».
12: Источники «Коммерсанта» утверждают.
13: Об этом сообщил источник «Коммерсанта».
3: Конечно же, вы следите за новостями. И вам важно знать, что за ними стоит. Мы делаем все, чтобы вы знали.
14: Выплаты из казны ЕС по тем или иным предлогам прекращаются, вводятся фактически санкции, накладываются штрафы, и в стране, власти которой попали в немилость, ухудшается экономическая ситуация, растет недовольство избирателей, и на следующих выборах, как это случилось в Венгрии, бунтовщики терпят поражение, на смену им приходит политическая сила, более лояльная Брюсселю, более сговорчивая.
15: Шанс выиграть был как у «Арсенала», так и у «Атлетика», но финальный свисток зафиксировал ничью 1-1, которая на первый взгляд больше устраивает канониров. Если верить букмекерам, то «Арсенал» с большой долей вероятности должен выйти в финал Лиги чемпионов. Но не сомневаюсь, что игроки «Атлетика» с таким раскладом точно не согласны.
6: Трамп продолжает крушить старый мир, который погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. Это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ и даже Евросоюз – все они в зоне риска.
3: Радио «Коммерсант». 93,6 FM. Новости и мнения. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
0: Студия Олег Булгак в этом часе. Российский бизнес нашел способ переводить своих сотрудников в статус самозанятых в обход действующих ограничений. Они используют для этого посреднические платформы. Что это дает компаниям и работникам? Минпромторг считает, что повышение НДС для импортных онлайн-товаров до 22% должно быть резким и одномоментным. Минфин настаивает на постепенном повышении налога в течение 3 лет. А что будет в результате с ценами? В Венеции прошла презентация российского павильона. Официальное открытие биеннале запланировано на 9 мая. До этого пройдут мероприятия для прессы. Как открылся российский павильон? Вещи актера Мэтью Перри продадут на благотворительном аукционе, а вырученные средства направят в фонд, созданный после смерти актера для помощи людям с зависимостями, что выставят на торги. Бизнес активно оптимизирует свои налоги через работу с самозанятыми. С использованием фирм-посредников к фактическим трудовым отношениям компании стали привлекать фрилансеров на льготном налоговом режиме. По данным ФНС, в 2025 году число самозанятых увеличилось более чем на четверть и составило почти 15,5 миллионов. Активнее всего на специализированных платформах регистрировались блогеры. С июля по декабрь прошлого года их стало на 50% больше. Но в основном налоговый режим самозанятости используют курьеры, мастера бьюти-индустрии, фотографы и учителя. На рынке активно применяются схемы, когда сотрудник уходит из штата, но фактически продолжает работать в своей прежней компании, говорит профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
12: Когда появилась самозанятость, был рассчитан на вывод из тени тех, кто действительно работал по трудовым договорам, но это не больше 2 миллионов 100 тысяч. Все остальное прирост – это либо фиксация в качестве самозанятой через службу занятости статуса работающего для получения единого социального пособия. Ну и самая распространенная форма – это перевод работодателей в режим самозанятых. Государство среагировало на эту историю, запрещает, например, привлекать работника, который ранее у вас был на трудовом контракте в режим самозанятости не ранее, чем через 2 года. Схема совершенно спокойно обходится через прокладки. Это могут быть частные агентства занятости. А есть такие платформы, бывшие сотрудники открывают аккаунты, и уже дальше работодатель фактически передает туда заказы. Надо понимать, что режим самозанятости был бы логичен с точки зрения экономики, если мы с вами бы видели экономический рост, дополнительные доходы населения, которые не просто номинальные, а реальные доходы. В условиях, когда всего этого нет, рост самозанятости абсолютно нелогичен.
0: Подмена трудовых отношений договорами ГПХ грозит бизнесу гораздо большими потерями, чем выгода от использования обходных схем, говорит юрист сервиса для автоматизации работы с самозанятыми «Моя удаленка» Валерия Минакова.
16: Если раньше самозанятость воспринималась как мягкий режим, то сегодня это зона повышенного внимания, контроля и ответственности. Такие схемы по-прежнему встречаются. Речь идет о классической модели, то есть сотрудник увольняют, он оформляется как самозанятый и продолжает работать с тем же заказчиком, иногда через фирму-посредника. Формально здесь структура может у нас усложняться, но для ФНС это уже не имеет определяющего значения. Налоговая анализирует сразу несколько параметров: долю дохода от одного заказчика, регулярность выплат, длительность сотрудничества и даже массовость перехода сотрудников в самозанятый. То есть, например, если более 10 сотрудников уволились и продолжают работать с тем же бизнесом, такая схема автоматически у нас попадает в зону контроля. Главный риск – это переквалификация отношений в трудовые. И тогда бизнес заплатит налоги дважды. То есть, по сути, то, что уже заплатил самозанятый, и дополнительно НДФЛ и страховые взносы, также штрафы. Все чаще для компании заканчивается последствиями и доначислениями.
0: Число фрилансеров на льготном режиме будет только расти, особенно в IT-индустрии, считает операционный директор компании «Архитех ИИ» и платформы «Кодик» Артем Карпов.
17: Почему все это растет, несмотря на давление со стороны регуляторов? Потому что ценность для экономики перевешивает. Когда один специалист выполняет недельный объем работ за пару дней, статус самозанятого остается самой удобной и легальной формой фиксации подобного дохода. Компания получает готовый результат в разы быстрее и дешевле, без расходов на оплату труда и страховки. Один подобный усиленный и специалист, или как их называют, оркестратор, на фрилансе заменяет целую команду штатных сотрудников. И именно поэтому опосредованно временный наем – это не временная мода. Так что спрос на самозанятых, которые умеют дирижировать нейросетями, будет только расти. И в ближайшие месяцы мы увидим с вами взрывной рост таких и смежных услуг далеко за пределами IT-отрасли.
0: Если договор с самозанятым признают трудовым, фирме может грозить попадание в реестр нелегальных работодателей, а это закроет доступ к господдержке, льготным кредитам и тендерам. В Венеции прошла презентация российского павильона. Это первое участие страны на Венецианской биеннале с 2022 года. Ранее решение организаторов допустить Россию и Израиль вызвало резкую критику со стороны правительства Италии и Еврокомиссии, включая указания на нарушение санкций. Официальное открытие форума запланировано на 9 мая. До него начались мероприятия для прессы, в том числе в российском павильоне, где проходит музыкальный перформанс. Его 3 дня будут снимать на камеру, затем запись начнут транслировать на экране. Искусствовед Ксения Коробейникова была у российского павильона. По ее словам, без протестных акций в среду не обошлось.
18: Видимо, каким-то образом хотели сорвать открытие павильона, но это ни на что абсолютно не повлияло, потому что павильон был окружен карабиньерами с щитами, которые никого из активистов не пропускали. А внутри в это время продолжался 2-й день музыкальный перформанс от российской команды. Там 50 музыкантов, выступления которых сменяются друг за другом, и все это периодически переходит в рейв. Это очень эффектно оказалось. Когда мы это читали в анонсах, казалось, что да, это ничего из себя представлять не будет. Но все получилось. Но надо понимать, что есть одна слабая сторона. Это вот цветочные композиции, которые расставлены по всему павильону. Они сделаны не художественно, это скорее такие декорации получились из дорогого цветочного магазина. Но это уже мелочи.
2: Как вообще организован российский павильон? То есть какой-то есть один куратор?
18: А вот это проблема. В этот раз у нас объявлен только комиссар. И впервые нет, по сути, куратора. Да, такое было уже при Семёне Михайловском, который был и комиссаром, ну и, по сути, выполнял кураторские функции, но в его случае это было абсолютно оправданно. А сейчас у нас куратора нет никакого. Официально он не объявлен. И я знаю несколько людей, кому предлагали быть кураторами, но они от этой миссии отказались. Видимо, получилось, что у нас кураторская команда собралась так или иначе, которую не озвучивают. Есть подозрение, что одним из таких кураторов может быть Тереза Малик, которая в свое время запускала фонд VAC и GS2 у нас. То есть она очень близка к команде организаторов. Она, кстати, на входе стоит на протяжении всего времени. Возможно, что она очень даже содействовала тому, чтобы наш павильон состоялся в этот раз.
0: В среду пресс-служба Венецианской биеннале сообщила, что в мероприятиях не сможет принять участие российский режиссер Александр Сакуров. Его выступления 6 и 7 мая отменили из-за, цитата, «внезапной недоступности». Сам он в беседе с Коммерсант-ФМ сказал, что не знает, откуда возникла такая формулировка. Однако Сакуров подтвердил, что не смог прибыть в Италию из-за организационных проблем, в том числе связанных с перелетами. Между тем, за несколько дней до начала мероприятий Министерство культуры Италии направило в фонд Биеннале проверку, и все международные жюри ушло в отставку. Уже ясно, что министр культуры Алессандро Джули как минимум не посетит открытие, говорит журналист из Италии Сергей Иезуитов.
19: Обстановка сначала была довольно нервозная и, в общем-то, где-то попахивала скандалом, но так, судя по всему, сейчас уже все довольно сильно утряслось, и такой непосредственной угрозы каких-то экстраординарных событий, типа срыва открытия биеннале, не существует. Что касается жюри, жюри, естественно, не будет участвовать в присуждении призов, и, видимо, все это будет отнесено на суд публики. Но вот как будет публика голосовать, и будет ли голосовать только публика, будет ли присутствовать там еще экспертное сообщество, пока никто толком не знает. Но что касается самого открытия, которое состоится 9 числа, то вроде бы как все остается в силе, за исключением того, что не будет присутствовать министр культуры Италии. Что касается остальных гостей, ну, вот здесь представители мира искусства, потому что смотр, он, в общем-то, считается весьма престижным, и участие в нем тоже, конечно, всегда прибавляет репутации любому участнику.
0: До того, как уйти в отставку, жюри Венецианской биеннале исключило из претендентов на награды Россию и Израиль, руководителей которых обвиняют в Международном уголовном суде. Анекдотом нет. В России признали запрещенным юмористический портал «Я плакал». Решение вынес Чертановский районный суд Москвы. Оно вступит в силу 28 мая, если владелец сайта не подаст апелляцию. Кроме того, по делу проходят порталы «Анекдотов стрит» и «Анекдото.нет». Они тоже будут заблокированы. Как сказано в постановлении, прокуратура выявила унижающее человеческое достоинство и направленные на дискриминацию материалы, а также оскорбления по признакам национальной и расовой принадлежности. Впрочем, экспертиза для вынесения решения не потребовалась, отмечает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко, который ознакомился с документами.
20: Приблизительно шестистраничное решение суда подробно расписывает то, как прокуратура нашла на этом сайте признаки экстремизма в виде унижения человеческого достоинства, дискриминации по признакам расы и так далее, но абсолютно не указывает, какие именно материалы подвергались анализу и что именно в этих материалах стало причиной предъявления административного иска. При этом понятно, что на шуточном сайте, где много мемов, анекдотов, можно найти практически любую информацию, в том числе и связанную с расой, с языком, которую, если рассматривать чересчур серьезно, можно подвести под резиновые определения закона о противодействии экстремистской деятельности и закона об информации, которые суд и применил в этом случае. Три сайта, которые объединены в этом административном иске, находятся на доменах ком и нет. Соответственно, регистраторами выступают украинская, канадская и американские компании. Владельцы же, те, кто администрирует эти домены, суд вообще не устанавливал. Дело рассматривалось только с участием прокурора, без участия Роскомнадзора и уж тем более без владельцев этих сайтов. В этом смысле, к сожалению, дело с этими сайтами абсолютно рядовое.
0: Владельцы портала «Я плакал» узнали о блокировке из новостей. Скорее всего, это вброс или фейк, отреагировали представители в посте в Телеграм. По их словам, жалоб от Роскомнадзора к ним не поступало. Коммерсант ФМ направил в службу запрос и ждет ответа. Сайт создан в 2004 году, имеет несколько премий Рунета и занимает 133 место по посещаемости в России. Выручка по итогам 25-го составила 178 миллионов рублей, чистая прибыль около 34,5 миллионов. Аэрофлот уточнил новые правила перевозки пауэрбанков. Теперь устройство можно брать только в салон и не больше двух аккумуляторов на пассажира. На борту пауэрбанк нельзя заряжать от бортовых розеток, использовать для зарядки других гаджетов и размещать в ручной клади на багажных полках. Портативное зарядное устройство должно быть надежно защищено от короткого замыкания, быть в оригинальной упаковке и с изолированными клеммами. По мощности стандартный лимит прежний – от 100 до 160 ватт в час только с разрешения авиакомпании. Все, что мощнее, провозить нельзя. О подобных планах заявили и West7 Airlines. Все эти изменения еще в конце марта внесла в техрегламент Международная организация гражданской авиации, и касаются они всех авиакомпаний в мире, отмечает аналитик, главный редактор портала Aviaru Роман Гусаров.
21: Современные пауэрбанки, литиевые, различные технологии с содержанием лития, подвержены так называемому тепловому разгону. То есть, когда пауэрбанк начинает нагреваться и происходит возгорание. Возгорание в багажном отделении крайне опасно, потому что это приведет к пожару в воздухе и аварийной ситуации. А возгорание в пассажирском салоне всегда очень быстро обнаруживается и быстро ликвидируется силами экипажа. Такие случаи тоже нередко происходят, но еще ни разу никаким серьезным последствиям это не приводило, но максимум кто-то палец обжег. Именно по этой причине и вводятся новые требования, новый регламент вступил в силу буквально с 1 марта. И все авиационные правила должны быть скорректированы под этот новый технический регламент. Именно по этой причине авиакомпании сейчас и приводят его в соответствие. Я больших проблем с этим не вижу. Во многих современных самолетах есть USB-порты, где можно также зарядить свой гаджет от бортовой сети. И на самом деле лично я с такой практикой изъятия массового пауэрбанков много лет назад столкнулся в том же Китае, когда они очень тщательно, очень внимательно, причем каждый пауэрбанк заставляли доставать, просматривали маркировку, и какие-то из них просто изымали. Не знаю, по каким критериям это делалось тогда в Китае, но эта практика уже давно существует.
0: На прошлой неделе Росавиация поручила подразделениям транспортной безопасности аэропортов перейти на проверку литиевых батарей и зарядных устройств по новым международным стандартам и срочно внести эти изменения в технологию досмотра пассажиров, багажа и ручной клади.
3: Одна боль всегда уменьшает другую. Антон Чехов. Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495.
0: В студии с последними новостями Роман Счаурели.
5: Здравствуйте. Latest news. Нефтегазовые доходы федерального бюджета за апрель превысили 855 миллиардов рублей, что на 239 миллиардов больше мартовских значений. Это следует из данных Минфина. Причина увеличения сборов, выросшая в марте до 77 долларов за баррель цена Urals. Это первая месячная прибавка нефтегазовых доходов, вызванная начавшимся в конце февраля конфликтом на Ближнем Востоке. В мае дополнительные доходы должны вырасти еще, поскольку в апреле российская нефть стоило в среднем уже 95 долларов за баррель. А вот у стран, входящих в картель крупнейших экспортеров нефти, ситуация гораздо хуже. В апреле совокупная добыча сырья членами ОПЕК составила всего 20,5 миллионов баррелей в сутки. Показатель стал минимальным с 1990 года, сообщает Bloomberg. Это связано с перебоями в поставках нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сильнее всего добыча просела в Кувейте, сократившись до 800 тысяч баррелей в сутки. Это меньше трети от объемов, добываемых до ближневосточного конфликта. Опрос Bloomberg проводился еще до выхода Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+, так что статистика учитывает и нефтедобычу ОАЭ. Московский «Спартак» стал первым суперфиналистом Кубка России. В решающем матче «Пути регионов» красно-белые принимали на родной арене самого принципиального соперника ЦСКА. Интриги добавляло еще и то, что армейцы буквально за два дня до матча расстались со своим тренером, швейцарцем Челестини. Но это армейцам не помогло, и взять рекордный 10-й кубок им не суждено. Все решил единственный гол, забитый в начале матча полузащитником «Спартака» Русланом Литвиновым. Теперь «Спартак» ждет в суперфинале Кубка либо «Краснодар», либо «Динамо». По информации Яндекса, последний жаркий день ожидает москвичей в четверг. Воздух прогреется до 27 градусов, и даже дождь не сможет его остудить. Зато уже с пятницы станет существенно прохладнее. Роман Чиаурели, радио «Коммерсант ФМ».
0: Вещи актера Мэтью Перри продадут на благотворительном аукционе. Торги проведет площадка Heritage Auctions 5 июня, сообщает Guardian. Среди лотов, подписанные актерами сериала «Друзья» сценарии, премия гильдии киноактеров США, которую исполнитель роли Чендлера получил в 1995 году. Вырученные средства направят в фонд Мэтью Перри Foundation, созданный после смерти актера для помощи людям с зависимостями. Это поможет привлечь к торгам не только фанатов легендарного ситкома, говорит коллекционер, президент юридической фирмы «Левант и партнеры» Матвей Левант.
4: Коллекционирование имеет весьма эфемерные, я бы сказал, границы. Кто-то может собирать консервативное искусство старых мастеров, кто-то может собирать современное искусство, кто-то может собирать монеты или медали, а кто-то может собирать бабочек. Это всегда сугубо индивидуально, люди все разные, у всех разные страсти. Есть чисто коммерческие аукционы, есть благотворительные аукционы. Благотворительные аукционы направлены в первую очередь на поддержание фонда, но спрос трудно предугадать. Это будет, безусловно, зависеть от стоимости лотов, от числа участников и вот этой большой фан-базы покойного актера. Думаю, что аукцион состоится и будет успешен. Будут ли проданы все лоты, непонятно, неизвестно. Призы, которые он получал, вообще все имущество в его коллекции, это наследственная масса, и нужно в первую очередь, как мне кажется, проверять, прежде чем покупать. Это делают только специалисты в области арт-ло.
0: В 2024 году уже проводился аукцион, связанный с сериалом «Друзья». Реквизит распродавали по случаю 30-летия ситкома. Тогда онлайн-ставки на большинство лотов в разы превышали эстимейты. На Западе культура коллекционирования вещей, связанных с кинематографом, достаточно развита и может восприниматься как хорошая инвестиция, говорит главный редактор «Синемаплекс» Рифат Фазлыев.
7: В нашей стране это действительно очень редкое явление. В мировой практике я сталкиваюсь с подобными новостями довольно часто, потому что там действительно есть люди, которые, допустим, из тех же «Звездных войн», «Стар Трека» и так далее, известных франшиз, готовы приобретать те или иные вещи с площадки. Фанатам очень нравится возможность прикоснуться к вещам, которые участвовали в создании фильма. Это достояние именно известных франшиз, известных историй, которые имеют под собой уже достаточно большое количество фанфиков, творчества народного, сериалов, фильмов и так далее. Если это, условно говоря, какой-то даже блокбастер, выходящий в мире, он должен получить еще известность среди аудитории, он должен полюбиться фанатами, чтобы приобрести такую возможность распродавать вещи с площадки.
0: Актер Мэтью Перри умер от отравления препаратами в 23-м году. По делу о сильнодействующих веществах проходили врачи и голливудская кетаминовая королева, дилер знаменитостей Джасвин Санге, которая поставила актеру смертельную дозу препарата. Она получила 15 лет лишения свободы. Апатия на собеседовании, неуверенная речь и резюме, написанные нейросетью. Большинство россиян не умеют продавать себя потенциальному работодателю. К такому выводу по итогам исследования пришли специалисты HeadHunter и Skillos.
3: Тренды.
0: Согласно опросу, только 11% россиян могут грамотно презентовать себя и свои навыки. В итоге большинство кандидатов не проходят дальше первого этапа отбора, и руководители лишаются потенциально золотых сотрудников. Стоит ли нанимать на работу неуверенных специалистов? С предпринимателями и карьерными консультантами беседовала Анна Кулецкая.
8: Желанный оффер ожидается искателей в среднем лишь после 15 собеседований. Одна из причин – ошибки, которыми грешат кандидаты. Шаблонные фразы, сбивчивая речь и излишняя холодность даже при идеальном резюме могут сыграть злую шутку. Все это из-за стресса или слабой подготовки, допускает карьерный консультант для руководителей Виктория Войтович.
22: Хороших, сильных специалистов сейчас много. Приходят 90% неподготовленными. Если вы неправильно выстроили самопрезентацию, неправильно ответили на ключевые вопросы, не показали свои результаты, то на выходе это уже не тот образ, который нужен работодателю. Собеседование – это стрессовая ситуация. Особенно сыпятся на вопросах о заработной плате, начинают объяснять, что он там получал на предыдущем месте столько, у него ипотека, трое детей. Научитесь говорить о своих достижениях конкретно и убедительно.
8: Соискатели часто делают ставку на свою дисциплину и ответственность. Эти качества считают основными 73% опрошенных. В любом случае, все это надо логично и связано сформулировать в резюме, говорит директор практики корпоративных коммуникаций Михайлов и партнеры Виктор Чуков.
23: Использование общих фраз, типа ответственные, дисциплинированные, сплошь и рядом, характерные для топов и для рядовых сотрудников. Но еще хуже, это описание опыта в формате должностных инструкций. Разработка стратегий продвижения, подготовка стратегических текстов, составление отчетности для акционеров и топ-менеджмента. Часто люди грешат использовать нейросети для подготовки таких текстов, это тоже становится видно.
8: Бизнес-консультант и предприниматель Лев Овчинников признается, что на заре своей карьеры сам допускал ошибки. Но уверенность в себе, по его словам, один из ключевых ингредиентов.
24: Все приходит с опытом. Когда-то я не готовился, думал, да я и так классно. Потом почитал, проконсультировался, как это делается, на что обращают внимание и какие вопросы будет задавать владелец бизнеса. Бывают ошибки, бывают неудобные вопросы на интервью из моего опыта. Что вы будете делать, чтобы компания выросла 5 раз? Сейчас я говорю, да я вообще не знаю, что я буду делать, потому что мне нужен контекст. Будет зависеть от того, какие есть возможности у бизнеса, ресурсы, какая у него цель. Сам могу 50 вопросов задать.
8: Как всегда, у медали две стороны. Слишком яркая, грамотная самопрезентация с обилием личных деталей может оказаться лишь красивой оберткой, считает владелец юридического агентства для экспертов и бизнеса Наталья Корсакова.
25: Иногда много дополнительных деталей – это тоже плохо. У меня были ситуации, когда человек, наоборот, слишком хорошо умеет себя презентовать. Я бы даже это назвала продавать себя как специалиста. Я смотрю, все устраивает, мы берем этого человека на работу, а потом по факту понимаем, что это просто была красивая презентация, ну и приходится расставаться с таким человеком, тоже неприятно.
8: Но есть проверки, к которым не подготовиться. На зарубежных форумах часто пересказывают легенды о том, как кандидаты проходили собеседование в Apple. Якобы Стив Джобс любил внезапные вопросы в духе «Сколько автомобилей в Соединенных Штатах? Если бы вы были доставщиком пиццы, зачем вам ножницы?» Или «Каким самым оригинальным способом вы можете сломать часы?» Тут остается уповать только на свою фантазию. Анна Кулецкая, Коммерсант ФМ.
0: Дональд Трамп собирается потратить на свой бальный зал уже миллиард долларов. Стоимость проекта выросла больше, чем в 5 раз с момента, когда президент США впервые рассказал об идее в начале 25-го. В октябре строители снесли восточное крыло Белого дома, чтобы построить на его месте более крупное здание государственного бального зала. Накануне республиканцы представили в Сенате проект финансирования внутренней безопасности на сумму около 70 миллиардов долларов. Из них 1 миллиард планируется выделить на укрепление будущего бального зала. По данным CNN, для принятия законопроекта хватит лишь голосов республиканцев. В случае одобрения финансирование будет действовать до осени 29 года. Впрочем, ситуацией уже очень недовольны демократы, говорит корреспондент NBC News Гейб Гутьеррес.
9: В сети появились новые кадры бурного строительства бального зала в Белом доме. Однако сегодня демократы обвиняют администрацию в подмене условий после того, как республиканцы в Конгрессе представили новый законопроект, предусматривающий выделение миллиарда долларов на меры безопасности, которые связаны с этим проектом. Президент в течение нескольких месяцев утверждал, что строительство будет полностью оплачено частными инвесторами. Теперь Белый дом настаивает, что деньги налогоплательщиков пойдут только на обеспечение безопасности, а сам бальный зал по-прежнему оплатят доноры. Чтобы оправдать строительство в суде, администрация в том месяце утверждала, что здание построят должным образом. Оно будет выдерживать атаки дронов, а также там предусмотрены подземные медицинские лаборатории и бомбоубежища. После того, как на ужине ассоциации корреспондентов в Белом доме на президента, судя по всему, было совершено покушение, Трамп заявил, что большое и хорошо защищенное пространство для мероприятий — это просто необходимость. Строительные работы пока продолжаются. В следующем месяце апелляционный суд рассмотрит вопрос о том, можно ли их продолжать.
0: Национальный фонд сохранения исторического наследия США подал на Трампа в суд за снос восточного крыла Белого дома. Технически президенты не имеют прав на здание и не могут менять в нем что-то без разрешения Конгресса. В апреле суд запретил строительство бального зала, но с оговоркой: работы можно продолжать в целях обеспечения безопасности. Спустя 2 недели апелляция признала формулировку слишком размытой и отправила дело на повторное рассмотрение. На это время стройку разрешено вести дальше. 26 апреля во время ужина президента с журналистами в отеле «Вашингтон Хилтон» началась стрельба. После этого Трамп еще больше зациклился на идее пуленепробиваемого бального зала, отметил ведущий Джимми Киммел.
10: Может, в следующем году Мет-гала проведут в бальном зале Белого дома? Не знаю, в чем там дело, но Трамп просто одержим идеей его построить. И особенно активно продвигает ее с момента стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов. При этом сначала он говорил, что проект будет стоить 200 миллионов долларов, и оплатят все частные инвесторы. Потом цена выросла до 400 миллионов. В итоге администрация хочет, чтобы за все платили мы. Миллиард долларов за бальный зал. Ну, что сказать, человек любит танцевать. Проект вообще крайне непопулярен. Только 28% американцев с одобрением отнеслись к тому, что Трамп снес половину Белого дома посреди ночи, чтобы начать строительство своего бального зала. И такие данные соцопроса были еще до того, как мы узнали, что платить придется нам. Кстати, в True Social Трамп минимум 13 раз писал, что на проект не уйдет ни доллара из налогов. Я вообще не понимаю, зачем ему бальный зал. Он и так неплохо правит бал. Джей Ди Вэнс, Линдси Грэм, да и в целом республиканцы почти все танцуют под его дудку.
0: По словам Трампа, ему удалось собрать 350 миллионов долларов от личных спонсоров на строительство бального зала. Предполагалось, что работы завершат к лету 2028 года.
3: Коммерсант ФМ. Время и место. С 1 по 11 мая. Москва. Ежедневная музыкальная программа от ретро-джаза 20-х до советской классики и современных стандартов в исполнении артистов с мировой известностью. Ансамбль «Мелодия» Георгия Гороняна. Американский трубач и вокалист Рональд Бейкер. Большой джазовый оркестр Петра Востокова. Певица Анастасия Лютова. Пианист и народный артист России Даниил Крамер. Место проведения – джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке. Начало в 19:30. Программа на сайте moscow.butmanclub.ru. Каждый день Мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ. 93,6. Радиоканал «Коммерсант». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-63-782. Выдано Роскомнадзором 27 ноября 2015 года. Для лиц старше 16 лет.
6: В Москве 7 утра, в студии Алексей Нарышкин.
3: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
6: 7 мая, четверг, за окном 16 градусов, пробки в городе 1 балл в этом часе. Украинские беспилотники пытаются атаковать российские города. В Брянске ударили по жилому сектору. 13 человек пострадали. В Ржеве эвакуировали многоквартирный дом. Власти Самары приостановили работу общественного транспорта. Собянин сообщил, что на подлете к Москве сбиты 8 беспилотников. В столице сегодня вновь могут отключить мобильный интернет. О том, как пережить цифровой шатдаун с наименьшими потерями и неудобствами, через минуту. Росстат зафиксировал недельную дефляцию. Какие прогнозы можно сделать на ближайшие месяцы и как свежие данные повлияют на дальнейшие действия ЦБ? США требуют от Ирана официально отказаться от стремления обладать ядерным оружием, демонтировать ядерные объекты, а также соблюдать мораторий на обогащение урана. О таких условиях пишет Wall Street Journal. Тегерану остается около суток, чтобы дать ответ на эти предложения. По данным Axios, Вашингтон готов возобновить бои. Запас наличных, сим-карты разных операторов и распечатанные документы и билеты. Москвичи и бизнес подготовились к новому интернет-шатдауну.
3: Москва.
6: Накануне операторы, банки, магазины и театры снова предупредили жителей столицы о возможных отключениях мобильного интернета в ближайшие дни в связи с обеспечением мер безопасности в преддверии 9 мая. Могут сбоить цифровые сервисы, банкоматы и не отправляться СМС. Горожанам советовали переписать все нужные контакты на бумагу, распечатать билеты и посадочные талоны. А водителям отдельно рекомендовали заранее скачать карты города, а также держать под рукой бумажный полис ОСАГО и бланки Европротокола. Оформление ДТП онлайн может быть недоступно. Ну и запастись наличными, отмечает гендиректор управляющей компании сети автосервисов «Китаяна» Михаил Мартынов.
11: Слава богу, нас не сильно это касается. Единственное, что мы уже, обретя опыт определенный, так как у нас клиенты в основном по записи, если говорить про станции технического обслуживания, мы просто просим их ранее готовить, например, наличные деньги. Если они к нам едут, потому что что-то может не работать, например, терминалы, которые через сим-карты могут работать и так далее. Так как у нас все-таки основная часть наших партнерских СТО находится в Санкт-Петербурге, в Петербурге с этим попроще, чем в Москве, вот насколько мне известно. Да, когда в Москве, конечно, происходили вот эти первые отключения, наши партнеры, конечно, жаловались, что просто там люди не доезжали, старались не ездить, там коллапсы создавались.
6: Во вторник столица оказалась в офлайн-режиме почти на 4 часа. У некоторых москвичей не работали даже сервисы и сайты из белых списков. Как объяснили тогда в Минцифры, они не подключаются автоматически. При ограничениях ведомство должно согласовывать их запуск с правоохранительными органами и спецслужбами. В итоге москвичи не могли вызвать такси, оплатить парковку, воспользоваться кикшерингом и некоторыми банкоматами. Таксисты и курьеры ловили Wi-Fi в заведениях общепита, чтобы взять или закрыть заказ. Как отмечали собеседники «Коммерсанта ФМ», больше других от шатдауна пострадали вендинги и небольшие объекты общепита и магазины, которые не подключены к проводному интернету. И способов обойти ограничения немного, говорит совладелец студии озвучивания фильмов и сериалов «Винмедиа» Вячеслав Козлов.
12: Некоторые наши сотрудники, коллеги, да, они страдают из-за этих белых списков и вообще даже отсутствия белых списков, потому что интернет отключают совсем. И приходится людям добираться уже до

0: Буквально вчера мне в магазине сказали, что они сидели без связи 4 дня. Терминалы мне принимали оплату, никак не соединялись, хотя вроде бы банки должны быть в белых списках. А у меня 3 разных оператора, 2 из них лежат, 1 работает. Как это работает, я не понимаю.
1: Накануне нового раунда ограничений многие профильные СМИ опубликовали подборки приложений и сервисов, которые работают даже при тотальном отключении интернета. Из необычных – мессенджеры, которые передают сообщения через Wi-Fi и Bluetooth. Сервисы для скачивания подкастов, музыки и карт, а также браузер Kivix. Он позволяет без сети читать материалы Википедии, TED, библиотеки проекта Gutenberg и других ресурсов. Альтернатив много, но привычные приложения – они не заменят. Так считает главный редактор портала itzin.ru и автор подкаста 4Geeks Сергей Кузнецов.
2: Microsoft Word неплохо работает офлайн, как и любые другие приложения, которые существовали в эпоху до интернета. Игрушки, разумеется, работают все, которые не требуют подключения, если там можно скачать какие-то уровни и играть в них офлайн в метро. Почему бы нет? Как правило, какие-нибудь простенькие, типа опани шариков, они доступны. Если говорим про мессенджеры, здесь, конечно, все гораздо сложнее. Не часто вам нужно пообщаться с кем-то, кто находится в радиусе 20 метров от вас. Это скорее какой-то прикол для школы или института на парах попереписываться, когда у вас не работает мобильный интернет, ну, наверное, да. Работать это будет не далее, чем зона действия Bluetooth и Wi-Fi. Их довольно много, работают они довольно плохо, но, тем не менее, каким-то образом пообщаться можно. Если очень хочется, существуют специальные гаджеты сейчас, которые при наличии базовой станции могут вправлять сообщения. Если помните, были такие пейджеры, в общем, здесь технология, в принципе, похожа. Но все это скорее поиграться, а не реально заменить интернет, какие-то работающие, пусть и в условиях жестких ограничений, инструменты. К сожалению, мы привыкли уже довольно сильно к тому удобству, которое есть. Мы привыкли к облачному сохранению истории переписок, передачи файлов и прочее. И вот это заменить, к сожалению, наверное, в удобном виде офлайн уже не получится.
1: Как указали Коммерсант ФМ в кикшеринговом сервисе ВУШ, без интернета самокаты можно активировать по карте «Тройка». А для бизнеса и сферы услуг планом «Б» остается лишь переход на телефонную связь. Но и с ней возникают проблемы, отмечали собеседники Коммерсант ФМ. Масштабные ограничения связи анонсировали до 9 мая. Но когда снова отключат мобильный интернет и насколько, неизвестно. В России впервые с августа 2025-го зафиксировали дефляцию. По данным Росстата, за неделю цены снизились на 0,02%.
3: Цены.
1: Росстат при этом пока не опубликовал данные по инфляции в годовом выражении на конец апреля. Они появятся 15 мая. В основном за неделю подешевели фрукты и овощи, за исключением капусты, лука и свеклы. Снизились цены на яйца и свинину. Среди непродовольственных товаров на телевизоры и электропылесосы. Стоимость бензина и дизеля при этом выросла на 0,1%. Кроме того, значительно подорожали турпутевки. Но пока статистика сигнализирует о том, что динамика цен в мае и июне будет умеренной, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
4: То, что инфляция будет низкой, еще некоторое время было понятно по трендам, которые мы наблюдали еще в апреле, и один из этих трендов – это явное чуть-чуть с опережением сезонности, подешевление плодово-овощной продукции на этой неделе. Отчетной тоже действительно плодово-овощная продукция большой отрицательный вклад внесла, то есть нивелировала даже в том числе прирост стоимости туризма. Но к этому, наверное, стоит добавить, что подешевели, в принципе, неделя к неделе некоторые продовольственные товары промышленные, переработки мяса, что действительно достаточно удивительно, учитывая, что до этого и на завершившей неделе тоже сырье, то есть мясо дорожало, и получается, что отчасти, может быть, вот этот тренд, он свидетельствует о некотором охлаждении потребительского спроса. Действительно, спрос относительно рыхлый.
1: Центробанк прогнозирует рост цен в этом году в диапазоне от 4,5% до 5,5%. В то же время экономика России в первом квартале сократилась впервые за 3 года, сообщает Минэкономразвитие. Риски рецессии становятся ближе, и это может убедить ЦБ действовать более решительно. Так считает директор по инвестициям Астра управления активами Дмитрий Полевой.
5: Действительно, 4 недели подряд мы видим аномально низкие цифры. Более того, вот эта дефляция, это действительно рекорд за всю историю наблюдений. Мы заметно ниже идем по апрелю. И, в принципе, это действительно будет следствием, ну, отчасти там временных разовых факторов, но это в том числе, с нашей точки зрения, отражается действительно слабый и охлаждающийся спрос на потребительском рынке. Ну и более того, все-таки вот тот инфляционный шок, который был в начале года из-за повышения НДС, он все более явно сходит на нет.

0: Если тенденции, которые мы видим, они продолжатся и в мае, и, дай бог, в июне до заседания Центробанка, то, безусловно, второй квартал будет инфляцией ниже 3-4%, и, наверное, это должно быть аргументом для Центробанка, но как минимум продолжить понижение ставки, то есть никакой паузы речи быть не должно.
1: Тем временем наблюдаемая населением инфляция, как и ожидания роста цен, остаются повышенными на уровне 14,5%. Накануне ФЦБ отметили, что работают на устойчивый и долгосрочный рост экономики, а не на кратковременный рывок, поэтому низкая инфляция важнее. В апреле регулятор снизил ключевую ставку до 14,5% годовых, хотя рынок ожидали более радикального шага. Правительство не может определиться, когда начать взимать высокие налоги с зарубежных покупок. Минпромторг выступил за резкое повышение НДС для импортных онлайн-товаров уже со следующего года, в то время как Минфин настаивает на поэтапном введении пошлины. Тему продолжит Анжела Гаплевская.
2: В центре спора двух министерств вопрос, когда вводить 22% НДС на зарубежные интернет-заказы. Сразу в 2027 году или растянуть до 2029. Если победит Минфин, в январе налог составит 7%, через год 14%, а через два уже 22%. Все ради поддержки отечественного производителя. Однако эффект в любом случае проинфляционный, уверен аналитик Data Insight Сергей Семко.
3: Главной проигравшей страной в этих обстоятельствах будет российский потребитель, который увидит повышение цен, как минимум на ставку НДС, а возможно и более, потому что на самом деле для многих китайских селлеров станет неочевидным интерес в российском рынке. Может значительно сузиться ассортимент предложения. В этом случае товары, которых часто просто нет на российском рынке, просто могут уйти с рынка. Если их будут вести под заказ, то это будет стоить совсем другие деньги, кратно больше. А далее по цепочке принятия решения о цене товаров, это может распространиться и на российские товары.
2: На этой неделе «Коммерсант» и «Известия» сообщали сразу о двух просьбах бизнеса выровнять конкуренцию между обремененными налогами российскими компаниями и иностранным товаром. На рынке обуви и мебели, докладывают в правительстве, уже год падает производство, в среднем сокращение достигает 30%, а где-то повальное закрытие. Но одного повышения налогов на зарубежную продукцию недостаточно, чтобы стабилизировать рынок, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рикомтраст» Олег Абелев.
4: Российским производителям это точно поможет, причем в основном тем, кто производит массовые недорогие технологически простые товары, типа дешевую одежду, обувь, игрушки, посуда. И разрыв между ценами там российского и китайского аналогов теперь сократится. Ну и также поможет крупным маркетплейсам, потому что они будут продавать в основном российские товары или импорт, уже завезенный крупными партиями через оптовый импорт. Но для долгосрочного эффекта важны какие-то еще параллельные меры, типа технологии, контроля издержек, чтобы налог не превратился просто в дополнительный сбор с населения и не ускорял инфляцию.
2: Кроме того, другие отрасли могут почувствовать еще больше нагрузку, в том числе российский бизнес, завязанный на импорте, продолжает Олег Абелев.
4: Не поможет производителям, которые сами импортируют комплектующие или которые производят какую-то продукцию, у которой нет российских аналогов, типа спецэлектроники, медицинского оборудования или какой-то оригинальной косметики. И, видимо, потребуется администрировать сбор НДС с каждого пакета. Это может увеличить нагрузку на таможню, либо увеличить затраты на автоматизацию.
2: Селлеры на российских маркетплейсах давно требовали уравнять их в правах с китайскими поставщиками, которые, по их мнению, получают больше выгодных условий. Впрочем, собеседники «Коммерсант ФМ» опасаются, что мера вынудит потребителей уйти на серый рынок ради экономии. Многие поставщики могут использовать посредников ЕАЭС, предполагает гендиректор агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
5: Тут еще не решен вопрос, что делать с зоной ЕАЭС, потому что, находясь внутри таможенного союза, формально товары из Казахстана не должны облагаться дополнительным НДС в России. Получается, что если Россия принимает подобные меры, то это должно относиться и к Казахстану, если он получает товары вне таможенного союза, а Казахстан на такие меры идти не хочет, у них свои, как бы, соответственно, интересы.
2: По данным компании Юмани, треть россиян делает международные заказы ежемесячно. 60% поставок приходится на товары из Китая. Оставшуюся долю занимает продукция из США и Европы. Анжела Гаплевская, Астон Усалливан, Коммерсант ФМ.
1: Через минуту последние новости.
6: Мужские игрушки. Audio DNW Oral Pleasure – самая дорогая акустическая система в мире. Единственная в мире пара из 18-каратного золота стоит $5 миллионов. колонок необычная форма. Они напоминают гигантский зуб или боксерскую перчатку на телескопической ножке. И весит каждая около 50 килограммов. Из-за сверхжесткого корпуса колонки выдают исключительно чистый звук. Но все же это больше ювелирная скульптура, чем рабочий аппарат. На студиях и радиостанциях работают с более традиционными мониторами. Линейка широкая, от Yamaha до Genelec. Вы слушаете «Коммерсант ФМ».
1: 7:15 в Москве, в студии с последними новостями Анна Казакова.
7: Здравствуйте.
8: Latest news.
7: Силы ПВО этой ночью сбили 8 беспилотников на подлете к Москве. 3 в ночные часы и 5 ближе к утру. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В двух московских аэропортах Шереметьево и Внуково введены ограничения на полеты. По Внуково задерживается вылет минимум 20 авиарейсов. Всего ограничения действуют более чем в 15 аэропортах России. 13 человек получили ранения в результате атаки ВСУ на Брянск, сообщил губернатор области Александр Богомаз. Среди пострадавших есть ребенок. Были повреждены 2 многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. В Ржеве Тверской области эвакуировали 350 жильцов многоквартирных домов, включая 60 детей, после атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Виталий Королев. Пострадавших при атаке нет. Более 130 горняков эвакуированы из угольной шахты Алардинская в Кемеровской области. Там был превышен допустимый уровень угарного газа. СКР начал проверку по признакам нарушения правил промышленной безопасности. Проверку также начала региональная прокуратура. По данным ведомства, на шахте произошло возгорание кабельной продукции. О погоде. Уже 18 градусов в столице в эти минуты, сообщает Яндекс. Завтра, сегодня днем обещают синоптики 27 градусов, а вот завтра похолодание максимум плюс 15. И сегодня, и завтра в столице возможны осадки. Анна Казакова, радио «Коммерсант ФМ».
1: Пришла очередь анекдотов. В Москве суд запретил старейший юмористический портал «Я плакал». Аналогичное решение принято в отношении сайтов «Анекдотов стрит» и «Анекдот.нет». Среди причин распространения материалов, унижающих человеческое достоинство. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что в стране нужно учредить новый стандарт разрешенного юмора.
6: Точка зрения Дмитрия Гризе.
9: Чертановский суд Москвы по иску прокуратуры вынес решение о запрете, можно так сказать, легендарного, старейшего юмористического портала РФ под названием «Я плакал». Заодно досталось еще двум аналогичным сайтам с анекдотами. Их тоже запретили. Надзорное ведомство усмотрело в публикуемых юмористических материалах признаки оскорбления лиц по национальной и расовой принадлежности, а также факты унижения человеческого достоинства. Решение Чертановского суда можно назвать знаковым. Анекдоты в современной России еще не запрещали. Считается, что их запретить невозможно, потому что автором является народ, и возникают они стихийно. А стихию, как известно, под контроль не поставишь. И запретить ее тоже крайне сложно. Тем не менее, распространение неоднократно пресекать пытались. Собственно, это произошло и сейчас. В сталинские времена интернета, как известно, не было. Поэтому крамола переходила из уст в уста. Так называемые анекдотчики проходили по самой известной тогда статье 58.10 «Антисоветская агитация и пропаганда». Правда, сажали в основном за так называемые политические анекдоты про руководителей государства. В более позднем СССР за это так жестко уже не карали, но в людных местах, как говорится, лучше было не рисковать. Впрочем, справедливости ради нужно согласиться. В этом жанре действительно часто эксплуатируются определенные черты тех или иных национальностей, а также несовершенство человеческой природы и даже в части интимных отношений. Высказывания разные допускаются, что явно противоречит нравственным и духовным ценностям. Так что да, при желании можно все это посчитать оскорблением. При всем при этом в век интернета классический анекдот советских времен ушел в историю. Хотя кажется, что если глобальную сеть отключить или ограничить к ней доступ, мы увидим некий ренессанс народного творчества. Поскольку многие нынче тоскуют по безмятежному прошлому, подобный вариант развития событий отнюдь исключать нельзя. Так, глядишь, и политический жанр вернется. И все же, интересно, кто следующий в очереди на очередной запрет? И как быть с юмором? Он ведь тоже разный бывает. Нужно, наверное, прописать некий регламент. Как можно шутить, а как нельзя, чтобы не задеть духовно-нравственные и традиционные ценности. Поработать придется, в общем и целом. А Дмитрий Дрезе, Коммерсант ФМ.
10: Точка зрения.
1: Это был комментарий Дмитрия Дрезе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». 10 минут для зумеров не опоздание. Сотрудники до 26 лет считают это не критичным, а небольшие задержки для них абсолютно приемлемы. Это следует из запроса компании Meeting Canary. Его цитирует издание Fortune. Причина отсутствия пунктуальности у молодых работников исследователи называют пандемию. Тогда у многих возникали технические проблемы, и коллеги из вежливости ждали, пока все подключатся. Зумеры в этот период только начинали работать, и такой режим перерос в привычку. При этом с возрастом лояльность к опозданиям снижается. Только 40% миллениалов рассказали, что готовы простить коллегам небольшую задержку. Среди бумеров таких всего 20%. Коммерсант ФМ спросил у предпринимателей, а как они относятся к опозданиям.
10: Прямая речь.
11: Зампред правления Ландобанка Ирина Рысь.
12: Приходить на работу нужно вовремя, уходить тоже вовремя. В целом мы, естественно, все люди, все смотрим достаточно лояльно, но в первую очередь мы обязаны сделать все, чтобы клиент мог получить услугу с открытием банка. Если человек опаздывает постоянно, то нам просто не по пути. Также это может сказываться на оплате труда, в части премии, например.
11: Гендиректор завода «ЛКАТ» Максим Третьяков.
13: Завод предполагает пунктуальность, дисциплину и прочие качества, которые у зумеров встречаются, на мой взгляд, не часто. Ну, есть какие-то исключения, но, наверное, только подтверждают правила. Меня очень раздражают сотрудники, которые опаздывают на 10-15 минут. Я, безусловно, готов войти в положение, но это не должно быть практикой.
11: CEO и основатель Элементер Ольга Зиновьева.
14: Если мы говорим в среднем, наверное, это правда, но так как отбор в компанию и в проекты идет на основе не только их каких-то хард-скиллов и прямой профпригодности, но и на основании тех ценностей, которые нам близки. Видимо, наш ценностный фильтр, в зависимости от поколения, выбирает больше тех людей, которые, ну, например, могут приходить вовремя.
11: Гендиректор СММ-агентства «Сойка» Екатерина Козырева.
15: У нас в команде есть ребята 21 года, молодой человек есть, и он всегда суперпунктуален. По моему опыту, опоздания не связаны напрямую с возрастом, они скорее связаны с воспитанием, привычками человека. Я сама опаздываю, бывает, мне 34, я далеко не зумер. Вот, но просто, видимо, такая у меня есть неспособность организовать свое время правильно. Не могу такого сказать о наших младших коллегах.
1: Для некоторых непунктуальность оборачивается приличными штрафами. Один из самых масштабных зафиксирован в 2012 году. Певице Риане из-за постоянных опозданий на шоу и задержек самолетов пришлось заплатить $200 000. Роскомнадзор с начала года подал не менее 7 исков к крупным зарубежным разработчикам игр. Как узнал Коммерсант, претензии предъявлены издателю Sims и FIFA, Electronic Arts, а также разработчику GTA Take-Two и другим мировым студиям. В РКН подтвердили, иски связаны с отказом компании соблюдать российское законодательство о персональных данных. Пока юристы допускают штрафы для компании, однако позже ведомство может перейти к блокировке. Допускает советник практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Артем Евсеев.
16: У нас уже где-то с середины 10-х годов действует так называемое правило о локализации персональных данных. За нарушение этого требования уже давно большие штрафы, до 6 миллионов рублей за первое нарушение, до 18 миллионов за повторное нарушение, с возможностью блокировки, то есть ограничения доступа к конкретному интернет-ресурсу. И здесь как раз это то, что может оттянуть трафик с иностранных издательств, иностранных сервисов на какие-то российские, наподобие ВК Плей и так далее. Понятно, что эта история вряд ли будет касаться однопользовательских игр, но вот насчет многопользовательских онлайн-игр действительно это может стать проблемой. Пока, в любом случае, нет информации о том, что Роскомнадзор хочет, например, заблокировать Steam, но в перспективе это может действительно привести к тому, что многие уже привычные россиянам сервисы могут попасть под блокировки, которые вводит Роскомнадзор.
1: Собеседник коммерсанта на игровом рынке называет иски началом борьбы именно с зарубежными онлайн-играми в России. Он приводит в пример Roblox после блокировки аудитории которого снизилась. При этом, кроме российских онлайн-игр, выигрыши могут оказаться и продукты китайских разработчиков. Следим за трафиком столицы. По информации Яндекс.Карт, на дорогах сейчас свободно. Всего 1 балл. Без проблем можно проехать по Садовому и Бульварному. По 2 балла, тем не менее, на МКАД и третьем транспортном кольце. И 7 часов 25 минут в студии с новостями компании Анна Казакова.
2: Здравствуйте.
17: Корпоративные новости.
2: Суммарный объем сделок, слияний и поглощений по итогам первого квартала оказался минимальным для этого периода с 2023 года. Это следует из данных агентства АКНДМ. Наиболее качественные активы уже сменили собственников. Время новых перемен пока не пришло. Количество транзакций снизилось почти на 3% до 74, а средняя стоимость сделки почти не изменилась – 71,7 миллионов долларов. На сжавшемся до 5,3 миллиардов долларов рынке – примечательным явлением стал рост числа сделок с иностранцами, в том числе была зафиксирована транзакция с Британией, пишет Коммерсант. Warner Bros. Сообщил об убытке в 2,9 миллиардов долларов на фоне слияния с Paramount. В эту сумму входит выплата на расторжение сделки с Netflix. Годом ранее убыток компании составил 453 миллиона долларов. Wall Street Journal пишет, что цена одной акции упала до доллара и 17 центов, хотя аналитики ожидали убыток в размере 11 центов за акцию. Кроме того, в общую сумму убытков входят траты на амортизацию нематериальных активов, связанных с повышением стоимости контента и реструктуризацией – 1,3 миллиарда долларов. Запуск чартерных рейсов между Россией и Малайзией был отложен из-за отсутствия заказов от туристического сектора, сообщили ТАСС в Минтрансе. По данным ведомства, авиакомпания Red Wings, базирующаяся в аэропорту Домодедово, ведет переговоры с туроператорами для установления конкурентных цен на туры. В конце прошлого года анонсировали, что начало полетов планируется в первом полугодии этого года.
17: Стиль с Анной Минаковой.
18: В профессиональной прессе, связанной с модной индустрией, сейчас горячо обсуждают тему, которая еще недавно казалась чисто технической. Возвраты пошлин США. Поводом стало решение Верховного суда, после которого бренды получили возможность требовать назад пошлины, уплаченные за импорт товаров. И речь идет не просто о деньгах, а о том, кто в итоге за все это заплатил. Этот вопрос поднимают и The Business of Fashion, и The Fashion Law. Формально возвраты положены импортерам, то есть самим компаниям. Но фактически эти тарифы давно были включены в розничные цены, а значит, оплачены клиентами. И именно здесь возникает конфликт. С одной стороны, бренды, которые сейчас массово подают иски, чтобы вернуть деньги. В списке и люксовые дома вроде Versace, Moncler, Maison Margiela, Jill Sander, Jimmy Choo, Michael Kors, Carolina Herrera и крупные группы вроде Adidas и Puig. Все они действуют абсолютно рационально. Если появилась возможность вернуть миллионы, ее используют. Но параллельно начинается другая история. Уже со стороны покупателей возникают иски, в которых логика предельно проста. Если тарифы были заложены в цену, а теперь возвращаются, почему эти деньги остаются у бренда? И хотя юридический ответ на этот вопрос не очевиден, репутационно он звучит довольно жестко. И здесь важен не только масштаб самих судебных процессов, их уже тысячи, сколько изменений отношения. Потому что для клиента это выглядит не как сложная финансовая конструкция, а как довольно прямое ощущение. Цену повысили, объяснили это внешними обстоятельствами, а когда обстоятельства изменились, назад никто ничего не пересчитал. И вот это, возможно, главный риск для индустрии. Не тарифы, не судебные издержки и даже не сами возвраты, а то, как эта история считывается на уровне доверия. Потому что потерянные деньги можно вернуть через суд. Потерянное доверие уже нет.
17: Стиль с Анной Минаковой. Единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков. Бернард Шоу. Реклама.
19: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
20: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495.
21: Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум?
22: Дайте я скажу!
21: Как звучат новости, которые ни на что не влияют.
23: Побывал губернатор в Ленинском районе Калинково.
24: Коммуникации. Власти останавливаться на этом не собираются.
21: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим. Слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93.6. Новости и мнения.
1: В Москве 7:30. В студии Алексей Нарышкин.
21: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
1: 7 мая, четверг, за окном 18 градусов. Пробки в городе 1 балл в этом часе. Число самозанятых в России за год выросло на четверть и теперь превышает 15 миллионов человек. Возможно, это указывает на то, что бизнес стал чаще переводить своих сотрудников в этот налоговый режим. Подробности через минуту. В Москве арестован известный адвокат Александр Карабанов, и ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. Среди известных доверителей – юриста, полковник полиции Захарченко и бизнесмен Сергей Полонский. Москвичи сегодня вновь могут остаться без мобильного интернета. Во вторник отключения продлились около 4 часов. Готовы ли горожане и бизнес к новым вызовам? ПВО этой ночью уничтожило 11 беспилотников, летевших на Москву. О пострадавших и повреждениях не сообщалось. Бизнес научился обходить запрет на перевод сотрудников в самозанятые. Юрлица оптимизируют свои налоги, несмотря на риски до начисления штрафов. Работу фрилансеров стали оформлять через фирмы-посредники. Собеседники «Коммерсанта ФМ» отмечают, что именно этим объясняется рост числа самозанятых. На сегодня свыше 15 миллионов человек. По данным ФНС, за год их стало больше на четверть. Тему продолжит Стас Крючков.
25: Одно дело платить от 4 до 6%, если ты придумываешь себе активности сам, другое – почти 45%, которые заплатят фискальному ведомству работодателя в виде НДФЛ и социальных платежей. Мысль не дремлет, и варианты снизить нагрузку, в том числе вступая на серую дорожку, обретают форму. Самозанятых все больше. Взрывной рост по итогам прошлого года показали блогеры. У них появились специальные коды АКВЭД – контент-индустрия. Но в основном налоговый режим самозанятости используют курьеры, работники сферы бьюти-услуг и педагоги. И если по призванию ты курьер-одиночка или учитель тамильского языка – дело одно. Но когда оно поставлено на широкую ногу и обороты, как у приличной фабрики, внимание налоговой обеспечено. Порой инициатива идет и от компании, где раньше специалист имел трудовой договор, говорит профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
26: Самая распространенная форма – это перевод работодателей в режим самозанятых. Запрещают, например, привлекать работника, который ранее у вас был на трудовом контракте в режим самозанятости ранее, чем через 2 года. Схема совершенно спокойно обходится через прокладки частное агентство занятости. А есть такие платформы, бывшие сотрудники открывают аккаунты, и уже дальше работодатель фактически передает туда заказы. Экономический рост, дополнительные доходы населения в условиях, когда всего этого нет, рост самозанятости абсолютно нелогичен.
25: Казалось бы, с частной точки зрения смысл есть. Но с точки зрения сразу двух кодексов, трудового и налогового, это подмена отношений, которая грозит потерями и санкциями. Отмечает юрист сервиса для автоматизации работы с самозанятыми «Моя удаленка» Валерия Минакова.
27: Сотрудник увольняют, он оформляется как самозанятый и продолжает работать с тем же заказчиком. Формально здесь структура может у нас усложняться, но для ФНС это уже не имеет определяющего значения. Налоговая анализирует сразу несколько параметров. Долю дохода от одного заказчика, регулярность выплат. Например, если более 10 сотрудников уволились и продолжают работать с тем же бизнесом, такая схема автоматически у нас попадает в зону контроля. Главный риск – это переквалификация отношений в трудовые. И тогда бизнес заплатит налоги дважды. То, что уже заплатил самозанятый, и дополнительно на НДФЛ и страховые взносы, а также штрафы.
25: Число фрилансеров на льготном режиме будет только расти, говорят собеседники Коммерсант ФМ. В IT-индустрии динамику задают нейросети, но логика общая и для рынка, считает операционный директор компании «Архитех ИИ», разработчика платформы «Кодик» Артем Карпов.
0: Почему все это растет, несмотря на давление со стороны регуляторов? Потому что ценность для экономики перевешивает. Когда один специалист выполняет недельный объем работ, статус самозанятого остается самой удобной и легальной формой фиксации подобного дохода. Один усиленный и специалист, или как их называют, оркестратор, на фрилансе заменяет целую команду штатных сотрудников. А опосредованный наем – это не временная мода. Спрос на самозанятых, которые умеют дирижировать нейросетями, будет только расти, начиная от бухгалтерии и юридических услуг до медицинской аналитики и маркетинга. Самозанятый с правильным набором нейросетей – это уже не фрилансер, полноценная микростудия из одного человека.
25: Если договор с самозанятым признают трудовым, фирме может грозить попадание в реестр нелегальных работодателей. Но это если признают. Стас Крючков, Коммерсант ФМ.
1: Российское ПВО этой ночью сбило 347 украинских беспилотников. Это свежие данные Минобороны. О последствиях сообщали власти, в том числе Брянской области. Там дроны попали в жилой дом. Более 10 человек пострадали. Без выступления Сакурова, но с музыкальными группами. Впервые с 2022 года открылся и уже завтра завершает работу российский павильон на Венецианской биеннале. Без скандалов не обошлось. Вплоть до конфликта фонда биеннале с итальянским правительством и самого Рима с Брюсселем. Подробности у Александра Мезенцева.
3: В садах Джардини за несколько дней до открытия Венецианской биеннале для широкой публики начались мероприятия для прессы и профессионалов сферы искусства. Но главные скандалы произошли задолго до этого. После критики жюри исключило Россию и Израиль из числа претендентов на награды, но разрешило установить павильоны. Вне официальной российской программы также должен был выступить с лекцией режиссер Александр Сакуров. Однако прямо в день мероприятия организаторы объявили об отмене из-за, цитата, «внезапной недоступности». Откуда взялась такая формулировка, непонятно, рассказал Александр Сакуров в беседе с Коммерсант ФМ.
4: Просто дорога непростая для меня. Я человек не очень здоровый, поэтому возникли какие-то организационные проблемы, которые к нужному сроку решить просто не удалось. Я готов и хотел бы выступать, 2-3 самолета, чтобы добраться туда. Проблема только в этом. Для меня большая честь, что они пригласили меня и спланировали специальное даже выступление мое. Так получилось.
3: Из-за участия России и Израиля Министерство культуры Италии направило в фонд биеннале проверку. После этого все международное жюри смотра ушло в отставку. Но как минимум серьезных срывов пока удалось избежать, говорит журналист из Италии Сергей Иезуитов.
5: Обстановка сначала была довольно нервозная, где-то попахивала скандалом, но так, судя по всему, сейчас уже все довольно сильно утряслось, и непосредственной угрозы каких-то экстраординарных событий, типа срыва, открытия, не существует. Жюри, естественно, не будет участвовать в присуждении призов, но как будет публика голосовать, и будет ли голосовать только публика, пока никто толком не знает.
3: Пока российский павильон в основном запомнился протестной акцией у входа. Дальше никого не пустили. Вокруг заранее выстроились карабинеры со щитами. Искусствовед Ксения Коробейникова была рядом и внутри. И, по ее словам, у российского павильона собралось довольно много профессиональных зрителей.
6: Когда мы это читали в анонсах, казалось, что это ничего из себя представлять не будет. Но все получилось. Вообще, кстати, очень много русских. Раньше, часто мы на биеннале наблюдали, такая типичная светская аудитория. Ее теперь нет. Все сплошные профессионалы. Вот это очень приятно, что люди приезжают, и они приезжают с определенными целями.
3: Официального куратора у павильона нет, и это, видимо, проблема. Объявлен только комиссар, продолжает Ксения Коробейникова.
6: Да, такое было уже при Семене Михайловском, который, по сути, выполнял кураторские функции, но в его случае это было абсолютно оправданно. А сейчас у нас куратора нет никакого. И я знаю несколько людей, кому предлагали, но они от этой миссии отказались. Команда собралась так или иначе, которую не озвучивают. Есть подозрение, что одним из таких кураторов может быть Тереза Малика, которая в свое время запускала фонд VSC GS2 у нас, то есть она очень близка к команде организаторов. Она, кстати, на входе стоит на протяжении всего времени.
3: Российский павильон проработает всего 3 дня до начала биеннале 9 мая. Зрителям предложили музыкальный перформанс из выступлений 50 разных групп. Александр Мезенцев, Александра Банькова, Коммерсант ФМ.
1: Спрос на яхтенные путешествия по России вырос на 15-25% с начала года. Об этом коммерсанту рассказали в Российском союзе туриндустрии. До конца года аналитики прогнозируют увеличение турпотока до 30%. При этом инфраструктура не успевает за популярностью тренда ходить под парусом. Тему продолжит Юлия Савина.
7: Чартеры с экипажем, пакетные туры, регаты и экспедиции набирают популярность в прямом смысле от Калининграда до Владивостока. Ладога, Белое море, Байкал, Сочи и Тольятти собирают тысячи яхтсменов. Это и длительные походы, и уикенд-сейлинг, выезды на выходные. После пандемии такой туризм ежегодно прибавляет от 15 до 30% в год, говорит глава комиссии по яхтенному туризму Российского союза туриндустрии Анна Носова. При этом заграничные путешествия все еще могут быть дешевле, даже аскетичных отечественных яхт-туров.
8: Если мы, например, смотрим международное направление и такую страну, как Турция, там яхтенный чартер развит достаточно давно. Можно на неделю отправиться в тур на яхте по цене трехзвездочного отеля. Самое доступное, на мой взгляд, это Владивосток. И природа, она там очень похожа где-то и на Средиземное море, и на Норвегию, и даже на Фарерские острова. Есть еще и экспедиционные форматы на таких направлениях, как Камчатка, либо Белое море, так как там инфраструктура сильно ограничена, и северные условия расходов для обслуживания такого тура сильно больше.
7: Парусная прогулка по Байкалу и Ангаре – 60 тысяч рублей в день. На Рыбинском водохранилище можно провести 2 дня за 30 тысяч. Шестидневное путешествие на яхте по Камчатке – около 150-200 тысяч с человека. Но многие предпочитают оставаться в столице и ловить ветер в паруса на 2-3-дневных гонках, которые в сезон проводятся десятками. Несколько лет назад регаты были модным развлечением, а сейчас это уже необходимость, говорит шеф-редактор журнала «Яхт Раша» Сергей Борисов.
9: Выходные дни Клязьминское водохранилище, его Пироговский рукав, там бело от парусов. Одна яхта на воде – это 3-4-5 человек. Люди не обязательно должны знать парус, уметь обращаться с ним. Как правило, это новички. Но основная функция в большинстве своем подобного рода соревнования – так называемый тимбилдинг. Ничто так не сплачивает коллектив, даже больше, чем алкоголь и новогодние корпоративы.
7: Аналитики рынка говорят о росте флота маломерных судов. С 2021 по 2025 год объем их выпуска в России вырос на 89%. При этом на 1,5-2 миллиона зарегистрированных плавсредств приходится только 61 марина. И это большая проблема, продолжает глава комиссии по яхтенному туризму РСТ Анна Носова.
8: У нас инфраструктура – это главное ограничитель, то есть ее отсутствие очень сильно сдерживает спрос. Нет того флота и нет чартерных компаний, которые на таких же условиях, как в международной практике, могли бы яхты сдавать туроператорам, либо частным компаниям. Плюс обслуживание, хранение этого флота, к сожалению, у нас не везде есть достаточное количество причалов.
7: Несмотря на ограничения, аналитики считают рынок перспективным. Если сейчас прогулочные туры, обучение с выездами и малые групповые маршруты собирают около 60 тысяч человек в год, то к 2030 году количество таких туристов может приблизиться уже к 140 тысячам. Юлия Савина, Коммерсант ФМ.
1: 7.43 в Москве, через пару минут последние новости.
10: Коммерсант ФМ. Время и место. До 11 мая. Москва. Холст Масло. Первая выставка передвижников и нонконформистов из собрания центра «Солодовня». Выявленные шедевры и загадки атрибуции. Экспозиция выстраивает неожиданный диалог между двумя яркими эпохами отечественного искусства. Зрители смогут не только увидеть редкие полотна, но и погрузиться в настоящие детективные истории их реставрации и поиска авторов. Место проведения – Центр культуры «Солодовня». Улица Льва Толстого, 23, строение 4. Подробнее на солодовня.ру. Международные законы существуют только в сборниках международных законов. Альберт Эйнштейн. Реклама.
12: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
13: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно.
2: Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
20: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495. Они готовы на все ради победы. Подменить анализы, инсценировать ДТП и даже переписать собственный генетический код. Добро пожаловать в закулисье, где правила пишутся не на стадионах. О, спорт, ты – боль.
11: Голы, очки, секунды. Как рождаются легенды и почему рушатся карьеры.
20: Мир высоких достижений и низких поступков. Обратная сторона большого спорта в программе «Арена» с Владимиром Осиповым. Всю неделю на «Коммерсант-ФМ».
1: 7.45 в Москве. В студии с последними новостями Анна Казакова.
14: Здравствуйте.
20: Latest news.
14: Москвичей сегодня вновь ждут ограничения в работе мобильного интернета. Накануне операторы разослали абонентам соответствующие предупреждения. Это делается по соображениям безопасности. Такие ограничения наблюдались во вторник в первой половине дня. Позже Минцифры России заявила, что операторы связи заблаговременно предупредят абонентов в случае повторных ограничений интернета в Москве. Готов ли к этому столичный бизнес? Об этом через 15 минут. Соединенные Штаты в течение ближайших двух дней ожидают ответ Ирана на свое предложение по меморандуму о взаимопонимании, сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников. В Белом доме считают, что США и Иран могут вскоре подписать меморандум об окончании конфликта, состоящий из 14 пунктов, который даст старт фазе переговоров между государствами. Он включает объявление о завершении конфликта и начале 30-дневного периода переговоров по вопросам ядерной программы Тегерана, отмена американских санкций и открытие Ормузского пролива, отказ Ирана от намерения получить ядерное оружие и мораторий на обогащение урана на срок не менее 12 лет. Норвегия выделит около 302 миллионов долларов на военную помощь Украине. Средства будут направлены в рамках программы, через которую европейские партнеры закупают вооружение в США для Украины. Владимир Зеленский поблагодарил Осло и отметил, что общий вклад Норвегии в программу превысил 1,2 миллиарда долларов. Объявление о выделении средств совпало с визитом украинского министра обороны Михаила Федорова в Норвегию. О погоде. В Москве плюс 17 в эти минуты, сообщает Яндекс. В течение дня обещают дождь, и температура повысится до 27 градусов. Анна Казакова, радио «Коммерсант ФМ».
1: Владимир Зеленский обвинил Россию в срыве перемирия. Президент Украины ранее объявил об одностороннем прекращении огня, начиная с полуночи 6 мая. В Москве на это никак не отреагировали. Между тем, украинская сторона так и не ответила на российскую инициативу о режиме тишины на время празднования Дня Победы 9 мая. Политические обозреватели «Коммерсанта ФМ» не исключают очередной эскалации конфликта.
20: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
15: Украина в ответ на объявленное Россией одностороннее перемирие 8 и 9 мая объявила свой режим тишины, начиная с полуночи 6 числа, в расчете на то, что Москва это начинание поддержит и прекращение огня станет долгосрочным, что даст надежду на заключение мирного соглашения. РФ никак на это не отреагировала. Утром 6 мая Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация перемирие сорвала. Что касается инициативы Кремля, украинский президент ничего на этот счет не сказал. Неизвестно, остановит он боевые действия или нет. Ранее Киев неоднократно давал понять, что Украину ни о чем не спросили, поэтому и комментировать нечего. Так что ситуация остается подвешенной. Владимир Путин заявил о намерении объявить паузу в боевых действиях 29 апреля в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом. Позже, общаясь с прессой, президент США объявил данную инициативу своей. В этом можно прочитать сигнал Зеленскому, что, мол, это не Кремль требует, а главный посредник предлагает. Логично предположить, что в Москве посчитали, что Трамп надавит в итоге на Киев, и проблем с перемирием не будет. Однако никакого развития указанной темы со стороны Вашингтона с тех пор так и не последовало. Трамп полностью занят Ираном. Его главные переговорщики Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер, хорошо знакомые в России, пытаются согласовать мирную сделку с Тегераном. В итоге Минобороны РФ выпустило сообщение, что в соответствии с решением президента страны будет придерживаться двухдневного прекращения огня 8 и 9 мая. Если Украина попытается сорвать парад, в ответ будет нанесен удар по центру Киева, о чем российская сторона предупреждает мирных жителей и представителей иностранных государств, там находящихся. Тем временем, согласно сообщениям различных СМИ, 5 мая 2026 года Государственный департамент Соединенных Штатов официально уведомил Конгресс об одобрении сделки по продаже Украине высокоточных авиационных боеприпасов JDAM-ER. Это такое оборудование, которое превращает тупые бомбы в умные. Они могут планировать, дальность их полета увеличивается. Ранее Трамп в очередном интервью похвалил Зеленского, назвал его хорошим парнем, пусть и хитрым. Все это происходит на фоне явной эскалации российско-украинского конфликта. Создается такое впечатление, что впереди очередное повышение ставок. Если, конечно, Трамп оперативно не вмешается. Как бы то ни было, время до 9 мая еще есть. Во многом ход событий будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Там сейчас очередная развилка. То ли будет мирная сделка, то ли не будет. Если не будет, значит и на Украину у Трампа времени не останется. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
20: Генеральная линия.
1: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Пари Сен-Жермен вышел в финал Лиги чемпионов. Ответная полуфинальная встреча ПСЖ и Баварии в Мюнхене завершилась в ничью 1-1, но в первой игре французский клуб взял верх 5-4. Теперь в финале турнира парижане сойдутся с лондонским Арсеналом. За футбольными событиями следил спортивный обозреватель «Коммерсант ФМ» Владимир Осипов.
16: Так вышло, что болельщики получили возможность еще раз сравнить российский футбол топ-уровня с европейским. Сразу две суперигры в Москве и Мюнхене шли по времени одна за другой. У нас в Кубке сошлись «Спартак» и «ЦСКА», а затем в Германии прошла ответная полуфинальная встреча Лиги чемпионов «Бавария-ПСЖ». И стоит сказать, что шоу в Тушине даже на таком фоне смотрелось достойно. Яркие перформансы, полные трибуны, на которых, кстати, собралось почти 40 тысяч человек. Так что, когда красно-белые забили гол, шума оформление было на уровне.
17: Литвинов, дальний удар какой! И это Руслан Литвинов! И это воспитанник «Спартака» забивает прекрасным ударом издали!
16: В итоге «Спартак» выиграл с минимальным счетом 1-0 и вышел в суперфинал Кубка России. Но что касается уровня футбола, то, конечно, сравниться с такими монстрами, как «Бавария» и «ПСЖ», наши клубы пока не могут. Футбол, который показывают эти команды, даже если забивают немного, можно смотреть вечно. Скорость, импровизация в атаке, инопланетное индивидуальное мастерство – все это было и в Мюнхене. Хотя в этот раз получилось не так результативно, как в Париже неделю назад, где было забито 9 мячей. Зато без неожиданностей не обошлось. Букмекеры и большинство экспертов считали фаворитом «Баварию». Но словно холодный душ на первых минутах матча, хозяева получили мяч в свои ворота.
17: Фича заходит в штрафную, делает передачу прострельную, забивает Пари Сен-Жермен, это Усман Дембеле, 1-0, третья минута. Вот так вскрыли оборону Баварии одной передачей, одной стенкой на фланге.
16: После этого гола преимущество парижан по сумме двух матчей было уже 2 мяча, а у Баварии долгое время в атаке ничего не получалось. Стоит отметить блестящую игру российского голкипера Матвея Сафонова, который совершил несколько эффектных сейвов. И, конечно, уровень Хвичи Кварацхели. Полузащитник провел еще один классный матч и вполне возможно будет среди претендентов на золотой мяч. В итоге Бавария сравняла счет на последних секундах игры, но это уже ничего не решало. Ничья 1-1 и по итогам двух матчей ПСЖ в финале Лиги чемпионов. А главный тренер парижан Луис Энрике ответил всем критикам, которые считали, что на Парк де Пренс его команда пропустила слишком много. Впрочем, мудрость наставника можно использовать не только в футболе.
18: Существует много разных мнений, но я не думаю, что нужно уважать каждое мнение. Если это дерьмовое мнение, его уважать не обязательно.
16: Финал Лиги чемпионов, где сойдутся Пари Сен-Жермен и лондонский Арсенал, состоится 30 мая в Будапеште. Ну а сегодня футбольный марафон продолжит полуфиналы Лиги Европы и Лиги конференций. Но самое главное, станет известен второй участник суперфинала Кубка России. Эту путевку 8:30 начнут разыгрывать Краснодар и московская «Динамо». Владимир Осипов, Коммерсант ФМ.
1: Теперь о пробках в столице. По информации Яндекс.Карт, сейчас 2 балла, дороги почти свободны. Взглянем на кольца. 3 на Московской кольцевой, 2 на третьем транспортном, по 1 на Садовом и Бульварном. 7 часов 54 минуты. Новости компании и Анна Казакова.
0: Здравствуйте.
20: Корпоративные новости.
0: По итогам первых двух месяцев этого года убыточными стали почти 20% российских банков, следует из данных ЦБ, которые проанализировали «Известия». С начала года их число увеличилось с 34 до 60. В основном это небольшие банки, чья совокупная доля в активах сектора не превышает процента, сообщили в ЦБ. В условиях жесткой денежно-кредитной политики клиентам сложно обслуживать долги, которые они брали под высокие проценты, а конкуренция за качественного заемщика резко возрастает. В таких условиях крупные банки остаются прибыльными, а мелкие испытывают проблемы. Выручка производителей бытовой техники в России по итогам прошлого года снизилась на 11,6% до 209 миллиардов 200 миллионов рублей. Из 5 крупнейших компаний, выпускающих электронику под брендами Haier, LG, Beko, Indesit, Hotpoint и Бирюса, только 2 смогли увеличить оборот, пишет «Коммерсант». Это отражает общее сжатие рынка бытовой техники, отмечают эксперты, и прогнозируют его умеренное восстановление в течение года. Мосбиржа расширяет линейку криптовалютных индексов, которые публикуются на площадке. С 13 мая их число увеличится до 6. В дальнейшем биржа планирует довести количество рассчитываемых индикаторов до 10. Такие индексы повышают прозрачность и легитимность рынка, выступая ориентиром, на основе которого финансовые компании могут создавать легальные продукты для инвесторов.
1: Семь часов 56 минут. Это Алексей Нарышкин. Следующий час на «Коммерсант ФМ» проведет Оксана Барыкина. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
20: «Коммерсант ФМ». Время и место. 9 и 10 июня. Москва. Премьера спектакля «Великий комбинатор» Владимира Панкова по мотивам романа «Золотой теленок». Легендарный сюжет о великом мечтателе и плуте Остапе Бендере. Любимые герои, звездные артисты и, конечно, музыка. Джаз ревущих 20-х и авторские композиции. Узнайте, как честные способы отъема денег превратились в высокую трагикомедию. Подробности на сайте lincom.ru. Арт и факты с Дмитрием Буткевичем.
19: Коллеги из издания Art Price представили список самых дорогих аукционов лотов мая. Аукционы в мае 2026 года вновь станут проверкой устойчивости элитного сегмента рынка. Прошлогодние майские продажи не оправдали ожиданий. По предварительным оценкам трех аукционных домов Christie's, Sotheby's и Philips, общая сумма продаж могла составить от 1,2 до 1,6 миллиарда долларов. В результате совокупная сумма продаж без учета комиссионных составила всего 837,5 миллионов долларов, а с учетом комиссионных чуть более миллиарда. Но ноябрь 2025 года принес лучшие новости. Общая сумма продаж составила 2,2 миллиарда долларов с учетом комиссионных. В нынешнем мае 11 лотов получили стартовую оценку выше 50 миллионов долларов. Анри Матисс, черное платье и фиолетовое платье, 38 год. Герхард Рихтер, свеча, 82. Ожидают, что аукционный рекорд Рихтера будет побит. Эти лоты оцениваются по 50 миллионов. Следующие два лота по 55. Пит Мондриан, композиция с большой красной плоскостью, синий, серый, черный и желтый, 21 год. И Пабло Пикассо, человек с гитарой, 13 год. Эта картина кубистического периода принадлежала Гертруде Стайн, затем много лет была в коллекции МОМА. Скульптура Пикассо «Голова женщины» Фернанде, 1909 года, и полотно Роя Лихтенштейна «Тревожная девушка», 64-го, как и картина Сайд Вомбли без названия, 61-го, оцениваются по 60 миллионов. Далее марка Ротко номер 15, два зеленых и «Красная полоса», 1964 год, за 80 миллионов. И три топ-лота по 100 миллионов долларов каждый по старту. Джексон Поллок, номер 7А, 48 года. Это самая большая из капельных картин Поллока, оставшихся в частных руках, и она редко выставляется. Константин Бранкузи, скульптура «Данаида», 13 год. Считается, что это лицо Магрит Погани, венгерской студентки художественного училища, которая регулярно позировала румынскому модернисту. «Данаида» в последний раз была продана в 2002 году за 18,2 миллиона. Наконец, еще один Ротко. Коричневый и черный в красном. 57 год. В 2003-м картина была продана с аукциона всего за 6,7 миллиона. Около 12,1 миллиона долларов в сегодняшних ценах.
20: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем. Каждый день мы проверяем десятки версий Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы.
4: 93. 93. 93. 93. 93. 93. 93.
20: Новости и мнения. Коммерсант ФМ. 93.6.
21: 8 часов в Москве. Студия Оксана Барыкина. Здравствуйте.
20: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
21: 7 мая, четверг, плюс 17 градусов, а в Москве ясно, пробки 2 балла в этом часе. Число сбитых на пути к Москве ППЛА выросло до 11. Информации о пострадавших или повреждениях нет. В двух столичных аэропортах Шереметьево и Внуково ввели ограничения. В последнем задержан вылет минимум 20 рейсов. Москвичи готовятся к новому шатдауну. Сегодня в столице снова могут ограничить мобильный интернет, что рекомендуют в связи с этим эксперты. Юмору обозначили границы. Суд запретил старейший портал с анекдотами «Я плакал». Среди причин распространения материалов, уничтожающих, унижающих человеческое достоинство. Комментирует решение суда политический обозреватель «Коммерсант ФМ» Дмитрий Дризеев. Реплика через 15 минут. И могут себе позволить 10 минут для зумеров не опоздание, показал соцопрос. Почему отсутствие пунктуальности у молодых работников считается нормой? Запас наличных, сим-карты разных операторов и распечатанные документы и билеты. Москвичи и бизнес подготовились к новому интернет-шатдауну.
20: Москва.
21: Накануне операторы, банки, магазины, театры снова предупредили жителей столицы о возможных отключениях мобильного интернета в ближайшие дни в связи с обеспечением мер безопасности в преддверии 9 мая. Могут сбоить цифровые сервисы, банкоматы и не отправляться СМС. Горожанам советовали переписать все нужные контакты на бумагу, распечатать билеты и посадочные талоны. А водителям отдельно рекомендовали заранее скачать карты города. Также держать под рукой бумажный полис ОСАГО и бланки Европротокола. Оформление ДТП онлайн может быть недоступно. Ну и запастись наличными, отмечает гендиректор управляющей компании сети автосервисов «Китаяна» Михаил Мартынов.
22: Слава богу, нас не сильно это касается. Единственное, что мы уже обретя опыт определенный, так как у нас клиенты в основном по записи, если говорить про станции технического обслуживания, мы просто просим их ранее готовить, например, наличные деньги. Если они к нам едут, потому что что-то может не работать, например, терминалы, которые через сим-карты могут работать и так далее. Так как у нас все-таки основная часть наших партнерских СТО находится в Санкт-Петербурге, в Петербурге с этим попроще, чем в Москве, вот насколько мне известно. Да, когда в Москве, конечно, происходили вот эти первые отключения, наши партнеры, конечно, жаловались, что просто там люди не доезжали, старались не ездить, там как коллапсы создавались.
21: Во вторник столица оказалась в офлайн-режиме почти на 4 часа. У некоторых москвичей не работали даже белые списки. Как объяснили тогда в Минцифре, они не подключаются автоматически. При ограничениях ведомство должно согласовывать их запуск с правоохранительными органами и спецслужбами. В итоге москвичи не могли вызвать такси, оплатить парковку, воспользоваться кикшерингом и некоторыми банкоматами. Таксисты и курьеры ловили Wi-Fi в заведениях общепита, чтобы взять или закрыть заказ. Как отмечали собеседники «Коммерсант ФМ», больше других от шатдауна пострадали вендинги и небольшие объекты общепита и магазины, которые не подключены к проводному интернету. И способов обойти ограничения немного, говорит совладелец студии озвучивания фильмов и сериалов «Винмедиа» Вячеслав Козлов.
23: Некоторые наши сотрудники, коллеги, да, они страдают из-за этих белых списков и вообще даже отсутствия белых списков, потому что интернет отключают совсем. И приходится людям добираться уже до проводного интернета для того, чтобы как-то выйти на связь. Лично я уехал на дачу в соседний регион. Здесь один оператор сотовой связи каждую ночь включает белые списки, второй и днем, и ночью может включить, а третий из операторов большой четверки, он вообще шестая ночь была, когда он ничего не включает. Но я еще могу это связать с тем, что у меня стоит большущий усилитель. усиливающая антенна, я могу принимать вышки, которые стоят достаточно далеко от меня. Одного из операторов я ловлю с ближайшего ко мне районного центра, где, как я подозреваю, не отключает этот оператор связь, ну, не включает белые списки. Хотя буквально вчера мне в магазине сказали, что они сидели без связи 4 дня, терминалы мне принимали оплату, никак не соединялись, хотя вроде бы банки должны быть в белых списках. А у меня 3 разных оператора, 2 из них лежат, 1 работает. Как это работает, я не понимаю.
21: Накануне нового раунда ограничений многие профильные СМИ опубликовали подборки приложений и сервисов, которые работают даже при тотальном отключении интернета. Из необычных – мессенджеры, которые передают сообщения через Wi-Fi и Bluetooth. Сервисы для скачивания подкастов, музыки и карт. А также браузер Quix. Он позволяет без сети читать материалы из Википедии, TED, библиотеки проекта Gutenberg и других.

0: они доступны. Если говорим про мессенджеры, здесь, конечно, все гораздо сложнее. Не часто вам нужно пообщаться с кем-то, кто находится в радиусе 20 метров от вас. Это скорее какой-то прикол для школы или института, на парах попереписываться, когда у вас не работает мобильный интернет. Ну, наверное, да. Работать это будет не далее, чем зона действия Bluetooth и Wi-Fi. Их довольно много, работают они довольно плохо, но, тем не менее, каким-то образом пообщаться можно. Если очень хочется, существуют специальные гаджеты сейчас, которые при наличии базовой станции могут отправлять сообщения. Если помните, были такие пейджеры, в общем, здесь технология, в принципе, похожа. Но все это скорее поиграться, а не реально заменить интернет, какие-то работающие, пусть и в условиях жестких ограничений, инструменты. К сожалению, мы привыкли уже довольно сильно к тому удобству, которое есть, мы привыкли к облачному сохранению истории переписок, передачи файлов и прочее. И вот это заменить, к сожалению, наверное, в удобном виде офлайн уже не получится.
1: Как рассказали коммерсанты ФМ, в кикшеринговом сервисе ВУШ без интернета самокаты можно активировать по карте «Тройка». А для бизнеса и сферы услуг планом «Б» остается лишь переход на телефонную связь. Но и с ней возникают проблемы, отмечали собеседники коммерсанты ФМ. Масштабное ограничение связи анонсировали до 9 мая. Но когда снова отключат мобильный интернет и насколько, неизвестно. А в России впервые с августа 2025-го зафиксировали дефляцию. По данным Росстата, за неделю цены снизились на 0,02%.
2: Цены.
1: Росстат при этом пока не опубликовал данные по инфляции в годовом выражении на конец апреля. Они появятся 15 мая. В основном за неделю подешевели фрукты и овощи, за исключением капусты, лука и свеклы. Снизились цены на яйца и свинину. Среди непродовольственных товаров на телевизоры и электропылесосы. Стоимость бензина и дизеля при этом выросла на 0,1%. Кроме того, значительно подорожали турпутевки. Но пока статистика сигнализирует о том, что динамика цен в мае-июне будет умеренной, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
3: То, что инфляция будет низкой, еще некоторое время было понятно по трендам, которые мы наблюдали еще в апреле. И один из этих трендов – это явное чуть-чуть с опережением сезонности, подешевление плодово-овощной продукции на этой неделе. Отчетные тоже, действительно, плодово-овощная продукция большой отрицательный вклад внесла, то есть нивелировала даже в том числе прирост стоимости туризма. Но к этому, наверное, стоит добавить, что подешевели, в принципе, неделя к неделе некоторые продовольственные товары промышленные, переработки мяса, что действительно достаточно удивительно, учитывая, что до этого и на завершившей неделе тоже сырье, то есть мясо дорожало, и получается, что отчасти, может быть, вот этот тренд, он свидетельствует о некотором охлаждении потребительского спроса. Действительно, спрос относительно рыхлый.
1: Центробанк прогнозирует рост цен в этом году в диапазоне 4,5-5,5%. В то же время экономика России в первом квартале сократилась. Впервые за 3 года, сообщает Минэкономразвития. Риски рецессии становятся ближе. Это может убедить ЦБ действовать более решительно, считает директор по инвестициям Астра управления активами Дмитрий Полевой.
4: Действительно, 4 недели подряд мы видим аномально низкие цифры. Более того, вот эта дефляция, это действительно рекорд за всю историю наблюдений. Мы заметно ниже идем по апрелю, и, в принципе, это действительно будет следствием, ну, отчасти там временных разовых факторов, но это в том числе, с нашей точки зрения, отражается действительно слабый и охлаждающийся спрос на потребительском рынке. Ну и более того, все-таки вот тот инфляционный шок, который был в начале года из-за повышения НДС, он все более явно сходит на нет. Если тенденции, которые мы видим, они продолжатся и в мае, и, дай бог, в июне до заседания Центробанка, то, безусловно, второй квартал будет инфляцией ниже 3-4%, и, наверное, это должно быть аргументом для Центробанка, но как минимум продолжить понижение ставки, то есть никакой паузы речи быть не должно.
1: Тем временем наблюдаемая населением инфляция, как и ожидание роста цен, остаются повышенными на уровне 14,5%. Накануне в ЦБ отметили, что работают на устойчивый долгосрочный рост экономики, а не на кратковременный рывок, поэтому низкая инфляция важнее. В апреле регулятор снизил ключевую ставку до 14,5% годовых, хотя рынок ожидал более радикального шага. 8:09 в Москве. Правительство не может определиться, когда начать взимать высокие налоги зарубежных покупок. Минпромторг выступил за резкое повышение НДС для импортных онлайн-товаров уже со следующего года, в то время как Минфин настаивает на поэтапном введении пошлины. Тем продолжит Анжела Коплевская.
5: В центре спора двух министерств вопрос, когда вводить 22% НДС на зарубежные интернет-заказы. Сразу

0: в 2027 году или растянуть до 2029. Если победит Минфин, в январе налог составит 7%, через год 14%, а через два уже 22%. Все ради поддержки отечественного производителя. Однако эффект в любом случае проинфляционный, уверен аналитик Data Insight Сергей Семко.
1: Главной проигравшей страной в этих обстоятельствах будет российский потребитель, который увидит повышение цен как минимум на ставку НДС, а возможно и более, потому что на самом деле для многих китайских селлеров станет неочевидным интерес в российском рынке, может значительно сузиться ассортимент предложения. В этом случае товары, которых часто просто нет на российском рынке, просто могут уйти с рынка. Если их будут вести под заказ, то это будет стоить совсем другие деньги, кратно больше. А далее по цепочке принятия решения о цене товаров это может распространиться и на российские товары.
0: На этой неделе «Коммерсант» и «Известия» сообщали сразу о двух просьбах бизнеса выровнять конкуренцию между обремененными налогами российскими компаниями и иностранным товаром. На рынке обуви и мебели, докладывают в правительстве, уже год падает производство. В среднем сокращение достигает 30%, а где-то повальное закрытие. Но одного повышения налогов на зарубежную продукцию недостаточно, чтобы стабилизировать рынок, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рикомтраст» Олег Абелев.
2: Российским производителям это точно поможет, причем в основном тем, кто производит массовые недорогие технологически простые товары, типа дешевую одежду, обувь, игрушки, посуда и разрыв между ценами там российского и китайского аналогов теперь сократится. Ну и также поможет крупным маркетплейсам, потому что они будут продавать в основном российские товары или импорт, уже завезенный крупными партиями через оптовый импорт. Но для долгосрочного эффекта важны какие-то еще параллельные меры, типа технологии, контроля издержек, чтобы налог не превратился просто в дополнительный сбор с населения и не ускорял инфляцию.
0: Кроме того, другие отрасли могут почувствовать еще большую нагрузку, в том числе российский бизнес, завязанный на импорте, продолжает Олег Абелев.
2: Не поможет производителям, которые сами импортируют комплектующие или которые производят какую-то продукцию, у которой нет российских аналогов, типа спецэлектроники, медицинского оборудования или какой-то оригинальной косметики. И, видимо, потребуется администрировать сбор НДС с каждого пакета. Это может увеличить нагрузку на таможню, либо увеличить затраты на автоматизацию.
0: Селлеры на российских маркетплейсах давно требовали уравнять их в правах с китайскими поставщиками, которые, по их мнению, получают больше выгодных условий. Впрочем, собеседники «Коммерсант ФМ» опасаются, что мера вынудит потребителей уйти на серый рынок. Ради экономии. Многие поставщики могут использовать посредников ЕАЭС, предполагает гендиректор агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
3: Тут еще не решен вопрос, что делать с зоной ЕАЭС, потому что, находясь внутри таможенного союза, формально товары из Казахстана не должны облагаться дополнительным НДСом в России. Получается, что если Россия принимает подобные меры, то это должно относиться и к Казахстану, если он получает товары вне таможенного союза, а Казахстан на такие меры идти не хочет, у них свои, как бы, соответственно, интересы.
0: По данным компании Юмани, треть россиян делает международные заказы ежемесячно. 60% поставок приходится на товары из Китая. Оставшуюся долю занимает продукция из США и Европы. Анжела Гаплевская, Астон Усалливан, Коммерсант ФМ.
4: Первый человек, который бросил ругательство вместо камня, был творцом цивилизации. Зигмунд Фрейд. Реклама.
5: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера «Балтавтотрейдем». Более 120 BMW в различных комплектациях. Только официальный дилер BMW «Балтавтотрейдем» предлагает вам уникальные условия. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. Рублевское шоссе 64. Телефон +7 495 57 33. BMW. С удовольствием за рулем.
4: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Полис от непорочного зачатия, от травмы среднего пальца, от кражи багажа обезьянами или от риска зомби-апокалипсиса. Как, кто и где страхует то, что не страхуется? Самые невероятные случаи в истории в программе «На страх и риск». Всю неделю на «Коммерсант ФМ».
6: 8:14 в Москве. В студии с последними новостями Анна Казакова. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
8: Latest news.
7: Силы ПВО за ночь сбили над Россией 347 беспилотников, таковы данные Минобороны. При атаке на Бежецкий район Брянска пострадали 13 человек, в том числе один ребенок. На подлете к Москве сбили 11 БПЛА. Информации о пострадавших нет. В Тверской области отражена атака в городе Ржеве. Там получила повреждение пятиэтажка, никто не пострадал. В Калужской области уничтожены 9 БПЛА, в Ростовской более 30, в Тульской 14. Во всех трех регионах обошлось без жертв и последствий на земле. Авиакомпания отменяет некоторые рейсы с вылетом из Внуково на фоне ограничений. Часть самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщил аэропорт. В Росавиации пояснили, что такие меры направлены на сохранение безопасности авиасообщения. Аналогичные ограничения введены и в Шереметьево. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании и посоветовали быть готовыми к увеличенному времени ожидания, в том числе непосредственно на борту лайнера. Адвокат Александр Карабанов задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на защиту подозреваемого. Юриста допрашивает СКР. Детали обвинения неизвестны. В разные годы Карабанов представлял интересы семьи полковника Дмитрия Захарченко, защищал бизнесмена Умара Джабраилова по делу о стрельбе в отеле, а также работал с семьей певицы Жанны Фриски и владельцем сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрием Белоиваном. В погоде в Москве 19 градусов в эти минуты, сообщает Яндекс. В течение дня обещает до 27, но возможны осадки. Анна Казакова, радио «Коммерсант ФМ».
6: Пришла очередь анекдотов. В Москве суд запретил старейший юмористический портал «Я плакал». Аналогичное решение принято в отношении сайтов «Анекдот.стрит» и «Анекдот.нет». Среди причин – распространение материалов, унижающих человеческое достоинство. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что в стране нужно учредить новый стандарт разрешенного юмора.
8: Точка зрения Дмитрия Гризе.
9: Чертановский суд Москвы по иску прокуратуры вынес решение о запрете, можно так сказать, легендарного, старейшего юмористического портала РФ под названием «Я плакал». Заодно досталось еще двум аналогичным сайтам с анекдотами. Их тоже запретили. Надзорное ведомство усмотрело в публикуемых юмористических материалах признаки оскорбления лиц по национальной и расовой принадлежности, а также факты унижения человеческого достоинства. Решение Чертановского суда можно назвать знаковым. Анекдоты в современной России еще не запрещали. Считается, что их запретить невозможно, потому что автором является народ, и возникают они стихийно. А стихию, как известно, под контроль не поставишь. И запретить ее тоже крайне сложно. Тем не менее, распространение неоднократно пресекать пытались. Собственно, это произошло и сейчас. В сталинские времена интернета, как известно, не было. Поэтому крамола переходила из уст в уста. Так называемые анекдотчики проходили по самой известной тогда статье 58.10 «Антисоветская агитация и пропаганда». Правда, сажали в основном за так называемые политические анекдоты про руководителей государства. В более позднем СССР за это так жестко уже не карали, но в людных местах, как говорится, лучше было не рисковать. Впрочем, справедливости ради нужно согласиться. В этом жанре действительно часто эксплуатируются определенные черты тех или иных национальностей, а также несовершенство человеческой природы и даже в части интимных отношений. Высказывания разные допускаются, что явно противоречит нравственным и духовным ценностям. Так что да, при желании можно все это посчитать оскорблением. При всем при этом в век интернета классический анекдот советских времен ушел в историю. Хотя докажется, что если глобальную сеть отключить или ограничить к ней доступ, мы увидим некий ренессанс народного творчества. Поскольку многие нынче тоскуют по безмятежному прошлому, подобный вариант развития событий отнюдь исключать нельзя. Так, глядишь, и политический жанр вернется. И все же, интересно, кто следующий в очереди на очередной запрет? И как быть с юмором? Он ведь тоже разный бывает. Нужно, наверное, прописать некий регламент. Как можно шутить, а как нельзя, чтобы не задеть духовно-нравственные и традиционные ценности. Поработать придется, в общем и целом. А Дмитрий Дризе... Коммерсант ФМ.
8: Точка зрения.
6: Это был комментарий Дмитрия Дризы, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». 10 минут для зумеров не опоздание. Сотрудники до 26 лет считают это не критичным, а небольшие задержки для них абсолютно приемлемы. Следует из запроса компании Meeting Canary. Его цитируют изданию Fortune. Причина отсутствия пунктуальности у молодых работников исследователи называют пандемию. Тогда у многих возникали технические проблемы, и коллеги из вежливости ждали, пока все подключатся. Зумеры в этот период только начинали работать, и такой режим перерос в привычку. При этом с возрастом лояльность к опозданиям снижается. Только 40% миллениалов рассказали, что готовы простить коллегам небольшую задержку. Среди бумеров таких всего 20%. Коммерсант ФМ спросил у предпринимателей, а как они относятся к опозданиям.
8: Прямая речь.
10: Зампред правления Ландобанка Ирина Рысь.
11: Приходить на работу нужно вовремя, уходить тоже вовремя. В целом мы, естественно, все люди, все смотрим достаточно лояльно, но в первую очередь мы обязаны сделать все, чтобы клиент мог получить услугу с открытием банка. Если человек опаздывает постоянно, то нам просто не по пути. Также это может сказываться на оплате труда, в части премии, например.
10: Гендиректор завода «ЛКАТ» Максим Третьяков.
12: Завод предполагает пунктуальность, дисциплину и прочие качества, которые у зумеров встречаются, на мой взгляд, нечасто. Но есть какие-то исключения, но, наверное, только подтверждают правила. Меня очень раздражают сотрудники, которые опаздывают на 10-15 минут. Я, безусловно, готов войти в положение, но это не должно быть практикой.
10: CEO и основатель Элементер Ольга Зиновьева.
13: Если мы говорим в среднем, наверное, это правда, но так как отбор в компанию и в проекты идет на основе не только их каких-то хард-скиллов и прямой профпригодности, но и на основании тех ценностей, которые нам близки. Видимо, наш ценностный фильтр, в зависимости от поколения, выбирает больше тех людей, которые, ну, например, могут приходить вовремя.
10: Гендиректор СММ-агентства «Сойка» Екатерина Козырева.
14: У нас в команде есть ребята 21 года, молодой человек есть, и он всегда суперпунктуален. По моему опыту, опоздания не связаны напрямую с возрастом, они скорее связаны с воспитанием, привычками человека. Я сама опаздываю, бывает, мне 34, я далеко не зумер, вот, но просто, видимо, такая у меня есть неспособность организовать свое время правильно. Не могу такого сказать о наших младших коллегах.
6: Для некоторых непунктуальность оборачивается приличными штрафами. Один из самых масштабных зафиксирован в 2012-м. Певице Риане из-за постоянных опозданий на шоу «Задержка самолетов» пришлось заплатить 200 тысяч долларов. Ну, а сейчас о столичном трафике. По информации Яндекс.Карт, общая оценка 3 балла. Самая крупная пробка сейчас на Пятницком шоссе от деревни Федоровка до поселка Светлые Горы. Простоите там полчаса. 5 баллов уже на внутренней стороне Садового, 4 на внешней, столько же на внутренней 3-го транспортного и на внешний МКАД. Сейчас новости компании. Анна Казакова в студии.
15: Здравствуйте.
8: Корпоративные новости.
15: Ассоциация финансовых маркетплейсов, в состав которой входят такие проекты, как Банки.ру, Сравни и Финуслуги, подала в ФАС жалобу на Яндекс, обвиняя компанию в нарушении правил конкуренции на рынке интернет-поиска. По словам представителя ассоциации, изменение алгоритма отображения поисковой выдачи Яндексом привело к заметному падению посещаемости финансовых платформ, что, по их мнению, нарушает принцип справедливой конкуренции. Ассоциация утверждает, что новые правила показа результатов снижают шансы сторонних сервисов попасть в топ поиска, а значит, уменьшает количество потенциальных клиентов. Роскомнадзор начал предъявлять претензии крупнейшим в мире студиям-разработчикам игр из-за отказа в локализации персональных данных игроков в России. Иски уже поданы, в том числе к издателям Sims, Battlefield и других популярных проектов. В случае, если компании не выплатят назначенный им штраф, регулятор может начать блокировать доступ к их продуктам. Эдтех-гигант Чек стоимостью 14,7 миллиардов долларов, который брал со студентов деньги за готовые ответы на домашние задания, учебные материалы и аренду учебников, был экономически уничтожен искусственным интеллектом. Еще недавно Чек стоила 14 миллиардов долларов, теперь ее собираются удалить с биржи. Капитализацию компании с 20-летней историей обрушили бесплатные нейросети. Чат GPT, Клод и другие ИИ-инструменты дали студентам получать бесплатные мгновенные
7: наиболее качественные пошаговые решения.
16: Культово с Павлом Шинским. Синий платочек.
17: Песня о любви, разлуке и синем платочке появилась в 1939-м. Немудрящий вальсок поляка Ежи Петербургского был обычным мирным шлягером для танцплощадок. Но чем-то запал он слушателям, не иначе. С началом войны песню на фронте и в тылу то и дело перекраивали под военную правду, рассказывая о прощании на вокзалах и ожидании писем. Историческая версия появилась в апреле 42-го в прифронтовой полосе в районе Волхова, где встретились певица Клавдия Шульженко и лицсотрудник армейской газеты Михаил Максимов. Шульженко попросила военкора написать фронтовую версию популярного вальса. Уже на следующий день она исполняла перед бойцами песни о том, как пулеметчик строчит за синий платочек, который хранит в кармане шинели. С тех пор и до конца войны бойцы, перед которыми выступала Шульженко на фронтах и в госпиталях, ни разу не отпустили ее со сцены без синего платочка. А Ежи Петербургский воевал с немцами в составе армии Андерса, долго жил в Аргентине и умер в Польше, дожив до 84-х. Все же любовь сильнее смерти.
16: Культово с Павлом Шинским на Коммерсант ФМ. Арена с Владимиром Осиповым. Спортивные пенсионеры.
18: В большом теннисе, как мужском, так и женском, немало легендарных победителей. Но если говорить о продолжительности карьеры на самом высоком уровне, то поспорить с Мартиной Навратиловой не сможет никто. Теннисистка из Чехии выступала на профессиональном уровне почти 31 год и завоевала 167 титулов в одиночном разряде и 177 в парном. Конечно, среди них самые престижные 18 побед в турнирах Большого шлема. Причем 9 – это успех на Уимблдоне. Этот рекорд не побит до сих пор. Но желание выходить на корт у Навратиловой не угасло даже после того, как многие ее соперницы зачехлили ракетки. Правда, в 1994-м Мартина все же объявила о завершении карьеры, но очень быстро вернулась и радовала поклонников победами аж до 2006-го. Да, в поздний период карьеры Мартина в основном играла в паре, но главное – выигрывала. Ведь титул на US Open в миксте с американцем Бобом Брайном Навратилова завоевала в 49 лет. До 50-летнего юбилея чешской спортсменке тогда оставался месяц. Это феноменальное достижение, по словам самой Мартины, стало возможно лишь потому, что она объединила тренировки на корте, физическую подготовку и питание. Некоторые рекорды Мартины Навратиловой, конечно, пали. Например, Уинус Уильямс стала самой возрастной финалисткой итогового турнира WTA в 37 лет. Но взять титул на турнире Большого шлема почти в 50, пусть и в паре, не смог никто в истории тенниса. И сейчас кажется, что уже не сможет.
16: Стареть скучно, но это единственный способ жить долго. Бернард Шоу. Реклама.
19: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя, потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
20: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495.
21: Пояснила корреспондент «Коммерсанта».
22: Источники «Коммерсанта» утверждают.
21: Об этом сообщил источник «Коммерсанта».
23: Конечно же, вы следите за новостями. И вам важно знать, что за ними стоит. Мы делаем все, чтобы вы знали.
24: Выплаты из казны ЕС по тем или иным предлогам прекращаются, вводятся фактически санкции, накладываются штрафы, и в стране, власти которой попали в немилость, ухудшается экономическая ситуация, растет недовольство избирателей, и на следующих выборах, как это случилось в Венгрии, бунтовщики терпят поражение, на смену им приходит политическая сила, более лояльная Брюсселю, более сговорчивая.
0: Шанс выиграть был как у «Арсенала», так и у «Атлетика», но финальный свисток зафиксировал ничью 1-1, которая на первый взгляд больше устраивает канониров. Если верить букмекерам, то «Арсенал» с большой долей вероятности должен выйти в финал Лиги чемпионов. Но не сомневаюсь, что игроки «Атлетика» с таким раскладом точно не согласны.
9: Трамп продолжает крушить старый мир, который погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. Это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ и даже Евросоюз – все они в зоне риска.
1: Радио «Коммерсант», 93,6 FM. Новости и мнения.
6: Половина девятого в Москве, в студии Оксана Барыкина. Здравствуйте.
1: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
6: 7 мая, четверг, плюс 21 градус в Москве. Пробки 4 балла в этом часе. По последним новостям, мэр Москвы Собянин сообщил о еще двух сбитых БПЛА, летевших в направлении столицы. Таким образом, общее число уничтоженных БПЛА выросло до 13. Мэр уточнил, что на месте падения сейчас работают специалисты экстренных служб. Ранее сообщалось, что ограничения введены в Шереметьево и Внуково. Ненадолго и не для всех. На Венецианской биеннале открылся павильон России. Впервые за 4 года это произошло. Но уже завтра он завершит свою работу. При этом Еврокомиссия заявила, что участие России в выставке нарушает санкции. Зеленский обвинил Россию в срыве перемирия. Ранее президент Украины объявил об одностороннем прекращении огня, начиная с полуночи 6 мая. В Москве на это никак не отреагировали. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» не исключает очередной эскалации конфликта. Реплика Дмитрия Дризе через 15 минут. Ну а прямо сейчас о том, что бизнес научился обходить запрет на перевод сотрудников в самозанятые. Юрлица оптимизируют свои налоги, несмотря на риски доначислений и штрафов. Работу фрилансеров стали оформлять через фирмы-посредники. Собеседники «Коммерсант ФМ» отмечают, что именно этим объясняется рост числа самозанятых. На сегодня свыше 15 миллионов человек. По данным ФНС, за год их стало больше на четверть. Тем продолжит Стас Крючков.
2: Одно дело платить от 4 до 6%, если ты придумываешь себе активности сам, другое – почти 45%, которые заплатят фискальному ведомству работодателя в виде НДФЛ и социальных платежей. Мысль не дремлет, и варианты снизить нагрузку, в том числе вступая на серую дорожку, обретают форму. Самозанятых все больше. Взрывной рост по итогам прошлого года показали блогеры. У них появились специальные коды АКВЭД – контент-индустрия. Но в основном налоговый режим самозанятости используют курьеры, работники сферы бьюти-услуг и педагоги. И если по призванию ты курьер-одиночка или учитель тамильского языка – дело одно. Но когда оно поставлено на широкую ногу и обороты, как у приличной фабрики, внимание налоговой обеспечено. Порой инициатива идет и от компании, где раньше специалист имел трудовой договор, говорит профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
3: Самая распространенная форма – это перевод работодателей в режим самозанятых. Запрещают, например, привлекать работника, который ранее у вас был на трудовом контракте в режим самозанятости ранее, чем через 2 года. Схема совершенно спокойно обходится через прокладки частное агентство занятости. А есть такие платформы, бывшие сотрудники открывают аккаунты, и уже дальше работодатель фактически передает туда заказы. Экономический рост, дополнительные доходы населения в условиях, когда всего этого нет, рост самозанятости абсолютно нелогичен.
2: Казалось бы, с частной точки зрения смысл есть. Но с точки зрения сразу двух кодексов, трудового и налогового, это подмена отношений, которая грозит потерями и санкциями, отмечает юрист сервиса для автоматизации работы с самозанятыми «Моя удаленка» Валерия Минакова.
22: Сотрудник увольняют, он оформляется как самозанятый и продолжает работать с тем же заказчиком. Формально здесь структура может у нас усложняться, но для ФНС это уже не имеет определяющего значения. Налоговая анализирует сразу несколько несколько параметров: долю дохода от одного заказчика, регулярность выплат. Например, если более 10 сотрудников уволились и продолжают работать с тем же бизнесом, такая схема автоматически у нас попадает в зону контроля. Главный риск – это переквалификация отношений в трудовые. И тогда бизнес заплатит налоги дважды. То, что уже заплатил самозанятый, и дополнительно НДФЛ и страховые взносы, а также штрафы.
2: Число фрилансеров на льготном режиме будет только расти, говорят собеседники Коммерсант ФМ. В IT-индустрии динамику задают нейросети, но логика общая и для рынка, считает операционный директор компании «Архитех ИИ», разработчика платформы «Кодик» Артем Карпов.
4: Почему все это растет, несмотря на давление со стороны регуляторов? Потому что ценность для экономики перевешивает. Когда один специалист выполняет недельный объем работ, статус самозанятого остается самой удобной и легальной формой фиксации подобного дохода. Один усиленный и специалист, или как их называют, оркестратор, на фрилансе заменяет целую команду штатных сотрудников. А опосредованный наем – это не временная мода. Спрос на самозанятых, которые умеют дирижировать нейросетями, будет только расти, начиная от бухгалтерии и юридических услуг до медицинской аналитики и маркетинга. Самозанятый с правильным набором нейросетей – это уже не фрилансер, полноценная микростудия из одного человека.
2: Если договор с самозанятым признают трудовым, фирме может грозить попадание в реестр нелегальных работодателей. Но это если признают. Стас Крючков, Коммерсант ФМ.
6: Без выступления Сакурова, но с музыкальными группами. Впервые с 2022 года открылся и уже завтра завершает работу российский павильон на Венецианской биеннале. Без скандалов не обошлось, вплоть до конфликта фонда биеннале с итальянским правительством и самого Рима с Брюсселем. Подробности у Александра Мезенцева.
5: В садах Джардини за несколько дней до открытия Венецианской биеннале для широкой публики начались мероприятия для прессы и профессионалов сферы искусства. Но главные скандалы произошли задолго до этого. После критики жюри исключило Россию и Израиль из числа претендентов на награды, но разрешило установить павильоны. Вне официальной российской программы также должен был выступить с лекцией режиссер Александр Сакуров. Однако прямо в день мероприятия организаторы объявили об отмене из-за, цитата, «внезапной недоступности». Откуда взялась такая формулировка, непонятно, рассказал Александр Сакуров в беседе с Коммерсант ФМ.
11: Просто дорога непростая для меня. Я человек не очень здоровый, поэтому возникли какие-то организационные проблемы, которые к нужному сроку решить просто не удалось. Я готов и хотел бы выступать, 2-3 самолета, чтобы добраться туда. Проблема только в этом. Для меня большая честь, что они пригласили меня и спланировали специальное даже выступление мое. Так получилось.
5: Из-за участия России и Израиля Министерство культуры Италии направило в фонд биеннале проверку. После этого все международное жюри смотра ушло в отставку. Но как минимум серьезных срывов пока удалось избежать, говорит журналист из Италии Сергей Езуитов.
12: Обстановка сначала была довольно нервозная, где-то попахивала скандалом, но так, судя по всему, сейчас уже все довольно сильно утряслось, и непосредственной угрозы каких-то экстраординарных событий, типа срыва, открытия, не существует. Жюри, естественно, не будет участвовать в присуждении призов, но вот как будет публика голосовать, и будет ли голосовать только публика, пока никто толком не знает.
5: Пока российский павильон в основном запомнился протестной акцией у входа. Дальше никого не пустили. Вокруг заранее выстроились карабинеры со щитами. Искусствовед Ксения Коробейникова была рядом и внутри. И, по ее словам, у российского павильона собралось довольно много профессиональных зрителей.
13: Когда мы это читали в анонсах, казалось, что это ничего из себя представлять не будет. Но все получилось. Вообще, кстати, очень много русских. Раньше, часто мы на биеннале наблюдали, такая типичная светская аудитория. Ее теперь нет. Все сплошные профессионалы. Вот это очень приятно, что люди приезжают, и они приезжают с определенными целями.
5: Официального куратора у павильона нет, и это, видимо, проблема. Объявлен только комиссар, продолжает Ксения Коробейникова.
13: Да, такое было уже при Семене Михайловском, который, по сути, выполнял кураторские функции, но в его случае это было абсолютно оправданно. А сейчас у нас куратора нет никакого. И я знаю несколько людей, кому предлагали, но они от этой миссии отказались. Команда собралась так или иначе, которую не озвучивают. Есть подозрение, что одним из таких кураторов может быть Тереза Малика, которая в свое время запускала фонд VAC GS2 у нас. То есть она очень близка к команде организаторов. Она, кстати, на входе стоит на протяжении всего времени.
5: Российский павильон проработает всего 3 дня до начала биеннале 9 мая. Зрителям предложили музыкальный перформанс из выступлений 50 разных групп. Александр Мезенцев, Александра Банькова, Коммерсант ФМ.
6: Спрос на яхтенные путешествия по России вырос на 15-25% с начала года. Об этом «Коммерсанту» рассказали в Российском союзе туриндустрии. До конца 2026-го аналитики прогнозируют увеличение турпотока до 30%. При этом инфраструктура не успевает за популярностью тренда ходить под парусом. Тему продолжит Юлия Савина.
7: Чартеры с экипажем, пакетные туры, регаты и экспедиции набирают популярность в прямом смысле от Калининграда до Владивостока. Ладога, Белое море, Байкал, Сочи и Тольятти собирают тысячи яхтсменов. Это и длительные походы, и уикенд-сейлинг, выезды на выходные. После пандемии такой туризм ежегодно прибавляет от 15 до 30% в год, говорит глава комиссии по яхтенному туризму Российского союза туриндустрии Анна Носова. При этом заграничные путешествия все еще могут быть дешевле, даже аскетичных отечественных яхт-туров.
8: Если мы, например, смотрим международное направление и такую страну, как Турция, там яхтенный чартер развит достаточно давно. Можно на неделю отправиться в тур на яхте по цене трехзвездочного отеля. Самое доступное, на мой взгляд, это Владивосток. И природа, она там очень похожа где-то и на Средиземное море, и на Норвегию, и даже на Фарерские острова. Есть еще и экспедиционные форматы на таких направлениях, как Камчатка, либо Белое море, так как там инфраструктура сильно ограничена и северные условия, расходов для обслуживания такого тура сильно больше.
7: Парусная прогулка по Байкалу и Ангаре – 60 тысяч рублей в день. На Рыбинском водохранилище можно провести 2 дня за 30 тысяч. Шестидневное путешествие на яхте по Камчатке – около 150-200 тысяч с человека. Но многие предпочитают оставаться в столице и ловить ветер в паруса на 2-3-дневных гонках, которые в сезон проводятся десятками. Несколько лет назад регаты были модным развлечением, а сейчас это уже необходимость, говорит шеф-редактор журнала «Яхт Раша» Сергей Борисов.
10: Выходные дни Клязьминское водохранилище, его Пироговский рукав, там бело от парусов. Одна яхта на воде – это 3-4-5 человек. Люди не обязательно должны знать парус, уметь обращаться с ним. Как правило, это новички. Но основная функция в большинстве своем подобного рода соревнования – так называемый тимбилдинг. Ничто так не сплачивает коллектив, даже больше, чем алкоголь и новогодние корпоративы.
7: Аналитики рынка говорят о росте флота маломерных судов. С 2021 по 2025 год объем их выпуска в России вырос на 89%. При этом на 1,5-2 миллиона зарегистрированных плавсредств приходится только 61 марина. И это большая проблема, продолжает глава комиссии по яхтенному туризму РСТ Анна Носова.
8: У нас инфраструктура – это главный ограничитель, то есть ее отсутствие очень сильно сдерживает спрос. Нет того флота и нет чартерных компаний, которые на таких же условиях, как в международной практике, могли бы яхты сдавать туроператорам, либо частным компаниям. Плюс обслуживание, хранение этого флота, к сожалению, у нас не везде есть достаточное количество причалов.
7: Несмотря на ограничения, аналитики считают рынок перспективным. Если сейчас прогулочные туры, обучение с выездами и малые групповые маршруты собирают около 60 тысяч человек в год, то к 2030 году количество таких туристов может приблизиться уже к 140 тысячам. Юлия Савина, Коммерсант ФМ.
6: 8:42 в Москве, через 1,5 минуты новости. Далее политический обозреватель Коммерсант ФМ Дмитрий Дризе о том, как будет проходить перемирие между Россией и Украиной.
14: Коммерсант ФМ. Время и место. 19 мая. Москва. Заслуженный артист России, аккордеонист, композитор и дирижер Петр Дранга представит авторскую программу «Вектор», в которой традиционные этнические мотивы объединятся с современным музыкальным звучанием. Место проведения – джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке. Начало в 19:30. Подробности на сайте moscow.butmanclub.ru.
15: Дороже золота. Самое дорогое ношенное нижнее белье в мире – трусы Элвиса Пресли. Исподняя, которую король рок-н-ролла надел на шоу в 1977 году, продали на аукционе за 5000 фунтов. Что, впрочем, ниже изначально объявленной цены в 7000 фунтов. Вы слушаете «Коммерсант ФМ».
16: Идея.
17: На Аляске защитники редких птиц готовы присвоить имя бывшего мучному червю или грызуну.
16: Ниша.
17: В последние годы многие азиатские тренды неплохо приживались в России. От бабл-чая до кимчи.
16: Технологии.
17: Теперь мошенники все чаще выдают себя за знакомых, смешивая киберпреступность с эмоциональными манипуляциями.
16: Идеи для жизни, работы и отдыха в программе «Офф-топ» с Яной Лубниной. Ежедневно на Коммерсант ФМ.
6: 8:44 в Москве. В студии с последними новостями Анна Казакова. Здравствуйте.
18: Здравствуйте.
19: Latest news.
18: В центре Москвы сегодня запланированы серьезные перекрытия дорог. Временно закроют для движения участки Садового кольца, Волгоградского проспекта, Тверскую улицу, Новый Арбат, Петровку и некоторые другие. Это связано с подготовкой к празднованию Дня Победы. В Дептрансе рекомендуют для поездок по городу использовать метро. На участках временных ограничений будут запрещены парковка и закрытые подземные пешеходные переходы. Кроме того, операторы снова предупредили своих абонентов в Москве о возможных отключениях мобильного интернета в ближайшие дни. Операторы объяснили это обеспечением мер безопасности в преддверии 9 мая. Продолжим через 15 минут. С начала года количество вредоносных программ для атак на российские компании увеличилось почти в 18 раз, до 1174. На аналогичный период прошлого года подобных образцов было 66, сообщили ведомостям в компании Positive Technologies. Образцы вредоносного ПО принадлежат 11 отслеживаемым хакерским группировкам. Всего с начала 26 года хакеры обеспечили около 70% новых вредоносных ПО. Главный переговорщик Ирана, спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, пошутил о провале операции «Доверяй мне, бро». Он сказал об этом после слов Дональда Трампа о том, что США приостановили операцию «Проект Свобода». Накануне Трамп заявлял, что переговоры США и Ирана прошли очень хорошо. Он не исключил, что стороны смогут заключить мирную сделку. По словам американского президента, Тегеран согласился отказаться от ядерного оружия. О погоде. 20 градусов в столице в эти минуты, сообщает Яндекс. В течение дня обещают до 27, но возможны дожди. Анна Казакова, радио «Коммерсант ФМ».
6: Владимир Зеленский обвинил Россию в срыве перемирия. Ранее президент Украины объявил об одностороннем прекращении огня, начиная с полуночи 6 мая. А в Москве на это никак не отреагировали. Между тем, украинская сторона так и не ответила на российскую инициативу о режиме тишины на время празднования Дня Победы 9 мая. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» не исключает очередной эскалации конфликта.
16: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
9: Украина в ответ на объявленное Россией одностороннее перемирие 8 и 9 мая объявила свой режим тишины, начиная с полуночи 6 числа, в расчете на то, что Москва это начинание поддержит и прекращение огня станет долгосрочным, что даст надежду на заключение мирного соглашения. РФ никак на это не отреагировала. Утром 6 мая Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация перемирие сорвала. Что касается инициативы Кремля, украинский президент ничего на этот счет не сказал. Неизвестно, остановит он боевые действия или нет. Ранее Киев неоднократно давал понять, что Украину ни о чем не спросили, поэтому и комментировать нечего. Так что ситуация остается подвешенной. Владимир Путин заявил о намерении объявить паузу в боевых действиях 29 апреля в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом. Позже, общаясь с прессой, президент США объявил данную инициативу своей. В этом можно прочитать сигнал Зеленскому, что, мол, это не Кремль требует, а главный посредник предлагает. Логично предположить, что в Москве посчитали, что Трамп надавит в итоге на Киев, и проблем с перемирием не будет. Однако никакого развития указанной темы со стороны Вашингтона с тех пор так и не последовало. Трамп полностью занят Ираном. Его главные переговорщики Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер, хорошо знакомые в России, пытаются согласовать мирную сделку с Тегераном. В итоге Минобороны РФ выпустило сообщение, что в соответствии с решением президента страны будет придерживаться двухдневного прекращения огня 8 и 9 мая. Если Украина попытается сорвать парад, в ответ будет нанесен удар по центру Киева. о чем российская сторона предупреждает мирных жителей и представителей иностранных государств, там находящихся. Тем временем, согласно сообщениям различных СМИ, 5 мая 2026 года Государственный департамент Соединенных Штатов официально уведомил Конгресс об одобрении сделки по продаже Украине высокоточных авиационных боеприпасов «Джедам-ЕР». Это такое оборудование, которое превращает тупые бомбы в умные. Они могут планировать, дальность их полета увеличивается. Ранее Трамп в очередном интервью похвалил Зеленского, назвал его хорошим парнем, пусть и хитрым. Все это происходит на фоне явной эскалации российско-украинского конфликта. Создается такое впечатление, что впереди очередное повышение ставок. Если, конечно, Трамп оперативно не вмешается. Как бы то ни было, время до 9 мая еще есть. Во многом ход событий будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Там сейчас очередная развилка. То ли будет мирная сделка, то ли не будет. Если не будет, значит и на Украину у Трампа времени не останется. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
0: Генеральная линия.
6: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Пари Сен-Жермен вышел в финал Лиги чемпионов. Ответная полуфинальная встреча ПСЖ в Баварии в Мюнхене завершилась в ничью 1-1. Но в первой игре французский клуб взял вверх 5-4. Теперь в финале турнира парижане сойдутся с лондонским «Арсеналом». За футбольными событиями следил спортивный обозреватель «Коммерсант ФМ» Владимир Осипов.
20: Так вышло, что болельщики получили возможность еще раз сравнить российский футбол топ-уровня с европейским. Сразу две суперигры в Москве и Мюнхене шли по времени одна за другой. У нас в Кубке сошлись «Спартак» и «ЦСКА», а затем в Германии прошла ответная полуфинальная встреча Лиги чемпионов «Бавария-ПСЖ». И стоит сказать, что шоу в Тушине даже на таком фоне смотрелось достойно. Яркие перформансы, полные трибуны, на которых, кстати, собралось почти 40 тысяч человек. Так что, когда красно-белые забили гол, шума оформление было на уровне.
21: Литвинов, дальний удар какой! И это Руслан Литвинов! И это воспитанник «Спартака» забивает прекрасным ударом издали!
20: В итоге «Спартак» выиграл с минимальным счетом 1-0 и вышел в суперфинал Кубка России. Но что касается уровня футбола, то, конечно, сравниться с такими монстрами, как «Бавария» и «ПСЖ», наши клубы пока не могут. Футбол, который показывают эти команды, даже если забивают немного, можно смотреть вечно. Скорость, импровизация в атаке, инопланетное индивидуальное мастерство – все это было и в Мюнхене. Хотя в этот раз получилось не так результативно, как в Париже неделю назад, где было забито 9 мячей. Зато без неожиданностей не обошлось. Букмекеры и большинство экспертов считали фаворитом «Баварию». Но словно холодный душ на первых минутах матча, хозяева получили мяч в свои ворота.
21: Фича заходит в штрафную, делает передачу простыльную и забивает. Пари Сен-Жермен, это Усман Дембеле. 1-0, третья минута. Вот так вскрыли оборону Баварии одной передачей, одной стенкой на фланге.
20: После этого гола преимущество парижан по сумме двух матчей было уже 2 мяча, а у Баварии долгое время в атаке ничего не получалось. Стоит отметить блестящую игру российского голкипера Матвея Сафонова, который совершил несколько эффектных сейвов. И, конечно, уровень Хвичи Кварацхели. Полузащитник провел еще один классный матч и вполне возможно будет среди претендентов на золотой мяч. В итоге Бавария сравняла счет на последних секундах игры, но это уже ничего не решало. Ничья 1-1 и по итогам двух матчей ПСЖ в финале Лиги чемпионов. А главный тренер парижан Луис Энрике ответил всем критикам, которые считали, что на Парк де Пренс его команда пропустила слишком много. Впрочем, мудрость наставника можно использовать не только в футболе.
23: Существует много разных мнений. Но я не думаю, что нужно уважать каждое мнение. Если это дерьмовое мнение, его уважать не обязательно.
20: Финал Лиги чемпионов, где сойдутся Пари Сен-Жермен и лондонский «Арсенал», состоится 30 мая в Будапеште. Ну а сегодня футбольный марафон продолжит полуфиналы Лиги Европы и Лиги конференций. Но самое главное, станет известен второй участник суперфинала Кубка России. Эту путевку 8:30 начнут разыгрывать «Краснодар» и «Московская Динамо». Владимир Осипов, Коммерсант ФМ.
6: Трафик в эти минуты. По информации Яндекс.Карты, 4 балла общая оценка. Самая крупная пробка на внешней стороне МКАД от библиотечного проезда до Путилковского шоссе. 32 минуты там потеряете. Все кольца практически сейчас в желтом цвете. Хуже всего на третьем транспортном и на Садовом. Там во все стороны по 6 баллов. Новости компании. Анна Казакова в студии.
18: Здравствуйте.
14: Корпоративные новости.
18: Строительная сфера в России становится зоной острого кризиса, который может затянуться на 2-3 года, прогнозируют эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Среди причин – рекордно высокая ключевая ставка, сокращение бюджетной поддержки и ужесточение условий ипотеки. Сейчас долг застройщиков почти в 5 раз превышает их прибыль. Уже растут сроки сдачи объектов у крупнейших девелоперов. С задержками строится 2,4 миллиона квадратных метров жилья. Это грозит ростом цен, нехваткой квартир в регионах и рисками в целом для экономики. Торговые сети сократили закупки отечественных овощей и отдают предпочтение молодой импортной продукции, несмотря на переполненные склады российских производителей. Об этом заявляют аграрии Новгородской и Владимирской областей. По их словам, с марта-апреля X5, Магнит и Лента практически перешли на продажу свежего урожая из Египта, Азербайджана, Китая и других стран. В отрасли считают, что это негативно сказывается на бизнесе, тогда как сами ритейлеры утверждают, что объем закупок не уменьшились, пишут «Известия». Дипломаты в США предупредили о недопустимости использования конфиденциальной информации для размещения ставок. Об этом говорится во внутренней директиве Госдепартамента, с которой ознакомились в Wall Street Journal. Переговоры США и Ирана спровоцировали приток огромных сумм денег на рынке прогнозов, отмечает издание. В документе упоминаются платформы Калши и Полимаркет, где пользователи делают ставки на исход политических событий.
6: Восемь пятьдесят пять в Москве, в студии Оксана Барыкина, а следующий час на Коммерсант ФМ проведет Алексей Нарышкин. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
14: Коммерсант ФМ. Время и место. С 6 по 9 июля. Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Основная площадка для бизнеса, технологий и международного сотрудничества. 15 тысяч организаций-участников. Делегации из разных стран. Передовые решения для промышленности и новые партнерства. Подробности и регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. Стиль. С Анной Минаковой.
1: В профессиональной прессе, связанной с модной индустрией, сейчас горячо обсуждают тему, которая еще недавно казалась чисто технической. Возврат и пошлин США. Поводом стало решение Верховного суда, после которого бренды получили возможность требовать назад пошлины, уплаченные за импорт товаров. И речь идет не просто о деньгах, а о том, кто в итоге за все это заплатил. Этот вопрос поднимают и The Business of Fashion, и The Fashion Law. Формально возвраты положены импортерам, то есть самим компаниям. Но фактически эти тарифы давно были включены в розничные цены, а значит, оплачены клиентами. И именно здесь возникает конфликт. С одной стороны, бренды, которые сейчас массово подают иски, чтобы вернуть деньги. В списке и люксовые дома вроде Versace, Moncler, Maison Margiela, Joe Sander, Jimmy Choo, Michael Kors, Carolina Herrera и крупные группы вроде Adidas и Puig. Все они действуют абсолютно рационально. Если появилась возможность вернуть миллионы, ее используют. Но параллельно начинается другая история. Уже со стороны покупателей возникают иски, в которых логика предельно проста. Если тарифы были заложены в цену, а теперь возвращаются, почему эти деньги остаются у бренда? И хотя юридический ответ на этот вопрос не очевиден, репутационно он звучит довольно жестко. И здесь важен не только масштаб самих судебных процессов, их уже тысячи, сколько изменений отношения. Потому что для клиента это выглядит не как сложная финансовая конструкция, а как довольно прямое ощущение. Цену повысили, объяснили это внешними обстоятельствами, а когда обстоятельства изменились, назад никто ничего не пересчитал. И вот это, возможно, главный риск для индустрии. Не тарифы, не судебные издержки и даже не сами возвраты, а то, как эта история считывается на уровне доверия. Потому что потерянные деньги можно вернуть через суд. Потерянное доверие уже нет.
14: Стиль. С Анной Минаковой. Стать писателем очень нетрудно. Нет того урода, который не нашел бы себе пары. И нет той чепухи, которая не нашла бы себе подходящего читателя. Антон Чехов. Реклама.
2: Газета «Коммерсант». Оперативно, объективно и достоверно о главных событиях. Журналисты издательского дома «Коммерсант» готовы подписаться под каждым своим словом. Подпишитесь и вы. Телефон службы подписки 8 800 600 0556. Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 646 3046. Код 495.
4: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы.
3: 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ. 93,6.
22: В Москве 9 утра, в студии Алексей Нарышкин.
3: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
22: 7 мая, четверг. За окном 21 градус. Пробки в городе 3 балла в этом часе. Мобильный интернет в Москве, вопреки прогнозам, пока работает без сбоев. Во вторник ограничения связи длились около 4 часов. Какие выводы горожане сделали из цифрового шатдауна? Россияне могут лишиться доступа к популярным играм вроде Sims и Battlefield. Это произойдет, если их разработчики не выплатят назначенные в России штрафы за отказ в локализации персональных данных. Тогда Роскомнадзору придется блокировать игровые ресурсы. Крупный бизнес стал реже отправлять сотрудников в командировки. Число деловых поездок снижается, в том числе у компаний в ритейле, нефтегазовом секторе и металлургии, пишет РБК. Одна из причин – ухудшение состояния этих отраслей. Число самозанятых в России за год выросло на четверть и превышает теперь 15 миллионов человек. Эксперты считают, что бизнес стал чаще переводить сотрудников в этот налоговый режим ради экономии. Как может отреагировать ФНС? Запас наличных, сим-карты разных операторов и распечатанные документы и билеты. Москвичи и бизнес подготовились на случай нового интернет-шатдауна.
3: Москва.
22: Накануне операторы, банки, магазины и театры снова предупредили жителей столицы о возможных отключениях мобильного интернета в ближайшие дни в связи с обеспечением мер безопасности в преддверии 9 мая. Могут сбоить цифровые сервисы, банкоматы и не отправляться СМС. Горожанам советовали переписать все нужные контакты на бумагу, распечатать билеты и посадочные талоны. А водителям отдельно рекомендовали заранее скачать карты города, а также держать под рукой бумажный полис ОСАГО и бланки Европротокола. Оформление ДТП онлайн может быть недоступно. Ну и запастись наличными, отмечает гендиректор управляющей компании сети автосервисов «Китаяна» Михаил Мартынов.
24: Слава богу, нас не сильно это касается. Единственное, что мы, уже обретя опыт определенный, так как у нас клиенты в основном по записи, если говорить про станции технического обслуживания, мы просто просим их заранее готовить, например, наличные деньги. Если они к нам едут, потому что что-то может не работать, например, терминалы, которые через сим-карты могут работать и так далее. Так как у нас все-таки основная часть наших партнерских СТО находится в Санкт-Петербурге, в Петербурге с этим попроще, чем в Москве, вот насколько мне известно. Да, когда в Москве, конечно, происходили вот эти первые отключения, наши партнеры, конечно, жаловались, что просто там люди не доезжали, старались не ездить, там как коллапсы создавались.
22: Во вторник столица оказалась в офлайн-режиме почти на 4 часа. У некоторых москвичей не работали даже сервисы из белых списков. Как объяснили тогда в Минцифры, они не подключаются автоматически. При ограничениях ведомство должно согласовывать их запуск с правоохранительными органами. В итоге москвичи не могли вызвать такси, оплатить парковку, воспользоваться кикшерингом и некоторыми банкоматами. Таксисты и курьеры ловили Wi-Fi в заведениях общепита, чтобы взять или завершить заказ. Как отмечали собеседники, «Коммерсант ФМ», больше других от шатдауна пострадали вендинги и небольшие объекты общепита и магазины, которые не подключены к проводному интернету. Способов обойти ограничения немного, говорит совладелец студии озвучивания фильмов и сериалов «Винмедиа» Вячеслав Козлов.
5: Некоторые наши сотрудники, коллеги, да, они страдают из-за этих белых списков и вообще даже отсутствия белых списков, потому что интернет отключают совсем. И приходится людям добираться уже до проводного интернета для того, чтобы как-то выйти на связь. Лично я уехал на дачу в соседний регион. Здесь один оператор сотовой связи каждую ночь включает белые списки, второй и днем, и ночью может включить, а третий из операторов большой четверки, он вообще, шестая ночь была, когда он ничего не включает. Но я еще могу это связать с тем, что у меня стоит большущая усиливающая антенна, я могу принимать вышки, которые стоят достаточно далеко от меня. Одного из операторов я ловлю с ближайшего ко мне районного центра, где, как я подозреваю, не отключает этот оператор связь, ну, не включает белые списки. Хотя буквально вчера мне в магазине сказали, что они сидели без связи 4 дня, терминала мне принимали оплату, никак не соединялись, хотя вроде бы банки должны быть в белых списках. А у меня 3 разных оператора, 2 из них лежат, 1 работает. Как это работает, я не понимаю.
10: Накануне многие профильные СМИ опубликовали подборки приложений и сервисов, которые работают даже при тотальном отключении интернета. Из необычных – мессенджеры, которые передают сообщения через Wi-Fi и Bluetooth. Сервисы для скачивания подкастов, музыки и карт, а также браузер Kivix. Он позволяет без сети читать материалы из Википедии, TED, библиотеки проекта Gutenberg и других ресурсов. Альтернатив много, но привычные приложения они не заменят. Уверен главный редактор портала itzin.ru и автор подкаста 4Geeks Сергей Кузнецов.
11: Microsoft Word неплохо работает офлайн, как и любые другие приложения, которые существовали в эпоху до интернета. Игрушки, разумеется, работают все, которые не требуют.

0: тем не менее, каким-то образом пообщаться можно. Если очень хочется, существуют специальные гаджеты сейчас, которые при наличии базовой станции могут вправлять сообщения. Если помните, были такие пейджеры, в общем, здесь технология, в принципе, похожа. Но все это скорее поиграться, а не реально заменить интернет, какие-то работающие, пусть и в условиях жестких ограничений, инструменты. К сожалению, мы привыкли уже довольно сильно к тому удобству, которое есть, мы привыкли к облачному сохранению истории переписок, передачи файлов и прочее. И вот это заменить, к сожалению, наверное, в удобном виде офлайн уже не получится.
1: Как только что сообщили в Минцифры, в четверг сегодня и завтра связь и интернет в столице будут доступны. Планов по отключению и ограничению мобильного интернета нету. При этом мобильный интернет, СМС и доступ к белому списку сайтов в столице будут временно ограничены 9 мая, в субботу. Это будет сделано для обеспечения безопасности, подчеркнули в министерстве. В России впервые с августа 2025-го зафиксировали дефляцию. По данным Росстата, за неделю цены снизились на 0,02%.
2: Цены.
1: Росстат при этом пока не опубликовал данные по инфляции в годовом выражении на конец апреля. Они появятся 15 мая. В основном за неделю подешевели фрукты и овощи, за исключением капусты, лука и свеклы. Снизились цены на яйца и свинину. Среди непродовольственных товаров подешевели телевизоры и электропылесосы. Стоимость бензина и дизеля выросла на 0,1%. Кроме того, значительно подорожали турпутевки. Но пока статистика сигнализирует о том, что динамика цен в мае и июне будет умеренной, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
3: То, что инфляция будет низкой, еще некоторое время было понятно по трендам, которые мы наблюдали еще в апреле, и один из этих трендов – это явное чуть-чуть с опережением сезонности, подешевление плодово-овощной продукции на этой неделе. Отчетный тоже действительно плодово-овощная продукция большой отрицательный вклад внесла, то есть нивелировала даже в том числе прирост стоимости туризма. Но к этому, наверное, стоит добавить, что подешевели, в принципе, неделя к неделе некоторые продовольственные товары промышленной переработки мяса, что действительно достаточно удивительно, учитывая, что до этого и на завершившей неделе тоже сырье, то есть мясо дорожало, и получается, что отчасти, может быть, вот этот тренд, он свидетельствует о некотором охлаждении потребительского спроса, действительно спрос относительно рыхлый.
1: Центробанк прогнозирует рост цен в этом году в диапазоне от 4,5% до 5,5%. В то же время экономика России в первом квартале сократилась впервые за 3 года. Об этом сообщил Минэкономразвитие. Риски рецессии становятся ближе, и это может убедить ЦБ действовать более решительно, считает директор по инвестициям, мастер управления активами Дмитрий Полевой.
4: Действительно, 4 недели подряд мы видим аномально низкие цифры. Более того, вот эта дефляция, это действительно рекорд за всю историю наблюдений. Мы заметно ниже идем по апрелю, и, в принципе, это действительно будет следствием, ну, отчасти там временных разовых факторов, но это в том числе, с нашей точки зрения, отражается действительно слабый и охлаждающийся спрос на потребительском рынке. Ну и более того, все-таки вот тот инфляционный шок, который был в начале года из-за повышения НДС, он все более явно сходит на нет. Если тенденции, которые мы видим, они продолжатся и в мае, и, дай бог, в июне до заседания Центробанка, то, безусловно, второй квартал будет инфляцией ниже 3-4%, и, наверное, это должно быть аргументом для Центробанка, ну, как минимум, продолжить понижение ставки, то есть никакой паузы речи быть не должно.
1: Тем временем наблюдаемые населением инфляция, как и ожидания роста цен, остаются повышенными на уровне 14,5%. Накануне ФЦБ отметили, что работают на устойчивый и долгосрочный рост экономики, а не на кратковременный рывок, поэтому низкая инфляция важнее. В апреле регулятор снизил ключевую ставку до 14,5% годовых, хотя рынок ожидал более радикального шага. Правительство не может определиться, когда начать взимать высокие налоги с зарубежных покупок. Минпромторг выступил за резкое повышение НДС для импортных онлайн-товаров уже со следующего года. В то же время Минфин настаивает на поэтапном введении пошлин. Тему продолжит Анжела Гаплевская.
5: В центре спора двух министерств вопрос, когда вводить 22% НДС на зарубежные интернет-заказы. Сразу в 2027 году или растянуть до 2029. Если победит Минфин, в январе налог составит 7%, через год 14%, а через два уже 22%. Все ради поддержки отечественного производителя. Однако эффект в любом случае проинфляционный, уверен аналитик Data Insight Сергей Семко.
6: Главный

0: проигравшей страной в этих обстоятельствах будет российский потребитель, который увидит повышение цен, как минимум на ставку НДС, а возможно и более, потому что на самом деле для многих китайских селлеров станет неочевидным интерес в российском рынке, может значительно сузиться ассортимент предложения. В этом случае товары, которых часто просто нет на российском рынке, просто могут уйти с рынка. Если их будут вести под заказ, то это будет стоить совсем другие деньги, кратно больше. А далее по цепочке принятия решения о цене товаров это может распространиться и на российские товары.
1: На этой неделе «Коммерсант» и «Известия» сообщали сразу о двух просьбах бизнеса выровнять конкуренцию между обремененными налогами российскими компаниями и иностранным товаром. На рынке обуви и мебели, докладывают в правительстве, уже год падает производство. В среднем сокращение достигает 30%, а где-то повальное закрытие. Но одного повышения налогов на зарубежную продукцию недостаточно, чтобы стабилизировать рынок, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании Риком Траст Олег Абелев.
2: Российским производителям это точно поможет, причем в основном тем, кто производит массовые недорогие технологически простые товары, типа дешевую одежду, обувь, игрушки, посуда. И разрыв между ценами там российского и китайского аналогов теперь сократится. Ну и также поможет крупным маркетплейсам, потому что они будут продавать в основном российские товары или импорт, уже завезенный крупными партиями через оптовый импорт. Но для долгосрочного эффекта важны какие-то еще параллельные меры, типа технологий, контроля издержек, чтобы налог не превратился просто в дополнительный сбор с населения и не ускорял инфляцию.
1: Кроме того, другие отрасли могут почувствовать еще большую нагрузку, в том числе российский бизнес, завязанный на импорте, продолжает Олег Абелев.
2: Не поможет производителям, которые сами импортируют комплектующие или которые производят какую-то продукцию, у которой нет российских аналогов, типа спецэлектроники, медицинского оборудования или какой-то оригинальной косметики. И, видимо, потребуется администрировать сбор НДС с каждого пакета. Это может увеличить нагрузку на таможню, либо увеличить затраты на автоматизацию.
1: Селлеры на российских маркетплейсах давно требовали уравнять их в правах с китайскими поставщиками, которые, по их мнению, получают больше выгодных условий. Впрочем, собеседники Коммерсант.фм опасаются, что мера вынудит потребителей уйти на серый рынок ради экономии. Многие поставщики могут использовать посредников ЕАЭС, предполагает гендиректор агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
3: Тут еще не решен вопрос, что делать с зоной ЕАЭС, потому что, находясь внутри таможенного союза, формально товары из Казахстана не должны облагаться дополнительным НДС в России. Получается, что если Россия принимает подобные меры, то это должно относиться и к Казахстану, если он получает товары вне таможенного союза, а Казахстан на такие меры идти не хочет, у них свои, как бы, соответственно, интересы.
1: По данным компании Юмани, треть россиян делает международные заказы ежемесячно. 60% поставок приходится на товары из Китая. Оставшуюся долю занимает продукция из США и Европы. Анжела Гоплевская, Астон Усалеван, Коммерсант ФМ.
4: 9:13 в Москве, через полторы минуты последние новости.
5: Мужские игрушки. HartAudioDN W Oral Pleasure – самая дорогая акустическая система в мире. Единственная в мире пара из 18-каратного золота стоит $5 миллионов. У колонок необычная форма. Они напоминают гигантский зуб или боксерскую перчатку на телескопической ножке. И весит каждая около 50 килограммов. Из-за сверхжесткого корпуса колонки выдают исключительно чистый звук. Но все же это больше ювелирная скульптура, чем рабочий аппарат. На студиях и радиостанциях работают с более традиционными мониторами. Линейка широкая, от Yamaha до Genelec.
6: Вы слушаете Коммерсант ФМ. Их судьбу решали войны, эмбарго, случайные изобретения и капризы правителей.
7: Доктор Джон Харви Келлок из Мичигана был врачом, мракобесом и расистом.
6: Уверены, что знаете настоящую историю вещей, которые вас окружают.
7: Откуда на вашем столе кетчуп и что подарил человечеству ботаник-шпион?
6: Главные тайны и исторические загадки самых обычных вещей в программе «Культово» с Павлом Шинским. Ежедневно на Коммерсант ФМ.
4: 9:15 в студии с последними новостями Анна Казакова.
8: Здравствуйте. Latest news. В Москве не планируется отключать или ограничивать мобильный интернет сегодня и завтра, сообщает Минцифры. При этом в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения, сказано в сообщении. Вместе с тем, 9 мая доступ к мобильному интернету, в том числе к белому списку сайтов и сервисам обмена СМС в Москве, будут временно ограничены для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы. В московском аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве. Авиакомпания «Победа» корректирует расписание рейсов в связи с приостановкой полетов в ряде аэропортов. Полеты приостановлены во Внуково. Там задержали 20 рейсов. Также в Уфе, Оренбурге, Перми, Ижевске, Казани и ряде других городов. Меры вводят из соображений безопасности на фоне угрозы ударов беспилотников. В течение прошедшей ночи силы ПВО уничтожили над Россией 347 дронов. В России с 2027 года расширят основания для аннулирования водительских прав. Удостоверение аннулируют при отказе пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование. Водитель, получивший уведомление о необходимости пройти освидетельствование, обязан сделать это в течение 3 месяца. По истечении срока, если требование не выполнено, права прекратят действие. Вернуть их можно будет только снова пройдя медобследование. Новые нормы вступят в силу с 1 марта следующего года. О погоде. В Москве 23 градуса в эти минуты, сообщает Яндекс. Ясно, в течение дня возможны дожди в столице и жара. 27 градусов. Анна Казакова, радио «Коммерсант ФМ».
4: Пришла очередь анекдотов. В Москве суд запретил старейший юмористический портал «Я плакал». Аналогичное решение принято в отношении сайтов «Анекдотов.Стрит» и «Анекдота.нет». Среди причин – распространение материалов, унижающих человеческое достоинство. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что в стране нужно учредить новый стандарт разрешенного юмора.
9: Точка зрения Дмитрия Гризе.
10: Чертановский суд Москвы по иску прокуратуры вынес решение о запрете, можно так сказать, легендарного, старейшего юмористического портала РФ под названием «Я плакал». Заодно досталось еще двум аналогичным сайтам с анекдотами. Их тоже запретили. Надзорное ведомство усмотрело в публикуемых юмористических материалах признаки оскорбления лиц по национальной и расовой принадлежности, а также факты унижения человеческого достоинства. Решение Чертановского суда можно назвать знаковым. Анекдоты в современной России еще не запрещали. Считается, что их запретить невозможно, потому что автором является народ, и возникают они стихийно. А стихию, как известно, под контроль не поставишь. И запретить ее тоже крайне сложно. Тем не менее, распространение неоднократно пресекать пытались. Собственно, это произошло и сейчас. В сталинские времена интернета, как известно, не было. Поэтому крамола переходила из уст в уста. Так называемые анекдотчики проходили по самой известной тогда статье 58.10 «Антисоветская агитация и пропаганда». Правда, сажали в основном за так называемые политические анекдоты про руководителей государства. В более позднем СССР за это так жестко уже не карали, но в людных местах, как говорится, лучше было не рисковать. Впрочем, справедливости ради нужно согласиться. В этом жанре действительно часто эксплуатируются определенные черты тех или иных национальностей, а также несовершенство человеческой природы и даже в части интимных отношений. Высказывания разные допускаются, что явно противоречит нравственным и духовным ценностям. Так что да, при желании можно все это посчитать оскорблением. При всем при этом в век интернета классический анекдот советских времен ушел в историю. Хотя докажется, что если глобальную сеть отключить или ограничить к ней доступ, мы увидим некий ренессанс народного творчества. Поскольку многие нынче тоскуют по безмятежному прошлому, подобный вариант развития событий отнюдь исключать нельзя. Так, глядишь, и политический жанр вернется. И все же, интересно, кто следующий в очереди на очередной запрет? И как быть с юмором? Он ведь тоже разный бывает. Нужно, наверное, прописать некий регламент. Как можно шутить, а как нельзя, чтобы не задеть духовно-нравственные и традиционные ценности. Поработать придется, в общем и целом. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
9: Точка зрения.
4: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». 10 минут для зумеров – не опоздание. Сотрудники до 26 лет считают это не критичным, а небольшие задержки для них абсолютно приемлемы, следует из опроса компании «Митинг Кеннери». Причиной отсутствия пунктуальности у молодых работников исследователи называют пандемию. Тогда у многих возникали технические проблемы, и коллеги из вежливости ждали, пока все подключатся. Зумеры в этот период только начинали работать, и такой режим перерос у них в привычку. При этом с возрастом лояльность к опозданиям снижается. Только 40% миллениалов рассказали, что готовы простить коллегам небольшую задержку. А среди бумеров таких всего 20%. Коммерсант ФМ спросил у предпринимателей, как они относятся к опозданиям.
9: Прямая речь.
11: Зампред правления Ландбанка Ирина Рысь.
12: Приходить на работу нужно вовремя, уходить тоже вовремя. В целом мы, естественно, все люди, все смотрим достаточно лояльно, но в первую очередь мы обязаны сделать все, чтобы клиент мог получить услугу с открытием банка. Если человек опаздывает постоянно, то нам просто не по пути. Также это может сказываться на оплате труда, в части времени, например.
11: Гендиректор завода «ЛКАТ» Максим Третьяков.
13: Завод предполагает пунктуальность, дисциплину и прочие качества, которые у зумеров встречаются, на мой взгляд, не часто. Ну, есть какие-то исключения, но, наверное, только подтверждают правила. Меня очень раздражают сотрудники, которые опаздывают на 10-15 минут. Я, безусловно, готов войти в положение, но это не должно быть практикой.
11: CEO и основатель Элементер Ольга Зиновьева.
14: Если мы говорим в среднем, наверное, это правда, но так как отбор в компанию и в проекты идет на основе не только их каких-то хард-скиллов и прямой профпригодности, но и на основании тех ценностей, которые нам близки. Видимо, наш ценностный фильтр, в зависимости от поколения, выбирает больше тех людей, которые, ну, например, могут приходить вовремя.
11: Гендиректор СММ-агентства «Сойка» Екатерина Козырева.
15: У нас в команде есть ребята 21 года, молодой человек есть, и он всегда суперпунктуален. По моему опыту, опоздания не связаны напрямую с возрастом, они скорее связаны с воспитанием, привычками человека. Я сама опаздываю, бывает, мне 34, я далеко не зумер. Но просто, видимо, такая у меня есть неспособность организовать свое время правильно. Не могу такого сказать о наших младших коллегах.
4: Для некоторых непунктуальность оборачивается приличными штрафами. Один из самых масштабных зафиксирован в 2012 году. Певице Риане тогда из-за постоянных опозданий на шоу и задержек самолетов пришлось заплатить $200 000. Роскомнадзор с начала года подал не менее 7 исков к крупным зарубежным разработчикам игр. Как узнал коммерсант, претензии предъявлены к издателю Sims и FIFA, Electronic Arts, разработчику GTA, Take-Two и другим мировым студиям. В РКН подтвердили, иски связаны с отказом компании соблюдать российское законодательство о персональных данных. Пока юристы допускают штрафы для компании, однако позже ведомство может перейти к блокировкам, допускается советник практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Артем Евсеев.
16: У нас уже где-то с середины 10-х годов действует так называемое правило о локализации персональных данных. За нарушение этого требования уже давно большие штрафы, до 6 миллионов рублей за первое нарушение, до 18 миллионов за повторное нарушение, с возможностью блокировки, то есть ограничения доступа к конкретному интернет-ресурсу. И здесь как раз это то, что может оттянуть трафик с иностранных издателей, иностранных сервисов на какие-то российские, наподобие ВК-плей и так далее. Понятно, что эта история вряд ли будет касаться однопользовательских игр, но вот насчет многопользовательских онлайн-игр действительно это может стать проблемой. Пока, во всяком случае, нет информации о том, что Роскомнадзор хочет, например, заблокировать Steam, но в перспективе это может действительно привести к тому, что многие уже привычные россиянам сервисы могут попасть под блокировки, которые вводит Роскомнадзор.
4: Собеседник коммерсанта на игровом рынке называет иски началом борьбы именно с зарубежными онлайн-играми в России. Он приводит в пример Roblox, после блокировки аудитории которого снизилась. При этом, кроме российских онлайн-игр, в выигрыше могут оказаться и продукты китайских разработчиков. А теперь о пробках в Москве. По информации Яндекс.Карт, местами есть затруднения. 4 балла, 5 на МКАД, 6 на третьем транспортном и на Бульварном, 8 на Садовом кольце. Стоит Кутузовский проспект и Новый Арбат от улицы Дунаевского до Новинского бульвара. Полчаса потеряете. Девять 9:25 в Москве. Новости компании. Анна Казакова.
8: Здравствуйте.
17: Корпоративные новости.
8: По итогам января-февраля убыточными стали почти 20% российских банков. Их число выросло с 34 до 60, пишет «Известия» со ссылкой на данные Банка России. В основном речь идет о небольших игроках, чья совокупная доля в активах сектора не превышает процента. Давление на банки оказали длительный период высокой ключевой ставки и ухудшение качества кредитных портфелей. Среди крупных убыточных банков оказались «Почта-банк», «Банк Синара» и УБР и Р. МТС запустил переводы на кошельки WeChat Pay без комиссии, рассказали Forbes в компании. Для этого оператор предлагает использовать приложение «Мой МТС» и карты отечественных банков. WeChat Pay незаменима для туриста в Китае, поясняют эксперты. Скорее всего, МТС договорилась с кем-то из партнеров WeChat в одной из стран СНГ, Азии или Африки, отметил источник Forbes на финансовом рынке. Борт Boeing 747, который королевская семья Катара подарила президенту США в прошлом году, начнут использовать в составе флота Air Force One накануне Дня независимости США 4 июля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, самолет модернизировали и переоборудовали. Были усилены меры безопасности, в том числе добавлена система отражения ракетных ударов. Во время первого президентского срока Трамп заключил сделку на 3,9 миллиардов долларов с Boeing о производстве новых самолетов для президента, основанных на модели 747-8. Стоимость проекта повысилась до 5 миллиардов долларов.
17: Коммерсант ФМ. Время и место. 19 мая. Москва. Заслуженный артист России, аккордеонист, композитор и дирижер Петр Дранга представит авторскую программу «Вектор», в которой традиционные этнические мотивы объединятся с современным музыкальным звучанием. Место проведения – джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке. Начало в 19:30. Подробности на сайте moscow.butmanclub.ru. На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. В 2004 году во время съемок «Девятой роты» режиссер Федор Бондарчук приобрел один из первых в России комплексных страховых полисов для фильма. Общая страховая сумма составила 3 миллиона долларов, что было сопоставимо с бюджетом картины. Полис защищал актеров и съемочную группу от несчастного случая, а негативы и реквизит – от любых повреждений. Для середины нулевых такой подход был новаторством. Страхование фильмов тогда только начинало развиваться после трагедии со съемочной группой Сергея Бодрова в Кармадонском ущелье. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков. Бернард Шоу. Реклама.
18: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
19: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
17: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495. Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум?
20: Дайте я скажу!
17: Как звучат новости, которые ни на что не влияют.
21: Побывал губернатор или в детском саду Калинково.
22: Местные власти останавливаться на этом не собираются.
17: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим. Слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93.6. Новости и мнения.
4: В Москве 9 часов и 30 минут. В студии Алексей Нарышкин.
0: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
4: 7 мая, четверг. За окном 22 градуса. Пробки в городе 4 балла в этом часе. Отключать мобильный интернет в Москве сегодня и завтра не будут. Об этом заявили в Минцифры. Впрочем, при возникновении угроз безопасности ограничения могут ввести. Министерство предупреждает, 9 мая, в День Победы, мобильный интернет в столице точно не будет работать. Ограничена будет также отправка СМС и доступ к сайтам из белого списка. Налоговая усиливает контроль за персоналом, который бизнес оформляет у подрядчика. Как пишет Forbes, переквалификация подобных отношений в трудовые приведет к доначислению НДФЛ, страховых взносов и штрафов. Иран может уже сегодня ответить на новое предложение США о мире, утверждает CNN. По данным Axios, Штаты готовы возобновить бомбардировки, если Тегеран не подпишет меморандум в ближайшие дни. Глава украинской переговорной делегации на этой неделе прилетит в Майами. По информации Bloomberg, Рустем Умеров встретится со спецпосланником Трампа Уиткофом. Детали не раскрываются. Бизнес научился обходить запрет на перевод сотрудников в самозанятые. Юрлица оптимизируют свои налоги, несмотря на риски доначислений и штрафов. Работу фрилансеров стали оформлять через фирмы-посредники. Собеседники «Коммерсантов М» отмечают, что именно этим объясняется рост числа самозанятых. На сегодня свыше 15 миллионов человек. По данным ФНС, за год их стало больше на четверть. Тему продолжит Стас Крючков.
2: Одно дело платить от 4% до 6%, если ты придумываешь себе активности сам. Другое — почти 45%, которые заплатят фискальному ведомству работодателя в виде НДФЛ и социальных платежей. Мысль не дремлет, и варианты снизить нагрузку, в том числе вступая на серую дорожку, обретают форму. Самозанятых все больше. Взрывной рост по итогам прошлого года показали блогеры. У них появились специальные коды АКВЭД – контент-индустрия. Но в основном налоговый режим самозанятости используют курьеры, работники сферы бьюти-услуг и педагоги. И если по призванию ты курьер-одиночка или учитель тамильского языка – дело одно. Но когда оно поставлено на широкую ногу и обороты, как у приличной фабрики, внимание налоговой обеспечено. Порой инициатива идет и от компании, где раньше специалист имел трудовой договор, говорит профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
20: Самая распространенная форма – это перевод работодателей в режим самозанятых. Запрещают, например, привлекать работника, который ранее у вас был на трудовом контракте, в режим самозанятости ранее, чем через 2 года. Схема совершенно спокойно обходится через прокладки частное агентство занятости. А есть такие платформы. Бывшие сотрудники открывают аккаунты, и уже дальше работодатель фактически передает туда заказы. Экономический рост, дополнительные доходы населения в условиях, когда всего этого нет, рост самозанятости абсолютно нелогичен.
2: Казалось бы, с частной точки зрения смысл есть. Но с точки зрения сразу двух кодексов, трудового и налогового, это подмена отношений, которая грозит потерями и санкциями. Отмечает юрист сервиса для автоматизации работы с самозанятыми «Моя удаленка» Валерия Минакова.
23: Сотрудника увольняют, он оформляется как самозанятый и продолжает работать с тем же заказчиком. Формально здесь структура может у нас усложняться, но для ФНС это уже не имеет определяющего значения. Налоговая анализирует сразу несколько параметров: долю дохода от одного заказчика, регулярность выплат. Например, если более 10 сотрудников уволились и продолжают работать с тем же бизнесом, такая схема автоматически у нас попадает в зону контроля. Главный риск – это переквалификация отношений в трудовые. И тогда бизнес заплатит налоги дважды. То, что уже заплатил самозанятый, и дополнительно НДФЛ и страховые взносы, а также штрафы.
2: Число фрилансеров на льготном режиме будет только расти, говорят собеседники «Коммерсант ФМ». В IT-индустрии динамику задают нейросети, но логика общая и для рынка, считает операционный директор компании «Архитех ИИ», разработчика платформы «Кодик» Артем Карпов.
24: Почему все это растет, несмотря на давление со стороны регуляторов? Потому что ценность для экономики перевешивает. Когда один специалист выполняет недельный объем работ, статус самозанятого остается самой удобной и легальной формой фиксации подобного дохода. Один усиленный и специалист, или как их называют, оркестратор, на фрилансе заменяет целую команду штатных сотрудников. Опосредованный наем – это не временная мода. Спрос на самозанятых, которые умеют дирижировать нейросетями, будет только расти, начиная от бухгалтерии и юридической юридических услуг до медицинской аналитики и маркетинга. Самозанятый с правильным набором нейросетей – это уже не фрилансер, полноценная микростудия из одного человека.
2: Если договор с самозанятым признают трудовым, фирме может грозить попадание в реестр нелегальных работодателей. Но это если признают. Стас Крючков, Коммерсант ФМ.
4: Без выступления Сакурова, но с музыкальными группами. Впервые с 2022 года открылся и уже завтра завершает работу российский павильон на Венецианской биеннале. Без скандалов не обошлось, вплоть до конфликта фонда биеннале с итальянским правительством и самого Рима с Брюсселем. Подробности у Александра Мезенцева.
1: В садах Джардини за несколько дней до открытия Венецианской биеннале для широкой публики начались мероприятия для прессы и профессионалов сферы искусства. Но главные скандалы произошли задолго до этого. После критики жюри исключило Россию и Израиль из числа претендентов на награды, но разрешило установить павильоны. Вне официальной российской программы также должен был выступить с лекцией режиссер Александр Сакуров. Однако прямо в день мероприятия организаторы объявили об отмене из-за, цитата, «внезапной недоступности». Откуда взялась такая формулировка? Непонятно, рассказал Александр Сакуров в беседе с Коммерсант ФМ.
3: Просто дорога непростая для меня. Я человек не очень здоровый, поэтому возникли какие-то организационные проблемы, которые к нужному сроку решить просто не удалось. Я готов и хотел бы выступать, 2-3 самолета, чтобы добраться туда. Проблема только в этом. Для меня большая честь, что они пригласили меня и спланировали специальное даже выступление мое. Так получилось.
1: Из-за участия России и Израиля Министерство культуры Италии направило в фонд биеннале проверку. После этого все международное жюри смотра ушло в отставку. Но как минимум серьезных срывов пока удалось избежать, говорит журналист из Италии Сергей Езуитов.
5: Обстановка сначала была довольно нервозная, где-то попахивала скандалом, но так, судя по всему, сейчас уже все довольно сильно утряслось, и непосредственной угрозы каких-то экстраординарных событий, типа срыва открытия, не существует. Жюри, естественно, не будет участвовать в присуждении призов, но вот как будет публика голосовать, и будет ли голосовать только публика, пока никто толком не знает.
1: Пока российский павильон в основном запомнился протестной акцией у входа. Дальше никого не пустили. Вокруг заранее выстроились карабинеры со щитами. Искусствовед Ксения Коробейникова была рядом и внутри. И, по ее словам, у российского павильона собралось довольно много профессиональных зрителей.
6: Когда мы это читали в анонсах, казалось, что это ничего из себя представлять не будет. Но все получилось. Вообще, кстати, очень много русских. Раньше часто мы на биеннале наблюдали, такая типичная светская аудитория. Ее теперь нет. Все сплошные профессионалы. Вот это очень приятно, что люди приезжают, и они приезжают с определенными целями.
1: Официального куратора у павильона нет. И это, видимо, проблема. Объявлен только комиссар, продолжает Ксения Коробейникова.
6: Да, такое было уже при Семене Михайловском, который, по сути, выполнял кураторские функции, но в его случае это было абсолютно оправданно. А сейчас у нас куратора нет никакого. И я знаю несколько людей, кому предлагали, но они от этой миссии отказались. Команда собралась так или иначе, которую не озвучивают. Есть подозрение, что одним из таких кураторов может быть Тереза Марика, которая в свое время запускала фонд VSC GS2 у нас. То есть она очень близка к команде организаторов. Она, кстати, на входе стоит на протяжении всего времени.
1: Российский павильон проработает всего 3 дня до начала биеннале 9 мая. Зрителям предложили музыкальный перформанс из выступлений 50 разных групп. Александр Мезенцев, Александр Абанькова, Коммерсант ФМ.
4: Спрос на яхтенные путешествия по России вырос на 15-25% с начала года. Об этом Коммерсанту рассказали в Российском союзе туриндустрии. До конца года аналитики прогнозируют увеличение турпотока до 30%. При этом инфраструктура не успевает за популярностью тренда ходить под парусом. Тему продолжит Юлия Савина.
7: Чартеры с экипажем, пакетные туры, регаты и экспедиции набирают популярность в прямом смысле от Калининграда до Владивостока. Ладога, Белое море, Байкал, Сочи и Тольятти собирают тысячи яхтсменов. Это и длительные походы, и уикенд-сейлинг, выезды на выходные. После пандемии такой туризм ежегодно прибавляет от 15 до 30% в год, говорит глава комиссии по яхтенному туризму Российского союза туриндустрии Анна Носова. При этом заграничные путешествия все еще могут быть дешевле, даже аскетичных отечественных яхт-туров.
25: Если мы, например, смотрим международное направление
9: Германии, такую страну, как Турция. Там яхтенный чартер развит достаточно давно. Можно на неделю отправиться в тур на яхте по цене трехзвездочного отеля. Самое доступное, на мой взгляд, это Владивосток. И природа, она там очень похожа где-то и на Средиземное море, и на Норвегию, и даже на Фарерские острова. Есть еще и экспедиционные форматы на таких направлениях, как Камчатка, либо Белое море, так как там инфраструктура сильно ограничена, и северные условия расходов для обслуживания такого тура сильно больше.
7: Парусная прогулка по Байкалу и Ангаре – 60 тысяч рублей в день. На Рыбинском водохранилище можно провести 2 дня за 30 тысяч. Шестидневное путешествие на яхте по Камчатке – около 150-200 тысяч с человека. Но многие предпочитают оставаться в столице и ловить ветер в паруса на 2-3-дневных гонках, которые в сезон проводятся десятками. Несколько лет назад регаты были модным развлечением, а сейчас это уже необходимость, говорит шеф-редактор журнала «Яхт Раша» Сергей Борисов.
10: Выходные дни Клязьминское водохранилище, его Пироговский рукав, там бело от парусов. Одна яхта на воде – это 3-4-5 человек. Люди не обязательно должны знать парус, уметь обращаться с ним. Как правило, это новички. Но основная функция в большинстве своем подобного рода соревнования – так называемый тимбилдинг. Ничто так не сплачивает коллектив, даже больше, чем алкоголь и новогодние корпоративы.
7: Аналитики рынка говорят о росте флота маломерных судов. С 2021 по 2025 год объем их выпуска в России вырос на 89%. При этом на 1,5-2 миллиона зарегистрированных плавсредств приходится только 61 марина. И это большая проблема, продолжает глава комиссии по яхтенному туризму РСТ Анна Носова.
9: У нас инфраструктура – это главный ограничитель, то есть ее отсутствие очень сильно сдерживает спрос. Нет того флота и нет чартерных компаний, которые на таких же условиях, как в международной практике, могли бы яхты сдавать туроператорам, либо частным компаниям. Плюс обслуживание, хранение этого флота, к сожалению, у нас не везде есть достаточное количество причалов.
7: Несмотря на ограничения, аналитики считают рынок перспективным. Если сейчас прогулочные туры, обучение с выездами и малые групповые маршруты собирают около 60 тысяч человек в год, то к 2030 году количество таких туристов может приблизиться уже к 140 тысячам. Юлия Савина, Коммерсант ФМ.
4: Аэрофлот уточнил новые правила перевозки пауэрбанков. Теперь устройство можно брать только в салон и не больше 2 аккумуляторов на пассажира. На борту пауэрбанк нельзя заряжать от бортовых розеток, использовать для зарядки других гаджетов и размещать в ручной кладе на багажных полках. Портативное зарядное устройство должно быть надежно защищено от короткого замыкания, быть в оригинальной упаковке. По мощности стандартный лимит прежний от 100 до 160 ватт-час, только с разрешения авиакомпании. Все, что мощнее, провозить нельзя. О подобных планах заявили также в S7. Все эти изменения еще в конце марта внесла в техрегламент Международная организация гражданской авиации, и касаются они всех авиакомпаний в мире, напоминает аналитик и главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.
12: Современные пауэрбанки, литиевые, различные технологии с содержанием лития подвержены так называемому тепловому разгону. То есть, когда пауэрбанк начинает нагреваться и происходит возгорание. Возгорание в багажном отделении крайне опасно, потому что это приведет к пожару в воздухе и аварийной ситуации. А возгорание в пассажирском салоне всегда очень быстро обнаруживается и быстро ликвидируется силами экипажа. Такие случаи тоже нередко происходят, но еще ни разу никаким серьезным последствиям это не приводило, но максимум кто-то палец обжег. Именно по этой причине и вводятся новые требования, новый регламент вступил в силу буквально с 1 марта. И все авиационные правила должны быть скорректированы под этот новый технический регламент. Именно по этой причине авиакомпании сейчас и приводят его в соответствие. Я больших проблем с этим не вижу. Во многих современных самолетах есть USB-порты, где можно также зарядить свой гаджет от бортовой сети. И на самом деле лично я с такой практикой изъятия массового пауэрбанков много лет назад столкнулся в том же Китае, когда они очень тщательно, очень внимательно, причем каждый пауэрбанк заставляли доставать, просматривали маркировку, и какие-то из них просто изымали. Не знаю, по каким критериям это делалось тогда в Китае, но эта практика уже давно существует.
4: На прошлой неделе Росавиация поручила подразделениям транспортной безопасности аэропортов перейти на проверку литиевых батарей зарядных устройств по новым международным стандартам и срочно внести эти изменения в технологию досмотра пассажиров, багажа и ручной клади.
11: Завет на миллиард. Финансовый рынок – это устройство перераспределения денег от нетерпеливых инвесторов к терпеливым. Уоррен Баффет, американский предприниматель, инвестор. Вы слушаете «Коммерсант ФМ».
4: 9:45 в студии с последними новостями. Анна Казакова.
13: Здравствуйте. Latest news. Минцифры предупреждает, в День Победы в Москве будет ограничен доступ к мобильному интернету. Пользователям не будут доступны даже сайты из так называемого «белого списка». Также не будут отправляться СМС-сообщения. Домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений. Что касается сегодняшнего и завтрашнего дней, то, как утверждают в ведомстве, у них нет планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве. В этом месяце москвичи впервые столкнулись с масштабными ограничениями в работе интернета. Интернета 5 мая готовили сейчас. Об этом через 15 минут. Иран сегодня может передать посредникам ответ на предложение США о прекращении конфликта, сообщает CNN со ссылкой на источник в регионе. Портал Axios со ссылкой на американских чиновников ранее сообщил, что США ожидает ответ Ирана на свое предложение по меморандуму о взаимопонимании в течение ближайших двух дней. Документ, состоящий из 14 пунктов, предусматривает мораторий на обогащение урана в обмен на снятие американских санкций, разморозку активов и возобновление свободного судоходства через Ормузский пролив. Выяснились детали скандального дела адвоката Александра Карабанова. Как сказали в СКР, 7 миллионов рублей требовал Карабанов от гендиректора фирмы, на которого завели дело о мошенничестве при поставках продукции для Калашникова. Карабанов убедил его, что может повлиять на ход расследования, но фактически сделать этого не мог и деньги собирался присвоить. Так он присвоил аванс в 2 миллиона, который ему передали в помещении коллегии адвокатов на Моросейке. О погоде. 21 градус в столице в эти минуты. В течение дня обещают до 27, но возможны осадки. Анна Казакова, радио «Коммерсант ФМ».
4: Владимир Зеленский обвинил Россию в срыве перемирия. Ранее президент Украины объявил об одностороннем прекращении огня, начиная с полуночи 6 мая. В Москве на это никак не отреагировали. Между тем, украинская сторона так и не ответила на российскую инициативу о режиме тишины на время празднования Дня Победы. Политический обозреватель «Коммерсантов» им не исключает очередной эскалации конфликта.
11: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
14: Украина в ответ на объявленное Россией одностороннее перемирие 8 и 9 мая объявила свой режим тишины, начиная с полуночи 6 числа, в расчете на то, что Москва это начинание поддержит и прекращение огня станет долгосрочным, что даст надежду на заключение мирного соглашения. РФ никак на это не отреагировала. Утром 6 мая Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация перемирие сорвала. Что касается инициативы Кремля, украинский президент ничего на этот счет не сказал. Неизвестно, остановит он боевые действия или нет. Ранее Киев неоднократно давал понять, что Украину ни о чем не спросили, поэтому и комментировать нечего. Так что ситуация остается подвешенной. Владимир Путин заявил о намерении объявить паузу в боевых действиях 29 апреля в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом. Позже, общаясь с прессой, президент США объявил данную инициативу своей. В этом можно прочитать сигнал Зеленскому, что, мол, это не Кремль требует, а главный посредник предлагает. Логично предположить, что в Москве посчитали, что Трамп надавит в итоге на Киев, и проблем с перемирием не будет. Однако никакого развития указанной темы со стороны Вашингтона с тех пор так и не последовало. Трамп полностью занят Ираном. Его главные переговорщики Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер, хорошо знакомые в России, пытаются согласовать мирную сделку с Тегераном. В итоге Минобороны РФ выпустило сообщение, что в соответствии с решением президента страны будет придерживаться двухдневного прекращения огня 8 и 9 мая. Если Украина попытается сорвать парад, в ответ будет нанесен удар по центру Киева, о чем российская сторона предупреждает мирных жителей и представителей иностранных государств, там находящихся. Тем временем Согласно сообщениям различных СМИ, 5 мая 2026 года Государственный департамент Соединенных Штатов официально уведомил Конгресс об одобрении сделки по продаже Украине высокоточных авиационных боеприпасов JDAM-ER. Это такое оборудование, которое превращает тупые бомбы в умные. Они могут планировать, дальность их полета увеличивается. Ранее Трамп в очередном интервью похвалил Зеленского, назвал его хорошим парнем, пусть и хитрым. Все это происходит на фоне явной эскалации российско-украинского конфликта. Создается такое впечатление, что впереди очередное повышение ставок. Если, конечно, Трамп оперативно не вмешается. Как бы то ни было, время до 9 мая еще есть. Во многом ход событий будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Там сейчас очередная развилка. То ли будет мирная сделка, то ли не будет. Если не будет, значит и на Украину у Трампа времени не останется. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
11: Генеральная линия.
4: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Пари Сен-Жермен вышел в финал Лиги чемпионов. Ответная полуфинальная встреча ПСЖ и Баварии завершилась в ничью 1-1, но в первой игре французский клуб взял вверх 5-4. Теперь в финале турнира парижане сойдутся с лондонским Арсеналом. За футбольными событиями следил спортивный обозреватель «Коммерсант ФМ» Владимир Осипов.
8: Так вышло, что болельщики получили возможность еще раз сравнить российский футбол топ-уровня с европейским. Сразу две суперигры в Москве и Мюнхене шли по времени одна за другой. У нас в Кубке сошлись «Спартак» и «ЦСКА», а затем в Германии прошла ответная полуфинальная встреча Лиги чемпионов «Бавария-ПСЖ». И стоит сказать, что шоу в Тушине даже на таком фоне смотрелось достойно. Яркие перформансы, полные трибуны, на которых, кстати, собралось почти 40 тысяч человек. Так что, когда красно-белые забили гол, шумовое оформление было на уровне.
15: Литвинов, дальний удар какой! И это Руслан Литвинов! Это воспитанник «Спартака» забивает прекрасным ударом издали!
8: В итоге «Спартак» выиграл с минимальным счетом 1-0 и вышел в суперфинал Кубка России. Но что касается уровня футбола, то, конечно, сравниться с такими монстрами, как «Бавария» и «ПСЖ», наши клубы пока не могут. Футбол, который показывают эти команды, даже если забивают немного, можно смотреть вечно. Скорость, импровизация в атаке, инопланетное индивидуальное мастерство – все это было и в Мюнхене. Хотя в этот раз получилось не так результативно, как в Париже неделю назад, где было забито 9 мячей. Зато без неожиданностей не обошлось. Букмекеры и большинство экспертов считали фаворитом «Баварию». Но словно холодный душ на первых минутах матча, хозяева получили мяч в свои ворота.
16: Фича заходит в штрафную, делает передачу прострельную и забивает. Пари Сен-Жермен, это Усман Дембеле. 1-0, третья минута. Вот так вскрыли оборону Баварии одной передачей, одной стенкой на фланге.
8: После этого гола преимущество парижан по сумме двух матчей было уже 2 мяча, а у Баварии долгое время в атаке ничего не получалось. Стоит отметить блестящую игру российского голкипера Матвея Сафонова, который совершил несколько эффектных сейвов. И, конечно, уровень Хвичи Кварацхели. Полузащитник провел еще один классный матч и вполне возможно будет среди претендентов на золотой мяч. В итоге Бавария сравняла счет на последних секундах игры, но это уже ничего не решало. Ничья 1-1 и по итогам двух матчей ПСЖ в финале Лиги чемпионов. А главный тренер парижан Луис Энрике ответил всем критикам, которые считали, что на Парк де Пренс его команда пропустила слишком много. Впрочем, мудрость наставника можно использовать не только в футболе.
18: Существует много разных мнений. Но я не думаю, что нужно уважать каждое мнение. Если это дерьмовое мнение, его уважать не обязательно.
8: Финал Лиги чемпионов, где сойдутся Пари Сен-Жермен и лондонский Арсенал, состоится 30 мая в Будапеште. Ну а сегодня футбольный марафон продолжит полуфиналы Лиги Европы и Лиги конференций. Но самое главное, станет известен второй участник суперфинала Кубка России. Эту путевку 8:30 начнут разыгрывать Краснодар и московская «Динамо». Владимир Осипов, Коммерсант ФМ.
4: А теперь о пробках. В Москве, по информации Яндекс.Карт, сейчас 4 балла местами есть. Затруднение 4 на Московское кольцо автодороги, 8 на третьем транспортном, по 7 на Садовом и Бульварном. Самая продолжительная пробка на внутренней стороне ТТК стоит участок от Автозаводской до Шмитовского проезда. 50 минут теряется. С экономическими новостями Константин Максимов. Доброе утро.
19: Доброе утро.
11: Деньги и биржи.
0: Ну, конечно, мы с вами видим оптимистичное настроение на азиатских площадках. Если хотите, они спровоцированы или оправданы теми ожиданиями и заявлениями, а также, ну, вроде как, попыткой очередной достичь мира и соглашения. По крайней мере, из сообщений информационных агентств мы с вами видим, что Иран принял предложение Соединенных Штатов к рассмотрению. Отсюда и сокращение позиций нефтяных активов и, соответственно, производных инструментов. Нефть $100.96 Brent. Забыли мы, наверное, с вами немножко, уважаемые дамы и господа, а нефть по 100, ну, там, по 101, ладно уж, если в центы не вглядываться. Цены на дизельное топливо в Европе почти 2% снижения, бензин 0,3. Подождем еще, отреагирует или нет таким же образом рынок газа. Есть спрос, естественно, в ряде индексов азиатских. Прежде всего, конечно, обращает на себя внимание почти 6% рост на данном этапе в Японии и обновление исторического рекорда, то есть выше 63 000 поднимается индекс Никей 225. Рост в Южной Корее тоже впечатляет, но, конечно, не такой серьезный. Почти 1.5% прибавляет южнокорейский индекс. Китай, ну, что называется, весь зеленый. Гонконг плюс 1.5%. Но для японского индекса, наверное, немаловажным еще являются и те моменты, которые связаны с валютными интервенциями и готовностью. Не так давно мы увидели с вами заявление, что готовы финансовые власти проводить интервенции для сдерживание укрепления иены, ну и плюс проходят переговоры между Соединенными Штатами и Японией о валютных как раз курсах. 156.29 иена сейчас, евро-доллар 1.1746. С точки зрения макроэкономики, наверное, сегодняшний день так в большей степени будет зависеть от тех данных, которые придут в Соединенных Штатах. Будут показатели рынка труда, число обращений за пособием по безработице, что называется традиционная статистика четверга. Ну и были уже такие интересные, опять же, европейские показатели. Во-первых, промышленные заказы в Германии, которые в марте выросли аж на 5%. Ждали процентного роста. Ухудшился торговый баланс во Франции. Почти 7 миллиардов евро дефицит на данном этапе, на данном отрезке. Ну и я бы обратил ваше внимание на пару отчетов компаний, которые, что называется, тоже косвенно завязаны на ситуацию в Ормузском заливе. Одна из них — это Shell, который отчитался лучшие ожидания за первый квартал. И сразу говорит, что мы урезаем программу обратного выкупа акций и повышает ориентиры на конец года. Соответственно, еще одна — это Maersk, тот самый оператор глобальный перевозок, говорит, что тоже у нас хороший результат и лучшие ожидания за первый квартал. Прогноз при этом остается неизменным. Вот я смотрел такие выдержки из интервью главы компании. Он, правда, говорит, что каждый день войны в Ормузском заливе увеличивает наши затраты на $500 млн. Вот представляете себе, цена того, что танкеры не могут, ну, и суда не могут проходить через ту самую линию блокады, ну, и вообще не могут проходить через пролив. Но у нас что? Легкий такой оптимизм на российском рынке тоже есть. Посмотрим мы, естественно, с вами за динамикой валютных пар. Если посмотреть на премаркет, ну, доллар практически на месте с незначительным отклонением не в свою пользу. То есть рубль показывает дальнейшее небольшое укрепление.
4: 9:58. Это Алексей Нарышкин. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Оксана Барыкина. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
11: На всякий случай. В самолете при высоком уровне шума еда кажется менее сладкой и соленой, но при этом более хрустящей и, соответственно, безвкусной. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93.6.
17: 10 часов в Москве, в студии Оксана Барыкина. Здравствуйте.
11: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
17: 7 мая, четверг, плюс 23 градуса. В Москве пробки 4 балла в этом часе. Сегодня и завтра отключений не будет. Минцифра предупредила, доступ к мобильному интернету ограничен будет 9 мая. Но домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме, отметили в ведомстве. Росстат сообщил, впервые с августа 25-го зафиксирована в стране дефляция. В основном за неделю подешевели фрукты и овощи. Насколько существенен показатель снижения? Юмору обозначили границы. Суд запретил старейший портал с анекдотами «Я плакал». Среди причин – распространение материалов, унижающих человеческое достоинство. Комментирует решение суда политический обозреватель «Коммерсант ФМ» Дмитрий Дризеев. Реплика через 15 минут. Могут себе позволить 10 минут для зумеров не опоздание, показал соцопрос. Почему отсутствие пунктуальности у молодых работников считается нормой? Отключение мобильного интернета сегодня и завтра не ожидается. Минцифры предупредили, что ограничат связь 9 мая. При этом бизнес уже готовится к новому шатдауну.
11: Москва.
17: Ограничения в целях безопасности коснутся мобильного интернета, белого списка сайтов и СМС, предупредили в Минцифры. Накануне операторы, банки, магазины и театры снова посоветовали жителям столицы на этот случай переписать все нужные контакты на бумагу, распечатать билеты и посадочные талоны. А водителям отдельно рекомендовали заранее скачать карты города. Также держать под рукой бумажный полис ОСАГО и бланки Европротокола. Оформление ДТП онлайн может быть недоступно. Ну и запастись наличными, отмечает гендиректор управляющей компании сети автосервисов «Китаяна» Михаил Мартынов.
19: Слава богу, нас не сильно это касается. Единственное, что мы уже обретя опыт определенный, так как у нас клиенты в основном по записи, если говорить про станции технического обслуживания, мы просто просим их ранее готовить, например, наличные деньги. Если они к нам едут, потому что что-то может не работать, например, терминалы, которые через сим-карты могут работать и так далее. Так как у нас все-таки основная часть наших партнерских СТО находится в Санкт-Петербурге, в Петербурге с этим попроще, чем в Москве, вот насколько мне известно. Да, когда в Москве, конечно, происходили вот эти первые отключения, наши партнеры, конечно, жаловались, что просто там люди не доезжали, старались не ездить, там коллапсы создавались.
17: Во вторник столица оказалась в офлайн-режиме почти на 4 часа. У некоторых москвичей не работали даже белые списки. Как объяснили тогда в Минцифр, они не подключаются автоматически. При ограничениях ведомство должно согласовывать их запуск с правоохранительными органами и спецслужбами. В итоге москвичи не могли вызвать такси, оплатить парковку, воспользоваться кикшерингом и некоторыми банкоматами. Таксисты и курьеры ловили Wi-Fi в заведениях общепита, чтобы взять или закрыть заказ. Как отмечали собеседники «Коммерсант ФМ», больше других от шатдауна пострадали вендинги и небольшие объекты общепита и магазины, которые не подключены к проводному интернету. И способов обойти ограничений немного, говорит совладелец студии озвучивания фильмов и сериалов «Винмедиа» Вячеслав Козлов.
20: Некоторые наши сотрудники, коллеги, да, они страдают из-за этих белых списков и вообще даже отсутствия белых списков, потому что интернет отключают совсем. И приходится людям добираться уже до проводного интернета для того, чтобы как-то выйти на связь. Лично я уехал на дачу в соседний регион. Здесь один оператор сотовой связи каждую ночь включает белые списки, второй и днем, и ночью может включить, а третий из операторов большой четверки, он вообще шестая ночь была, когда он ничего не включает. Но я еще могу это связать с тем, что у меня стоит большущий усиливающая антенна, я могу принимать вышки, которые стоят достаточно далеко от меня. Одного из операторов я ловлю с ближайшего ко мне районного центра, где, как я подозреваю, не отключает этот оператор связь, не включает белые списки. Хотя буквально вчера мне в магазине сказали, что они сидели без связи 4 дня, терминалы не принимали оплату, никак не соединялись, хотя вроде бы банки должны быть в белых списках. А у меня 3 разных оператора, 2 из них лежат, 1 работает. Как это работает, я не понимаю.
17: Накануне многие профильные СМИ опубликовали подборки приложений и сервисов, которые работают даже при тотальном отключении интернета. Из необычных – мессенджеры, которые передают сообщения через Wi-Fi и Bluetooth, сервисы для скачивания подкастов, музыки и карт, а также браузер Quix. Он позволяет без сети читать материалы из Википедии, TED, библиотеки проекта Гутенберг и других ресурсов.
2: Альтернатив много, но привычные приложения они не заменят, считает главный редактор портала itzin.ru и автор подкаста 4Geeks Сергей Кузнецов.
21: Microsoft Word неплохо работает офлайн, как и любые другие приложения, которые существовали в эпоху до интернета. Игрушки, разумеется, работают все, которые не требуют подключения, если там можно скачать какие-то уровни и играть в них офлайн в метро. Почему бы нет? Как правило, какие-нибудь простенькие, типа опания шариков, они доступны. Если говорим про мессенджеры, здесь, конечно, все гораздо сложнее. Не часто вам нужно пообщаться с кем-то, кто находится в радиусе 20 метров от вас. Это скорее какой-то прикол для школы или института на парах попереписывать, когда у вас не работает мобильный интернет. Ну, наверное, да. Работать это будет не далее, чем зона действия Bluetooth и Wi-Fi. Их довольно много, работают они довольно плохо, но, тем не менее, каким-то образом пообщаться можно. Если очень хочется, существуют специальные гаджеты сейчас, которые при наличии базовой станции могут отправлять сообщения. Если помните, были такие пейджеры, в общем, здесь технология, в принципе, похожа. Но все это скорее поиграться, а не реально заменить интернет, какие-то работающие, пусть и в условиях жестких ограничений, инструменты. К сожалению, мы привыкли уже

0: Связи анонсировали до 9 мая, но когда снова отключат мобильный интернет, сейчас стало известно, Минцифры сообщило, что именно 9 мая. В России впервые с августа 2025 зафиксировали дефляцию. По данным Росстата, за неделю цены снизились на 0,02%.
1: Цены.
0: Росстат при этом пока не опубликовал данные по инфляции в годовом выражении на конец апреля. Они появятся 15 мая. В основном за неделю подешевели фрукты и овощи, за исключением капусты, лука и свеклы. Снизились цены на яйца и свинину. Среди непродовольственных товаров на телевизоры и пылесосы. Стоимость бензина и дизеля при этом выросла на 0,1%. Кроме того, значительно подорожали турпутевки. Но пока статистика сигнализирует о том, что динамика цен в мае-июне будет умеренной, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
2: То, что инфляция будет низкой, еще некоторое время было понятно по трендам, которые мы наблюдали еще в апреле. И один из этих трендов – это явное чуть-чуть с опережением сезонности, подешевление плодово-овощной продукции на этой неделе. Отчетной тоже действительно плодово-овощная продукция большой отрицательный вклад внесла, то есть нивелировала даже в том числе прирост стоимости туризма. Но к этому, наверное, стоит добавить, что подешевели, в принципе, неделя к неделе некоторые продовольственные товары промышленные, переработки мяса, что действительно достаточно удивительно, учитывая, что до этого и на завершившей неделе тоже сырье, то есть мясо дорожало, и получается, что отчасти, может быть, вот этот тренд, он свидетельствует о некотором охлаждении потребительского спроса. Действительно, спрос относительно рыхлый.
0: Центробанк прогнозирует рост цен в этом году в диапазоне 4,5-5,5%. В то же время экономика России в первом квартале сократилась впервые за 3 года, сообщает Минэкономразвития. Риски рецессии становятся ближе, это может убедить ЦБ действовать более решительно, считает директор по инвестициям Астроуправления активами Дмитрий Полевой.
3: Действительно, 4 недели подряд мы видим аномально низкие цифры. Более того, вот эта дефляция, это действительно рекорд за всю историю наблюдений. Мы заметно ниже идем по апрелю, и, в принципе, это действительно будет следствием, ну, отчасти там временных разовых факторов, но это в том числе, с нашей точки зрения, отражается действительно слабый и охлаждающий спрос на потребительском рынке. Ну и более того, все-таки вот тот инфляционный шок, который был в начале года из-за повышения НДС, он все более явно сходит на нет. Если тенденции, которые мы видим, они продолжатся и в мае, и, дай бог, в июне до заседания Центробанка, то, безусловно, второй квартал будет инфляцией ниже 3-4%, и, наверное, это должно быть аргументом для Центробанка, но как минимум продолжить понижение ставки, то есть никакой паузы речи быть не должно.
0: Тем временем наблюдаемая населением инфляция, как и ожидания роста цен, остаются повышенными на уровне 14,5%. Накануне в ЦБ отметили, что работают на устойчивый и долгосрочный рост экономики, а не на кратковременный рывок, поэтому низкая инфляция важнее. В апреле регулятор снизил ключевую ставку до 14,5% годовых, хотя рынок ожидал более радикального шага. Правительство не может определиться, когда начать взимать высокие налоги зарубежных покупок. Минпромторг выступил за резкое повышение НДС для импортных онлайн-товаров со следующего года, в то время как Минфин настаивает на поэтапном введении пошлины. Тем продолжит Анжела Гаплевская.
4: В центре спора двух министерств вопрос, когда вводить 22% НДС на зарубежные интернет-заказы. Сразу в 2027 году или растянуть до 2029. Если победит Минфин, в январе налог составит 7%, через год 14%, а через два уже 22%. Все ради поддержки отечественного производителя. Однако эффект в любом случае проинфляционный, уверен аналитик Data Insight Сергей Семко.
5: Главной проигравшей страной в этих обстоятельствах будет российский потребитель, который увидит повышение цен, как минимум на ставку НДС, а возможно и более, потому что на самом деле для многих китайских селлеров станет неочевидным интерес в российском рынке. Может значительно сузиться ассортимент предложения. В этом случае товары, которых часто просто нет на российском рынке, просто могут уйти с рынка. Если их будут вести под заказ, то это будет стоить совсем другие деньги, кратно больше. А далее по цепочке принятия решения о цене товаров, это может распространиться и на российские товары.
4: На этой неделе «Коммерсант» и «Известия» сообщали сразу о двух просьбах бизнеса выровнять конкуренцию между обремененными налогами российскими компаниями и иностранным товаром. На рынке обуви и мебели, докладывают в правительстве, уже год падает производство. В среднем сокращение достигает 30%, а где-то повальное закрытие.

0: Но одного повышения налогов на зарубежную продукцию недостаточно, чтобы стабилизировать рынок, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании Рикомтраст Олег Абелев.
1: Российским производителям это точно поможет, причем в основном тем, кто производит массовые недорогие технологически простые товары, типа дешевую одежду, обувь, игрушки, посуда. И разрыв между ценами там российского и китайского аналогов теперь сократится. Ну и также поможет крупным маркетплейсам, потому что они будут продавать в основном российские товары или импорт, уже завезенные крупными партиями через оптовый импорт. Но для долгосрочного эффекта важны какие-то еще параллельные меры, типа технологий, контроля издержек, чтобы налог не превратился просто в дополнительный сбор с населения и не ускорял инфляцию.
0: Кроме того, другие отрасли могут почувствовать еще большую нагрузку, в том числе российский бизнес, завязанный на импорте, продолжает Олег Абелев.
1: Не поможет производителям, которые сами импортируют комплектующие или которые производят какую-то продукцию, у которой нет российских аналогов, типа спецэлектроники, медицинского оборудования или какой-то оригинальной косметики. И, видимо, потребуется администрировать сбор НДС с каждого пакета. Это может увеличить нагрузку на таможню, либо увеличить затраты на автоматизацию.
0: Селлеры на российских маркетплейсах давно требовали уравнять их в правах с китайскими поставщиками, которые, по их мнению, получают больше выгодных условий. Впрочем, собеседники Коммерсант ФМ опасаются, что мера вынудит потребителей уйти на серый рынок ради экономии. Многие поставщики могут использовать посредников ЕАЭС, предполагает гендиректор агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
2: Тут еще не решен вопрос, что делать с зоной ЕАЭС, потому что, находясь внутри таможенного союза, формально товары из Казахстана не должны облагаться дополнительным НДС в России. Получается, что если Россия принимает подобные меры, то это должно относиться и к Казахстану, если он получает товары вне таможенного союза, а Казахстан на такие меры идти не хочет, у них свои, как бы, соответственно, интересы.
0: По данным компании Юмани, треть россиян делает международные заказы ежемесячно. 60% поставок приходится на товары из Китая. Оставшуюся долю занимает продукция из США и Европы. Анжела Гаплевская, Астон Усалливан, Коммерсант ФМ.
3: Биохакинг с Анной Кулецкой.
4: И выживет остроумнейший. Естественный отбор – это не только про силу, выносливость и даже не про дружелюбие, а еще и про умение вовремя сказать иронично хлесткую фразу. Не ударить, а переиграть. Эту мысль развивают лингвисты в исследовании от NAS Nexus. Его главная идея заключается в том, что важную роль в нашем развитии сыграла способность быстро, гибко и изобретательно использовать язык. Под остроумием авторы понимают умение комбинировать слова и создавать неожиданные связи. Один из примеров в английском Killjoy – зануда, вечно портящий всем веселье. В русском языке похожую функцию выполняют слова вроде «сорви голова» или «несуразный». Ученые даже протестировали влияние таких конструкций на человека и пришли к выводу, что они особенно ярко воздействуют на область мозга, которая отвечает за визуальную обработку, понимание метафор, а также за распознавание лиц. Отдельно в работе подчеркивается и роль полового отбора. Остроумие могло служить сигналом интеллектуальной гибкости и креативности. Люди, которые умели шутить и говорить ярко, чаще привлекали внимание противоположного пола и получали социальные преимущества. А передается ли чувство юмора по наследству? Да, но лишь частично. Исследования показывают, что у человека могут быть врожденные склонности к определенному типу шуток или восприятию смешного. Но вот смешливость, как навык, формируется лишь под влиянием среды, общения и личного опыта. Так что чувство юмора почти не зависит от генов.
3: Вы слушаете Коммерсант ФМ. Международные законы существуют только в сборниках международных законов. Альберт Эйнштейн. Реклама.
5: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495.
6: 10:15 в Москве, в студии с последними новостями. Анна Казакова, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
8: Latest news.
7: Подразделения ПВО сбили еще 3 беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Общее количество дронов, уничтоженных сегодня на московском направлении, превысило 15. Авиакомпания на фоне ограничений в аэропорту Внуково корректирует расписание полетов и отменяет отдельные рейсы на вылет. Часть воздушных судов перенаправили на запасной аэродром. Пресс-служба аэропорта утверждает, что пассажирам выдают воду и матрасы для отдыха. Для пассажиров с детьми круглосуточно работают комнаты матери и ребенка, медпункт, открытое игровое пространство, доступны зарядные станции и фонтанчики с водой. В центре Москвы ограничили движение автотранспорта на нескольких участках дорог. Как сообщил Дептранс, движения нет на Большом Каменном мосту, на Боровицкой площади и на Кремлевской набережной по направлению в центр, а также на Пречистенской набережной по направлению в центр. Приостановлено движение по Новоарбатскому мосту на внешней стороне Садового кольца и в районе Новинского бульвара на Смоленской улице. Суд в США опубликовал фото предсмертной записки, предположительно написанные финансистом Джеффри Эпштейном перед его безуспешной попыткой самоубийства в тюрьме в 2019 году. В ней Эпштейн сообщает, что доказательства обвинений против него не найдены, несмотря на месяцы допросов. Подписи на записке нет. Все подробности этой истории через полчаса. О погоде. Сейчас в столице 23 градуса, ясно. В течение дня обещают синоптики дождь в Москве и до 27 градусов, сообщает Яндекс. Анна Казакова, радио «Коммерсант ФМ».
6: Пришла очередь анекдотов. В Москве суд запретил старейший юмористический портал «Я плакал». Аналогичные решения приняты в отношении сайтов «Анекдотов стрит» и «Анекдоты.нет». Среди причин распространения материалов, унижающих человеческое достоинство. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что в стране нужно учредить новый стандарт разрешенного юмора.
9: Точка зрения Дмитрия Гризе.
10: Чертановский суд Москвы по иску прокуратуры вынес решение о запрете, можно так сказать, легендарного, старейшего юмористического портала РФ под названием «Я плакал». Заодно досталось еще двум аналогичным сайтам с анекдотами. Их тоже запретили. Надзорное ведомство усмотрело в публикуемых юмористических материалах признаки оскорбления лиц по национальной и расовой принадлежности, а также факты унижения человеческого достоинства. Решение Чертановского суда можно назвать знаковым. Анекдоты в современной России еще не запрещали. Считается, что их запретить невозможно, потому что автором является народ, и возникают они стихийно. А стихию, как известно, под контроль не поставишь. И запретить ее тоже крайне сложно. Тем не менее, распространение неоднократно пресекать пытались. Собственно, это произошло и сейчас. В сталинские времена интернета, как известно, не было. Поэтому крамола переходила из уст в уста. Так называемые анекдотчики проходили по самой известной тогда статье 58.10 «Антисоветская агитация и пропаганда». Правда, сажали в основном за так называемые политические анекдоты про руководителей государства. В более позднем СССР за это так жестко уже не карали, но в людных местах, как говорится, лучше было не рисковать. Впрочем, справедливости ради нужно согласиться. В этом жанре действительно часто эксплуатируются определенные черты тех или иных национальностей, а также несовершенство человеческой природы и даже в части интимных отношений. Высказывания разные допускаются, что явно противоречит нравственным и духовным ценностям. Так что да, при желании можно все это посчитать оскорблением. При всем при этом в век интернета классический анекдот советских времен ушел в историю. Хотя кажется, что если глобальную сеть отключить или ограничить к ней доступ, мы увидим некий ренессанс народного творчества. Поскольку многие нынче тоскуют по безмятежному прошлому, подобный вариант развития событий отнюдь исключать нельзя. Так, глядишь, и политический жанр вернется. И все же, интересно, кто следующий в очереди на очередной запрет? И как быть с юмором? Он ведь тоже разный бывает. Нужно, наверное, прописать некий регламент. Как можно шутить, а как нельзя, чтобы не задеть духовно-нравственные и традиционные ценности. Поработать придется, в общем и целом. А Дмитрий Дризе, «Коммерсант ФМ».
9: Точка зрения.
6: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». 10 минут для зумеров не опоздание. Сотрудники до 26 лет считают это не критичным, а небольшие задержки для них абсолютно приемлемы. Следует это из запроса компании Meeting Energy. Его цитирует издание Fortune. Причина отсутствия пунктуальности у молодых работников исследователи называют пандемию. Тогда у многих возникали технические проблемы, и коллеги из вежливости ждали, пока все подключатся. Зумеры в этот период только начинали работать, и такой режим перерос в привычку. При этом с возрастом лояльность к опозданиям снижается. Только 40% миллениалов рассказали, что готовы простить коллегам небольшую задержку, а среди бумеров таких всего 20%. Коммерсант ФМ спросил у предпринимателей, а как они относятся к опозданиям.
11: Прямая речь.
12: Зампред правления Ландобанка Ирина Рысь.
13: Приходить на работу нужно вовремя, уходить тоже вовремя. В целом мы, естественно, все люди, все смотрим достаточно лояльно, но в первую очередь мы обязаны сделать все, чтобы клиент мог получить услугу с открытием банка. Если человек опаздывает постоянно, то нам просто не по пути. Также это может сказываться на оплате труда, в части времени, например.
12: Гендиректор завода «ЛКАТ» Максим Третьяков.
14: Завод предполагает пунктуальность, дисциплину и прочие качества, которые у зумеров встречаются, на мой взгляд, нечасто. Ну, есть какие-то исключения, но, наверное, только подтверждают правила. Меня очень раздражают сотрудники, которые опаздывают на 10-15 минут. Я, безусловно, готов войти в положение, но это не должно быть практикой.
12: CEO и основатель Элементер Ольга Зиновьева.
15: Если мы говорим в среднем, наверное, это правда, но так как отбор в компанию и в проекты идет на основе не только их каких-то хард-скиллов и прямой профпригодности, но и на основании тех ценностей, которые нам близки. Видимо, наш ценностный фильтр, вне зависимости от поколения, выбирает больше тех людей, которые, ну, например, могут приходить вовремя.
12: Гендиректор СММ-агентства «Сойка» Екатерина Козырева.
16: У нас в команде есть ребята 21 года, молодой человек есть, и он всегда суперпунктуален. По моему опыту, опоздания не связаны напрямую с возрастом, они скорее связаны с воспитанием, привычками человека. Я сама опаздываю, бывает, мне 34, я далеко не зумер, но просто, видимо, такая у меня есть неспособность организовать свое время правильно. Не могу такого сказать о наших младших коллегах.
6: Для некоторых непунктуальность оборачивается приличными штрафами. Один из самых масштабных зафиксирован в 2012-м. Певице Риане из-за постоянных опозданий на шоу и задержек самолетов пришлось заплатить 200 тысяч долларов. Трафик в Москве в эти минуты. Общая оценка 4 балла. На Садовом в обе стороны сейчас по 8. Столько же на внутренней стороне третьего транспортного. А самая крупная пробка сейчас на шоссе энтузиастов от Западной улицы до эстакады над железной дорогой. Около 40 минут там простоите. Новости экономики. Константин Максимов в студии. Доброе утро.
17: Доброе утро.
18: Деньги и биржи.
19: Буквально в начале часа пришли очередные новости и сообщения о возможном прорыве в ближайшие часы и каких-то, не знаю, возможно, соглашений по Ормузскому проливу. Ну, по крайней мере, СМИ говорят, что вот подобные ожидаются, подобные прорывы по Ормузу. И, в частности, источники Аль-Хадад говорят о том, что ведутся интенсивные переговоры о постепенном открытии Ормузского пролива. Но на этом фоне мы видим с вами дальнейшее и более активное падение цен на нефть. Если еще там, до 10 утра уровень в Бренте был где-то 100-101 доллар за баррель, сейчас уже 98-60-98-70. То есть более 2,5% снижения. Дизельное топливо в Европе минус 4 с лишним процента. Бензин проценты 60. Газовый рынок 3% падения. Ну, естественно, усиливается движение вверх у целого ряда фондовых индикаторов. Я уже обращал ваше внимание на сегодняшние рекорды в японском индексе. 6% рост и выше 63 тысяч поднимался Никей 225. Естественно, это новый исторический рекорд. Те, кто давно следит за рынком, наверное, сейчас так улыбаются и приходят к мысли, когда бы мы, наверное, при прочих равных условиях увидели такие значения японского индикатора. Есть хороший рост в Южной Корее, в Китае, ну, например, в том же Гонконге более 1.5% увеличения. Активные покупки идут на рынке долговых обязательств. Золото плюс процент, 4,740 за тройскую унцию. Открытие европейской фондовой сессии, ну, 0,4% роста в континентальной части и зеленые американские фьючерсы. Российский рынок живет своей жизнью. 2614 у нас есть растущая история, но сам индекс теряет почти 0,7%. Естественно, вы хотите спросить, за счет кого, за счет чего. Скажу, что, наверное, у нас тяжеловесы рынка тянут индикатор вниз. Это и Лукойл, который теряет почти 0,9%. Есть снижение в Газпроме в 0,3%, Сбер 0,25% потери. Но среди снижающихся бумаг, в общем-то, преимущественно нефтяные имена. И несколько цветных металлургов растут сейчас котировки Аэрофлота, Магнитки, Полюса, Северстали, Системы и Пика. Ну и валютные торги. Сегодняшний день открывается небольшим укреплением российского рубля к американскому доллару. Но к юаню уже обратная динамика и 0,15% потери, 10,96 пара юань-рубль.
17: Культово с Павлом Шинским.
18: Синий платочек.
20: Песня о любви, разлуке и синем платочке появилась в 1939-м. Немудрящий вальсок поляка Ежи Петербургского был обычным мирным шлягером для танцплощадок. Но чем-то запал он слушателям, не иначе. С началом войны песню на фронте и в тылу то и дело перекраивали под военную правду, рассказывая о прощании на вокзалах и ожидании писем. Историческая версия появилась в апреле 42-го в прифронтовой полосе в районе Волхова, где встретились певица Клавдия Шульженко и лицсотрудник армейской газеты Михаил Максимов. Шульженко попросила военкора написать фронтовую версию популярного вальса. Уже на следующий день она исполняла перед бойцами песни о том, как пулеметчик строчит за синий платочек, который хранит в кармане шинели. С тех пор и до конца войны бойцы, перед которыми выступала Шульженко на фронтах и в госпиталях, ни разу не отпустили ее со сцены без синего платочка. А Ежи Петербургский воевал с немцами в составе армии Андерса, долго жил в Аргентине и умер в Польше, дожив до 84-х. Все же любовь сильнее смерти.
17: Культово с Павлом Шинским на Коммерсант ФМ. Арена с Владимиром Осиповым. Спортивные пенсионеры.
21: В большом теннисе, как мужском, так и женском, немало легендарных победителей. Но если говорить о продолжительности карьеры на самом высоком уровне, то поспорить с Мартиной Навратиловой не сможет никто. Теннисистка из Чехии выступала на профессиональном уровне почти 31 год и завоевала 167 титулов в одиночном разряде и 177 в парном. Конечно, среди них самые престижные 18 побед в турнирах Большого Шлема. Причем 9 – это успех на Уимблдоне. Этот рекорд не побит до сих пор. Но желание выходить на корт у Навратиловой не угасло даже после того, как многие ее соперницы зачехлили ракетки. Правда, в 1994-м Мартина все же объявила о завершении карьеры, но очень быстро вернулась и радовала поклонников победами аж до 2006-го. Да, в поздний период карьеры Мартина в основном играла в паре, но главное – выигрывала. Ведь титул на US Open в миксте с американцем Бобом Брайном Навратилова завоевала в 49 лет. До 50-летнего юбилея чешской спортсменке тогда оставался месяц. Это феноменальное достижение, по словам самой Мартины, стало возможно лишь потому, что она объединила тренировки на корте, физическую подготовку и питание. Некоторые рекорды Мартины Навратиловой, конечно, пали. Например, Уинус Уильямс стала самой возрастной финалисткой итогового турнира WTA в 37 лет. Но взять титул на турнире Большого Шлема почти в 50, пусть и в паре, не смог никто в истории тенниса. И сейчас кажется, что уже не сможет.
6: Половина 11 в Москве. Студия Оксана Барыкина. Здравствуйте.
17: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
6: 7 мая, четверг, плюс 23 градуса в Москве, ясно. Пробки 4 балла в этом часе. Юникредит продаст часть российских активов. Покупатель, хорошо зарекомендовавший себя частный инвестор в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщила итальянская банковская группа. Все подробности в нашем эфире через 20 минут. На Венецианской биеннале открылся павильон России впервые за 4 года, но уже завтра он завершит свою работу. При этом Еврокомиссия заявила, что участие России в выставке нарушает санкции. Хотите, чтобы я разрыдался? Суд в США опубликовал предсмертную записку финансиста Джеффри Эпштейна. В ней он утверждал, что доказательств против него нет. Подробности в обзоре иностранной прессы на Коммерсант ФМ. Ну а прямо сейчас бизнес научился обходить запрет на перевод сотрудников в самозанятые. Юрлица оптимизируют свои налоги, несмотря на риски до начислений и штрафов. Работу фрилансеров стали оформлять и через фирмы-посредники. Собеседники Коммерсант ФМ отмечают, что именно этим объясняется рост числа самозанятых на сегодня свыше 15 миллионов человек. По данным ФНС, за год их стало больше на четверть. Тем продолжит Стас Крючков.
1: Одно дело платить от 4 до 6%, если ты придумываешь себе активности сам, другое – почти 45%, которые заплатят фискальному ведомству работодателя в виде НДФЛ и социальных платежей. Мысль не дремлет, и варианты снизить нагрузку, в том числе вступая на серую дорожку, обретают форму. Самозанятых все больше. Взрывной рост по итогам прошлого года показали блогеры. У них появились специальные коды АКВЭД – контент-индустрия. Но в основном налоговый режим самозанятости используют курьеры, работники сферы бьюти-услуг и педагоги. И если по призванию ты курьер-одиночка или учитель тамильского языка – дело одно. Но когда оно поставлено на широкую ногу и обороты, как у приличной фабрики, внимание налоговой обеспечено. Порой инициатива идет и от компании, где раньше специалист имел трудовой договор, говорит профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
18: Самая распространенная форма – это перевод работодателей в режим самозанятых. Запрещают, например, привлекать работника, который ранее у вас был на трудовом контракте в режим самозанятости ранее, чем через 2 года. Схема совершенно спокойно обходится через прокладки частное агентство занятости. А есть такие платформы, бывшие сотрудники открывают аккаунты, и уже дальше работодатель фактически передает туда заказы. Экономический рост, дополнительные доходы населения в условиях, когда всего этого нет, рост самозанятости абсолютно нелогичен.
1: Казалось бы, с частной точки зрения смысл есть. Но с точки зрения сразу двух кодексов, трудового и налогового, это подмена отношений, которая грозит потерями и санкциями. Отмечает юрист сервиса для автоматизации работы с самозанятыми «Моя удаленка» Валерия Минакова.
22: Сотрудник увольняют, он оформляется как самозанятый и продолжает работать с тем же заказчиком. Формально здесь структура может у нас усложняться, но для ФНС это уже не имеет определяющего значения. Налоговая анализирует сразу несколько параметров: долю дохода от одного заказчика, регулярность выплат. Например, если более 10 сотрудников уволились и продолжают работать с тем же бизнесом, такая схема автоматически у нас попадает в зону контроля. Главный риск – это переквалификация отношений в трудовые. И тогда бизнес заплатит налоги дважды. То, что уже заплатил самозанятый, и дополнительно НДФЛ и страховые взносы, а также штрафы.
1: Число фрилансеров на льготном режиме будет только расти, говорят собеседники Коммерсант ФМ. В IT-индустрии динамику задают нейросети, но логика общая и для рынка, считает операционный директор компании «Архитех ИИ», разработчика платформы «Кодик» Артем Карпов.
23: Почему все это растет, несмотря на давление со стороны регуляторов? Потому что ценность для экономики перевешивает. Когда один специалист выполняет недельный объем работ, статус самозанятого остается самой удобной и легальной формой фиксации подобного дохода. Один усиленный и специалист, или как их называют, оркестратор, на фрилансе заменяет целую команду штатных сотрудников. Опосредованный наем – это не временная мода. Спрос на самозанятых, которые умеют дирижировать нейросетями, будет только расти, начиная от бухгалтерии и юридических услуг до медицинской аналитики и маркетинга. Самозанятый с правильным набором нейросетей – это уже не фрилансер, полноценная микростудия из одного человека.
1: Если договор с самозанятым признают трудовым, фирме может грозить попадание в реестр нелегальных работодателей. Но это если признают. Стас Крючков, Коммерсант ФМ.
6: Без выступления Сакурова, но с музыкальными группами. Впервые с 2022 года открылся и уже завтра завершает работу российский павильон на Венецианской биеннале. Без скандалов не обошлось. Вплоть до конфликта фонда Биеннале с итальянским правительством и самого Рима с Брюсселем. Подробности у Александра Мезенцева.
0: В садах Джардини за несколько дней до открытия Венецианской биеннале для широкой публики начались мероприятия для прессы и профессионалов сферы искусства. Но главные скандалы произошли задолго до этого. После критики жюри исключило Россию и Израиль из числа претендентов на награды, но разрешило установить павильоны. Вне официальной российской программы также должен был выступить с лекцией режиссер Александр Сакуров. Однако прямо в день мероприятия организаторы объявили об отмене из-за, цитата, «внезапной недоступности». Откуда взялась такая формулировка, непонятно, рассказал Александр Сакуров в беседе с Коммерсант ФМ.
2: Просто дорога непростая для меня. Я человек не очень здоровый, поэтому возникли какие-то организационные проблемы, которые к нужному сроку решить просто не удалось. Я готов и хотел бы выступать, 2-3 самолета, чтобы добраться туда. Проблема только в этом. Для меня большая честь, что они пригласили меня и спланировали специальное даже выступление мое. Так получилось.
0: Из-за участия России и Израиля Министерство культуры Италии направило в фонд Биеннале проверку. После этого все международное жюри смотра ушло в отставку. Но как минимум серьезных срывов пока удалось избежать, говорит журналист из Италии Сергей Езуитов.
4: Обстановка сначала была довольно нервозная, где-то попахивала скандалом, но так, судя по всему, сейчас уже все довольно сильно утряслось, и непосредственной угрозы каких-то экстраординарных событий, типа срыва открытия, не существует. Жюри, естественно, не будет участвовать в присуждении призов, но вот как будет публика голосовать, и будет ли голосовать только публика, пока никто толком не знает.
0: Пока российский павильон в основном запомнился протестной акцией у входа. Дальше никого не пустили. Вокруг заранее выстроились карабинеры со щитами. Искусствовед Ксения Коробейникова была рядом и внутри. И, по ее словам, у российского павильона собралось довольно много профессиональных зрителей.
5: Когда мы это читали в анонсах, казалось, что это ничего из себя представлять не будет. Но все получилось. Вообще, кстати, очень много русских. Раньше часто мы на биеннале наблюдали, такая типичная светская аудитория. Ее теперь нет. Все сплошные профессионалы. Вот это очень приятно, что люди приезжают, и они приезжают с определенными целями.
0: Официального куратора у павильона нет, и это, видимо, проблема. Объявлен только комиссар, продолжает Ксения Коробейникова.
5: Да, такое было уже при Семене Михайловском, который, по сути, выполнял кураторские функции, но в его случае это было абсолютно оправданно. А сейчас у нас куратора нет никакого. И я знаю несколько людей, кому предлагали, но они от этой миссии отказались. Команда собралась так или иначе, которую не озвучивают. Есть подозрение, что одним из таких кураторов может быть Тереза Малика, которая в свое время запускала фонд VAC GS2 у нас, потому что она очень близка к команде организаторов. Она, кстати, на входе стоит на протяжении всего времени.
0: Российский павильон проработает всего 3 дня до начала биеннале 9 мая. Зрителям предложили музыкальный перформанс из выступлений 50 разных групп. Александр Мезенцев, Александра Банькова, Коммерсант ФМ.
6: Спрос на яхтенные путешествия по России вырос на 15-25% с начала года. Об этом Коммерсанту рассказали в Российском союзе туриндустрии. До конца года аналитики прогнозируют увеличение турпотока до 30%. При этом инфраструктура не успевает за популярностью тренда ходить под парусом. Тем продолжит Юлия Савина.
24: Чартеры с экипажем, пакетные туры, регаты и экспедиции набирают популярность в прямом смысле от Калининграда до Владивостока. Ладога, Белое море, Байкал, Сочи и Тольятти собирают тысячи яхтсменов. Это и длительные походы, и уикенд-сейлинг, выезды на выходные. После пандемии такой туризм ежегодно прибавляет от 15 до 30% в год, говорит глава комиссии по яхтенному туризму Российского союза туриндустрии Анна Носова. При этом заграничные путешествия все еще могут быть дешевле, даже аскетичных отечественных яхт-туров.
25: Если мы, например, смотрим международное направление и такую страну, как Турция, там яхтенный чартер развит достаточно давно. Можно на неделю отправиться в тур на яхте по цене 3-звездочного отеля. Самое доступное, на мой взгляд, это Владивосток. И природа, она там очень похожа где-то и на Средиземное море, и на Норвегию, и даже на Фарерские острова. Есть еще и традиционные форматы на таких направлениях, как Камчатка либо Белое море, так как там инфраструктура сильно ограничена и северные условия расходов для обслуживания такого тура сильно больше.
24: Парусная прогулка по Байкалу и Ангаре – 60 тысяч рублей в день. На Рыбинском водохранилище можно провести 2 дня за 30 тысяч. Шестидневное путешествие на яхте по Камчатке – около 150-200 тысяч с человека. Но многие предпочитают оставаться в столице и ловить ветер в паруса на 2-3-дневных гонках, которые в сезон проводятся десятками. Несколько лет назад регаты были модным развлечением, а сейчас это уже необходимость, говорит шеф-редактор журнала «Яхт Раша» Сергей Борисов.
3: Выходные дни Клязьминское водохранилище, его Пироговский рукав, там бело от парусов. Одна яхта на воде – это 3-4-5 человек. Люди не обязательно должны знать парус, уметь обращаться с ним. Как правило, это новички. Но основная функция в большинстве своем подобного рода соревнования – так называемый тимбилдинг. Ничто так не сплачивает коллектив, даже больше, чем алкоголь и новогодние корпоративы.
24: Аналитики рынка говорят о росте флота маломерных судов. С 2021 по 2025 год объем их выпуска в России вырос на 89%. При этом на 1,5-2 миллиона зарегистрированных плавсредств приходится только 61 марина. И это большая проблема, продолжает глава комиссии по яхтенному туризму РСТ Анна Носова.
25: У нас инфраструктура – это главный ограничитель, то есть ее отсутствие очень сильно сдерживает спрос. Нет того флота и нету чартерных компаний, которые на таких же условиях, как в международной практике, могли бы яхты сдавать туроператорам, либо частным компаниям. Плюс обслуживание, хранение этого флота, к сожалению, у нас не везде есть достаточное количество причалов.
24: Несмотря на ограничения, аналитики считают рынок перспективным. Если сейчас прогулочные туры, обучение с выездами и малые групповые маршруты собирают около 60 тысяч человек в год, то к 2030 году количество таких туристов может приблизиться уже к 140 тысячам. Юлия Савина, Коммерсант ФМ.
6: Роскомнадзор с начала года подал не менее 7 исков крупным зарубежным разработчикам игр. Как узнал «Коммерсант», претензии, предъявленные к издателю «Sims» и «FIFA», «Electronic Arts», разработчику «GTA», «Take-Two» и другим мировым студиям. В РКН подтвердили, что иски связаны с отказом компании соблюдать российское законодательство о персональных данных. Пока юристы допускают штрафы для компаний. Однако позже ведомство может перейти к блокировкам, допускает советник практики интеллектуальной собственности юридической компании БР Артем Евсеев.
7: У нас уже где-то с середины 10-х годов действует так называемое правило о локализации персональных данных. За нарушение этого требования уже давно большие штрафы, до 6 миллионов рублей за первое нарушение, до 18 миллионов за повторное нарушение, с возможностью блокировки, то есть ограничения доступа к конкретному интернет-ресурсу. И здесь как раз это то, что может оттянуть трафик с иностранных издательств, иностранных сервисов на какие-то российские, наподобие ВК-плей и так далее. Понятно, что эта история вряд ли будет касаться однопользовательских игр, но вот насчет многопользовательских онлайн-игр действительно это может стать проблемой. Пока, в любом случае, нет информации о том, что Роскомнадзор хочет, например, заблокировать Steam, но в перспективе это может действительно привести к тому, что многие уже привычные россиянам сервисы могут попасть под блокировки, которые вводит Роскомнадзор.
6: Собеседник «Коммерсанта» на игровом рынке называет иски началом борьбы именно с зарубежными онлайн-играми в России. Он приводит в пример Roblox, после блокировки аудитория которого снизилась. При этом, кроме российских онлайн-игр, выигрыши могут оказаться и продукты китайских разработчиков. 10:44 в Москве. Через минуту новости.
8: «Коммерсант ФМ». Время и место. 22 мая. Москва. Эльдар Абдразаков в амплуа певца и дирижера и Российский национальный молодежный симфонический оркестр представят шедевры итальянской музыки в программе «Стабат Матер Россини», а также оперные фрагменты Беллини и Доницетти. Место проведения – концертный зал Чайковского, Триумфальная площадь, 4. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте meloman.ru.
9: Дороже золота. Самое дорогое ношенное нижнее белье в мире – трусы Элвиса Пресли. И сподня, которую король рок-н-ролла надел на шоу в 1977 году, продали на аукционе за 5000 фунтов. Что, впрочем, ниже изначально объявленной цены в 7000 фунтов. Вы слушаете «Коммерсант ФМ».
6: 10.45 в Москве, в студии с последними новостями. Анна Казакова, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
11: Latest news.
10: Итальянская группа Unicredit планирует разделить российский бизнес. Часть его рассчитывает продать частному инвестору из Арабских Эмиратов. Об этом говорится в сообщении банковской группы. Сделку планируется закрыть в первом полугодии следующего года. Она будет зависеть от заключения обязывающего соглашения, разделения активов России и получения одобрения соответствующих регулирующих органов. Продолжим тему через 20 минут. Налоговые органы усилили контроль за компаниями, которые применяют в своей деятельности механизмы аутстаффинга, то есть временно пользуются услугами работников стороннего исполнителя, у которого эти работники состоят в штате. О тенденции Forbes рассказали представители крупных юридических и консалтинговых компаний. Переквалификация подобных отношений в трудовые приведет к доначислению НДФЛ, страховых взносов, штрафов и пени, отмечают эксперты. Более 1500 судов, на которых находятся в общей сложности 20 тысяч моряков, до сих пор заперты в Персидском заливе из-за перекрытого Ираном Ормузского пролива, сообщает CNN. Американская военная операция «Свобода» по выведению коммерческих судов через пролив, объявленная Дональдом Трампом, продлилась всего 48 часов. С понедельника ВМС США удалось вывести из Персидского залива только два судна, отмечает CNN. Плюс 24 в Москве градуса, разумеется, сообщает Яндекс. В течение дня обещают до 27 градусов и возможны осадки. Анна Ксакова, радио «Коммерсант ФМ».
6: Суд в США опубликовал предсмертную записку Джеффри Эпштейна. В ней скандально известные финансисты жалуются на затянувшееся расследование по делу о торговле несовершеннолетними и вовлечении их в проституцию. При этом Эпштейн считает, что доказательств против него нет. Заканчивается записка словами «Хотите, чтобы я разрыдался? Никакого веселья, не стоит того». Зарубежные СМИ утверждают, что этот текст подлинный. Подробности в обзоре иностранной прессы на «Коммерсант ФМ».
13: Предположительно, записку нашел сокамерник Эпштейна в июле 2019-го, после того, как скандально известный финансист в первый раз пытался покончить с собой. Тогда медикам удалось его спасти, но всего спустя несколько недель была повторная попытка, и вернуть Эпштейна к жизни уже не получилось. На прошлой неделе о записке узнала газета «Нью-Йорк Таймс», которая попросила суд обнародовать текст. Минюст Соединенных Штатов уже опубликовал больше миллиона файлов по делу Эпштейна. Из них следует, что с финансистом дружили влиятельные политики и бизнесмены. Например, британский принц Эндрю, бывший американский президент Билл Клинтон и основатель Microsoft Билл Гейтс. Однако о предсмертной записке министерство ничего не знало, сообщает NBC. Сокамерник утверждает, что клочок желтой бумаги был вложен между страниц книги, которую он тогда читал. Именно поэтому текст не обнаружили при изъятии личных вещей Эпштейна. По информации источников телеканала, почерковедческая экспертиза уже подтвердила подлинность записки. В преступных связях с финансистом СМИ подозревают и нынешнего президента США Дональда Трампа. Сам глава Белого дома неоднократно отрицал свою причастность к так называемым вечеринкам на частном острове. Впрочем, когда Минюст опубликовал файлы по делу Эпштейна, часть записей была закрашена. Это лишь усилило общественное давление на администрацию Трампа. Один из ее представителей, министр торговли Говард Латник, накануне добровольно дал показания на заседании Конгресса. Таким образом, Белый дом пытается улучшить свою репутацию в преддверии ноябрьских выборов в парламент, пишет Washington Post. По данным газеты, депутаты сочли слова Латника довольно противоречивыми. В частности, он признал, что обедал на острове Эпштейна в 2012-м, хотя до этого публично утверждал, что дистанцировался от финансиста еще в 2005-м. При этом подробности своего визита министр торговли, цитата, «не помнит». Представители Демократической партии назвали показания Латника умопомрачительными. Но в итоге заседание завершилось. Участники так и не смогли выдвинуть обвинения против чиновника.
6: По Пари Сен-Жермен вышел в финал Лиги чемпионов. Ответная полуфинальная встреча ПСЖ и Баварии в Мюнхене завершилась в ничью 1-1. Но в первой игре французский клуб взял верх 5-4. Теперь в финале турнира парижане сойдутся с лондонским Арсеналом. За футбольными событиями следил спортивный обозреватель «Коммерсант ФМ» Владимир Осипов.
12: Так вышло, что болельщики получили возможность еще раз сравнить российский футбол топ-уровня с европейским. Сразу две суперигры в Москве и Мюнхене шли по времени одна за другой. У нас в Кубке сошлись «Спартак» и «ЦСКА», а затем в Германии прошла ответная полуфинальная встреча Лиги чемпионов «Бавария-ПСЖ». И стоит сказать, что шоу в Тушине даже на таком фоне смотрелось достойно. Яркие перформансы, полные трибуны, на которых, кстати, собралось почти 40 тысяч человек. Так что, когда красно-белые забили гол, шума оформление было на уровне.
14: Литвинов, дальний удар какой! И это Руслан Литвинов! И это воспитанник «Спартака» забивает прекрасным ударом издали!
12: В итоге «Спартак» выиграл с минимальным счетом 1-0 и вышел в суперфинал Кубка России. Но что касается уровня футбола, то, конечно, сравниться с такими монстрами, как «Бавария» и «ПСЖ», наши клубы пока не могут. Футбол, который показывают эти команды, даже если забивают немного, можно смотреть вечно. Скорость, импровизация в атаке, инопланетное индивидуальное мастерство – все это было и в Мюнхене. Хотя в этот раз получилось не так результативно, как в Париже неделю назад, где было забито 9 мячей. Зато без неожиданностей не обошлось. Букмекеры и большинство экспертов считали фаворитом «Баварию». Но словно холодный душ на первых минутах матча, хозяева получили мяч в свои ворота.
14: Фича заходит в штрафную, делает передачу прострельную, забивает Пари Сен-Жермен, это Усман Дембеле, 1-0, третья минута. Вот так вскрыли оборону Баварии одной передачей, одной стенкой на фланге.
12: После этого гола преимущество парижан по сумме двух матчей было уже 2 мяча, а у Баварии долгое время в атаке ничего не получалось. Стоит отметить блестящую игру российского голкипера Матвея Сафонова, который совершил несколько эффектных сейвов. И, конечно, уровень Хвичи Кварацхели. Полузащитник провел еще один классный матч и вполне возможно будет среди претендентов на золотой мяч. В итоге Бавария сравняла счет на последних секундах игры, но это уже ничего не решало. Ничья 1-1, и по итогам двух матчей ПСЖ в финале Лиги чемпионов. А главный тренер парижан Луис Энрике ответил всем критикам, которые считали, что на Парк де Пренс его команда пропустила слишком много. Впрочем, мудрость наставника можно использовать не только в футболе.
15: Существует много разных мнений. Но я не думаю, что нужно уважать каждое мнение. Если это дерьмовое мнение, его уважать не обязательно.
12: Финал Лиги чемпионов, где сойдутся Пари Сен-Жермен и лондонский Арсенал, состоится 30 мая в Будапеште. Ну а сегодня футбольный марафон продолжит полуфиналы Лиги Европы и Лиги конференций. Но самое главное, станет известен второй участник суперфинала Кубка России. Эту путевку 8:30 начнут разыгрывать Краснодар и московская «Динамо». Владимир Осипов, «Коммерсант ФМ».
6: О столичном трафике напомню, что сегодня много ограничений. Сейчас хуже всего ехать на Садовом кольце, на внешней стороне от Долгорукской улицы до Баррикадной. Там простоите 32 минуты. 31 простоите на, опять же, Садовом, но уже на внутренней стороне от Садовнической набережной до Зубовской улицы. И Дмитровка от 8-й северной линии до моста через канал отнимет также примерно полчаса. Новости экономики. В студии Константин Максимов. Доброе утро.
16: Доброе утро.
19: Деньги и биржи.
16: Пока главный, наверное, фактор и главный момент для рынков с точки зрения каких-то позитивных изменений в фондовых индикаторах – это перспективы сделки между Соединенными Штатами и Ираном. Есть сообщение некоторых средств массовой информации о том, что чуть ли не в ближайшие часы ожидается прорыв некий по Ормузскому проливу, и некоторые источники говорят, что ведутся интенсивные переговоры о постепенном открытии Ормузского пролива. Нефть поверила, потому что вот эти сообщения стали приходить где-то в районе 10 часов 5 минут, 10 часов 10 минут по московскому времени, и в этот момент усилилось падение нефти. Оно достигало 2,5% показателя. Сейчас где-то проценты 45 сотых, Brent 99.80. Ну, проще говоря, на этих сообщениях нефть Brent опустилась ниже $100 за баррель. Тем не менее, многие говорят, опять же, пометуя ту неразбериху, которая порой царит в сообщениях одной и другой стороны, и прямо противоположные сигналы, что все может поменяться, опять же, в считанные секунды, когда или выйдет опровержение, или кто-то скажет, что ничего подобного не предполагалось. Но рынок верит этому, и мы наблюдали с вами очень внушительный рост на азиатском рынке, особенно в Японии. Он достигал почти 6% показателя с обновлением исторических рекордов в индексе Nikkei 200. 25. Европейский рынок прибавляет, ну, где-то в районе 0,15% в континентальной части, зеленые американские фьючерсы. Российский рынок со старта дня потерял в районе 5,6%. Сейчас индекс Мосбиржи на отметке 2617 пунктов. У нас, кстати, есть, ну, опосредованная реакция на динамику нефти. Нефтяные компании демонстрируют большие потери по сравнению с другими фишками. В минусе особенности тяжеловесов и Лукойл, порядка 0,9% снижения. В минусе Татнефть, Роснефть, в минусе Сургут. Сбер теряет в районе 0,1%, Газпром 0,3%. На положительной территории, главным образом, Аэрофлот, Магнитка, ну, наверное, еще МТС, Северсталь, Мосбиржи и АФК-система. Валютная сессия у нас идет с небольшими потерями рубля. 10,96 юань в паре с российской валютой. Ну и глобальный рынок также ориентирован на продолжение сезона отчетности. Сегодня было два таких любопытных набора данных. Один из них — это Shell, который отчитался лучше ожиданий за первый квартал и сообщил о том, что урезает программу обратного выкупа акций. И Maersk, который, как мы с вами понимаем, напрямую затронут ситуацию в Армузском проливе. Тем не менее, компания говорит о том, что отчиталась лучше ожиданий за первый квартал, сохраняет неизменный прогноз финансовых результатов. Но и глава компании фактически отвечая на вопросы, как война на Ближнем Востоке затрагивает деятельность его компании, он говорит, что каждый день войны увеличивает потенциально наши расходы на $500 миллиарда.
6: 10:57 в Москве, в студии Оксана Барыкина. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Алексей Нарышкин. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
17: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем.
18: Коллеги из издания Art Price представили список самых дорогих аукционных лотов мая. Аукционы в мае 2026 года вновь станут проверкой устойчивости элитного сегмента рынка. Прошлогодние майские продажи не оправдали ожиданий. По предварительным оценкам трех аукционных домов, Кристис, Сотбис и Филлипс, общая сумма продаж могла составить от 1,2 до 1,6 миллиарда долларов. В результате совокупная сумма продаж без учета комиссионных составила всего 837,5 миллионов долларов, а с учетом комиссионных чуть более миллиарда. Но ноябрь 2025 года принес лучшие новости. Общая сумма продаж составила 2,2 миллиарда долларов с учетом комиссионных. В нынешнем мае 11 лотов получили стартовую оценку выше 50 миллионов долларов. Анри Матис, черное платье и фиолетовое платье, 38 год. Герхард Рихтер, свеча, 82-й. Ожидают, что аукционный рекорд Рихтера будет побит. Эти лоты оцениваются по 50 миллионов. Следующие два лота по 55. Пит Мондриан, композиция с большой красной плоскостью, синий, серый, черный и желтый, 21-й год. И Пабло Пикассо, человек с гитарой, 13-й год. Эта картина кубистического периода принадлежала Гертруде Стайн, затем много лет была в коллекции МОМА. Скульптура Пикассо «Голова женщины» Фернанде, 1909 года, и полотно Роя Лихтенштейна «Тревожная девушка», 64-го, как и картина Сайет Вомбли без названия, 61-го, оцениваются по 60 миллионов. Далее марка Ротко номер 15-й. Два зеленых и «Красная полоса». 1964 год за 80 миллионов. И три топ-лота по 100 миллионов долларов каждый по старту. «Джексон Поллок» номер 7А 48 года. Это самая большая из капельных картин Поллока, оставшихся в частных руках, и она редко выставляется. «Константин Бранкузи» скульптура «Данаида» 13 год. Считается, что это лицо Магрит Погани, венгерской студентки художественного училища, которая регулярно позировала румынскому модернисту. «Данаида» в последний раз была продана в 2002 году за 18,2 миллиона. Наконец, еще один Ротко, коричневый и черный в красном, 57 год. В 2003 картина была продана с аукциона всего за 6,7 миллиона, около 12,1 миллиона долларов в сегодняшних ценах.
1: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ. 93,6.
19: 11 утра в Москве, в студии Алексей Нарышкин.
1: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
19: 7 мая, четверг, за окном 24 градуса, пробки в городе 4 балла в этом часе. Минцифры предупреждает москвичей о масштабных ограничениях связи в ближайшую субботу. В День Победы не будет работать мобильный интернет и отправка СМС. Сегодня и завтра, вероятнее всего, обойдется без подобных ограничений. Украина пытается атаковать Москву, но безуспешно. На подлете к столице с начала суток сбили уже 28 беспилотников. О пострадавших не сообщалось. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Процесс ухода Юникредит из России, похоже, сдвинулся с мертвой точки. Итальянская группа нашла покупателя на часть своих местных активов. Это некий частный инвестор из Эмиратов. Что еще известно об условиях и одобрит ли сделку российский регулятор? У Ирана осталось около суток, чтобы ответить на новое предложение США о мире. По данным Axios, Вашингтон готов возобновить бомбардировки. Нефть торгуется ниже 100 долларов за баррель марки Brent. Отключение мобильного интернета сегодня и завтра не ожидается. Минцифры предупредила, что связь ограничит 9 мая. При этом бизнес уже готовится к новому шатдауну.
1: Москва.
19: Ограничения в целях безопасности коснутся мобильного интернета, белого списка сайтов и СМС. Накануне операторы, банки, магазины и театры снова посоветовали жителям столицы на этот случай переписать все нужные контакты на бумагу, распечатать билеты и посадочные талоны. А водителям отдельно рекомендовали заранее скачать карты города, а также держать под рукой бумажный полис ОСАГО и бланк Европротокола. Кроме того, стоит запастись на личными, отмечает гендиректор управляющей компании сети автосервисов «Китаяна» Михаил Мартынов.
20: Слава богу, нас не сильно это касается. Единственное, что мы уже, обретя опыт определенный, так как у нас клиенты в основном по записи, если говорить про станции технического обслуживания, мы просто просим их ранее готовить, например, наличные деньги. Если они к нам едут, потому что, ну, что-то может не работать, например, терминалы, которые через сим-карты могут работать и так далее. Так как у нас все-таки основная часть наших партнерских СТО находится в Санкт-Петербурге, в Петербурге с этим попроще, чем в Москве, вот насколько мне известно. Да, когда в Москве, конечно, происходили вот эти первые отключения, наши партнеры, конечно, жаловались, что просто там люди не доезжали, старались не ездить, там коллапсы создавались.
19: Во вторник столица оказалась в офлайн-режиме почти на 4 часа. У некоторых москвичей не работали даже белые списки. Как объяснили тогда в Минцифры, они не подключаются автоматически. При ограничениях ведомство должно согласовывать их запуск с силовиками. В итоге москвичи не могли вызвать такси, оплатить парковку, воспользоваться кикшерингом и некоторыми банкоматами. Таксисты и курьеры ловили Wi-Fi в заведениях общепита, чтобы взять или завершить заказ. Как отмечали собеседники Коммерсант ФМ, больше других от шатдауна пострадали вендинги и небольшие объекты общепита, и магазины, которые не подключены к проводному интернету. Способов обойти ограничения немного, говорит совладелец студии озвучивания фильмов и сериалов Винмедиа Вячеслав Козлов.
2: Некоторые наши сотрудники, коллеги, да, они страдают из-за этих белых списков и вообще даже отсутствия белых списков, потому что интернет отключают совсем. И приходится людям добираться уже до проводного интернета для того, чтобы как-то выйти на связь. Лично я уехал на дачу в соседний регион. Здесь один оператор сотовой связи каждую ночь включает белые списки, второй и днем, и ночью может включить, а третий из операторов большой четверки, он вообще, шестая ночь была, когда он ничего не включает. Но я еще могу это связать с тем, что у меня стоит большущая усиливающая антенна, я могу принимать вышки, которые стоят достаточно далеко от меня. Одного из операторов я ловлю с ближайшего ко мне районного центра, где, как я подозреваю, не отключает этот оператор связь, ну, не включает белые списки. Хотя буквально вчера мне в магазине сказали, что они сидели без связи 4 дня, терминала мне принимали оплату, никак не соединялись, хотя вроде бы банки должны быть в белых списках. А у меня 3 разных оператора, 2 из них лежат, 1 работает. Как это работает, я не понимаю.
19: Накануне многие профильные СМИ опубликовали подборки приложений и сервисов, которые работают даже при тотальном отключении интернета. Из необычных – мессенджеры, которые передают сообщения через Wi-Fi и Bluetooth, сервисы для скачивания подкастов, музыки и карт, а также браузер Kivix. Он позволяет без сети читать материалы из Википедии и TED, а также других ресурсов. Альтернатив много, но привычные приложения они не заменят. Так считает главный редактор портала itzin.ru и автор подкаста ForGeeks Сергей Кузнецов.
4: Microsoft Word неплохо работает офлайн, как и любые другие приложения, которые существовали в эпоху до интернета. Игрушки, разумеется, работают все, которые не требуют подключения, если там можно скачать какие-то уровни и играть в них офлайн в метро. Почему бы нет? Как правило, какие-нибудь простенькие, типа опания шариков, они доступны. Если говорим про мессенджеры, здесь, конечно, все гораздо сложнее. Не часто вам нужно пообщаться с кем-то, кто находится в радиусе 20 метров от вас. Это скорее какой-то прикол для школы или института, на парах попереписываться, когда у вас не работает мобильный интернет? Ну, наверное, да. Работать это будет не далее, чем зона действия Bluetooth и Wi-Fi. Их довольно много, работают.

0: Наверное, в удобном виде офлайн уже не получится.
1: Как указали Коммерсант ФМ в кикшеринговом сервисе ВУШ, без интернета самокаты можно активировать по карте «Тройка». А для бизнеса и сферы услуг планом «Б» остается лишь переход на телефонную связь. Но и с ней возникают проблемы. Несколько срочных сообщений о ситуации на Ближнем Востоке. Телеканал «Аль-Арабия» сообщает, что Тегеран и Вашингтон достигли договоренности о смягчении блокады Ирана в обмен на постепенное открытие Армузского пролива. Источники утверждают, что Иран и США в ближайшие часы могут договориться о решении проблемы судов, которые заблокированы в Армузском проливе. Юникредит нашел покупателя, по крайней мере, на часть российского бизнеса. Итальянская группа теперь планирует разделить активы, при этом какую-то долю должен купить частный инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом говорится в сообщении банка. Оставшуюся часть бизнеса зарегистрируют в качестве нового юридического лица, контроль над которым итальянцы планируют оставить за собой. Сделку хотят закрыть в первом полугодии 2027-го. Для этого Юникредит еще должен разделить активы, заключить соглашение с покупателем и получить одобрение российского регулятора. Впрочем, для властей решение тоже выглядит вполне выгодным, говорит независимый экономический эксперт Семен Новопрудский.
2: Как будет делиться бизнес, как раз зависит от того, одобрят ли схему российские власти и европейские регуляторы. Пока, навскидку, эта схема выглядит так, что группа Юникредит придумала, как обойти российские ограничения на продажу системно значимых банков или имеющих стратегическое значение. Это выглядит как попытка какие-то на российские активы все-таки вывести и оставить в группе, а какие-то продать, сделать так, чтобы фактически банк не ушел с российского рынка, но в таком случае он с большой долей вероятности может сменить бренд, например, и название. Европейский регулятор вполне могут одобрить Юникредит новым банком и так оформить собственность, что он не будет являться банком, работающим на российском рынке.
3: Можно ли предположить, кто станет покупателем?
2: Там есть крупные финансовые группы, которые являются частными. Кроме того, так или иначе, через своих ставленников вполне занимаются скупкой разных активов и власти Эмирата. Можно ожидать, что это может быть даже и какой-то государственный капитал. Этот новый банк, скорее всего, будет не под санкциями, это дружественная страна. Ну и Евросоюз до сих пор не вводил никакие санкции против компаний из Эмиратов. Значит, старый банк, который останется работать на российском рынке с новым собственником, сможет проводить внешние экономические платежи, что в свою очередь выгодно российским властям. Это будет для них дополнительный довод в пользу того, чтобы такую сделку разрешить.
3: А как именно могут поделить бизнес?
2: Очень может быть, что Юникредит хочет договориться о том, чтобы забрать в тот новый банк, который будет контролировать, возможно, каких-то клиентов иностранцев, корпоративных прежде всего клиентов. Вот как раз розничные клиенты вполне себе могут перейти к тому банку, который там в России. Ну и опять же, потом ничего не мешает договариваться с теми же покупателями из Эмиратов в каком-то совместном бизнесе. То есть это и не обрубает связи с российским рынком.
1: В прошлом месяце СМИ писали о возможной ликвидации российской дочки Юникредит из-за невыгодных условий продажи. Впрочем, сам банк эту информацию опроверг. В первом квартале чистая прибыль российского бизнеса снизилась на 40% год к году до 145 миллионов евро. В то же время у итальянской группы в целом этот показатель стал рекордным и превысил 3 миллиарда 200 миллионов евро. При этом доля российских активов Юникредит в общей прибыли сократилась с 9 до 5%. В России впервые с августа 2025-го зафиксировали дефляцию. По данным Росстата, за неделю цены снизились на 0,02%.
4: Цены.
1: Росстат при этом пока не публиковал данные по инфляции в годовом выражении на конец апреля. Они появятся 15 мая. В основном за неделю подешевели фрукты и овощи, за исключением капусты, лука и свеклы. Снизились цены на яйца и свинину. Среди непродовольственных товаров подешевели телевизоры. Стоимость бензина и дизеля выросла при этом на 0,1%. Кроме того, значительно подорожали турпутевки. Но пока статистика сигнализирует о том, что динамика цен в мае и июне будет умеренной, отмечает директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
5: То, что инфляция будет низкой, еще некоторое время было понятно по трендам, которые мы наблюдали еще в апреле. И один из этих трендов – это явное чуть-чуть с опережением сезонности подешевление плодово-овощной продукции на этой неделе. Отчетная тоже действительно плодово-овощная продукция большой отрицательный вклад внесла, то есть нивелировала даже в том числе прирост стоимости туризма. Но к этому, наверное, стоит добавить, что подешевели, в принципе, неделя к неделе некоторые продовольственные

0: товары промышленной переработки мяса, что действительно достаточно удивительно, учитывая, что до этого и на завершившей неделе тоже сырье, то есть мясо дорожало, и получается, что отчасти, может быть, вот этот тренд, он свидетельствует о некотором охлаждении потребительского спроса. Действительно, спрос относительно рыхлый.
1: Центробанк прогнозирует рост цен в этом году в диапазоне от 4,5% до 5,5%. В то же время экономика России в первом квартале сократилась впервые за 3 года, сообщили в Минэкономразвитии. Риски рецессии становятся ближе, и это может убедить ЦБ действовать более решительно, считает директор по инвестициям Астра управления активами Дмитрий Полевой.
2: Действительно, 4 недели подряд мы видим аномально низкие цифры. Более того, вот эта дефляция, это действительно рекорд за всю историю наблюдений. Мы заметно ниже идем по апрелю, и, в принципе, это действительно будет следствием, ну, отчасти там временных разовых факторов, но это в том числе, с нашей точки зрения, отражается действительно слабый и охлаждающийся спрос на потребительском рынке. Ну и более того, все-таки вот тот инфляционный шок, который был в начале года из-за повышения НДС, он все более явно сходит на нет. Если тенденции, которые мы видим, они продолжатся и в мае, и, дай бог, в июне до заседания Центробанка, то, безусловно, второй квартал будет инфляцией ниже 4%, и, наверное, это должно быть аргументом для Центробанка, но, как минимум, продолжить понижение ставки, то есть никакой паузы речи быть не должно.
1: Тем временем наблюдаемые населением и инфляция, как и ожидание роста цен, остаются повышенными на уровне 14,5%. Накануне в ЦБ отметили, что работают на устойчивый и долгосрочный рост экономики, а не на кратковременный рывок, поэтому низкая инфляция важнее. В апреле регулятор снизил ключевую ставку до 14,5% годовых, хотя рынок ожидал более радикального шага. 11:13 в Москве, через 1,5 минуты последние новости.
3: Коммерсант ФМ. Время и место. 13 мая. Москва. Дмитрий Шишкин в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Дмитрия Саботиниса исполнит 5-й концерт для фортепиано с оркестром Бетховена. Также в этот вечер в программе поэма Рихарда Штрауса «Альпийская симфония». Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19 часов.
4: Мужские игрушки.
3: Heart Audio DNW Oral Pleasure – самая дорогая акустическая система в мире. Единственная в мире пара из 18-каратного золота стоит $5 миллионов. У колонок необычная форма. Они напоминают гигантский зуб или боксерскую перчатку на телескопической ножке. И весит каждая около 50 килограммов. Из-за сверхжесткого корпуса колонки выдают исключительно чистый звук. Но все же это больше ювелирная скульптура, чем рабочий аппарат. На студиях и радиостанциях работают с более традиционными мониторами. Линейка широкая, от Yamaha до Genelec. Вы слушаете «Коммерсант ФМ».
1: 11:15 в студии с последними новостями Анна Казакова.
5: Здравствуйте. Latest news. Тегеран и Вашингтон достигли договоренности о смягчении блокады Ирана в обмен на постепенное открытие Ормузского пролива. Об этом сообщает телеканал Аль-Арабия. CNN ранее передавал, что иранские власти уже сегодня могут передать посредникам ответ на предложение США о завершении конфликта на Ближнем Востоке. Речь идет о меморандуме из 14 пунктов, который предусматривает прекращение военных действий и начало 30-дневного периода консультаций, касающихся судоходства в Ормузском проливе, иранской ядерной программы и снятия санкций со стороны США. До 28 выросло число беспилотников, сбитых на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в Шереметьево, Домодедово и Внуково. Во Внуково задержали вылет нескольких десятков рейсов. Этой ночью над Россией силы ПВО сбили 347 беспилотников, сообщил Минобороны. БПЛА уничтожили над 24 регионами, в том числе над Белгородской областью. Там при ударе дрона по служебному микроавтобусу погибло женщина, двое мужчин пострадали. Отели «Мальдив» предлагают россиянам большие скидки на лето на фоне оттока европейцев. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. В этом году к погодному фактору добавился геополитический. В штате средний дисконт на проживание составляет 20-40%, а некоторые объекты делают скидки до 50-70%. Ранее сообщалось, что в этом году российские туристы массово устремились на Мальдивы. Бронирование туров по этому направлению выросли на 136%. О погоде. Уже 26 градусов в Москве в эти минуты, сообщает Яндекс. В течение дня обещают около 27 градусов и дожди. Анна Ксакова, радио «Коммерсант ФМ».
1: Пришла очередь анекдотов. В Москве суд запретил старейший юмористический портал «Я плакал». Аналогичное решение принято в отношении сайтов «Анекдотов стрит» и «Анекдота.нет». Среди причин распространение материалов, унижающих человеческое достоинство. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что в стране нужно учредить новый стандарт разрешенного юмора.
3: Точка зрения Дмитрия Гризе.
4: Чертановский суд Москвы по иску прокуратуры вынес решение о запрете, можно так сказать, легендарного, старейшего юмористического портала РФ под названием «Я плакал». Заодно досталось еще двум аналогичным сайтам с анекдотами. Их тоже запретили. Надзорное ведомство усмотрело в публикуемых юмористических материалах признаки оскорбления лиц по национальной и расовой принадлежности, а также факты унижения человеческого достоинства. Решение Чертановского суда можно назвать знаковым. Анекдоты в современной России еще не запрещали. Считается, что их запретить невозможно, потому что автором является народ, и возникают они стихийно. А стихию, как известно, под контроль не поставишь. И запретить ее тоже крайне сложно. Тем не менее, распространение неоднократно пресекать пытались. Собственно, это произошло и сейчас. В сталинские времена интернета, как известно, не было. Поэтому крамола переходила из уст в уста. Так называемые анекдотчики проходили по самой известной тогда статье 58.10 «Антисоветская агитация и пропаганда». Правда, сажали в основном за так называемые политические анекдоты про руководителей государства. В более позднем СССР за это так жестко уже не карали, но в людных местах, как говорится, лучше было не рисковать. Впрочем, справедливости ради нужно согласиться. В этом жанре действительно часто эксплуатируются определенные черты тех или иных национальностей, а также несовершенство человеческой природы и даже в части интимных отношений. Высказывания разные допускаются, что явно противоречит нравственным и духовным ценностям. Так что да, при желании можно все это посчитать оскорблением. При всем при этом в век интернета классический анекдот советских времен ушел в историю. Хотя кажется, что если глобальную сеть отключить или ограничить к ней доступ, мы увидим некий ренессанс народного творчества. Поскольку многие нынче тоскуют по безмятежному прошлому, подобный вариант развития событий отнюдь исключать нельзя. Так, глядишь, и политический жанр вернется. И все же, интересно, кто следующий в очереди на очередной запрет? И как быть с юмором? Он ведь тоже разный бывает. Нужно, наверное, прописать некий регламент. Как можно шутить, а как нельзя, чтобы не задеть духовно-нравственные и традиционные ценности. Поработать придется, в общем и целом. А Дмитрий Дризе, «Коммерсант ФМ».
3: Точка зрения.
1: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». 10 минут для зумеров не опоздание. Сотрудники до 26 лет считают это не критичным, а небольшие задержки для них абсолютно приемлемы, следует из опроса компании Meeting Canary. Причины отсутствия пунктуальности у молодых работников исследователи называют пандемию. Тогда у многих возникали технические проблемы, и коллеги из вежливости ждали, пока все подключатся. Зумеры в этот период только начинали работать, и такой режим вошел у них в привычку. При этом с возрастом лояльность к опозданиям снижается. Только 40% миллениалов рассказали, что готовы прощать коллегам небольшую задержку, а среди бумеров таких всего 20%. Коммерсант ФМ спросил у предпринимателей, как они относятся к опозданиям.
6: Прямая речь.
7: Зампред правления Ландобанка Ирина Рысь.
8: Приходить на работу нужно вовремя, уходить тоже вовремя. В целом мы, естественно, все люди, все смотрим достаточно лояльно, но в первую очередь мы обязаны сделать все, чтобы клиент мог получить услугу с открытием банка. Если человек опаздывает постоянно, то нам просто не по пути. Также это может сказываться на оплате труда, в части премии, например.
7: Гендиректор завода «ЛКАТ» Максим Третьяков.
9: Завод предполагает пунктуальность, дисциплину и прочие качества, которые у зумеров встречаются, на мой взгляд, нечасто. Но есть какие-то исключения, но, наверное, только подтверждают правила. Меня очень раздражают сотрудники, которые опаздывают на 10-15 минут. Я, безусловно, готов войти в положение, но это не должно быть практикой.
7: CEO и основатель Элементер Ольга Зиновьева.
10: Если мы говорим в среднем, наверное, это правда, но так как отбор в компанию и в проекты идет на основе не только их каких-то хард-скиллов и прямой профпригодности, но и на основании тех ценностей, которые нам близки. Видимо, наш ценностный фильтр, в зависимости от поколения, выбирает больше тех людей, которые, например, могут приходить вовремя.
7: Гендиректор СММ-агентства «Сойка» Екатерина Козырева.
11: У нас в команде есть ребята 21 года, молодой человек есть, и он всегда суперпунктуален. По моему опыту, опоздания не связаны напрямую с возрастом, они скорее связаны с воспитанием, привычками человека. Я сама опаздываю, бывает, мне 34, я далеко не зумер, но просто, видимо, такая у меня есть неспособность организовать свое время правильно. Не могу такого сказать о наших младших коллегах.
1: Для некоторых непунктуальность оборачивается приличными штрафами. Один из самых масштабных зафиксирован в 2012 году. Тогда певице Риане из-за постоянных опозданий на шоу и задержек самолетов пришлось заплатить $200 000. Следим за трафиком столицы. По информации Яндекс.Карт, местами затруднения 4 балла сейчас. 5 на Бульварном кольце, 8 на Садовом, по 7 на Третьем транспортном и на МКАД. На 1.5 часа пробка на внешней стороне Московской кольцевой от Ленинского проспекта до Яснева. И на 40 минут внутренняя сторона МКАД стоит от Липецкой улицы до Яснева. С экономическими новостями Константин Максимов. Добрый день.
12: Добрый день.
6: Деньги и биржи.
12: Алексей озвучил информацию канала Аль-Араби о том, что Иран и США вроде достигли договоренности о смягчении блокады Ирана в обмен на постепенное открытие Армузского пролива. Опять же, не только этот телеканал, но и другие источники и средства массовой информации говорили о том, что в ближайшие часы возможен некий, прорыв по Армузскому проливу. Достигнуты будут договоренности и решены проблемы судов, заблокированных в Армузе. Наверное, мы можем с вами отметить, что нефть по-прежнему под давлением. Но даже на этих новостях от Аль-Араби, уж я не буду говорить, кто кому больше доверяет в плане источников информации и подтвержденности или весомости слов, нефть Brent возвращается к уровню 100. Потому что на первых сообщениях вот об этом вот прорыве возможном, они пришли где-то в районе 10 часов, может быть, 5 минут, 10 часов, 10 минут по московскому времени, мы видели 2,5 и более процентное снижение фьючерсов на Brent. И тогда они там уходили на отметке $98 за баррель. Западно-техасская нефть, где-то проценты 0,2 снижение сохраняет. Подкорректировался, кстати говоря, немножко к росту, причем подкорректировался рынок европейского газа, который терял более 3%. Ну и смотрю, что и американские фьючерсы особо не рвутся дальше вверх, да и европейский фондовый рынок постепенно сползает к нулевым отметкам увеличения, как 46% увеличения в Франкфурт, плюс 15% в Лондоне, уже потери в 0,4. Доллар глобальный пока в небольшом минусе по индексу. Подрос, кстати, евро 1.1770 и фунт 1.3619. Пока спокойно в йене. 156.23. Наши валютные торги идут уже с большим снижением рубля. Юань 10.96. Ну и фондовый рынок России, что называется, утром показал снижение. Пока мы стоим на отметке 2.615, нефтяные бумаги пострадали от общей ситуации. 66.40. 0,2% потери индекса Московской биржи. У нас, ну, наверное, можно говорить о потерях в проценты больше у Татнефти. Лукойл минус 0,9%. Роснефть 0,6%. Сургут 4%. Из других, наверное, снижающихся активов, ну, прежде всего, отмечу Сбер в минусе и Газпром в минусе по 0,2% потери. Рост остается у Аэрофлота, Магнитки, Северстали, Мосбиржи, АФК-системы. Ну и также, наверное, озвучу вам ожидания макроэкономического характера. Они сегодня в основном связаны с американской порцией статистики. Будут показатели рынка труда, число обращений с запасами по безработице. В Европе чуть больше, чем через полчаса, будут показатели розничных продаж. Но европейская утренняя статистика была любопытной, потому что зафиксировали в Германии резкий рост промышленных заказов. 5% увеличения в марте. Ждали процентный рост. И очередной ухудшение состояния торгового баланса Франции. Дефицит вырос до 6 миллиардов 900 миллионов евро. Ждали 6,7.
6: Автопилот с Дмитрием Гронским.
13: Закончивший свою работу 3 мая пекинский автосалон вновь напомнил о себе спустя 4 дня. Как отметило большинство экспертов, главным трендом прошедшей выставки стал вполне определенный тип автомобиля. Это большой электрифицированный кроссовер с тремя рядами сидений. Автомобили подобного класса были на стендах буквально всех крупных автопроизводителей. То есть, условно говоря, каждый постарался представить свою версию Lisan L9. 7 мая корпорация Toyota провела в своем техническом центре Шимадзу Яма, расположена в городе Айти к западу от Токио, презентацию роскошного внедорожника Lexus TZ. В профиле автомобиль выглядит вполне по-китайски. Даже задняя стойка имеет черный цвет, создавая визуальный эффект так называемой парящей крыши. Но у передних колес на бортах кузова видны такие жесткие линии выштамповок, к которым мы привыкли у Lexus последних поколений. А спереди это вполне себе узнаваемый Lexus с веретенообразной панелью на месте решетки радиатора и характерными для марки фарами. Lexus TZ пока представлен как прототип, но, судя по всему, автомобиль практически готов к производству. В частности, у него показали салон. Роскошный, но при этом сдержанный, чем-то похожий на богатый гостиничный номер с огромным телевизором, водруженным наверх центральной консоли. Благодаря электроприводу и жесткой конструкции кузова, салон является одним из самых тихих среди внедорожников, что позволяет вести разговоры даже на высокой скорости. Обнародованы сведения и о силовой установке. На передней оси электромотор мощностью 227 лошадиных сил. На задней 273 лошадиных силы, то есть в совокупности 500 сил. Разгон до сотни занимает 5,2 секунды. Запас хода 620 километров. Модель оснащена мощной батареей, эквивалентной, как сообщает релиз, примерно 7000 аккумуляторам смартфонов, которую с помощью искусственного интеллекта можно использовать и как резервный источник энергии для дома. В каких странах будут эти дома, то есть на какие рынки пойдет Lexus TZ, когда станет серийным, пока объявлено не было.
6: Автопилот с Дмитрием Гронским.
3: Вы слушаете Коммерсант ФМ.
1: В Москве 11:30. В студии Алексей Нарышкин.
3: Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93.6 FM.
1: 7 мая, четверг, за окном 24 градуса, пробки в городе 4 балла в этом часе. Беспилотник упал на крышу многоквартирного дома в Перми. Очевидцы сообщают утром о громких хлопках над городом. После объявления режима беспилотной опасности началась эвакуация школ. О пострадавших в Перми не сообщается. Россия нанесет массированный ракетный удар по Киеву, если Украина атакует Москву в День Победы. Об этом предупредил официальный представитель МИДа Мария Захарова. США и Иран в ближайшие часы могут договориться о разблокировке Ормузского пролива. О дипломатическом прорыве сообщает канал Аль-Арабия. Контакты продолжаются через посредников. Договоренности о проведении прямых встреч между иранцами и американцами пока нет. Американский суд опубликовал возможную предсмертную записку финансиста Джеффри Эпштейна. В ней тот сообщает, что доказательства обвинений против него не найдены, несмотря на месяцы допросов. Российский бизнес научился обходить запрет на перевод сотрудников в самозанятые. Юрлица оптимизируют свои налоги, несмотря на риски до начислений штрафов. Работу фрилансеров стали оформлять через фирмы-посредники. Собеседники Коммерсантов ФМ отмечают, что именно этим объясняется рост числа самозанятых. На сегодня свыше 15 миллионов человек. По данным ФНС, за год их стало больше на четверть. Тему продолжит Стас Крючков.
14: Одно дело платить от 4 до 6%, если ты придумываешь себе активности сам. Другое – почти 45%, которые заплатят фискальному ведомству работодателя в виде НДФЛ и социальных платежей. Мысль не дремлет, и варианты снизить нагрузку, в том числе вступая на серую дорожку, обретают форму. Самозанятых все больше. Взрывной рост по итогам прошлого года показали блогеры. У них появились специальные коды АКВЭД – контент-индустрия. Но в основном налоговый режим самозанятости используют курьеры, работники сферы бьюти-услуг и педагоги. И если по призванию ты курьер-одиночка или учитель тамильского языка – дело одно. Но когда оно поставлено на широкую ногу и обороты, как у приличной фабрики, внимание налоговой обеспечено. Порой инициатива идет и от компании, где раньше специалист имел трудовой договор, говорит профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
15: Самая распространенная форма – это перевод работодателей в режим самозанятых. Запрещают, например, привлекать работника, который ранее у вас был на трудовом контракте в режим самозанятости ранее, чем через 2 года. Схема совершенно спокойно обходится через прокладки частное агентство занятости. А есть такие платформы, бывшие сотрудники открывают аккаунты, и уже дальше работодатель фактически передает туда заказы. Экономический рост, дополнительные доходы населения в условиях, когда всего этого нет, рост самозанятости абсолютно нелогичен.
14: Казалось бы, с частной точки зрения смысл есть. Но с точки зрения сразу двух кодексов, трудового и налогового, это подмена отношений, которая грозит потерями и санкциями. Отмечает юрист сервиса для автоматизации работы с самозанятыми «Моя удаленка» Валерия Минакова.
16: Сотрудник увольняют, он оформляется как самозанятый и продолжает работать с тем же заказчиком. Формально здесь структура может у нас усложняться, но для ФНС это уже не имеет определяющего значения. Налоговая анализирует сразу несколько параметров: долю дохода от одного заказчика, регулярность выплат. Например, если более 10 сотрудников уволились и продолжают работать с тем же бизнесом, такая схема автоматически у нас попадает в зону контроля. Главный риск – это переквалификация отношений в трудовые. И тогда бизнес заплатит налоги дважды. То, что уже заплатил самозанятый, и дополнительно НДФЛ и страховые взносы, а также штрафы.
14: Число фрилансеров на льготном режиме будет только расти, говорят собеседники Коммерсант ФМ. В IT-индустрии динамику задают нейросети, но логика общая и для рынка, считает операционный директор компании «Архитех ИИ», разработчика платформы «Кодик» Артем Карпов.
17: Почему все это растет, несмотря на давление со стороны регуляторов? Потому что ценность для экономики перевешивает. Когда один специалист выполняет недельный объем работ, статус самозанятого остается самой удобной и легальной формой фиксации подобного дохода. Один усиленный и специалист, или как их называют, оркестратор, на фрилансе заменяет целую команду штатных сотрудников. Опосредованный наем – это не временная мода. Спрос на самозанятых, которые умеют дирижировать нейросетями, будет только расти, начиная от бухгалтерии и юридических услуг до медицинской аналитики и маркетинга. Самозанятый с правильным набором нейросетей – это уже не фрилансер, полноценная микростудия из одного человека.
14: Если договор с самозанятым признают трудовым, фирме может грозить попадание в реестр нелегальных работодателей. Но это если признают. Стас Крючков, Коммерсант ФМ.
1: Без выступления Сакурова, но с музыкальными группами. Впервые с 2022 года открылся и уже завтра завершает работу российский павильон на Венецианской биеннале. Без скандалов не обошлось. Вплоть до конфликта фонда биеннале с итальянским правительством и самого Рима с Брюсселем. Все подробности у Александра Мезенцева.
18: В садах Джардини за несколько дней до открытия Венецианской биеннале для широкой публики начались мероприятия для прессы и профессионалов сферы искусства. Но главное, скандалы произошли задолго до этого. После критики жюри исключило Россию и Израиль из числа претендентов на награды, но разрешило установить павильоны. Вне официальной российской программы также должен был выступить с лекцией режиссер Александр Сакуров, однако прямо в день мероприятия организаторы объявили об отмене из-за, цитата, «внезапной недоступности». Откуда взялась такая формулировка, непонятно, рассказал Александр Сокуров в беседе с Коммерсант ФМ.
19: Просто дорога непростая для меня. Я человек не очень здоровый, поэтому возникли какие-то организационные проблемы, которые к нужному сроку решить просто не удалось. Я готов и хотел бы выступать 2-3 самолета, чтобы добраться туда. Проблема только в этом. Для меня большая честь, что они пригласили меня и спланировали специальное даже выступление мое. Ну, так получилось.
18: Из-за участия России и Израиля Министерство культуры Италии направило в фонд Биеннале проверку. После этого все международное жюри смотра ушло в отставку. Но как минимум серьезных срывов пока удалось избежать, говорит журналист из Италии Сергей Езуитов.
20: Обстановка сначала была довольно нервозная, где-то попахивала скандалом, но так, судя по всему, сейчас уже все довольно сильно утряслось, и непосредственной угрозы каких-то экстраординарных событий, типа срыва, открытия, не существует. Жюри, естественно, не будет участвовать в присуждении призов, но вот как будет публика голосовать, и будет ли голосовать только публика, пока никто толком не знает.
18: Пока российский павильон в основном запомнился протестной акцией у входа. Дальше никого не пустили. Вокруг заранее выстроились карабинеры со щитами. Искусствовед Ксения Коробейникова была рядом и внутри. И, по ее словам, у российского павильона собралось довольно много профессиональных зрителей.
21: Когда мы это читали в анонсах, казалось, что да, это ничего из себя представлять не будет. Но все получилось. Вообще, кстати, очень много русских. Раньше, часто мы на Биеннале наблюдали, как типичная светская аудитория. Ее теперь нет. Все сплошные профессионалы. Вот это очень приятно, что люди приезжают, и они приезжают с определенными целями.
18: Официального куратора у павильона нет, и это, видимо, проблема. Объявлен только комиссар, продолжает Ксения Коробейникова.
21: Да, такое было уже при Семене Михайловском, который, по сути, выполнял кураторские функции, но в его случае это было абсолютно оправданно. А сейчас у нас куратора нет никакого. И я знаю несколько людей, кому предлагали, но они от этой миссии отказались. Команда собралась так или иначе, которую не озвучивают. Есть подозрение, что одним из таких кураторов может быть Тереза Малика, которая в свое время запускала фонд VSC GS2 у нас, потому что она очень близка к команде организаторов. Она, кстати, на входе стоит на протяжении всего времени.
18: Российский павильон проработает всего 3 дня до начала Биеннале 9 мая. Зрителям предложили музыкальный перформанс из выступлений 50 разных групп. Александр Мезенцев, Александра Банькова, Коммерсант ФМ.
1: Спрос на яхтенные путешествия по России вырос на 15-25% с начала года. Об этом коммерсанту рассказали в Российском союзе туриндустрии. До конца года аналитики прогнозируют увеличение турпотока до 30%. При этом инфраструктура не успевает за популярностью тренда ходить под парусом. Тему продолжит Юлия Савина.
22: Чартеры с экипажем, пакетные туры, регаты и экспедиции набирают популярность в прямом смысле от Калининграда до Владивостока. Ладога, Белая море, Байкал, Сочи и Тольятти собирают тысячи яхтсменов. Это и длительные походы, и уикенд-сейлинг, выезды на выходные. После пандемии такой туризм ежегодно прибавляет от 15 до 30% в год, говорит глава комиссии по яхтенному туризму Российского союза туриндустрии Анна Носова. При этом заграничные путешествия все еще могут быть дешевле, даже аскетичных отечественных яхт-туров.
23: Если мы, например, смотрим международное направление и такую страну, как Турция, там яхтенный чартер развит достаточно давно. Можно на неделю отправиться в тур на яхте по цене 3-звездочного отеля. Самое доступное, на мой взгляд, это Владивосток. И природа, она там очень похожа где-то и на Средиземное море, и на Норвегию, и даже на Фарерские острова. Есть еще и экспедиционные форматы на таких направлениях, как Камчатка, либо Белое море, так как там инфраструктура сильно ограничена, и северные условия, расходов для обслуживания такого тура сильно больше.
22: Парусная прогулка по Байкалу и Ангаре – 60 тысяч рублей в день. На Рыбинском водохранилище можно провести 2 дня за 30 тысяч. 6-дневное путешествие на яхте по Камчатке – около 150-200 тысяч с человека. Но многие предпочитают оставаться в столице и ловить ветер в паруса на 2-3-дневных гонках, которые в сезон проводятся десятками. Несколько лет назад регаты были модным развлечением, а сейчас это уже необходимость, говорит шеф-редактор журнала «Яхт Раша» Сергей Борисов.
24: Выходные дни Клязьминское водохранилище, его Пироговский рукав, там бело от парусов.
0: Одна яхта на воде – это 3-4-5 человек. Люди не обязательно должны знать парус, уметь обращаться с ним. Как правило, это новички. Но основная функция в большинстве своем подобного рода соревнования – так называемый тимбилдинг. Ничто так не сплачивает коллектив, даже больше, чем алкоголь и новогодние корпоративы.
22: Аналитики рынка говорят о росте флота маломерных судов. С 2021 по 2025 год объем их выпуска в России вырос на 89%. При этом на 1,5-2 миллиона зарегистрированных плавсредств приходится только 61 марина. И это большая проблема, продолжает глава комиссии по яхтенному туризму РСТ Анна Носова.
2: У нас инфраструктура – это главное ограничитель, то есть ее отсутствие очень сильно сдерживает спрос. Нет того флота и нету чартерных компаний, которые на таких же условиях, как в международной практике, могли бы яхты сдавать туроператорам, либо частным компаниям. Плюс обслуживание, хранение этого флота, к сожалению, у нас не везде есть достаточное количество причалов.
22: Несмотря на ограничения, аналитики считают рынок перспективным. Если сейчас прогулочные туры, обучение с выездами и малые групповые маршруты собирают около 60 тысяч человек в год, то к 2030 году количество таких туристов может приблизиться уже к 140 тысячам. Юлия Савина, Коммерсант ФМ.
1: Роскомнадзор с начала года подал не менее 7 исков к крупным зарубежным разработчикам игр. Как узнал Коммерсант, претензии предъявлены к издателю Sims и FIFA, Electronic Arts, разработчику GTA, Take-Two и другим мировым студиям. В РКН подтвердили, что иски связаны с отказом компании соблюдать российское законодательство о персональных данных. Пока юристы допускают штрафы для компании, но позже ведомство может перейти к блокировкам. Не исключает советник практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Артем Евсеев.
4: У нас уже где-то с середины 10-х годов действует так называемое правило о локализации персональных данных. За нарушение этого требования уже давно большие штрафы, до 6 миллионов рублей за первое нарушение, до 18 миллионов за повторное нарушение, с возможностью блокировки, то есть ограничения доступа к конкретному интернет-ресурсу. И здесь как раз это то, что может оттянуть трафик с иностранных издательств, иностранных сервисов на какие-то российские, наподобие ВК-плей и так далее. Понятно, что эта история вряд ли будет касаться однопользовательских игр, но вот насчет многопользовательских онлайн-игр действительно это может стать проблемой. Пока, в любом случае, нет информации о том, что Роскомнадзор хочет, например, заблокировать Steam, но в перспективе это может действительно привести к тому, что многие уже привычные россиянам сервисы могут попасть под блокировки, которые вводит Роскомнадзор.
1: Только что пришел свежий комментарий от российского регулятора. В связи с появившимися сообщениями, не соответствующими действительности, информируем, что никаких оснований для блокировки упомянутых в сообщениях игр в настоящее время не усматривается. Планов блокировки этих игр нет, так сказали журналистам в Роскомнадзоре. Там напомнили также информационным источникам об ответственности за распространение фейковой информации. Просим проверять информацию в ведомстве, добавили в РКН. 11:43 в Москве. Через полторы минуты последние новости.
3: Коммерсант ФМ. Время и место. С 6 по 9 июля. Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Основная площадка для бизнеса, технологий и международного сотрудничества. 15 тысяч организаций участников. Делегации из разных стран. Передовые решения для промышленности и новые партнерства. Подробности и регистрация на официальном сайте expo.inoprom.com. Совет на миллиард. Если вы ищете острых ощущений, не пытайтесь утолить это желание за счет своего инвестиционного портфеля. Безопаснее и дешевле совершать затяжные прыжки с парашютом. Уильям Бернстайн, американский финансист. Вы слушаете Коммерсант ФМ. Они готовы на все ради победы. Подменить анализы, инсценировать ДТП и даже переписать собственный генетический код. Добро пожаловать в закулисье, где правила пишутся не на стадионах. О, спорт.
5: ты – боль. Голы, очки, секунды. Как рождаются легенды и почему рушатся карьеры.
8: Мир высоких достижений и низких поступков. Обратная сторона большого спорта. В программе «Арена» с Владимиром Осиповым. Всю неделю на «Коммерсант-ФМ».
1: 11:45 в Москве с последними новостями Анна Казакова.
9: Здравствуйте.
10: Latest news.
9: США и Иран достигли договоренности о поэтапном открытии Ормузского пролива в обмен на смягчение условий блокады иранских портов. Об этом сообщает Аль-Арабия. По этим данным, прогресс в ситуации с кораблями, застрявшими в Ормузском проливе, ожидается в ближайшие часы. Вместе с тем, источники Аль-Арабия уточнили, что на данный момент никаких договоренностей о проведении прямых встреч между иранцами и американцами нет. Контакты продолжают осуществляться через посредников. Иран может сегодня передать Пакистану свой ответ на предложение США, отметил собеседник телеканала. Продолжим через 15 минут. После открытия торгов выросли основные азиатские фондовые индексы, пишет CNBC. По мнению аналитиков, это связано с информацией о том, что Иран и США близки к соглашению. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 5,6%, впервые в истории, преодолев отметку в 62 тысячи пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng показал рост на 1,5%. Накануне также выросли основные американские индексы. NASDAQ более чем на 2%, S&P 500 на 1,5% и Dow Jones на процент. В ближайшее время МГУ будет выпускать специалистов по искусственному интеллекту, заявил ректор университета Виктор Садовничий на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. По словам ректора, создание факультета ИИ – это второй крупный проект, который сделал МГУ. Первый набор студентов, бакалавров и магистров на направление стартует уже в этом году. 4 мая Владимир Путин поручил подготовить предложение по обновлению в ГОСов с учетом внедрения технологии ИИ. О погоде. 27 градусов в Москве в эти минуты. Облачно с прояснениями. В течение дня возможен небольшой дождь и будет еще жарче. До 28 обещают синоптики. Анна Казакова, радио «Коммерсант ФМ».
1: Суд в США опубликовал предсмертную записку Джеффри Эпштейна. В ней скандально известный финансист жалуется на затянувшееся расследование по делу о торговле несовершеннолетними и вовлечении их в проституцию. При этом Эпштейн считает, что доказательств против него нет. Записка заканчивается словами: «Хотите, чтобы я разрыдался? Никакого веселья, не стоит того». Зарубежные СМИ утверждают, что текст подлинный. Подробности в обзоре иностранной прессы на «Коммерсант-ФМ».
24: Предположительно, записку нашел сокамерник Эпштейна в июле 2019-го, после того, как скандально известный финансист в первый раз пытался покончить с собой. Тогда медикам удалось его спасти, но всего спустя несколько недель была повторная попытка, и вернуть Эпштейна к жизни уже не получилось. На прошлой неделе о записке узнала газета «Нью-Йорк Таймс», которая попросила суд обнародовать текст. Минюст Соединенных Штатов уже опубликовал больше миллиона файлов по делу Эпштейна. Из них следует, что с финансистом дружили влиятельные политики и бизнесмены. Например, британский принц Эндрю, бывший американский президент Билл Клинтон и основатель Microsoft Билл Гейтс. Однако о предсмертной записке министерство ничего не знало, сообщает NBC. Сокамерник утверждает, что клочок желтой бумаги был вложен между страниц книги, которую он тогда читал. Именно поэтому текст не обнаружили при изъятии личных вещей Эпштейна. По информации источников телеканала, почерковедческая экспертиза уже подтвердила подлинность записки. В преступных связях с финансистом СМИ подозревают и нынешнего президента США Дональда Трампа. Сам глава Белого дома неоднократно отрицал свою причастность к так называемым вечеринкам на частном острове. Впрочем, когда Минюст опубликовал файлы по делу Эпштейна, часть записей была закрашена. Это лишь усилило общественное давление на администрацию Трампа. Один из ее представителей, министр торговли Говард Латник, накануне добровольно дал показания на заседании Конгресса. Таким образом, Белый дом пытается улучшить свою репутацию в преддверии ноябрьских выборов в парламент, пишет Washington Post. По данным газеты, депутаты сочли слова Латника довольно противоречивыми. В частности, он признал, что обедал на острове Эпштейна в 2012-м, хотя до этого публично утверждал, что дистанцировался от финансиста еще в 2005-м. При этом подробности своего визита министр торговли, цитата, «не помнит». Представители Демократической партии назвали показания Латника умопомрачительными. Но в итоге заседание завершилось. Участники так и не смогли выдвинуть обвинения против чиновника.
1: Пари Сен-Жермен вышел в финал Лиги чемпионов. Ответная полуфинальная встреча ПСЖ и Баварии в Мюнхене завершилась накануне в ничью 1-1, но в первой игре французский клуб взял верх 5-4. Теперь в финале турнира парижане сойдутся с лондонским Арсеналом. За футбольными событиями следил спортивный обозреватель «Коммерсант ФМ» Владимир Осипов.
6: Так вышло, что болельщики получили возможность еще раз сравнить российский футбол топ-уровня с европейским. Сразу две суперигры в Москве и Мюнхене шли по времени одна за другой. У нас в Кубке сошлись «Спартак» и «ЦСКА», а затем в Германии прошла ответная полуфинальная встреча Лиги чемпионов «Бавария-ПСЖ». И стоит сказать, что шоу в Тушине даже на таком фоне смотрелось достойно. Яркие перформансы, полные трибуны, на которых, кстати, собралось почти 40 тысяч человек. Так что, когда красно-белые забили гол, шумовое оформление было на уровне.
7: Литвинов, дальний удар какой! И это Руслан Литвинов! И это воспитанник «Спартака» забивает прекрасным ударом издали!
6: В итоге «Спартак» выиграл с минимальным счетом 1-0 и вышел в суперфинал Кубка России. Но что касается уровня футбола, то, конечно, сравниться с такими монстрами, как «Бавария» и «ПСЖ», наши клубы пока не могут. Футбол, который показывают эти команды, даже если забивают немного, можно смотреть вечно. Скорость, импровизация в атаке, инопланетное индивидуальное мастерство – все это было и в Мюнхене. Хотя в этот раз получилось не так результативно, как в Париже неделю назад, где было забито 9 мячей. Зато без неожиданностей не обошлось. Букмекеры и большинство экспертов считали фаворитом «Баварию». Но словно холодный душ на первых минутах матча, хозяева получили мяч в свои ворота.
7: Фича заходит в штрафную, делает передачу прострельную, забивает Пари Сен-Жермен, это Усман Дембеле, 1-0, третья минута. Вот так вскрыли оборону Баварии одной передачей, одной стенкой на фланге.
6: После этого гола преимущество парижан по сумме двух матчей было уже 2 мяча, а у Баварии долгое время в атаке ничего не получалось. Стоит отметить блестящую игру российского голкипера Матвея Сафонова, который совершил несколько эффектных сейвов. И, конечно, уровень Хвичи Кварацхели. Полузащитник провел еще один классный матч и вполне возможно будет среди претендентов на золотой мяч. В итоге Бавария сравняла счет на последних секундах игры, но это уже ничего не решало. Ничья 1-1, и по итогам двух матчей ПСЖ в финале Лиги чемпионов. А главный тренер парижан Луис Энрике ответил всем критикам, которые считали, что на Парк де Пренс его команда пропустила слишком много. Впрочем, мудрость наставника можно использовать не только в футболе.
11: Существует много разных мнений. Но я не думаю, что нужно уважать каждое мнение. Если это дерьмовое мнение, его уважать не обязательно.
6: Финал Лиги чемпионов, где сойдутся Пари Сен-Жермен и лондонский Арсенал, состоится 30 мая в Будапеште. Ну а сегодня футбольный марафон продолжит полуфиналы Лиги Европы и Лиги конференций. Но самое главное, станет известен второй участник суперфинала Кубка России. Эту путевку 8:30 начнут разыгрывать Краснодар и московская «Динамо». Владимир Осипов, «Коммерсант ФМ».
1: Теперь о пробках в Москве. По информации Яндекс.Карт, местами затруднения 4 балла. Сейчас 5 на МКАД, 8 на третьем транспортном, 7 на Бульварном, 5 на Садовом. Крупные пробки на кольцах есть. На час затор на внешней стороне МКАД от Боровского шоссе до Ясенева. На внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе потеряете там полчаса. Ну и несколько заторов на третьем транспортном. Например, на полчаса от Шарика по Отшипниковской улице до Большой Тульской улицы. Это внутренняя сторона ТТК. С экономическими новостями Константин Максимов. Добрый день.
12: Добрый день.
13: Деньги и биржи.
12: Наверное, рынок продолжает ждать уже непосредственных заявлений, если хотите, и, может быть, даже некого документа, о котором вроде бы сейчас говорят. Речь идет о некотором прорыве и прогрессе в переговорах между Соединенными Штатами и Ираном. Несколько сразу источников, включая, например, телеканал «Аль-Арабия», говорят, что достигнутые договоренности о смягчении блокады Ирана в обмен на постепенное открытие Армузского пролива. Ну и многочисленные, как я уже сказал, источники говорят о том, что в ближайшие часы, пройдут эти ближайшие часы с где-то 9:30 утра, а то и раньше сообщения появились нашего времени. Так вот, в ближайшие часы могут договориться о решении еще и проблемы судов, заблокированных в Армузском проливе. Да, нефть отреагировала на это снижение. В моменте мы видели с вами потери нефтяных фьючерсов на Brent более чем в 2,5%. Сейчас где-то 8%. Ну, давайте говорить о волатильности. вести о таких, наверное, походах вокруг отметки 100, вот сейчас 99,44 при этом уровне снижения, 2% потери у западно-техасской нефти, куда больше волатильность на рынке газа европейского, тут и 3% потери были, и рост, и вот сейчас опять процентный минус, ну и фондовые индикаторы Европы ушли в минус после позитивного старта сегодняшнего дня, потери уже достигают где-то 0,2% в континентальной части, 0,7% в Лондоне. Американские фьючерсы буквально 0,1% плюс. Глобальный доллар снижается. Пара евро-доллар на данном этапе 1,1772. Подрастает также и британский фунт 1,3621. У нас на валютном рынке небольшие потери. Рубля 10,96. Юань на порядке 0,15% снижение рубля к юаням. Ну и фондовый рынок наш усиливает снижение. 2,613 индекс Московской биржи. Потери достигают 0,75%. В зеленом свете пока остаются у нас главным образом Аэрофлот, черные металлурги и Алроса. Снижение перешло к высокотехнологичному сегменту от нефтяников ВК, теряет проценты 0,6. Ну, в нефтяных бумагах серьезные потери сохраняются. Татнефть процент, Лукойл 0,9, Роснефть 0,7, Сургут и Транснефть по 0,5% снижения.
1: 11:57. Это Алексей Нарышкин. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Оксана Барыкина. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
14: Стиль с Анной Минаковой.
15: В профессиональной прессе, связанной с модной индустрией, сейчас горячо обсуждают тему, которая еще недавно казалась чисто технической – возврат и пошлин США. Поводом стало решение Верховного суда, после которого бренды получили возможность требовать назад пошлины, уплаченные за импорт товаров. И речь идет не просто о деньгах, а о том, кто в итоге за все это заплатил. Этот вопрос поднимают и The Business of Fashion, и The Fashion Law. Формально возвраты положены импортерам, то есть самим компаниям. Но фактически эти тарифы давно были включены в розничные цены, а значит, оплачено клиентами. И именно здесь возникает конфликт. С одной стороны, бренды, которые сейчас массово подают иски, чтобы вернуть деньги. В списке и люксовые дома вроде Versace, Moncler, Maison Margiela, Jill Sander, Jimmy Choo, Michael Kors, Carolina Herrera и крупные группы вроде Adidas и Puch. Все они действуют абсолютно рационально. Если появилась возможность вернуть миллионы, ее используют. Но параллельно начинается другая история. Уже со стороны покупателей возникают иски, в которых логика предельно проста. Если тарифы были заложены в цену, а теперь возвращаются, почему эти деньги остаются у бренда? И хотя юридический ответ на этот вопрос не очевиден, репутационно он звучит довольно жестко. И здесь важен не только масштаб самих судебных процессов, их уже тысячи, сколько изменений отношения. Потому что для клиента это выглядит не как сложная финансовая конструкция, а как довольно прямое ощущение. Цену повысили, объяснили это внешними обстоятельствами, а когда обстоятельства изменились, назад никто ничего не пересчитал. И вот это, возможно, главный риск для индустрии. Ни тарифы, ни судебные издержки и даже не сами возвраты, а то, как эта история считывается на уровне доверия. Потому что потерянные деньги можно вернуть через суд. Потерянное доверие уже нет.
14: Стиль с Анной Минаковой. Одна боль всегда уменьшает другую. Антон Чехов. Реклама.
16: Газета «Коммерсант». Оперативно, объективно и достоверно о главных событиях. Журналисты издательского дома «Коммерсант» готовы подписаться под каждым своим словом. Подпишитесь и вы. Телефон службы подписки 8 800 600 0556. Для лиц старше 16 лет.
17: Телефон рекламной службы 646 3046. Код 495.
14: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6.
18: полдень в Москве, в студии Оксана Барыкина. Здравствуйте.
19: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
18: 7 мая, четверг, плюс 27 градусов в Москве. Пробки 4 балла в этом часе. Тегеран и Вашингтон договорились о смягчении блокады Ирана в обмен на открытие Армуза, сообщил саудовский телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на пакистанские источники. Вместе с тем они уточнили, никаких договоренностей о проведении прямых встреч между иранцами и американцами сейчас нет. Все подробности в эфире «Коммерсант ФМ». Юникредит продаст часть российских активов. Покупатель, хорошо зарекомендовавший себя частный инвестор в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщила итальянская банковская группа. Сегодня и завтра отключений не будет. Минцифры предупредила, доступ к мобильному интернету ограничен будет только 9 мая в столице. Но домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме, отметили в ведомстве. Павильон России впервые за 4 года открылся на Венецианской биеннале. Завтра он завершит свою работу. Не обошлось без скандалов. В частности, Еврокомиссия заявила, что участие России в выставке нарушает санкции. Юникредит нашел покупателя, по крайней мере, на части российского бизнеса. Итальянская группа теперь планирует разделить активы, при этом какую-то долю должен купить частный инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов, говорится в сообщении банка. Оставшуюся часть бизнеса зарегистрируют в качестве нового юридического лица, контроль над которым итальянцы хотят оставить за собой. Сделку планируют закрыть в первом полугодии 2027-го. Для этого Юникредит еще должен разделить активы, заключить соглашение с покупателем и получить одобрение российского регулятора. Впрочем, для властей решение тоже выглядит вполне выгодным, говорит независимый экономический эксперт Семен Новопрусский.
20: Как будет делиться бизнес, как раз зависит от того, одобрят ли схему российские власти и европейские регуляторы. Пока, навскидку, эта схема выглядит так, что группа Юникредит придумала, как обойти российские ограничения на продажу системно значимых банков или имеющих стратегическое значение. Это выглядит как попытка какие-то российские активы все-таки вывести и оставить в группе, а какие-то продать, сделать так, чтобы фактически банк не ушел с российского рынка, но в таком случае он с большой долей вероятности может сменить бренд, например, и название. Европейский регулятор вполне могут одобрить. Юникредит в новом банке так оформит собственность, что он не будет являться банком, работающим на российском рынке.
21: Можно ли предположить, кто станет покупателем?
20: Там есть крупные финансовые группы, которые являются частными. Кроме того, так или иначе, через своих ставленников вполне занимаются скупкой разных активов и власти Эмирата. Можно ожидать, что это может быть даже и какой-то государственный капитал. Этот новый банк, скорее всего, будет не под санкциями, это дружественная страна. Ну, Евросоюз до сих пор не вводил никакие санкции против компаний из Эмиратов. Значит, старый банк, который останется работать на российском рынке с новым собственником, сможет проводить внешние экономические платежи, что в свою очередь выгодно российским властям. Это будет для них дополнительный довод в пользу того, чтобы такую сделку разрешить.
21: А как именно могут поделить бизнес?
20: Очень может быть, что Юникредит хочет договориться о том, чтобы забрать в тот новый банк, который будет контролировать, возможно, каких-то клиентов иностранцев, корпоративных прежде всего клиентов. Вот как раз роль клиенты вполне себе могут перейти к тому банку, который там в России. Ну и опять же, потом ничего не мешает договариваться с теми же покупателями из Эмиратов в каком-то совместном бизнесе. То есть это и не обрубает связи с российским рынком.
18: В прошлом месяце СМИ писали о возможной ликвидации российской дочки Юникредит из-за невыгодных условий продажи. Впрочем, сам банк эту информацию опроверг. В первом квартале чистая прибыль российского бизнеса снизилась на 40% год-году до 145 миллионов евро. В то же время у итальянской группы в целом этот показатель стал рекордным и превысил 3 миллиарда 200 миллионов евро. При этом доля российских активов Юникредит в общей прибыли сократилась с 9 до 5%. Отключение мобильного интернета сегодня и завтра не ожидается. Минцифры предупредили, что ограничат связь 9 мая. При этом бизнес уже готовится к новому шатдауну.
19: Москва.
18: Ограничения в целях безопасности коснутся мобильного интернета, белого списка сайтов и СМС, предупредили в Минцифры. Накануне операторы, банки, магазины и театры снова посоветовали жителям столиц на этот случай переписать все нужные контакты на бумагу, распечатать билеты, посадочные талоны. А водителям отдельно рекомендовали заранее скачать карты города, держать под рукой бумажный полис ОСАГО и бланки Европротокола. Оформление ДТП онлайн может быть недоступно. Ну и запастись наличными, отмечает гендиректор управляющей компании сети автосервисов «Китаяна» Михаил Мартынов.
0: Слава богу, нас не сильно это касается. Единственное, что мы уже обретя опыт определенный, так как у нас клиенты в основном по записи, если говорить про станции технического обслуживания, мы просто просим их ранее готовить, например, наличные деньги. Если они к нам едут, потому что что-то может не работать, например, терминалы, которые через сим-карты могут работать и так далее. Так как у нас все-таки основная часть наших партнерских СТО находится в Санкт-Петербурге, в Петербурге с этим попроще, чем в Москве, вот насколько мне известно. Да, когда в Москве, конечно, происходили вот эти первые отключения, наши партнеры, конечно, жаловались, что просто там люди не доезжали, старались не ездить, там как коллапсы создавались.
18: Во вторник столица оказалась в офлайн-режиме почти на 4 часа. У некоторых москвичей не работали даже белые списки. Как объяснили тогда в Минцифры, они не подключаются автоматически. При ограничениях ведомство должно согласовывать их запуск с правоохранительными органами и спецслужбами. В итоге москвичи не могли вызвать такси, оплатить парковку, воспользоваться кикшерингом и некоторыми банкоматами. Таксисты и курьеры ловили Wi-Fi в заведениях общепита, чтобы взять или закрыть заказ. Как отмечали собеседники коммерсантов, больше других от шатдауна пострадали вендинги и небольшие объекты общепита и магазины, которые не подключены к проводному интернету. И способов обойти ограничений немного, говорит совладелец студии озвучивания фильмов и сериалов «Винмедиа» Вячеслав Козлов.
2: Некоторые наши сотрудники, коллеги, да, они страдают из-за этих белых списков и вообще даже отсутствия белых списков.

0: мне районного центра, где, как я подозреваю, не отключает этот оператор связь, ну, не включает белые списки. Хотя буквально вчера мне в магазине сказали, что они сидели без связи 4 дня, терминалы не принимали оплату, никак не соединялись, хотя вроде бы банки должны быть в белых списках. А у меня 3 разных оператора, 2 из них лежат, 1 работает. Как это работает, я не понимаю.
1: Накануне многие профильные СМИ опубликовали подборки приложений и сервисов, которые работают даже при тотальном отключении интернета. Из необычных мессенджеров, которые передают сообщения через Wi-Fi и Bluetooth. Сервисы для скачивания подкастов, музыки и карт, а также браузер Kivix. Он позволяет без сети читать материалы из Википедии, TED, библиотеки проекта Gutenberg. Альтернатив много, но привычные приложения они не заменят, считает главный редактор портала itzin.ru и автор подкаста 4Geeks Сергей Кузнецов.
2: Microsoft Word неплохо работает офлайн, как и любые другие приложения, которые существовали в эпоху до интернета. Игрушки, разумеется, работают все, которые не требуют подключения, если там можно скачать какие-то уровни и играть в них офлайн в метро. Почему бы нет? Как правило, какие-нибудь простенькие, типа опания шариков, они доступны. Если говорим про мессенджеры, здесь, конечно, все гораздо сложнее. Не часто вам нужно пообщаться с кем-то, кто находится в радиусе 20 метров от вас. Это скорее какой-то прикол для школы или института на парах попереписывать, когда у вас не работает мобильный интернет. Ну, наверное, да. Работать это будет не далее, чем зона действия Bluetooth и Wi-Fi. Их довольно много, работают они довольно плохо, но, тем не менее, каким-то образом пообщаться можно. Если очень хочется, существуют специальные гаджеты сейчас, которые при наличии базовой станции могут отправлять сообщения. Если помните, были такие пейджеры, в общем, здесь технология, в принципе, похожа. Но все это скорее поиграться, а не реально заменить интернет, какие-то работающие, пусть и в условиях жестких ограничений, инструменты. К сожалению, мы привыкли уже довольно сильно к тому удобству, которое есть. Мы привыкли к облачному сохранению истории переписок, передачи файлов и прочее. И вот это заменить, к сожалению, наверное, в удобном виде офлайн уже не получится.
1: Как указали Коммерсанты ФМ в кикшеринговом сервисе ВУШ, без интернета самокаты можно активировать по карте «Тройка». А для бизнеса и сферы услуг планом «Б» остается лишь переход на телефонную связь. Но и с ней возникают проблемы, отмечали собеседники Коммерсанты ФМ. Масштабное ограничение связи анонсировали до 9 мая. Но когда снова отключат мобильный интернет и насколько, неизвестно. Тегеран и Вашингтон близки к сделке по Ормузскому проливу. По данным Аль-Арабии, стороны уже достигли предварительных договоренностей. Иран может начать постепенно открывать пролив в обмен на смягчение блокады и частичное снятие санкций. Одновременно Аксиос сообщает, что Белый дом ждет ответ Тегерана по меморандуму о взаимопонимании в ближайшие 2 суток. Документ должен зафиксировать прекращение конфликта и определить рамки дальнейших переговоров по иранской ядерной программе. Тем временем бизнес продолжает подсчитывать убытки из-за кризиса вокруг Ормузского пролива. Так, глава компании «Маэрск» Винсент Клерк в эфире CNBC заявил, что из-за роста цен на нефть и перебоев в логистике компания теряет около 500 миллионов долларов в месяц.
3: По сути, мы столкнулись с совершенно новой реальностью, последствия которой будут ощущаться как минимум во втором и третьем кварталах. При текущих ценах на нефть около $100 за баррель этот энергетический шок обходится нам примерно в 500 миллионов долларов дополнительных расходов в месяц. Это колоссальная сумма. Да, мы можем сокращать часть издержек, но значительную часть этих затрат все равно придется перекладывать на клиентов. Самостоятельно тянуть такой рост расходов невозможно. Главный вопрос сейчас, насколько долго сохранится устойчивость мировой контейнерной торговли, которую мы наблюдаем последние 2,5 года, пока спрос не показывает признаков ослабления.
1: Тем временем, как сообщает телеканал CNN, в Персидском заливе скопилось свыше 1500 судов, которые не могут пройти Ормузский пролив. 12:11 в Москве, через несколько минут новости.
4: Биохакинг с Анной Кулецкой.
5: И выживет остроумнейший. Естественный отбор – это не только про силу, выносливость и даже не про дружелюбие, а еще и про умение вовремя сказать иронично хлесткую фразу. Не ударить, а переиграть. Эту мысль развивают лингвисты в исследовании от NAS Nexus. Его главная идея заключается в том, что важную роль в нашем развитии сыграла способность быстро, гибко и изобретательно использовать язык. Под остроумием авторы понимают умение комбинировать слова и создавать неожиданные связи. Один из примеров в английском английском Killjoy – зануда, вечно портящий всем веселье. В русском языке похожую функцию

0: дополняет слова вроде «сорви голова» или «несуразный». Ученые даже протестировали влияние таких конструкций на человека и пришли к выводу, что они особенно ярко воздействуют на область мозга, которая отвечает за визуальную обработку, понимание метафор, а также за распознавание лиц. Отдельно в работе подчеркивается и роль полового отбора. Остроумие могло служить сигналом интеллектуальной гибкости и креативности. Люди, которые умели шутить и говорить ярко, чаще привлекали внимание противоположного пола и получали социальные преимущества. А передается ли чувство юмора по наследству? Да, но лишь частично. Исследования показывают, что у человека могут быть врожденные склонности к определенному типу шуток или восприятию смешного. Но вот смешливость, как навык, формируется лишь под влиянием среды, общения и личного опыта. Так что чувство юмора почти не зависит от генов.
1: Деньги и средства. Северокорейская вона введена в обращение в 47 году. На первых банкнотах были изображены рабочий с молотом и крестьянин с мотыгой, а также самая высокая гора корейского полуострова – вулкан Пэктусан. На лицевой стороне банкноты достоинством 100 вон, выпущенный в качестве самого крупного номинала серии 78 года, впервые появился портрет руководителя КНДР товарища Ким Ир Сена. Все монеты изготавливаются из алюминия, юбилейные и коллекционные – из цветных металлов и сплавов. Во время денежной реформы вона была деноминирована по курсу 100 к 1. Для обмена гражданам отвели всего неделю и лимит в 100 тысяч. Все, что сверх, также можно было обменять, но по курсу 1000 к 1. Потери таким образом составили 90% нарицательной стоимости.
2: Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Первый человек, который бросил ругательство вместо камня, был творцом цивилизации. Зигмунд Фрейд. Реклама.
3: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 646-3046. Код 495.
5: Полис от непорочного зачатия, от травмы среднего пальца, от кражи багажа обезьянами или от риска зомби-апокалипсиса. Как, кто и где страхует то, что не страхуется? Самые невероятные случаи в истории в программе «На страх и риск». Всю неделю на «Коммерсант ФМ».
6: 12:15 в Москве, в студии с последними новостями Дарья Надина. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
8: Latest news.
7: В Сочи объявлена угроза атаки беспилотников. Местные жители слышат взрывы в небе, пишет база. Очевидцы сообщают о работе ПВО. В городе звучат сирены. Аэропорт закрыт по плану ковер. Сейчас в воздушной гавани задержано 35 рейсов на вылет, 42 на прилет. Это уже четвертая волна атаки на курортный город. Украинские БПЛА атаковали Сочи всю ночь. Роскомнадзор заявляет, что в настоящее время не планирует блокировку в России популярных иностранных игр, в том числе Battlefield и FIFA, так как оснований для этого нет. Ранее о том, что Роскомнадзор начал предъявлять претензии крупнейшим в мире студиям, разработчикам игр из-за отказа локализации персональных данных в России, писал «Коммерсант». Среди них, по данным газеты, создатели Sims, FIFA, Battlefield. Если компании не выплатят назначенный им штраф, регулятор может начать блокировать игры в России. Ассоциация финансовых маркетплейсов подала жалобу ФАС на Яндекс за перехват 80% финансового трафика с помощью специального приложения «Оплета» и дискриминации органической выдачи. Авторы жалобы также указывают, что деятельность оператора финансовой платформы должна регулироваться Центробанком и вестись на отдельной площадке, а не на поисковой веб-странице. Ассоциация считает это нарушением конкуренции. Яндекс заявил, что жалобы не получал. И о погоде. В Москве настоящая жара, 29 градусов, облачно с прояснениями, давление в норме. Сегодня, по прогнозу, небольшой дождь, возможны грозы. Дарья Геннадьевна, радио «Коммерсант ФМ».
6: Выплаты на свадьбу – самая популярная поддержка, которую бизнес предоставляет молодым сотрудникам. Об этом «Коммерсант ФМ» сообщили в компании «Технологии доверия», бывшей PricewaterhouseCoopers России. По их данным, финансово помогают молодоженам 42% работодателей. Как правило, речь о сумме до 20 тысяч рублей. Примерно столько же компаний поддерживают беременных. В среднем им платят около 280 тысяч единоразово. За последние 2 года почти треть предпринимателей расширили свой соцпакет, говорится в исследовании. Таким образом, бизнес пытается удержать сотрудников. Аналитики считают, что вскоре этот подход станет еще популярнее. Подробнее в справке «Коммерсантов».
9: Детали.
10: Всего в опросе приняли участие 87 компаний из сфер финансов, промышленности, логистики, недвижимости и IT. Из них лишь 18% бюджетные. У трети участников исследования штат превышает 5000 человек. 9 из 10 работодателей рассказали, что уже предоставляют семейные льготы. Чаще всего речь о подарках на дни рождения детей сотрудников. Как правило, их стоимость не превышает 3000 рублей. Далее идут выплаты при рождении ребенка. Примерно половина оформляют ДМС на детей работников, а также частично компенсируют поездки в летние лагеря. Во всех случаях сумма равна примерно 45 тысячам рублей. Особняком стоят меры поддержки молодых сотрудников. Их пока предоставляют лишь 2/3 компаний. Помимо выплат на свадьбу, бизнес готов оказывать психологическую помощь, вести программы беременности, включая ЭКО, а также давать дополнительные отпуска. Последнее в том числе касается и молодых отцов. При этом около 20% компаний предоставляют льготы только опытным работникам. Также набирают популярность нематериальные меры поддержки. Среди них возможность сотрудникам с детьми уйти на удаленку. В то же время лишь 1/4 предпринимателей используют льготы как инструмент для продвижения корпоративного бренда.
6: По данным платформы HeadHunter, в прошлом году только 20% соискателей назвали соцпакет самым важным фактором при выборе работодателя. В приоритете зарплата, удобный график и карьерные перспективы. Без выступления Сакурова, но с музыкальными группами. Впервые с 2022 года открылся и завтра уже завершает работу российский павильон на Венецианской биеннале. Без скандалов не обошлось, вплоть до конфликта фонда биеннале с итальянским правительством и самого Рима с Брюсселем. Подробности у Александра Мезенцева.
11: В садах Джардини за несколько дней до открытия Венецианской биеннале для широкой публики начались мероприятия для прессы и профессионалов сферы искусства. Но главные скандалы произошли задолго до этого. После критики жюри исключило Россию и Израиль из числа претендентов на награды, но разрешило установить павильоны. Вне официальной российской программы также должен был выступить с лекцией режиссер Александр Сакуров. Однако прямо в день мероприятия организаторы объявили об отмене из-за, цитата, «внезапной недоступности». Откуда взялась такая формулировка, непонятно, рассказал Александр Сакуров в беседе с «Коммерсант ФМ».
12: Просто дорога непростая для меня. Я человек не очень здоровый, поэтому возникли какие-то организационные проблемы, которые к нужному сроку решить просто не удалось. Я готов и хотел бы выступать 2-3 самолета, чтобы добраться туда. Проблема только в этом. Для меня большая честь, что они пригласили меня и спланировали специальное даже выступление мое. Так получилось.
11: Из-за участия России и Израиля Министерство культуры Италии направило в фонд биеннале проверку. После этого все международное жюри смотра ушло в отставку. Но как минимум серьезных срывов пока удалось избежать, говорит журналист из Италии Сергей Езуитов.
13: Обстановка сначала была довольно нервозная, где-то попахивала скандалом, но так, судя по всему, сейчас уже все довольно сильно утряслось, и непосредственной угрозы каких-то экстраординарных событий, типа срыва открытия, не существует. Жюри, естественно, не будет участвовать в присуждении призов, но вот как будет публика голосовать, и будет ли голосовать только публика, пока никто толком не знает.
11: Пока российский павильон в основном запомнился протестной акцией у входа. Дальше никого не пустили. Вокруг заранее выстроились карабинеры со щитами. Искусствовед Ксения Коробейникова была рядом и внутри. И, по ее словам, у российского павильона собралось довольно много профессиональных зрителей.
14: Когда мы это читали в анонсах, казалось, что это ничего из себя представлять не будет. Но все получилось. Вообще, кстати, очень много русских. Раньше часто мы на биеннале наблюдали, такая типичная светская аудитория. Ее теперь нет. Все сплошные профессионалы. Вот это очень приятно, что люди приезжают, и они приезжают с определенными целями.
11: Официального куратора у павильона нет, и это, видимо, проблема. Объявлен только комиссар, продолжает Ксения Коробейникова.
14: Да, такое было уже при Семене Михайловском, который, по сути, выполнял кураторские функции, но в его случае это было абсолютно оправданно. А сейчас у нас куратора нет никакого. И я знаю несколько людей, кому предлагали, но они от этой миссии отказались. Команда собралась так или иначе, которую не озвучивают. Есть подозрение, что одним из таких кураторов может быть Тереза Малика, которая в свое время запускала фонд VAC и ГС-2 у нас, потому что она очень близка к команде организаторов. Она, кстати, на входе стоит на протяжении всего времени.
11: Российский павильон проработает всего 3 дня до начала биеннале 9 мая. Зрителям предложили музыкальный перформанс из выступлений 50 разных групп. Александр Мезенцев, Александра Банькова, Коммерсант ФМ.
6: Столичный трафик в эти минуты. По информации Яндекс.Карт, общая оценка 4 балла. Самая крупная пробка на внешней стороне МКАД от Ленинского проспекта до Ясенева. Почти час там простоите. 40 минут потеряете на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Ясенева, то есть другую сторону. И Ленинградка от Чашникова до Московского Малого Кольца отнимет сейчас полчаса. 8 баллов сейчас на внешней стороне Садового, 7 на внешней третьего транспортного. Новости экономики. Константин Максимов в студии. Добрый день.
9: Добрый день.
15: Деньги и биржи.
9: Глобальный рынок продолжает обсуждать и, наверное, ждать очередных деталей и подробностей от вроде как идущих мирных переговоров между Ираном и Соединенными Штатами. Сразу несколько источников и изданий передавали, что вот-вот состоится прорыв по Ормузскому проливу. Правда, первые из этих сообщений мы начали получать еще рано утром. Волатильно, в общем-то, в нефти на этом фоне. Мы видим и 2% с лишним показатели падения, вот как сейчас, 98-90 фьючерса на Brent, и возврат к уровню 100, и попытки даже пойти, может быть, немножко выше, опять же, какие-то такие моменты падений. Не сказать, чтобы рынок привык к подобному развитию событий, но очень часто, мы с вами знаем, примеров достаточно, подобные обсуждения заканчивались комментарием одной или другой стороны, что ничего подобного, от сделки мы по-прежнему далеки, и ни о каком там свободном проходе судов через Ормузский пролив речи не идет. Ну, если чего-то мы сегодня и дождемся, что называется, было бы хорошо. А пока, наверное, к этой картине нефтяного рынка добавлю, что очень осторожно игроки на фондовых площадках Европы подходят сегодня к сделкам. Рынок европейский открывался ростом, сейчас уже снижение, причем такое полномасштабное снижение, ушел вниз и континентальный сегмент, ну, то есть Париж и Франкфурт, и в Лондоне потери достигают 0,8%, американские фьючерсы в плюсе буквально на 0,01%. Приостановились, кстати говоря, еще и покупки драгоценных металлов. Золото мини-процента роста 4,737. Макроэкономический день сегодня, ну, если изменится как-то динамика, то скорее уже в американскую сессию, потому что там будут показатели рынка труда, обращение за пособиями по безработице. У нас на валютных торгах большие потери рубля. Юань поднимается к отметке 10,98, то есть уже около 0,3% снижения российского рубля. И фондовый рынок на отметке 2,615. Грубо говоря, мы потеряли с старта торгов в районе 0,6%. Перевес в снижающихся бумагах, конечно, на стороне нефтяных активов, и к ним примкнул еще высокотехнологичный сегмент. Ну и пока сопротивляются общему давлению рынка черные металлурги, Алроса, ну, наверное, МТС, ПИК и Аэрофлот. Ну и также из, наверное, таких вот интересных деталей глобальных противостояний очередная пикировка между Соединенными Штатами и Евросоюзом. Как вы знаете, Трамп готов ввести пошлины на европейский автопром. И в Европе, конечно, рассматривают, ну, некие ответы. Может быть, этим ответом станет, вот по информации CNBC, возможность ограничения использования американских облачных платформ. Говорят пока, правда, о государственном секторе. Ну, естественно, вызвано это соображениями нацбезопасности.
15: Культово с Павлом Шинским. «Синий платочек».
16: Песня о любви, разлуке и синем платочке появилась в 1939-м. Немудрящий вальсок поляка Ежи Петербургского был обычным мирным шлягером для танцплощадок. Но чем-то запал он слушателям, не иначе. С началом войны песню на фронте и в тылу то и дело перекраивали под военную правду, рассказывая о прощании на вокзалах и ожидании писем. Историческая версия появилась в апреле 42-го в прифронтовой полосе в районе Волхова, где встретились певица Клавдия Шульженко и лицсотрудник армейской газеты Михаил Максимов. Шульженко попросила военкора написать фронтовую версию популярного вальса. Уже на следующий день она исполняла перед бойцами песню о том, как пулеметчик строчит за синий платочек, который хранит в кармане шинели. С тех пор и до конца войны бойцы, перед которыми выступала Шульженко на фронтах и в госпиталях, ни разу не отпустили ее со сцены без синего платочка. А Ежи Петербургский воевал с немцами в составе армии Андерса, долго жил в Аргентине и умер в Польше, дожив до 84-х. Все же любовь сильнее смерти.
17: Культово с Павлом Шинским на Коммерсант ФМ.
18: Стареть скучно, но это единственный способ жить долго. Бернард Шоу. Реклама.
19: Без промышленных роботов и станков невозможно представить современное производство. Сегодня автоматизация – это главное условие для роста и расширения бизнеса. Как грамотно внедрить передовые технологии в компанию? Что это даст бизнесу? И как нацпроект «Средства производства и автоматизации» помогает высвободить ресурсы для развития? Об этом в программе «Стать коммерсантом» с Александром Рассохиным. Сегодня на Коммерсант ФМ и на сайте радио.
20: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495.
21: Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум?
22: Дайте я скажу!
21: Как звучат новости, которые ни на что не влияют.
23: Побывал губернатор в детском саду Калинково.
24: Коммуникации власти останавливаться на этом не собираются.
21: Кому дать право говорить? И кто решает?
25: Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим. Слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других.
21: Коммерсант ФМ 93.6. Новости и мнения.
6: Половина первого в Москве, в студии Оксана Барыкина. Здравствуйте.
21: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
6: 7 мая, четверг. Сейчас в Москве плюс 29 градусов. Пробки 4 балла в этом часе. Число убыточных банков в России выросло вдвое. В основном речь идет о небольших игроках, но есть и достаточно крупные. Можно ли говорить о критичности ситуации? Росстат сообщил, впервые с августа 25-го зафиксирована в стране дефляция. В основном за неделю подешевели фрукты и овощи. Насколько существенен показатель снижения? Хотите, чтобы я разрыдался? Суд в США опубликовал предсмертную записку финансиста Джеффри Эпштейна. В ней он утверждал, что доказательств против него нет. Все подробности в обзоре иностранной прессы на Коммерсант ФМ. И через полчаса о том, что Тегеран и Вашингтон близки к сделке по Ормузскому проливу, утверждает это телеканал «Аль-Арабия». Каждый пятый банк в России стал убыточным. По данным Центробанка, с начала года число кредитных организаций с финансовыми проблемами выросло почти вдвое, с 34 до 60. В основном речь идет о небольших игроках, но есть и крупные. Так, согласно исследованию «Эксперт РАК», 1 апреля в минусе оказались «Почта Банк», «Синар», «Уральский банк реконструкции и развития». С чем связана такая динамика и насколько критична ситуация? На эти вопросы «Коммерсант ФМ» ответил директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.
0: Рост числа убыточных банков на самом деле является закономерным следствием смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Проблема уставших собственников была актуальна в период низких ставок, когда банки сталкивались с постоянно растущими расходами на фоне стагнирующей доходной базы, когда не было возможности развивать в значительной степени корпоративное кредитование, а регулятор закручивал гайки в розничном кредитовании, вводя все новые и новые ограничения, риск ИСА, макропруденциальные лимиты.
1: А какие еще факторы повлияли на рост числа убыточных банков?
0: Также по мере увеличения ключевой ставки многие банки предпочли получать достаточно высокие безрисковые доходы за счет размещений на депозиты в Банке России, в НКЦ, за счет инвестиций в облигации федерального займа с возросшей доходностью. Сейчас такие возможности сокращаются, а доходность соответствующих безрисковых и тем не менее высоколиквидных инструментов существенно сокращается, и в результате банки снова сталкиваются вот с этими процентными ножницами, снова сталкиваются с тем, что растут расходы достаточно высокими темпами, но доходная база стагнирует, и, конечно, снова у небольших банков возникает проблема с операционной эффективностью в условиях, когда вот такие безрисковые размещения становятся существенно менее доходными, а развить более традиционные направления банковского бизнеса, такие как кредитование, комиссионные доходы, конверсию, соответствующие банки не могут.
2: По данным регулятора, число убыточных банков достигло рекорда за 4 года – 22% от всего рынка. Но их клиентам пока переживать не стоит, считает эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
3: Для клиентов это должна быть такая новость, скорее даже нейтральная, потому что если банк показывает убыток, это означает, что он оплачивает клиентские пассивы, то есть предлагает достаточно привлекательные ставки по депозитам, и банки, у которых большая прибыль, возможно, они не доплачивают клиентам по депозитной базе. Поэтому в этом смысле здесь парадоксально то, что убыточность как раз говорит о том, что банк клиентоориентирован.
1: То есть пока клиентам этих банков ничего предпринимать не стоит?
3: Переживать, конечно же, не стоит, потому что в разные моменты истории нашего новейшего банковского сектора были разные периоды, в том числе и у некоторых достаточно крупных банков были убытки на протяжении больше, чем 12 месяцев. Все это, естественно, абсорбируются убытки, абсорбируются профильные проблемные активы, и все в конце концов выходит в плюс. Есть, конечно, другая проблема, экзистенциальная, что часть бизнес-модели в условиях стрессовых экономических ситуаций, условий экономических, может не выдержать. Мы говорим о ситуации, когда, например, спрос на пассивы банковские большой и пассивы дорогие, а активы, например, не генерируются, то есть спрос на кредитование не в этой ситуации не каждая бизнес-модель банка выдержит. И это очень тоже большая проблема, которую как раз нужно думать и рассуждать именно сквозь призму не какой-то перманентной отчетности, а сквозь призму вообще в целом бизнес-модели кредитной организации.
2: В феврале более 60% российских банков зафиксировали снижение прибыли или убытки. Это на 13 процентных пунктов выше, чем годом ранее. При этом крупнейшие игроки из топ-10, напротив, нарастили прибыль вдвое. Налоговая усилила контроль за бизнесом, который пользуется аутстаффингом. Это модель, когда компании временно привлекают персонал через подрядчика. Среди отраслей, которые обращаются к аутстаффингу – логистика, ритейл, общепит, строительство и сельское хозяйство. Федеральная налоговая служба подозревает, что у многих компаний так скрывают реальные трудовые отношения, занижают налоги и страховые взносы. Первым на тенденцию обратил внимание Forbes. Вероятность проверок возрастает, если сотрудники получают зарплаты ниже рынка, массово оформлены как самозанятые, или фонд оплаты труда резко упал на 80% без сокращения штата. Что ждет бизнес в таких случаях? Главный риск – переквалификация гражданско-правовых отношений в трудовые, объясняет адвокат юридической компании Taxology Олесь Лепехина.
15: Тренд действительно сформирован почти 2 года, когда эта тема стала актуальна. Сначала был введен режим плательщиков налога на профессиональный доход самозанятых. Потом, когда он стал активнее применяться, появились модели, которые использовались крупным и некрупным бизнесом. Вопрос попал в фокус налоговых органов. Может попасть под контроль небольшое количество сотрудничеств, когда самозанятые привлекаются к компании, но на небольшие участки работы. Может сложиться другая ситуация. Это крупный бизнес, у него много сверхдействий и большое количество работы с самозанятыми. Сфера может быть любая, если они привлекли такое количество, то может сработать как негативный фактор.
22: Что ждет компании за усиленного контроля? То есть это какие-то проверки более частые, штрафы при недочетах?
15: Естественно, проверка налогового органа. И вы знаете, и в рамках предпроверочного анализа установлены последствия здесь до начисления НДФЛ как налоговому агенту, страховых взносов, которые не были уплачены, естественно, ранее, штрафы и пени. Также сейчас могут быть проведены проверки государственных Государственной инспекции по труду, логичным образом может прокуратура проводить такие проверки. Налоговый орган переквалифицирует отношения, оценивает уже фактические обстоятельства, не так важно, какие документы, например, были оформлены между сторонами. Административные органы требуют заключения трудовых договоров.
2: Юристы отмечают, что проверки не ограничиваются только документами. Органы смотрят, кто реально управляет сотрудниками, ставит задачи, контролирует график и рабочее место. Таким сотрудникам также не следует указывать компанию как основное место работы или выкладывать в своих соцсетях фотографии с корпоративов. И чтобы избежать штрафов и доначислений, бизнесу стоит пересмотреть модели отношений с работниками, отмечает адвокат, партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов» Александр Ерасов.
4: Это связано в том числе с тем, что в прошлом году правительством утвержден план мероприятий по борьбе с теневой занятостью, одной формы из которых называют подмену трудовых отношений гражданско-правовыми. Налоговые органы также активно включились в такую борьбу. Увеличивается количество запросов, разных вызовов на комиссии, вызовов на допросы, когда вызывают и налогоплательщиков, и могут самих физических лиц для того, чтобы выяснить, как на самом деле у них обстоят отношения и соответствует ли их документальное оформление фактическим обстоятельствам.
22: А как поступать предпринимателям в таких случаях, если они уверены в законности своих действий? Может быть, переписывать договор с таким сотрудником?
4: Аутстаффинг, да, он законный, но с учетом того, что сильно ограничен 16-го года, аутстаффинг крайне редко встречается. И там в основном проблем как раз нет. Там, где проблемы, когда идет оказание услуг именно, а не аренда персонала. Учитывая усиление контроля, бизнесу имеет смысл проверить, соответствует ли у них реальное положение дел правовому оформлению, в случае, если имеют место трудовые отношения, которые закамуфлированы под приобретение услуг у независимых компаний, то тогда либо менять модель работы, чтобы это действительно были услуги, либо переходить на прямые трудовые отношения. У нас не так много случаев, когда можно брать персонал в аренду. Поэтому не любая компания у нас может предоставлять персонал. Это тоже нужно учитывать.
2: С марта 24-го в России работают межведомственные комиссии в рамках закона о занятости населения. Помимо ФНС в них входят Минтруд, Роструд и Социальный фонд. По данным Федеральной налоговой службы, в прошлом году число самозанятых увеличилось почти на 27% и превысило 15 миллионов 400 тысяч человек. В конце 24-го такой статус был более чем у 12 миллионов россиян. Коммерсант ФМ направил запрос в Федеральную налоговую службу с просьбой прокомментировать усиление проверок и ожидает ответа. В России впервые с августа 25-го зафиксировали дефляцию. По данным Росстата, за неделю цены снизились на 0,02%.
5: Цены.
2: При этом Росстат пока не опубликовал данные по инфляции в годовом выражении на конец апреля. Они появятся 15 мая. В основном за неделю подешевели фрукты и овощи, за исключением капусты, лука и свеклы. Снизились цены на яйца и свинину. Среди непродовольственных товаров – на телевизоры и пылесосы. Стоимость бензина и дизеля при этом выросла на 0,1%. Кроме того, значительно подорожали турпутевки. Но пока статистика сигнализирует о том, что динамика цен в мае-июне будет умеренной, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
7: То, что инфляция будет низкой, еще некоторое время было понятно по трендам, которые мы наблюдали еще в апреле. И один из этих трендов – это явное чуть-чуть с опережением сезонности, подешевление плодово-овощной продукции на этой неделе. Отчетный тоже действительно плодово-овощная продукция большой отрицательный вклад внесла, то есть нивелировала даже в том числе прирост стоимости туризма. Но к этому, наверное, стоит добавить, что подешевели, в принципе, неделя к неделе некоторые продовольственные товары промышленные, переработки мяса, что действительно достаточно удивительно, учитывая, что до этого и на завершившей неделе тоже сырье, то есть мясо дорожало, и получается, что отчасти, может быть, вот этот тренд, он свидетельствует о некотором охлаждении потребительского спроса. Действительно, спрос относительно рыхлый.
2: Центробанк прогнозирует рост цен в этом году в диапазоне 4,5-5,5%. В то же время экономика России в первом квартале сократилась впервые за 3 года, сообщает Минэкономразвития. Риски рецессии становятся ближе, это может убедить ЦБ действовать более решительно, считает директор по инвестициям Мастроуправления активами Дмитрий Полевой.
8: Действительно, 4 недели подряд мы видим аномально низкие цифры. Более того, вот эта дефляция, это действительно рекорд за всю историю наблюдений. Мы заметно ниже идем по апрелю. И, в принципе, это действительно будет следствием, ну, отчасти там временных разовых факторов, но это в том числе, с нашей точки зрения, отражается действительно слабый и охлаждающийся спрос на потребительском рынке. Ну и более того, все-таки вот тот инфляционный шок, который был в начале года из-за повышения НДС, он все более явно сходит на нет. Если тенденции, которые мы видим, они продолжатся и в мае, и, дай бог, в июне до заседания Центробанка, то, безусловно, второй квартал будет инфляцией ниже 3-4%, и, наверное, это должно быть аргументом для Центробанка, но как минимум продолжить понижение ставки, то есть никакой паузы речи быть не должно.
2: Тем временем наблюдаемая населением инфляция, как и ожидание роста цен, остаются повышенными на уровне 14,5%. Накануне в ЦБ отметили, что работают на устойчивый долгосрочный рост экономики, а не на кратковременный рывок, поэтому низкая инфляция важнее. В апреле регулятор снизил ключевую ставку до 14,5% годовых, хотя рынок ожидал более радикального шага. 12.42 в Москве, через пару минут новости, далее обзор иностранной прессы.
25: Коммерсант ФМ. Время и место. 19 мая. Москва. Заслуженный артист России, аккордеонист, композитор и дирижер Петр Дранга представит авторскую программу «Вектор», в которой традиционные этнические мотивы объединятся с современным музыкальным звучанием. Место проведения – джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке. Начало в 19.30. Подробности на сайте muscle.butmanclub.ru. Дороже золота. Самое дорогое ношенное нижнее белье в мире – трусы Элвиса Пресли. Исподняя, которую король рок-н-ролла надел на шоу в 1977 году, продали на аукционе за 5000 фунтов. Что, впрочем, ниже изначально объявленной цены в 7000 фунтов. Биржевой словарь. Ракета. Сесть в ракету. Тузимун. Если какая-то акция резко взлетает, ее называют ракетой. Сесть в ракету, купить эту акцию до начала взлета. Ну а тузимун, в смысле to the moon, до луны, это когда ракета взлетела так высоко, что каждый, кто в нее сел, на седьмом небе от счастья. Вы слушаете Коммерсант ФМ. Идея.
9: На Аляске защитники редких птиц готовы присвоить имя бывшего мучному червю или грызуну.
25: Ниша.
9: В последние годы многие азиатские тренды неплохо приживались в России. От бабл-чая до кимчи.
25: Технологии.
9: Теперь мошенники все чаще выдают себя за знакомых, смешивая киберпреступность с эмоциональными манипуляциями.
25: Идеи для жизни, работы и отдыха в программе «Офф-топ» с Яной Лубниной. Ежедневно на Коммерсант ФМ.
2: 12.44 в Москве, в студии с последними новостями Дарья Надина. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
11: Latest news.
10: Меры поддержки бизнеса из-за отключения мобильной связи в Москве и Петербурге пока не рассматриваются, заявил Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос коммерсантов, он напомнил, что ограничение связи необходимо для обеспечения безопасности россиян. Ранее в Минцифры предупредили о полном отключении мобильного интернета в Москве 9 мая. При этом планов по отключению или ограничению 7 и 8 мая нет. В министерстве допустили оперативное ограничение при возникновении угроз безопасности. Дональд Трамп приостановил миссию «Проект Свобода» после того, как ключевой союзник Вашингтона в Персидском заливе, Саудовская Аравия, запретила США пользоваться американским военным своими базами и воздушным пространством для проведения операции, пишет NBC News со ссылкой на источники. По сведениям телеканала, руководство Саудовской Аравии было в гневе из-за решения США начать операцию. Глава МИД Германии предложил отказаться от принципа единогласного принятия решений в Евросоюзе. Йохан Вадефуль считает, что в вопросах безопасности принцип единогласия может поставить ЕС под угрозу существования. В качестве примера глава МИД Германии привел кредит в 90 миллиардов долларов для Украины, который ЕС не мог одобрить из-за позиции правительства Венгрии, пока его возглавлял Виктор Орбан. Вадефуль считает, что при принятии внешнеполитических решений на уровне ЕС нужно перейти к квалифицированному голосованию, а не единогласному. Классному, как сейчас. Погода.
12: 27 градусов в Москве. Давление в норме. Сегодня до конца дня возможен небольшой дождь. Синоптики допускают, что гроза будет в городе. Дарья Геннадина, радио «Коммерсант ФМ».
13: Суд в США опубликовал предсмертную записку Джеффри Эпштейна. В ней скандально известный финансист жалуется на затянувшееся расследование по делу о торговле несовершеннолетними и вовлечении их в проституцию. При этом Эпштейн считает, что доказательств против него нет. Заканчивается записка словами: «Хотите, чтобы я разрыдался? Никакого веселья не стоит того». Зарубежные СМИ утверждают, что текст подлинный. Все подробности в обзоре иностранной прессы на «Коммерсант ФМ».
14: Предположительно, записку нашел сокамерник Эпштейна в июле 2019-го, после того, как скандально известный финансист в первый раз пытался покончить с собой. Тогда медикам удалось его спасти, но всего спустя несколько недель была повторная попытка, и вернуть Эпштейна к жизни уже не получилось. На прошлой неделе о записке узнала газета «Нью-Йорк Таймс», которая попросила суд обнародовать текст. Минюст Соединенных Штатов уже опубликовал больше миллиона файлов по делу Эпштейна. Из них следует, что с финансистом дружили влиятельные политики и бизнесмены, например, британский принц Эндрю, бывший американский президент Билл Клинтон и основатель Microsoft Билл Гейтс. Однако о предсмертной записке министерство ничего не знало, сообщает NBC. Сокамерник утверждает, что клочок желтой бумаги был вложен между страниц книги, которую он тогда читал. Именно поэтому текст не обнаружили при изъятии личных вещей Эпштейна. По информации источников телеканала, почерковедческая экспертиза уже подтвердила подлинность записки. В преступных связях с финансистом СМИ подозревают и нынешнего президента США Дональда Трампа. Сам глава Белого дома неоднократно отрицал свою причастность к так называемым вечеринкам на частном острове. Впрочем, когда Минюст опубликовал файлы по делу Эпштейна, часть записей была закрашена. Это лишь усилило общественное давление на администрацию Трампа. Один из ее представителей, министр торговли Говард Латник, накануне добровольно дал показания на заседании Конгресса. Таким образом, Белый дом пытается улучшить свою репутацию в преддверии ноябрьских выборов в парламент, пишет Washington Post. По данным газеты, депутаты сочли слова Латника довольно противоречивыми. В частности, он признал, что обедал на острове Эпштейна в 2012-м, хотя до этого публично утверждал, что дистанцировался от финансиста еще в 2005-м. При этом подробности своего визита министр торговли, цитата, «не помнит». Представители Демократической партии назвали показания Латника умопомрачительными. Но в итоге заседание завершилось. Участники так и не смогли выдвинуть обвинения против чиновника.
13: Десять минут для зумеров – не опоздание. Сотрудники до 26 лет считают это некритичным, а небольшие задержки для них абсолютно приемлемы. Следует из запроса компании Meeting Canary. Его цитирует изданию Fortune. Причина отсутствия пунктуальности у молодых работников исследователь называет пандемией. Тогда у многих возникали технические проблемы, и коллеги из вежливости ждали, пока все подключатся. Зумеры в этот период только начинали работать, и такой режим перерос в привычку. При этом с возрастом лояльность к опозданиям снижается. Только 40% миллениалов рассказали, что готовы простить коллегам небольшую задержку. Среди бумеров таких всего 20%. Коммерсант ФМ спросил у предпринимателей, а как они относятся к опозданиям.
16: Прямая речь.
17: Зампред правления Ландобанка Ирина Рысь.
18: Приходить на работу нужно вовремя, уходить тоже вовремя. В целом мы, естественно, все люди, все смотрим достаточно лояльно, но в первую очередь мы обязаны сделать все, чтобы клиент мог получить услугу с открытием банка. Если человек опаздывает постоянно, то нам просто не по пути. Также это может сказываться на оплате труда, в части премии, например.
17: Гендиректор завода «ЛКАТ» Максим Третьяков.
26: Завод предполагает пунктуальность, дисциплину и прочие качества, которые у зумеров встречаются, на мой взгляд, нечасто. Ну, есть какие-то исключения, но, наверное, только подтверждают правила. Меня очень раздражают сотрудники, которые опаздывают на 10-15 минут. Я, безусловно, готов войти в положение, но это не должно быть практикой.
17: CEO и основатель Элементер Ольга Зиновьева.
27: Если мы говорим в среднем, наверное, это правда, но так как отбор в компанию и в проекты идет на основе не только их каких-то хард-скиллов и прямой профпригодности, но и на основании тех ценностей, которые нам близки. Видимо, наш ценностный фильтр, в зависимости от поколения, выбирает больше тех людей, которые, ну, например, могут приходить вовремя.
17: Гендиректор СММ-агентства «Сойка» Екатерина Козырева.
28: У нас в команде есть ребята 21 года, молодой человек.
0: человек есть, и он всегда суперпунктуален. По моему опыту, опоздания не связаны напрямую с возрастом, они скорее связаны с воспитанием, привычками человека. Я сама опаздываю, бывает, мне 34, я далеко не зумер, но просто, видимо, такая у меня есть неспособность организовать свое время правильно. Не могу такого сказать о наших младших коллегах.
2: Для некоторых непунктуальность оборачивается приличными штрафами. Один из самых масштабных зафиксирован в 2012-м. Певица Риана из-за постоянных опозданий на шоу задержек самолетов пришлось заплатить 200 тысяч долларов. Пари Сен-Жермен вышел в финал Лиги чемпионов. Ответная полуфинальная встреча ПСЖ и Баварии в Мюнхене завершилась в ничью 1-1. Но в первой игре французский клуб взял вверх 5-4. Теперь в финале турнира парижане сойдутся с лондонским Арсеналом. За футбольными событиями следил спортивный обозреватель «Коммерсант ФМ» Владимир Осипов.
1: Так вышло, что болельщики получили возможность еще раз сравнить российский футбол топ-уровня с европейским. Сразу две суперигры в Москве и Мюнхене шли по времени одна за другой. У нас в кубке сошлись «Спартак» и «ЦСКА», а затем в Германии прошла ответная полуфинальная встреча Лиги чемпионов «Бавария-ПСЖ». И стоит сказать, что шоу в Тушине даже на таком фоне смотрелось достойно. Яркие перформансы, полные трибуны, на которых, кстати, собралось почти 40 тысяч человек. Так что, когда красно-белые забили гол, шума оформление было на уровне.
6: Литвинов, дальний удар какой! И это Руслан Литвинов! И это воспитанник «Спартака» забивает прекрасным ударом издали!
1: В итоге «Спартак» выиграл с минимальным счетом 1-0 и вышел в суперфинал Кубка России. Но что касается уровня футбола, то, конечно, сравниться с такими монстрами, как «Бавария» и «ПСЖ», наши клубы пока не могут. Футбол, который показывают эти команды, даже если забивают немного, можно смотреть вечно. Скорость, импровизация в атаке, инопланетное индивидуальное мастерство – все это было и в Мюнхене. Хотя в этот раз получилось не так результативно, как в Париже неделю назад, где было забито 9 мячей. Зато без неожиданностей не обошлось. Букмекеры и большинство экспертов считали фаворитом «Баварию». Но словно холодный душ на первых минутах матча, хозяева получили мяч в свои ворота.
6: Вича заходит в штрафную, делает передачу прострельную и забивает Пари Сен-Жермен. Это Усман Дембеле. 1-0, третья минута. Вот так вскрыли оборону Баварии одной передачей, одной стенкой на фланге.
1: После этого гола преимущество парижан по сумме двух матчей было уже 2 мяча, а у Баварии долгое время в атаке ничего не получалось. Стоит отметить блестящую игру российского голкипера Матвея Сафонова, который совершил несколько эффектных сейвов. И, конечно, уровень Хвичи Кварацхелии. Полузащитник провел еще один классный матч и вполне возможно будет среди претендентов на золотой мяч. В итоге Бавария сравняла счет на последних секундах игры, но это уже ничего не решало. Ничья 1-1 и по итогам двух матчей ПСЖ в финале Лиги чемпионов. А главный тренер парижан Луис Энрике ответил всем критикам, которые считали, что на Парк де Пренс его команда пропустила слишком много. Впрочем, мудрость наставника можно использовать не только в футболе.
19: Существует много разных мнений. Но я не думаю, что нужно уважать каждое мнение. Если это дерьмовое мнение, его уважать не обязательно.
1: Финал Лиги чемпионов, где сойдутся Пари Сен-Жермен и лондонский Арсенал, состоится 30 мая в Будапеште. Ну а сегодня футбольный марафон продолжит полуфиналы Лиги Европы и Лиги конференций. Но самое главное, станет известен второй участник суперфинала Кубка России. Эту путевку 8:30 вечера начнут разыгрывать Краснодар и московская «Динамо». Владимир Осипов, «Коммерсант ФМ».
2: Трафик в эти минуты. Общая оценка 4 балла по 7 сейчас на внешних сторонах 3-го транспортного и Садово. Напомню, в городе сегодня ограничение. Самая крупная пробка 31 минуту отнимет она на Новосходнинском шоссе от остановки «Форелевое хозяйство» до Химкинского кладбища. Чуть меньше потеряете на внешней стороне МКАД от Ленинского проспекта до Ясенева. Новости экономики. Константин Максимов в студии. Добрый день.
20: Добрый день.
21: Деньги и биржи.
20: Рынки продолжают ждать деталей возможного мирного соглашения, я не знаю, ответа одной стороны или другой стороны, потому что финансовые издания, конечно, отмечают, что Соединенные Штаты ждут ответа Ирана на предложения мирные. Не совсем ясно, насколько оправданы и насколько верны те предположения, которые дают различные источники. Они, напомню, нам с вами с раннего утра говорят о вот-вот прорыве в этом переговорном процессе. А нефть реагирует, естественно, снижением. И причем это снижение тоже волатильно по своему характеру. Мы видели и 2,5 и более процентное снижение фьючерсов на Brent, то есть где-то до уровня там 98-60 опускались котировки. Возврат к уровню 100, преодоление его вверх, опять походы на более нижние рубежи. 98-97 сейчас Brent, 2,3% снижения. Естественно, волатильно и на рынке производных инструментов, ну, я имею в виду дизельное топливо, бензин, газ европейский. Что любопытно, и американские фьючерсы постепенно уходят в красную область, растеряли тот незначительный рост, который у них был, и европейский фондовый рынок открывался он ростом, сейчас уже повсеместно красный цвет. Макроэкономика, ну, были данные по розничным продажам в еврозоне, серьезных изменений нет, они не слегка выросли в годовом исчислении в марте, 0,2%, в месячном исчислении минус 0,1%, вроде тоже как данные лучше прогнозных значений, а также первая статистика по рынку труда в Соединенных Штатах опубликована, но сегодня в 15.30 будут показатели числа обращений за пособиями по безработице, что называется, более такая весомая макроэкономика. Сейчас данные от агентства Challenger о сокращениях новых рабочих мест. И 83 с лишним тысячи. Ну, мягко говоря, больше, чем было в прошлом месяце. Причем, мягко говоря, на 38% рост сокращений. Но, правда, в агентстве говорят, что все-таки эти показатели ниже, чем то, что было год назад. Российский рынок. Мы слегка компенсировали утренние потери. Индекс Московской биржи вернулся на отметки 2622 пункта. Снижение замедлилось до где-то 0,3%. Конечно, продолжают игроки смотреть на реакцию нашего нефтегазового сегмента на глобальные сигналы. Ну и основные потери как раз продолжают приходиться на эти активы. Это Лукойл минус 0,5%. Татнефть с Новатеком где-то в районе 0,3%. Есть сегодня потери у высокотехнологичного сегмента, но некоторый, может, такой позитив приходит в ряд банковских активов наряду с тем же Аэрофлотом, черными металлургами, которые сегодня на положительной территории. Валютная сессия у нас идет с дальнейшим снижением рубля. Оно достигает уже 0,4%, юань вплотную подходит к отметке 11.
2: 12.58 в Москве. В студии Оксана Барыкина. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Алексей Нарышкин. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
3: Коммерсант ФМ. Время и место.
4: С 1 по 11 мая. Москва. Ежедневная музыкальная программа от ретро-джаза 20-х до советской классики и современных стандартов в исполнении артистов с мировой известностью. Ансамбль «Мелодия» Георгия Гороняна. Американский трубач и вокалист Рональд Бейкер. Большой джазовый оркестр Петра Востокова. Певица Анастасия Лютова. Пианист и народный артист России Даниил Крамер. Место проведения – джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке. Начало в 19.30. Программа на сайте moscow.bootmanclub.ru.
3: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93.6.
5: В Москве 13 часов. В студии Алексей Нарышкин.
3: Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93.6 FM.
5: 7 мая, четверг, 28 градусов за окном. Пробки в городе, 4 балла в этом часе. Армузский пролив может быть разблокирован в ближайшее время. Об этом, по данным Аль-Арабия, могут договориться Иран и США. Между тем, у Тегерана остается меньше суток, чтобы ответить на предложенный американцами меморандум. Возможен ли мир? Бизнесу не стоит рассчитывать на меры поддержки из-за проблем со связью. Эта тема властями не рассматривается. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Коммерсант ФМ. Процесс ухода Юникредит из России, похоже, сдвинулся с мертвой точки. Итальянская группа нашла покупателя на часть своих местных активов. Это некий частный инвестор из Эмиратов. Что еще известно об условиях и одобрит ли сделку российский регулятор? Каждый пятый банк в России стал убыточным. В основном речь идет о небольших организациях. Можно ли уже говорить о кризисе в отрасли? Тегеран и Вашингтон договорились о поэтапном открытии Армузского пролива. Как сообщает Аль-Арабия со ссылкой на источники, Иран может начать постепенно восстанавливать судоходство в обмен на смягчение блокады и частичное снятие санкций. При этом речь пока идет лишь о предварительных договоренностях. Ключевые разногласия вокруг иранской ядерной программы сохраняются. По данным Axios, Белый дом ждет окончательного ответа Тегерана по меморандуму о взаимопонимании в ближайшие сутки. Документ должен зафиксировать прекращение конфликта и определить рамки дальнейших переговоров. Тем временем бизнес продолжает подсчитывать последствия кризиса вокруг Армузского пролива. Так, глава Майерск Винсент Клерк в эфире CNBC заявил, что из-за роста цен на нефть и перебоев в логистике компания теряет около полумиллиарда долларов в месяц.
7: По сути, мы столкнулись с совершенно новой реальностью, последствия которой будут ощущаться как минимум во втором и третьем кварталах. При текущих ценах на нефть около $100 за баррель этот энергетический шок обходится нам примерно в $500 миллионов дополнительных расходов в месяц. Это колоссальная сумма. Да, мы можем сокращать часть издержек, но значительную часть этих затрат все равно придется перекладывать на клиентов. Самостоятельно тянуть такой рост расходов невозможно. Главный вопрос сейчас, насколько долго сохранится устойчивость мировой контейнерной торговли, которую мы наблюдаем последние 2.5 года. Пока спрос не показывает признаков ослабления.
5: По данным CNN, в Персидском заливе сейчас скопилось более 1500 судов, которые по-прежнему не могут пройти через Армузский пролив. Власти не рассматривают никакие меры поддержки для бизнеса на фоне отключения связи. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Коммерсант ФМ.
8: Меры принимаются необходимые в рамках действующего закона. Они необходимы для обеспечения безопасности граждан, что является абсолютным приоритетом. Но сравнительно недавно на одном из совещаний с членами правительства глава государства обращал внимание на необходимость соответствующего информирования населения и обеспечения функционирования систем, которые критичны для жизнеобеспечения.
5: Связь в Москве будет ограничена 9 мая. В Минцифры сегодня уточнили, что меры безопасности могут затронуть мобильный интернет, смс-сообщения и доступ к части сайтов. При этом бизнес уже готовится к новому шатдауну. Операторы, банки, магазины и театры снова советуют жителям столицы переписать все нужные контакты на бумагу, распечатать билеты и посадочные талоны. Водителям отдельно рекомендовали заранее скачать карты города, а также держать под рукой бумажный полис ОСАГО, бланки Европротокола и запастись наличными, отмечает генеральный директор управляющей компании сети автосервисов Китаяна Михаил Мартынов.
9: Слава богу, нас не сильно это касается. Единственное, что мы уже обретя опыт определенный, так как у нас клиенты в основном по записи, если говорить про станции технического обслуживания, мы просто просим их ранее готовить, например, наличные деньги. Если они к нам едут, потому что что-то может не работать, например, терминалы, которые через сим-карты могут работать и так далее. Так как у нас все-таки основная часть наших партнерских СТО находится в Санкт-Петербурге, в Петербурге с этим попроще, чем в Москве, вот насколько мне известно. Да, когда в Москве, конечно, происходили вот эти первые отключения, наши партнеры, конечно, жаловались, что просто там люди не доезжали, старались не ездить, там коллапсы создавались.
5: Во вторник столица оказалась в офлайн-режиме почти на 4 часа. У некоторых москвичей не работали даже белые списки. Как объяснили тогда в Минцифры, они не подключаются автоматически. При ограничениях ведомство должно согласовать их запуск с силовиками. В итоге москвичи не могли вызвать такси, оплатить парковку, воспользоваться кикшерингом и некоторыми банкоматами. Таксисты и курьеры ловили Wi-Fi в заведениях общепита, чтобы взять или завершить заказ. Как отмечали собеседники Коммерсант ФМ, больше других от шатдауна пострадали вендинги, небольшие объекты общепита и магазины, которые не подключены к проводному интернету. Способов обойти ограничения немного, говорит совладелец студии озвучивания фильмов и сериалов Винмедиа Вячеслав Козлов.
10: Некоторые наши сотрудники, коллеги, да, не страдают из-за этих белых списков и вообще даже отсутствия белых списков, потому что интернет отключают совсем. И приходится людям добираться уже до проводного интернета для того, чтобы как-то выйти на связь. Лично я уехал на дачу в соседний регион. Здесь один оператор сотовой связи каждую ночь включает белые списки, второй и днем, и ночью может включить, а третий из операторов большой четверки, он вообще, шестая ночь была, когда он ничего не включает. Но я еще могу это связать с тем, что у меня стоит большущий усиливающая антенна, я могу принимать вышки, которые стоят достаточно далеко от меня. Одного из операторов я ловлю с ближайшего ко мне районного центра, где, как я подозреваю, не отключает этот оператор связь, ну, не включает белые списки. Хотя буквально вчера мне в магазине сказали, что они сидели без связи 4 дня, терминалы мне принимали оплату, никак не соединялись, хотя вроде бы банки должны быть в белых списках. А у меня 3 разных оператора, 2 из них лежат, 1 работает. Как это работает, я не понимаю.
5: Накануне многие профильные СМИ опубликовали подборки приложений и сервисов, которые работают даже при тотальном отключении интернета. Из необычных — мессенджеры, которые передают сообщения через Wi-Fi и Bluetooth, сервисы для скачивания.

0: и играть в них офлайн в метро, почему бы нет, как правило, какие-нибудь простенькие, типа опани шариков, они доступны. Если говорим про мессенджеры, здесь, конечно, все гораздо сложнее. Не часто вам нужно пообщаться с кем-то, кто находится в радиусе 20 метров от вас. Это скорее какой-то прикол для школы или института, на парах попереписываться, когда у вас не работает мобильный интернет. Ну, наверное, да. Работать это будет не далее, чем зона действия Bluetooth и Wi-Fi. Их довольно много, работают они довольно плохо, но, тем не менее, каким-то образом пообщаться можно. Если очень хочется, существуют специальные гаджеты сейчас, которые при наличии базовой станции могут вправлять сообщения. Если помните, были такие пейджеры, в общем, здесь технология, в принципе, похожа. Но все это скорее поиграться, а не реально заменить интернет, какие-то работающие, пусть и в условиях жестких ограничений, инструменты. К сожалению, мы привыкли уже довольно сильно к тому удобству, которое есть, мы привыкли к облачному сохранению истории переписок, передачи файлов и прочее. И вот это заменить, к сожалению, наверное, в удобном виде офлайн уже не получится.
1: Как указали Коммерсант ФМ в кикшеринговом сервисе Whoosh, без интернета самокат можно активировать по карте «Тройка». А для бизнеса и сферы услуг планом «Б» остается лишь переход на телефонную связь. Но и с ней возникают проблемы, отмечали собеседники Коммерсант ФМ. Юникредит нашел покупателя, по крайней мере, на часть российского бизнеса. Итальянская группа теперь планирует разделить активы, при этом какую-то долю должен купить частный инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом говорится в сообщении банка. Оставшуюся часть бизнеса зарегистрируют в качестве нового юрлица, контроль над которым итальянцы хотят оставить за собой. Сделку хотят закрыть в первом полугодии 2027-го. Для этого Юникредит еще должен разделить активы, заключить соглашение с покупателем и получить одобрение российского регулятора. Впрочем, для властей решение тоже выглядит вполне выгодным, говорит независимый экономический эксперт Семен Новопрудский.
2: Как будет делиться бизнес, как раз зависит от того, одобрят ли схему российские власти и европейские регуляторы. Пока, навскидку, эта схема выглядит так, что группа Unicredit придумала, как обойти российские ограничения на продажу системно значимых банков или имеющих стратегическое значение. Это выглядит как попытка какие-то на российские активы все-таки вывести и оставить в группе, а какие-то продать, сделать так, чтобы фактически банк не ушел с российского рынка, но в таком случае он с большой долей вероятности может сменить бренд, например, и название. Европейский регулятор вполне могут одобрить Юникредит новым банком и так оформить собственность, что он не будет являться банком, работающим на российском рынке.
3: Можно ли предположить, кто станет покупателем?
2: Там есть крупные финансовые группы, которые являются частными. Кроме того, так или иначе, через своих ставленников вполне занимаются скупкой разных активов и власти Эмирата. Можно ожидать, что это может быть даже и какой-то государственный капитал. Этот новый банк, скорее всего, будет не под санкциями, это дружественная страна. Евросоюз до сих пор не вводил никакие санкции против компаний из Эмиратов. Значит, старый банк, который останется работать на российском рынке с новым собственником, сможет проводить внешние экономические платежи, что в свою очередь выгодно российским властям. Это будет для них дополнительный довод в пользу того, чтобы такую сделку разрешить.
3: А как именно могут поделить бизнес?
2: Очень может быть, что Юникредит хочет договориться о том, чтобы забрать в тот новый банк, который будет контролировать, возможно, каких-то клиентов иностранцев, корпоративных прежде всего клиентов. Вот как раз розничные клиенты вполне себе могут перейти к тому банку, который там в России. Ну и опять же, потом ничего не мешает договариваться с теми же покупателями из Эмиратов в каком-то совместном бизнесе. То есть это и не обрубает связи с российским рынком.
1: В Кремле сообщили, что рассмотрят возможность продажи части российского бизнеса банка Юникредит, когда поступит конкретное обращение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вопрос сложным. В прошлом месяце СМИ писали о возможной ликвидации дочки Юникредит из-за невыгодных условий продажи. Впрочем, сам банк опроверг эту информацию. В первом квартале чистая прибыль российского бизнеса снизилась на 40% год-году до 145 миллионов евро. В то же время у итальянской группы в целом этот показатель стал рекордным и превысил 3 миллиарда 200 миллионов евро. Доля российских активов Юникредит в общей прибыли сократилась с 9 до 5%.
4: Коммерсант ФМ. Время и место. 12 и 14 мая. Москва. Актер театра и кино, заслуженный артист России Виктор Добронравов и ЛРК-трио. В программе «Вечная джазовая классика» и музыка советских лет в джазовых аранжировках. Место проведения – джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке. Начало в 19:30. Подробности на сайте moscow.butmanclub.ru.

0: DNW Oral Pleasure – самая дорогая акустическая система в мире. Единственная в мире пара из 18-каратного золота стоит 5 миллионов долларов. У колонок необычная форма. Они напоминают гигантский зуб или боксерскую перчатку на телескопической ножке. И весит каждая около 50 килограммов. Из-за сверхжесткого корпуса колонки выдают исключительно чистый звук. Но все же это больше ювелирная скульптура, чем рабочий аппарат. На студиях и радиостанциях работают с более традиционными мониторами. Линейка широкая, от Yamaha до Genelec. Стать писателем очень нетрудно. Нет того урода, который не нашел бы себе пары. И нет той чепухи, которая не нашла бы себе подходящего читателя. Антон Чехов. Реклама.
1: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера Балт-Автотрейдем. Более 120 BMW в различных комплектациях. Только официальный дилер BMW Балт-Автотрейдем предлагает вам уникальные условия. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. Рублевское шоссе 64. Телефон +7 495 5 7 33. BMW. С удовольствием за рулем.
0: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495. Их судьбу решали войны, эмбарго, случайные изобретения и капризы правителей.
2: Доктор Джон Харви Келлок из Мичигана был врачом, мракобесом и расистом.
0: Уверены, что знаете настоящую историю вещей, которые вас окружают.
2: Откуда на вашем столе кетчуп и что подарил человечеству ботаник-шпион?
0: Главные тайны и исторические загадки самых обычных вещей в программе «Культово» с Павлом Шинским. Ежедневно на Коммерсант ФМ.
3: 13:15 в Москве, в студии с последними новостями Дарья Надина.
4: Здравствуйте. Latest news. Российские средства ПВО за сутки сбили и подавили 570 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Уточняется, что речь идет об аппаратах самолетного типа. Также ведомство отчиталось о поражении объектов транспортной инфраструктуры, используемых в ВСУ. Мария Захарова призвала украинцев покинуть Киев на случай возможного российского удара. Ранее МИД России направил зарубежным странам ноту с призывом эвакуировать своих дипломатов из Киева. Рекомендация дана на случай удара в ответ на действия Украины по срыву празднования 9 мая. Дмитрий Медведев заявил в своей статье для RT о стремлении Германии к реваншу после Второй мировой войны. Так, замглавы российского совбеза прокомментировал представленную главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом первую в послевоенной истории страны концепцию военной стратегии. В ней Россия названа главной угрозой. О погоде. В Москве в эти минуты, по данным Яндекса, 29 градусов. Давление в норме. До конца дня временами возможен небольшой дождь. Не исключены грозы. Дарья Надина, радио Коммерсант ФМ.
3: Выплаты на свадьбу – самая популярная поддержка, которую бизнес предоставляет молодым сотрудникам. Об этом Коммерсант ФМ сообщили в компании «Технологии доверия», бывшей PricewaterhouseCoopers России. По их данным, финансово помогают молодоженам 42% работодателей. Как правило, речь о сумме до 20 тысяч рублей. Примерно столько же компании поддерживают беременных. В среднем им платят около 280 тысяч единоразово. За последние два года почти треть предпринимателей расширили свой соцпакет, говорится в исследовании. Таким образом, бизнес пытается удержать сотрудников. Аналитики считают, что вскоре этот подход станет еще популярнее. Подробнее в справке Коммерсант ФМ.
5: Детали.
6: Всего в опросе приняли участие 87 компаний из сфер финансов, промышленности, логистики, недвижимости и IT. Из них лишь 18% бюджетные. У трети участников исследования штат превышает 5000 человек. 9 из 10 работодателей рассказали, что уже предоставляют семейные льготы. Чаще всего речь о подарках на дни рождения детей сотрудников. Как правило, их стоимость не превышает 3000 рублей. Далее идут выплаты при рождении ребенка. Примерно половина оформляют ДМС на детей. детей работников, а также частично компенсируют поездки в летние лагеря. Во всех случаях сумма равна примерно 45 тысячам рублей. Особняком стоят меры поддержки молодых сотрудников. Их пока предоставляют лишь 2/3 компаний. Помимо выплат на свадьбу, бизнес готов оказывать психологическую помощь, вести программы беременности, включая ЭКО, а также давать дополнительные отпуска. Последнее в том числе касается и молодых отцов. При этом около 20% компаний предоставляют льготы только опытным работникам. Также набирают популярность нематериальные меры поддержки. Среди них возможность сотрудникам с детьми уйти на удаленку. В то же время лишь 1/4 предпринимателей используют льготы как инструмент для продвижения корпоративного бренда.
3: Насколько эффективно для бизнеса в нынешних условиях удерживать сотрудников, расширяя соцпакет? Коммерсант ФМ обсудил этот вопрос с топ-менеджерами и предпринимателями.
5: Прямая речь.
7: Гендиректор компании «Промобит» Максим Копосов.
8: Долгое время рынок труда в сфере информационных технологий – это был рынок соискателя. Компании сильно конкурировали за высококвалифицированных специалистов, предлагали максимальные соцпакеты ДМС. Где-то с середины прошлого года ситуация несколько начала меняться. У нас был план определенный, как соцпакет усиливать. Мы просто не в состоянии выполнить этот план ввиду того, что достаточно тяжелая финансовая ситуация. Соцпакеты все помнят, что это важно. Люди к ним привыкли. И те, кто могут, внедряют. Те, кто не могут, откладывают. Те, кто не могут и откладывают, достаточно много.
7: Совладелец корпорации «Технониколь» Сергей Колесников.
9: И мы, и другие компании постоянно занимаемся улучшением условий труда, расширением социального пакета для удержания сотрудников. Примерно 80% пакета являются универсальными общими, а процентов 20, кто имеет больше стаж, имеет чуть больше преференций. Но это больше касается субсидий на покрытие процентных расходов на ипотеку и на автокредиты. ДМС, подарки детям – это все базовая вещь.
7: Президент группы компаний «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
10: Мне кажется, что любая практика для любой компании индивидуальна. Нужно смотреть уровень выплат персоналу относительно рынка. Но на сегодняшний день у вас есть минимум два ограничения. Первое, как налоговая посмотрит на те или иные виды стимулирования персонала. Сейчас достаточно жесткое администрирование идет, поэтому надо быть очень аккуратным. А если спросить сотрудников, что им лучше, на мой взгляд, им лучше непосредственно деньги на счет, чем какие-то дополнительные суррогатные блага.
3: По данным платформы HeadHunter, в прошлом году только 20% соискателей назвали соцпакет самым важным фактором при выборе работодателя. В приоритете зарплата, удобный график и карьерные перспективы. Два слова о трафике по информации Яндекс.Карт. Сейчас местами затруднения. Есть в Москве 3 балла, 4 на МКАД, 6 на третьем транспортном, 4 на бульварном, 7 на садовом. А 13:20 в Москве. Это Коммерсант ФМ, в студии Дарья Надина.
11: Новости города.
12: В Минцифре предупредили о полном отключении мобильного интернета в Москве 9 мая. В День Победы ограничат доступ к белому списку сайтов, чтобы обеспечить безопасность на праздничных мероприятиях. Кроме того, нельзя будет отправлять и принимать СМС-сообщения. При этом планов по отключению или ограничению мобильного интернета в Москве 7 и 8 мая нет, заверили в Минцифре. В министерстве допустили оперативные ограничения при возникновении угроз безопасности. Бессмертный полк в Москве пройдет в онлайн-формате, заявил Дмитрий Песков. По его словам, объявленное Россией перемирие в зоне СВО будет действовать 8 и 9 мая. Кроме того, пресс-секретарь президента сообщила, что Владимир Путин готовится к переговорам с зарубежными гостями, которые приедут 9 мая в столицу. 33 беспилотника было сбито на подлете к Москве с начала дня. Об этом сообщил Сергей Собянин. Ограничения на взлет и вылет вводились в столичных аэропортах. Всего было задержано более 140 рейсов, отменено 32. В настоящий момент ограничения касаются только Внуково. Часть летевших туда рейсов перенаправляют в Домодедово и Шереметьево. Если прямо сейчас вы во Внуково, сообщите нам через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
3: С экономическими новостями Константин Максимов. Добрый день.
13: Добрый день.
14: Деньги и биржи.
13: Естественно, мы продолжаем следить за развитием событий в нефтяном сегменте и, естественно, со всеми геополитическими сообщениями. Пока нефтяные фьючерсы теряют более 2% на ожиданиях некого прогресса в мирных переговорах и шагах по разблокировке Ормузского пролива. 98.83. Ну, наверное, непривычно для кого-то слышать такие цены на Brent. Хотя даже в ходе всех сегодняшних сообщений и изменений мы видели и возврат к 100 долларам, и даже преодоление, в смысле движения вверх, волатильно на рынке нефти, на рынке производных инструментов и на рынке бензина, газа, дизельного топлива. Есть, может быть, даже некоторая пауза в дальнейшем увеличении позиций драгоценных металлов. 4733 за тройскую унцию золота дают сейчас, меньше 0,9% увеличения. Ну и такая пауза, как минимум, в росте американских фьючерсов, а европейский фондовый рынок вообще перешел на красную территорию, и снижение достигает уже в континентальной части 0,3%. Есть сегодня укрепление европейских валют против американского доллара. 1.1775 пара евро-доллар, фунт 1.3629. Поступали сообщения об очередных интервенциях в японской иене. Сейчас 156.35, без значительных движений идет сессия. Доллар по индексу таким образом теряет 0,2%. Внутри наши валютные торги сопровождаются почти 0,5% потерями рубля. Ну, юань даже не в полшажочки, а буквально там в сотых долях шажочка от отметки 11.10.990 сейчас. Значение в паре. И индекс Московской биржи часть утренних потерь отыграл. 0,38% снижения, 2622 пункта. Ну, из последних, наверное, таких новостей и интересных моментов, которые тоже опосредованно связаны с рынком нефти, сообщение о том, что танкеры, принадлежащие национальной нефтяной компании Абу-Даби, в целях прохода через Ормузский пролив, попросту, ну, что называется, уходят в темноту, отключают транспондеры. И есть сообщение тех же NBC News о том, что вроде бы те шаги, которые делает Трамп, приостановка миссии проекта «Свобода», как мы с вами знаем, состоялась. Так вот, NBC говорит, что происходит это из-за того, что Саудовская Аравия, ключевой союзник Вашингтона в Персидском заливе, запретила Соединенным Штатам пользоваться американскими военными своими базами и воздушным пространством для проведения операций.
11: Коммерсант ФМ. Время и место. 15 мая. Москва. Автор и ведущий цикла «Весь Стравинский» Ярослав Тимофеев представит три шедевра самого влиятельного композитора 20 века. В программе «Персифона» концерт «Дамбартон Оукс» и «Симфония псалмов». Произведения прозвучат в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Федора Леднева. Место проведения – концертный зал Чайковского. Триумфальная площадь 4. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте meloman.ru.
15: Стать коммерсантом с Александром Рассохиным.
16: За последние 10 лет аддитивные технологии, или, проще говоря, 3D-печать, стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Сегодня с их помощью создают не только предметы быта, но и сложнейшие промышленные конструкции. Печатают крышки для атомных реакторов, возводят здания, изготавливают индивидуальные медицинские протезы и даже производят комплектующие для отечественных авиационных двигателей. Стимулируют развитие отрасли и нацпроект «Средства производства и автоматизации». Так, производителям компенсируют до 20% скидки для покупателей их продукции на территории страны и до 25% при экспорте. В результате предприятия могут продавать оборудование без убытков, а покупатели приобретать его по более доступной цене, говорит гендиректор компании «Лазерные системы» Дмитрий Васильев. Фирма на рынке уже почти 30 лет и занимается созданием лазерного и оптоэлектронного оборудования, в том числе 3D-принтеров для печати металлом.
17: Сама процедура получения субсидии прозрачно и понятно. Субсидия направлена на поддержку именно отечественного оборудования и на поддержку предприятий, которые планируют приобретать и внедрять российское оборудование. И в этом суть этой поддержки. На данном этапе наше предприятие вкладывается в серийное производство отечественных 3D-принтеров. Самый важный вопрос – это стабильный сбыт, расширение сбыта нашей продукции. Поэтому эта мера поддержки, цена нам ничуть не меньше, чем для потенциальных покупателей. покупатели, которые могут по более выгодным ценам приобрести нашу продукцию.
16: Помимо отрасли 3D-печати, нацпроект призван усилить развитие станкостроения и промышленной робототехники.
15: Стать коммерсантом с Александром Рассохиным на Коммерсант ФМ. На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. В 2004 году во время съемок «Девятой роты» режиссер Федор Бондарчук приобрел один из первых в России комплексных страховых полисов для фильма. Общая страховая сумма составила 3 миллиона долларов, что было сопоставимо с бюджетом картины. Полис защищал актеров и съемочную группу от несчастного случая, а негативы и реквизит – от любых повреждений. Для середины нулевых такой подход был новаторством. Страхование фильмов тогда только начинало развиваться после трагедии со съемочной группой Сергея Бодрова в Кармадонском ущелье.
18: Пояснила корреспондент «Коммерсанта».
12: Источники «Коммерсанта» утверждают.
19: Сообщил источник «Коммерсанта».
15: Конечно же, вы следите за новостями. И вам важно знать, что за ними стоит. Мы делаем все, чтобы вы знали.
20: Выплаты из казны ЕС по тем или иным предлогам прекращаются, вводятся фактически санкции, накладываются штрафы, и в стране, власти которой попали в немилость, ухудшается экономическая ситуация, растет недовольство избирателей, и на следующих выборах, как это случилось в Венгрии, бунтовщики терпят поражение, на смену им приходит политическая сила, более лояльная Брюсселю, более сговорчивая.
21: Шанс выиграть был как у «Арсенала», так и у «Атлетика», но финальный свисток зафиксировал ничью 1-1, которая на первый взгляд больше устраивает канониров. Если верить букмекерам, то «Арсенал» с большой долей вероятности должен выйти в финал Лиги чемпионов. Но не сомневаюсь, что игроки «Атлетика» с таким раскладом точно не согласны.
22: Трамп продолжает крушить старый мир, который погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. И это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ и даже Евросоюз – все они в зоне риска.
15: Радио «Коммерсант», 93,6 FM. Новости и мнения.
3: В Москве 13:30, в студии Алексей Нарышкин.
15: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
3: 7 мая, четверг, за окном 29 градусов, пробки в столице 3 балла в этом часе. Число убыточных банков в России увеличилось почти в два раза. В основном речь о небольших игроках, чья совокупная доля в активах сектора не превышает 1%. Но можно ли говорить о системном кризисе? Налоговая усиливает контроль за персоналом, который бизнес оформляет у подрядчиков. Как пишет Forbes, переквалификация подобных отношений в трудовые приведет к доначислению НДФЛ, страховых взносов и штрафов. Охрану Владимира Путина усилили из-за угроз Украины сорвать парад 9 мая. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь президента. В МИДе России не исключили ответного массированного удара по Киеву. Минцифра анонсировала масштабные ограничения связи в День Победы в Москве. Перестанет работать мобильный интернет, недоступны будут и СМС. В Кремле заявили «Коммерсант ФМ», меры поддержки бизнеса, который в этих условиях несет убытки, властями не рассматриваются. Каждый пятый банк в России стал убыточным. По данным ЦБ, с начала года число кредитных организаций с финансовыми проблемами выросло почти вдвое, с 34 до 60. В основном речь о небольших игроках, но есть и достаточно крупные. Так, согласно исследованию эксперта, к 1 апреля в минусе оказались Почта Банк, Синара, Уральский банк реконструкции и развития. С чем связана такая динамика и насколько ситуация критична? На эти вопросы «Коммерсант ФМ» ответил директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклеин.
23: Рост числа убыточных банков на самом деле является закономерным следствием смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Проблема уставших собственников была актуальна в период низких ставок, когда банки сталкивались с постоянно растущими расходами на фоне стагнирующей доходной базы, когда не было возможности развивать в значительной степени корпоративное кредитование, а регулятор закручивал гайки в розничном кредитовании, вводя все новые и новые ограничения, риск ИСА, макропруденциальные лимиты.
24: А какие еще факторы
0: повлияли на рост числа убыточных банков.
23: Также по мере увеличения ключевой ставки многие банки предпочли получать достаточно высокие безрисковые доходы за счет размещений на депозиты в Банке России, в НКЦ, за счет инвестиций в облигации федерального займа с возросшей доходностью. Сейчас такие возможности сокращаются, а доходность соответствующих безрисковых и тем не менее высоколиквидных инструментов существенно сокращается, и в результате банки снова сталкиваются вот с этими процентными ножницами, снова сталкиваются с тем, что растут расходы достаточно высокими темпами, но доходная база стагнирует, и, конечно, снова у небольших банков возникает проблема с операционной эффективностью в условиях, когда вот такие безрисковые размещения становятся существенно менее доходными, а развить более традиционные направления банковского бизнеса, такие как кредитование, комиссионные доходы, конверсию, соответствующие банки не могут.
3: По данным регулятора, число убыточных банков достигло рекорда за 4 года – 22% от всего рынка. Но их клиентам пока переживать не стоит, считает эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
1: Для клиентов это должна быть такая новость, скорее даже нейтральная, потому что если банк показывает убыток, это означает, что он оплачивает клиентские пассивы, то есть предлагает достаточно привлекательные ставки по депозитам, и банки, у которых большая прибыль, возможно, они не доплачивают клиентам по депозитам. Базе. Поэтому в этом смысле здесь парадоксально то, что убыточность как раз говорит о том, что банк клиентоориентирован.
0: То есть пока клиентам этих банков ничего предпринимать не стоит?
1: Переживать, конечно же, не стоит, потому что в разные моменты истории нашего новейшего банковского сектора были разные периоды, в том числе и у некоторых достаточно крупных банков были убытки на протяжении больше, чем 12 месяцев. Все это, естественно, абсорбируются убытки, абсорбируются непрофильные проблемные активы, и все в конце концов выходит в плюс. Есть, конечно, другая проблема, экзистенциальная. Часть бизнес-модели в условиях стрессовых экономических ситуаций, условий экономических может не выдержать. Мы говорим о ситуации, когда, например, спрос на пассивы банковские большой и пассивы дорогие, а активы, например, не генерируются, то есть спрос на кредитование низкий. В этой ситуации не каждая бизнес-модель банка выдержит, и это очень тоже большая проблема, которую как раз нужно думать и рассуждать именно сквозь призму не какой-то перманентной отчетности, а сквозь призму вообще в целом бизнес-модели кредитной организации.
3: В феврале более 60% российских банков зафиксировали снижение прибыли или убытки. Это на 13% выше, чем годом ранее. При этом крупнейшие игроки из топ-10, напротив, нарастили прибыль вдвое. Налоговая усилила контроль за бизнесом, который пользуется аутстаффингом. Это модель, при которой компании временно привлекают персонал через подрядчика. Среди отраслей, которые обращаются к аутстаффингу, логистика, ритейл, общепит, строительство и сельское хозяйство. Федеральная налоговая служба подозревает, что многие компании так скрывают реальные трудовые отношения, занижают налоги и страховые взносы. Первым на тенденцию обратил внимание Forbes. Вероятность проверок возрастает, если сотрудники получают зарплаты ниже рынка, массово оформлены как самозанятые, или фонд оплаты труда резко упал на 80% без сокращения штата. Что ждет бизнес в таких случаях? Главный риск – переквалификация гражданско-правовых отношений в трудовые, объясняет адвокат юридической компании Taxology Олеся Лепехина.
2: Тренд действительно сформирован почти 2 года, когда эта тема стала актуальна. Сначала был введен режим плательщиков налога на профессиональный доход самозанятых. Потом, когда он стал активнее применяться, появились модели, которые использовались крупным и некрупным бизнесом. Вопрос попал в фокус налоговых органов. Может попасть под контроль небольшое количество сотрудничеств, когда самозанятые привлекаются к компании, но на небольшие участки работы. Может сложиться другая ситуация. Это крупный бизнес, у него много сервисов, и большое количество работы с самозанятыми. Сфера может быть любая, если они привлекли такое количество, то может сработать как негативный фактор.
4: Что ждет компании за усиленного контроля? То есть это какие-то проверки более частые, штрафы при недочетах?
2: Естественно, проверка налогового органа. И вы знаете, и в рамках предпроверочного анализа установлены последствия здесь на начисление НДФЛ как налоговому агенту, страховых взносов, которые не были уплачены, естественно, ранее, штрафы и пени. Также сейчас могут быть проверки государственной инспекции по труду. Логичным образом может прокуратура проводить такие проверки. Налоговый орган переквалифицирует отношения, оценивает уже фактические обстоятельства, не так важно, какие документы, например, были оформлены между сторонами. Административные органы требуют заключения трудовых договоров.
3: Юристы отмечают, что проверки не ограничиваются только документами. Органы смотрят, кто реально управляет сотрудниками, ставит задачи, контролирует график и рабочее место. Таким сотрудникам также не следует указывать компанию как основное место работы или выкладывать в своих соцсетях фотографии из корпоративов. И чтобы избежать штрафов и доначислений, бизнесу стоит пересмотреть модели отношений с работниками, отмечает адвокат, партнер юридической фирмы Косенков и Суворов Александр Ерасов.
5: Это связано в том числе с тем, что в прошлом году правительством утвержден план мероприятий по борьбе с теневой занятостью, одной из форм из которых называют подмену трудовых отношений гражданско-правовыми. Налоговые органы также активно включились в такую борьбу. Увеличивается количество запросов, разных вызовов на комиссии, вызовов на допросы, когда вызывают и налогоплательщиков, и могут сами физических лиц для того, чтобы выяснить, как на самом деле у них обстоят отношения и соответствует ли их документальное оформление фактическим обстоятельствам.
4: А как поступать предпринимателям в таких случаях, если они уверены в законности своих действий? Может быть, переписывать договор с таким сотрудником?
5: Аутстаффинг, да, он законный, но с учетом того, что сильно ограничен 16-го года, аутстаффинг крайне редко встречается. И там в основном проблем как раз нет. Там, где проблема, когда идет оказание услуг именно, а не аренда персонала. Учитывая усиление контроля, бизнесу имеет смысл проверить, соответствует ли у них реальное положение дел правовому оформлению, в случае, если имеют место трудовые отношения, которые закамуфлированы под приобретение услуг у независимых компаний, то тогда либо менять модель работы, чтобы это действительно были услуги, либо переходить на прямые трудовые отношения. У нас не так много случаев, когда можно брать персонал в аренду. Поэтому не любая компания у нас может предоставлять персонал. Это тоже нужно учитывать.
3: По данным Федеральной налоговой службы, в прошлом году число самозанятых увеличилось на четверть и превысило 15 миллионов человек. В конце 2024-го такой статус был более чем у 12 миллионов россиян. Коммерсант ФМ направил запрос в ФНС с просьбой прокомментировать усиление проверок и ожидает ответа. Спрос на яхтенные путешествия по России вырос на 15-25% с начала года. Об этом коммерсанту рассказали в Российском союзе туриндустрии. До конца года аналитики прогнозируют увеличение турпотока до 30%. При этом инфраструктура не успевает за популярностью тренда ходить под парусом. Тему продолжит Юлия Савина.
6: Чартеры с экипажем, пакетные туры, регаты и экспедиции набирают популярность в прямом смысле от Калининграда до Владивостока. Ладога, Белое море, Байкал, Сочи и Тольятти собирают тысячи яхтсменов. Это и длительные походы, и уикенд-сейлинг, выезды на выходные. После пандемии такой туризм ежегодно прибавляет от 15 до 30% в год, говорит глава комиссии по яхтенному туризму Российского союза туриндустрии Анна Носова. При этом заграничные путешествия все еще могут быть дешевле, даже аскетичных отечественных яхт-туров.
8: Если мы, например, смотрим международное направление и такую страну, как Турция, там яхтенный чартер развит достаточно давно. Можно на неделю отправиться в тур на яхте по цене трехзвездочного отеля. Самое доступное, на мой взгляд, это Владивосток. И природа, она там очень похожа где-то и на Средиземное море, и на Норвегию, и даже на Фарерские острова. Есть еще и экспедиционные форматы на таких направлениях, как Камчатка, либо Белое море, так как там инфраструктура сильно ограничена, и северные условия, расходов для обслуживания такого тура сильно больше.
6: Парусная прогулка по Байкалу и Ангаре – 60 тысяч рублей в день. На Рыбинском водохранилище можно провести 2 дня за 30 тысяч. Шестидневное путешествие на яхте по Камчатке – около 150-200 тысяч с человека. Но многие предпочитают оставаться в столице и ловить ветер в паруса на 2-3-дневных гонках, которые в сезон проводятся десятками. Несколько лет назад регаты были модным развлечением, а сейчас это уже необходимость, говорит шеф-редактор журнала «Яхт Раша» Сергей Борисов.
9: Выходные дни Клязьминское водохранилище, его Пироговский рукав, там бело от парусов. Одна яхта на воде – это 3-4-5 человек. Люди не обязательно должны знать парус, уметь обращаться с ним. Как правило, это новички. Но основная функция в большинстве своем подобного рода соревнования – так называемый тимбилдинг. Ничто так не сплачивает коллектив, даже больше, чем алкоголь и новогодние корпоративы.
6: Аналитики рынка говорят о росте флота маломерных судов. С 2021 по 2025 год объем их выпуска в России вырос на 89%. При этом на 1,5-2 миллиона зарегистрированных плавсредств приходится только 61 марина. И это большая проблема, продолжает глава комиссии по яхтенному туризму РСТ Анна Носова.
8: У нас инфраструктура – это главный ограничитель, то есть ее отсутствие очень сильно сдерживает спрос. Нет того флота и нету чартерных компаний, которые на таких же условиях, как в международной практике, могли бы яхты сдавать туроператорам, либо частным компаниям. Плюс обслуживание, хранение этого флота, к сожалению, у нас не везде есть достаточное количество причалов.
6: Несмотря на ограничения, аналитики считают рынок перспективным. Если сейчас прогулочные туры, обучение с выездами и малые групповые маршруты собирают около 60 тысяч человек в год, то к 2030 году количество таких туристов может приблизиться уже к 140 тысячам. Юлия Савина, Коммерсант ФМ.
11: Офф-топ с Яной Лубниной. Технологии.
7: Поддержать и дать совет сможет робот-питомец. Десятки миллионов человек по всему миру пользуются роботами-пылесосами Roomba. Именно руководство компании iRobot сделало этот товар таким популярным с начала 2000-х. Увы, в 2025-м компания столкнулась с проблемами и была вынуждена заявить о банкротстве и сменить владельца. Теперь бывший гендиректор iRobot Колин Энгл сообщил журналистам, что работает над новым изобретением. Его новая компания Familiar Machines and Magic намерена уже в следующем году начать продажи робота-питомца с искусственным интеллектом. Домашний компаньон в облике плюшевого животного получил название «Фамильяр», сообщает The Verge. Двух роботов компания уже показала на конференции Wall Street Journal Future of Everything – «Будущее всего». На кадрах от разработчика видно, как умный питомец дает пять, занимается йогой со своим хозяином, сидит и виляет своим коротким хвостиком, обнимает человека и выглядывает из-за угла. Главная миссия такого робота – поддерживающее присутствие. Фамильяр изучает ритм конкретной семьи, реагирует с заботой и делает жизнь радостнее. По плану создателей, он может помочь детям или пожилым людям, которым сложно ухаживать за настоящими животными. По словам Энгла, робот-питомец имеет важную особенность. Он не способен лгать. Например, если его попросят дать фактический совет по какой-то чувствительной теме, пушистый питомец скорее издаст неопределенные звуки или займет особую позу. Робот оснащен камерой, несколькими микрофонами. Он может передвигаться на четырех лапах, двигать головой и моргать глазами. Для работы не нужен Wi-Fi. Цены пока не объявлены, но цель – сделать их сопоставимыми с расходами на содержание домашних животных от 65 до 100 долларов в месяц. Энгл отмечает, что фамильяры все же не собаки, хоть и похожи на них. Судя по фото, мордочка питомца немного напоминает мультяшного суслика или медоеда-альбиноса. Ах да, и собаки превосходят его в способности подниматься по лестнице. Этого фамильяр пока не умеет.
3: 13:45 в Москве, в студии с последними новостями Дарья Надина.
10: Здравствуйте.
11: Latest news.
10: Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участие в праздничных мероприятиях 9 мая в Москве. Причиной назвал стартующую в Армении избирательную кампанию. Кремль сообщал, что в День Победы 9 мая в Москву прибудут порядка 20 зарубежных лидеров. Свой визит подтвердил в том числе премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он не намерен посещать праздничный парад, но проведет встречу с Владимиром Путиным. Вашингтон и Тегеран достигли понимания о смягчении морской блокады в отношении Ирана в обмен на постепенное открытие Армузского пролива. Об этом сообщает канал Аль-Арабия со ссылкой на пакистанского чиновника. Другой источник сообщил, что контакты между американской и иранской сторонами идут без каких-либо препятствий. Он также намекнул на возможность достижения договоренностей. По информации Аль-Арабии, президент США потребовал от иранской стороны быстрой реакции на свое предложение. Источник телеканала отметил, что Тегеран может дать свой ответ уже сегодня. В Тбилиси был задержан мужчина, обвиняемый в ограблении и захвате заложников, сообщает Рустави-2 со ссылкой на МВД Грузии. Обвиняемый ранее был неоднократно судим. В марте вместе с сообщниками он проник в квартиру, где находились россияне. Угрожая убийством, преступники избили несколько человек, взяли их в заложники. Злоумышленники отняли у потерпевших деньги, дорогую компьютерную технику. Еще 7 человек по данному делу были задержаны 3 апреля.
13: И о погоде. В Москве 30 градусов уже. Облачно с прояснениями, давление в норме. До конца дня возможен небольшой дождь, а также возможны грозы. Дарья Геннадьевна, радио «Коммерсант ФМ».
3: Зарубежные музыканты возвращаются в Россию. «Коммерсант ФМ» выяснил, каким будет фестивальное лето 2026-го.
14: «Коммерсант ФМ». Эксклюзив.
3: После февраля 22-го в страну практически перестали привозить зарубежных артистов. В этом году сразу несколько крупных промоутеров анонсировало выступление иностранных музыкантов. Так, летний сезон стартует 13 июня с юбилейного, 25-го по счету, фестиваля «Стереолето» в Петербурге. А в лайнапе заявлены музыканты лаборатории Антона Беляева, Найк Борзов, а также японская мат-рок-трио Кукан Гендай и тайская группа Кики. А в июле на фестиваль «Планета К-30» выступит британский джазовый музыкант Камал Уильямс. Насколько сложно сегодня привести иностранного артиста в Россию? На этот вопрос «Коммерсант ФМ» ответил сооснователь пространства К-30 и фестиваля «Планета К-30» Дмитрий Агалаков.
16: Программа фестиваля традиционно двухдневная. Один из ключевых моментов по пятничной программе – это международный букинг А-класса. Мы привозим Камала Уильямса, это топ-10 современных джазовых музыкантов мировых, современно. У нас будет джазовая сборная Петербурга из разных джаз-баров, филармонии, нео-соул, R&B, джазовый проект после всех этих больших, красивых уличных джазовых концертов. Он перенесем в К-30. И будет такое автопати с диджейской музыкальной программой.
17: А тяжело было договориться, чтобы привести иностранного артиста?
16: В целом даже договариваться не с конкретными артистами сложно, и уговаривать их, чтобы они приехали, а найти тех, кто готов ехать. Сложнее стало с логистикой. Как правило, приходится платить, может быть, больше, чем европейские промоутеры. В принципе, если это привоз не какого-то выдающегося артиста, который у всех на слуху, то пропал момент любопытства. Больше фокус внимания сосредоточен на русский рынок, на русский площадки, на русских артистов. В субботу будут работать 5 сцен. Среди хедлайнеров Кринсода, Тима Ищесвет, Петер Мартич. Будет несколько шоу-кейсов, включая станцию метро Горьковская. Это нижегородские ребята. На открытие билеты стоят 2500 рублей, а на основной день 3000 рублей.
3: При этом сам фестивальный рынок продолжает дорожать. В среднем примерно на четверть год к году, отмечают опрошенные «Коммерсант ФМ» организаторы. Сейчас средняя стоимость билета на такое событие от 2 до 5 тысяч рублей. Вход на отдельные мероприятия стоит от 10 тысяч, особенно если речь об особых пакетах с дополнительными привилегиями. Собеседники «Коммерсант ФМ» связывают рост цен с расходами на аренду площадок, логистику и гонорары артистов. Впрочем, отдельной статьей расходов становится обеспечение безопасности мероприятий, отмечает продюсер «Мазерленд» Иван Бочаров. Среди участников инди-фестиваля, например, Хаден Даден, Сироткин, Сеттлерс и проект Кедра Ливанского «Косая гора».
24: Фестиваль «Мазерленд» пройдет, как обычно, в течение 2 дней на 4 сценах, и мы ожидаем около 7 тысяч посетителей каждый день. В целом, этот год выглядит очень похожим на прошлый по всем фестивалям и рынку, и единственное, что меняется, это расходы и в каких-то случаях доходы.
17: В чем особенность фестиваля этого года?
24: В этом году на «Мазерленде» традиционно будет достаточно много групп, и многие из которых никогда у нас не играли, основное количество, потому что мы обновляем лайнап каждый год процентов на 60-70, по крайней мере. В хедлайнах в этом году у нас будет специальное шоу от Хаски с полным лайв-бендом, и у нас будет хедлайн-выступление группы «Сироткин». Группа «Сироткин» первый раз играла на «Мазерленд» в 2016 году, когда это было вообще ее первое фестивальное выступление. У нас будет много мультижанровых артистов. Как обычно, многие из них приезжают из разных городов, регионов России, даже не только России. Например, у нас будет выступление казахстанской инди-звезды, артиста Самара Тама. Это как раз необычная для России история, которую редко можно увидеть в Москве.
17: А что там с ценами на билеты?
24: Цены на билеты немного выросли по сравнению с прошлым годом, но если сравнивать с фестивалями похожего масштаба, то мы даже немного дешевле рынка. Сейчас у нас билет на один день стоит от 3000 рублей и абонемент от 5800 рублей. Цены, понятно, будут подниматься ближе к фестивалю. Цены, в принципе, растут у всех. Это происходит по-разному. В первую очередь это произошло из-за налоговой реформы, то, что появился НДС у многих контрагентов, у которых его не было, ну и из-за общей инфляции.
3: Помимо музыкальных, в ближайшие месяцы пройдут и крупные арт-события. На конец мая анонсирован фестиваль медиа и искусства «Нур» в Казани и «Выкса-фестиваль» в Нижегородской области. Суд в США опубликовал предсмертную записку Джеффри Эпштейна. В ней скандально известный финансист жалуется на затянувшееся расследование по делу о торговле несовершеннолетними. При этом Эпштейн считает, что доказательств против него нет. Заканчивается записка словами «Хотите, чтобы я разрыдался? Никакого веселья не стоит того». Зарубежные СМИ утверждают, что текст подлинный. Подробности в обзоре иностранной прессы на Коммерсант ФМ.
4: Предположительно, записку нашел сокамерник Эпштейна в июле 2019-го, после того, как скандально известный финансист в первый раз пытался покончить с собой. Тогда медикам удалось его спасти, но всего спустя несколько недель была повторная попытка, и вернуть Эпштейна к жизни уже не получилось. На прошлой неделе о записке узнала газета «Нью-Йорк Таймс», которая попросила суд обнародовать текст. Минюст Соединенных Штатов уже опубликовал больше миллиона файлов по делу Эпштейна. Из них следует, что с финансистом дружили влиятельные политики и бизнесмены. Например, британский принц Эндрю, бывший американский президент Билл Клинтон и основатель Microsoft Билл Гейтс. Однако о предсмертной записке министерство ничего не знало, сообщает NBC. Сокамерник утверждает, что клочок желтой бумаги был вложен между страниц книги, которую он тогда читал. Именно поэтому текст не обнаружили при изъятии личных вещей Эпштейна. По информации источников телеканала, почерковедческая экспертиза уже подтвердила подлинность записки. В преступных связях с финансистом СМИ подозревают и нынешнего президента США Дональда Трампа. Сам глава Белого дома неоднократно отрицал свою причастность к так называемым вечеринкам на частном острове. Впрочем, когда Минюст опубликовал файлы по делу Эпштейна, часть записей была закрашена. Это лишь усилило общественное давление на администрацию Трампа. Один из ее представителей, министр торговли Говард Латник, накануне добровольно дал показания на заседании Конгресса. Таким образом, Белый дом пытается улучшить свою репутацию в преддверии ноябрьских выборов в парламент, пишет Washington Post. По данным газеты, депутаты сочли слова Латника довольно противоречивыми. В частности, он признал, что обедал на острове Эпштейна в 2012-м, хотя до этого публично утверждал, что дистанцировался от финансиста еще в 2005-м. При этом подробности своего визита министр торговли, цитата, «не помнит». Представители Демократической партии назвали показания Латника умопомрачительными. Но в итоге заседание завершилось. Участники так и не смогли выдвинуть обвинения против чиновника.
3: А два слова о трафике в столице. По информации Яндекс.Карт, местами затруднения. 3 балла сейчас. Кольца желтые, 4 на МКАД, по 6 на третьем транспортном, Садовом и Бульварном. А 13.54 в Москве. Это Коммерсант ФМ. Слово Дарьи Надиной.
12: Новости города.
18: Аэропорт Шереметьево запускает биометрию для регистрации на рейсы. Необходимое оборудование подключено к государственным информационным ресурсам и вводится в опытную эксплуатацию, сообщила пресс-служба компании. После запуска комплекса пассажиры смогут проходить предполетные процедуры без предъявления паспорта и посадочного талона. Идентификация будет выполняться автоматически при помощи сканирования лица через турникеты, объяснили в Шереметьево. Сдать биометрию можно будет непосредственно в аэропорту. Там обещают, что процедура займет не более 10 минут. С 8 по 12 мая в парке Зарядье на арт-объекте «Матрешка Москвы» будут показывать новый тематический сюжет «История в движении», посвященный Дню Победы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Лексутов. Праздничная программа включает в себя 5 сцен, посвященных событиям и символам Великой Отечественной. Зрителям покажут цифрованные письма фронтовиков, советские агитационные плакаты, военную форму и цифровые копии оружия. Перед Днем Победы специалисты Мосгаза провели профилактику вечного огня в Александровском саду. Традиционно московские газовщики следят за непрерывной работой вечного огня с момента его зажжения в 1967 году. Подобные работы специалисты Мосгаза провели в Донецке, в населенных пунктах Андреевка, Люповка и Доля. Эти мемориалы были восстановлены столичными газовщиками, которые сейчас продолжают следить за их работой.
3: С экономическими новостями Константин Максимов. Добрый день.
19: Добрый день.
20: Деньги и биржи.
19: Газовщики и нефтяники по всему миру смотрят за геополитическими новостями и перспективами какого-то мирного соглашения или очередного его этапа. По некоторым средства массовой информации расходятся ссылки на источники о том, что вот-вот какой-то прорыв состоится в переговорном процессе. Но дальше, чем ссылки на эти источники, дело не идет. Тем не менее, нефть потеряла более 2% в ходе сегодняшних торгов. Да, волатильно на площадках. Сейчас фьючерс на Brent $99.03. Мы видели цены и выше сотни, и ниже, там, фактически 98 доходило дело. Волатильно также и на рынке производных инструментов. Я имею в виду бензина, дизельного топлива, газовых контрактов. Несколько приостановились покупки драгоценных металлов и долговых обязательств. Ну, вот американские фьючерсы вроде бы держатся на положительной территории, чего не скажешь о европейском фондовом рынке. Он в итоге ушел в минус. Снижение достигает в континентальной части 0,5% показателя, в Великобритании 0,7%. На глобальных валютных торгах сегодня обстановка складывается не в пользу американского доллара. Евро и фунт подрастают примерно на 0,2%. Евро 1,1768, фунт 1,3622. Были сообщения об очередных интервенциях в японской иене. Сейчас котировки здесь 156,38. Доллар по индексу теряет 0,15%. Российский валютный рынок сегодня демонстрирует снижение рубля. Оно тоже не без пауз. Вот сейчас 10,96 юань. Вплотную фактически мы сегодня подступали к отметке 11. Там 10,99 с чем-то были котировки. Ну и фондовый рынок 0,3% снижение по индексу Московской биржи 2,622. Печально, наверное, все сегодня у нефтяников, также у цветных металлургов. Есть снижение в высокотехнологичном сегменте. Наверное, противоположный спектр главным образом представлен черными металлургами, но и также Аэрофлотом, Алросы и банком ВТБ, который прибавляет более процента.
3: 13.58 в Москве. Это Алексей Нарышкин. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Оксана Барыкина. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
20: Коммерсант ФМ. Время и место. 16 мая. Москва. Главный хранитель органа зала зарядье Лада Лабзина и сопрано Александра Соколова представят программу «Две стихии. Орган и голос». Концерт – музыкальное путешествие по эпохам и странам. От барокко до джаза. Место проведения – концертный зал зарядье. Начало в 13 часов. Англичанин Уильям Аддис, отбывая срок за подстрекательство к бунту, был недоволен, что в тюрьме его заставляют чистить зубы при помощи тряпки с сажей и солью. Заключенный смастерил нехитрое приспособление. В оставшиеся от обеда косточки проделал отверстия и вставил в них пучки щетинок. А выйдя на свободу, предприимчивый арестант наладил массовое производство. Так появилась зубная щетка. Думайте иначе. Коммерсант ФМ. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. И мнения. Коммерсант ФМ. 93,6.
12: 2 часа дня в Москве. В студии Оксана Барыкина. Здравствуйте.
20: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
12: 7 мая, четверг, плюс 30 градусов в Москве. Пробки 3 балла в этом часе. Тегеран и Вашингтон договорились о смягчении блокады Ирана в обмен на открытие Ормуза, сообщил саудовский телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на пакистанские источники. Они же уточняют, что никаких договоренностей о проведении прямых встреч между иранцами и американцами сейчас нет. А Внуково предупредил пассажиров об изменении расписания из-за ограничений по использованию воздушного пространства. С начала суток сегодня на подлете к Москве сбили уже 33 беспилотника. С утра во Внуково задержано минимум 20 рейсов. Юникредит продаст часть российских активов. Покупатель, хорошо зарекомендовавший себя частный инвестор в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщила итальянская банковская группа. Когда планирует закрыть сделку? И прямо сейчас власти не рассматривают никаких мер поддержки для бизнеса на фоне отключений связи. Заявил это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос коммерсантов. Во вторник Москва и Санкт-Петербург столкнулись с масштабными перебоями мобильной связи и СМС-сервисов. Опрошенный коммерсант ФМ «Бизнес» оценивал потери только за несколько часов простоя в десятки миллионов рублей. Песков напомнил, что ограничения вводились в рамках подготовки ко Дню Победы.
0: В настоящий момент мер поддержки не рассматривается. Меры принимаются необходимые в рамках действующего закона. Они необходимы для обеспечения безопасности граждан, что является абсолютным приоритетом. Но сравнительно недавно на одном из совещаний с членами правительства глава государства обращал внимание на необходимость соответствующего информирования населения и обеспечения функционирования систем, которые критичны для жизнеобеспечения.
12: А в Минцифры предупредили, что 9 мая москвичи останутся без мобильного интернета, не будут доступны в том числе сайты из белого списка, а также СМС. Сегодня-завтра вводить ограничения власти не планируют. Накануне операторы, банки, магазины, театры снова посоветовали жителям столицы на случай отключения интернета переписать все нужные контакты на бумагу, распечатать билеты и посадочные талоны. Водителям отдельно рекомендовали заранее скачать карты города, а также держать под рукой бумажный полис ОСАГО и бланки Европротокола. Оформление ДТП онлайн может быть недоступным. Как указали коммерсанты ФМ в кейк-шеринговом сервисе ВУШ, без интернета самокаты можно активировать по карте «Тройка». Ночь на ковриках, нарушенные планы и многочасовые задержки. Сегодня в столичных аэропортах из-за угроз атаки беспилотников задержаны сотни рейсов. Сейчас более 30 самолетов не могут вылететь. Внуково приостановила свою работу после полуночи. По данным коммерсанта, утром там было задержано минимум 20 рейсов. Пассажирка, которая пожелала остаться анонимной, рассказала, что уже продумывает план «Б».
15: Мы летим в Санкт-Петербург, был в 10:15 рейс, его отложили на 11:30. Мы приехали в районе 9 и увидели, что на табло все рейсы, которые были за сегодняшние сутки, все задерживаются. Все табло начинается с 0 часов, 1 минуты. Народу дали какие-то коврики, видимо, это были ночные рейсы. Народ в разных местах лежит, но есть много свободных мест, в кафе и стулья, в зоне прилета и в зеленой уже зоне непосредственно. То есть в целом достаточно свободно. Видимо, какая-то часть народа уже просто не приехала сюда.
21: Не хочется пойти купить билеты на Сапсан? В принципе, Питер не так далеко.
15: Да, у нас уже есть какой-то запасной такой план. Мы просто думаем, сейчас до какого-то логического завершения дождемся, вот до 14, например. И, соответственно, если его отложат или там еще перенесут, уже будем принимать решение об альтернативных вариантах.
12: Пассажирам, которые ожидают вылета уже в зоне выхода на посадку, повезло меньше, отмечает Вадим, который рискует пропустить важное мероприятие.
22: Я здесь с 12 ночи, это стыковочный рейс должен был быть. Хорошо, что это второй, а не первый. Больше 12 часов прошло. Я во Внуково, и у меня была иллюзия, что если пройти пограничный контроль, а я выезжаю из России, там как будто бы будет удобнее, комфортнее, потому что там дьюти-фри, потому что много мест для ожидания. Но оказалось, что это как железнодорожный тупик, в который собирают все вагоны, и он конечен. Отсюда выхода нет, в капсульный отель или еще куда-то. Все эти 12 часов прибывают. Новые люди, все кафе забиты людьми, вип-лаунжи переполнены, а в таких ситуациях даже деньги не решают. Люди спят на сиденьях, на диванчиках, на креслах.
21: Сильно ли это нарушило ваши планы? То есть вы не из Москвы, и у вас даже нет варианта развернуться и домой поехать?
22: Я летел из Беларуси в Турцию, и мне нужно было оказаться в Москве, решить несколько вопросов с документами. И я, конечно же, много раз уже пожалел о том, что я не полетел напрямую. Планы нарушает это сейчас серьезно. То есть у меня там забронирован отель, который уже оплачен, и который уже у меня включился. Вряд ли я смогу вернуть деньги за это. Завтра у меня вообще мероприятие, которое было назначено 1.5 года назад. Прям серьезно, уровень мероприятия, которое нельзя перенести. Представляете, мы 1.5 года ждали, и теперь мы можем профукать, наверное, этот момент. До последнего буду сидеть в этом аэропорту.
12: Шереметьево в четверг уже принял 14 рейсов как запасной аэродром. Пассажиры 13 из них прошли формальности в аэропорту и уже завершили полет, сообщила пресс-служба аэропорта. Тегеран и Вашингтон договорились о поэтапном открытии Ормузского пролива. Как сообщает Аль-Арабия со ссылкой на источники, Иран может начать постепенно восстанавливать судоходство в обмен на смягчение блокады и частичное снятие санкций. При этом речь пока идет лишь о предварительных договоренностях. Ключевые разногласия вокруг иранской ядерной программы сохраняются. По данным Axios, Белый дом ждет окончательного ответа Тегерана по меморандуму о взаимопонимании в ближайшие двое суток. Документ должен зафиксировать прекращение конфликта и определить рамки дальнейших переговоров. Тем временем бизнес продолжает подсчитывать последствия кризиса вокруг Ормузского пролива. Так, глава Maersk Винсент Клерк в эфире CNBC заявил, что из-за роста цен на нефть и перебоев в логистике компания теряет около полумиллиарда долларов в месяц.
1: По сути, мы столкнулись с совершенно новой реальностью, последствия которой будут ощущаться как минимум во втором и третьем кварталах. При текущих ценах на нефть около $100 за баррель этот энергетический шок обходится нам примерно в $500 миллионов дополнительных расходов в месяц. Это колоссальная сумма. Да, мы можем сокращать часть издержек, но значительную часть этих затрат все равно придется перекладывать на клиентов. Самостоятельно тянуть такой рост расходов невозможно. Главный вопрос сейчас, насколько долго сохранится устойчивость мировой контейнерной торговли, которую мы наблюдаем последние 2.5 года, пока спрос не показывает признаков ослабления.
12: Тем временем, по данным CNN, в Персидском заливе сейчас скопилось более 1500 судов, которые по-прежнему не могут пройти через Ормузский пролив. Юникредит нашел

0: Впрочем, для властей решение тоже выглядит вполне выгодным, говорит независимый экономический эксперт Семен Новопрусский.
1: Как будет делиться бизнес, как раз зависит от того, одобрят ли схему российские власти и европейские регуляторы. Пока, навскидку, эта схема выглядит так, что группа Unicredit придумала, как обойти российские ограничения на продажу системно значимых банков или имеющих стратегическое значение. Это выглядит как попытка какие-то российские активы все-таки вывести и оставить в группе, а какие-то продать, сделать так, чтобы фактически банк не ушел с российского рынка, но в таком случае он с большой долей вероятности может сменить бренд, например, и название. Европейский регулятор вполне могут одобрить. Unicredit новым банком так оформить собственность, что он не будет являться банком, работающим на российском рынке.
2: Можно ли предположить, кто станет покупателем?
1: Там есть крупные финансовые группы, которые являются частными. Кроме того, так или иначе, через своих ставленников вполне занимаются скупкой разных активов и власти Эмиратов. Можно ожидать, что это может быть даже и какой-то государственный капитал. Этот новый банк, скорее всего, будет не под санкциями, это дружественная страна. Ну, Евросоюз до сих пор не вводил никакие санкции против компаний из Эмиратов. Значит, старый банк, который останется работать на российском рынке с новым собственником, сможет проводить внешние экономические платежи, что в свою очередь выгодно российским властям. Это будет для них дополнительный довод в пользу того, чтобы такую сделку разрешить.
2: А как именно могут поделить бизнес?
1: Очень может быть, что Unicredit хочет договориться о том, чтобы забрать в тот новый банк, который будет контролировать, возможно, каких-то клиентов иностранцев, корпоративных прежде всего клиентов. Вот как раз роль розничные клиенты вполне себе могут перейти к тому банку, который там в России. Ну и опять же, потом ничего не мешает договариваться с теми же покупателями из Эмиратов в каком-то совместном бизнесе. То есть это и не обрубает связи с российским рынком.
0: В Кремле сообщили, что рассмотрят возможность продажи части российского бизнеса банка Unicredit, когда поступит конкретное обращение. Пресс-секретарь президента Песков назвал вопрос сложным. В прошлом месяце СМИ писали о возможной ликвидации дочки Unicredit из-за невыгодных условий продажи. Впрочем, сам банк эту информацию опроверг. В первом квартале чистая прибыль российского бизнеса снизилась на 40% год-году до 145 миллионов евро. В то же время у итальянской группы в целом этот показатель стал рекордным и превысил 3 миллиарда 200 миллионов евро. Доля российских активов Unicredit в общей прибыли сократилась с 9 до 5%. 14.10 в Москве, через несколько минут новости, а далее о том, как бизнес поддерживает своих сотрудников.
3: Коммерсант ФМ. Время и место. 6 и 7 мая. Москва. Премьера оперы «Леди Макбет» Мценского уезда Дмитрия Шостаковича в постановке Федора Леднева и Александра Тителя. История Катерины Львовны, молодой женщины в провинциальном купеческом доме, где страсть становится бунтом, а любовь оборачивается преступлением. Это опера о желании вырваться из замкнутого круга и о цене, которую приходится за это платить. Место проведения – музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. Подробнее на stanmus.ru.
4: Биохакинг с Анной Кулецкой.
5: И выживет остроумнейший. Естественный отбор – это не только про силу, выносливость и даже не про дружелюбие, а еще и про умение вовремя сказать иронично хлесткую фразу. Не ударить, а переиграть. Эту мысль развивают лингвисты в исследовании от PNAS Nexus. Его главная идея заключается в том, что важную роль в нашем развитии сыграла способность быстро, гибко и изобретательно использовать язык. Под остроумием авторы понимают умение комбинировать слова и создавать неожиданные связи. Один из примеров в английском Killjoy – зануда, вечно портящий всем веселье. В русском языке похожую функцию выполняют слова вроде «сорви голова» или «несуразный». Ученые даже протестировали влияние таких конструкций на человека и пришли к выводу, что они особенно ярко воздействуют на область мозга, которая отвечает за визуальную обработку, понимание метафор, а также за распознавание лиц. Отдельно в работе подчеркивается и роль полового отбора. Остроумие могло служить сигналом интеллектуальной гибкости и креативности. Люди, которые умели шутить и говорить ярко, чаще привлекали внимание противоположного пола и получали социальные преимущества. А передается ли чувство юмора по наследству? Да, но лишь частично. Исследования показывают, что у человека могут быть врожденные склонности к определенному типу шуток или восприятию смешного. Но вот смешливость, как навык, формируется лишь под влиянием среды, общения и личного опыта. Так что чувство юмора почти не зависит от генов.
3: Единственный урок, который можно извлечь из истории,
6: состоит в том, что люди...

0: люди не извлекают из истории никаких уроков. Бернард Шоу. Реклама.
1: Без промышленных роботов и станков невозможно представить современное производство. Сегодня автоматизация – это главное условие для роста и расширения бизнеса. Как грамотно внедрить передовые технологии в компанию? Что это даст бизнесу? И как нацпроект «Средства производства и автоматизации» помогает высвободить ресурсы для развития? Об этом в программе «Стать коммерсантом» с Александром Рассохиным. Сегодня на Коммерсант.фм и на сайте радио.
2: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495.
3: Среди сотни разных каналов и одинаковых новостей пишем и показываем только то, что имеет значение. Деньги, тренды, оценки и смыслы. Все важные темы в одном сообщении. Мнение экспертов и эксклюзивные заметки редакторов «Коммерсант.фм». Ну и, конечно, Дризе. Специальный Дризе. Читайте, смотрите и комментируйте, где и когда вам удобно. Телеграм-канал KFM936. С нами все ясно.
4: 14.14 в Москве, в студии с последними новостями. Дарья Надина, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Latest news. 8 аэропортов России временно не принимают и не отправляют рейсы. Это Внуково, Иваново, Калуга, Пермь, Сочи, Тамбов, Череповец и Ярославль, сообщили в Минтрансе. В аэропортах Москвы задержаны на вылет 30 рейсов. В Минтрансе напомнили, что при задержке рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам необходимые услуги, в том числе предоставлять напитки и питание, и размещение в гостинице. ВСУ предприняли попытку атаки объектов гражданской инфраструктуры в районе Петербурга, сообщили в Минобороны. Средствами радиотехнической разведки в воздушном пространстве Латвийской Республики была обнаружена группа из 6 БПЛА. Одновременно в воздушном пространстве Латвии были выявлены 2 французских истребителя «Рафаэль» и 2 истребителя F-16. 6-й дрон после захода в российское воздушное пространство был сбит российскими силами ПВО. 2 бывших министров обороны Китая приговорили к смертной казни за коррупцию. Бывшим министрам обороны Вэй Шэньфэ и Ли Шанфу вынесли смертные приговоры с отсрочкой исполнения на 2 года. Они оба также являются бывшими членами Центральной военной комиссии и бывшими членами Госсовета, напоминает агентство. Вэн Фэншэ и Ли Шанфу пожизненно лишены политических прав. Все их личное имущество будет конфисковано. Погода в Москве. В эти минуты в городе 29 градусов, давление в норме. До конца дня возможен небольшой дождь и грозы. Дарья Геннадьевна, радио «Коммерсант ФМ».
4: Выплаты на свадьбу – самая популярная поддержка, которую бизнес предоставляет молодым сотрудникам. Об этом «Коммерсант ФМ» сообщили в компании «Технологии доверия», бывшие PricewaterhouseCoopers России. По их данным, финансово помогают молодоженам 42% работодателей. Как правило, речь о сумме до 20 тысяч рублей. Примерно столько же компаний поддерживают беременных. В среднем им платят около 280 тысяч единоразово. За последние 2 года почти треть предпринимателей расширили свой соцпакет, говорится в исследовании. Таким образом, бизнес пытается удержать сотрудников. Аналитики считают, что вскоре этот подход станет еще популярнее. Подробнее об этом в справке «Коммерсант.фм».
0: Детали.
6: Всего в опросе приняли участие 87 компаний из сфер финансов, промышленности, логистики, недвижимости и IT. Из них лишь 18% бюджетные. У треть участников исследования штат превышает 5000 человек. 9 из 10 работодателей рассказали, что уже предоставляют семейные льготы. Чаще всего речь о подарках на дни рождения детей сотрудников. Как правило, их стоимость не превышает 3000 рублей. Далее идут выплаты при рождении ребенка. Примерно половина оформляют ДМС на детей работников, а также частично компенсируют поездки в летние лагеря. Во всех случаях сумма равна примерно 45 тысячам рублей. Особняком стоят меры поддержки молодых сотрудников. Их пока предоставляют лишь 2/3 компаний. Помимо выплат на свадьбу, бизнес готов оказывать психологическую помощь, вести программы беременности, включая ЭКО, а также давать дополнительные отпуска. Последнее в том числе касается и молодых отцов. При этом около 20% компаний предоставляют льготы только опытным работникам. Также набирают популярность нематериальные меры поддержки. Среди них возможность сотрудникам с детьми уйти на удаленку. В то же время лишь 1/4 предпринимателей используют льготы как инструмент для продвижения корпоративного бренда.
4: Насколько рационально в нынешних условиях удерживать сотрудников, расширяя соцпакет? Коммерсант ФМ обсудил этот вопрос со стоп-менеджерами и предпринимателями.
7: Прямая речь. Гендиректор компании «Промобит» Максим Копысов.
8: Долгое время рынок труда в сфере информационных технологий – это был рынок соискателя. Компании сильно конкурировали за высококвалифицированных специалистов, предлагали максимальные соцпакеты, ДМС. Где-то с середины прошлого года ситуация несколько начала меняться. У нас был план определенный, как соцпакет усиливать. Мы просто не в состоянии выполнить этот план ввиду того, что достаточно тяжелая финансовая ситуация. Соцпакеты все помнят, что это важно. Люди к ним привыкли. И те, кто могут, внедряют. Те, кто не могут, откладывают. Те, кто не могут и откладывают, достаточно много.
7: Совладелец корпорации «Технониколь» Сергей Колесников.
9: И мы, и другие компании постоянно занимаемся улучшением условий труда, расширением социального пакета для удержания сотрудников. Примерно 80% пакета являются универсальными общими, а процентов 20, кто имеет больший стаж, имеет чуть больше преференций. Но это больше касается субсидий на покрытие процентных расходов на ипотеку и на автокредиты. ДМС, подарки детям – это все базовая вещь.
7: Президент группы компаний «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
10: Мне кажется, что любая практика для любой компании индивидуальна. Нужно смотреть уровень выплат персоналу относительно рынка. Но на сегодняшний день у вас есть минимум два ограничения. Первое, как налоговая посмотрит на те или иные виды стимулирования персонала. Сейчас достаточно жесткое администрирование идет, поэтому надо быть очень аккуратным. А если спросить сотрудников, что им лучше, на мой взгляд, им лучше непосредственно деньги на счет, чем какие-то дополнительные суррогатные блага.
4: По данным платформы HeadHunter, в прошлом году только 20% соискателей назвали соцпакет самым важным фактором при выборе работодателя. В приоритете – зарплата, удобный график и карьерные перспективы. Американским дипломатам запретили использовать секретные данные для ставок. Говорится об этом во внутренней директиве Госдепартамента США. В ведомстве отметили, что подозревают чиновников в инсайдерской торговле на платформах предсказаний Калши и Полимаркет. В последнее время в СМИ часто появлялись сообщения о чрезвычайно удачных ставках на политические решения. Однако такие действия считаются серьезным нарушением. По данным Wall Street Journal, документ разослали вскоре после первого судебного заседания по делу военного, участвовавшего в захвате Николаса Мадуро. Перед операцией он сделал ставку на свержение венесуэльского президента и заработал 400 тысяч долларов. Кроме того, приток огромных сумм на рынке прогнозов спровоцировали переговоры Ирана и США. Кейсы возможной инсайдерской торговли сопровождают весь второй срок Трампа, отмечает бизнес-корреспондент BBC News Ник Марш.
11: Есть довольно много примеров резких скачков на рынке, которые произошли накануне важных заявлений Трампа. Самый показательный, возможно, был 23 марта, когда президент вместо ожидаемых ударов по энергетической инфраструктуре Ирана еще до открытия торгов неожиданно заявил, что ведет переговоры о мире. Нефть тогда подешевела на 14%, и если посмотреть на торговые данные, видно резкий всплеск активности за 14-16 минут до объявления. Сделки на сотни миллионов долларов. Трейдеры могли заработать огромные деньги, играя на понижение. И это не единственный случай. Параллельно выросла популярность так называемых площадок предсказаний, например, Polymarket или Kalshi. Кстати, Дональд Трамп-младший связан с обеими платформами, как инвестор и советник. На этих рынках люди тоже зарабатывают огромные деньги. Например, один пользователь поставил 32 тысячи долларов на свержение президента Венесуэлы и заработал почти 500 000. Потом аккаунт исчез. исчез. Похожие ставки делались и на удары США по Ирану. Платформы заявляют, что соблюдают строгие правила и сотрудничают с правоохранительными органами, а недавно ввели меры против инсайдерской торговли. Белый дом на запросы не ответил, но вообще отрицает любые обвинения в инсайдерской торговле. Все еще нельзя исключать, что трейдеры просто научились хорошо предугадывать действия Трампа и рыночные сигналы. Тем не менее, именно повторяемость таких исключительно успешных ставок прямо перед заявлениями президента вызывает все больше подозрений и вопросов.
4: В феврале 6 аккаунтов на платформе Polymarket угадали точное время начала военной операции США против Ирана. При этом они сделали ставки всего за несколько часов до ударов и заработали в сумме больше миллиона долларов. В конце апреля сервис Kalshi выявил 3 случая инсайдерской торговли американскими политиками. Они пытались предсказать исход своих предвыборных кампаний в региональное правительство. Платформа выписала чиновникам штрафы и заблокировала на 5 лет. Кроме того, по новым правилам профессиональные атлеты теперь не могут использовать Kalshi для ставок на соревнования в своем виде спорта. Однако полностью отрегулировать сферу площадок для прогноза невозможно, заявила в эфире Bloomberg TV профессор Вендербильтского университета Еша Ядов.
12: Сейчас регуляторы предпринимают огромные усилия, чтобы вообще понять, что именно происходит в этой сфере, установить правила для рынков предсказаний в США. Например, комиссия по торговле товарными фьючерсами положительно высказалась о решении Kalshi наказать 2 пользователей за инсайдерскую торговлю. Однако многие отмечают, что с Polymarket все сложнее. Она зарегистрирована за пределами США и торгует контрактами в серой зоне. Поэтому до нее регуляторы могут просто не дотянуться. Комиссия по торговли товарными фьючерсами действительно разрабатывает регулирование в части инсайдерской торговли на таких площадках. Однако этот орган обычно работает с рынком деривативов, инструментов, которые применяют для хеджирования рисков, например, по нефти, пшенице или кредитам. А там использование внутренней информации обычно допустимо, потому что участники торгов сами прекрасно знают свои риски. С площадками предсказаний ситуация другая. Там все чаще ставки делают люди, находящиеся просто близко к событиям. Например, организаторы мероприятий, технический персонал, артисты подтанцовки на шоу Тейлор Свифт или Бэд Банни, у которых тоже может быть доступ к инсайдерской информации. Отсюда возникают 2 больших вопроса. Кто обязан хранить данные в тайне и как вообще это контролировать и наказывать? Особенно на платформах вроде Polymarket, где пользователи работают через блокчейн и часто используют псевдонимы.
4: Конгресс США планирует полностью запретить пари на исход политических событий, в том числе результаты выборов, решения правительств, военные действия, а также на спортивные соревнования. Об этом в конце марта сообщило агентство Axios. Трафик в эти минуты в Москве, по информации Яндекс.Карт, 3 балла по-прежнему. Самая крупная пробка сейчас на Московской улице от Нового бульвара до Набережной улицы. 25 минут там простоите. Минуту меньше отнимет на Савихинское шоссе от Южной улицы до реки Чичора. И столько же простоите сейчас на Дмитровке от 8-й северной линии до моста через канал. А в центре хуже всего едет сейчас внешняя сторона Садового. Там 4 балла. Новости экономики. Константин Максимов в студии. Добрый день.
13: Добрый день.
14: Деньги и биржи.
15: Еще один отчет из, как говорим, серьезных имен. Макдональдс представил свои финансовые результаты, лучше прогнозов экспертов. И $2.85 на акцию ждали, 2.75. Выручка 6 миллиардов 520 миллионов долларов, ожидали 6.46. Ну и единственное, наверное, что... Ну, как-то, может быть, портит общую картину, это продажи, которые подросли на 3,8%, ждали все-таки, что они вырастут почти на 4%. Из любопытных сегодня отчетов еще я бы обратил ваше внимание на данные, которые представил Shell. Они сказали, что у нас результаты лучше, чем мы прогнозировали в первом квартале, и сокращают они на этом фоне программу обратного выкупа своих активов. но и также очень интересные, особенно в свете перекрытого Ормузского пролива, отчеты и мнения и результаты, которые представил Майерск. Они сказали, что у нас тоже результаты лучше прогнозов первого квартала. Соответственно, глава Майерск, выступая на телевидении Bloomberg, оценил потенциальные потери. Вот он сказал, что да, мы понимаем всю сложность ситуации. Каждый день войны, по нашим оценкам, может привести к тому, что мы потеряем до полумиллиарда долларов. Но нефтяные котировки сегодня реагируют на перспективы какого-то мирного процесса между Соединенными Штатами и Ираном. На данном этапе более 3% потери. Brent $97.90. Понимаю, что кому-то очень непривычно на слух эти цифры. Да, это действительно так. 3,7% снижения в западно-техасской нефти. $91.55. Ну и по цепочке, конечно, идут и производные инструменты. Дизельное топливо в Европе почти 5% обвала, бензин почти 2% в минусе. А газовый рынок, впрочем, все очень волатильный, как мы с вами понимаем, измениться может в любую секунду. В минусе остается европейский фондовый индикатор и очень незначительный рост американских фьючерсов. Российский рынок постепенно компенсирует потери сегодняшнего утра. Снижение уже замедлилось до 0,25%, буквально 2,625. На валютных торгах у нас сегодня снижение рубля 10,96 юань в паре с рублем.
16: Коммерсант ФМ. Время и место. С 1 по 11 мая. Москва. Ежедневная музыкальная программа от ретро-джаза 20-х до советской классики и современных стандартов в исполнении артистов с мировой известностью. Ансамбль «Мелодия» Георгия Гороняна. Американский трубач и вокалист Рональд Бейкер. Большой джазовый оркестр Петра Востокова. Певица Анастасия Лютова. Пианист и народный артист России Даниил Крамер. Место проведения – джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке. Начало в 19:30. Программа на сайте moscow.butmanclub.ru. Международные законы существуют только в сборниках международных законов. Альберт Эйнштейн. Реклама.
17: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире, потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
16: Телефон рекламной службы 646-3046. Код 495.
4: Половина третья в Москве. В студии Оксана Барыкина. Здравствуйте.
16: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
4: 7 мая, четверг, плюс 29 градусов. В Москве пробки 3 балла в этом часе. Число убыточных банков России выросло вдвое. В основном речь идет о небольших игроках, но есть и крупные. Можно ли говорить о критической ситуации на рынке? Прокуратура просит заблокировать сайты с рекламой экскурсий по крышам Санкт-Петербурга. Власти же города предлагают альтернативу. Какую? Коммерсант ФМ выяснил, каким будет фестивальное лето 2026-го. В этом году сразу несколько крупных промоутеров анонсировали выступления иностранных музыкантов. И суд в США опубликовал предсмертную записку финансиста Джеффри Эпштейна. В ней он утверждал, что доказательств против него нет. Все подробности в обзоре иностранной прессы на Коммерсант ФМ в конце часа. Каждый пятый банк в России стал убыточным. По данным ЦБ, с начала года число кредитных организаций с финансовыми проблемами выросло почти вдвое – с 34 до 60. В основном речь идет о небольших игроках, но есть и достаточно крупные. Так, согласно исследованию «Эксперт РАК», 1 апреля в минусе оказались Почта Банк, Синара, Уральский банк реконструкции и развития. С чем связана такая динамика и насколько критична ситуация? На эти вопросы Коммерсант ФМ ответил директор по банковским рейтингам «Эксперт РАК» Иван Уклеин.
18: Рост числа убыточных банков на самом деле является закономерным следствием смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Проблема уставших собственников была актуальна в период низких ставок, когда банки сталкивались с постоянно растущими расходами на фоне стагнирующей доходной базы, когда не было возможности развивать в значительной степени корпоративное кредитование, а регулятор закручивал гайки в розничном кредитовании, вводя все новые и новые ограничения, риск ВИСА, макропруденциальные лимиты.
19: А какие еще факторы повлияли на рост числа убыточных банков?
18: Также по мере увеличения ключевой ставки многие банки предпочли получать достаточно высокие безрисковые доходы за счет размещений на депозиты в Банке России, в НКЦ, за счет инвестиций в облигации федерального займа с возросшей доходностью. Сейчас такие возможности сокращаются, а доходность соответствующих безрисковых и тем не менее высоколиквидных инструментов существенно сокращается, и в результате банки снова сталкиваются вот с этими процентными ножницами, снова сталкиваются с тем, что растут расходы достаточно высокими темпами, но доходная база стагнирует, и, конечно, снова у небольших банков возникает проблема с операционной эффективностью в условиях, когда вот такие безрисковые размещения становятся существенно менее доходными, а развить более традиционные направления банковского бизнеса, такие как кредитование, комиссионные доходы, конверсию, соответствующие банки не могут.
4: По данным регулятора, число убыточных банков достигло рекорда за 4 года – 22% от всего рынка. Но их клиентам пока переживать не стоит, считает эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
20: Для клиентов это должна быть такая новость, скорее даже нейтральная, потому что если банк показывает убыток, это означает, что он оплачивает клиентские пассивы, то есть предлагает достаточно привлекательные ставки по депозитам, и банки, у которых большая прибыль, возможно, они не доплачивают клиентам по депозитной базе. Поэтому в этом смысле здесь парадоксально то, что убыточность как раз говорит о том, что банк клиентоориентирован.
19: То есть пока клиентам этих банков ничего предпринимать не стоит?
20: Переживать, конечно же, не стоит, потому что в разные моменты истории нашего новейшего банковского сектора были разные периоды, в том числе и у некоторых достаточно крупных банков были убытки на протяжении больше, чем 12 месяцев. Все это, естественно, абсорбируются убытки, абсорбируются непрофильные проблемные активы, и все, в конце концов, выходит в плюс. Есть, конечно, другая проблема, экзистенциальная. Что часть бизнес-модели в условиях стрессовых экономических ситуаций, условий экономических, может не выдержать. Мы говорим о ситуации, когда, например, спрос на пассивы банковские большой, и пассивы дорогие, а активы, например, не генерируются, то есть спрос на кредитование не низкие. В этой ситуации не каждая бизнес-модель банка выдержит. И это очень тоже большая проблема, которую как раз нужно думать и рассуждать именно сквозь призму не какой-то перманентной отчетности, а сквозь призму вообще в целом бизнес-модели кредитной организации.
4: В феврале более 60% российских банков зафиксировали снижение прибыли или убытки. Это на 13 процентных пунктов выше, чем годом ранее. При этом крупнейшие игроки из топ-10 напротив нарастили прибыль вдвое. Налоговая усилила контроль за бизнесом, который пользуется аутстаффингом. Это модель, при которой компании временно привлекают персонал через подрядчика. Среди отраслей, которые обращаются к аутстаффингу, логистика, ритейл, общепит, строительство и сельское хозяйство. Федеральная налоговая служба подозревает, что многие компании так скрывают реальные трудовые отношения, занижают налоги и страховые взносы. Первым на тенденцию обратил внимание Forbes. Вероятность проверок возрастает, если сотрудники получают зарплаты ниже рынка. Массово оформленные как самозанятые или фонд оплаты труда резко упал на 80% без сокращения штата. Что ждет бизнеса в таких случаях? Главный риск – переквалификация гражданско-правовых отношений в трудовые, объясняет адвокат юридической компании «Таксологи» Олеся Лепехина.
21: Тренд действительно сформирован почти 2 года, когда эта тема стала актуальна. Сначала был введен режим плательщиков налога на профессиональный доход самозанятых. Потом, когда он стал активнее применяться, появились модели, которые использовались крупным и некрупным бизнесом. Вопрос попал в фокус налоговых органов. Может попасть под контроль небольшое количество сотрудничеств, когда самозанятые привлекаются компании, но на небольшие участки работы. Может сложиться другая ситуация. Это крупный бизнес, у него много сверхдеятельности и большое количество работы с самозанятыми. Сфера может быть любая, если они привлекли такое количество, то может сработать как негативный фактор.
22: Что ждет компании за усиленного контроля? То есть это какие-то проверки более частые, штрафы при недочетах?
21: Естественно, проверка налогового органа. И вы знаете, и в рамках предпроверочного анализа установлены последствия здесь до начисления ДФЭ как налоговому агенту, страховых взносов, которые не были уплачены, естественно, ранее, штрафы и пени. Также сейчас могут быть проведены ежегодные проверки Государственной инспекции по труду, логичным образом может прокуратура проводить такие проверки. Налоговый орган переквалифицирует отношения, оценивает уже фактические обстоятельства, не так важно, какие документы, например, были оформлены между сторонами. Административные органы требуют заключения трудовых договоров.
4: Юристы отмечают, что проверки не ограничиваются только документами. Органы смотрят, кто реально управляет сотрудниками, ставят задачи, контролируют график и рабочее место. Таким сотрудникам также не следует указывать компанию как основное место работы или выкладывать в своих соцсетях фотографии с корпоративов. И чтобы избежать штрафов и доначислений, бизнесу стоит пересмотреть модели отношений с работниками, отмечает адвокат, партнер юридической фирмы Костенков и Суворов Александр Ярасов.
1: Это связано в том числе с тем, что в прошлом году правительством утвержден план мероприятий по борьбе с теневой занятостью, одной формой из которых называют подмену трудовых отношений гражданско-правовыми. Налоговые органы также активно включились в такую борьбу. Увеличивается количество запросов, разных вызовов на комиссии, вызовов на допросы, когда вызывают и налогоплательщиков, и могут самих физических лиц для того, чтобы выяснить, как на самом деле у них обстоят отношения и соответствует ли их документальное оформление фактическим обстоятельствам.
22: А как поступать предпринимателям в таких случаях, если они уверены в законности своих действий? Может быть, переписывать договор с таким сотрудником?
1: Аутстаффинг, да, он законный, но с учетом того, что сильно ограничен 16-го года, аутстаффинг крайне редко встречается. И там в основном проблем как раз нет. Там, где проблемы, когда идет оказание услуг именно, а не аренда персонала. Учитывая усиление контроля, бизнесу имеет смысл проверить, соответствует ли у них реальное положение дел правовому оформлению, в случае, если имеют место трудовые отношения, которые закамуфлированы от приобретения услуг у независимых компаний, то тогда либо менять модель работы, чтобы это действительно были услуги, либо переходить на прямые трудовые отношения. У нас не так много случаев, когда можно брать персонал в аренду. Поэтому не любая компания у нас может предоставлять персонал. Это тоже нужно учитывать.
4: По данным Федеральной налоговой службы, в прошлом году число самозанятых увеличилось почти на 27% и превысило 15 400 000 человек. В конце 24-го такой статус был более чем у 12 миллионов россиян. Коммерсант ФМ направил запрос в Федеральную налоговую службу с просьбой прокомментировать усиление проверок и ожидает ответа. Прокуратура потребовала заблокировать сайты с экскурсиями по крышам Петербурга. Ведомство проанализировало страницы таких прогулок и направило их в суд. В заявлении прокурор отметила, что маршруты по крышам жилых домов попадают под уголовную статью об оказании услуг, угрожающих жизни и здоровью. Власти Петербурга долгие годы пытаются бороться с организациями таких экскурсий, но безуспешно, отмечает корреспондент Коммерсанта из Санкт-Петербурга Надежда Ермула.
2: В Петербурге ежегодно проводятся такие экскурсии в теплое время, где-то начиная с апреля, мая. Такие объявления появляются на столбах, на домах, в социальных сетях, на площадках открытых. Буквально люди стоят на Невском с табличками и приглашают людей пройтись по крышам города. И в том числе есть специальные сайты. Все такие экскурсии, они незаконные, их проведение никаким образом не регламентируется. И все организаторы, которые пишут, что такие экскурсии легальные, это на самом деле, конечно, не соответствует реальности.
3: А как правоохранительные органы борются с этой проблемой?
2: Наверное, где-то 2 года назад были рейды, где полиция проверяла таких организаторов. Тогда были выписаны штрафы, было уголовное дело, но в итоге все равно экскурсии продолжают проводиться, их продолжают рекламировать. Была идея депутатов, что такие экскурсии можно сделать легальными, построить какой-то маршрут, но все это остановилось и никаким образом не продолжилось. Систематически с этим никаким образом не борются, и об этом никак не сообщается открыто, никаких методов для этого нет.
3: А кто больше всех страдает от этих экскурсий?
2: Знаю, что жалуются сами жильцы, особенно которые живут на верхних этажах, потому что для них это, конечно, постоянный шум, постоянный топот. Плюс ко всему, такие организации открывают иногда замки, которые ставят сами жильцы, и компании, управляющие на дверях, которые ведут на крыше, для них это, конечно, все проблема.
4: Еще в 2018-м местное ЗАГС-собрание пыталось принять законопроект о штрафах за незаконные экскурсии. Однако дальше первого чтения документ не пошел. Спустя 2 года депутаты предлагали создать легальную индустрию экскурсий по крышам. Инициативу также поддержали в первом чтении, но и в этот раз идея не получила развития. В минувшем феврале вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин предложил использовать беспилотники, чтобы выявлять проведение незаконных экскурсий по крышам.
16: Коммерсант ФМ. Время и место. 26 мая. Азербайджан.
0: Выездная сессия клуба «Коммерсант» совместно с «Сибриз» – новая география инвестиций. Обсудим с экспертами экономику региона, экологические инициативы и реализованные проекты на территории города-курорта. Среди спикеров – основатель проекта Эмин Агаларов и чрезвычайный и полномочный посол РФ в Азербайджанской республике Михаил Евдокимов. Регистрация на сайте коммерсант.ру в разделе «Мероприятия».
5: Дороже золота. Самое дорогое ношенное нижнее белье в мире – трусы Элвиса Пресли. Исподняя, которое король рок-н-ролла надел на шоу в 1977 году, продали на аукционе за 5000 фунтов. Что, впрочем, ниже изначально объявленной цены в 7000 фунтов. Арена с Владимиром Осиповым. Спортивные пенсионеры.
6: В большом теннисе, как мужском, так и женском, немало легендарных победителей. Но если говорить о продолжительности карьеры на самом высоком уровне, то поспорить с Мартиной Навратиловой не сможет никто. Теннисистка из Чехии выступала на профессиональном уровне почти 31 год и завоевала 167 титулов в одиночном разряде и 177 в парном. Конечно, среди них самые престижные 18 побед в турнирах Большого шлема. Причем 9 – это успех на Уимблдоне. Этот рекорд не побит до сих пор. Но желание выходить на корт у Навратиловой не угасло даже после того, как многие ее соперницы зачехлили ракетки. Правда, в 1994-м Мартина все же объявила о завершении карьеры, но очень быстро вернулась и радовала поклонников победами аж до 2006-го. Да, в поздний период карьеры Мартина в основном играла в паре, но главное – выигрывала. Ведь титул на US Open в миксте с американцем Бобом Брайном Навратилова завоевала в 49 лет. До 50-летнего юбилея чешской спортсменке тогда оставался месяц. Это феноменальное достижение, по словам самой Мартины, стало возможно лишь потому, что она объединила тренировки на корте, физическую подготовку и питание. Некоторые рекорды Мартины Навратиловой, конечно, пали. Например, Уинус Уильямс стала самой возрастной финалисткой итогового турнира WTA в 37 лет. Но взять титул на турнире Большого шлема почти в 50, пусть и в паре, не смог никто в истории тенниса. И сейчас кажется, что уже не смог. Может.
23: Стиль. Более 5 лет кроссовки были не только базой для любого образа, но оставались на пике трендов.
24: Тревел.
23: Кофе или вино, можно, наконец, нырнуть.
24: Технологии.
23: Влияние на жизнь людей сейчас будет происходить быстрее, чем прежде.
24: Идеи для жизни, работы и отдыха в программе «Офф-топ» с Яной Лубниной. Ежедневно. На Коммерсант ФМ.
25: 14:44 в Москве, в студии с последними новостями Дарья Надина. Здравствуйте.
26: Здравствуйте.
27: Latest news.
26: Акция «Бессмертный полк» в Москве пройдет в онлайн-формате, сообщил Дмитрий Песков. Он отметил, что российские спецслужбы принимают дополнительные меры безопасности в преддверии 9 мая, в том числе и с учетом достаточно сложной оперативной обстановки из-за угроз Киева. Роскомнадзор заявляет, что в настоящее время не планирует блокировку в России популярных иностранных игр, в том числе Battlefield и FIFA, так как оснований для этого нет. Ранее о том, что Роскомнадзор начал предъявлять претензии крупнейшим в мире студиям, разработчикам игр из-за отказа в локализации персональных данных игроков в России, писал Коммерсант. Среди них, по данным газеты, создатели Sims, FIFA, Battlefield. Если компании не выплатят назначенный им штраф, регулятор может начать блокировать их игры в России. В Москве вынесли приговор владельцу алкогольного холдинга Global Spirits, гражданину Украины Евгению Чернику. Он состоит в экстремистском и запрещенном в России объединении. Его признали виновным в финансировании терроризма и заочно приговорили к 14 годам строгого режима, а также штрафу в 500 тысяч рублей. Первые 4 года подсудимый будет отбывать в тюрьме, сообщило столичное управление прокуратуры. О погоде в Москве в эти минуты 29 градусов. Давление в норме. До конца дня возможен небольшой дождь и грозы. Дарья Надина, Радио Коммерсант ФМ.
25: Зарубежные музыканты возвращаются в Россию. Коммерсант ФМ выяснил, каким будет фестивальное лето 2026-го.
28: Коммерсант ФМ. Эксклюзив.
25: В этом году сразу несколько крупных промоутеров анонсировали выступления иностранных музыкантов. Так, летний сезон стартует 13 июня с юбилейного, 25-го по счету фестиваля «Стерео Лето» в Санкт-Петербурге. В лайнэпе, помимо музыкантов, лаборатории Антона Беляева, Найка Борзова, группы «Бонто с кнопкой», заявлены японское амато-рок-трио «Кукан Гэндай» и тайская группа «Кики». А в июле на фестивале «Планета К-30» выступит британский джазовый музыкант Камал Уильямс. Насколько сложно сегодня привести иностранного артиста в Россию? На этот вопрос «Коммерсант ФМ» ответила сооснователь пространства К-30 и фестиваля «Планета К-30» Дмитрий Агалаков.
7: Программа фестиваля традиционно двухдневная. Один из ключевых моментов по пятничной программе – это международный букинг А-класса. Мы привозим Камала Уильямса, это топ-10 современных джазовых музыкантов мировых, современно. У нас будет джазовая сборная Петербурга из разных джаз-баров, филармонии, нео-соло, R&B, джазовый проект. После всех этих больших, красивых, уличных джазовых концертов мы перенесем в К-30. И будет такой автопати с диджейской музыкальной программой.
8: А тяжело было договориться, чтобы привести иностранного артиста?
7: В целом даже договариваться не с конкретными артистами сложно, и уговаривать их, чтобы они приехали, а найти тех, кто готов ехать. Сложнее стало с логистикой. Как правило, приходится платить, может быть, больше, чем европейские промоутеры. В принципе, если это привоз не какого-то выдающегося артиста, который у всех на слуху, то пропал момент любопытства. Больше фокус внимания сосредоточен на русский рынок, на русский площадки на русских артистов. В субботу будут работать 5 сцен. Среди хедлайнеров Кринсода, Тима Ищесвет, Петер Мартич. Будет несколько шоу-кейсов, включая станцию метро Горьковская. Это нижегородские ребята. На открытие билеты стоят 2500 рублей, а на основной день 3000 рублей.
25: При этом сам фестивальный рынок продолжает дорожать. В среднем примерно на четверть год к году, отмечают опрошенные коммерсанты ФМ-организаторы. Сейчас средняя стоимость билета на такие события от 2 до 5 тысяч рублей. Вход на отдельные мероприятия стоит от 10 тысяч, особенно если речь идет об особых пакетах с дополнительными привилегиями. Главные причины роста цен – выросшие расходы на аренду, логистику и гонорары, говорит основатель Motherland Иван Бочаров. Один из главных инди-фестивалей страны пройдет 11-12 июля. Среди участников, например, Ахад Дад, Сироткин, Сеттлерс, а также проект Кедра Ливановского и Флетти «Косая гора».
9: Фестиваль Motherland пройдет, как обычно, в течение 2 дней на 4 сценах, и мы ожидаем около 7000 посетителей каждый день. В целом, этот год выглядит очень похожим на прошлый по всем фестивалям и рынку, и единственное, что меняется, это расходы и в каких-то случаях доходы.
8: В чем особенность фестиваля этого года?
9: В этом году на Motherland традиционно будет достаточно много групп, и многие из которых никогда у нас не играли, основное количество, потому что мы обновляем лайнап каждый год процентов на 60-70, по крайней мере. В хедлайнах в этом году у нас будет специальное шоу от Хаски с полным лайв-бендом. И у нас будет хедлайн-выступление группы Сироткин. Группа Сироткин первый раз играла на Motherland в 2016 году, когда это было вообще ее первое фестивальное выступление. У нас будет много мультижанровых артистов. Как обычно, многие из них приезжают из разных городов, регионов России, даже не только России. Например, у нас будет выступление казахстанской инди-звезды, артиста Самрат Тама. Это как раз необычная для России история, которую редко можно увидеть в Москве.
8: А что там с ценами на билеты?
9: Цены на билеты немного выросли по сравнению с прошлым годом, но если сравнивать с фестивалями похожего масштаба, то мы даже немного дешевле рынка. Сейчас у нас билет на один день стоит от 3000 рублей и абонемент от 5800 рублей. Цены, понятно, будут подниматься ближе к фестивалю. Цены, в принципе, растут у всех. Это происходит по-разному. В первую очередь это произошло из-за налоговой реформы, то, что появился НДС у многих контрагентов, у которых его не было, ну и из-за общей инфляции.
25: Помимо музыкальных, в ближайшие месяцы пройдут и крупные арт-события. На конец мая анонсирован фестиваль медиа и искусства «Нур» в Казани и ВИКСов-фестиваль в Нижегородской области. Суд в США опубликовал предсмертную записку Джеффри Эпштейна. В ней скандально известный финансист жалуется на затянувшееся расследование по делу о торговле несовершеннолетними и вовлечении их в проституцию. При этом Эпштейн считает, что доказательств против него нет. Заканчивается эта записка словами: «Хотите, чтобы я разрыдался? Никакого веселья, не стоит того». Зарубежные СМИ утверждают, что текст подлинный. Подробности в обзоре иностранной прессы на Коммерсант ФМ.
22: Предположительно, записку нашел сокамерник Эпштейна в июле 2019-го, после того, как скандально известный финансист в первый раз пытался покончить с собой. Тогда медикам удалось его спасти, но всего спустя несколько недель была повторная попытка, и вернуть Эпштейна к жизни уже не получилось. На прошлой неделе о записке узнала газета «Нью-Йорк Таймс», которая попросила суд обнародовать текст. Минюст Соединенных Штатов уже опубликовал больше миллиона файлов по делу Эпштейна. Из них следует, что с финансистом дружили влиятельные политики и бизнесмены, например, британский принц Эндрю, бывший американский президент Билл Клинтон и основатель Microsoft Билл Гейтс. Однако о предсмертной записке министерство ничего не знало, сообщает NBC. Сокамерник утверждает, что клочок желтой бумаги был вложен между страниц книги, которую он тогда читал. Именно поэтому текст не обнаружили при изъятии личных вещей Эпштейна. По информации источников телеканала, почерковедческая экспертиза уже подтвердила подлинность записки. В преступных связях с финансистом СМИ подозревают и нынешнего президента США Дональда Трампа. Сам глава Белого дома неоднократно отрицал свою причастность к так называемым вечеринкам на частном острове. Впрочем, когда Минюст опубликовал файлы по делу Эпштейна, часть записей была закрашена. Это лишь усилило общественное давление на администрацию Трампа. Один из ее представителей, министр торговли Говард Латник, накануне добровольно дал показания на заседании Конгресса. Таким образом, Белый дом пытается улучшить свою репутацию в преддверии ноябрьских выборов в парламент, пишет Washington Post. По данным газеты, депутаты сочли слова Латника довольно противоречивыми. В частности, он признал, что обедал на острове Эпштейна в 2012-м, хотя до этого публично утверждал, что дистанцировался от финансиста еще в 2005-м. При этом подробности своего визита министр торговли, цитата, «не помнит». Представители Демократической партии назвали показания Латника умопомрачительными. Но в итоге заседание завершилось. Участники так и не смогли выдвинуть обвинения против чиновника.
25: Трафик в эти минуты, по информации Яндекс.Карты, общая оценка 3 балла. Практически все кольца сейчас в желтом цвете. Хуже всего едет внутренняя сторона третьего транспортного, там сейчас 6 баллов. По 5 на внешних сторонах ТТК и Садов. Бульварная загружена в обе стороны на 4 балла. Напомню, что сегодня в городе ограничения введены. Так, и крупные пробки примерно по полчаса сейчас на Носовихинском от Южной улицы до реки Чичу. Ярославка от поворота на Красноармейское до поворота на Костина. Внутренняя сторона МКАДа от Новорижского шоссе до Путилковского. Внутренняя сторона третьего транспортного от Комсомольского проспекта до Шмитовского проезда. И внешняя сторона МКАД от Дмитровки до Ленинградки. Новости компании. Дарья Надина в студии.
10: Корпоративные новости.
11: Росимущество выставит на торги 67,2% акций золотодобывающей компании «Южуралзолото». Аукцион по продаже активов будет объявлен 8 мая. Сбор заявок продлится 5 рабочих дней до 15 мая. Итоги подведут 18. Совокупная рыночная стоимость активов оценена более чем 162 миллиарда рублей. Ранее активы группы решением Советского районного суда Челябинска были обращены в доход государства по иску Генеральной прокуратуры. Инвесткомпания «А1» предложила выкупить долги одного из крупнейших производителей мороженого в России, группы «Русский холод», у ее кредиторов. В дальнейшем инвесторы планируют приобрести бизнес за номинальный рубль для санации, оценивая первоначальные инвестиции в оборотный капитал в 1,5 миллиарда рублей. Финансирование сделки и последующая санация могут быть обеспечены за счет фонда специальных ситуаций под управлением «А1». Red Wings ограничила число провозимых на борту самолета пауэрбанков. Один пассажир может взять с собой не более 2 устройств, заявили представители авиакомпании. Правила провоза таких устройств ранее изменил Аэрофлот.
25: «14.55» в Москве, в студии Оксана Барыкина. Следующий час на «Коммерсант ФМ» проведет Петр Косенко. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале «КФМ-936».
10: Коммерсант ФМ. Время и место.
12: 28 мая. Москва. Спектакль «Без галош элегантнее». Путешествие в стиле джаз по миру моды и чувственной поэзии Владимира Маяковского, задававшего моду во всем – одежде, литературе и образе жизни. Режиссер Тереза Дурова. В ролях Руфат Акчурин, Сергей Батов, Михаил Бубер, Павел Повалихин, Георгий Шабанов. Место проведения – театр Терезы Дуровой. Павловская улица, 6. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте teatrium.ru.
10: «Арт и факты» с Дмитрием Буткевичем.
13: Коллеги из издания Art Price представили список самых дорогих аукционов лотов мая. Аукционы в мае 2026 года вновь станут проверкой устойчивости элитного сегмента рынка. Прошлогодние майские продажи не оправдали ожиданий. По предварительным оценкам трех аукционных домов Кристис, Сотбис и Филлипс, общая сумма продаж могла составить от 1,2 до 1,6 миллиарда долларов. В результате совокупная сумма продаж без учета комиссионных составила всего 837,5 миллионов долларов, а с учетом комиссионных чуть более миллиарда. Но ноябрь 2025 года принес лучшие новости. Общая сумма продаж составила 2,2 миллиарда долларов с учетом комиссионных. В нынешнем мае 11 лотов получили стартовую оценку выше 50 миллионов долларов. Анри Матисс, черное платье и фиолетовое платье, 38 год. Герхард Рихтер, свеча, 82-й. Ожидают, что аукционный рекорд Рихтера будет побит. Эти лоты оцениваются по 50 миллионов. Следующие два лота по 55. Пит Мондриан, композиция с большой красной плоскостью, синий, серый, черный и желтый, 21-й год. И Пабло Пикассо, человек с гитарой, 13-й год. Эта картина кубистического периода принадлежала Гертруде Стайн, затем много лет была в коллекции МОМА. Скульптура Пикассо «Голова женщины» Фернанде, 1909 года, и полотно Роя Лихтенштейна «Тревожная девушка» 64-го, как и картина Сая Твомбли без названия 61-го, оцениваются по 60 миллионов. Далее Марк Ротко, номер 15-й. «Два зеленых и красная полоса», 1964 год, за 80 миллионов. И три топ-лота по 100 миллионов долларов каждый по старту. Джексон Поллок, номер 7А, 48-го года. Это самая большая из капельных картин Поллока, оставшихся в частных руках, и она редко выставляется. Константин Бранкузи, скульптура «Данаида», 13-й год. Считается, что это лицо Магрит Погани, венгерской студентки художественного училища, которая регулярно позировала румынскому модернисту. «Данаида» в последний раз была продана в 2002 году за 18,2 миллиона. Наконец, еще один Ротко, коричневый и черный в красном, 57-й год. В 2003 картина была продана с аукциона всего за 6,7 миллиона, около 12,1 миллиона долларов в сегодняшних ценах.
14: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем. Стать писателем очень нетрудно. Нет того урода, который не нашел бы себе пары. И нет той чепухи, которая не нашла бы себе подходящего читателя. Антон Чехов. Реклама.
15: Газета «Коммерсант». Оперативно, объективно и достоверно о главных событиях. Журналисты издательского дома «Коммерсант» готовы подписаться под каждым своим словом. Подпишитесь и вы. Телефон службы подписки 8 800 600 0556. Для лиц старше 16 лет.
17: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495.
18: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы.
19: 93,6. И мнения. Коммерсант ФМ 93,6.
20: В Москве 15 часов, в студии Петр Косенко.
21: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 ФМ.
28: 7 мая, четверг. В Москве сейчас 28 градусов тепла. Пробки 3 балла в этом часе. Операторы связи опять предупреждают жителей Москвы об отключениях 9 мая, но перебои могут быть и до Дня Победы. Бизнес готовится к новому интернет-шатдауну. Граждан просят запасаться наличными деньгами, распечатками билетов на поезда и самолеты, а автомобилистов бумажными копиями полисов ОСАГО. В России с начала года вдвое увеличилось количество убыточных банков. По данным ЦБ, теперь это каждая пятая кредитная организация. Среди них есть и довольно крупные игроки. Стоит ли беспокоиться их клиентам? 8 аэропортов в европейской части России закрыты. Только в столичном регионе задержано около 150 рейсов из-за атак беспилотников. Ситуация во Внуково хуже всего. Аэропорт не работает с ночи. Часть бортов перенаправляют в другие гавани. Итальянский банк Unicredit нашел покупателя на часть своих российских активов. Сообщается, что интерес проявил инвестор из Арабских Эмиратов. Оставшуюся долю зарегистрируют как новое юрлицо. Контроль за ним останется за материнской группой. Власти не рассматривают никаких мер поддержки для бизнеса на фоне отключений связи. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Коммерсанта ФМ. Во вторник Москва и Петербург столкнулись с масштабными перебоями мобильной связи и СМС-сервисов. Опрошенный Коммерсант ФМ бизнес оценивал потери только за несколько часов простоя в десятки миллионов рублей. Песков напомнил, что ограничения вводились в рамках подготовки ко Дню Победы.
0: В настоящий момент мер поддержки не рассматривают. Меры принимаются необходимые в рамках действующего закона. Они необходимы для обеспечения безопасности граждан, что является абсолютным приоритетом. Но сравнительно недавно на одном из совещаний с членами правительства глава государства обращал внимание на необходимость соответствующего информирования населения и обеспечения функционирования систем, которые критичны для жизнеобеспечения.
28: В Минцифры предупредили, что 9 мая москвичи останутся без мобильного интернета, не будут доступны в том числе сайты из белого списка, а также СМС. Сегодня и завтра вводить ограничения власти не планируют. Накануне операторы, банки, магазины и театры вновь посоветовали жителям столицы на случай отключения интернета переписать все нужные контакты на бумагу, распечатать билеты и посадочные талоны. Водителям отдельно рекомендовано заранее скачать карты города, также держать под рукой бумажный полис ОСАГО и бланки Европротокола. Оформление ДТП онлайн может быть тоже недоступно. Как указали Коммерсант ФМ, в кикшеринговом сервисе ВУШ без интернета самокаты можно активировать по карте «Тройка». Ночь на ковриках, нарушенные планы и многочасовые ожидания. В столичных аэропортах сегодня задержаны сотни рейсов из-за закрытия воздушного пространства. В четверг силы ПВО уничтожили 33 беспилотника, летевших на Москву, сообщил Сергей Собянин. По данным Минтранса, сейчас не могут вылететь более 30 самолетов. Остановлена работа Внуково. Как пишет Коммерсант, утром там было задержано минимум 20 рейсов. Пресс-служба аэропорта предупредила, что пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию, в том числе на борту. Пассажирка, которая пожелала остаться анонимной, рассказала Коммерсант ФМ, что уже продумывает план «Б».
1: Мы летим в Санкт-Петербург, был в 10:15 рейс, его отложили на 11:30. Мы приехали в районе 9 и увидели, что на табло все рейсы, которые были за сегодняшние сутки, все задерживают. Все, табло начинается с 0 часов, 1 минуты. Народу дали какие-то коврики, видимо, это были ночные рейсы. Народ в разных местах лежит, но есть много свободных мест, в кафе и стулья, в зоне прилета и в зеленой уже зоне непосредственно. То есть в целом достаточно свободно. Видимо, какая-то часть народа уже просто не приехала сюда.
2: Не хочется пойти купить билеты на Сапсан? В принципе, Питер не так далеко.
1: Да, у нас уже есть какой-то запасной такой план. Мы просто думаем сейчас до какого-то логического завершения дождемся, вот до 14, например. И, соответственно, если его отложат или там еще несут, уже будем принимать решение об альтернативных вариантах.
28: Меньше всего повезло туристам, которые ожидают вылета из Внуково в Турцию. Судя по онлайн-табло, почти на сутки задержаны 3 рейса в Даламан и в Анталию. В Стамбул некоторые рейсы отменены, другие будут ждать вылета 10 и 8 часов. Вадим – пассажир одного из этих рейсов. Он признался, что рискует пропустить важное мероприятие.
3: Я здесь в 12 ночи, это стыковочный рейс должен был быть. Хорошо, что это второй, а не первый. Больше 12 часов прошло. Я во Внуково, и у меня была иллюзия, что если пройти пограничный контроль, а я выезжаю из России, там как будто бы будет удобнее, комфортнее, потому что там дьюти-фри, потому что много мест для ожидания. Но оказалось, что это как железнодорожный тупик, в который собирают все вагоны, и он конечен. Отсюда выхода нет. В капсульный отель или еще куда-то. Все эти 12 часов прибываются новые люди. Все кафе забиты людьми. VIP-лаунж переполнено. А в таких ситуациях даже деньги не решают. Люди спят на сиденьях, на диванчиках, на креслах.
2: Сильно ли это нарушило ваши планы? То есть вы не из Москвы, и у вас даже нет варианта развернуться и домой поехать?
3: Я летел из Беларуси Турцию, и мне нужно было оказаться в Москве, решить несколько вопросов с документами. И я, конечно же, много раз уже пожалел о том, что я не полетел напрямую. Планы нарушают это сейчас серьезно. То есть у меня там забронирован отель, который уже оплачен и который уже у меня включился. Вряд ли я смогу вернуть деньги за это. Завтра у меня вообще мероприятие, которое было назначено 1,5 года назад. Прям серьезно, уровень мероприятия, которое нельзя перенести. Представляете, мы 1,5 года ждали, и теперь мы можем профукать, наверное, этот момент до последнего. Буду сидеть в этом аэропорту.
28: Шереметьево в четверг уже принял 14 рейсов как запасной аэродром. Пассажиры 13 из них прошли формальности, уже завершили полет, сообщили в пресс-службе аэропорта. Домодедово работает в штатном режиме. Собеседница Коммерсант ФМ Ольга также была вынуждена быстро перемещаться между аэропортами.
4: Мы сейчас стоим на посадку уже в аэропорту Шереметьево. Вылет у нас должен был быть из Внуково сегодня в 10:30. Приехали мы заранее, уже с информацией о том, что ковер и вылеты не производятся. Мы летели компанией ЮТЭР. Компания практически нам никак не сообщила своевременно, что у нас рейс, как оказалось, отменен. В итоге вот на стойке уже с информацией нам сообщили, что нас перевозят в Шереметьево. Девочка, которая у нас летела Победой, им предоставили ваучер на питание. Оказалось, что это ваучер на 100 рублей на воду в определенном кафе. Когда они пришли в это кафе, оказалось, что вода стоит 300 рублей. В какой-то момент нам стали раздавать коврики. Довольно много их было. В принципе, всем желающим их хватило. Ожидание было относительно комфортным.
28: Ограничения сохраняются в 8 российских аэропортах. Кроме Внуково, это воздушные гавани Иваново, Калуги, Перми, Сочи, Тамбова, Череповца и Ярославля. Ранее Коммерсант ФМ рассказывал, как в минувший вторник в Москве из-за ограничений около 200 авиарейсов не смогли отправиться вовремя. Большинство вылетов были задержаны, десятки отменены, еще несколько рейсов перенаправили в другие города. Тегеран и Вашингтон договорились.

0: прекращения конфликта и определить рамки дальнейших переговоров. Тем временем бизнес продолжает подсчитывать последствия кризиса вокруг Ормузского пролива. Так, глава Маэрск Винсент Клерк в эфире CNBC заявил, что из-за роста цен на нефть и перебоев в логистике компании теряют около полумиллиарда долларов ежемесячно.
1: По сути, мы столкнулись с совершенно новой реальностью, последствия которой будут ощущаться как минимум во втором и третьем кварталах. При текущих ценах на нефть около $100 за баррель этот энергетический шок обходится нам примерно в $500 миллионов дополнительных расходов в месяц. Это колоссальная сумма. Да, мы можем сокращать часть издержек, но значительную часть этих затрат все равно придется перекладывать на клиентов. Самостоятельно тянуть такой рост расходов невозможно. Главный вопрос сейчас, насколько долго сохранится устойчивость мировой контейнерной торговли, которую мы наблюдаем последние 2.5 года. Пока спрос не показывает признаков ослабления.
0: По данным CNN, в Персидском заливе сейчас скопилось более 1500 судов, которые по-прежнему не могут пройти через Ормузский пролив. Полноценных альтернатив этому пути нет, особенно если речь идет о перевозках нефти и газа, пишет Рейтер. Впрочем, агентство добавляет, что некоторым судам все же удастся пройти через Ормуз. Например, в конце апреля по меньшей мере 4 нефтяных танкера под флагом Арабских Эмиратов пересекли пролив, отключив транспондеры. По данным Международной морской организации ООН, с конца февраля в результате ракетных обстрелов в Ормузском проливе были поражены 32 судна. 10 моряков погибли, столько же получили ранения. Юникредит нашел покупателя, по крайней мере, на часть российского бизнеса. Итальянская группа теперь планирует разделить активы, при этом какую-то долю должен купить частный инвестор из Арабских Эмиратов, говорится в сообщении банка. Оставшуюся часть бизнеса зарегистрируют в качестве нового юрлица, контроль над которым итальянцы хотят оставить за собой. Сделку планируют закрыть в первом полугодии 2027-го. Для этого Юникредит еще должен разделить активы, заключить соглашение с покупателем и получить одобрение российского регулятора. Впрочем, для властей решение тоже выглядит вполне выгодным, говорит независимый экономический эксперт Семен Новопрудский.
2: Как будет делиться бизнес, как раз зависит от того, одобрят ли схему российские власти и европейские регуляторы. Пока, навскидку, эта схема выглядит так, что группа Юникредит придумала, как обойти российские ограничения на продажу системно значимых банков или имеющих стратегические значение. Это выглядит как попытка какие-то российские активы все-таки вывести и оставить в группе, а какие-то продать, сделать так, чтобы фактически банк не ушел с российского рынка, но в таком случае он с большой долей вероятности может сменить бренд, например, и название. Европейский регулятор вполне могут одобрить Юникредит новым банком и так оформить собственность, что он не будет являться банком, работающим на российском рынке.
3: Можно ли предположить, кто станет покупателем?
2: Там есть крупные финансовые группы, которые являются частными. Кроме того, так или иначе, через своих ставленников вполне занимаются скупкой разных активов и власти Эмиратов. Можно ожидать, что это может быть даже какой-то государственный капитал. Этот новый банк, скорее всего, будет не под санкциями, это дружественная страна. Ну и Евросоюз до сих пор не вводил никакие санкции против компаний из Эмиратов. Значит, старый банк, который останется работать на российском рынке с новым собственником, сможет проводить внешние экономические платежи, что в свою очередь выгодно российским властям. Это будет для них дополнительный довод в пользу того, чтобы такую сделку разрешить.
3: А как именно могут поделить бизнес?
2: Очень может быть, что Юникредит хочет договориться о том, чтобы забрать в тот новый банк, который будет контролировать, возможно, каких-то клиентов иностранцев, корпоративных прежде всего клиентов. Вот как раз розничные клиенты вполне себе могут перейти к тому банку, который там в России. Ну и опять же, потом ничего не мешает договариваться с теми же покупателями из Эмиратов о каком-то совместном бизнесе. То есть это и не обрубает связи с российским рынком.
0: В Кремле сообщили, что рассмотрят возможность продажи части российского бизнеса банка Юникредит, когда поступит конкретное обращение. Пресс-секретарь президента назвал вопрос сложным. В прошлом месяце СМИ писали о возможной ликвидации дочки Юникредит из-за невыгодных условий продажи. Впрочем, сам банк эту информацию опроверг. В первом квартале чистая прибыль российского бизнеса снизилась на 40% год-году до 145 миллионов евро. В то же время у итальянской группы в целом этот показатель стал рекордным и превысил 3 миллиарда 200 миллионов евро. Доля российских активов Юникредит в общей прибыли сократилась с 9 до 5%. 15.13 в столице. Через полторы минуты последние новости.
4: Коммерсант ФМ. Время и место. С 22 по 31 мая. 26-й международный

0: Народный театральный фестиваль «Мельховская весна». Спектакли по произведениям Чехова и Булгакова из театров России, Вьетнама, Сербии, Ирана, Казахстана и других стран в неповторимой атмосфере чеховской усадьбы среди цветущих садов. Место проведения – музей-заповедник Антона Павловича Чехова «Мельхова». Первый человек, который бросил ругательство вместо камня, был творцом цивилизации. Зигмунд Фрейд. Реклама.
1: Без промышленных роботов и станков невозможно представить современное производство. Сегодня автоматизация – это главное условие для роста и расширения бизнеса. Как грамотно внедрить передовые технологии в компанию? Что это даст бизнесу? И как нацпроект «Средства производства и автоматизации» помогает высвободить ресурсы для развития? Об этом в программе «Стать коммерсантом» с Александром Рассохиным. Сегодня на «Коммерсант-ФМ» и на сайте радио.
0: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495.
2: 15:15 в Москве. С новостями Дарья Надя.
3: Здравствуйте. Latest news. Сразу 8 беспилотников уничтожены системой ПВО на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. Сегодня с начала дня уничтожено уже несколько десятков беспилотников. Ограничения на взлет и вылет вводились в столичных аэропортах. Всего было задержано более 150 рейсов. В настоящий момент ограничения касаются только Внуково. Часть летевших туда рейсов перенаправляют в Домодедово и Шереметьево. Ростех рассчитывает к 2030 году наладить ежегодный выпуск 36 самолетов МС-21, 20 сухой Суперджет-100 и 12 Ил-114-300, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемизов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Господин Чемизов также рассказал, что за прошлый год корпорация впервые подняла в воздух два обновленных гражданских вертолета, двухдвигательный «Ансат» и однодвигательный Ми-34. Обе модели, которыми планируют заменить импортные вертолеты, самолеты оснастили российскими двигателями ВК-650В. Руководству издательства «Попкорн Букс» Дмитрию Протопопову, Павлу Иванову и Артему Вахляеву смягчили меру пресечения. Вместо домашнего ареста им назначат запрет определенных действий, следует из данных картотеки суда. Фигурантов обвиняют в организации или участии в деятельности экстремистской организации. Сотрудники издательства из корыстных побуждений издавали и продавали книги писателей-иноагентов. Речь идет о произведениях «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка». Обе книги признаны пропагандирующими деятельность движения ЛГБТ, которое признано экстремистским и запрещено в России. Погода. В эти минуты 28 градусов, облачно с прояснениями, давление в норме. До конца дня временами возможен небольшой дождь. Кроме этого, синоптики прогнозируют грозы. Дарья Надина, радио «Коммерсант ФМ».
2: Выплаты на свадьбу – самая популярная поддержка, которую бизнес предоставляет молодым сотрудникам. Об этом «Коммерсант ФМ» сообщили в компании «Технологии доверия», бывшей PricewaterhouseCoopers Россия. По их данным, финансово помогают молодоженам 42% работодателей. Как правило, речь о сумме до 20 тысяч рублей. Примерно столько же компаний поддерживают беременных. В среднем им платят около 280 тысяч единоразово. За последние два года около трети предпринимателей расширили свой соцпакет, говорится в исследовании. Таким образом, бизнес пытается удержать сотрудников. Аналитики считают, что вскоре этот подход станет еще популярнее. Подробности в справке «Коммерсант ФМ».
0: Детали.
4: Всего в опросе приняли участие 87 компаний из сфер финансов, промышленности, логистики, недвижимости и IT. Из них лишь 18% государственные. У трети участников исследования штат превышает 5000 человек. 9 из 10 работодателей рассказали, что уже предоставляют семейные льготы. Чаще всего речь о подарках на дни рождения детей сотрудников. Как правило, их стоимость не превышает 3000 рублей. Далее идут выплаты при рождении ребенка. Примерно половина оформляют ДМС для детей работников, а также частично компенсируют поездки в летние лагеря. Во всех случаях сумма равна примерно 45 тысячам рублей. Отдельно стоят меры поддержки молодых сотрудников. Их пока предоставляют лишь 2/3 компаний. Помимо выплат на свадьбу, бизнес готов оказывать психологическую помощь, вести программы беременности, включая ЭКО, а также давать дополнительные отпуска. Последнее в том числе касается и молодых отцов. При этом около 20% компаний предоставляют льготы только опытным работникам. Также набирают популярность нематериальные меры поддержки. Среди них возможность сотрудникам с детьми уйти на удаленку. В то же время лишь 1/4 предпринимателей используют льготы как инструмент для продвижения корпоративного бренда.
2: Насколько рационально в нынешних условиях удерживать сотрудников, расширяя соцпакет? Коммерсант ФМ обсудил этот вопрос с топ-менеджерами и предпринимателями.
5: Прямая речь. Гендиректор компании «Промобит» Максим Копысов.
6: Долгое время рынок труда в сфере информационных технологий – это был рынок соискателя. Компании сильно конкурировали за высококвалифицированных специалистов, предлагали максимальные соцпакеты, ДМС. Где-то с середины прошлого года ситуация несколько начала меняться. У нас был план определенный, как соцпакет усиливать. Мы просто не в состоянии выполнить этот план ввиду того, что достаточно тяжелая финансовая ситуация. Соцпакеты все помнят, что это важно. Люди к ним привыкли. И те, кто могут, внедряют. Те, кто не могут, откладывают. Те, кто не могут и откладывают, достаточно много.
5: Совладелец корпорации «Технониколь» Сергей Колесников.
7: И мы, и другие компании постоянно занимаемся улучшением условий труда, расширением социального пакета для удержания сотрудников. Примерно 80% пакета являются универсальными общими, а процентов 20, кто имеет больше стаж, имеет чуть больше преференций. Но это больше касается субсидий на покрытие процентных расходов на ипотеку и на автокредиты. ДМС, подарки детям – это все базовая вещь.
5: Президент группы компаний «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
8: Мне кажется, что любая практика для любой компании индивидуальна. Нужно смотреть уровень выплат персоналу относительно рынка. Но на сегодняшний день у вас есть минимум два ограничения. Первое, как налоговая посмотрит на те или иные виды стимулирования персонала. Сейчас достаточно жесткое администрирование идет, поэтому надо быть очень аккуратным. А если спросить сотрудников, что им лучше, на мой взгляд, им лучше непосредственно деньги на счет, чем какие-то дополнительные суррогатные блага.
2: По данным платформы HeadHunter, в прошлом году лишь 20% соискателей назвали социальный пакет самым важным фактором при выборе работодателя. В приоритете – зарплата, удобный график и карьерные перспективы. Американским дипломатам запретили использовать секретные данные для ставок. Об этом говорится во внутренней директиве Госдепартамента США. Ведомстве подозревают чиновников в инсайдерской торговле на платформах предсказаний Калши и Полимаркет. В последнее время в СМИ часто появляются сообщения о чрезвычайно удачных ставках на политические решения. Однако такие действия считаются серьезным нарушением. Как отмечает Wall Street Journal, документ разослали вскоре после первого судебного заседания по делу военного, который участвовал в захвате Николаса Мадуро. Перед операцией он сделал ставку на свержение венесуэльского президента и заработал $400 000. Кроме того, приток огромных сумм на рынке прогнозов спровоцировали переговоры Ирана и США. Кейсы возможной инсайдерской торговли сопровождают весь второй срок Дональда Трампа, отмечает бизнес-корреспондент BBC News Ник Марш.
9: Есть довольно много примеров резких скачков на рынке, которые произошли накануне важных заявлений Трампа. Самый показательный, возможно, был 23 марта, когда президент вместо ожидаемых ударов по энергетической инфраструктуре Ирана еще до открытия торгов неожиданно заявил, что ведет переговоры о мире. Нефть тогда подешевела на 14%, и если посмотреть на торговые данные, видно резкий всплеск активности за 14-16 минут до объявления. Сделки на сотни миллионов долларов. Трейдеры могли заработать огромные деньги, играя на понижение. И это не единственный случай. Параллельно выросла популярность так называемых площадок предсказаний, например, Polymarket или Kalshi. Кстати, Дональд Трамп-младший связан с обеими платформами, как инвестор и советник. На этих рынках люди тоже зарабатывают огромные деньги. Например, один пользователь поставил $32 000 на свержение президента Венесуэлы и заработал почти 500 000. Потом аккаунт исчез. исчез. Похожие ставки делались и на удары США по Ирану. Платформы заявляют, что соблюдают строгие правила и сотрудничают с правоохранительными органами, а недавно ввели меры против инсайдерской торговли. Белый дом на запросы не ответил, но вообще отрицает любые обвинения в инсайдерской торговле. Все еще нельзя исключать, что трейдеры просто научились хорошо предугадывать действия Трампа и рыночные сигналы. Тем не менее, именно повторяемость таких исключительно успешных ставок прямо перед заявлениями президента вызывает все больше подозрений и вопросов.
2: В феврале 6 аккаунтов на платформе Polymarket угадали точное время начала военной операции США против Ирана. При этом они сделали ставки всего за несколько часов до ударов и заработали в сумме более $1 миллиона. В конце апреля сервис Kalshi выявил 3 случая инсайдерской торговли американскими политиками. Они пытались предсказать исход своих предвыборных кампаний в региональное правительство. Платформа выписала чиновникам штрафы и заблокировала их на 5 лет. Кроме того, по новым правилам профессиональные атлеты теперь не могут использовать Kalshi для ставок на соревнования в своем виде спорта. Однако полностью отрегулировать сферу площадок для прогнозов невозможно, заявила в эфире Bloomberg TV профессор Вандербильтского университета Еша Ядов.
10: Сейчас регуляторы предпринимают огромные усилия, чтобы вообще понять, что именно происходит в этой сфере. Установить правила для рынков предсказаний в США. Например, комиссия по торговле товарными фьючерсами положительно высказалась о решении Kalshi наказать 2 пользователей за инсайдерскую торговлю. Однако многие отмечают, что с Polymarket все сложнее. Она зарегистрирована за пределами США и торгует контрактами в серой зоне. Поэтому до нее регуляторы могут просто не дотянуться. Комиссия по торговле товарными фьючерсами действительно разрабатывает регулирование в части инсайдерской торговли на таких площадках. Однако этот орган обычно работает с рынком деривативов, инструментов, которые применяют для хеджирования рисков, например, по нефти, пшенице или кредитам. А там использование внутренней информации обычно допустимо, потому что участники торгов сами прекрасно знают свои риски. С площадками предсказаний ситуация другая. Там все чаще ставки делают люди, находящиеся просто близко к событиям. Например, организаторы мероприятий, технический персонал, артисты подтанцовки на шоу Тейлор Свифт или Бэд Банни, у которых тоже может быть доступ к инсайдерской информации. Отсюда возникают 2 больших вопроса. Кто обязан хранить данные в тайне и как вообще это контролировать и наказывать, особенно на платформах вроде Polymarket, где пользователи работают через блокчейн и часто используют псевдонимы.
2: Конгресс США планирует полностью запретить пари на исход политических событий, в том числе результаты выборов, решений правительств, военные действия, а также на спортивные состязания. Об этом в конце марта сообщал портал Axios. Трафик в Москве 3 балла на дорогах в эти минуты. Оценка Яндекс.Карт. Около часа придется простоять в пробке на внутренней стороне МКАД от Щелковского шоссе до Рязанского проспекта. 15:26 столица. Время новостей экономики. Я приветствую Константина Максимова.
11: Добрый день.
12: Деньги и биржи.
11: Давайте я прям в продолжение темы озвучу вам информацию «Нью-Йорк Таймс», которая говорит, что оценка рынка прогнозов Kalshi, ну, то есть Polymarket и Kalshi, две такие самые, наверное, известные платформы. Так вот, эта оценка выросла до 22 миллиардов долларов в ходе последнего раунда финансирования. К вопросу о том, кого запрещать и сколько эти курицы несут золото и золотых яиц, образно выражаясь. Американский рынок ждет первую порцию серьезной макроэкономики. Сегодня день статистики по рынку труда, число обращений за пособиями по безработице, соответственно, будет опубликовано. Кроме этого, будут еще данные по производительности труда, стоимости единиц рабочей силы. Ну и ранее была статистика об увольнениях. В апреле выросло их количество, 83 387 человек было уволено. Кстати говоря, плюс 38% в месячном исчислении, но в годовом минус на 20%. Американский рынок демонстрирует по фьючерсам небольшой рост. И, конечно, основное обсуждение идет по линии возможного мирного соглашения между Ираном и Соединенными Штатами, ну или очередного его витка. 4 с лишним процентный обвал нефти, $97.05 фьючерса на Brent, $90.60 55 центов. Западно-техасская нефть, ну и по цепочке, конечно, серьезные потери демонстрируют нам с вами продукты, нефтепродукты. Дизельное топливо в Европе 6,6% снижения, бензин минус 3%, газ почти 3% снижения. При всем при этом европейский рынок, например, остается в минусе, и снижение где-то 0,2%. У нас также потери и индекс Московской биржи 2,621,4% минус. Глобальные валютные торги. Сегодня можно говорить о небольших потерях доллара. Пара евро-доллар на отметках 1,1770, фунт 1,3620. И российский валютный рынок сегодня демонстрирует снижение рубля. Вот оно сейчас на паузе. 10,94 юань. Но большую часть дня мы наблюдали с вами красный для рубля цвет.
13: Коммерсант ФМ. Время и место. 16 мая. Москва. Сольный концерт Дениса Мацуева. В программе фортепианные произведения Шуберта, Шумана и Листа. Место проведения – концертный зал Чайковского. Триумфальная площадь 4. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте meloman.ru.
14: Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум?
15: Дайте я скажу!
14: Как звучат новости, которые ни на что не влияют.
16: Побывал губернатор в детском саду Калинково.
17: Власти останавливаться на этом не собираются.
14: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим. Слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93,6. Новости и мнения.
2: 15:30 в Москве, в студии Петр Косенко.
13: Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93,6 FM.
2: 7 мая, четверг, в Москве сейчас плюс 28 градусов, пробки 3 балла и в этом часе. В России вдвое выросло количество убыточных банков. С начала года, по данным ЦБ, это каждая пятая кредитная организация. Среди них есть и достаточно крупные игроки. Стоит ли начать беспокоиться их клиентам? Бизнес готовится к новым отключениям мобильного интернета. В столичном регионе граждан просят запасаться наличными деньгами, распечатками билетов на поезда и самолеты, автомобилистов, бумажными копиями полисов ОСАГО. В Кремле говорят, что компенсировать убытки бизнесу от отсутствия интернета не будет никто. Это форс-мажор. Прогулки по питерским крышам объявят вне закона. Прокуратура потребовала заблокировать все сайты с рекламой этих в высшей степени популярных экскурсий. Подавляющее большинство организаторов походов работают нелегально, что предусматривает даже уголовную ответственность. И в США обнародовали содержание предсмертной записки Джеффри Эпштейна. Сторонники теории заговора утверждали, что скандальный финансист был убит в тюремной камере, а не покончил с собой. Поставлена ли точка в спорах? Каждый пятый банк в России оказался убыточным. По данным ЦБ, с начала года число кредитных организаций с финансовыми проблемами выросло почти вдвое, с 34 до 60. Речь в основном идет о небольших игроках, но есть и довольно крупные. Так, согласно исследованию «Эксперт-Трак», 1 апреля в минусе оказались «Почта Банк», «Синара», «Уральский банк реконструкции и развития». С чем связана эта динамика и насколько критична ситуация? На эти вопросы «Коммерсант ФМ» ответил директор по банковским рейтингам «Эксперт.РА» Иван Уклеин.
18: Рост числа убыточных банков на самом деле является закономерным следствием смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Проблема уставших собственников была актуальна в период низких ставок, когда банки сталкивались с постоянно растущими расходами на фоне стагнирующей доходной базы, когда не было возможности развивать в значительной степени корпоративное кредитование, а регулятор закручивал гайки в розничном кредитовании, вводя все новые и новые ограничения, риск веса, макропруденциальные лимиты.
19: А какие еще факторы повлияли на рост числа убыточных банков?
18: Также по мере увеличения ключевой ставки многие банки предпочли получать достаточно высокие безрисковые рисковые доходы за счет размещений на депозиты в Банке России, в НКЦ, за счет инвестиций в облигации федерального займа с возросшей доходностью. Сейчас такие возможности сокращаются, а доходность соответствующих безрисковых и тем не менее высоколиквидных инструментов существенно сокращается, и в результате банки снова сталкиваются вот с этими процентными ножницами, снова сталкиваются с тем, что растут расходы достаточно высокими темпами, но доходная база стагнирует, и, конечно, снова у небольших банков возникает проблема с операционной эффективностью в условиях, когда вот такие безрисковые размещения становятся существенно менее доходными, а развить более традиционные направления банковского бизнеса, такие как кредитование, комиссионные доходы, конверсию, соответствующие банки не могут.
2: По данным регулятора, число убыточных банков достигло рекорда за 4 года – 22% от всего рынка. Но их клиентам пока переживать не стоит, считает эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
15: Для клиентов это должна быть такая новость, скорее даже нейтральная, потому что если банк показывает убыток, это означает, что он оплачивает клиентские пассивы, то есть предлагает достаточно привлекательные ставки по депозитам, и банки, у которых большая прибыль, возможно, они не доплачивают клиентам по депозитной базе. Поэтому в этом смысле здесь парадоксально то, что убыточность как раз говорит о том, что банк клиентоориентирован.
19: То есть пока клиентам этих банков ничего предпринимать не стоит?
15: Переживать, конечно же, не стоит, потому что в разные моменты истории нашего новейшего банковского сектора были разные периоды, в том числе и у некоторых достаточно крупных банков были убытки на протяжении больше, чем 12 месяцев. Все это, естественно, абсорбируются убытки, абсорбируются непрофильные проблемные активы, и все в конце концов выходит в плюс. Есть, конечно, другая проблема, экзистенциальная, что часть бизнес-модели в условиях стресса экономических ситуаций, условий экономических, может не выдержать. Мы говорим о ситуации, когда, например, спрос на пассивы банковские большой и пассивы дорогие, а активы, например, не генерируются, то есть спрос на кредитование низкий. В этой ситуации не каждая бизнес-модель банка выдержит, и это очень тоже большая проблема, которую как раз нужно думать и рассуждать именно сквозь призму не какой-то перманентной отчетности, а сквозь призму вообще в целом бизнес-модели кредитной организации.
2: В феврале более 60% российских банков зафиксировали снижение прибыли или убытки. Это на 13 процентных пунктов выше, чем годом ранее. При этом крупнейшие игроки из топ-10, напротив, нарастили прибыль вдвое. Налоговая усилила контроль за бизнесом, который пользуется аутстаффингом. Это модель, при которой компании временно привлекают персонал через подрядчика. Среди отраслей, которые обращаются к аутстаффингу, логистика, ритейл, общепит, строительство и сельское хозяйство. Федеральная налоговая служба подозревает, что многие компании таким образом скрывают реальные трудовые отношения, занижают налоги и страховые взносы. Первым на тенденцию обратил внимание Forbes. Вероятность проверок возрастает, если сотрудники получают зарплаты ниже рынка, массово оформлены как самозанятые, или фонд оплаты труда резко упал на 80% без сокращения штата. Что ждет бизнес в таких случаях? Главный риск – переквалификация гражданско-правовых отношений в трудовые, объясняет адвокат юридической компании Taxology Олеся Лепехина.
20: Тренд действительно сформирован почти 2 года, когда эта тема стала актуальна. Сначала был введен режим плательщиков налога на профессиональный доход самозанятых. Потом, когда он стал активнее применяться, появились модели, которые использовались крупным и некрупным бизнесом. Вопрос попал в фокус налоговых органов. Может попасть под контроль небольшое количество сотрудничеств, когда самозанятые привлекаются в компании, но на небольшие участки работы. Может сложиться другая ситуация. Это крупный бизнес, у него много сфер деятельности и большое количество работы с самозанятыми. Сфера может быть любая, если они привлекли такое количество, то может сработать как негативный фактор.
21: Что ждет компании за усиленного контроля? То есть это какие-то проверки более частые, штрафы при недочетах?
20: Естественно, проверка налогового органа. И вы знаете, и в рамках предпроверочного анализа установлены последствия здесь начисления ДФЛ как налоговому агенту, страховых взносов, которые не были уплачены, естественно, ранее, штрафы и пени. Также сейчас могут быть проведены проверки Государственной инспекции по труду. Логичным образом может прокуратура проводить такие проверки. Налоговый орган переквалифицирует отношения, оценивает уже фактические обстоятельства, не так важно, какие документы, например, были оформлены между сторонами. Административные органы требуют заключения трудовых договоров.
2: Юристы отмечают, что проверки не ограничиваются только документами. Органы смотрят, кто реально управляет сотрудниками, ставит задачи, контролирует график и рабочее место. Таким сотрудникам даже не следует указывать компанию как основное место работы или выкладывать в своих соцсетях фото с корпоративов. И чтобы избежать штрафов и до начислений бизнесу, стоит пересмотреть модели отношений с работниками, отмечает адвокат, партнер юрфирмы Косенков и Суворов Александр Ярасов.
1: Это связано в том числе с тем, что в прошлом году правительством утвержден план мероприятий по борьбе с теневой занятостью, одной формы из которых называют подмену трудовых отношений гражданско-правовыми. Налоговые органы также активно включились в такую борьбу. Увеличивается количество запросов, разных вызовов на комиссии, вызовов на допросы, когда вызывают и налогоплательщиков, и могут самих физических лиц для того, чтобы выяснить, как на самом деле у них обстоят отношения и соответствует ли их документальное оформление фактическим обстоятельствам.
21: А как поступать предпринимателям в таких случаях, если они уверены в законности своих действий? Может быть, переписывать договор с таким сотрудником?
1: Аутстаффинг, да, он законный, но с учетом того, что сильно ограничен 16-го года, аутстаффинг крайне редко встречается. И там в основном проблем как раз нет. Там, где проблемы, когда идет оказание услуг именно, а не аренда персонала. Учитывая усиление контроля, бизнесу имеет смысл проверить, соответствует ли у них реальное положение дел правовому оформлению, в случае, если имеют место трудовые отношения, которые закамуфлированы под приобретение услуг у независимых компаний, то тогда либо менять модель работы, чтобы это действительно были услуги, либо переходить на прямые трудовые отношения. У нас не так много случаев, когда можно брать персонал в аренду. Поэтому не любая компания у нас может предоставлять персонал, это тоже нужно учитывать.
2: По данным Федеральной налоговой службы, в прошлом году число самозанятых увеличилось почти на 27% и превысило 15 400 000 человек. В конце 2024 года такой статус был более чем у 12 миллионов россиян. Коммерсант ФМ направил запрос в ФНС с просьбой прокомментировать усиление проверок и ожидает ответа. Прокуратура потребовала заблокировать сайты с экскурсиями по крышам Санкт-Петербурга. Ведомство проанализировало страницы таких прогулок и направило иск в суд. В заявлении прокуратуры отмечается, что маршруты по крышам жилых домов попадают под уголовную статью об оказании услуг, угрожающих жизни и здоровью. Власти Петербурга долгие годы пытаются бороться с организаторами таких экскурсий, но безуспешно, отмечает корреспондент Коммерсанта из Петербурга Надежда Ермолова.
3: В Петербурге ежегодно проводятся такие экскурсии в теплое время, где-то начиная с апреля, мая. Такие объявления появляются на столбах, на домах, в социальных сетях, на площадках открытых. Буквально люди стоят на Невском с табличками и приглашают людей пройтись по крышам города. И в том числе есть специальные сайты. Все такие экскурсии, они незаконные, их проведение никаким образом не регламентируется. И все организаторы, которые пишут, что такие экскурсии легальные, это на самом деле, конечно, не соответствует реальности.
19: А как правоохранительные органы борются с этой проблемой?
3: Наверное, где-то 2 года назад были рейды, где полиция проверяла таких организаторов. Тогда были выписаны штрафы, было уголовное дело, но в итоге все равно экскурсии продолжают проводиться, их продолжают рекламировать. Была идея депутатов, что такие экскурсии можно сделать легальными, построить какой-то маршрут, но все это остановилось и никаким образом не продолжилось. Систематически с этим никаким образом не борются, и об этом никак не сообщается открыто, никаких методов для этого нет.
19: А кто больше всех страдает от этих экскурсий?
3: Знаю, что жалуются сами жильцы, особенно которые живут на верхних этажах, потому что для них это, конечно, постоянный шум, постоянный топот. Плюс ко всему, такие организации открывают иногда замки, которые ставят сами жильцы, и компании, управляющие на дверях, которые ведут на крыше, для них это, конечно, все проблема.
2: Еще в 2018 году местное заксобрание пыталось ужесточить штрафы за незаконные экскурсии, но дальше первого чтения законопроект не пошел. А спустя 2 года депутаты предлагали создать легальную индустрию экскурсий по крышам. Также инициативу поддержали в первом чтении, но в этот раз идея не получила развития. Как сообщала Фонтанка, в 2024 суд Петербурга вынес приговор организатору прогулок. Его признали виновным в незаконном бизнесе, приговорив к 2 годам условно и к штрафу в 200 тысяч рублей. А в минувшем феврале вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин предложил для поиска экскурсий по крышам задействовать беспилотники. 15:41 в Москве, и через 2 минуты последние новости.
22: Офф-топ с Яной Лубниной. Технологии.
0: Поддержать и дать совет сможет робот-питомец. Десятки миллионов человек по всему миру пользуются роботами-пылесосами Roomba. Именно руководство компании iRobot сделало этот товар таким популярным с начала 2000-х. Увы, в 2025-м компания столкнулась с проблемами и была вынуждена заявить о банкротстве и сменить владельца. Теперь бывший гендиректор iRobot Колин Энгл сообщил журналистам, что работает над новым изобретением. Его новая компания Familiar Machines and Magic намерена уже в следующем году начать продажи робота-питомца с искусственным интеллектом. Домашний компаньон в облике плюшевого животного получил название Familiar, сообщает The Verge. Двух роботов компания уже показала на конференции Wall Street Journal Future of Everything – будущее всего. На кадрах от разработчика видно, как умный питомец дает пять, занимается йогой со своим хозяином, сидит и виляет своим коротким хвостиком, обнимает человека и выглядывает из-за угла. Главная миссия такого робота – поддерживающее присутствие. Familiar изучает ритм конкретной семьи, реагирует с заботой и делает жизнь радостнее. По плану создателей, он может помочь детям или пожилым людям, которым сложно ухаживать за настоящими животными. По словам Энгла, робот-питомец имеет важную особенность. Он не способен лгать. Например, если его попросят дать фактический совет по какой-то чувствительной теме, пушистый питомец скорее издаст неопределенные звуки или займет особую позу. Робот оснащен камерой, несколькими микрофонами. Он может передвигаться на четырех лапах, двигать головой и моргать глазами. Для работы не нужен Wi-Fi. Цены пока не объявлены, но цель – сделать их сопоставимыми с расходами на содержание домашних животных от 65 до 100 долларов в месяц. Энгл отмечает, что фамильяры все же не собаки, хоть и похожи на них. Судя по фото, мордочка питомца немного напоминает мультяшного суслика или медоеда-альбиноса. Ах да, и собаки превосходят его в способности подниматься по лестнице. Этого фамильяр пока не умеет.
4: Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Они готовы на все ради победы. Подменить анализы, инсценировать ДТП и даже переписать собственный генетический код. Добро пожаловать в закулисье, где правила пишутся не на стадионах. О, спорт. Ты – боль.
6: Голы, очки, секунды. Как рождаются легенды и почему рушатся карьеры.
4: Мир высоких достижений и низких поступков. Обратная сторона большого спорта в программе «Арена» с Владимиром Осиповым. Всю неделю на «Коммерсант-ФМ».
2: Ну, сейчас последние новости в студии. Дарья Надина.
23: Здравствуйте.
24: Latest news.
23: На 9 мая в Москву прибудут президенты Абхазии, Беларуси и Лаоса, верховный правитель Малайзии и группа руководства Республики Сербской, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч. Ранее в Кремле рассказывали, что в День Победы 9 мая в Москву прибудут порядка 20 зарубежных лидеров. Свой визит подтвердил в том числе премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он не намерен посещать праздничный парад, но проведет встречу с Владимиром Путиным. Доля рыночной ипотеки в России продолжает расти. Если год назад на базовые программы приходилось около 14% выдач, то по итогам апреля показатель приблизился к 40%, отмечают аналитики сервиса «Домклик». Спрос на рыночную ипотеку за год вырос примерно в 4 раза на фоне снижения ставок. По сравнению с мартом объем выдачи увеличился на 17% и достиг почти 100 миллиардов рублей. Рост зафиксирован во всех сегментах жилья. Наибольшую динамику показало загородное направление. Выдачи на ИЖС выросли на 39%, а на готовые дома на 20%. Посещаемость торговых центров в Москве и Петербурге в майские праздники сократилась на 5-7% за год. Посещение ТЦ в целом становится менее популярным. Люди стремятся экономить, и праздничный шопинг продолжает перераспределяться в онлайн. Сбои мобильного интернета также негативно сказались на посещаемости, указывают эксперты, опрошенные «Коммерсантом». Участники рынка ждут падения посещаемости ТЦ на 5-3% по итогам квартала, а по отдельным объектам спад уже достигает 15%. И о погоде. В Москве 28 градусов, облачно с прояснениями, давление в норме. До конца дня возможен небольшой дождь. Дарья Надина, радио «Коммерсант ФМ».
2: Зарубежные музыканты возвращаются в Россию. «Коммерсант ФМ» выяснил, каким будет фестивальное лето 2026-го.
24: «Коммерсант ФМ». Эксклюзив.
2: После февраля 22-го в страну практически перестали привозить зарубежных артистов. В этом году сразу несколько крупных промоутеров анонсировало выступления иностранных музыкантов. Так, летний сезон стартует с 13 июня с юбилейного 25-го по счету фестиваля «Стереолето» в Петербурге. В лайнапе, помимо музыкантов лаборатории Антона Беляева, Найка Борзова, группа «Бонд» с кнопкой, заявлены японское мат-рок-трио «Кукан-Гендай» и тайская группа «Кики». А в июле на фестивале «Планета К-30» выступит британский джазовый музыкант Камал Уильямс. Насколько сложно сегодня привести иностранного артиста в Россию? На этот вопрос «Коммерсант ФМ» ответил сооснователь пространства К-30 и фестиваля «Планета К-30» Дмитрий Агалаков.
5: Программа фестиваля традиционно двухдневная. Один из ключевых моментов по пятничной программе – это международный букинг А-класса. Мы привозим Камала Уильямса, это топ-10 современных джазовых музыкантов мировых, современно. У нас будет джазовая сборная Петербурга из разных джаз-баров, филармонии, нео-соу, R&B, джазовый проект. После всех этих больших, красивых уличных джазовых концертов мы перенесем К-30. И будет такой автопати с диджейской музыкальной программой.
7: А тяжело было договориться, чтобы привести иностранного артиста?
5: В целом даже договариваться не с конкретными артистами сложно, и уговаривать их, чтобы они приехали, а найти тех, кто готов ехать. Сложнее стало с логистикой. Как правило, приходится платить, может быть, больше, чем европейские промоутеры. В принципе, если это привоз не какого-то выдающегося артиста, который у всех на слуху, то пропал момент любопытства. Больше фокус внимания сосредоточен на русский рынок, на русский площадки, на русских артистов. В субботу будут работать 5 сцен. Среди хедлайнеров Кенсода, Тима Ищесвет, Петр Мартич. Будет несколько шоу-кейсов, включая станцию метро Горьковская. Это нижегородские ребята. На открытие билеты стоят 2500 рублей, а на основной день 3000 рублей.
2: При этом сам фестивальный рынок продолжает дорожать. В среднем примерно на четверть год к году, отмечают опрошенные «Коммерсант ФМ» организаторы. Сейчас средняя стоимость билета на такое событие от 2 до 5 тысяч рублей. Вход на отдельное мероприятие стоит от 10 тысяч, особенно если речь идет об особых пакетах с дополнительными привилегиями. Главные причины роста цен – выросшие расходы на аренду, логистику и гонорары, говорит основатель Motherland Иван Бочаров. Один из главных инди-фестивалей страны пройдет 11-12 июля. Среди участников, например, Хадн Даден, Сироткин, Сетлерс, а также проект Кедра Ливанского и Флетти «Косая гора».
8: Фестиваль Motherland пройдет, как обычно, в течение 2 дней на 4 сценах, и мы ожидаем около 7000 посетителей каждый день. В целом, этот год выглядит очень похожим на прошлый по всем фестивалям и рынку, и единственное, что меняется, это расходы и в каких-то случаях доходы.
7: В чем особенность фестиваля этого года?
8: В этом году на Motherland традиционно будет достаточно много групп, и многие из которых никогда у нас не играли, основное количество, потому что мы обновляем лайнап каждый год процентов на 60-70, по крайней мере. В хедлайнах в этом году у нас будет специальное шоу от Хаски с полным лайв-бендом. И у нас будет хедлайн-выступление группы Сироткин. Группа Сироткин первый раз играла на Motherland в 2016 году, когда это было вообще ее первое фестивальное выступление. У нас будет много мультижанровых артистов. Как обычно, многие из них приезжают из разных городов и регионов России, даже не только России. Например, у нас будет выступление казахстанской инди-звезды артиста Самрат Тама. Это как раз необычная для России история, которую редко можно увидеть в Москве.
7: А что там с ценами на билеты?
8: Цены на билеты немного выросли по сравнению с прошлым годом, но если сравнивать с фестивалями похожего масштаба, то мы даже немного дешевле рынка. Сейчас у нас билет на один день стоит от 3000 рублей и абонемент от 5800 рублей. Цены, понятно, будут подниматься ближе к фестивалю. Цены, в принципе, растут у всех. Это происходит по-разному. В первую очередь это произошло из-за налоговой реформы, то, что появился НДС у многих контрагентов, у которых его не было, ну и из-за общей инфляции.
2: Кроме того, организаторам все чаще приходится учитывать вопросы безопасности. Так, в Липецкой области из-за угрозы атак беспилотников отменили фестиваль «Сиреневый рай». В прошлом году по той же причине команде проекта «Сигнал» пришлось экстренно переносить мероприятие из арт-парка «Никола Ленивец», где он проходил с 2017 года, и фактически заново собирать уже в городском формате. Как этот опыт изменил сам фестиваль, рассказал основатель «Сигнала» Сергей Фадеев.
9: Это сильнейший удар, когда за неделю до начала фестиваля, когда уже все сцены построены, все готово, приходится фактически просто переезжать и сделать все заново. Мы переехали тогда экстренно в город, удалось практически невозможная, неприятная история, но зато из этого появился как раз новый фестиваль, то есть мы поняли, что в принципе нам интересно делать и в какой-то более городской индустриальной среде, что мы не обязательно зацикливаться на одной площадке Никола Ленивца, и вот исходя из этого мы придумали новый фестиваль, который будет открывать это лето.
7: В чем особенность фестиваля этого года?
9: Фестиваль запланирован 5-7 июня на заводе «Кристалл». Это называется «Сигнал Factory». Это фестиваль, который от основного нашего сигнала летнего отличается тем, что находится в более индустриальной среде и длится уикенд. Если главный фестиваль длится порядка 5 дней, то здесь уикенд, начиная с вечера пятницы по вечер воскресенья. Будет 6 сцен, как внутри помещений, так и на улице. Большое количество арт-объектов, больше 70 артистов. Но это новый фестиваль. Также планируем проводить в августе основной наш фестиваль «Сигнал 2026» в Никола Ленивца, который длится 5 дней. Там уже порядка 9 сцен и очень большая территория самого фестиваля.
2: Кроме музыкального, в ближайшие месяцы пройдут и крупные арт-события. Наконец мая анонсировал фестиваль медиаискусства «НУР» в Казани и ВЫКСО-фестиваль в Нижегородской области. Суд США опубликовал предсмертную записку Джеффри Эпштейна. В ней скандально известный финансист жалуется на затянувшееся расследование по делу о торговле несовершеннолетними и вовлечении их в проституцию. При этом Эпштейн считает, что доказательств против него нет. Заканчивается записка словами: «Хотите, чтобы я разрыдался? Никакого веселья не стоит того». Зарубежные СМИ утверждают, что текст подлинный. Подробности в обзоре «Иннопрессы» на «Коммерсант.фм».
10: Предположительно, записку нашел сокамерник Эпштейна в июле 2019-го, после того, как скандально известный финансист в первый раз пытался покончить с собой. Тогда медикам удалось его спасти, но всего спустя несколько недель была повторная попытка, и вернуть Эпштейна к жизни уже не получилось. На прошлой неделе о записке узнала газета «Нью-Йорк Таймс», которая попросила суд обнародовать текст. Минюст Соединенных Штатов уже опубликовал больше миллиона файлов по делу Эпштейна. Из них следует, что с финансистом дружили влиятельные политики и бизнесмены. Например, британский принц Эндрю, бывший американский президент Билл Клинтон и основатель Microsoft Билл Гейтс. Однако о предсмертной записке министерство ничего не знало, сообщает NBC. Сокамерник утверждает, что клочок желтой бумаги был вложен между страниц книги, которую он тогда читал. Именно поэтому текст не обнаружили при изъятии личных вещей Эпштейна. По информации источников телеканала, почерковедческая экспертиза уже подтвердила подлинность записки. В преступных связях с финансистом СМИ подозревают и нынешнего президента США Дональда Трампа. Сам глава Белого дома неоднократно отрицал свою причастность к так называемым вечеринкам на частном острове. Впрочем, когда Минюст опубликовал файлы по делу Эпштейна, часть записей была закрашена. Это лишь усилило общественное давление на администрацию Трампа. Один из ее представителей, министр торговли Говард Латник, накануне добровольно дал показания на заседании Конгресса. Таким образом, Белый дом пытается улучшить свою репутацию в преддверии ноябрьских выборов в парламент, пишет Washington Post. По данным газеты, депутаты сочли слова Латника довольно противоречивыми. В частности, он признал, что обедал на острове Эпштейна в 2012-м, хотя до этого публично утверждал, что дистанцировался от финансиста еще в 2005-м. При этом подробности своего визита министр торговли, цитата, «не помнит». Представители Демократической партии назвали показания Латника умопомрачительными. Но в итоге заседание завершилось. Участники так и не смогли выдвинуть обвинения против чиновника.
2: О трафике сейчас в Москве по-прежнему 3 балла. Оценка Яндекс.Карт. Полчаса пробка на внутренней стороне МКАД от Щелковского шоссе до Рязанского проспекта. Новости компании сейчас в студии Дарья Надина.
11: Корпоративные новости.
12: Фондовый рынок Южной Кореи обогнал Канаду и вошел в топ-7 крупнейших рынков мира. Как почитал Bloomberg, капитализация южнокорейского рынка акций Коспи с начала 2026 года выросла более чем на 70% и достигла 4 триллионов 600 миллиардов долларов. Росту южнокорейского рынка способствовал высокий спрос на полупроводники и память для ИИ-систем. Samsung Electronics объявила о приостановке продаж бытовой техники и телевизоров на территории Китая. Компания сосредоточится на производстве мобильных устройств, полупроводников и медоборудования. Как пишет Reuters, Samsung сталкивается с усиливающейся конкуренцией со стороны китайских производителей. В прошлом году из-за этого, а еще и из-за пошлин, компания потеряла в этом сегменте рынка около 138 миллионов долларов.
23: Учредитель компании «Интертехника» и победитель шоу «Танцы со звездами» Алексей Леденев проходит обвиняемым по делу адвоката Александра Карабанова, сообщил РБК источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела. Об этом также пишет ТАСС со ссылкой на одного из представителей защиты Карабанова. Леденеву предъявлены обвинения в покушении на дачу взятки в особо крупном размере, сообщают источники РБК и ТАСС.
2: 15:57 в Москве. Это Петр Косенко. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Олег Булгак. А связаться с нами можно через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
11: Коммерсант ФМ. Время и место. 14 мая. Москва. Музыкально-поэтический спектакль «Кто Есенин?». Сергей Есенин – воплощение русской души, ранимый, бескомпромиссный и измученный. Едва ли в России найдется поэт с более сложной судьбой. Так кто же он на самом деле? Режиссер Тереза Дурова. В ролях Егор Комаров, Михаил Бубер, Павел Повалихин и другие. Место проведения – театр Терезы Дуровой. Павловская улица, 6. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте teatrium.ru.
13: Стать коммерсантом с Александром Рассохиным.
14: За последние 10 лет аддитивные технологии, или, проще говоря, 3D-печать, стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Сегодня с их помощью создают не только предметы быта, но и сложнейшие промышленные конструкции. Печатают крышки для атомных реакторов, возводят здания, изготавливают индивидуальные медицинские протезы и даже производят комплектующие для отечественных авиационных двигателей. Стимулируют развитие отрасли и нацпроект «Средства производства и автоматизации». Так, производителям компенсируют до 20% скидки для покупателей их продукции на территории страны и до 25% при экспорте. В результате предприятия могут продавать оборудование без убытков, а покупатели приобретать его по более доступной цене, говорит гендиректор компании «Лазерные системы» Дмитрий Васильев. Фирма на рынке уже почти 30 лет и занимается созданием лазерного и оптоэлектронного оборудования, в том числе 3D-принтеров для печати металлом.
16: Сама процедура получения субсидии прозрачно и понятно. Субсидия направлена на поддержку именно отечественного оборудования и на поддержку предприятий, которые планируют приобретать и внедрять российское оборудование. И в этом суть этой поддержки. На данном этапе наше предприятие вкладывается в серийное производство отечественных 3D-принтеров. Самый важный вопрос – это стабильный сбыт, расширение сбыта нашей продукции. Поэтому эта мера поддержки, цена нам ничуть не меньше, чем для потенциальных покупателей, которые могут по более выгодным ценам приобрести нашу продукцию.
14: Помимо отрасли 3D-печати, нацпроект призван усилить развитие станкостроения и промышленной робототехники.
13: Стать коммерсантом с Александром Рассохиным на Коммерсант ФМ.
11: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ. 93,6.
17: В Москве 16 часов. В студии Олег Булгак.
11: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
17: Сегодня четверг, 7 мая. В Москве плюс 28. На дорогах местами затруднения. Пробки 3 балла в этом часе. Аэропорт Внуково переполнен, отменяются и переносятся рейсы. Часть рейсов перенаправили в Шереметьево и Домодедово. Похожая ситуация еще в 8 аэропортах страны. Что известно к этому часу? Каждый пятый банк в России стал убыточным. С начала года число кредитных организаций с проблемами выросло почти вдвое, с 34 до 60. Есть ли в списке крупные банки и насколько все критично? 9 мая москвичи останутся без мобильного интернета, предупредили в Минцифре. При этом, как заявили в Кремле, бизнесу не стоит рассчитывать на меры поддержки из-за проблем со связью. Какие рекомендации дают москвичам специалисты? Чтобы удержать ценных сотрудников, компании помогают им финансами и расширяют соцпакет. Аналитики считают, что такой подход будет становиться все более популярным. О каких суммах речь и насколько рациональны эти меры? Ночь на ковриках, нарушенные планы и многочасовые ожидания. В столичных аэропортах сегодня задержаны более 100 рейсов из-за закрытия воздушного пространства. В четверг силы ПВО уничтожили свыше 40 беспилотников, летевших на Москву, сообщил Сергей Собянин. По данным Минтранса, сейчас вылета ожидают 30 самолетов. Остановлена работа Внуково. Как пишет Коммерсант, утром там было задержано минимум 20 рейсов. Пресс-служба аэропорта предупредила, что пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию, в том числе на борту. Пассажирка, которая пожелала остаться анонимной, рассказала Коммерсант ФМ, что уже продумывает план «Б».
1: Мы летим в Санкт-Петербург, был в 10:15 рейс, его отложили на 11:30. Мы приехали в районе 9 и увидели, что на табло все рейсы, которые были за сегодняшние сутки, все задерживаются. Все, табло начинается с 0 часов, 1 минуты. Народу дали какие-то коврики, видимо, это были ночные рейсы. Народ в разных местах лежит, но есть много свободных мест, в кафе и стулья, в зоне прилета и в зеленой уже зоне непосредственно. То есть в целом достаточно свободно. Видимо, какая-то часть народа уже просто не приехала сюда.
15: Не хочется пойти купить билеты на Сапсан, в принципе, Питер не так далеко.
1: Да, у нас уже есть какой-то запасной такой план. Мы просто думаем сейчас до какого-то логического завершения дождемся, вот до 14, например. И, соответственно, если его отложат или там еще перенесут, уже будем принимать решение об альтернативных вариантах.
17: Меньше всего повезло туристам, которые ожидают вылета из Внуково в Турцию. Судя по онлайн-табло, почти на сутки задержаны 3 рейса в Даламан и Анталью. В Стамбул некоторые рейсы отменены, другие будут ждать вылета 10 и 8 часов. Вадим – пассажир одного из этих рейсов. Он признался, что рискует пропустить важные мероприятия.
18: Я здесь в 12 ночи, это стыковочный рейс должен был быть. Хорошо, что это второй, а не первый. Больше 12 часов прошло. Я во Внуково, и у меня была иллюзия, что если пройти пограничный контроль, а я выезжаю из России, там как будто бы будет удобнее, комфортнее, потому что там дьюти-фри, потому что много мест для ожидания. Но оказалось, что это как железнодорожный тупик, в который собирают все вагоны, и он конечен. И отсюда выхода нет. В капсульный отель или еще куда-то. Все эти 12 часов прибывают новые люди, все кафе забиты людьми, VIP-лаунжи переполнены, а в таких ситуациях даже деньги не решают. Люди спят на сиденьях, на диванчиках, на креслах.
15: Сильно ли это нарушило ваши планы? То есть вы не из Москвы, и у вас даже нет варианта развернуться и домой поехать?
18: Я летел из Беларуси Турцию, и мне нужно было оказаться в Москве, решить несколько вопросов с документами. И я, конечно же, много раз уже пожалел о том, что я не полетел напрямую. Планы нарушает это сейчас серьезно. То есть у меня там забронирован отель, который уже оплачен, который уже у меня включился. Вряд ли я смогу вернуть деньги за это. Завтра у меня вообще мероприятие, которое было назначено 1,5 года назад. Прям серьезно уровень мероприятия, которое нельзя перенести. Представляете, мы 1,5 года ждали, и теперь мы можем профукать, наверное, этот момент. До последнего буду сидеть в этом аэропорту.
17: Шереметьево в четверг уже принял 14 рейсов как запасной аэродром. Пассажиры 13 из них прошли формальности и уже завершили полет, сообщила пресс-служба аэропорта. Домодедово работает в штатном режиме. Собеседница Коммерсанта ФМ Ольга также была вынуждена быстро перемещаться между аэропортами.
20: Мы сейчас стоим на посадку уже в аэропорту Шереметьево. Вылет у нас должен был быть из Внуково сегодня в 10:30. Приехали мы заранее уже с информацией о том, что ковер и вылеты не производятся. Мы летели компанией «Ютейр». Компания практически нам никак не сообщила своевременно, что у нас рейс, как оказалось, отменен. В итоге вот на стойке уже с информацией нам сообщили, что нас перевозят в Шереметьево. Девочка, которая у нас летела «Победой», им предоставили ваучер на питание. Оказалось, что это ваучер на 100 рублей на воду в определенном кафе. Когда они пришли в это кафе, оказалось, что вода стоит 300 рублей. В какой-то момент нам стали раздавать коврики. Довольно много их было. В принципе, всем желающим их хватило. Ожидание было относительно комфортным.
17: Ограничения сохраняются в 8 российских аэропортах. Кроме Внуково, это воздушные гавани Иваново, Калуги, Перми, Сочи, Тамбова, Череповца и Ярославля. Ранее Коммерсант ФМ рассказывал, как в минувший вторник в Москве из-за ограничений около 200 авиарейсов не смогли отправиться вовремя. Большинство вылетов были задержаны, десятки отменены, еще несколько рейсов перенаправили в другие города. А власти не рассматривают никаких мер поддержки для бизнеса на фоне отключений связи. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Коммерсант-ФМ. Во вторник Москва и Санкт-Петербург столкнулись с масштабными перебоями мобильной связи и СМС-сервисов. Опрошенный Коммерсант-ФМ бизнес оценивал потери только за несколько часов простоя в десятки миллионов рублей. Песков напомнил, что ограничения вводились в рамках подготовки к Дню Победы.
0: В настоящий момент мер поддержки не рассматривается. Меры принимаются необходимые в рамках действующего закона. Они необходимы для обеспечения безопасности граждан, что является абсолютным приоритетом. Но сравнительно недавно на одном из совещаний с членами правительства глава государства обращал внимание на необходимость соответствующего информирования населения и обеспечения функционирования систем, которые критичны для жизнеобеспечения.
17: В Минцифры предупредили, что 9 мая москвичи останутся без мобильного интернета. Не будут доступны в том числе сайты из белого списка, а также СМС. Сегодня-завтра вводить ограничения власти не планируют. Накануне операторы, банки, магазины и театры снова посоветовали жителям столицы на случай отключения интернета переписать все нужные контакты на бумагу, распечатать билеты и посадочные талоны. Водителям отдельно рекомендовали заранее скачать карты города, а также держать под рукой бумажный полис ОСАГО и бланки Европротокола. Оформление ДТП онлайн может быть недоступно. Как указали Коммерсант-ФМ в кикшеринговом сервисе ВУШ, без интернета самокаты можно активировать по карте «Тройка». Тегеран и Вашингтон договорились о поэтапном открытии Ормузского пролива. Как сообщает Аль-Арабия со ссылкой на источники, Иран может начать постепенно восстанавливать судоходство в обмен на смягчение блокады и частичное снятие санкций. При этом речь пока идет лишь о предварительных договоренностях. Ключевые разногласия вокруг иранской ядерной программы сохраняются. По данным Axios, Белый дом ждет окончательного ответа Тегерана по меморандуму о взаимопонимании в ближайшие двое суток. Документ должен зафиксировать

0: в ценах на нефть около $100 за баррель, этот энергетический шок обходится нам примерно $500 миллионов дополнительных расходов в месяц. Это колоссальная сумма. Да, мы можем сокращать часть издержек, но значительную часть этих затрат все равно придется перекладывать на клиентов. Самостоятельно тянуть такой рост расходов невозможно. Главный вопрос сейчас, насколько долго сохранится устойчивость мировой контейнерной торговли, которую мы наблюдаем последние 2.5 года. Пока спрос не показывает признаков ослабления.
1: По данным CNN, в Персидском заливе сейчас скопилось более 1500 судов, которые по-прежнему не могут пройти через Ормузский пролив. Полноценных альтернатив этому пути нет, особенно если речь идет о перевозках нефти и газа, пишет Рейтер. Впрочем, агентство добавляет, что некоторым судам все-таки удается пройти через Ормуз. Например, в конце апреля по меньшей мере 4 нефтяных танкера под флагом Арабских Эмиратов пересекли пролив, отключив транспондеры. По данным Международной морской организации ООН, с конца февраля в результате ракетных обстрелов в Ормузском проливе были поражены 32 судна. 10 моряков погибли, столько же получили ранения. Юникредит нашел покупателя, по крайней мере, на часть российского бизнеса. Итальянская группа теперь планирует разделить активы, при этом какую-то долю должен купить частный инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов, говорится в сообщении банка. Оставшуюся часть бизнеса зарегистрируют в качестве нового юридического лица, контроль над которым итальянцы хотят оставить за собой. Сделку планируют закрыть в первом полугодии 2027-го. Для этого Юникредит еще должен разделить активы, заключить соглашение с покупателем и получить одобрение российского регулятора. Впрочем, для властей решение тоже выглядит вполне выгодным, говорит независимый экономический эксперт Семен Новопрудский.
2: Как будет делиться бизнес, как раз зависит от того, одобрят ли схему российские власти и европейские регуляторы. Пока, навскидку, эта схема выглядит так, что группа Юникредит придумала, как обойти российские ограничения на продажу системно значимых банков или имеющих стратегическое значение. Это выглядит как попытка какие-то российские активы все-таки вывести и оставить в группе, а какие-то продать, сделать так, чтобы фактически банк не ушел с российского рынка, но в таком случае он с большой долей вероятности может сменить бренд, например, и название. Европейский регулятор вполне могут одобрить. Юникредит в новом банке так оформит собственность, что он не будет являться банком, работающим на российском рынке.
3: Можно ли предположить, кто станет покупателем?
2: Там есть крупные финансовые группы, которые являются частными. Кроме того, так или иначе, через своих ставленников вполне занимаются скупкой разных активов и власти Эмиратов. Можно ожидать, что это может быть даже и какой-то государственный капитал. Этот новый банк, скорее всего, будет не под санкциями, это дружественная страна. Ну, Евросоюз до сих пор не вводил никакие санкции против компаний из Эмиратов. Значит, старый банк, который останется работать на российском рынке с новым собственником, сможет проводить внешние экономические платежи, что в свою очередь выгодно российским властям. Это будет для них дополнительный довод в пользу того, чтобы такую сделку разрешить.
3: А как именно могут поделить бизнес?
2: Очень может быть, что Юникредит хочет договориться о том, чтобы забрать в тот новый банк, который будет контролировать, возможно, каких-то клиентов иностранцев, корпоративных прежде всего клиентов. Вот как раз розничные клиенты вполне себе могут перейти к тому банку, который там в России. Ну и опять же, потом ничего не мешает договариваться с теми же покупателями из Эмиратов в каком-то совместном бизнесе. То есть это и не обрубает связи с российским рынком.
1: В Кремле сообщили, что рассмотрят возможность продажи части российского бизнеса банка Юникредит, когда поступит конкретное обращение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вопрос сложным. В прошлом месяце СМИ писали о возможной ликвидации дочки Юникредит из-за невыгодных условий продажи. Впрочем, сам банк опроверг эту информацию. В первом квартале чистая прибыль российского бизнеса снизилась на 40% год к году до 145 миллионов евро. В то же время у итальянской группы в целом этот показатель стал рекордным и превысил 3 миллиарда 200 миллионов евро. Доля российских активов Юникредит в общей прибыли сократилась с 9 до 5%. Через несколько минут о том, как компании помогают своим молодым специалистам.
4: Одна боль всегда уменьшает другую. Антон Чехов. Реклама.
5: Без промышленных роботов и станков невозможно представить современное производство. Сегодня автоматизация – это главное условие для роста и расширения бизнеса. Как грамотно внедрить передовые технологии в компанию? Что это даст бизнесу? И как нацпроект «Средства производства»?

0: производства и автоматизации помогает высвободить ресурсы для развития. Об этом в программе «Стать коммерсантом» с Александром Рассохиным. Сегодня на Коммерсант ФМ и на сайте радио.
1: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495.
2: 16:14 в Москве, в студии с последними новостями Дарья Надина.
3: Здравствуйте.
4: Latest news.
3: Ространснадзор организовал усиленный контроль за аэропортами Москвы из-за периодических ограничений работы. Особое внимание служба уделит соблюдению авиационных правил, обеспечению прав пассажиров при задержках рейсов. На подлете к Москве с начала суток сбили несколько десятков БПЛА. Информации о пострадавших нет. С ночи аэропорт Внуково закрыт для приема и выпуска воздушных судов. Пассажиров предупредили, что им нужно быть готовыми к более длительному ожиданию. 6 торговых центров в Петербурге временно приостановят работу 9 мая с 10 до 16 часов. Кроме того, в Петербурге ввели временные ограничения на парковку и движение средств индивидуальной мобильности. Такое решение принял оперативный штаб города для обеспечения безопасности в период проведения массовых мероприятий. Страны по всему миру пытаются отследить пассажиров, покинувших круизный лайнер, на котором произошла вспышка хантавируса. По данным ВОЗ, на судне погибли трое – супружеская пара из Нидерландов и немец. По меньшей мере, 8 человек оказались заражены. До появления сообщения о вспышке вируса около 40 пассажиров сошли с судна в порту Санта-Елена, сообщили в правительстве Нидерландов. Рейтер отмечает, что местонахождение многих пассажиров пока неизвестно. И о погоде. В Москве по-летнему жарко, 27 градусов, давление в норме. До конца дня возможен небольшой дождь и гроза. Дарья Надина, радио «Коммерсант ФМ».
2: Выплаты на свадьбу – самая популярная поддержка, которую бизнес предоставляет молодым сотрудникам. Об этом «Коммерсант ФМ» сообщили в компании «Технологии доверия», бывшей PricewaterhouseCoopers Россия. По их данным, финансово помогают молодоженам 42% работодателей. Как правило, речь о сумме до 20 тысяч рублей. Примерно столько же компаний поддерживают беременных. В среднем им платят около 280 тысяч единоразово. За последние 2 года почти треть предпринимателей расширили свой соцпакет, говорится в исследовании. Таким образом, бизнес пытается удержать сотрудников. Аналитики считают, что вскоре этот подход станет еще популярнее. Подробнее в справке «Коммерсант ФМ».
5: Детали.
6: Всего в опросе приняли участие 87 компаний из сфер финансов, промышленности, логистики, недвижимости и IT. Из них лишь 18% государственные. У трети участников исследования штат превышает 5000 человек. 9 из 10 работодателей рассказали, что уже предоставляют семейные льготы. Чаще всего речь о подарках на дни рождения детей сотрудников. Как правило, их стоимость не превышает 3000 рублей. Далее идут выплаты при рождении ребенка. Примерно половина оформляют ДМС для детей работников, а также частично компенсируют поездки в летние лагеря. Во всех случаях сумма равна примерно 45 тысячам рублей. Отдельно стоят меры поддержки молодых сотрудников. Их пока предоставляют лишь 2/3 компаний. Помимо выплат на свадьбу, бизнес готов оказывать психологическую помощь, вести программы беременности, включая ЭКО, а также давать дополнительные отпуска. Последнее в том числе касается и молодых отцов. При этом около 20% компаний предоставляют льготы только опытным работникам. Также набирают популярность нематериальные меры поддержки. Среди них возможность сотрудникам с детьми уйти на удаленку. В то же время лишь 1/4 предпринимателей используют льготы как инструмент для продвижения корпоративного бренда.
2: Насколько рационально в нынешних условиях удерживать сотрудников, расширяя соцпакет? Коммерсант ФМ обсудил этот вопрос с топ-менеджерами и предпринимателями.
7: Прямая речь. Гендиректор компании «Промобит» Максим Копысов.
8: Долгое время рынок труда в сфере информационных технологий – это был рынок соискателя. Компании сильно конкурировали за высококвалифицированных специалистов, предлагали максимальные соцпакеты, ДМС. Где-то с середины прошлого года ситуация несколько начала меняться. У нас был план определенный, как соцпакет усиливать. Мы просто не в состоянии выполнить этот план ввиду того, что достаточно тяжелая финансовая ситуация. соцпакеты, все помнят, что это важно, люди к ним привыкли. И те, кто могут, внедряют, те, кто не могут, откладывают. Те, кто не могут и откладывают, достаточно много.
7: Совладелец корпорации «Технониколь» Сергей Колесников.
5: И мы, и другие компании постоянно занимаемся улучшением условий труда, расширением социального пакета для удержания сотрудников. Примерно 80% пакета являются универсальными общими, а процентов 20, кто имеет больше стаж, имеет чуть больше преференций. Но это больше касается субсидий на покрытие процентных расходов на ипотеку и на автокредиты. ДМС, подарки детям – это все базовая вещь.
7: Президент группы компаний «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
9: Мне кажется, что любая практика для любой компании индивидуальна. Нужно смотреть уровень выплат персоналу относительно рынка. Но на сегодняшний день у вас есть минимум два ограничения. Первое, как налоговая посмотрит на те или иные виды стимулирования персонала. Сейчас достаточно жесткое администрирование идет, поэтому надо быть очень аккуратным. А если спросить сотрудников, что им лучше, на мой взгляд, им лучше непосредственно деньги на счет, чем какие-то дополнительные суррогатные блага.
2: По данным платформы HeadHunter, в прошлом году только 20% соискателей назвали соцпакет самым важным фактором при выборе работодателя. В приоритете зарплата, удобный график и карьерные перспективы. Американским дипломатам запретили использовать секретные данные для ставок. Об этом говорится во внутренней директиве Госдепартамента США. В ведомстве подозревают чиновников в инсайдерской торговле на платформах предсказаний Калши и Полимаркет. В последнее время в СМИ часто появлялись сообщения о чрезвычайно удачных ставках на политические решения. Однако такие действия считаются серьезным нарушением. Как отмечает Wall Street Journal, документ разослали вскоре после первого судебного заседания по делу военного, участвовавшего в захвате Николаса Мадуро. Перед операцией он сделал ставку на свержение венесуэльского президента и заработал $400 000. Кроме того, приток огромных сумм на рынке прогнозов спровоцировали переговоры Ирана и США. Кейсы возможной инсайдерской торговли сопровождают весь второй срок Трампа, отмечает бизнес-корреспондент BBC News Ник Марш.
10: Есть довольно много примеров резких скачков на рынке, которые произошли накануне важных заявлений Трампа. Самый показательный, возможно, был 23 марта, когда президент вместо ожидаемых ударов по энергетической инфраструктуре Ирана еще до открытия торгов неожиданно заявил, что ведет переговоры о мире. Нефть тогда подешевела на 14%, и если посмотреть на торговые данные, видно резкий всплеск активности за 14-16 минут до объявления. Сделки на сотни миллионов долларов. Трейдеры могли заработать огромные деньги, играя на понижение. И это не единственный случай. Параллельно выросла популярность так называемых площадок предсказаний, например, Polymarket или Kalshi. Кстати, Дональд Трамп-младший связан с обеими платформами, как инвестор и советник. На этих рынках люди тоже зарабатывают огромные деньги. Например, один пользователь поставил $32 000 на свержение президента Венесуэлы и заработал почти $500,000. Потом аккаунт исчез. Похожие ставки делались и на удары США по Ирану. Платформы заявляют, что соблюдают строгие правила и сотрудничают с правоохранительными органами, а недавно ввели меры против инсайдерской торговли. Белый дом на запросы не ответил, но вообще отрицает любые обвинения в инсайдерской торговле. Все еще нельзя исключать, что трейдеры просто научились хорошо предугадывать действия Трампа и рыночные сигналы. Тем не менее, именно повторяемость таких исключительно успешных ставок прямо перед заявлениями президента вызывает все больше подозрений и вопросов.
2: В феврале 6 аккаунтов на платформе Polymarket угадали точное время начала военной операции США против Ирана. При этом они сделали ставки всего за несколько часов до ударов и заработали в сумме больше $1 000 000. В конце апреля сервис Kalshi выявил 3 случая инсайдерской торговли американскими политиками. Они пытались предсказать исход своих предвыборных кампаний в региональное правительство. Платформа выписала чиновникам штрафы и заблокировала на 5 лет. Кроме того, по новым правилам, профессиональные атлеты теперь не могут использовать Kalshi для ставок на соревнования в своем виде спорта. Однако полностью отрегулировать сферу площадок для прогнозов невозможно, заявила в эфире Bloomberg TV профессор Вандербильтского университета Еша Ядов.
11: Сейчас регуляторы предпринимают огромные усилия, чтобы вообще понять, что именно происходит в этой сфере, установить правила для рынков предсказаний в США. Например, комиссия по торговле товарными фьючерсами положительно высказалась о решении Калши наказать двух пользователей за инсайдерскую торговлю. Однако многие отмечают, что с Polymarket все сложнее. Она зарегистрирована за пределами США и торгует контрактами в серой зоне. Поэтому до нее регуляторы могут просто не дотянуться. Комиссия по торговле товарными фьючерсами действительно разрабатывает регулирование в части инсайдерской торговли на таких площадках. Однако этот орган обычно работает с рынком деривативов, инструментов, которые применяют для хеджирования рисков, например, по нефти, пшенице или кредитам. А там использование внутренней информации обычно допустимо, потому что участники торгов сами прекрасно знают свои риски. С площадками предсказаний ситуация другая. Там все чаще ставки делают люди, находящиеся просто близко к событиям. Например, организаторы мероприятий, технический персонал, артисты подтанцовки на шоу Тейлор Свифт или Бэд Банни, у которых тоже может быть доступ к инсайдерской информации. Отсюда возникают два больших вопроса. Кто обязан хранить данные в тайне и как вообще это контролировать и наказывать? Особенно на платформах вроде Polymarket, где пользователи работают через блокчейн и часто используют псевдонимы.
2: Конгресс США планирует полностью запретить пари на исход политических событий, в том числе результаты выборов, решения правительства, военные действия, а также на спортивные соревнования. Об этом в конце марта сообщало издание «Axios». О движении в городе. 3 балла местами затруднения. Данные Яндекс.Карт. 34-минутная пробка, самая большая на Советской улице от Толстого до Восточного шоссе. МКАД от Белой дачи до Рязанского проспекта. Здесь 25 минут потеряете. И там же на МКАД от Дмитровского до Ленинградского шоссе такая же 25-минутная пробка. 16:25 и в студии Константин Максимов.
12: Добрый день.
13: Деньги и биржи.
12: Макроэкономика этого дня, она была, наверное, главным образом ориентирована как раз на показатели рынка труда в Соединенных Штатах. 200 тысяч новых заявок на пособие по безработице. Рынок ждал цифру в 205, ну и в предыдущую неделю было 190. Число длительных, тех, кто долго не может найти работу, 1 166 000, и, соответственно, также цифры лучше, чем предполагал увидеть рынок. Слабая реакция и на фьючерсном американском рынке, да и по доллару. Фьючерс остается в небольшом плюсе. Ну и американский доллар теряет в районе 0,2%. Пара евро-доллар 1,1775. Гораздо больше разговоров на геополитическую тему и возможные прорыв, как его называют, в Армузском вопросе. А на этом фоне мы видим с вами 4% падение цен на западно-техасские фьючерсы, 91.25 на данном этапе. И Brent 97.5, здесь тоже почти 4% снижение. Падение есть на рынке дизельного топлива европейского, бензина, газа. Ну и европейский рынок при этом не торопится выходить на положительную территорию. 0.3% снижения, если мы смотрим с вами на континентальную часть, и в Лондоне 0.8% потерь. Российский рынок у нас сегодня день проходит в отрицательной территории. Индекс Московской биржи 0.6% теряет на данном этапе. 2616 пунктов. Валютные торги идут с небольшим снижением рубля. 10.97. Ну и вот, кстати, в тему, наверное, новостей, косвенно связанных с динамикой еще и российской валюты. Это то резюме, которое опубликовал Центральный банк. Оно касается прошедшего обсуждения и вынесения решения по ставке. Вы помните, что совсем недавно регулятор снизил ставку в очередной раз на 50 базисных пунктов. В резюме содержится пассаж о том, что пространство для снижения ставки, несмотря на рост бюджетных рисков, сохраняется, хотя и сузилось. Экономика, по мнению регулятора, полностью вышла из состояния перегрева в первом квартале или очень близка к этому.
14: Коммерсант ФМ. Время и место.
0: До 29 мая принимаются заявки на участие в ежегодном рейтинге профессиональной репутации управленцев топ-1000 российских менеджеров. Кандидаты будут оцениваться по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании и другим профильным показателям. Лауреатов выберет деловое сообщество. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробнее на сайте top1000.amr.ru.
13: Стареть скучно, но это единственный способ жить долго. Бернард Шоу. Реклама.
14: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495. Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум?
15: Дайте я скажу!
0: Как звучат новости, которые ни на что не влияют.
16: Побывал губернатор в детском саду Калинково.
17: Коммуникации. Власти останавливаться на этом не собираются.
0: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим, слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93.6. Новости и мнения.
2: В Москве 16.30. В студии Олег Булгак.
0: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
2: Сегодня 7 мая, четверг, в Москве плюс 27. На дорогах местами затруднения, пробки 3 балла в этом часе. Число убыточных банков в России выросло с начала года почти вдвое, и сейчас около 20% кредитных организаций теряют доходы. Какие банки в списке и с чем связана эта ситуация? Аэропорт Внуково переполнен, отменяются и переносятся рейсы. Часть рейсов перенаправили в Шереметьево и Домодедово. Похожая ситуация еще в 8 аэропортах страны, что известно к этому часу. Налоговики усиливают контроль за бизнесом, который привлекает персонал через подрядчика. Таким образом, компании скрывают реальные трудовые отношения, занижают налоги и страховые взносы, считают ФНС. Какими могут быть последствия? Зарубежные музыканты снова появятся на российских площадках, выяснил «Коммерсант ФМ». Летний сезон стартует 13 июня с фестиваля «Стереолето» в Санкт-Петербурге. Кого обещают зрителям организаторы и сложно ли сегодня привести иностранного артиста в Россию? Каждый пятый банк в России стал убыточным. По данным ЦБ, с начала года число кредитных организаций с финансовыми проблемами выросло почти вдвое, с 34 до 60. В основном речь идет о небольших игроках, но есть и достаточно крупные. Так, согласно исследованию эксперт РАК, 1 апреля в минусе оказались Почта, Банк, Синара, Уральский банк реконструкции и развития. С чем связана такая динамика и насколько критична ситуация? На эти вопросы «Коммерсант» ФМ ответил директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклеин.
18: Рост числа убыточных банков на самом деле является закономерным следствием смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Проблема уставших собственников была актуальна в период низких ставок, когда банки сталкивались с постоянно растущими расходами на фоне стагнирующей доходной базы, когда не было возможности развивать в значительной степени корпоративное кредитование, а регулятор закручивал гайки в розничном кредитовании, вводя все новые и новые ограничения, риск ИСА, макропруденциальные лимиты.
19: А какие еще факторы повлияли на рост числа убыточных банков?
18: Также по мере увеличения ключевой ставки многие банки предпочли получать достаточно высокие безрисковые доходы за счет размещений на депозиты в Банке России, в НКЦ, за счет инвестиций в облигации федерального займа с возросшей доходностью. Сейчас такие возможности сокращаются, а доходность соответствующих безрисковых и тем не менее высоколиквидных инструментов существенно сокращается, и в результате банки снова сталкиваются вот с этими процентными ножницами, снова сталкиваются с тем, что растут растут расходы достаточно высокими темпами, но доходная база стагнирует, и, конечно, снова у небольших банков возникает проблема с операционной эффективностью в условиях, когда вот такие безрисковые размещения становятся существенно менее доходными, а развить более традиционные направления банковского бизнеса, такие как кредитование, комиссионные доходы, конверсию, соответствующие банки не могут.
2: По данным регулятора, число убыточных банков достигло рекорда за 4 года – 22% от всего рынка. Но их клиентам пока переживать не стоит, считает эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
15: Для клиентов это должна быть такая новость, скорее даже нейтральная, потому что если банк показывает убыток, это означает, что он оплачивает клиентские пассивы, то есть предлагает достаточно привлекательные ставки по депозитам, и банки, у которых большая прибыль, возможно, они не доплачивают клиентам по депозитной базе. Поэтому в этом смысле здесь парадоксально то, что убыточность как раз говорит о том, что банк клиентоориентирован.
19: То есть пока клиентам этих банков ничего предпринимать не стоит?
15: Переживать, конечно же, не стоит, потому что в разные моменты истории нашего новейшего банковского сектора были разные периоды, в том числе и у некоторых достаточно крупных банков были убытки на протяжении больше, чем 12 месяцев. Все это, естественно, абсорбируются убытки, абсорбируются непрофильные проблемные активы, и все в конце концов выходит в плюс. Есть, конечно, другая проблема, экзистенциальная. Что часть бизнес-модели в условиях стрессовых экономических ситуаций, условий экономических, может не выдержать. Мы говорим о ситуации, когда, например, спрос на пассивы банковские большой и пассивы дорогие, а активы, например, не генерируются, то есть спрос на кредитование низкий. В этой ситуации не каждая бизнес-модель банка выдержит, и это очень тоже большая проблема, которую как раз нужно думать и рассуждать именно сквозь призму не какой-то перманентной отчетности, а сквозь призму вообще в целом бизнес-модели кредитной организации.
2: В феврале более 60% российских банков зафиксировали снижение прибыли или убытки. Это на 13 процентных пунктов выше, чем годом ранее. При этом крупнейшие игроки из топ-10, напротив, нарастили прибыль вдвое. Налоговая усилила контроль за бизнесом, который пользуется аутстаффингом. Это модель, при которой компании временно привлекают персонал через подрядчика. Среди отраслей, которые обращаются к аутстаффингу, логистика, ритейл, общепит, строительство и сельское хозяйство. Федеральная налоговая служба подозревает, что многие компании таким образом скрывают реальные трудовые отношения, занижают налоги и страховые взносы. Первым на тенденцию обратил внимание Forbes. Вероятность проверок возрастает, если сотрудники получают зарплаты ниже рынка, массово оформлены как самозанятые, или фонд оплаты труда резко упал на 80% без сокращения штата. Что ждет бизнес в таких случаях? Главный риск – переквалификация гражданско-правовых отношений в трудовые, объясняет адвокат юридической компании Taxology Олеся Лепехина.
20: Тренд действительно сформирован почти 2 года, когда эта тема стала актуальна. Сначала был введен режим плательщиков налога на профессиональный доход самозанятых. Потом, когда он стал активнее применяться, появились модели, которые использовались крупным и некрупным бизнесом. Вопрос попал в фокус налоговых органов. Может попасть под контроль небольшое количество сотрудничеств, когда самозанятые привлекаются к компании, но на небольшие участки работы. Может сложиться другая ситуация. Это крупный бизнес, у него много сервисов, и большое количество работы с самозанятыми. Сфера может быть любая, если они привлекли такое количество, то может сработать как негативный фактор.
21: Что ждет компании за усиленного контроля? То есть это какие-то проверки более частые, штрафы при недочетах?
20: Естественно, проверка налогового органа. И вы знаете, и в рамках предпроверочного анализа установлены последствия здесь до начисления ДФЛ как налоговому агенту, страховых взносов, которые не были уплачены, естественно, ранее, штрафы и пени. Также сейчас могут быть проверки Государственной инспекции по труду. Логичным образом может прокуратура проводить такие проверки. Налоговый орган переквалифицирует отношения, оценивает уже фактические обстоятельства, не так важно, какие документы, например, были оформлены между сторонами. Административные органы требуют заключения трудовых договоров.
2: Юристы отмечают, что проверки не ограничиваются только документами. Органы смотрят, кто реально управляет сотрудниками, ставит задачи, контролирует график и рабочее место. Таким сотрудникам также не следует указывать компанию как основное место работы или выкладывать в своих соцсетях фотографии из корпоративов. И чтобы избежать штрафов и доначислений, бизнесу стоит пересмотреть модели отношений с работниками, отмечает адвокат, партнер юридической фирмы Косенков и Суворов Александр Ерасов.
1: Это связано в том числе с тем, что в прошлом году правительством утвержден план мероприятий по борьбе с теневой занятостью, одной формой из которых называют подмену трудовых отношений гражданско-правовыми. Налоговые органы также активно включились в такую борьбу. Увеличивается количество запросов, разных вызовов на комиссии, вызовов на допросы, когда вызывают и налогоплательщиков, и могут самих физических лиц для того, чтобы выяснить, как на самом деле у них обстоят отношения и соответствует ли их документальное оформление фактическим обстоятельствам.
21: А как поступать предпринимателям в таких случаях, если они уверены в законности своих действий? Может быть, переписывать договор с таким сотрудником?
1: Аутстаффинг, да, он законный, но с учетом того, что сильно ограничен 16-го года, аутстаффинг крайне редко встречается. И там в основном проблем как раз нет. Там, где проблемы, когда идет оказание услуг именно, а не аренда персонала. Учитывая усиление контроля, бизнесу имеет смысл проверить, соответствует ли у них реальное положение дел правовому оформлению, в случае, если имеют место трудовые отношения, которые закамуфлированы под приобретение услуг у независимых компаний, то тогда либо менять модель работы, чтобы это действительно были услуги, либо переходить на прямые трудовые отношения. У нас не так много случаев, когда можно брать персонал в аренду. Поэтому не любая компания у нас может предоставлять персонал. Это тоже нужно учитывать.
2: По данным Федеральной налоговой службы, в прошлом году число самозанятых увеличилось почти на 27% и превысило 15 миллионов 400 тысяч человек. В конце 2024-го такой статус был более чем у 12 миллионов россиян. Коммерсант ФМ направил запрос в ФНС с просьбой прокомментировать усиление проверок и ожидает ответа. Прокуратура потребовала заблокировать сайты с экскурсиями по крышам Петербурга. Ведомство проанализировало страницы таких прогулок и направило иск в суд. В заявлении прокуратура отметила, что маршруты по крышам жилых домов подпадают под уголовную статью об оказании услуг, угрожающих жизни и здоровью. Власти Петербурга долгие годы пытаются бороться с организаторами таких экскурсий, но безуспешно, отмечает корреспондент «Коммерсанта» из Санкт-Петербурга Надежда Ермула.
4: В Петербурге ежегодно проводятся такие экскурсии в теплое время, где-то начиная с апреля, мая. Такие объявления появляются на столбах, на домах, в социальных сетях, на площадках открытых. Буквально люди стоят на Невском с табличками и приглашают людей пройтись по крышам города. И в том числе есть специальные сайты. Все такие экскурсии, они незаконные, их проведение никаким образом не регламентируется. И все организаторы, которые пишут, что такие экскурсии легальные, это на самом деле, конечно, не соответствует реальности.
22: А как правоохранительные органы борются с этой проблемой?
4: Наверное, где-то 2 года назад были рейды, где полиция проверяла таких организаторов. Тогда были выписаны штрафы, было уголовное дело, но в итоге все равно экскурсии продолжают проводиться, их продолжают рекламировать. Была идея депутатов, что такие экскурсии можно сделать легальными, построить какой-то маршрут, но все это остановилось и никаким образом не продолжилось. Систематически с этим никаким образом не борются, и об этом никак не сообщается открыто, никаких методов для этого нет.
22: А кто больше всех страдает от этих экскурсий?
4: Знаю, что жалуются сами жильцы, особенно которые живут на верхних этажах, потому что для них это, конечно, постоянный шум, постоянный топот. Плюс ко всему, такие организации открывают иногда замки, которые ставят сами жильцы, и компании, управляющие на дверях, которые ведут на крыше, для них это, конечно, все проблема.
2: Еще в 2018 году местное заксобрание пыталось ужесточить штрафы за незаконные экскурсии. Однако дальше первого чтения законопроект не пошел. Спустя 2 года депутаты предлагали создать легальную индустрию экскурсий по крышам. Инициативу также поддержали в первом чтении, но и в этот раз идея развития не получила. Как сообщала Фонтанка, в 2024 году суд Петербурга вынес приговор организатору прогулок по крышам. Его признали виновным в незаконном бизнесе, приговорив к 2 годам условно и штрафу в 200 тысяч рублей. В минувшем феврале вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин предложил для поиска экскурсий по крышам задействовать беспилотники. Новости на Коммерсант ФМ через 2 минуты.
23: Арена с Владимиром Осиповым. Спортивные пенсионеры.
24: В большом теннисе, как мужском, так и женском, немало легендарных победителей. Но если говорить о продолжительности карьеры на самом высоком уровне, то поспорить с Мартиной Навратиловой не сможет никто. Теннисистка из Чехии выступала на профессиональном уровне почти 31 год и завоевала 167 титулов в одиночном разряде и 177 в парном. Конечно, среди них самые престижные 18 побед в турнирах Большого шлема. Причем 9 – это успех на Уимблдоне. Этот рекорд не побит до сих пор. Но желание выходить на корт у Навратиловой не угасло даже после того, как многие ее соперницы зачехлили ракетки. Правда, в 1994-м Мартина все же объявила о завершении карьеры, но очень быстро вернулась и радовала поклонников победами аж до 2006-го. Да, в поздний период карьеры Мартина в основном играла в паре, но главное – выигрывала. Ведь титул на US Open в миксте с американцем Бобом Брайном Навратилова завоевала в 49 лет. До 50-летнего юбилея чешской спортсменке тогда оставался месяц. Это феноменальное достижение, по словам самой Мартины, стало возможно лишь потому, что она объединила тренировки на корте, физическую подготовку и питание. Некоторые рекорды Мартины Навратиловой, конечно, пали. Например, Уинус Уильямс стала самой возрастной финалисткой итогового турнира WTA в 37 лет. Но взять титул на турнире Большого шлема почти в 50, пусть и в паре, не смог никто в истории тенниса. И сейчас кажется, что уже не сможет.
3: Идея. На Аляске защитники редких птиц готовы присвоить имя бывшего мучному червю или грызуну.
5: Ниша.
3: В последние годы многие азиатские тренды неплохо приживались в России. От бабл-чая до кимчи.
5: Технологии.
3: Теперь мошенники все чаще выдают себя за знакомых, смешивая киберпреступность с эмоциональными манипуляциями.
5: Идеи для жизни, работы и отдыха в программе «Офф-топ» с Яной Лубниной. Ежедневно на Коммерсант ФМ.
2: А в Москве 16:45. В студии с последними новостями Дарья Надина.
6: Здравствуйте.
7: Latest news.
6: Владимир Путин выступит на параде Победы в Москве. Парад состоится, пройдут пешие колонны военнослужащих, пролетят самолеты группы высшего пилотажа, будет выступление президента. В общем, все как обычно, кроме демонстрации военной техники, рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Он сообщил, что Владимир Путин встретит зарубежных гостей перед парадом на Красной площади. Среди них лидеры Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, Лаоса, премьер Словакии, король Малайзии и руководство Республики Сербской. Затем они вместе возложат цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Рост экспортной выручки создает предпосылки для сохранения крепкого курса рубля в ближайшие месяцы. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки, опубликованном на сайте Банк России. Там же содержится информация о том, что годовая инфляция в России в втором квартале 2026 года будет на уровне 5,9%, как и в первом квартале. Кроме этого, Банк России увидел признаки оживления деловой активности в экономике страны в марте-апреле после временного замедления в январе-феврале. В Нидерландах с подозрением на хантавирус госпитализирована стюардесса КЛМ. Женщина доставлена в университетский медицинский центр Амстердама. По информации СМИ, она находится в стабильном состоянии с легкими проявлениями вируса. По данным журналистов, женщина присутствовала на рейсе в Йоханнесбург и контактировала с 69-летней пассажиркой, которая позже умерла от хантавируса в больнице ЮАР. И о погоде. В Москве 27 градусов, облачно с прояснениями, давление в норме. В ближайшие часы, по данным синоптиков, в Москве начнется дождь, ожидаются порывистый ветер и гроза. Дарья Надина, радио «Коммерсант ФМ».
2: Зарубежные музыканты возвращаются в Россию. Коммерсант ФМ выяснил, каким будет фестивальное лето 26-го.
8: Коммерсант ФМ. Эксклюзив.
2: После февраля 22-го в страну практически перестали привозить зарубежных артистов. В этом году сразу несколько крупных промоутеров анонсировало выступления иностранных музыкантов. Так, летний сезон стартует 13 июня с юбилейного 25-го по счету фестиваля «Стереолето» в Санкт-Петербурге. В лайн-апе, помимо музыкантов «Лаборатория» Антона Беляева, Найка Борзова, группы «Бонд» с кнопкой, заявлены японское мат-рок-трио «Кукан Гэндай», и тайская группа «Кики». А в июле на фестивале «Планета К-30» выступит британский джазовый музыкант Камал Уильямс. Насколько сложно сегодня привести иностранного артиста в Россию? На этот вопрос «Коммерсант ФМ» ответил сооснователь пространства К-30 и фестиваля «Планета К-30» Дмитрий Агалаков.
9: Программа фестиваля традиционно двухдневная. Один из ключевых моментов по пятничной программе – это международный букинг А-класса. Мы привозим Камала Уильямса, это топ-10 современных джазовых музыкантов мировых, современно. У нас будет джазовая сборная Петербурга из разных джаз-баров, филармонии, нео-соло, R&B, джазовый проект. После всех этих больших, красивых уличных джазовых концертов мы перенесем в К-30. И будет такое автопати с диджейской музыкальной программой.
10: А тяжело было договориться, чтобы привести иностранного артиста?
9: В целом даже договариваться не с конкретными артистами сложно, и уговаривать их, чтобы они приехали, а найти тех, кто готов ехать. Сложнее стало с логистикой. Как правило, приходится платить, может быть, больше, чем европейские промоутеры. В принципе, если это привоз не какого-то выдающегося артиста, который у всех на слуху, то пропал момент любопытства. Больше фокус внимания сосредоточен на русский рынок, на русский площадки, на русских артистов. В субботу будут работать 5 сцен. Среди хедлайнеров Кринсода, Тима Ищесвет, Петер Мартич. Будет несколько шоу-кейсов, включая станцию метро Горьковская. Это нижегородские ребята. На открытие билеты стоят 2500 рублей, а на основной день 3000 рублей.
2: При этом сам фестивальный рынок продолжает дорожать. В среднем примерно на четверть год к году, отмечают опрошенные «Коммерсант ФМ» организаторы. Сейчас средняя стоимость билета на такое событие от 2 до 5 тысяч рублей. Вход на отдельные мероприятия стоит от 10 тысяч, особенно если речь об особых пакетах с дополнительными привилегиями. Главные причины роста цен – выросшие расходы на аренду, логистику и гонорары, говорит основатель «Мазерленд» Иван Бочаров. Один из главных инди-фестивалей страны пройдет 11-12 июля. А среди участников, например, Хадден Даден, Сироткин, Сеттлерс, а также проект Кедра Ливанского и Флетти «Косая гора».
11: Фестиваль «Мазерленд» пройдет, как обычно, в течение 2 дней на 4 сценах, и мы ожидаем около 7 тысяч посетителей каждый день. В целом, этот год выглядит очень похожим на прошлый по всем фестивалям и рынку, и единственное, что меняется, это расходы и в каких-то случаях доходы.
10: В чем особенность фестиваля этого года?
11: В этом году на «Мазерленде» традиционно будет достаточно много групп, и многие из которых никогда у нас не играли, основное количество, потому что мы обновляем лайнап каждый год процентов на 60-70, по крайней мере. В хедлайнах в этом году у нас будет специальное шоу от Хаски с полным лайв-бендом. И у нас будет хедлайн-выступление группы Сироткин. Группа Сироткин первый раз играла на «Мазерленд» в 2016 году, когда это было вообще ее первое фестивальное выступление. У нас будет много мультижанровых артистов. Как обычно, многие из них приезжают из разных городов и регионов России, даже не только России. Например, у нас будет выступление казахстанской инди-звезды артиста Самрат Тама. Это как раз необычная для России история, которую редко можно увидеть в Москве.
10: А что там с ценами на билеты?
11: Цены на билеты немного выросли по сравнению с прошлым годом, но если сравнивать с фестивалями похожего масштаба, то мы даже немного дешевле рынка. Сейчас у нас билет на один день стоит от 3000 рублей и абонемент от 5800 рублей. Цены, понятно, будут подниматься ближе к фестивалю. Цены, в принципе, растут у всех. Это происходит по-разному. В первую очередь это произошло из-за налоговой реформы, то, что появился НДС у многих контрагентов, у которых его не было, ну и из-за общей инфляции.
2: Кроме того, организаторам все чаще приходится учитывать вопросы безопасности. Так, в Липецкой области из-за угрозы атак беспилотников отменили фестиваль «Сиреневый рай». В прошлом году по той же причине команде проекта «Сигнал» пришлось экстренно переносить мероприятие из арт-парка «Никола Ленивец», где он проходил с 2017 года, и фактически собирать заново уже в городском формате. Как этот опыт изменил сам фестиваль, рассказал основатель «Сигнала» Сергей Фадеев.
12: Это сильнейший удар, когда за неделю до начала фестиваля, когда уже все сцены построены, все готово, приходится фактически просто переезжать и сделать все заново. Мы переехали тогда экстренно в город, удалось практически невозможно. Неприятная история, но зато из этого появился как раз новый фестиваль. То есть мы поняли, что в принципе нам интересно делать и в какой-то более городской индустриальной среде, что мы не обязательно зацикливаться на одной площадке Никола Ленивца. И вот исходя из этого мы придумали новый фестиваль, который будет открывать это лето.
0: В чем особенность фестиваля этого года?
12: Фестиваль запланирован с 5-7 июня на заводе «Кристалл». Это называется «Сигнал Factory». Это фестиваль, который от основного нашего сигнала летнего отличается тем, что находится в более индустриальной среде и длится уикенд. Если главный фестиваль длится порядка 5 дней, то здесь уикенд, начиная с вечера пятницы по вечер воскресенья. Будет 6 сцен, как внутри помещений, так и на улице. Большое количество арт-объектов, больше 70 артистов. Но это новый фестиваль. Также планируем проводить в августе основной наш фестиваль «Сигнал 2026» в Никола Ленивца, который длится 5 дней. Там уже порядка 9 сцен и очень большая территория самого фестиваля.
2: Помимо музыкальных, в ближайшие месяцы пройдут и крупные арт-события. На конец мая анонсирован фестиваль медиа-искусства «НУР» в Казани и ВИКСА-фестиваль в Нижегородской области. Трафик к этой минуте. Местами затруднения 3 балла. Яндекс.Карты предупреждают. Самый большой затор вырос на Советской улице, на Савихинском шоссе. От улицы Толстого до платформы «Заря» на 50 минут. Поток едва движется. И также еле ползут автомобили по шоссе «Энтузиастов» от 3-й Владимирской до улицы Плеханова. На Дмитровском шоссе от Московского Малого Кольца до Икши 20-минутный затор. 16.54 в студии Константин Максимов.
13: Добрый день.
14: Деньги и биржи.
13: Открывается регулярная торговля на американском рынке. Ну, та динамика фьючерсов, о которой я вам много раз говорил, передается и на старт регулярной сессии. То есть практически мы видим нулевые изменения. В плюсе, в небольшом, только лишь индекс высоких технологий. Ну, дадим, естественно, американскому рынку поторговать и понять направление движения. Сегодня есть несколько моментов, которые немного нас с вами отвлекают от геополитической повестки, хотя она, конечно, остается основной. Была макроэкономическая статистика в Соединенных Штатах. Это число обращений за пособиями по безработице. 200 тысяч. Все-таки цифры получше, чем предполагал увидеть рынок. Также были опубликованы и некоторые отчеты. Ну, наверное, выделяется среди таких серьезных имен «Макдональдс». Сообщили в компании и о лучших результатах доходов на акцию. Ну и бумаги подрастают на старте дня на проценты 0,2. Европейский рынок дальше идет в отрицательную территорию. Происходит это, несмотря на серьезное падение цен на нефть и производные. То есть дизельное топливо в Европе падает на 5,5% и больше. Бензин на 2,5%. Но видим мы с вами, что не помогает пока это европейскому рынку. 0,6% снижение в Париже, во Франкфурте 0,5%, Лондон теряет более процента. Российский рынок сегодня также весь день проводит в отрицательной территории. 2,615 индекс Московской биржи, 0,6% снижения. Ну, у нас, строго говоря, не поменялась такая расстановка сил. Лучший рынок сегодня черная металлургия, наряду с ВТБ, Аурос, Аэрофлотом, ну и, наверное, Московской биржей. И основное снижение у высокотехнологичного сегмента наших нефтяников и газовых бумаг. Лукойл минус 0,7, Газпром 0,75, Роснефть проценты 0,3 снижения. Есть потери и в Сбербанке. Ну и, наконец, валютные наши торги. Сегодня, ну, такая, может быть, тоже вилка движения. Большую часть дня все-таки рубль проводит в отрицательной территории для себя. Юань сегодня практически коснулся отметки 11, сейчас 10.94, такая пауза небольшая в снижении российской валюты. Ну и, наверное, отметим еще и дополнительные ожидания от той геополитики, которая есть. Будет или нет некий прогресс в переговорном процессе и та самая сделка, о прорыве, в которой нам сообщают сегодня с самого утра различные источники информационного агентства. Остается вопрос только лишь открытым.
2: В Москве 16.57. Это Олег Булгак. А следующий час на Коммерсант ФМ проведет Петр Косенко. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
14: Коммерсант ФМ. Время и место. 13 мая. Москва. Дмитрий Шишкин в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Дмитрия Саботиниса исполнит 5-й концерт для фортепиано с оркестром Бетховена. Также в этот вечер в программе поэма Рихарда Штрауса «Альпийская симфония». Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19 часов.
16: Автопилот с Дмитрием Гронским.
17: Закончивший свою работу 3 мая пекинский автосалон вновь напомнил о себе спустя 4 дня. Как отметило большинство экспертов, главным трендом прошедшей выставки стал вполне определенный тип автомобиля. Это большой электрифицированный кроссовер с тремя рядами сидений. Автомобили подобного класса были на стендах буквально всех крупных автопроизводителей. То есть, условно говоря, каждый постарался представить свою версию Lisan L9. 7 мая корпорация Toyota провела в своем техническом центре Шимадзу Яма, расположенном в городе Айти к западу от Токио, презентацию роскошного внедорожника Lexus TZ. В профиле автомобиль выглядит вполне по-китайски. Даже задняя стойка имеет черный цвет, создавая визуальный эффект так называемой парящей крыши. Но у передних колес на бортах кузова видны такие жесткие линии выштамповок, к которым мы привыкли у Lexus последних поколений. А спереди это вполне себе узнаваемый Lexus с веретенообразной панелью на месте решетки радиатора и характерными для марки фарами. Lexus TZ пока представлен как прототип, но, судя по всему, автомобиль практически готов к производству. В частности, у него показали салон. Роскошный, но при этом сдержанный, чем-то похожий на богатый гостиничный номер с огромным телевизором, водруженным наверх центральной консоли. Благодаря электроприводу и жесткой конструкции кузова, салон является одним из самых тихих среди внедорожников, что позволяет вести разговоры даже на высокой скорости. Обнародованы сведения и о силовой установке. На передней оси электромотор мощностью 227 лошадиных сил. На задней 273 лошадиных силы, то есть в совокупности 500 сил. Разгон до сотни занимает 5,2 секунды. Запас хода 620 километров. Модель оснащена мощной батареей, эквивалентной, как сообщает релиз, примерно 7000 аккумуляторам смартфонов, которую с помощью искусственного интеллекта можно использовать и как резервный источник энергии для дома. В каких странах будут эти дома, то есть на какие рынки пойдет Lexus TZ, когда станет серийным, пока объявлено не было.
16: Автопилот с Дмитрием Гронским.
14: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. И мнения. Коммерсант ФМ 93,6.
18: 17 часов в Москве, студии Петр Косенко.
14: Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93,6 FM.
18: 7 мая, четверг. В Москве сейчас 26 градусов тепла, пробки 3 балла и в этом часе. Из-за закрытого неба над Москвой десятки тысяч пассажиров столкнулись с задержками и отменами рейсов. Хуже всего ситуация во Внуково. Аэропорт не работает с ночи. Некоторым путешественникам, судя по всему, придется ждать своих рейсов сутки. С начала года в России вдвое увеличилось количество убыточных банков. По данным ЦБ, теперь это каждая пятая кредитная организация. Среди них есть и довольно крупные игроки. Стоит ли беспокоиться их клиентам? Бизнесу не положены компенсации за отключение интернета. Это вопрос безопасности при подготовке ко Дню Победы, заявили в Кремле. Тем временем столица готовится к новому цифровому шатдауну. Самые распространенные формы материальной поддержки сотрудников в России – это выплаты на свадьбу и на рождение ребенка. На фоне роста дефицита кадров работодатели расширяют социальные пакеты. Эксперты говорят, что эта стратегия очень эффективна. Ночь на ковриках, нарушенные планы и многочасовые ожидания. В столичных аэропортах сегодня задержаны более 100 рейсов из-за закрытия воздушного пространства. В четверг силы ПВО уничтожили 50 беспилотников, летевших на Москву. Всего в столичном авиаузле задержано более чем на 2 часа не менее 110 рейсов. В основном проблемы коснулись Внуково. Пресс-служба аэропорта предупредила, что пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию, в том числе на борту. Пассажирка, которая пожелала остаться анонимной, рассказала Коммерсант ФМ, что уже продумывает план «Б».
1: Мы летим в Санкт-Петербург, был в 10:15 рейс, его отложили на 11:30. Мы приехали в районе 9 и увидели, что на табло все рейсы, которые были за сегодняшние сутки, все задерживают. Все, табло начинает с 0 часов, 1 минуты. Народу дали какие-то коврики, видимо, это были ночные рейсы. Народ в разных местах лежит, но есть много свободных мест, в кафе и стулья, в зоне прилета и в зеленой уже зоне непосредственно. То есть в целом достаточно свободно. Видимо, какая-то часть народа уже просто не приехала сюда.
15: Не хочется пойти купить билеты на Сапсан? В принципе, Питер не так далеко.
1: Да, у нас уже есть какой-то запасной такой план. Мы просто думаем сейчас до какого-то логического завершения дождемся, вот до 14, например. И, соответственно, если его отложат или там еще перенесут, уже будем принимать решение об альтернативных вариантах.
18: Меньше всего повезло туристам, которые ожидают вылета из Внуково в Турцию. Судя по онлайн-табло, почти на сутки задержаны 3 рейса в Даламан и в Анталию. В Стамбул некоторые рейсы отменены, другие будут ждать вылета по 10 и 8 часов. Вадим – пассажир одного из этих рейсов. Он признался, что рискует пропустить важное мероприятие.
19: Я здесь в 12 ночи, это стыковочный рейс должен был быть. Хорошо, что это второй, а не первый. Больше 12 часов прошло. Я во Внуково, и у меня была иллюзия, что если пройти пограничный контроль, а я выезжаю из России, там как будто бы будет удобнее, комфортнее, потому что там дьюти-фри, потому что много мест для ожидания. Но оказалось, что это как железнодорожный тупик, в который собирают все вагоны, и он конечен. Отсюда выхода нет. В капсульный отель или еще куда-то. Все эти 12 часов прибывают все новые люди. Все кафе забиты людьми. VIP-лаунжи переполнены. А в таких ситуациях даже деньги не решают. Люди спят на сиденьях, на диванчиках, на креслах.
15: Сильно ли это нарушило ваши планы? То есть вы не из Москвы, и у вас даже нет варианта развернуться и домой поехать?
19: Я летел из Беларуси Турцию, и мне нужно было оказаться в Москве, решить несколько вопросов с документами. И я, конечно же, много раз уже пожалел о том, что я не полетел напрямую. Планы нарушает это сейчас серьезно. То есть у меня там забронирован отель, который уже оплачен, который уже у меня включился. Вряд ли я смогу вернуть деньги за это. Завтра у меня вообще мероприятие, которое было назначено 1,5 года назад. Прям серьезно уровень мероприятия, которое нельзя перенести. Представляете, мы 1,5 года ждали, и теперь мы можем профукать, наверное, этот момент. До последнего буду сидеть в этом аэропорту.
18: Шереметьево в четверг уже принял 14 рейсов как запасной аэродром. Пассажиры 13 из них прошли формальности и уже завершили полет, сообщили в пресс-службе аэропорта. Домодедово работает в штатном режиме. Собеседница Коммерсант ФМ Ольга также была вынуждена быстро перемещаться между аэропортами.
20: Мы сейчас стоим на посадку уже в аэропорту Шереметьево. Вылет у нас должен был быть из Внуково сегодня в 10:30. Приехали мы заранее уже с информацией о том, что ковер и вылеты не производятся. Мы летели компанией ЮТЭР. Компания практически нам никак не сообщила своевременно, что у нас рейс, как оказалось, отменен. В итоге вот на стойке уже с информацией нам сообщили, что нас перевозят в Шереметьево. Девочка, которая у нас летела Победой, им предоставили ваучер на питание. Оказалось, что это ваучер на 100 рублей на воду в определенном кафе. Когда они пришли в это кафе, оказалось, что вода стоит 300 рублей. В какой-то момент нам стали раздавать коврики. Довольно много их было. В принципе, всем желающим их хватило. Ожидание было относительно комфортным.
18: Ограничения сохраняются в 8 российских аэропортах. Кроме Внуково, это воздушные гавани Иваново, Калуги, Перми, Сочи, Тамбова, Череповца и Ярославля. Ранее Коммерсант ФМ рассказывал, как в минувший вторник в Москве из-за ограничения около 200 рейсов не смогли отправиться вовремя. Большинство вылетов были задержаны, десятки отменены. Еще несколько рейсов перенаправлены в другие города. Между тем, Росавиация перестала обновлять информацию о режиме работы аэропорта в телеграм-канале. Редакция направила запрос представителям агентства и ждет ответа. Власти не рассматривают никаких мер поддержки для бизнеса на фоне отключения связи. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Коммерсант ФМ». Во вторник Москва и Петербург столкнулись с масштабными перебоями мобильной связи и СМС-сервисов. Опрошенный «Коммерсант ФМ» бизнес оценивал потери только за несколько часов простоя в десятки миллионов рублей. Песков напомнил, что ограничения вводились в рамках подготовки ко Дню Победы.
4: До настоящего момента мер поддержки не рассматривается. Меры принимаются необходимые в рамках действующего закона. Они необходимы для обеспечения безопасности граждан, что является абсолютным приоритетом. Но сравнительно недавно на одном из совещаний с членами правительства глава государства обращал внимание на необходимость соответствующего информирования населения и обеспечения функционирования систем, которые критичны для жизнеобеспечения.
18: В Минцифры предупредили, что 9 мая москвичи останутся без мобильного интернета. Не будут доступны в том числе сайты из белого списка, также СМС. Сегодня-завтра вводить ограничения власти не планируют. Накануне операторы, банки, магазины и театры вновь посоветовали жителям столицы на случай отключения интернета переписать все нужные контакты на бумагу, распечатать билеты и посадочные талоны. Водителям отдельно рекомендовано заранее скачать карты города, а также держать под рукой бумажный полис ОСАГО и бланки Европротокола, поскольку оформление ДТП онлайн может быть недоступно. Как указали «Коммерсант ФМ» в кикшеринговом сервисе «ВОЖ», без интернет-самокаты можно активировать по карте «Тройка». Тегеран и Вашингтон договорились о поэтапном открытии Ормузского пролива. Как сообщает Аль-Араби со ссылкой на источники, Иран может начать постепенно восстанавливать судоходство в обмен на смягчение блокады и на частичное снятие санкций. При этом речь пока лишь о предварительных договоренностях. Ключевые разногласия вокруг иранской ядерной программы сохраняются. По данным Axios, Белый дом ждет окончательного ответа Тегерана по меморандуму о взаимопонимании в ближайшие двое суток. Документ должен зафиксировать прекращение конфликта и определить рамки дальнейших переговоров. Тем временем бизнес продолжает подсчитывать последствия кризиса вокруг Ормузского пролива. Так, глава Maersk Винсент Клерк в эфире CNBC заявил, что из-за роста цен на нефть и перебоев в логистике компания теряет около полумиллиарда долларов ежемесячно.
21: По сути, мы столкнулись с совершенно новой реальностью, последствия которой будут ощущаться как минимум во втором и третьем кварталах. При текущих ценах на нефть около $100 за баррель, этот энергетический шок

0: тысяч судов, которые по-прежнему не могут пройти через Ормузский пролив. Полноценных альтернатив этому пути нет, особенно если речь о перевозках нефти и газа, пишет Рейтер. Впрочем, агентство добавляет, что некоторым судам все же удается пройти через Ормуз. Например, в конце апреля по меньшей мере 4 нефтяных танкера под флагом Арабских Эмиратов пересекли пролив, отключив транспондеры. По данным Международной морской организации ООН, с конца февраля в результате ракетных обстрелов в Ормузском проливе были поражены 32 судна. 10 моряков погибли, столько же получили ранения. Юникредит нашел покупателя, по крайней мере, на часть российского бизнеса. Итальянская группа теперь планирует разделить активы, при этом какую-то долю должен купить частный инвестор из Арабских Эмиратов, говорится в сообщении банка. Оставшуюся часть бизнеса зарегистрируют в качестве нового юрлица, контроль над которым итальянцы хотят оставить за собой. Сделку планируют закрыть в первом полугодии 2027-го. Для этого Юникредит еще должен разделить активы, заключить соглашение с покупателем и получить одобрение российского регулятора. Впрочем, для властей решение это уже выглядит вполне выгодным, говорит независимый экономический эксперт Семен Новопрудский.
1: Как будет делиться бизнес, как раз зависит от того, одобрят ли схему российские власти и европейские регуляторы. Пока, навскидку, эта схема выглядит так, что группа Юникредит придумала, как обойти российские ограничения на продажу системно значимых банков или имеющих стратегическое значение. Это выглядит как попытка какие-то российские активы все-таки вывести и оставить в группе, а какие-то продать, сделать так, чтобы фактически банк не ушел с российского рынка, но в таком случае он с большой долей вероятности может сменить бренд, например, и название. Европейский регулятор вполне могут одобрить Юникредит новым банком и так оформить собственность, что он не будет являться банком, работающим на российском рынке.
2: Можно ли предположить, кто станет покупателем?
1: Там есть крупные финансовые группы, которые являются частными. Кроме того, так или иначе, через своих ставленников вполне занимаются скупкой разных активов и власти Эмиратов. Можно ожидать, что это может быть даже какой-то государственный капитал. Этот новый банк, скорее всего, будет не под санкциями, это дружественная страна. Ну и Евросоюз до сих пор не вводил никакие санкции против компаний из Эмиратов. Значит, старый банк, который останется работать на российском рынке с новым собственником, сможет проводить внешние экономические платежи, что в свою очередь выгодно российским властям. Это будет для них дополнительный довод в пользу того, чтобы такую сделку разрешить.
2: А как именно могут поделить бизнес?
1: Очень может быть, что Юникредит хочет договориться о том, чтобы забрать в тот новый банк, который будет контролировать, возможно, каких-то клиентов иностранцев, корпоративных, прежде всего, клиентов. Вот как раз розничные клиенты вполне себе могут перейти к тому банку, который там в России. Ну и опять же, потом ничего не мешает договариваться с теми же покупателями из Эмиратов о каком-то совместном бизнесе. То есть это и не обрубает связи с российским рынком.
0: В Кремле сообщили, что рассмотрят возможность продажи части российского бизнеса банка Юникредит, когда поступит конкретное обращение. Пресс-секретарь президента назвал вопрос сложным. В прошлом месяце СМИ писали о возможной ликвидации дочки Юникредит из-за невыгодных условий продажи. Впрочем, сам банк эту информацию опроверг. В первом квартале чистая прибыль российского бизнеса снизилась на 40% год-году до 145 миллионов евро. В то же время у итальянской группы в целом этот показатель стал рекордным и превысил 3 миллиарда 200 миллионов евро. Доля российских активов Юникредит в общей прибыли сократилась с 9 до 5%.
3: Мужские игрушки. Audiodin W Oral Pleasure – самая дорогая акустическая система в мире. Единственная в мире пара из 18-каратного золота стоит 5 миллионов долларов. У колонок необычная форма. Они напоминают гигантский зуб или боксерскую перчатку на телескопической ножке. И весит каждая около 50 килограммов. Из-за сверхжесткого корпуса колонки выдают исключительно чистый звук. Но все же это больше ювелирная скульптура, чем рабочий аппарат. На студиях и радиостанциях работают с более традиционными мониторами. Линейка широкая, от Yamaha до Genelec.
0: В 17:14 столица, новости, Дарья Надина в студии.
4: Здравствуйте. Latest news.
5: МОК рекомендовал снять с Беларуси все ограничения в спорте. В отношении российских атлетов ограничения останутся в силе. Хотя Олимпийский комитет России провел конструктивный обмен мнениями с Международным олимпийским комитетом по поводу своего

0: отстранения. Он остается отстраненным, пока комиссия МОК по правовым вопросам продолжает рассматривать этот вопрос, говорится в заявлении. В марте-апреле 2026 года у россиян вырос спрос на наличные деньги, что может быть вызвано в том числе адаптацией к налоговым изменениям. Об этом говорится в резюме регулятора по итогам обсуждения ключевой ставки. Еще один фактор, который мог повлиять на рост спроса – временный перебой с интернетом и стремление населения иметь запас средств оплаты, не зависящий от работы цифровой инфраструктуры. Петиция болельщиков мадридского «Реала» с требованием уволить нападающего Килиана Мбаппе за 2 дня собрала более 30 миллионов подписей. Она была запущена 5 мая. Причинами недовольства называют разлад в команде. Некоторые игроки возмущены особыми привилегиями Мбаппе, его пренебрежительным отношением к персоналу и его опозданиями. Француз выступает за «Реал» с 24 года. В нынешнем сезоне 27-летний Мбаппе забил 41 гол в 41 матче за мадридский клуб. В погоде в Москве 26 градусов, облачно с прояснениями, давление в норме. По данным Гидрометеобюро Москвы, сегодня вечером в ближайшие часы усилится ветер, возможны грозы и также синоптики прогнозируют дожди. Дарья Надина, Радио Коммерсант ФМ.
1: Выплаты на свадьбу – это самая популярная поддержка, которую бизнес предоставляет молодым сотрудникам. Об этом «Коммерсант ФМ» сообщили в компании «Технологии доверия». Это бывшая PricewaterhouseCoopers Россия. По их данным, финансово помогают молодоженам 42% предпринимателей. А, как правило, речь о сумме до 20 тысяч рублей. Примерно столько же компаний поддерживают беременных. В среднем им платят примерно 280 тысяч рублей единоразово. За последние 2 года около трети предприниматели расширили свой соцпакет, говорится в исследовании. Таким образом, бизнес пытается удержать сотрудников. Аналитики считают, что вскоре этот подход станет еще популярнее. Подробности в справке «Коммерсант ФМ».
2: Детали. Всего в опросе приняли участие 87 компаний из сфер финансов, промышленности, логистики, недвижимости и IT. Из них лишь 18% государственные. У трети участников исследования штат превышает 5000 человек. 9 из 10 работодателей рассказали, что уже предоставляют семейные льготы. Чаще всего речь о подарках на дни рождения детей сотрудников. Как правило, их стоимость не превышает 3000 рублей. Далее идут выплаты при рождении ребенка. Примерно половина оформляют ДМС для детей работников, а также частично компенсируют поездки в летние лагеря. Во всех случаях сумма равна примерно 45 тысячам рублей. Отдельно стоят меры поддержки молодых сотрудников. Их пока предоставляют лишь 2/3 компаний. Помимо выплат на свадьбу, бизнес готов оказывать психологическую помощь, вести программы беременности, включая ЭКО, а также давать дополнительные отпуска. Последнее в том числе касается и молодых отцов. При этом около 20% компаний предоставляют льготы только опытным работникам. Также набирают популярность нематериальные меры поддержки. Среди них возможность сотрудникам с детьми уйти на удаленку. В то же время лишь 1/4 предпринимателей используют льготы как инструмент для продвижения корпоративного бренда.
1: Насколько рационально в нынешних условиях удерживать сотрудников, расширяя соцпакет? Коммерсант ФМ обсудил этот вопрос с топ-менеджерами и предпринимателями.
3: Прямая речь. Гендиректор компании «Промобит» Максим Копосов.
4: Долгое время рынок труда в сфере информационных технологий – это был рынок соискателя. Компании сильно конкурировали за высококвалифицированных специалистов, предлагали максимальные соцпакеты, ДМС. Где-то с середины прошлого года ситуация несколько начала меняться. У нас был план определенный, как соцпакет усиливать. Мы просто не в состоянии выполнить этот план ввиду того, что достаточно тяжелая финансовая ситуация. Соцпакеты все помнят, что это важно. Люди к ним привыкли. И те, кто могут, внедряют. Те, кто не могут, откладывают. Те, кто не могут и откладывают, достаточно много.
3: Совладелец корпорации «Технониколь» Сергей Колесников.
5: И мы, и другие компании постоянно занимаемся улучшением условий труда, расширением социального пакета для удержания сотрудников. Примерно 80% пакета являются универсальными общими, а процентов 20, кто имеет больше стаж, имеет чуть больше преференций. Но это больше касается субсидий на покрытие процентных расходов. долларов на ипотеку и на автокредиты. ДМС, подарки детям – это все базовая вещь.
3: Президент группы компаний «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
6: Мне кажется, что любая практика для любой компании индивидуально. Нужно смотреть уровень выплат персоналу относительно рынка. Но на сегодняшний день у вас есть минимум два ограничения. Первое – как налоговая посмотрит на те или иные виды стимулирования персонала. Сейчас достаточно жесткое администрирование идет, поэтому надо быть очень аккуратным. А если спросить сотрудников, что им лучше, на мой взгляд, им лучше непосредственно деньги на счет, чем какие-то дополнительные суррогатные блага.
1: По данным платформы HeadHunter, в прошлом году лишь 20% соискателей назвали соцпакет самым важным фактором при выборе работодателя. В приоритете зарплата, удобный график и карьерные перспективы. Американским дипломатам запретили использовать секретные данные для ставок. Об этом говорится во внутренней директиве Госдепартамента США. В ведомстве подозревают чиновников в инсайдерской торговле на платформах предсказаний Калши и Полимаркет. В последнее время в СМИ часто появляются сообщения о чрезвычайно удачных ставках на политические решения. Однако такие действия считаются серьезным нарушением. Как отмечает Wall Street Journal, документ разослали вскоре после первого судебного заседания по делу военного, который участвовал в захвате Николаса Мадуро. Перед операцией он сделал ставку на свержение венесуэльского президента и заработал 400 тысяч долларов. Кроме того, приток огромных сумм на рынке прогнозов спровоцировали переговоры Ирана и США. Кейсы возможной инсайдерской торговли сопровождают весь второй срок Трампа, отмечает бизнес-корреспондент BBC News Ник Марш.
7: Есть довольно много примеров резких скачков на рынке, которые произошли накануне важных заявлений Трампа. Самый показательный, возможно, был 23 марта, когда президент вместо ожидаемых ударов по энергетической инфраструктуре Ирана еще до открытия торгов неожиданно заявил, что ведет переговоры о мире. Нефть тогда подешевела на 14%, и если посмотреть на торговые данные, видно резкий всплеск активности за 14-16 минут до объявления. Сделки на сотни миллионов долларов. Трейдеры могли заработать огромные деньги, играя на понижение. И это не единственный случай. Параллельно выросла популярность так называемых площадок предсказаний, например, Polymarket или Kalshi. Кстати, Дональд Трамп-младший связан с обеими платформами, как инвестор и советник. На этих рынках люди тоже зарабатывают огромные деньги. Например, один пользователь поставил 32 тысячи долларов на свержение президента Венесуэлы и заработал почти полмиллиона. Потом аккаунт исчез. Похожие ставки делались и на удары США по Ирану. Платформы заявляют, что соблюдают строгие правила и сотрудничают с правоохранительными органами, а недавно ввели меры против инсайдерской торговли. Белый дом на запросы не ответил, но вообще отрицает любые обвинения в инсайдерской торговле. Все еще нельзя исключать, что трейдеры просто научились хорошо предугадывать действия Трампа и рыночные сигналы. Тем не менее, именно повторяемость таких исключительно успешных ставок прямо перед заявлением президента вызывает все больше подозрений и вопросов.
1: В феврале 6 аккаунтов на платформе Polymarket угадали точное время начала военной операции США против Ирана. При этом они сделали ставки всего за несколько часов до первых ударов и заработали в сумме более миллиона долларов. В конце апреля сервис Kalshi выявил 3 случая инсайдерской торговли американскими политиками. Они пытались предсказать исход своих предвыборных кампаний в региональное правительство. Платформа выписала чиновникам штрафы и заблокировала их на 5 лет. Кроме того, по новым правилам, профессиональные атлеты теперь не могут использовать Kalshi для ставок на соревнования в своем виде спорта. Однако полностью отрегулировать сферу площадок для прогнозов невозможно, заявила в эфире Bloomberg TV профессор Вандербильтского университета Еша Ядов.
8: Сейчас регуляторы предпринимают огромные усилия, чтобы вообще понять, что именно происходит в этой сфере. Установить правила для рынков предсказаний в США. Например, комиссия по торговле товарными фьючерсами положительно высказалась о решении Kalshi наказать 2 пользователей за инсайдерскую торговлю. Однако многие отмечают, что с Polymarket все сложнее. Она зарегистрирована за пределами США и торгует контрактами в серой зоне. Поэтому до нее регуляторы могут просто не дотянуться. Комиссия по торговле товарными фьючерсами действительно разрабатывает регулирование в части инсайдерской торговли на таких площадках. Однако этот орган обычно работает с рынком деривативов, инструментов, которые применяют для хеджирования рисков, например, по нефти, пшеницы пшеницей или кредитом, а там использование внутренней информации обычно допустимо, потому что участники торгов сами прекрасно знают свои риски. С площадками предсказаний ситуация другая. Там все чаще ставки делают люди, находящиеся просто близко к событиям. Например, организаторы мероприятий, технический персонал, артисты подтанцовки на шоу Тейлор Свифт или Бэд Банни, у которых тоже может быть доступ к инсайдерской информации. Отсюда возникают два больших вопроса. Кто обязан хранить данные в тайне и как вообще это контролировать и наказывать? Особенно на платформах вроде Polymarket, где пользователи работают через блокчейн и часто используют псевдонимы.
1: Конгресс США планирует полностью запретить пари на исход политических событий, в том числе результаты выборов, решения правительств, военные действия, а также на спортивные соревнования. Об этом в конце марта сообщал Axios. Трафик в Москве 4 балла сейчас на дорогах. Оценка Яндекс.Карт. Затор на внутренней стороне МКАД на полчаса от 99-го километра до энтузиастов. Сейчас время новостей экономики. Приветствую Константина Максимова.
9: Добрый вечер.
10: Деньги и биржи.
9: Такая спокойная, если не сказать вялая торговля на глобальных площадках, плавное усиление негатива на европейском рынке, и индикаторы продолжают дальше идти в отрицательную территорию. Почти процент потери парижского индекса, 0,7 теряет Германия, в Лондоне снижение процента 0,4, Америка фондовая, ну, вроде пока в плюсе. S&P прибавляет 0,1%. Есть, конечно, те самые ожидания какого-то прорыва, какого нам с вами еще с самого утра обещают в переговорном процессе по Ормузскому проливу. 4,5% снижение цен на нефть есть. 96,70 фьючерсы на Brent. Но дополнительных новостей я пока так и не видел, и поэтому вам, к сожалению, ничего озвучить не смогу. Есть небольшое снижение американского доллара в ходе сегодняшних торгов. Пара евро-доллар 1,1770, фунт 1,3620. Говорят игроки и о некотором, может быть, таком дополнительном влиянии макроэкономики. Ну, все, что мы сегодня увидели, это отчет по рынку труда. Число обращений за пособиями по безработице 200 тысяч. Ждали в Соединенных Штатах 205. Из российских новостей, ну, вот таких более-менее последних, это то резюме, которое опубликовал Центральный банк по итогу заседания. Мы помним с вами, что совсем недавно регулятор снизил процентную ставку на 50 базисных пунктов. В ЦБ говорят, что пространство для снижения ставки, несмотря на рост бюджетных рисков, сохраняется, хотя и сузилось. Также регулятор отметил, что экономика вышла из перегрева в первом квартале или близка к этому, когда ВВП снизился на 0,5%. Ну и самое интересное из последних моментов, это то, что ЦБ допускает сохранение крепкого рубля в ближайшие месяцы, несмотря на возврат к покупкам валюты по бюджетному правилу. Но от себя добавлю, что эти покупки стартуют уже с завтрашнего дня. Валютные торги сегодня у нас идут с снижением рубля в районе 0,25%, 10,97 юань. Ну, а индекс Московской биржи теряет 0,6%, я бы даже добавил по-прежнему, 2616 пунктов.
11: Стать коммерсантом с Александром Рассохиным.
7: За последние 10 лет аддитивные технологии, или, проще говоря, 3D-печать, стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Сегодня с их помощью создают не только предметы быта, но и сложнейшие промышленные конструкции. Печатают крышки для атомных реакторов, возводят здания, изготавливают индивидуальные медицинские протезы и даже производят комплектующие для отечественных авиационных двигателей. Стимулируют развитие отрасли и нацпроект «Средства производства и автоматизации». Так, производители компенсируют до 20% скидки для покупателей их продукции на территории страны и до 25% при экспорте. В результате предприятия могут продавать оборудование без убытков, а покупатели приобретать его по более доступной цене, говорит гендиректор компании «Лазерные системы» Дмитрий Васильев. Фирма на рынке уже почти 30 лет и занимается созданием лазерного и оптоэлектронного оборудования, в том числе 3D-принтеров для печати металлом.
12: Сама процедура получения субсидии субсидию. Прозрачно и понятно. Субсидия направлена на поддержку именно отечественного оборудования и на поддержку предприятий, которые планируют приобретать и внедрять российское оборудование. И в этом суть этой поддержки. На данном этапе наше предприятие вкладывается в серийное производство отечественных 3D-принтеров. Самый важный вопрос – это стабильный сбыт, расширение сбыта нашей продукции. Поэтому эта мера поддержки, цена нам ничуть не меньше, чем для потенциальных покупателей, которые могут по более выгодным ценам приобрести нашу продукцию.
7: Помимо отрасли 3D-печати, нацпроект призван усилить развитие станкостроения и промышленной робототехники.
11: Стать коммерсантом с Александром Рассохиным на Коммерсант ФМ.
1: 17:29 в Москве, в студии Петр Косенко.
11: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
1: 7 мая, четверг, в Москве 27 градусов, пробки 4 балла и в этом часе. В России резко выросло количество убыточных банков с начала года вдвое. По данным ЦБ, теперь это каждая пятая кредитная организация страны. Среди них есть и довольно крупные игроки. Нужно ли теперь беспокоиться их клиентам? Атаки беспилотников привели к самому масштабному с начала года коллапсу в столичных аэропортах. Хуже всего ситуация складывается во Внуково. Аэропорт был закрыт еще с ночи. Некоторым путешественникам, судя по всему, придется ждать своих рейсов сутками. Прогулки по крышам Петербурга хотят поставить вне закона. Прокуратура требует заблокировать сайты с рекламой популярных экскурсий. Большинство организаторов таких походов работают нелегально, а это уголовная ответственность. В США суд разрешил опубликовать содержание предсмертной записки Джеффри Эпштейна. Сторонники теории заговора утверждали, что скандальный финансист не покончил с собой, а был убит в тюремной камере. Сняты ли теперь подозрения? Каждый пятый банк в России стал убыточным. По данным ЦБ, с начала года число кредитных организаций с финансовыми проблемами выросло почти вдвое, с 34 до 60. В основном речь идет о небольших игроках, но есть и довольно крупные. Так, согласно исследованию «Эксперт РА», к 1 апреля в минусе оказались «Почта Банк», «Синара» и «Уральский банк реконструкции и развития». С чем связана такая динамика и насколько ситуация критична? На этот вопрос «Коммерсант ФМ» ответил директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.
13: Рост числа убыточных банков на самом деле является закономерным следствием смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Проблема уставших собственников была актуальна в период низких ставок, когда банки сталкивались с постоянно растущими расходами на фоне стагнирующей доходной базы, когда не было возможности развивать в значительной степени корпоративное кредитование, а регулятор закручивал гайки в розничном кредитовании, вводя все новые и новые ограничения, риск ИСА, макропруденциальные лимиты.
14: А какие еще факторы повлияли на рост числа убыточных банков?
13: Также по мере увеличения ключевой ставки многие банки предпочли получать достаточно высокие безрисковые доходы за счет размещений на депозиты в Банке России, в НКЦ, за счет инвестиций в облигации федерального займа с возросшей доходностью. Сейчас такие возможности сокращаются, а доходность соответствующих безрисковых и тем не менее высоколиквидных инструментов существенно сокращается, и в результате банки снова сталкиваются вот с этими процентными ножницами, снова сталкиваются с тем, что растут расходы достаточно высокими темпами, но доходная база стагнирует, и, конечно, снова у небольших банков возникает проблема с операционной эффективностью в условиях, когда вот такие безрисковые размещения становятся существенно менее доходными, а развить более традиционные направления банковского бизнеса, такие как кредитование, комиссионные доходы, конверсию, соответствующие банки не могут.
1: По данным регулятора, число убыточных банков достигло рекорда за 4 года – 22% от всего рынка. Но их клиентам пока переживать не стоит, считает эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
15: Для клиентов это должна быть такая новость, скорее даже нейтральная, потому что если банк показывает убыток, это означает, что он оплачивает клиентские пассивы, то есть предлагает достаточно привлекательные ставки по депозитам, и банки, у которых большая прибыль, возможно, они не доплачивают клиентам по депозитной базе. Поэтому в этом смысле здесь парадоксально то, что убыточность как раз говорит о том, что банк клиентоориентирован.
14: То есть пока клиентам этих банков ничего предпринимать не стоит?
15: Переживать, конечно же, не стоит, потому что в разные моменты истории нашего новейшего банковского сектора были разные периоды, в том числе и у некоторых достаточно крупных банков были убытки на протяжении больше, чем 12 месяцев. Все это, естественно, абсорбируются убытки, абсорбируются непрофильные проблемные активы, и все в конце концов выходит в плюс. Есть, конечно, другая проблема, экзистенциальная, что часть бизнес-модели в условиях стрессовых экономических ситуаций, условий экономических, может не выдержать. Мы говорим о ситуации, когда, например, спрос на пассивы банковские большой и пассивы дорогие, а активы, например, не генерируются, то есть спрос на кредитование низкий. В этой ситуации не каждая бизнес-модель банка выдержит, и это очень тоже большая проблема, которую как раз нужно думать и рассуждать именно сквозь призму не какой-то перманентной отчетности, а сквозь призму вообще в целом бизнес-модели кредитной организации.
1: Но в феврале более 60% российских банков зафиксировали снижение прибыли или убытки. Это на 13 процентных пунктов выше, чем годом ранее. При этом крупнейшие игроки из топ-10, напротив, нарастили свою прибыль вдвое. Налоговая усилила контроль за бизнесом, который пользуется аутстаффингом. Это модель, при которой компании временно привлекают персонал через подрядчика. Среди отраслей, которые обращаются к аутстаффингу, логистика, ритейл, общепит, строительство и сельское хозяйство. Федеральная налоговая служба подозревает, что многие компании таким образом скрывают реальные трудовые отношения, занижают налоги и страховые взносы. Первым на тенденцию обратил внимание Forbes. Вероятность проверок возрастает, если сотрудники получают зарплаты ниже рынка, массово оформленные как самозанятые, или фонд оплаты труда резко упал на 80% без сокращения штата. Что ждет бизнес в таких случаях? Главный риск – переквалификация гражданско-правовых отношений в трудовые, объясняет адвокат юрфирмы Taxology Олеся Лепехина.
16: Тренд действительно сформирован почти 2 года, когда эта тема стала актуальна. Сначала был введен режим плательщиков налога на профессиональный доход самозанятых. Потом, когда он стал активнее применяться, появились модели, которые использовались крупным и некрупным бизнесом. Вопрос попал в фокус налоговых органов. Может попасть под контроль небольшое количество сотрудничеств, когда самозанятые привлекаются к компании, но на небольшие участки работ. Может сложиться другая ситуация. Это крупный бизнес, у него много сверхдействий, и большое количество работы с самозанятыми. Сфера может быть любая, если они привлекли такое количество, то может сработать как негативный фактор.
17: Что ждет компании за усиленного контроля? То есть это какие-то проверки более частые, штрафы при недочетах?
16: Естественно, проверка налогового органа. И вы знаете, и в рамках предпроверочного анализа установлены последствия здесь на начисление ДФЛ как налоговому агенту, страховых взносов, которые не были уплачены, естественно, ранее, штрафы и пени. Также сейчас могут быть проведены проверки Государственной инспекции по труду. Логичным образом может прокуратура проводить такие проверки. Налоговый орган переквалифицирует отношения, оценивает уже фактические обстоятельства, не так важно, какие документы, например, были оформлены между сторонами. Административные органы требуют заключения трудовых договоров.
1: Юристы отмечают, что проверки не ограничиваются только документами. Органы смотрят, кто реально управляет сотрудниками, ставит задачи, контролирует график и рабочее место. Таким сотрудникам также не следует указывать компанию как основное место работы или выкладывать в своих соцсетях фотографии с корпоративов. И чтобы избежать штрафов и до начислений, бизнесу стоит пересмотреть модели отношений с работниками, отмечает адвокат, партнер юридической фирмы Косенков Суворов Александр Ярасов.
18: Это связано в том числе с тем, что в прошлом году правительство утвержден план мероприятий по борьбе с теневой занятостью, одной из форм из которых называют подмену трудовых отношений гражданско-правовыми. Налоговые органы также активно включились в такую борьбу. Увеличивается количество запросов, разных вызовов на комиссии, вызовов на допросы, когда вызывают и налогоплательщиков, и могут самих физических лиц для того, чтобы выяснить, как на самом деле у них обстоят отношения и соответствует ли их документальное оформление фактическим обстоятельствам.
17: А как поступать предпринимателям в таких случаях, если они уверены в законности своих действий? Может быть, переписывать договор с таким сотрудником?
18: Аутстаффинг, да, он законный, но с учетом того, что сильно ограничен 2016 года, аутстаффинг крайне редко встречается. И там в основном проблем как раз нет. Там, где проблемы, когда идет оказание услуг именно, а не аренда персонала. Учитывая усиление контроля, бизнесу имеет смысл проверить, соответствует ли у них реальное положение дел правовому оформлению, в случае, если имеют место трудовые отношения, которые закамуфлированы под приобретения услуг у независимых компаний, то тогда либо менять модель работы, чтобы это действительно были услуги, либо переходить на прямые трудовые отношения. У нас не так много случаев, когда можно брать персонал в аренду. Поэтому не любая компания у нас может предоставлять персонал, это тоже нужно учитывать.
1: По данным Федеральной налоговой службы, в прошлом году число самозанятых увеличилось почти на 27%, превысив 15 400 000 человек. В конце 24-го такой статус был более чем у 12 миллионов россиян. Коммерсант ФМ направил запрос в ФНС с просьбой прокомментировать усиление проверок и ожидает ответа. Прокуратура потребовала заблокировать сайты с экскурсиями по крышам Санкт-Петербурга. Ведомство проанализировало страницы таких прогулок и направило иск в суд. В заявлении прокуратура отметила, что маршруты по крышам жилых домов подпадают под уголовную статью об оказании услуг, угрожающих жизни и здоровью. Власти Петербурга долгие годы пытаются бороться с организаторами подобных экскурсий. Правда, безуспешно, отмечает корреспондент «Коммерсанта» из Петербурга Надежда Ермула.
19: Ежегодно проводятся такие экскурсии в теплое время, где-то начиная с апреля, мая. Такие объявления появляются на столбах, на домах, в социальных сетях, на площадках открытых. Буквально люди стоят на Невском с табличками и приглашают людей пройтись к крышам города. И в том числе есть специальные сайты. Все такие экскурсии, они незаконные, их проведение никаким образом не регламентируется. И все организаторы, которые пишут, что такие экскурсии легальные, это на самом деле, конечно, не соответствует реальности.
14: А как правоохранительные органы борются с этой проблемой?
19: Наверное, где-то 2 года назад были рейды, где полиция проверяла таких организаторов. Тогда были выписаны штрафы, было уголовное дело, но в итоге все равно экскурсии продолжают проводиться, их продолжают рекламировать. Была идея депутатов, что такие экскурсии можно сделать легальными, построить какой-то маршрут, но все это остановилось и никаким образом не продолжилось. Систематически с этим никаким образом не борются, и об этом никак не сообщается открыто, никаких методов для этого нет.
14: А кто больше всех страдает от этих экскурсий?
19: Знаю, что жалуются сами жильцы, особенно которые живут на верхних этажах, потому что для них это, конечно, постоянный шум, постоянный топот. Плюс ко всему, такие организации открывают иногда замки, которые ставят сами жильцы, и компании, управляющие на дверях, которые ведут на крыше, для них это, конечно, все проблема.
1: Но еще в 2018 году местное ЗАГС-собрание пыталось ужесточать штрафы за незаконные экскурсии, но дальше первого чтения законопроект не пошел. 2 года спустя депутаты предлагали создать легальную индустрию экскурсий по крышам. Также инициативу поддержали в первом чтении, но и в тот раз идея не получила развития. Как сообщала Фонтанка, в 2024-м суд Петербурга вынес приговор организатору прогулок. Его признали виновным в незаконном бизнесе, приговорив к 2 годам условно и к штрафу в 200 тысяч рублей. В минувшем феврале вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин предложил для поиска экскурсий задействовать беспилотники. 17:41 в Москве, и через пару минут выпуск новостей.
10: Офф-топ с Яной Лубниной. Технологии.
20: Поддержать и дать совет сможет робот-питомец. Десятки миллионов человек по всему миру пользуются роботами-пылесосами Roomba. Именно руководство компании iRobot сделало этот товар таким популярным с начала 2000-х. Увы, в 2025-м компания столкнулась с проблемами и была вынуждена заявить о банкротстве и сменить владельца. Теперь бывший гендиректор iRobot Колин Энгл сообщил журналистам, что работает над новым изобретением. Его новая компания Familiar Machines and Magic намерена уже в следующем году начать продажи робота-питомца с искусственным интеллектом. Домашний компаньон в облике плюшевого животного получил название «Фамильяр», сообщает The Verge. 2 роботов компания уже показала на конференции Wall Street Journal Future of Everything – «Будущее всего». На кадрах от разработчика видно, как умный питомец дает 5, занимается йогой со своим хозяином, сидит и виляет своим коротким хвостиком, обнимает человека и выглядывает из-за угла. Главная миссия такого робота – поддерживающее присутствие. Фамильяр изучает ритм конкретной семьи, реагирует с заботой и делает жизнь радостнее. По плану создателей, он может помочь детям или пожилым людям, которым сложно ухаживать за настоящими животными. По словам Энгла, робот-питомец имеет важную особенность. Он не способен лгать. Например, если его попросят дать фактический совет по какой-то чувствительной теме, пушистый питомец скорее издаст неопределенные звуки или займет особую позу. Робот оснащен камерой и несколькими микрофонами. Он может передвигаться на 4 лапах, двигать головой, головой и моргать глазами. Для работы не нужен Wi-Fi. Цены пока не объявлены, но цель – сделать их сопоставимыми с расходами на содержание домашних животных от 65 до 100 долларов в месяц. Энгл отмечает, что фамильяры все же не собаки, хоть и похожи на них. Судя по фото, мордочка питомца немного напоминает мультяшного суслика или медоеда-альбиноса. Ах да, и собаки превосходят его в способности подниматься по лестнице. Этого фамильяр пока не умеет.
0: Стать писателем очень нетрудно. Нет того урода, который не нашел бы себе пары. И нет той чепухи, которая не нашла бы себе подходящего читателя. Антон Чехов. Реклама.
21: Газета «Коммерсант». Оперативно, объективно и достоверно о главных событиях. Журналисты издательского дома «Коммерсант» готовы подписаться под каждым своим словом. Подпишитесь и вы. Телефон службы подписки 8 800 600 0556. Для лиц старше 16 лет.
22: Телефон рекламной службы 646 3046. Код 495.
23: 4 миллиона долларов за неубранную кровать.
24: Станки.
25: 6 миллионов за банан на скотче.
26: 12 миллионов за надпись трафаретом «Дурак».
27: И 18 миллионов долларов за голубой прямоугольник.
28: Станки.
29: Серьезно? Искусство или розыгрыш? Гениальность или безумие? И почему за это платят миллионы? Явления в мире искусства и их ценность. В программе «Арт и факты» с Дмитрием Буткевичем.
30: Штыривает? Mm-mm. Ну, значит, это не твое.
29: Всю неделю на «Коммерсант ФМ».
1: 17.45, новости. Дарья Назина в студии.
31: Здравствуйте.
32: Latest news.
31: Евросоюз не намерен вывозить дипмиссию из Киева после предупреждения России ударить по столице Украины, если ВСУ попытаются сорвать празднование Дня Победы. Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам Ануар Эль-Ануни. Он утверждает, что в последние годы российская страна уже якобы наносила ущерб нескольким дипмиссиям в Киеве. Стоимость нефти Brent опустилась ниже 98 долларов за баррель. WTI торгуется дешевле 92. Цены на нефть снижаются третий день подряд. С падением связывают заявление Дональда Трампа о возможном перемирии с Ираном в ближайшее время. Как писал Рейтер, вероятность мирного договора между США и Ираном внушает инвесторам надежду на скорое восстановление торговых потоков через Ормузский пролив. Студия Warner Bros. Снабдила микрочипами метлы, волшебные палочки и другой реквизит на съемках нового сериала про Гарри Поттера. Как сообщает Sun, решение было принято после того, как тыквы, книги заклинаний и даже бутафорская еда стали исчезать со съемочной площадки. Руководство киностудии предупредило, что с любым, кто будет пойман на краже, будет расторгнут контракт. Пропажу реквизита нельзя приписывать лорду Волан-де-Морту, заявил источник газете. Отмечается, что общая стоимость всей съемочной площадки оценивается в миллиард фунтов стерлингов. И о погоде в Москве. В эти минуты 28 градусов. Облачно с прояснениями, давление в норме. Сегодня вечером синоптики прогнозируют усиление ветра, небольшой дождь, возможны грозы. Дарья Надина, радио «Коммерсант ФМ».
1: Зарубежные музыканты возвращаются в Россию. «Коммерсант ФМ» выяснил, каким будет фестивальное лето 2026.
33: «Коммерсант ФМ». Эксклюзив.
1: После февраля 22-го в страну практически перестали привозить зарубежных артистов. В этом году сразу несколько крупных промоутеров анонсировало выступление иностранных музыкантов. Так, летний сезон стартует 13 июня с юбилейного 25-го по счету фестиваля «Стереолета» в Петербурге. В лайнапе, помимо музыкантов лаборатории Антона Беляева, Найка Борзова, группы «Бон» с кнопкой, заявлены японское мат-рок-трио «Кукан Гендай» и тайская группа «Кик». А в июле на фестивале «Планета К-30» выступит британский джазовый музыкант Камал Уильямс. Насколько сложно сегодня привести в Россию иностранного артиста? На этот вопрос «Коммерсант ФМ» ответил сооснователь пространства К-30 фестиваля «Планета К-30» Дмитрий Агалаков.
2: Программа фестиваля традиционно двухдневная. Один из ключевых моментов по пятничной программе – это международный букинг А-класса. Мы привозим Камала Уильямса, это топ-10 современных джазовых музыкантов мировых. Современно у нас будет джазовая сборная Петербурга из разных джаз-баров, филармонии, нео-соул, R&B, джазовый проект. После всех этих больших, красивых уличных джазовых концертов в Анкерине 7:30 и будет такой автопати с диджейской музыкальной программой.
3: А тяжело было договориться, чтобы привести иностранного артиста?
2: В целом даже договариваться не с конкретными артистами сложно и уговаривать их, чтобы они приехали, а найти тех, кто готов ехать. Сложнее стало с логистикой. Как правило, приходится платить, может быть, больше, чем европейские промоутеры. В принципе, если это привоз не какого-то выдающегося артиста, который у всех на слуху, то пропал момент любопытства. Больше фокус внимания сосредоточен на русский рынок, на русский площадки на русских артистов. В субботу будут работать 5 сцен. Среди хедлайнеров Кринсода, Тима Ищесвет, Петр Мартич. Будет несколько шоу-кейсов, включая станцию метро Горьковская. Это нижегородские ребята. На открытие билеты стоят 2500 рублей, а на основной день 3000 рублей.
1: При этом сам фестивальный рынок продолжает дорожать. В среднем примерно на четверть год к году, отмечают опрошенные Коммерсант ФМ организаторы. Сейчас средняя стоимость билета на такое событие от 2 до 5 тысяч рублей. Вход на отдельные мероприятия стоит от 10 тысяч, особенно если речь об особых пакетах с дополнительными привилегиями. Главные причины роста цен – выросшие расходы на аренду, логистику и гонорары, говорит основатель Маделенд Иван Бочаров. Один из главных инди-фестивалей страны – пройдет 11-12 июля. Среди участников, к примеру, Хаден Даден, Сироткин, Сеттлерс, также проект «Кедр Ливанского» и «Флетти Косая гора».
4: Фестиваль «Мазерленд» пройдет, как обычно, в течение 2 дней на 4 сценах, и мы ожидаем около 7 тысяч посетителей каждый день. В целом, этот год выглядит очень похожим на прошлый по всем фестивалям и рынку, и единственное, что меняется, это расходы и в каких-то случаях доходы.
3: В чем особенность фестиваля этого года?
4: В этом году на «Мазерленде» традиционно будет достаточно много групп, и многие из которых никогда у нас не играли, основное количество, потому что мы обновляем лайнап каждый год процентов на 60-70, по крайней мере. В хедлайнах в этом году у нас будет специальное шоу от Хаски с полным лайв-бендом. И у нас будет хедлайн-выступление группы Сироткин. Группа Сироткин первый раз играла на Мазерленд в 2016 году, когда это было вообще ее первое фестивальное выступление. У нас будет много мультижанровых артистов. Как обычно, многие из них приезжают из разных городов, регионов России, даже не только России. Например, у нас будет выступление казахстанской инди-звезды артиста Самрат Тама. Это как раз необычно для России история, которую редко можно увидеть в Москве.
3: А что там с ценами на билеты?
4: Цены на билеты немного выросли по сравнению с прошлым годом, но если сравнивать с фестивалями похожего масштаба, то мы даже немного дешевле рынка. Сейчас у нас билет на один день стоит от 3000 рублей и абонемент от 5800 рублей. Цены, понятно, будут подниматься ближе к фестивалю. Цены, в принципе, растут у всех. Это происходит по-разному. В первую очередь это произошло из-за налоговой реформы, то, что появился НДС у многих контрагентов, у которых его не было. Ну и из-за общей инфляции.
1: Кроме того, организаторам все чаще приходится учитывать вопросы безопасности. Так, в Липецкой области из-за угрозы атак беспилотников отменили фестиваль «Сиреневый рай». В прошлом году по той же причине команде проекта «Сайнал» пришлось экстренно переносить мероприятие из арт-парка «Никола Ленивец», где он проходил с 2017 года, и фактически заново собирать уже в городском формате. Как этот опыт изменил сам фестиваль, рассказал основатель «Сигнала» Сергей Фадеев.
5: Сильнейший удар, когда за неделю до начала фестиваля, когда уже все сцены построены, все готово, приходится фактически просто переезжать и сделать все заново. Мы переехали тогда экстренно в город, удалось практически невозможно. Неприятная история, но зато из этого появился как раз новый фестиваль. То есть мы поняли, что в принципе нам интересно делать и в какой-то более городской индустриальной среде, что мы не обязательно зацикливаться на одной площадке Никола Ленивца. И вот исходя из этого мы придумали новый фестиваль, который будет открывать это лето.
3: В чем особенность фестиваля этого года?
5: Фестиваль запланирован 5-7 июня на заводе «Кристалл». Это называется «Сигнал Factory». Это фестиваль, который от основного нашего сигнала летнего отличается тем, что находится в более индустриальной среде и длится уикенд. Если главный фестиваль длится порядка 5 дней, то здесь уикенд, начиная с вечера пятницы по вечер воскресенья. помещения. Будет 6 сцен, как внутри помещений, так и на улице. Большое количество арт-объектов, больше 70 артистов. Но это новый фестиваль. Также планируем проводить в августе основной наш фестиваль «Сигнал 2026» в Никол-Ленивце, который длится 5 дней. Там уже порядка 9 сцен и очень большая территория самого фестиваля.
1: Помимо музыкальных, в ближайшие месяцы пройдут и крупные арт-события. На конец мая анонсирован фестиваль медиаискусства «Нур» в Казахстане и ВИКСА-фестиваль Нижегородской области. Движение в городе сейчас 4 балла. На дорогах это данные Яндекс.Карт, внешний МКАД, пробка на полчаса с небольшим от Бесединского путепровода до Рязанского проспекта. 17:53 в Москве. Время новостей экономики. Константин Максимов.
6: Добрый вечер.
33: Деньги и биржи.
6: Мы с вами дождались того самого опровержения, о котором с, наверное, некоторой улыбкой и иронией говорили все те, кто еще утром прочитал о готовящемся прорыве в переговорном процессе между Соединенными Штатами и Ираном по открытию Ормузского пролива. Было множество сообщений от источников, были сообщения официальных телеканалов и изданий региона, в смысле от различных стран на заливе и в том регионе. На этом фоне мы видели с вами очень серьезное падение цен на нефть. Ну, проще говоря, 4 с лишним процента было снижение. И вот теперь иранская Тасним говорит о том, что никакого сообщения о скором прогрессе по Армузу нет. Это все ерунда, и мы эти разговоры опровергаем. Рынок нефти особо уже и в это не верит. Цены на нефть остаются в отрицательной территории. Ну да, конечно, они немножко подросли по сравнению с теми минимумами, которые мы, о которых мы говорили еще, может быть, полчаса назад. 3,9% снижение сейчас Brent 97,25. Американский рынок постепенно выбирается на положительную территорию. Старт торгов сопровождался какими-то такими больше нулевыми, наверное, изменениями. Сейчас S&P плюс на 0,2, а вот в Европе серьезный негатив в итоге и почти процентное снижение в континентальной части. Лондон теряет проценты на 0,3. Индекс Московской биржи сегодня весь день проводит в отрицательной территории. Сейчас снижение 0,5%, 2618 пунктов. Валютные торги. Может быть, мы еще увидим с вами незначительные изменения в динамике американского доллара, поскольку буквально через 5 минут будут инфляционные ожидания от ФРБ Нью-Йорка. Это апрельские показатели. Статистика по рынку труда сегодня была даже немного лучше, чем предполагал рынок. Число обращений за пособиями по безработице в Соединенных Штатах 200 тысяч. Ждали на 205. А доллар теряет в районе 0,15%. Пара евро-доллар 1,1774. У нас на валютных торгах снижение рубля 10,96 биржевый юань.
1: 17:56, это Петр Косенко. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Олег Булгак. Связаться же с нами можно через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
33: Коммерсант ФМ. Время и место. 21 мая. Москва. Вечер посвящения Людвигу ван Бетховену. В исполнении Камерного оркестра России под управлением Филиппа Чижевского прозвучат третий фортепианный концерт и героическая симфония. Солистка, лауреат международных конкурсов Ольга Давнис. Хаммер-клавир. Место проведения – концертный зал Чайковского. Триумфальная площадь 4. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте meloman.ru. Стиль с Анной Минаковой.
7: В профессиональной прессе, связанной с модной индустрией, сейчас горячо обсуждают тему, которая еще недавно казалась чисто технической. Возвраты пошлин США. Поводом стало решение Верховного суда, после которого бренды получили возможность требовать назад пошлины, уплаченные за импорт товаров. И речь идет не просто о деньгах, а о том, кто в итоге за все это заплатил. Этот вопрос поднимают и The Business of Fashion, и The Fashion Law. Формально возвраты положены импортерам, то есть самим компаниям. Но фактически эти тарифы давно были включены в розничные цены, а значит, оплачено клиентами. И именно здесь возникает конфликт. С одной стороны, бренды, которые сейчас массово подают иски, чтобы вернуть деньги. В списке и люксовые дома вроде Versace, Moncler, Maison Margiela, Jill Sander, Jimmy Choo, Michael Kors, Carolina Herrera и крупные группы вроде Adidas и Puig. Все они действуют абсолютно рационально. Если появилась возможность вернуть миллионы, ее используют. Но параллельно начинается другая история. Уже со стороны покупателей возникают иски, в которых логика предельно проста. Если тарифы были заложены в цену, а теперь возвращаются, почему эти деньги остаются у бренда? И хотя юридический ответ на этот вопрос не очевиден, репутационно он звучит довольно жестко. И здесь важен не только масштаб самих судебных процессов, их уже тысячи, сколько изменений отношения. Потому что для клиента это выглядит не как сложная финансовая конструкция, а как довольно прямое ощущение. Цену повысили, объяснили это внешними обстоятельствами, а когда обстоятельства изменились, назад никто ничего не пересчитал. И вот это, возможно, главный риск для индустрии. Не тарифы, не судебные издержки и даже не сами возвраты, а то, как эта история считывается на уровне доверия. Потому что потерянные деньги можно вернуть через суд. Потерянное доверие уже нет.
33: Стиль с Анной Минаковой. Филиппинский эмигрант Педро Флорес хотел развлечь соседских детей новой игрушкой. Он вдохновился орудием древних охотников со своей родины. Для ловли зверя они использовали каменную катушку, обмотанную длинной веревкой. Камень был заменен на дерево, а веревка — на тонкую нить. И вскоре Флорес открыл фабрику по производству игрушек, которые известны во всем мире под названием «Йо-Йо». Думайте иначе. Коммерсант ФМ. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6.
8: А в Москве 18:00, в студии Олег Булгак.
33: Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93,6 FM.
8: Сегодня четверг, 7 мая, в Москве плюс 27. На дорогах местами затруднения, пробки 4 балла в этом часе. В аэропортах страны более 100 рейсов отменили или перенесли в четверг. Что происходит сегодня во Внуково? Компании больше не хотят нанимать IT-специалистов без продвинутых навыков, но высококлассные работники прочно сидят на местах и не хотят что-то менять. Какое сейчас соотношение резюме к вакансиям и много ли претендентов на хорошие места? Предпринимателям не стоит рассчитывать на меры поддержки из-за проблем со связью, заявили в Кремле. Ранее в Минцифры предупредили, что 9 мая москвичи останутся без мобильного интернета. Как к этому подготовиться бизнесу и рядовым москвичам? Киев не дал четкого ответа на предупреждение Минобороны о перемирии 8-9 мая. Москва рекомендовала иностранным дипломатам покинуть украинскую столицу. О том, можно ли предугадать дальнейшее развитие событий, реплика Дмитрия Дризе. Ночь на ковриках, нарушенные планы и многочасовые ожидания. В столичных аэропортах сегодня задержаны или отменены свыше 100 рейсов из-за закрытия воздушного пространства. В четверг силы ПВО уничтожили более 50 беспилотников, летевших на Москву. Всего в московском авиаузле задержаны более чем на 2 часа не менее 110 рейсов. В основном проблемы коснулись Внуково. Пассажирка Ирина ожидает рейса оттуда в Анкару с ночи. Его уже перенесли в Шереметьево, но самих пассажиров пока отправили в отель самого Внуково.
9: Рейс был в 5 утра. Мы приехали в аэропорт примерно в 2 часа ночи, и мы увидели последний хвост последнего самолета. Это были туркиши. Рейс переносили каждый час, и потом рейс отменили. Нас пригласили к представителям, и сразу же подобрали следующий рейс в 23:15. Помимо нас еще были рейсы в Стамбул. Их было 2, и в итоге оставили из 2 только 1 рейс. У многих были стыковки, А это была и Вена, и Германия. У них все сгорело. И буквально через час нас посадили в автобус и повезли в отель. Причем это было настолько неорганизованно, нам не объяснили, где ждать автобус. И в итоге мы пропускали, наверное, 4 автобуса. Это были другие рейсы египетские. Несма, Ред Си, которых увозили в Домодедово, чтобы они вылетели из Домодедово. Наш самолет сейчас находится в Шереметьево.
0: Получается, у вас, ну, как минимум день отдыха должен сгореть.
9: Да, у нас сгорели билеты именно в Каппадокию, едем на автобусе из Анкары. И неизвестно, на какой автобус в итоге мы купим билеты завтра. И полет на воздушном шаре тоже отменился из-за этого. И страшно для нас то, что представитель авиакомпании у нас Anadolu Jet в Анкаре. И здесь у нас не было представителя, никто к нам нормально не вышел, только когда отменили рейс, и то это был человек, наверное, туркиши больше. Мы подходили к стойке бесконечно, и мы звонили, мы пытались и на турецком с ними разговаривать, моя подруга знает турецкий язык, и на английском, и они не могли нам ничего объяснить и ничего гарантировать, ни отель, ни питание, ничего. Сейчас там просто хаос. И в чистой зоне, и там, где регистрация, просто лежат на полу, и маленькие дети на колясках, инвалиды.
8: Пресс-служба Внукова предупредила, что пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию, в том числе на борту. Пассажирка, которая пожелала остаться анонимной, рассказала Коммерсант ФМ, что уже продумывает план «Б».
10: Мы летим в Санкт-Петербург, был в 10:15 рейс, его отложили на 11:30. Мы приехали в районе 9 и увидели, что на табло все рейсы, которые были за сегодняшние сутки, все задерживаются. Все, табло начинается с 0 часов, 1 минуты. Народу дали какие-то коврики, видимо, это были ночные рейсы. Народ в разных местах лежит, но есть много свободных мест, в кафе и стулья, в зоне прилета и в зеленой уже зоне непосредственно. То есть в целом достаточно свободно. Видимо, какая-то часть народа уже просто, ну, не приехала сюда.
11: Не хочется пойти купить билеты на Сапсан? В принципе, Питер не так далеко.
10: Да, у нас уже есть какой-то запасной такой план. Мы просто думаем сейчас до какого-то логического завершения дождемся. И, соответственно, если его отложат или там еще перенесут, уже будем принимать решение об альтернативных вариантах.
8: Шереметьево в четверг уже принял 14 рейсов как запасной аэродром. Пассажиры 13 из них прошли формальности и уже завершили полет, сообщила пресс-служба аэропорта. Домодедово работает в штатном режиме. Собеседница Коммерсант ФМ Ольга также была вынуждена быстро перемещаться между аэропортами.
12: Мы сейчас стоим на посадку уже в аэропорту Шереметьево. Вылет у нас должен был быть из Внуково сегодня в 10:30. Приехали мы заранее уже с информацией о том, что ковер и вылеты не производятся. Мы летели компанией ЮТЭР. Компания практически нам никак не сообщила своевременно, что у нас рейс, как оказалось, отменен. В итоге вот на стойке уже с информацией нам сообщили, что нас перевозят в Шереметьево. Девочка, которая у нас летела Победой, им предоставили ваучер на питание. Оказалось, что это ваучер на 100 рублей на воду в определенном кафе. Когда они пришли в это кафе, оказалось, что вода стоит 300 рублей. В какой-то момент нам стали раздавать коврики. Довольно много их было. В принципе, всем желающим их хватило. Ожидание было относительно комфортным.
8: Ограничения сохраняются в 7 российских аэропортах. Кроме Внуково, это воздушные гавани Иваново, Калуги, Перми, Тамбова, Череповца и Ярославля. Почти половину дня был закрыт аэропорт Сочи. Ранее Коммерсант ФМ рассказывал, как в минувший вторник в Москве из-за ограничений около 200 авиарейсов не смогли отправиться вовремя. Большинство вылетов были задержаны, десятки отменены, еще несколько рейсов перенаправили в другие города. Между тем, Росавиация перестала обновлять информацию о режиме работы аэропортов в телеграм-канале. Редакция направила запрос представителям агентства и ожидает ответа. Российская экономика в начале года сократилась на 0,5%. Так ЦБ оценил снижение ВВП в первом квартале. На следующий период пока остается прогноз о росте на 0,9%. При этом прежде оценки предполагали, что за первые месяцы экономика, напротив, вырастет и сразу более чем на 1,5%. ЦБ называет это выходом из перегрева. Ранее регулятор среди причин падения ВВП называл календарный фактор. Якобы в январе и феврале феврале было слишком много выходных дней. А, например, на темпы строительства повлияла плохая погода. При этом статистически российская экономика еще может не только избежать рецессии, но и сгладить динамику первых месяцев года, уверен главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов.
13: Много уже было сказано про слабые результаты января-февраля. Во многом они были связаны, конечно, с техническими факторами. Многое зависит будет от того, как будет проведено сезонное сглаживание, потому что хорошие цифры за март могут сильно подтянуть данные за январь-февраль в части сезонно сглаженных цифр именно. А как мы говорим про рецессию, когда два квартала подряд именно сезонно сглаженных темпов. Поэтому здесь может их и не быть, особенно с учетом планируемых хороших результатов во втором квартале.
0: Результаты что может дать? Потребительский спрос или промышленное производство?
13: Потребительский спрос с данными по обороту розничной торговли, например, очень сильно пересмотрены данные за 2025 год. Насколько я помню, по непродовольственным товарам они пересмотрены вверх почти в два раза. С учетом новых цифр много всяких факторов может повлиять на улучшение итоговой динамики. Строительство дало негативный эффект, опять-таки, из-за раннего старта в прошлом году, то есть эффект базы чисто статистически повлиял. Мне кажется, что итоговая финальная оценка не будет содержать признаков рецессии.
8: Минэкономразвитие также оценивает динамику ВВП как отрицательную. По его данным, год к году в первом квартале было падение на 0,3%. Власти не рассматривают никаких мер поддержки для бизнеса на фоне отключений связи. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Коммерсант ФМ. Во вторник Москва и Санкт-Петербург столкнулись с масштабными перебоями мобильной связи и СМС-сервисов. Опрошенный Коммерсант ФМ бизнес оценивал потери только за несколько часов простоя в десятки миллионов рублей. Песков напомнил, что ограничения вводились в рамках подготовки к Дню Победы.
14: В настоящий момент мер поддержки не рассматривается. Меры принимаются необходимые в рамках действующего закона. Они необходимы для обеспечения безопасности граждан, что является абсолютным приоритетом. Но сравнительно недавно на одном из совещаний с членами правительства глава государства обращал внимание на необходимость соответствующего информирования населения и обеспечения функционирования систем, которые критичны для жизнеобеспечения.
8: В Минцифры предупредили, что 9 мая москвичи останутся без мобильного интернета. Не будут доступны в том числе сайты из белого списка, а также СМС. Сегодня-завтра вводить ограничения власти не планируют. Накануне операторы, банки, магазины и театры снова посоветовали жителям столицы на случай отключения интернета переписать все нужные контакты на бумагу, распечатать билеты и посадочные талоны.

0: долю должен купить частный инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов, говорится в сообщении банка. Оставшуюся часть бизнеса зарегистрируют в качестве нового юридического лица, контроль над которым итальянцы хотят оставить за собой. Сделку планируют закрыть в первом полугодии 27-го. Для этого Unicredit еще должен разделить активы, заключить соглашение с покупателем и получить одобрение российского регулятора. Впрочем, для властей решение тоже выглядит вполне выгодным, говорит независимый экономический эксперт Семен Новопрудский.
1: Как будет делиться бизнес, как раз зависит от того, одобрят ли схему российские власти и европейские регуляторы. Пока, навскидку, эта схема выглядит так, что группа Unicredit придумала, как обойти российские ограничения на продажу системно значимых банков или имеющих стратегическое значение. Это выглядит как попытка какие-то на российские активы все-таки вывести и оставить в группе, а какие-то продать, сделать так, чтобы фактически банк не ушел с российского рынка, но в таком случае он с большой долей вероятности может сменить бренд, например, и название. Европейский регулятор вполне могут одобрить Unicredit новым банком и так оформить собственность, что он не будет являться банком, работающим на российском рынке.
2: Можно ли предположить, кто станет покупателем?
1: Там есть крупные финансовые группы, которые являются частными. Кроме того, так или иначе, через своих ставленников вполне занимаются скупкой разных активов и власти Эмирата. Можно ожидать, что это может быть даже какой-то государственный капитал. Этот новый банк, скорее всего, будет не под санкциями, это дружественная страна. Ну и Евросоюз до сих пор не вводил никакие санкции против компаний из Эмиратов. Значит, старый банк, который останется работать на российском рынке с новым собственником, сможет проводить внешние экономические платежи, что в свою очередь выгодно российским властям. Это будет для них дополнительный довод в пользу того, чтобы такую сделку разрешить.
2: А как именно могут поделить бизнес?
1: Очень может быть, что Unicredit хочет договориться о том, чтобы забрать в тот новый банк, который будет контролировать, возможно, каких-то клиентов иностранцев, корпоративных прежде всего клиентов. Вот как раз розничные клиенты вполне себе могут перейти к тому банку, который там в России. Ну и опять же, потом ничего не мешает договариваться с теми же покупателями из Эмиратов в каком-то совместном бизнесе. То есть это и не обрубает связи с российским рынком.
0: В Кремле сообщили, что рассмотрят возможность продажи части российского бизнеса банка Unicredit, когда поступит конкретное обращение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вопрос сложным. В прошлом месяце СМИ писали о возможной ликвидации дочки Unicredit из-за невыгодных условий продажи. Впрочем, сам банк опроверг эту информацию. В первом квартале чистая прибыль российского бизнеса снизилась на 40% год к году, до 145 миллионов евро. В то же время у итальянской группы в целом этот показатель стал рекордным и превысил 3 миллиарда 200 миллионов евро. Доля российских активов Unicredit в общей прибыли сократилась с 9 до 5%. Новости через полторы минуты.
3: Единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков. Бернард Шоу. Реклама.
4: Без промышленных роботов и станков невозможно представить современное производство. Сегодня автоматизация – это главное условие для роста и расширения бизнеса. Как грамотно внедрить передовые технологии в компанию? Что это даст бизнесу? И как нацпроект «Средства производства и автоматизации» помогает высвободить ресурсы для развития? Об этом в программе «Стать коммерсантом» с Александром Рассохиным. Сегодня на Коммерсант ФМ и на сайте радио.
5: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера Балтавтотрейдем. Более 120 BMW в различных комплектациях. Только официальный дилер BMW Балтавтотрейдем предлагает вам уникальные условия. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. Рублевское шоссе 64. Телефон +7 495 57 33. BMW. С удовольствием за рулем.
6: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495.
0: 18:15 в Москве, в студии с последними новостями Ромас Чаурели.
7: Здравствуйте. Latest news. Иран настроен пессимистично по отношению к переговорам с США о завершении конфликта, заявил депутат иранского парламента Феда Хусейн Малеки. По его словам, президент США делает заявления, которые оказываются неприемлемыми для Ирана, а текущая ситуация с переговорами осложнилась из-за действий США в Армузском проливе. Сам же

0: вопросу о диалоге поблек, добавил парламентарий. Ранее Трамп заявил, что видит очень хороший шанс на сделку с Тегераном и завершение конфликта, правда, тут же пригрозил стереть Иран с лица земли, если тот не согласится на американские условия. Никулинский суд Москвы отправил под домашний арест Максима Зверюху, насмерть сбившего в столице актрису и фотографа Ксению Добромилову. Трагедия произошла во вторник на улице Большая Дорогомиловская, когда мотоциклист, исполняя трюк на заднем колесе, не справился с управлением и сбил девушку. Врачам скорой спасти ее не удалось. Против Зверюхи завели дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Исполком Международного олимпийского комитета остановил процесс организации юношеских олимпийских игр 30-го года, заявила глава МОК Кирсти Ковентри. «Мы хотим работать с молодежью, привлекать ее в спорт, но сейчас юношеские олимпиады не отвечают ряду вопросов. Мы проведем юношеские олимпиады 26-го и 28-го годов, но перед тем, как выбрать хозяина игр 30-го года, мы должны понять, как они должны выглядеть и развиваться», сказала Ковентри. Ближайшие юношеские игры пройдут с 31 октября по 13 ноября в сенегальском Дакаре. На погоде. 26 градусов сейчас за окном, облачно с прояснениями, ощущается как плюс 22. Ветер умеренной силы, около 4,5 метра в секунду, давление в норме. Осадки сегодня до конца дня, да уже не будет ничего. Солнце периодически выглядывает из-за облаков, а вот завтра резкое ухудшение погоды, максимум плюс 16, дожди и грозы. Рамаз Чиаурели, радио «Коммерсант ФМ».
1: Ответим зеркально. Киев так и не дал четкого ответа относительно соблюдения перемирия 8-9 мая. Владимир Зеленский дает понять, что выступает за долгосрочное прекращение огня. Между тем, секретарь Совбеза Рустем Умеров отправился в США на встречу со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Москва, со своей стороны, советует иностранным дипломатам покинуть украинскую столицу. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что сейчас очень сложно предугадать дальнейшее развитие событий.
2: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
3: Владимир Зеленский отказывается давать четкий ответ относительно объявленного России перемирия на 8 и 9 мая. По словам президента, Украина будет действовать справедливо. На удар мы ответим ударом, на дипломатию – дипломатией. Иными словами, если Москва будет соблюдать свое же перемирие, то Киев ответит тем же. Можно посчитать, что это скорее да, чем нет. Однако утверждать на все 100%, что прекращение огня в итоге состоится, конечно же, нельзя. То есть, по мнению Зеленского, перемирие на 2 дня, на время парада, очень сложно считать таковым. Оно должно быть полноценным. К тому же, даже намек на дипломатию в данный момент незаметно. Изначально было понятно, что украинский лидер выберет именно такую тактику. Будет создавать режим неопределенности. Попытается играть на нервах у Кремля. К слову, Америка тоже молчит. Никакого принуждения Украины к миру не заметно. Владимир Зеленский тем временем подтвердил, что секретарь Совбеза Рустем Умеров отправился в США, точнее в Майами, на встречу со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, основными переговорщиками. Судя по всему, Киев намерен добиваться именно долгосрочного перемирия, что 9 мая было бы его началом. Для этого, естественно, нужна помощь Дональда Трампа и его команды. Едва ли это получится, хотя теоретически сейчас ничего исключать нельзя. При этом есть четкое ощущение того, что и вот если в эти дни договориться не получится, то нового шанса может уже и не будет. По крайней мере, в ближайшие полгода точно. Слишком уж много отрицательной энергии накопилось. В этой связи нужно напомнить заявление Министерства обороны Российской Федерации, что если Украина попытается сорвать праздничные мероприятия в РФ, тогда будет нанесен удар по центру Киева. Иностранным дипломатам рекомендовано покинуть украинскую столицу. Представитель Евросоюза в ответ заявил, что Брюссель намерен игнорировать это предостережение. Как бы то ни было, в Кремле подтвердили, что парад состоится. Скорее всего, перемирие в той или иной степени будет соблюдаться. Серьезное обострение, по идее, никому не нужно. Тем не менее, обстановка сложная. Иногда так случается, что ситуация выходит из-под контроля тех, кто принимает решение. Так что гарантировать ничего нельзя. Такое уж время, ничего не поделаешь. Дональд Трамп по-прежнему занят Ираном. Очень похоже, что президент Соединенных Штатов намеренно ушел в сторону в свете полного отсутствия какого-либо прогресса на пути к миру. Теперь, видимо, стороны должны попросить его вернуться. А он подумает. Что касается главного союзника Украины, Европы, здесь также особой активности не наблюдается. Коалиция решительных и желающих еще каких-нибудь, видно, решили отдохнуть, взять паузу. Эммануэль Макрон в Ереване исполняет песни Шарля Азнавура. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
2: Генеральная линия.
1: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Выплаты на свадьбу – самая популярная поддержка, которую бизнес предоставляет молодым сотрудникам. Об этом Коммерсант ФМ сообщили в компании «Технология доверия», бывшей PricewaterhouseCoopers России. По их данным, финансово помогают молодоженам 42% работодателей. Как правило, речь о сумме до 20 тысяч рублей. Примерно столько же компаний поддерживают беременных. В среднем им платят около 280 тысяч единоразово. За последние два года почти треть предпринимателей расширили свой соцпакет, говорится в исследовании. Таким образом, бизнес пытается удержать сотрудников. Аналитики считают, что вскоре этот подход станет еще популярнее. Подробнее в справке Коммерсант ФМ.
2: Детали.
4: Всего в опросе приняли участие 87 компаний из сфер финансов, промышленности, логистики, недвижимости и IT. Из них лишь 18% государственные. У трети участников исследования штат превышает 5000 человек. 9 из 10 работодателей рассказали, что уже предоставляют семейные льготы. Чаще всего речь о подарках на дни рождения детей сотрудников. Как правило, их стоимость не превышает 3000 рублей. Далее идут выплаты при рождении ребенка. Примерно половина оформляют ДМС для детей работников, а также частично компенсируют поездки в летние лагеря. Во всех случаях сумма равна примерно 45 тысячам рублей. Отдельно стоят меры поддержки молодых сотрудников. Их пока предоставляют лишь две трети компаний. Помимо выплат на свадьбу, бизнес готов оказывать психологическую помощь, вести программы беременности, включая ЭКО, а также давать дополнительные отпуска. Последнее в том числе касается и молодых отцов. При этом около 20% компаний предоставляют льготы только опытным работникам. Также набирают популярность нематериальные меры поддержки. Среди них возможность сотрудникам с детьми уйти на удаленку. В то же время лишь четверть предпринимателей используют льготы как инструмент для продвижения корпоративного бренда.
1: Насколько рационально в нынешних условиях удерживать сотрудников, расширяя соцпакет? Коммерсант ФМ обсудил этот вопрос с топ-менеджерами и предпринимателями.
2: Прямая речь.
5: Гендиректор компании «Промобит» Максим Копысов.
6: Долгое время рынок труда в сфере информационных технологий – это был рынок соискателя. Компании сильно конкурировали за высококвалифицированных специалистов, предлагали максимальные соцпакеты, ДМС. Где-то с середины прошлого года ситуация несколько начала меняться. У нас был план определенный, как соцпакет усиливать. Мы просто не в состоянии выполнить этот план ввиду того, что достаточно тяжелая финансовая ситуация. Соцпакеты все помнят, что это важно. Люди к ним привыкли. И те, кто могут, внедряют. Те, кто не могут, откладывают. Те, кто не могут и откладывают, достаточно много.
5: Совладелец корпорации «Технониколь» Сергей Колесников.
7: И мы, и другие компании постоянно занимаемся улучшением условий труда, расширением социального пакета для удержания сотрудников. Примерно 80% пакета являются универсальными общими, а процентов 20, кто имеет больше стаж, имеет чуть больше преференций. Но это больше касается субсидий на покрытие процентных расходов на ипотеку и на автокредиты. ДМС, подарки детям – это все базовая вещь.
5: Президент группы компаний «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
8: Мне кажется, что любая практика для любой компании индивидуальна. Нужно смотреть уровень выплат персоналу относительно рынка. Но на сегодняшний день у вас есть минимум два ограничения. Первое – как налоговая посмотрит на те или иные виды стимулирования персонала. Сейчас достаточно жесткое администрирование идет, поэтому надо быть очень аккуратным. А если спросить сотрудников, что им лучше, на мой взгляд, им лучше непосредственно на деньги на счет, чем какие-то дополнительные суррогатные блага.
1: По данным платформы HeadHunter, в прошлом году только 20% соискателей назвали соцпакет самым важным фактором при выборе работодателя. В приоритете зарплата, удобный график и карьерные перспективы. О движении в городе к этой минуте 4 балла местами затруднения, 50-минутная пробка на МКАД от Дворовского шоссе до Ясенева. 45 минут потеряете на МКАД же от Молодогвардейской улицы до Строгино. Далее в студии Константин Максимов.
9: Добрый вечер.
2: Деньги и биржи.
9: Мы с вами видим, что официальные курсы валют, которые установлены Центральным банком на 8 мая, снова по доллару ниже 75, 74,62, хотя формально сегодня в ходе дня российский рубль показывал снижение. Пусть оно сейчас незначительное, да и в ходе дня серьезного роста юаня, не знаю, мы не увидели. То есть вплотную к отметке 11, конечно, подходили, но, что называется, через него так толком и не перешагнули. А доллар вне биржевом рынке 74,49. Ну и ЦБ сегодня уж продолжая на тему, в том числе и валютных моментов, ЦБ сегодня опубликовал резюме обсуждения процентной ставки. Там отдельно говорится о том, что ЦБ допускает сохранение крепкого рубля в ближайшие месяцы, несмотря на возврат к покупкам валюты по бюджетному правилу. Но я напомню, что с завтрашнего дня ЦБ по методологии Минфина приступает к валютным операциям. Также, кстати, в резюме регулятор отметил, что пространство для снижения ставки, несмотря на рост бюджетных рисков, сохраняется, хотя и сузилось. Ну и ЦБ говорит нам с вами, что экономика России вышла из перегрева в первом квартале или близка к этому, когда ВВП снизился на 0,5%. Рынок сегодня, фондовый рынок, в отрицательной территории весь день. 2616 сейчас индекс Московской биржи с потерями в 0,6%. Потери сегодня усилились уже до процента с лишним на европейских площадках. Но американский рынок пока сопротивляется, хотя рост S&P буквально сотый доля процента. Многие ждали некого прорыва в Ормузском вопросе, о котором нам с вами с утра еще обещали различные источники и информационное агентство. Но в итоге все это обернулось тем, что агентство ТАСНИМ говорит, в общем-то, мы ничего не знаем об этом и никаких сообщений о скором прогрессе подтвердить не можем. Более того, появляется информация от CNN, что Иран ввел новые правила прохода через Ормузский пролив. Но пока что это за правила, сказать вам я не могу. Вашингтон Пост со ссылкой на разведку Соединенных Штатов говорит, в свою очередь, что Иран может пережить блокаду Ормузского пролива, введенную Трампом, в течение аж нескольких месяцев. Цены на нефть сегодня теряли существенно. И сейчас, после, как вы понимаете, небольшого отскока вверх, 2,8% минус по Brent, 98,35. Но, наверное, из трендов дня еще отметим снижение американского доллара. Пара евро-доллар 17,66 и рост драгоценных металлов. Золото плюс процент 4,742 за тройскую унцию.
2: Международные законы существуют только в сборниках международных законов. Альберт Эйнштейн. Реклама.
10: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
11: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
2: Телефон рекламной службы 646-3046. Код 495.
12: Пояснила корреспондент «Коммерсант».
13: Источники «Коммерсанта» утверждают.
14: Об этом сообщил источник «Коммерсанта».
2: Конечно же, вы следите за новостями. И вам важно знать, что за ними стоит. Мы делаем все, чтобы вы знали.
15: Выплаты из казны ЕС по тем или иным предлогам прекращаются, вводятся фактически санкции, накладываются штрафы, и в стране, власти которой попали в немилость, ухудшается экономическая ситуация, растет недовольство избирателей, и на следующих выборах, как это случилось в Венгрии, бунтовщики терпят поражение, на смену им приходит политическая сила, более лояльная Брюсселю, более сговорчивая.
16: Шанс выиграть был как у «Арсенала», так и у «Атлетика», но финальный свисток зафиксировал ничью 1-1, которая на
12: первый взгляд больше устраивает канониров. Если верить букмекерам, то Арсенал с большой долей вероятности должен выйти в финал Лиги чемпионов. Но не сомневаюсь, что игроки Атлетика с таким раскладом точно не согласны.
3: Трамп продолжает крушить старый мир, который погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. И это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ и даже Евросоюз – все они в зоне риска.

0: часть из них перенаправили в другие столичные аэропорты. Похожая ситуация была еще в 8 городах страны. Что известно к этому часу? В деле звездного адвоката Александра Карабанова появился еще один подозреваемый. Юрист пообещал помочь клиенту избежать уголовного дела и потребовал за свои услуги 7 миллионов рублей. Как развивалась история дальше? В Китае ужесточилась борьба с блогерами. С начала года ведется кампания против демонстрации роскоши в интернете. Для этого на китайских платформах внедрили новые технологии. Это китайская тенденция или общемировая? И прямо сейчас компании больше не хотят нанимать IT-специалистов без продвинутых навыков. Джуны и мидлы активно откликаются на вакансии, но их финансовые ожидания заоблачные, говорят опрошенные Коммерсант ФМ владельцы IT-бизнесов. Проблема в том, что высококлассные работники прочно сидят на местах и увольняться не собираются, поясняют предприниматели. По данным ХХРУ, в марте на одну вакансию приходилось 11 резюме. Это рекорд. Для сравнения, в 2024 году этот показатель был в 3 раза ниже. Но выбирать все равно не из кого, говорит гендиректор компании CyberOak Сергей Гордейчик.
1: Во многом это связано не только с IT, это связано вообще с влиянием искусственного интеллекта. В краткосроке нишка на многих рынках джунов убивает как таковых. Потому что раньше образование джуна – это была такая почетная обязанность. Есть легкая работа, никому не нужная, но ее надо делать. И ее можно кинуть на джуна, и в рамках этой работы он учился. Сейчас эту работу делает нишка. В каких-то отраслях быстрее подхватила, но все к этому идет. Ну, то есть я вот там в Каспере работал, в Позитиве. Мы все время искали молодежь в текущей компании. Мы там участвуем в всяких движениях. Сейчас я понимаю, что я привлеку студентов, но вот тебе толком объяснить, зачем я это делаю, я не смогу, как капиталист. Это приведет к большим проблемам, потому что из джунов не будет новых синьоров. Им просто неоткуда будет взять.
2: А вот для вас что лучше? Взрастить зеленого студента, который, может быть, даже еще на последних курсах учится, или взять опытного специалиста, который еще не факт, что впишется в вашу компанию?
1: Очень сильно зависит от задачи, но мы не прекращаем найм джунов. Это новые мысли, и это ответственность для тех же синьоров. Потому что есть еще одна такая проблема, я называю ее накопленный культурный долг. Ребята, которые уходят глубоко в излишку, они становятся немного психопатами. Им с людьми становится очень сложно общаться. Люди просто медленные.
0: Bloomberg подсчитал, что с начала этого года крупные технологические компании США из-за внедрения ИИ уволили более 50 тысяч сотрудников. Корпорации сокращают штат на фоне оптимизации и замены трудовых ресурсов новыми технологиями. Иными словами, рынок труда меняется быстрее, чем типичные кандидаты на вакансию, говорит основатель и гендиректор компании Oxygen Павел Кулаков.
3: Основной объем тех самых людей, которые ищут работу, составили те люди, которые были сокращены и не могут устроиться. Компания избавляется от непрофильных сотрудников, либо от малоэффективных сотрудников, либо от второстепенных подразделений, таких как лишние кадровики, бухгалтера, бэк-офис. Поэтому, с одной стороны, мы видим огромное количество людей на рынке труда, и мы отсматриваем много людей, но при этом хороших специалистов очень мало. Они все хорошо устроены, вполне чувствуют себя комфортно. Мы говорим не только об хард-скиллах, о профессиональных навыках. Для нас личностные качества человека, такие как ответственность, автономность, системность, самообучаемость, с этим все очень плохо.
2: А каких кандидатов вам сейчас не хватает вот именно для вашей компании?
3: На рынке не хватает самостоятельных ответственных людей, которые готовы брать на себя ответственность за какой-то участок работы и приходить к готовым результатам. Это касается и айтишников, и в целом ситуации на рынке труда. Что касается айтишников, мое мнение, что хороших людей очень мало, но при этом рынок начинает быть более сбалансированным с точки зрения ИТ. Если раньше мы видим, что айтишники были крайне требовательны и постоянно просили повышения зарплаты, то сейчас ажиотаж и некая перегретость айти-рынка упала, и мы чувствуем достаточно серьезное охлаждение. Рынок айти-специалистов приходит в комфортное равновесное состояние.
0: По данным Минцифры, нехватка IT-специалистов на российском рынке достигла 1 миллиона человек. При этом опрошенные Коммерсант ФМ владельцы отраслевых компаний отмечают, что в день получают около 5 откликов на открытую вакансию. Однако зачастую кандидаты просто не подходят под конкретные требования, отмечают бизнесмены. На этом фоне подбор IT-персонала теперь занимает больше времени, чем обычно. В среднем 60 дней вместо нормативных 25, отмечают HR-аналитики. Открыть магазин по продаже автозапчастей стало

0: Важнее. Из-за большого разнообразия китайских марок стоки автозапчастей устаревают слишком быстро, и обновлять ассортимент продавцам приходится постоянно, говорят участники рынка. К этому добавились обязательства по маркировке и дополнительные издержки из-за роста НДС. Производители из КНР часто вносят изменения, в том числе и в конструкцию автомобилей, поэтому предпринимателям грозят постоянные возвраты неподходящих комплектующих, говорит основатель компании «Механик» Дмитрий Даньшов.
1: Уж такая культура производства и манера ведения бизнеса у товарищей китайцев, когда они меняют комплектацию на конвейере и не особо кого-то об этом предупреждают. Просто поменяли и все. Потом отразили они это в каталоге, не отразили. Обновление этого каталога получено в России, не получено. Вся эта система, мне кажется, что не успела устояться. И вообще не факт, что она устоится в том виде, в котором мы ее привыкли использовать с европейскими машинами. Поэтому мучаемся, подбираем. Сравниваем, что стояло и что мы вытаскиваем из распакованной коробки нового. У этой беды несколько причин. У них избыточное количество производителей комплектующих, и они их могут менять, тусовать в зависимости от текущей своей потребности. Отношение к машине в целом меняется. Ее перестают воспринимать как там автомобиль Победа, который покупался один раз и навсегда. Сейчас машина это гаджет, попользовался и поменяя ее целиком или существенно ее часть.
0: По данным «Автостата», доля марок из КНР в структуре продаж за первые три месяца этого года составила 40%. При этом еще почти 20% рынка – это в основном новые российские и белорусские бренды. «Тенет», «Эволют», «Москвич», «Эксайт», «Солерс» и «Белджи», которые собираются из китайских комплектов. И еще 10% – это автомобили глобальных брендов, также китайской сборки. Среди лидеров спроса «Тойота», «Маздов», Volkswagen, BMW и Audi. Чем больше брендов заходит в Россию, тем шире предложение по запчастям и комплектующим, говорит глава Союза автосервисов Юрий Валько.
2: Ситуация на самом деле в сторону улучшения явно прослеживается, потому что на многие бренды китайцы уже создают склады здесь. Ну, понятно, что не все, этого зоопарка слишком много китайского.
3: Китайские бренды автозапчастей часто подделывают?
2: То производство, которое всегда было свойственно Китаю, после окончания рабочего времени они создают тот же продукт, только без бренда. Что касается подделок для китайских автомобилей, мне такое неизвестно. Но наверняка производители Китая, поставляя сюда автомобили, а другие, поставляя запчасти, а третьи, соответственно, смотрят, что если есть спрос, они очень быстро реагируют на этот рынок и находят возможность поставить туда то, что будет очень востребовано. Самые ходовые – это запчасти для техобслуживания. Китайский автомобиль относительно молод, чтобы мы искали бы какие-то запчасти в больших количествах для капитального ремонта мотора, подвески и так далее. Все-таки это еще уровень больше техобслуживания. Когда мы говорим про первые годы обслуживания какого-то автомобиля, в топах всегда это фильтры, колодки. Дальше уже добавляются какие-то элементы тех систем, которые приходят в негодность.
0: В прошлом году количество новых компаний по продаже автозапчастей снизилось на 12%. Спад рынка связан с усилением крупных игроков, низкой маржинальностью, говорят эксперты. При этом, как рассказали «Коммерсант ФМ» в пресс-службе Wildberries, в 2025-м продажи автозапчастей на площадке удвоились. Объясняют это расширением ассортимента. Однако доверие к маркетплейсам растет только у розничных клиентов, считает замдиректора компании «Моторные технологии» Олег Корнеев. Надут.
4: Выбирают только качество и сроки поставок, иначе, наверное, не выжить. В китайских производителях есть хорошие поставщики, есть качественные запасные части. Главное правильно определиться, что важнее для того, кто войдет в этот бизнес. И минутно что-то получить, либо долгосрочные перспективные отношения.
3: Насколько конкурентный этот рынок? Можно ли выйти, например, на маркетплейсы с таким товаром?
4: У крупных потребителей запасных частей, СТО, крупные автосервисы, конечно, они закупают это не на маркетплейсах. Это закупается у больших ритейлеров, либо у каких-то небольших, но проверенных поставщиков, которые могут предоставить определенную гарантию, ответственность за то, что они продают. А маркетплейсы, это скорее все-таки на частного потребителя, там запчасти подешевле, но и там тоже очень сложно с гарантией и с ответственностью.
0: В прошлом году в России насчитывалось около 100 000 магазинов автозапчастей. В деле звездного адвоката Александра Карабанова появился еще один подозреваемый. По версии следствия, известный юрист пообещал помочь соучредителю компании «Интертехника» Алексею Леденеву избежать уголовного дела и потребовал за свои услуги 7 миллионов рублей. Но, получив 2 миллиона авансом, распорядился средствами по своему усмотрению. Теперь Карабанову вменяют мошенничество в особо крупном размере, а Леденеву покушение на дачу взятки. Что еще известно о деле в справке Коммерсант ФМ.
5: Детали.
6: По данным Следственного комитета, в ноябре 24-го гендиректор «Интертехники» и победитель шоу «Танцы со звездами» Алексей Леденев обратился к адвокату Карабанову за помощью. Его организация поставила оружейному концерну «Калашников» полуфабрикаты деталей для изготовления боеприпасов, заведомо зная, что те не соответствуют техническим требованиям. И в отношении Леденева возбудили дело о мошенничестве. До начала адвокатской практики Александр Карабанов 10 лет проработал в следственных отделах МВД. Он убедил клиента, что имеет связи в органах и сможет повлиять на ход расследования. Карабанов потребовал за свои услуги 7 миллионов, указав, что 2 из них передаст должностным лицам. Но никому передавать деньги он не собирался, повлиять на дело не мог, а полученными средствами распорядился по своему усмотрению, рассказали в СК. Прошлой весной Леденеву предъявили обвинение в мошенничестве и контрабанде, но он неожиданно остался на свободе под подпиской о невыезде. По данным РБК, следственные действия в отношении Карабанова проводились 4 и 5 мая. В ходе допроса он вину не признал. 6 мая по ходатайству следствия суд отправил адвоката под стражу. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Карабанов в разные годы представлял интересы семьи полковника Дмитрия Захарченко, чеченского бизнесмена Умара Джабраилова, главы сети «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белоивана, студентки Варвары Карауловой и российских звезд шоу-бизнеса Яны Рудковской и семьи Жанны Фриске.
0: СМИ на данный момент называют разные статьи, по которым возбуждено уголовное дело в отношении Карабанова. От подозрения в мошенничестве в особо крупном размере до покушения на дачу взятки. Что останется в итоге, большой вопрос, отмечают собеседники Коммерсант ФМ. Кроме прочего, уголовное дело против человека со статусом адвоката возбуждается в особом порядке. Следственные действия против него могут вести только сотрудники СК, указывает председатель коллегии адвокатов. Ваш юридический поверенный Константин Тропоидзе.
7: Обысках и мероприятиях обязаны уведомлять палату адвокатскую. В общем, есть определенные процессуальные процедурные моменты. Но у меня, честно говоря, с самого начала эта история вызывает довольно много вопросов, поскольку Карабанов, а, грамотный адвокат, б, сумма, о которой идет речь, для него это несущественно. И я очень сомневаюсь, что из-за такой суммы он мог пойти на преступление такого характера. Многое говорит об этих событиях то, что человек, который сам привлекался по статье о поставке некачественных комплектующих для производства концерну «Калашников», так или иначе будет либо свидетелем, либо участником этих событий. Скорее всего, если он даст признательные показания, то взяткодатель, он изначально не являлся участником преступления по мошенничеству, а скорее всего ему будет дача взятки вменяться. Если у них есть основания, должны будут его по примечанию освобождать. Если он даст признательные показания, от показаний человека, которому пообещают смягчение, будет зависеть судьба Карабанова. Это незавидная участь. И я еще раз говорю, я сомневаюсь в том, что в таких обстоятельствах он мог быть участником.
8: Можно ли рассчитывать, что Карабанов как-то сможет отстоять свою позицию?
7: То, что его арестовали, это уже плохой признак. Но в последнее время квалификация адвоката в таких делах является отягчающим, в кавычках, обстоятельством. Следствие ссылается на это, и суды большей частью избирают меру пресечения арест и говорят о том, что его знание, квалификация может позволить ему избежать ответственности, что, на мой взгляд, абсурд и формальный подход к обстоятельствам избрания такой меры пресечения, как стража.
0: Как рассказали в Следственном комитете, противоправную деятельность Карабанова и Леденева выявили оперативным путем. В отношении последнего возбуждено уголовное дело по факту покушения на дачу взятки в особо крупном размере. Адвокат Леденева комментировать это отказался. Новости через полминуты.
5: Одна боль всегда уменьшает другую. Антон Чехов. Реклама.
9: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 646-3046. код 495.
0: В Москве 18:45, в студии с последними новостями Ромас Чаурели.
10: Здравствуйте.
5: Latest news.
10: Евросоюз не намерен эвакуировать своих дипломатов из Киева на фоне заявления о возможных атаках на Москву во время празднования Дня Победы. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Нуни. «Евросоюз не изменит свою позицию или присутствие в Киеве. Мы не меняем ничего», — сказал он. Ранее Москва пригрозила Киеву ударами по центру столицы, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, а также попросила иностранные дипслужбы в Киеве покинуть город, чтобы не попасть под возможный огонь. Ввод жилья в России в январе-апреле составил почти 29 миллионов квадратных метров, сообщается на сайте правительства. При этом ввод многоквартирных домов вырос на 4,6% к аналогичному периоду прошлого года, приводятся в сообщении слова вице-премьера Марата Хуснуллина. Правда, эти цифры не бьются с данными Росстата, которые, напротив, фиксируют резкое снижение до четверти год-году объема сдаваемого жилья. Дело бывшего гендиректора «Торпедо» Валерия Скородумова о подкупе футбольных арбитров направлено в суд, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По версии следствия, Скородумов в составе организованной группы совместно с владельцем клуба и его сотрудником оказали противоправное влияние на результаты 20 матчей. Они подкупали арбитров. Деньги получили 13 футбольных судей, которые назначались на матчи, проводимые в рамках первенства по футболу среди команд первой лиги. Целью соучастников было обеспечить участие футбольного клуба «Торпедо Москва» в российской премьер-лиге, сообщила Волк. Скородумову грозит до 7 лет колонии. О погоде. Пасмурно в Москве. 25 градусов в эти минуты ощущается как плюс 23. Ветер стих практически до нуля. Давление при этом в норме. В пятницу резкое ухудшение погоды, резкое похолодание до плюс 16 максимальных и дожди. Ромас Чаурели, радио «Коммерсант ФМ».
0: В Китае борьба с блогерами вышла на новый уровень. В стране ликвидировали сотни аккаунтов про роскошную жизнь. Программа «Цинлан» стартовала еще 2 года назад. Ее цель – контролировать тех, кто выставляет на показ богатство ради популярности и трафика. В последнее время меры ужесточились. Страницы инфлюенсеров с миллионной аудиторией начали исчезать буквально за ночь. И если раньше блокировки были точечными, то теперь умные алгоритмы автоматически распознают люксовые бренды в кадре и снижают охваты таких постов на 90% или блокируют их, пишут местные СМИ. Китайские власти заявляют, что очищают соцсети от показных образов, созданных для удовлетворения вульгарных нужд. Тенденция ужесточений в интернете мировая, говорит кандидат экономических наук и автор YouTube-канала «Простые числа» Олег Камолов.
11: Китай – это страна с достаточно высоким уровнем социального неравенства, несмотря на декларируемый государством социалистический характер китайской экономики. Но вместо того, чтобы на деле бороться с неравенством, ограничивать доходы миллиардеров, поддерживать бедные слои населения, государству, чиновникам проще и понятнее добиться этой цели, искусственно ограничивая демонстрацию роскошного образа жизни. Это частная конкретная задача, которую можно решить с помощью такой кампании. Но все же она встроена в более широкую стратегию по ограничению свободы слова в интернете. Ранее чиновники китайские потребовали от блогеров подтверждать свою квалификацию в финансах, медицине, образовании, прежде чем выступать с публичными заявлениями. Это сомнительный подход, поскольку невозможно проконтролировать каждого, да и более того, возникает вопрос, судьи кто, насколько компетентны те структуры, которые будут выдавать блогерам соответствующие бумаги. Бороться с этим, конечно, нужно не ужесточением надзора за свободой слова, а развитием критического мышления у граждан через развитие систем образования. Китайская государственная политика в данном случае не уникальна. Весь мир идет по пути ограничения свободы слова. Везде происходит глобальный правый поворот, где демократические права и свободы граждан ограничиваются, и в Европе также. Китай не исключение. Ну и Россия идет по этому пути, так что я не удивлюсь, если мы с Китаем пойдем рука об руку в этом направлении. Но только китайское государство в силу более развитой системы правления будет действовать более изящно и эффективно.
0: Перенять китайский опыт борьбы с роскошной жизнью блогеров непросто, ведь не всегда можно четко понять, где хвастовство, а где реальный быт человека, говорит президент Национальной ассоциации блогеров Ольга Берег.
12: Есть люди, которые имеют просто такой образ жизни, который позволяет путешествия, брендовые вещи. И так было всегда. А есть категория людей, блогеров, которые кичатся образом жизни, который они получили здесь и сейчас за деньги. И таким образом привлекают людей к покупке своих продуктов, обещая, что те станут богатыми. Если ты не продаешь свой уровень жизни впрямую в своих продуктах, то есть приходите ко мне на мой курс, и вы будете жить так же прекрасно. Вот если этого нету, то человека можно оставить в покое. Если же такая ситуация, то тогда надо предупреждение, блокировка, либо что-то в этом духе. Это относится абсолютно ко всему миру, потому что везде люди, везде человеческая психология. Бедные всегда хотят стать богатыми. Что бедные, что богатые хотят сделать это, не делая ничего. Это главный триггер покупки любого продукта, инфо-цыганского. Инфо-цыгане арендовали себе машины, квартиры и выдавали желаемое за действительное. Это обман в чистом виде. Я очень хорошо знаю, какой вред нанесен блогингу, инфо-предпринимателям в связи с такой роскошной ситуацией, которая привела нас к общему недоверию.
0: С октября прошлого года в Китае запрещено вести медицинские, юридические и финансовые блоги без профильного диплома. За нарушение – блокировка аккаунта или штраф до 1 000 000 рублей. Подобную инициативу в конце 25-го обсуждали и в России, о чем ранее рассказывал «Коммерсант ФМ». Зарубежные музыканты возвращаются в Россию. «Коммерсант ФМ» выяснил, каким будет фестивальное лето 26-го.
13: «Коммерсант ФМ». Эксклюзив.
0: После февраля 22-го в страну практически перестали привозить зарубежных артистов. В этом году сразу несколько крупных промоутеров анонсировало выступления иностранных музыкантов. Так, летний сезон стартует 13 июня с юбилейного 25-го по счету фестиваля «Стереолета» в Санкт-Петербурге. А в лайнапе, помимо музыкантов лаборатории Антона Беляева, Найка Борзова, группы «Бонд» с кнопкой, заявлены японское мат-рок-трио «Кукан Гандай» и тайская группа «Кики». А в июле на фестивале «Планета К-30» выступит британский джазовый музыкант Камал Уильямс. Насколько сложно сегодня привести иностранного артиста в Россию? На этот вопрос «Коммерсант ФМ» отметил сооснователь пространства К-30 и фестиваля «Планета К-30» Дмитрий Агалаков.
14: Программа фестиваля традиционно двухдневная. Один из ключевых моментов по пятничной программе – это международный букинг А-класса. Мы привозим Камала Уильямса, это топ-10 современных джазовых музыкантов мировых, современно. У нас была джазовая сборная Петербурга из разных джаз-баров, филармонии, нео-соул, R&B, джазовый проект. После всех этих больших, красивых, уличных джазовых концертов мы перенесем в К-30. И будет такое автопати с диджейской музыкальной программой.
15: А тяжело было договориться, чтобы привести иностранного артиста?
14: В целом даже договариваться не с конкретными артистами сложно, и уговаривать их, чтобы они приехали, а найти тех, кто готов ехать. Сложнее стало с логистикой. Как правило, приходится платить, может быть, больше, чем европейские промоутеры. В принципе, если это привоз не какого-то выдающегося артиста, который у всех на слуху, то пропал момент любопытства. Больше фокус внимания сосредоточен на русский рынок, на русские площадки, на русских артистов. В субботу будут работать 5 сцен. Среди хедлайнеров Кринсода, Тима Ищи Свет, Петр Мартич. Будет несколько шоу-кейсов, включая станцию метро Горьковская. Это нижегородские ребята. На открытие билеты стоят 2 500 рублей, а на основной день 3 000 рублей.
0: При этом сам фестивальный рынок продолжает дорожать. В среднем примерно на четверть год к году, отмечают опрошенные «Коммерсант ФМ» организаторы. Сейчас средняя стоимость билета на такое событие от 2 000 до 5 000 рублей. Вход на отдельные мероприятия стоит от 10 000, особенно если речь об особых пакетах с дополнительными привилегиями. Главные причины роста цен – выросшие расходы на аренду, логистику и гонорары, говорит основатель «Мазерленд» Иван Бочаров. Один из главных инди-фестивалей страны пройдет 11-12 июля. Среди участников, например, Хадден Дадден, Сироткин, Сеттлерс, а также проект Кедра Ливанского и Флетти «Косая гора».
16: Фестиваль «Мазерленд» пройдет, как обычно, в течение 2 дней на 4 сценах, и мы ожидаем около 7 000 посетителей каждый день. В целом, этот год выглядит очень похожим на прошлый по всем фестивалям и рынку, и единственное, что меняется, это расходы и в каких-то случаях доходы.
15: В чем особенность фестиваля этого года?
16: В этом году на «Мазерленде» традиционно будет достаточно много групп, и многие из которых никогда у нас не играли, основное количество, потому что мы обновляем лайнап каждый год процентов на 60-70, по крайней мере. В хедлайнах в этом году у нас будет специальное шоу от Хаски с полным лайв-бендом, и у нас будет хедлайн-выступление группы «Сироткин». Группа «Сироткин» первый раз играла на «Мазерленд» в 2016 году, когда это было вообще ее первое фестивальное выступление. У нас будет много мультижанровых артистов, как обычно, многие из них приезжают из разных городов, регионов России, даже не только России. Например, у нас будет выступление казахстанской инди-звезды, артиста Самрат Тама. Это как раз необычная для России история, которую редко можно увидеть в Москве.
15: А что там с ценами на билеты?
16: Цены на билеты немного выросли по сравнению с прошлым годом, но если сравнивать с фестивалями похожего масштаба, то мы даже немного дешевле рынка. Сейчас у нас билет на один день стоит от 3000 рублей и абонемент от 5800 рублей. Цены, понятно, будут подниматься ближе к фестивалю. Цены, в принципе, растут у всех. Это происходит по-разному. В первую очередь это произошло из-за налоговой реформы, то, что появился НДС у многих контрагентов, у которых его не было, ну и из-за общей инфляции.
0: Помимо музыкальных, в ближайшие месяцы пройдут и крупные арт-события. На конец мая анонсирован фестиваль медиа-искусства «Нур» в Казани и ВИКСА-фестиваль в Нижегородской области. О движении в городе местами затруднения 4 балла Яндекс.Карты. Нам сообщают о том, что самые большие пробки на полчаса на МКАД от Молодогвардейской улицы до Строгино и на Рублево-Успенском шоссе от моста до Ильинского шоссе. 18.56 в студии Константин Максимов.
17: Добрый вечер.
13: Деньги и биржи.
17: Регулярные торги по индексу Московской биржи сегодня завершаются на отметке 2612 пунктов. В итоге мы, сейчас одну секунду, буквально в одном шаге от минимальных отметок сегодняшнего дня. Они составляют, соответственно, 2611. Снижение усилилось под вечер и 0,75%. А потери, наверное, весь день преследовал негатив наш нефтегазовый сектор. К вечеру, наверное, добавилось еще дополнительное снижение и в высокотехнологичном сегменте, например, в тех же бумагах «Русала». Ухудшилась обстановка в газовых активах. «Новатек» процента 0,4% в итоге потери, «Газпром» 0,6%. Ну и из тяжеловесов, наверное, еще упомяну «Сбер», который также потерял по итогам дня 0,2%. Рост главным образом наблюдался у черных металлургов. А в плюсе также остались по итогам дня «Аэрофлот» с Московской биржей, «Аурос», «Пик», «Фосагро» и «Юнипро». Валютная сессия 0,1% снижения российского рубля. Но что любопытно, официальный курс по доллару, который установил нам с вами регулятор на завтра, ниже 75 рублей, 74,62, и по евро 87 рублей, 88 копеек. Глобально американский доллар сегодня в минусе. Пара евро-доллар 1,1764. Ну и американский рынок все-таки ушел, я смотрю, в отрицательную территорию. В Европе в итоге потери достигли практически 2% в Лондоне, в Париже проценты 0,7, и в Германии процентное снижение. Геополитические, наверное, основные моменты, которые сегодня видел рынок, это те многочисленные информационные сообщения, то ли о прорыве в таком, наверное, вопросе Армузском, а то ли в его непрорыве. Ну и нефть серьезно снижалась. В итоге сейчас большая часть этого снижения отыграна вверх. 2% потери Brent 99.17.
0: 18.59, это Олег Булгак. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Петр Косенко. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
13: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. Thank you. новости и мнения. Коммерсант ФМ 93.6.
18: В 19 часов в Москве в студии Петр Косенко.
13: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
18: 17 мая, четверг. В Москве сейчас 25 градусов. Пробки 4 балла и в этом часе. Из-за атак беспилотников тысячи пассажиров столичного авиаузла столкнулись с задержками и отменами рейсов. Хуже всего ситуация во Внуково. Аэропорт закрыт с ночи. Многим путешественникам пришлось срочно корректировать планы. У некоторых сорваны деловые встречи. На отечественном рынке IT возник профицит кадров. По оценке портала HeadHunter, сейчас на одну вакансию приходится 11 искателей. Но все это, как правило, малоопытные кадры с высокими зарплатными запросами. А вот бизнесу нужны продвинутые специалисты. Центробанк насчитал полупроцентное снижение российской экономики в первом квартале этого года, хотя в изначальном прогнозе ВВП должен был вырасти. Теперь регулятор называет это выходом из перегрева и ссылается на плохую погоду и на большое количество выходных дней. Самые распространенные формы материальной поддержки сотрудников России – это выплаты на свадьбу и на рождение ребенка. На фоне роста дефицита кадров работодатели расширяют социальные пакеты. Эксперты говорят, что эта стратегия очень эффективна. Ночь на ковриках, нарушенные планы и многочасовые ожидания. В столичных аэропортах сегодня задержаны или отменены свыше 100 рейсов из-за закрытия воздушного пространства. В четверг силы ПВО уничтожили около 60 беспилотников, летевших на Москву. Всего в московском авиаузле задержано более чем на 2 часа не менее 110 рейсов. В основном проблемы коснулись Внуково. Пассажирка Ирина ожидает рейса оттуда в Анкару с ночи. Его уже перенесли в Шереметьево, но самих пассажиров пока отправили в отель самого Внуково.
19: Рейс был в 5 утра. Мы приехали в аэропорт примерно в 2 часа ночи, и мы увидели последний хвост последнего самолета. Это были туркиши. Рейс переносили каждый час, и потом рейс отменили. Нас пригласили к представителям, и сразу же подобрали следующий рейс в 23:15. Помимо нас еще были рейсы в Стамбул, их было 2, и в итоге оставили из 2 только один рейс. У многих были стыковки, это была и Вена, и Германия, у них все сгорело. И буквально через час нас посадили в автобус и повезли в отель. Причем это было настолько неорганизованно, нам не объяснили, где ждать автобус. И в итоге мы пропускали, наверное, 4 автобуса. Это были другие рейсы египетские, Несма, Ред Си, которых увозили в Домодедово, чтобы они вылетели из Домодедово. Наш самолет сейчас находится в Шереметьево.
20: Получается, у вас как минимум день отдыха должен сгореть.
19: Да, у нас горели билеты именно в Каппадокию, едем на автобусе из Анкары. И неизвестно, на какой автобус в итоге мы купим билеты завтра. И полет на воздушном шаре тоже отменился из-за этого. И страшно для нас то, что представитель авиакомпании у нас, Анадолу Джет, в Анкаре. И здесь у нас не было представителя, никто к нам нормально не вышел, только когда отменили рейс, и то это был человек, наверное, туркиши больше. Мы подходили к стойке бесконечно, и мы звонили, мы пытались и на турецком с ними разговаривать, моя подруга знает турецкий язык, и на английском, и они не могли нам ничего объяснить и ничего гарантировать, ни отель, ни питание, ничего. Сейчас там просто хаос. И в чистой зоне, и там, где регистрация, просто лежат на полу, и маленькие дети на колясках, инвалиды.
18: Московская транспортная прокуратура начала из-за задержек рейсов проверки в аэропортах. Пресс-служба Внуково, между тем, предупредила, что пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию, в том числе на борту. Пассажирка, которая пожелала остаться анонимной, рассказала «Коммерсант ФМ», что уже продумывает план «Б».
21: Мы летим в Санкт-Петербург, был в 10:15 рейс, его отложили на 11:30. Мы приехали в районе 9 и увидели, что на табло все рейсы, которые были за сегодняшние сутки, все задерживаются. Все, табло начинается с 0 часов, 1 минуты. Народу дали какие-то коврики, видимо, это были ночные рейсы. Народ в разных местах лежит, но есть много свободных мест, в кафе, и стулья, в зоне прилета, и в зеленой уже зоне непосредственно. То есть в целом достаточно свободно. Видимо, какая-то часть народа уже просто, не приехала сюда.
22: Не хочется пойти купить билеты на Сапсан? В принципе, Питер не так далеко.
21: Да, у нас уже есть какой-то запасной такой план. Мы просто думаем, сейчас до какого-то логического завершения дождемся. И, соответственно, если его отложат или там еще перенесут, уже будем принимать решение об альтернативных вариантах.
18: Шереметьево в четверг уже приняло более десятка рейсов как запасной аэродром, сообщили в пресс-службе аэропорта. Домодедово работает в штатном режиме. Собеседница «Коммерсант ФМ» Ольга также была вынуждена быстро перемещаться между аэропортами.
1: Мы сейчас стоим на посадку уже в аэропорту Шереметьево. Вылет у нас должен был быть из Внуково сегодня в 10:30. Приехали мы заранее, уже с информацией о том, что ковер и вылеты не производятся. Мы летели компанией «Ютейр». Компания практически нам никак не сообщила своевременно, что у нас рейс, как оказалось, отменен. В итоге вот на стойке уже с информацией нам сообщили, что нас перевозят в Шереметьево. Девочка, которая у нас летела «Победой», им предоставили ваучер на питание. Оказалось, что это ваучер на 100 рублей на воду в определенном кафе. Когда они пришли в это кафе, оказалось, что вода стоит 300 рублей. В какой-то момент нам стали раздавать коврики. Довольно много их было. В принципе, всем желающим их хватило. Ожидание было относительно комфортным.
18: Ограничения сохраняются минимум в 6 российских аэропортах. Кроме Внуково, это воздушные гавани Иваново, Калуги, Перми, Тамбова и Ярославля. Половину дня были закрыты аэропорты Сочи и Череповца. Ранее «Коммерсант ФМ» рассказывал, как в минувший вторник в Москве из-за ограничений около 200 авиарейсов не смогли отправиться вовремя. Большинство вылетов были задержаны, десятки отменены. Еще несколько рейсов перенаправили в другие города. Между тем, Росавиация перестала обновлять информацию о режиме работы аэропортов в своем телеграм-канале. Редакция направила запрос представителю агентства и ожидает ответа. Российская экономика в начале года сократилась на 0,5%. Так ЦБ оценил снижение ВВП в первом квартале. На следующий период пока остается прогноз о росте на 0,9%. При этом прежде оценки предполагали, что за первые месяцы экономика, напротив, вырастет сразу более чем на 1,5%. ЦБ называет это выходом из перегрева. Ранее регулятор среди причин падения ВВП называл календарный фактор. Якобы в январе и феврале было слишком много выходных дней. А, например, на темпы строительства повлияла плохая погода. При этом статистически российская экономика еще может не только избежать рецессии, но и сгладить динамику первых месяцев года, уверен главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов.
2: Много уже было сказано про слабые результаты января-февраля. Во многом они были связаны, конечно, с техническими факторами. Многое зависит будет от того, как будет проведено сезонное сглаживание, потому что хорошие цифры за март могут сильно подтянуть данные за январь-февраль в части сезонно сглаженных цифр именно. А как мы говорим про рецессию, когда два квартала подряд именно сезонно сглаженных темпов. Поэтому здесь может их и не быть, особенно с учетом планируемых хороших результатов во втором квартале.
20: Результаты что может дать? Потребительский спрос или промышленное производство?
2: Потребительский спрос, данными по обороту розничной торговли, например, очень сильно пересмотрены данные за 2025 год. Насколько я помню, по непродовольственным товарам они пересмотрены вверх почти в два раза. С учетом новых цифр много всяких факторов может повлиять на улучшение итоговой динамики. Строительство дало негативный эффект, опять-таки, из-за раннего старта в прошлом году, то есть эффект базы чисто статистически повлиял. Мне кажется, что итоговая финальная оценка не будет содержать признаков рецессии.
18: Минэкономразвитие также оценивает динамику ВВП как отрицательную. По его данным, год к году в первом квартале было падение на 0,3%. Страны по всему миру пытаются отследить пассажиров с круизного лайнера, на котором произошла вспышка хантавирусной инфекции. До появления сообщения о заболевших около 40 человек сошли с судна в порту Санта-Елена и вернулись домой, сообщили в правительстве Нидерландов. В местном институте здравоохранения сегодня рассказали, что обнаружили симптомы инфекции еще у 3 человек. Местонахождение многих пассажиров пока неизвестно, отмечает Рейтер. В результате вспышки на судне «Хондиус» погибли 3 человека. Это супружеская пара из Нидерландов и немец. Еще около 7 человек заражены. По данным ВОЗ, у них выявили редкий штамм андского вируса, который может передаваться от человека к человеку. Летальность его может достигать 30%. Но чтобы заразиться, им необходим долгий тесный контакт с биологическими жидкостями инфицированного. Он менее заразен, чем COVID-19, отмечает научный журналист Алексей Водовозов.
3: Хантавирусы – довольно известное семейство. В нашей стране, в том числе, уже присутствуют некоторые представители, скажем, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, которая у нас очень развита в Поволжье и передается мышами. Кроме того, есть, например, такие интересные, опять же, локальные балканские варианты, как вирус Добрава, Белград и так далее. То есть их много, это очень важно. То есть, да, это глобальная проблема. В данном случае мы, скорее всего, имеем дело как раз вариантом из Нового Света. Вот анды, соответственно, из анд. Передается он в основном длиннохвостой карликовой рисовой крысой. Причем грызуны хозяева болеют бессимптомно. А передача идет через дыхание аэрозолей, которые содержат слюну, мочу или фекалии грызунов. Это так же, как с нашей ГЛПС, например. Но, возможно, и через зараженную пищу, через укусы, через царапины. На сегодня есть довольно обоснованное предположение, что выздоровление после такой инфекции обеспечивает затем пожизненный иммунитет. В обеих Америках регистрируется ежегодно что-то около сотни случаев, это как минимум, именно таких вариантов.
20: Защититься от них можно как-то?
3: Пока что ни один препарат до исследований именно клинических вроде бы пока не добрался. Специфических противовирусных препаратов тоже не существует. Про андский вирус, про единственный, есть информация, что может быть, то есть это не доказано на сегодня, один из вариантов, что может быть передача после тесного контакта с инфицированным человеком. То есть примерно как при эболе. Но вся ситуация опасна в смысле распространения паники. Потому что возникают какие-то странные поползновения, что все, опять мы все умрем, что вот это новый коронавирус. Нет.
18: Но по данным аргентинских исследователей, источником заражения на борту лайнера могла стать пара из Нидерландов. До посадки на борт они занимались бёрдвотчингом и могли заразиться от грызунов на одной из локаций. Несколько тяжело больных пассажиров «Хондиуса» уже доставлены на лечение в Нидерланды. Среди эвакуированных был и судовой врач. Ранее его состояние оценивали как тяжелое, но затем оно улучшилось. По данным СМИ, во Франции, Швейцарии и Германии расследуют возможные случаи заражения, но в частности в Дюссельдорфе, по заявлению врачей, женщину госпитализировали из предосторожности. У нее пока нет симптомов, но она общалась с погибшей немкой. 19.11 в Москве, через 2 минуты новости, а затем Дмитрий Дризе.
13: Коммерсант ФМ. Время и место. 19 мая. Москва. Заслуженный артист России, аккордеонист, композитор и дирижер Петр Дранга представит авторскую программу «Вектор», в которой традиционные этнические мотивы объединятся с современным музыкальным звучанием. Место проведения – джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке. Начало в 19.30. Подробности на сайте moscow.butmanclub.ru. Мужские игрушки. HartAudioDN W Oral Pleasure – самая дорогая акустическая система в мире. Единственная в мире пара из 18-каратного золота стоит 5 миллионов долларов. У колонок необычная форма. Они напоминают гигантский зуб или боксерскую перчатку на телескопической ножке. И весит каждая около 50 килограммов. Из-за сверхжесткого корпуса колонки выдают исключительно чистый звук. Но все же это больше ювелирная скульптура, чем рабочий аппарат. На студиях и радиостанциях работают с более традиционными мониторами. Линейка широкая, от Yamaha до Genelec. Деньги и средства. Северокорейская вона введена в обращение в 1947 году. На первых банкнотах были изображены рабочий с молотом и крестьянин с мотыгой, а также самая высокая гора корейского полуострова – вулкан Пэктусан. На лицевой стороне банкноты достоинством 100 вон, выпущенный в качестве самого крупного номинала серии 78 года, впервые появился портрет руководителя КНДР товарища Ким Ир Сена. Все монеты изготавливаются из алюминия, юбилейные и коллекционные – из цветных металлов и сплавов. Во время денежной реформы вона была деноминирована по курсу 100 к 1. Для обмена гражданам отвели всего неделю и лимит в 100 тысяч. Все, что сверх, также можно было обменять, но по курсу 1000 к 1. Потери таким образом составили 90% нарицательной стоимости.
18: 19.14. Выпуск новостей в студии. Ромас Чаурели.
4: Здравствуйте.
13: Latest news.
10: Минобороны напомнила о том, что с полуночи в пятницу и до воскресенья Россия объявляет перемирие на Украине. В указанный период все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратят боевые действия. Одновременно прекращаются удары по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанным с ВПК и вооруженными силами в глубине территории Украины. Также военное ведомство повторило, что если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы в Москве, то ответом станет массированный ракетный удар по центру Киева. Парад Победы в Перми в этом году не состоится, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Это сделано, чтобы обеспечить безопасность жителей и не отвлекать силовые структуры от выполнения задач по защите земляков, написал губернатор в Телеграме. Сегодня одно из промышленных предприятий края было атаковано БПЛА, еще несколько беспилотников были сбиты. Также повреждены многоквартирный жилой дом и корпус больницы рядом. Тбилисский городской суд приговорил к 7 годам тюрьмы известного оперного певца Паату Бурчуладзе, а также бывшего генпрокурора Муртаза Зуделаву, оппозиционеров Ираклия Надирадзе, Паату Манджагаладзе и бывшего военного Лашу Беридзе за попытку штурма президентского дворца в Тбилиси в прошлом октябре. Об этом сообщает грузинский телеканал «Рустави-2». Другие участники дела также были признаны судом виновными и приговорены к разным срокам заключения. 4 октября в Грузии состоялись муниципальные выборы. По их окончании оппозиция организовала митинг. Часть протестующих сломали забор и ворвались во двор резиденции президента. Полиции пришлось применить средства сдерживания, в частности, перцовый спрей. О погоде. 25 градусов за окном, ощущается как плюс 23. Сегодня резко похолодает. Ночью уже синоптики обещают... Хотя нет, ночью как раз плюс 16, а вот завтра выше 16 градусов столбик термометра не поднимется и вернутся в город дожди. Ромас Чиаурели, радио «Коммерсант ФМ».
18: Ответим зеркально. Киев так и не дал четкого ответа относительно соблюдения перемирия 8-9 мая. Владимир Зеленский дает понять, что выступает за долгосрочное прекращение огня. Между тем, секретарь Совбеза Рустем Умеров отправился в США на встречу со Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером. Москва со своей стороны советует иностранным дипломатам покинуть украинскую столицу. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что сейчас очень сложно предугадать дальнейшее развитие событий.
13: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
4: Владимир Зеленский отказывается давать четкий ответ относительно объявленного России перемирия на 8 и 9 мая. По словам президента, Украина будет действовать справедливо. На удар мы ответим ударом, на дипломатию – дипломатией. Иными словами, если Москва будет соблюдать свое же перемирие, то Киев ответит тем же. Можно посчитать, что это скорее да, чем нет. Однако утверждать на все 100%, что прекращение огня в итоге состоится, конечно же, нельзя. То есть, по мнению Зеленского, перемирие на 2 дня, на время парада, очень сложно считать таковым. Оно должно быть полноценным. К тому же, даже намек на дипломатию в данный момент незаметно. Изначально было понятно, что украинский лидер выберет именно такую тактику. Будет создавать режим неопределенности. Попытается играть на нервах у Кремля. К слову, Америка тоже молчит. Никакого принуждения Украины к миру незаметно. Владимир Зеленский тем временем подтвердил, что секретарь Совбеза Рустем Умеров отправился в США, точнее в Майами, на встречу со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером, основными переговорщиками. Судя по всему, Киев намерен добиваться именно долгосрочного перемирия, чтобы 9 мая было бы его началом. Для этого, естественно, нужна помощь Дональда Трампа и его команды. Едва ли это получится, хотя теоретически сейчас ничего исключать нельзя. При этом есть четкое ощущение того, что и вот если в эти дни договориться не получится, то нового шанса может уже и не будет. По крайней мере, в ближайшие полгода точно. Слишком уж много отрицательной энергии накопилось. В этой связи нужно напомнить заявление Министерства обороны Российской Федерации, что если Украина попытается сорвать праздничные мероприятия в РФ, тогда будет нанесен удар по центру Киева. Иностранным дипломатам рекомендовано покинуть украинскую столицу. Представитель Евросоюза в ответ заявил, что Брюссель намерен игнорировать это предостережение. Как бы то ни было, в Кремле подтвердили, что парад состоится. Скорее всего, перемирие в той или иной степени будет соблюдаться. Серьезное обострение, по идее, никому не нужно. Тем не менее, обстановка сложная. Иногда так случается, что ситуация выходит из-под контроля тех, кто принимает решение. Так что гарантировать ничего нельзя. Такое уж время, ничего не поделаешь. Дональд Трамп по-прежнему занят Ираном. Очень похоже, что президент Соединенных Штатов намеренно ушел в сторону в свете полного отсутствия какого-либо прогресса на пути к миру. Теперь, видимо, стороны должны попросить его вернуться, а он подумает. Что касается главного союзника Украины, Европы, здесь также особой активности не наблюдается. Коалиция решительных и желающих еще каких-нибудь, видно, решили отдохнуть, взять паузу. Эммануэль Макрон в Ереване исполняет песни Шарля Азнавура. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
6: Генеральная линия. Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». В деле звездного адвоката Александра Карабанова появился еще один подозреваемый. По версии следствия, известный юрист пообещал помочь соучредителю компании «Интертехника» Алексею Леденеву избежать уголовного дела и за свои услуги потребовал 7 миллионов рублей. Но, получив 2 миллиона авансом, распорядился средствами по своему усмотрению. Теперь Карабанову вменяют мошенничество в особо крупном размере, а Леденеву покушение на дачу взятки. Что еще известно об этом деле в справке «Коммерсант ФМ».
7: Детали.
8: По данным Следственного комитета, в ноябре 24-го гендиректор «Интертехники» и победитель шоу «Танцы со звездами» Алексей Леденев обратился к адвокату Карабанову за помощью. Его организация поставила оружейному концерну «Калашников» полуфабрикаты деталей для изготовления боеприпасов, заведомо зная, что те не соответствуют техническим требованиям. И в отношении Леденева возбудили дело о мошенничестве. До начала адвокатской практики Александр Карабанов 10 лет проработал в следственных отделах МВД. Он убедил клиента, что имеет связи в органах и сможет повлиять на ход расследования. Карабанов потребовал за свои услуги 7 миллионов, указав, что 2 из них передаст должностным лицам. Но никому передавать деньги он не собирался, повлиять на дело не мог, а полученными средствами распорядился по своему усмотрению, рассказали в СК. Прошлой весной Леденеву предъявили обвинение в мошенничестве и контрабанде, но он неожиданно остался на свободе под подпиской о невыезде. По данным РБК, следственные действия в отношении Карабанова проводились 4 и 5 мая. В ходе допроса он вину не признал. 6 мая по ходатайству следствия суд отправил адвоката под стражу. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Карабанов в разные годы представлял интересы семьи полковника Дмитрия Захарченко, чеченского бизнесмена Умара Джабраилова, главы сети «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белоивана, студентки Варвары Карауловой и российских звезд шоу-бизнеса Яны Рудковской и семьи Жанны Фриске.
6: СМИ на данный момент называют разные статьи, по которым возбуждено уголовное дело в отношении Карабанова. От подозрения в мошенничестве в особо крупном размере до покушения на дачу взятки. Что останется в итоге, большой вопрос, отмечают собеседники «Коммерсант ФМ». Кроме прочего, уголовное дело против человека со статусом адвоката возбуждается в особом порядке. Следственные действия против него могут вести только сотрудники СК, указывает председатель коллегии адвокатов, ваш юридически поверенный Константин.
23: Обысках и мероприятиях обязаны уведомлять палату адвокатскую. В общем, есть определенные процессуальные процедурные моменты. Но у меня, честно говоря, с самого начала эта история вызывает довольно много вопросов, поскольку Карабанов а. грамотный адвокат, б. сумма, о которой идет речь, для него это несущественная. Я очень сомневаюсь, что из-за такой суммы он мог пойти на преступление такого характера. Многое говорит об этих событиях то, что человек, который сам привлекался по статье о поставке некачественных комплектующих для производства концерну «Калашников», так или иначе будет либо свидетелем, либо участником этих событий. Скорее всего, если он даст признательные показания, то взяткодатель, он изначально не являлся участником преступления по мошенничеству, а скорее всего, ему будет дача взятки вменяться. Если у них есть основания, должны будут его по примечанию освобождать, если он даст признательные показания. От показаний человека, которому пообещают смягчение, будет зависеть судьба Карабанова. Это незавидная участь. И я еще раз говорю, я сомневаюсь в том, что в таких обстоятельствах он мог быть участником.
24: Можно ли рассчитывать, что Карабанов как-то сможет отстоять свою позицию?
23: То, что его арестовали, это уже плохой признак. Но в последнее время квалификация адвоката в таких делах является отягчающим, в кавычках, обстоятельством. Следствие ссылается на это, и суды большей частью избирают меру пресечения арест и говорят о том, что его знание, квалификация может позволить ему избежать ответственности, что, на мой взгляд, абсурд и формальный подход к обстоятельствам избрания такой меры пресечения, как стража.
6: Как рассказали в СК, противоправную деятельность Карабанова и Леденева выявили оперативным путем. В отношении последнего возбуждено дело по факту покушения на дачу взятки в особо крупном размере. Адвокат Леденева комментировать это отказался. Трафик в городе 4 балла. На дорогах сейчас сообщают Яндекс.Карты. На МКАД 30 минут пробка на внутренней стороне от Молодогвардейской улицы до Строгино. 19.24 с новостями компании в студии Ромас Чаурели.
13: Корпоративные новости.
10: Йота обнулит трафик для переноса файлов из iCloud на облако Mail. С 13 по 19 мая абоненты смогут загрузить файлы из галереи смартфона и iCloud в облако Mail, не тратя интернет-трафик своего тарифа. Это особенно актуально для пользователей, которые хранят в телефоне большие объемы медиаконтента. Чтобы воспользоваться опцией, достаточно активировать функцию автозагрузки в мобильном приложении облако Mail. После этого загрузка фото и видео из iCloud будет происходить в фоновом режиме, не требуя дополнительного внимания со стороны пользователя. Ранее об обнулении трафика сообщал Мегафон. Акционеры золотодобывающей компании «Полюс» одобрили выплату итоговых дивидендов по результатам 2025 года. Как сообщается, выплата составит 56 рублей 80 копеек на одну обыкновенную акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов за 6,9 месяцев прошлого года, суммарные дивидендные выплаты «Полюса» составят 163 рубля 65 копеек на одну акцию. Чистая прибыль американской сети ресторанов быстрого питания «Макдональдс» в первом квартале составила 2 миллиарда долларов, следует из отчета корпорации. Рост прибыли составил 6% год к году. В то же время, по словам гендиректора «Макдональдс» Крис Кемпчински, во втором квартале корпорацию ждет значительное замедление темпов роста. Это связано с подорожанием топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке.
13: «Стать коммерсантом» с Александром Рассохиным.
5: За последние 10 лет аддитивные технологии, или, проще говоря, 3D-печать, стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Сегодня с их помощью создают не только предметы быта, но и сложнейшие промышленные конструкции. Печатают крышки для атомных реакторов, возводят здания, изготавливают индивидуальные медицинские протезы и даже производят комплектующие для отечественных авиационных двигателей. Стимулируют развитие отрасли и нацпроект «Средства производства и автоматизации». Так, производителям компенсируют до 20% скидки для покупателей их продукции на территории страны и до 25% при экспорте. В результате предприятия могут продавать оборудование без убытков, а покупатели приобретать его по более доступной цене, говорит гендиректор компании «Лазерные системы» Дмитрий Васильев. Фирма на рынке уже почти 30 лет и занимается созданием лазерного и оптоэлектронного оборудования, в том числе 3D-принтеров для печати металлом.
7: Сама процедура получения субсидии прозрачно и понятно. Субсидия направлена на поддержку именно отечественного оборудования и на поддержку предприятий, которые планируют приобретать и внедрять российское оборудование. И в этом суть этой поддержки. На данном этапе наше предприятие вкладывается в серийное производство отечественных 3D-принтеров. Самый важный вопрос – это стабильный сбыт, расширение сбыта нашей продукции. Поэтому эта мера поддержки, цена нам ничуть не меньше, чем для потенциальных покупателей, которые могут по более выгодным ценам приобрести нашу продукцию.
5: Помимо отрасли 3D-печати, нацпроект призван усилить развитие станкостроения и промышленной робототехники.
13: «Стать коммерсантом» с Александром Рассохиным на «Коммерсант FM». Первый человек, который бросил ругательство вместо камня, был творцом цивилизации. Зигмунд Фрейд. Реклама.
9: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
11: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
13: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495. Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум?
12: Дайте я скажу!
13: Как звучат новости, которые ни на что не влияют.
25: Побывал губернатор в Ленинском районе
26: новой коммуникации. Власти останавливаться на этом не собираются.
13: Кому дать право говорить? и кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим, слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93.6. Новости и мнения.
6: В Москве 19.30, в студии Петр Косенко.
13: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
6: 7 мая, четверг, в Москве 25 градусов тепла, пробки 4 балла в этом часе. Российский рынок IT столкнулся с избыточным предложением. По оценке портала HeadHunter, на одну вакансию сейчас приходится 11 соискателей, но в основном это малоопытные кадры с высокими зарплатными запросами. Бизнес же ищет продвинутых специалистов. Из-за атак беспилотников десятки тысяч пассажиров столичного авиаузла столкнулись с задержками и отменами авиарейсов. Хуже всего ситуация оказалась во Внуково. Аэропорт закрыт с ночи. Правда, буквально только что пришла информация, что ограничения в нем

0: Он пообещал крупному бизнесмену за деньги решить проблемы с силовиками. В итоге под стражей и адвокат, и его клиент. Компании больше не хотят нанимать IT-специалистов без продвинутых навыков. Джуны и мидлы активно откликаются на вакансии, но их финансовые ожидания заоблачные. Об этом говорят опрошенные Коммерсант ФМ владельцы IT-бизнесов. Проблема в том, что высококлассные работники прочно сидят на местах и не собираются увольняться, поясняют предприниматели. По данным HeadHunter, в марте на одну вакансию приходилось 11 резюме. Это рекорд. Для сравнения, в 2024 году показатель был в 3 раза ниже. Но выбирать все равно не из кого, говорит гендиректор компании CyberOak Сергей Гордейчик.
1: Во многом это связано не только с IT, это связано вообще с влиянием искусственного интеллекта. В краткосроке книжка на многих рынках женов убивает как таковых. Потому что раньше образование жена, это была такая почетная обязанность. Есть легкая работа, никому не нужная, но ее надо делать. И ее можно кинуть на жена, и в рамках этой работы он учился. Сейчас эту работу делает книжка. В каких-то отраслях быстрее подхватила, но все к этому идет. Ну, то есть я вот там в Каспере работал, в Позитиве, мы все время искали молодежь. В текущей компании мы там участвуем в всяких движениях. Сейчас я понимаю, что я привлеку студентов, но вот тебе толком объяснить, зачем я это делаю, я не смогу, как капиталист. Это приведет к большим проблемам, потому что из джунов не будет новых синеров. Им просто неоткуда будет взяться.
2: А вот для вас что лучше? Взрастить зеленого студента, который, может быть, даже еще на последних курсах учится, или взять опытного специалиста, который еще не факт, что впишется в вашу компанию?
1: Очень сильно зависит от задачи, но мы не прекращаем найм джунов. Это новые мысли, и это ответственность для тех же синеров. Потому что есть еще одна такая проблема, я называю ее накопленный культурный долг. Ребята, которые уходят глубоко в вышку, они становятся немного психопатами. Им с людьми становится очень сложно общаться. Люди просто медленные.
0: Bloomberg подсчитал, что с начала нынешнего года крупные технологические компании США из-за внедрения искусственного интеллекта уволили более 50 тысяч сотрудников. Корпорации сокращают штат на фоне оптимизации и замены трудовых ресурсов новыми технологиями. Иными словами, рынок труда меняется быстрее, чем типичные кандидаты на вакансию, говорит основатель и гендиректор компании Oxygen Павел Кулаков.
3: Основной объем тех самых людей, которые ищут работу, составили те люди, которые были сокращены и не могут устроиться. Компания избавляется от непрофильных сотрудников, либо от малоэффективных сотрудников, либо от второстепенных подразделений, таких как лишние кадровики, бухгалтера, бэк-офис. Поэтому, с одной стороны, мы видим огромное количество людей на рынке труда, и мы отсматриваем много людей, но при этом хороших специалистов очень мало. Они все хорошо устроены, вполне чувствуют себя комфортно. Мы говорим не только об их хардскиллах, о профессиональных навыках. Для нас личностные качества человека такие, как ответственность, автономность, системность, самообучаемость. С этим все очень плохо.
2: А каких кандидатов вам сейчас не хватает вот именно для вашей компании?
3: На рынке не хватает самостоятельных ответственных людей, которые готовы брать на себя ответственность за какой-то участок работы и приходить к готовым результатам. Это касается и айтишников, и в целом ситуации на рынке труда. Что касается айтишников, мое мнение, что хороших людей очень мало, но при этом рынок начинает быть более сбалансированным с точки зрения ИТ. Если раньше мы видим, что айтишники были крайне требовательные и постоянно просили повышения зарплаты, то сейчас ажиотаж и некая перегретость IT-рынка упала, и мы чувствуем достаточно серьезное охлаждение. Рынок IT-специалистов приходит в комфортное, равновесное состояние.
0: По данным Минцифры, нехватка IT-специалистов на российском рынке достигла 1 миллиона человек. При этом опрошенные Коммерсант ФМ владельцы отраслевых компаний отмечают, что в день они получают примерно по 5 откликов на открытую вакансию. Однако зачастую кандидат просто не подходит под конкретные требования, отмечают бизнесмены. На этом фоне подбор IT-персонала теперь занимает больше времени, чем обычно. В среднем 60 дней вместо нормативных 25, отмечают HR-аналитики. Открыть магазин по продаже автозапчастей стало сложнее. Из-за большого разнообразия китайских марок стоки автозапчастей устаревают слишком быстро, и обновлять ассортимент продавцам приходится постоянно, говорят участники рынка. К этому добавились обязательства по маркировке и дополнительные издержки из-за роста НДС. Производители из Китая часто вносят изменения, в том числе в конструкцию автомобилей, поэтому предпринимателям грозят постоянные возвраты неподходящих комплектующих, говорит основатель компании «Механика» Дмитрий.
4: Уж такая культура производства и манера ведения бизнеса у товарищей китайцев, когда они меняют комплектацию на конвейере и не особо кого-то об этом предупреждают. Просто поменяли и

0: Потом отразили они это в каталоге. Не отразили. Обновление этого каталога получено в России. Не получено. Вся эта система, мне кажется, что не успела устояться. И вообще не факт, что она устоится в том виде, в котором мы ее привыкли использовать с европейскими машинами. Поэтому мучаемся, подбираем, сравниваем, что стояло и что мы вытаскиваем из распакованной коробки нового. У этой беды несколько причин. У них избыточное количество производителей комплектующих, и они их могут менять, тусовать в зависимости от текущей своей потребности. Отношение к машине в целом меняется. Ее перестают воспринимать как там автомобиль Победа, который покупался один раз и навсегда. Сейчас машина — это гаджет, попользовался и поменяй ее целиком или существенно ее часть.
1: По данным «Автостата», доля марки с КНР в структуре продаж за первые три месяца года составила 40%. При этом еще почти 20% рынка – это в основном новые российские и белорусские бренды «Теннет», «Эволют», «Москвич», «Иксайт», «Солерс» и «Белджи», которые собираются из китайских компонентов. И еще 10% – это автомобили глобальных брендов, но также китайской сборки. Среди лидеров спроса – «Тойота», «Мазда», «Фольксваген», «БМВ» и «Ауди». Чем больше брендов заходит в Россию, тем шире предложение по запчастям и по комплектующим, говорит глава Союза автосервисов Юрий Валько.
2: Ситуация на самом деле в сторону улучшения явно прослеживается, потому что на многие бренды китайцы уже создают склады здесь. Ну, понятно, что не все, этого зоопарка слишком много китайского.
3: Китайские бренды автозапчастей часто подделывают?
2: То производство, которое всегда было свойственно Китаю, после окончания рабочего времени они создают тот же продукт, только без бренда. Что касается подделок для китайских автомобилей, мне такое неизвестно. Но наверняка производители Китая, поставляя сюда автомобили, а другие, поставляя запчасти, а третьи, соответственно, смотрят, что если есть спрос, они очень быстро реагируют на этот рынок и находят возможность поставить туда то, что будет очень востребовано. Самые ходовые – это запчасти для техобслуживания. Китайский автомобиль относительно молод, чтобы мы искали бы какие-то запчасти в больших количествах для капитального ремонта мотора, подвески и так далее. Все-таки это еще уровень больше техобслуживания. Когда мы говорим про первые годы обслуживания какого-то автомобиля, в топах всегда это фильтры колодки. Дальше уже добавляются какие-то элементы тех систем, которые приходят в негодность.
1: В прошлом году количество новых компаний по продаже автозапчастей снизилось на 12%. Спад рынка связан с усилением крупных игроков и с низкой маржинальностью, говорят эксперты. При этом, как рассказали «Коммерсант ФМ» в пресс-службе Wildberries, в 2025-м продажи автозапчастей на площадке удвоились. Объясняют это расширением ассортимента. Однако доверие к маркетплейсам растет только у розничных клиентов, считает замдиректора компании «Моторные технологии» Олег Карнадут.
4: Выбирают только качество и сроки поставок, иначе, наверное, не выжить. В китайских производителях есть хорошие поставщики, есть качественные запасные части. Главное правильно определиться, что важнее для того, кто войдет в этот бизнес. И минутно что-то получить, либо долгосрочное перспективное отношение.
3: Насколько конкурентный этот рынок? Можно ли выйти, например, на маркетплейсы с таким товаром?
4: У крупных потребителей запасных частей, СТО, крупные автосервисы, конечно, они закупают это не на маркетплейсах. Это закупается у больших ритейлеров, либо у каких-то небольших, но проверенных поставщиков, которые могут предоставить определенную гарантию, ответственность за то, что они продают. А маркетплейсы – это скорее все-таки на частного потребителя. Там запчасти подешевле, но и там тоже очень сложно с гарантией и с ответственностью.
1: В прошлом году в России насчитывалось примерно 100 тысяч магазинов автозапчастей. Прокуратура потребовала заблокировать сайты с экскурсиями по крышам Петербурга. Ведомство проанализировало страницы таких прогулок и направило в суд иск. В заявлении прокуратура отметила, маршруты по крышам жилых домов подпадают под уголовную статью об оказании услуг, угрожающих жизни и здоровью. Власти Петербурга долгие годы пытаются бороться с организаторами таких экскурсий, но безуспешно, отмечает корреспондент «Коммерсанта» из Санкт-Петербурга, Надежда Ермула.
5: В Петербурге ежегодно проводятся такие экскурсии в теплое время, где-то начиная с апреля, мая. Такие объявления появляются на столбах, на домах, в социальных сетях, на площадках открытых. Буквально люди стоят на Невском с табличками и приглашают людей пройтись по крышам города. И в том числе есть специальные сайты. Все такие экскурсии, они незаконные, их проведение никаким образом не регламентируется. И все организаторы, которые пишут, что такие экскурсии легальные, это на самом деле, конечно, не соответствует реальности.
6: А как правоохранительные органы борются с этой проблемой?
5: Наверное, где-то 2 года назад были рейды, где полиция проверяла таких организаторов. Тогда были выписаны штрафы, было уголовное дело, но в итоге все равно экскурсии продолжают проводиться, их продолжают рекламировать. Была идея депутатов, что такие экскурсии можно сделать легальными, построить какой-то маршрут, но все это остановилось и никаким образом не продолжилось. Систематически с этим никаким образом не борются, и об этом никак не сообщается открыто, никаких методов для этого нет.
6: А кто больше всех страдает от этих экскурсий?
5: Знаю, что жалуются сами жильцы, особенно которые живут на верхних этажах, потому что для них это, конечно, постоянный шум, постоянный топот. Плюс ко всему, такие организации открывают иногда замки, которые ставят сами жильцы, и компании, управляющие на дверях, которые ведут на крыши, для них это, конечно, все проблема.
1: Еще в 2018 году местное законодательное собрание пыталось ужесточить штрафы за незаконные экскурсии, но дальше первого чтения законопроект не пошел. Спустя 2 года депутаты предлагали создать легальную индустрию экскурсий по крышам. Инициативу также поддержали в первом чтении, но и на этот раз идея развития не получила. Как сообщала Фонтанка, в 2024-м суд в Петербурге вынес приговор организатору прогулок по крышам. Его признали виновным в незаконном бизнесе, приговорив к 2 годам условно и к штрафу в 200 тысяч рублей. В минувшем феврале вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин предложил для поиска экскурсий по крышам задействовать беспилотные аппараты. 19:43 в Москве. Новости через пару минут.
7: Офф-топ с Яной Лубниной. Технологии.
8: Поддержать и дать совет сможет робот-питомец. Десятки миллионов человек по всему миру пользуются роботами-пылесосами Roomba. Именно руководство компании iRobot сделало этот товар таким популярным с начала 2000-х. Увы, в 2025-м компания столкнулась с проблемами и была вынуждена заявить о банкротстве и сменить владельца. Теперь бывший гендиректор iRobot Колин Энгл сообщил журналистам, что работает над новым изобретением. Его новая компания Familiar Machines and Magic намерена уже в следующем году начать продажи робота-питомца с искусственным интеллектом. Домашний компаньон в облике плюшевого животного получил название «Фамильяр», сообщает The Verge. 2 роботов компания уже показала на конференции Wall Street Journal Future of Everything – «Будущее всего». На кадрах от разработчика видно, как умный питомец дает 5, занимается йогой со своим хозяином, сидит и виляет своим коротким хвостиком, обнимает человека и выглядывает из-за угла. Главная миссия такого робота – поддерживающее присутствие. Фамильяр изучает ритм конкретной семьи, реагирует с заботой и делает жизнь радостнее. По плану создателей, он может помочь детям или пожилым людям, которым сложно ухаживать за настоящими животными. По словам Энгла, робот-питомец имеет важную особенность. Он не способен лгать. Например, если его попросят дать фактический совет по какой-то чувствительной теме, пушистый питомец скорее издаст неопределенные звуки или займет особую позу. Робот оснащен камерой, несколькими микрофонами. Он может передвигаться на 4 лапах, двигать головой и моргать глазами. Для работы не нужен Wi-Fi. Цены пока не объявлены, но цель – сделать их сопоставимыми с расходами на содержание домашних животных от 65 до 100 долларов в месяц. Энгл отмечает, что фамильяры все же не собаки, хоть и похожи на них. Судя по фото, мордочка питомца немного напоминает мультяшного суслика или медоеда-альбиноса. Ах да, и собаки превосходят его в способности подниматься по лестнице. Этого фамильяр пока не умеет.
1: 19:45. Сейчас новости. Ромас Чаурели в студии.
9: Здравствуйте. Latest news. Иран способен продержаться 3-4 месяца при блокаде США иранских портов. К таким выводам пришло ЦРУ. Это вызывает новые вопросы по поводу оптимизма президента США Дональда Трампа насчет окончания войны, информирует Вашингтон-Пост. Один из собеседников издания отметил, что часть нефти Иран хранит прямо на борту танкеров. Также иранские власти сокращают добычу на нефтепромыслах, но сохраняют скважины работоспособными. Ситуация и близко не так печальна, как некоторые утверждают, пояснил источник. Тем временем США ввели санкции против конгломерата ГАЭС, контролирующего, по мнению американского правительства, около 40% экономики Кубы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Санкции также распространяются на главу организации Аню Гильермино Ластрес Морейру и канадско-кубинскую компанию Моа Никель. Ограничения вводятся на основании указа о резком ужесточении одностороннего режима санкций в отношении Кубы. Теннисисты, которые готовы бойкотировать турниры из-за недостаточного размера призовых, в первую очередь пытаются добиться уважения от организаторов. Об этом заявил первая ракетка мира, итальянец Яник Синнер. Ранее группа ведущих теннисистов, включая лидеров мужского и женского рейтингов Синнера и Арину Соболенко, выразила недовольство размером призовых на предстоящем открытом чемпионате Франции. «Я думаю, что мы даем гораздо больше, чем получаем. Так обстоит дело не только с лучшими теннисистами, но и со всеми игроками. Самое главное – это уважение, а мы его просто не чувствуем», — сказал Синнер. О погоде. Плюс 25 за окном в эти минуты, ощущается как 23 градуса. Пока без осадков. Ветер около 3 метров в секунду. Давление в норме. В пятницу закончится лето в Москве. Плюс 16 максимум будет в городе. И дожди. Ромас Чиаурели, радио «Коммерсант ФМ».
1: В Китае борьба с блогерами вышла на новый уровень. В стране ликвидировали сотни аккаунтов про роскошную жизнь. Программа «Цинлан» стартовала еще 2 года назад. Ее цель – контролировать тех, кто выставляет на показ богатство ради популярности и трафика. В последнее время меры ужесточили. Страницы инфлюенсеров с миллионной аудиторией начали исчезать буквально за одну ночь. Если раньше блокировки были точечными, теперь умные алгоритмы автоматически распознают люксовые бренды в кадре и снижают охваты таких постов на 90% или же блокируют их. Об этом пишут китайские СМИ. Местные власти заявляют, что очищают соцсети от показных образов, созданных для удовлетворения вульгарных нужд. Тенденция ужесточения в интернете мировая, говорит кандидат экономических наук, автор YouTube-канала «Простые числа» Олег Камолов.
10: Китай – это страна с достаточно высоким уровнем социального неравенства, несмотря на декларируемый государством социалистический характер китайской экономики. Но вместо того, чтобы на деле бороться с неравенством, ограничивать доходы миллиардеров, поддерживать бедные слои населения, государству, чиновникам проще и понятнее добиться этой цели, искусственно ограничивая демонстрацию роскошного образа жизни. Это частная конкретная задача, которую можно решить с помощью такой кампании. Но все же она встроена в более широкую стратегию по ограничению свободы слова в интернете. Ранее чиновники китайские потребовали от блогеров подтверждать свою квалификацию в финансах, медицине, образовании, прежде чем выступать с публичными заявлениями. Это сомнительный подход, поскольку невозможно проконтролировать каждого, да и более того, возникает вопрос, судьи кто, насколько компетентны те структуры, которые будут выдавать блогерам соответствующие бумаги. Бороться с этим, конечно, нужно не ужесточением надзора за свободой слова, а развитием критического мышления у граждан через развитие систем образования. Китайская государственная политика в данном случае не уникальна. Весь мир идет по пути ограничения свободы слова. Везде происходит глобальный правый поворот, где демократические права и свободы граждан ограничиваются, и в Европе также. Китай не исключение. Ну и Россия идет по этому пути, так что я не удивлюсь, если мы с Китаем пойдем рука об руку в этом направлении, но только китайское государство в силу более развитой системы правления будет действовать более изящно и эффективно.
1: Перенять китайский опыт борьбы с роскошной жизнью блогеров непросто, ведь не всегда можно четко понять, где хвостовство, где реальный быт человека, говорит президент Национальной ассоциации блогеров Ольга Берег.
11: Есть люди, которые имеют просто такой образ жизни, который позволяет путешествия, брендовые вещи. И так было всегда. А есть категория людей, блогеров, которые кичатся образом жизни, который они получили здесь и сейчас за деньги, и таким образом привлекают людей к покупке своих продуктов, обещаю, что тебе станут богатыми. Если ты не продаешь свой уровень жизни впрямую в своих продуктах, то есть приходите ко мне на мой курс, и вы будете жить так же прекрасно. Вот если этого нету, то человека можно оставить в покое. Если же такая ситуация, то тогда надо предупреждение, блокировка, либо что-то в этом духе. Это относится абсолютно ко всему миру, потому что везде люди, везде человеческая психология. Бедные всегда хотят стать богатыми. Что бедные, что богатые хотят делать это, не делая ничего. Это главный триггер покупки любого продукта, инфо-цыганского. Инфо-цыгане арендовали себе машины, квартиры и выдавали желаемое за действительное. Это обман в чистом виде. Я очень хорошо знаю, какой вред нанесен блогингу, инфо-предпринимателям в связи с такой роскошной ситуацией, которая привела нас к общему недоверию.
1: С октября прошлого года в Китае запрещено вести медицинские, юридические и финансовые блоги без профильного диплома. За нарушение – блокировка аккаунта или штраф до 1 000 000 рублей. Подобную инициативу в конце 2025 года обсуждали и в России, о чем ранее рассказывал «Коммерсант ФМ». Зарубежные музыканты возвращаются в Россию. «Коммерсант ФМ» выяснил, каким будет фестивальное лето 2026.
12: «Коммерсант ФМ». Эксклюзив.
1: После февраля 22-го в страну практически перестали привозить зарубежных артистов. В этом году сразу несколько крупных промоутеров анонсировали выступления иностранных музыкантов. Так, летний сезон стартует 13 июня с юбилейного, 25-го по счету, фестиваля «Стереолето» в Петербурге. В лайнапе, помимо музыкантов лаборатории Антона Беляева, Найка Борзова, группы «Бонд» с кнопкой, заявлены японское мат-рок-трио «Кукан Гендай» и китайской группы «Кики». А в июле на фестивале «Планета К-30» выступит британский джазовый музыкант Камал Уильямс. Насколько сложно сегодня привести в Россию иностранного артиста? На этот вопрос «Коммерсант ФМ» ответил сооснователь пространства К-30 и фестиваля «Планета К-30» Дмитрий Агалаков.
13: Программа фестиваля традиционно двухдневная. Один из ключевых моментов по пятничной программе – это международный букинг А-класса. Мы привозим Камала Уильямса, это топ-10 современных джазовых музыкантов мировых, современно. У нас будет джазовая сборная Петербурга из разных джаз-баров, филармонии, нео-соу, R&B, джазовый проект. После всех этих больших, красивых уличных джазовых концертов мы перенесем К-30. И будет такое автопати с диджейской музыкальной программой.
14: А тяжело было договориться, чтобы привести иностранного артиста?
13: В целом даже договариваться не с конкретными артистами сложно, и уговаривать их, чтобы они приехали, а найти тех, кто готов ехать. Сложнее стало с логистикой. Как правило, приходится платить, может быть, больше, чем европейские промоутеры. В принципе, если это привоз не какого-то выдающегося артиста, который у всех на слуху, то пропал момент любопытства. Больше фокус внимания сосредоточен на русский рынок, на русский площадки, на русских артистов. В субботу будут работать 5 сцен. Среди хедлайнеров Кринсода, Тима Ищесвет, Петер Мартич. Будет несколько шоу-кейсов, включая станцию метро Горьковская. Это нижегородские ребята. На открытие билеты стоят 2 500 рублей, а на основной день 3 000 рублей.
1: При этом сам фестивальный рынок продолжает дорожать. В среднем примерно на четверть год к году, отмечают опрошенные «Коммерсант ФМ» организаторы. Сейчас средняя стоимость билета на такое событие от 2 000 до 5 000 рублей. Вход на отдельные мероприятия стоит от 10 000, особенно если речь об особых пакетах с дополнительными привилегиями. Главные причины роста цен – это выросшие расходы на аренду, логистику и гонорары, говорит основатель «Мадленд» Иван Бочаров. Один из главных инди-фестивалей страны пройдет 11-12 июля. Среди участников, к примеру, Хаден Даден, Сироткин, Сеттлерс, а также проект Кедра Ливанского и Флетти Касая Гара.
15: Фестиваль «Мадленд» пройдет, как обычно, в течение 2 дней на 4 сценах, и мы ожидаем около 7 000 посетителей каждый день. В целом, этот год выглядит очень похожим на прошлый по всем фестивалям и рынку, и единственное, что меняется, это расходы и в каких-то случаях доходы.
14: В чем особенность фестиваля этого года?
15: В этом году на «Мадленде» традиционно будет достаточно много групп, и многие из которых никогда у нас не играли, основное количество, потому что мы обновляем лайнап каждый год процентов на 60-70, по крайней мере. В хедлайнах в этом году у нас будет специальное шоу от «Хаски» с полным лайв-бендом, и у нас будет хедлайн-выступление группы «Сироткин». Группа «Сироткин» первый раз играла на «Мадленде» в 2016 году, когда это было вообще первое фестивальное выступление. У нас будет много мультижанровых артистов. Как обычно, многие из них приезжают из разных городов, регионов России, даже не только России. Например, у нас будет выступление казахстанской инди-звезды артиста Самрат Тама. Это как раз необычная для России история, которую редко можно увидеть в Москве.
14: А что там с ценами на билеты?
15: Цены на билеты немного выросли по сравнению с прошлым годом, но если сравнивать с фестивалями похожего масштаба, то мы даже немного дешевле рынка. Сейчас у нас билет на один день стоит от 3 000 рублей, и абонемент от 5 800 рублей. Цены, понятно, будут подниматься ближе к фестивалю. Цены, в принципе, растут у всех. Это происходит по-разному. В первую очередь это произошло из-за налоговой реформы, то, что появился НДС у многих контрагентов, у которых его не было, ну и из-за общей инфляции.
1: Кроме того, организаторам все чаще приходится учитывать вопросы безопасности. Так, в Липецкой области из-за угрозы атак беспилотников отменили фестиваль «Сиреневый рай». В прошлом году по той же причине команде проекта «Сайнал» пришлось экстренно переносить мероприятие из арт-парка «Никола Ленивец», где он проходил с 2017 года, и фактически заново собирать уже в городском формате. Как этот опыт изменил сам фестиваль, рассказал основатель «Сигнала» Сергей Фадеев.
16: Это сильнейший удар, когда за неделю до начала фестиваля, когда уже все сцены построены, все готово, приходится фактически просто приезжать и сделать все заново. Мы переехали тогда экстренно в город, удалось практически невозможно. Неприятная история, но зато из этого появился как раз новый фестиваль. То есть мы поняли, что в принципе нам интересно делать и в какой-то более городской индустриальной среде, что мы не обязательно зацикливаться на одной площадке Никола Ленивца. И вот, исходя из этого, мы придумали новый фестиваль, который будет открывать это лето.
14: В чем особенность фестиваля этого года?
16: Фестиваль запланирован 5-7 июня на заводе «Кристалл». Это называется «Сигнал Фэктори». Это фестиваль, который от основного нашего сигнала летнего отличается тем, что находится в более индустриальной среде и длится уикенд. Если главный фестиваль длится порядка 5 дней, то здесь уикенд, начиная с вечера пятницы, вечер воскресенья. Будет 6 сцен, как внутри помещений, так и на улице. Большое количество арт-объектов, больше 70 артистов. Но это новый фестиваль. Также планируем проводить в августе основной наш фестиваль «Сигнал 2026» в Никола Ленивца, который длится 5 дней. Там уже порядка 9 сцен и очень большая территория самого фестиваля.
1: Помимо музыкальных, в ближайшие месяцы пройдут крупные арт-события. На конец мая анонсировал фестиваль медиа-искусства «НУР» в Казани и «Выкса-фестиваль» в Нижегородской области. Трафик 3 балла в городе. Сейчас данные Яндекс.Карт. Самый заметный затор полчаса. Внутренняя сторона МКАД стоит от Молодогвардейской улицы до Строгино. Время новостей компании в студии Ромас Чаурели.
12: Корпоративные новости.
9: Из-за неожиданно высокого спроса на MacBook Neo Apple планирует увеличить производство ноутбука почти вдвое, до 10 миллионов устройств вместо ожидаемых 5-6 миллионов. Для этого компании придется заказать у тайваньской TSMC новую партию чипов A18 Pro, что приведет к дополнительным расходам. Дабы их компенсировать, Apple может отказаться от более дешевой версии ноутбука с накопителем 256 гигабайт за $600 и оставить только модель на 512 гигабайт стоимостью $800. В Якутии планируют провести IPO судостроительного и судоремонтного предприятия «Жатайская судоверфь». Об этом сообщили в Корпорации развития Республики Саха. Ей принадлежит 27% акций судоверфи. Организация планирует направить средства, полученные в результате роста капитализации, на развитие республики и повышение благосостояния ее жителей. Причем сроки проведения первичного размещения не называются. Глава Теслы и SpaceX Илон Маск сообщил, что за один год заплатил более 10 миллиардов долларов налогов. «Я заплатил за год больше, чем кто-либо в истории», — написал Маск в соцсети X. По его словам, при реализации и продаже опционов на акции совокупные федеральные и региональные подоходные налоги для него составляют около 45%. Плюс он продолжает платить налоги штату Калифорния за каждый день пребывания там.
1: 19.59, это Петр Косенко. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Олег Булгак. Связаться же с нами можно через телеграм-канал KFM936.
12: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93.6.
17: А в Москве 20.00, в студии Олег Булгак.
12: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
17: 7 мая, четверг, в Москве плюс 24. На дорогах местами затруднения, пробки 3 балла в этом часе.
9: На удар мы ответим ударом, на дипломатию дипломатией. Киев не дал четкого ответа на предупреждение российской Минобороны о перемирии 8-9 мая. О том, как могут развиваться события дальше, реплика Дмитрия Дризе. Компании больше не хотят нанимать IT-специалистов без продвинутых навыков. От джунов и мидлов отказываются из-за их завышенных финансовых ожиданий, а хорошие специалисты не торопятся менять места работы. Подробно об этом через полчаса. Аэропорт Внуково открылся спустя 19 часов после введения ограничений. К вечеру были задержаны около сотни рейсов. Похожая ситуация сложилась и в других аэропортах страны, что известно к этому часу. Около 40 человек с круизного лайнера, на котором произошла вспышка хантавирусной инфекции, вернулись домой в Нидерланды. У троих обнаружили симптомы вируса. Что известно о других пассажирах и насколько легко заразиться? Ответим зеркально. Киев так и не дал четкого ответа относительно соблюдения перемирия 8-9 мая. Владимир Зеленский дает понять, что выступает за долгосрочное прекращение огня. Между тем, секретарь Совбеза Рустем Умеров отправился в США на встречу со Стивеном Виткофом и Джаредом Кушнером. Москва со своей стороны советует иностранным дипломатам покинуть украинскую столицу. Политический обозреватель Коммерсант ФМ считает, что сейчас очень сложно предугадать дальнейшее развитие событий.
12: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
18: Владимир Зеленский отказывается давать четкий ответ относительно объявленного России перемирия на 8 и 9 мая. По словам президента, Украина будет действовать справедливо. На удар мы ответим ударом, на дипломатию – дипломатией. Иными словами, если Москва будет соблюдать свое же перемирие, то Киев ответит тем же. Можно посчитать, что это скорее да, чем нет. Однако утверждать на все 100%, что прекращение огня в итоге состоится, конечно же, нельзя. То есть, по мнению Зеленского, перемирие на 2 дня, на время парада, очень сложно считать таковым. Оно должно быть полноценным. К тому же, даже намек на дипломатию в данный момент незаметно. Изначально было понятно, что украинский лидер выберет именно такую тактику. Будет создавать режим неопределенности. Попытается играть на нервах у Кремля. К слову, Америка тоже молчит. Никакого принуждения Украины к миру не заметно. Владимир Зеленский тем временем подтвердил, что секретарь Совбеза Рустем Умеров отправился в США, точнее в Майами, на встречу со Стивом Виткофом и Джаредом Кушнером, основными переговорщиками. Судя по всему, Киев намерен добиваться именно долгосрочного перемирия, что 9 мая было бы его началом. Для этого, естественно, нужна помощь Дональда Трампа и его команды. Едва ли это получится, хотя теоретически сейчас ничего исключать нельзя. При этом есть четкое ощущение того, что и вот если в эти дни договориться не получится, то нового шанса, может, уже и не будет. По крайней мере, в ближайшие полгода точно. Слишком уж много отрицательной энергии накопилось. В этой связи нужно напомнить заявление Министерства обороны Российской Федерации, что если Украина попытается сорвать праздничные мероприятия в РФ, тогда будет нанесен удар по центру Киева. Иностранным дипломатам рекомендовано покинуть украинскую столицу. Представитель Евросоюза в ответ заявил, что Брюссель намерен игнорировать это предостережение. Как бы то ни было, в Кремле подтвердили, что парад состоится. Скорее всего, перемирие в той или иной степени будет соблюдаться. Серьезное обострение, по идее, никому не нужно. Тем не менее, обстановка сложная. Иногда так случается, что ситуация выходит из-под контроля тех, кто принимает решение. Так что гарантировать ничего нельзя. Такое уж время, ничего не поделаешь. Дональд Трамп по-прежнему занят Ираном. Очень похоже, что президент Соединенных Штатов намеренно ушел в сторону в свете полного отсутствия какого-либо прогресса на пути к миру. Теперь, видимо, стороны должны попросить его вернуться. А он подумает. Что касается главного союзника Украины, Европы, здесь также особой активности не наблюдается. Коалиция решительных и желающих еще каких-нибудь, видно, решили отдохнуть, взять паузу. Эммануэль Макрон в Ереване исполняет песни Шарля Азнавура. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
12: Генеральная линия.
9: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». А Внуково открылся спустя почти 20 часов плана «Ковер». В четверг силы ПВО уничтожили около 60 беспилотников, летевших на Москву. К вечеру были задержаны около 100 рейсов. Отменены из-за закрытия воздушного пространства более 80. Почти все должны были вылететь из Внуково. Пассажирка Ирина почти сутки ожидала рейса оттуда в Анкару с ночи. Его перенесли в Шереметьево.
19: Рейс был в 5 утра. Мы приехали в аэропорт примерно в 2 часа ночи. И мы увидели последний хвост последнего самолета. Это были туркиши. Рейс переносили каждый час. И потом рейс отменили. Нас пригласили к представителям. И сразу же подобрали следующий рейс в 23:15. Помимо нас еще были рейсы в Стамбул. Их было 2. И в итоге оставили из 2 только один рейс. У многих были стыковки. Это была и Вена, и Германия. У них все сгорело. И буквально через час нас посадили в автобус и повезли в отель. Причем это было настолько неорганизованно, нам не объяснили, где ждать автобус. И в итоге мы пропускали, наверное, 4 автобуса. Это были другие рейсы египетские. Несма, Red Sea, которых увозили в Домодедово, чтобы они вылетели из Домодедово. Наш самолет сейчас находится в Шереметьево.
20: Получается, у вас как минимум день отдыха должен сгореть.
19: Да, у нас сгорели билеты именно в Каппадокию, едем на автобусе из Анкары. И полет на воздушном шаре тоже отменился из-за этого. И страшно для нас то, что представитель авиакомпании у нас Anadolu Jet в Анкаре. И здесь у нас не было представителя, никто к нам нормально не вышел, только когда отменили рейс, и то это был человек, наверное, туркиши больше. Мы подходили к стойке бесконечно, и мы звонили, мы пытались и на турецком с ними разговаривать, моя подруга знает турецкий язык, и на английском, и они не могли нам ничего объяснить и ничего гарантировать, ни отель, ни питание, ничего. Сейчас там просто хаос. И в чистой зоне, и там, где регистрация, просто лежат на полу, и маленькие дети на колясках, инвалиды.
9: Московская транспортная прокуратура начала из-за задержек рейсов проверки в аэропортах. Пресс-служба Внуково между тем предупреждала, что пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию, в том числе на борту. Пассажирка, которая пожелала остаться анонимной, рассказала Коммерсант ФМ, что уже продумывала план «Б».
21: Мы летим в Санкт-Петербург, был в 10:15 рейс, его отложили на 11:30. Мы приехали в районе 9 и увидели, что на табло все рейсы, которые были за сегодняшние сутки, все задерживают. Все, табло начинается с 0 часов, 1 минуты. Народу дали какие-то коврики, видимо, это были ночные рейсы. Народ в разных местах лежит, но есть много свободных мест, в кафе и стулья, в зоне прилета и в зеленой уже зоне непосредственно. То есть в целом достаточно свободно. Видимо, какая-то часть народа уже просто не приехала сюда.
22: Не хочется пойти купить билеты на Сапсан? В принципе, Питер не так далеко.
21: Да, у нас уже есть какой-то запасной такой план. Мы просто думаем сейчас до какого-то логического завершения дождемся. И, соответственно, если его отложат или там еще перенесут, уже будем принимать решение об альтернативных вариантах.
9: Шереметьево в четверг уже принял более 10 рейсов, как запасной аэродром, сообщила пресс-служба аэропорта. Домодедово работает в штатном режиме. Собеседница Коммерсант ФМ Ольга также была вынуждена быстро перемещаться между аэропортами из Внуково в Шереметьево.
23: Вылет у нас должен был быть из Внуково 10:30. Приехали мы заранее, уже с информацией о том, что ковер и вылеты не производятся. Мы летели компанией ЮТЭР. Компания практически нам никак не сообщила своевременно, что у нас рейс, как оказалось, отменен. В итоге на стойке уже с информацией нам сообщили, что нас перевозят в Шереметьево. Девочка, которая у нас летела победой, им предоставили ваучер на питание. Оказалось, что это ваучер на 100 рублей на воду в определенном кафе. Когда они пришли в это кафе, оказалось, что вода стоит 300 рублей. В какой-то момент нам стали раздавать коврики. Довольно много их было. В принципе, всем желающим их хватило. Ожидание было относительно комфортным.
9: Ограничения сохраняются минимум в 5 российских аэропортах. Это воздушные гавани Иваново, Калуги, Перми, Тамбово и Ярославля. Половину дня, кроме Внуково, были закрыты аэропорты Сочи и Череповцы. Ранее Коммерсант ФМ рассказывал, как в минувший вторник в Москве из-за ограничений около 200 авиарейсов не смогли отправиться вовремя. Большинство вылетов были задержаны, десятки отменены, еще несколько рейсов перенаправили в другие города. Между тем, Росавиация перестала обновлять информацию о режиме работы аэропортов в телеграм-канале. Редакция направила запрос представителям агентства и ожидает ответа. Российская экономика в начале года сократилась на 0,5%. Так Центробанк оценил снижение ВВП в первом квартале. На следующий период пока остается прогноз о росте на 0,9%. При этом прежде оценки предполагали, что за первые месяцы экономика, напротив, вырастет и сразу более чем на 1,5%. ЦБ называет это выходом из перегрева. А ранее регулятор среди причин падения ВВП называл календарный фактор. Якобы в январе и феврале было слишком много выходных дней, а, например, на темпы строительства повлияла плохая погода. При этом статистически российская экономика еще может не только избежать рецессии, но и сгладить динамику первых месяцев года, уверен главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов.
0: Много уже было сказано про слабые результаты января-февраля. Во многом они были связаны, конечно, с техническими факторами. Многое зависеть будет от того, как будет проведено сезонное сглаживание, потому что хорошие цифры за март могут сильно подтянуть данные за январь-февраль в части сезонно сглаженных цифр именно. А как мы говорим про рецессию, когда два квартала подряд именно сезонно сглаженных темпов. Поэтому здесь может их и не быть, особенно с учетом